0: В районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокой Ивановки, Васильевской пустоши и Червонозарянова. Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии.
1: Как сообщили в Министерстве обороны России, общие потери украинских подразделений за сутки в зоне спецоперации составили 1440 военнослужащих. Возле школы номер 24 в Петропавловске-Камчатском снова заметили медведя. Специальная группа реагирования выехала на место, но обнаружить хищника не удалось. Сейчас рядом с учебным заведением дежурит охотник. Родителей призывают быть бдительными и обязательно сопровождать детей на занятия и обратно. Это уже не первый инцидент в этом месяце. 8 сентября из-за угрозы нападения школьников не отпускали домой, пока их не забирали взрослые. С начала года на Камчатке зарегистрировано более 250 сообщений о медведях. Свыше 30 хищников были ликвидированы. Из-за участившихся выходов зверей в городе действует режим повышенной готовности. Аналогичные меры приняты в Усть-Камчатском округе, где недавно медведь растерзал человека. В поселке Палана ввели ограничения на нахождение детей на улице без взрослых в темное время суток. Со вторника жителей столичного региона ожидает дождливая погода, которая продлится до пятницы. Такой метеопрогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, в предстоящие выходные ожидаются погожие дни.
2: Во вторник пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. В середине дня плюс 16-19. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень, но холодный фронт понизит максимальную температуру до 14-17, что соответствует климатической норме. В заключительные дни недели москвичей и жителей Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. В светлое время суток от 14 до 19 в пятницу – с постепенным повышением выходные до плюс 17, плюс 22. Финал сентября обманет календарь. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начало октября.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ в понедельник состоялись очередные матчи. ЦСКА держал третью победу подряд, взяв верх в гостях над «Адмиралом» 4-3 по булитам. «Северсталь» завершила серию из 4 поражений к ряду, обыграв на выезде «Амур» 4-1. Тем временем нападающий казанского «Акбарса» Кевин Хейс объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Напомню, что 34-летний американец подписал контракт с казанским клубом 25 августа и успел провести за «Акбарс» всего 5 матчей, а до этого 12 сезонов выступал в НХЛ. Российский футбольный союз презентовал новую форму сборной России, дизайн которой посвящен гимну Российской Федерации. Отмечается, что домашние и гостевые комплекты имеют парный образ. На внутренней стороне воротника красной футболки нанесены первые слова гимна «Россия – священная наша держава», а на белой строка припева «Славься, страна, мы гордимся тобой». Федерация футбола Испании объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 32 года. Он возглавляет сборную Испании с 22 года. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира в этом году, стала чемпионом Европы 2024 и победителем Лиги наций сезона 22-23. Бокс. В команде Дмитрия Бивола подтвердили, что третий бой с Артуром Битербиевым может состояться в следующем году, сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов. Ранее российские боксеры провели уже 2 боя друг с другом. В первом большинством судейских голосов победил Битербиев, во втором и также большинством судейских голосов Бивол. Алексей Червоткин победил в масс-старте классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. Савелий Коростелев второй, Сергей Ардашев третий, Александр Большунов не стартовал. Ранее женский масс-старт выиграла Наталья Терентьева, Елизавета Маслакова вторая, Мария Истомина третья. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня во вторник, 22 сентября, в Хабаровске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде плюс 16, плюс 18, переменная облачность, кратковременные дожди. Воронеже +21, +23, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве +14, +16. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице +17, +19.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, и это программа «Пути дороги», где мы поговорим о разных аспектах нашей интересной автомобильной жизни. И как всегда по традиции мы начинаем с новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и которые в перспективе могут так или иначе повлиять на эту автомобильную нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Вот такая новость, которую я сегодня начинаю. В России хотят изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности. Надо сказать, что эта система у нас работает вот уже 23 года. Было на первых порах непонимание, даже некоторые считали эту систему таким дополнительным налогом, но потом убедились, что это дает возможность человеку, который пострадал в аварии и не был ее виновником, получить некую компенсацию и на лечение, и на ремонт. Изменения тут вносятся в закон об ОСАГО буквально каждый год. И вот сейчас депутаты предложили увеличить выплаты по железу, которые сейчас составляют максимально 400 тысяч рублей, как минимум до 1 000 000 рублей. Вопрос достаточно спорный. С одной стороны, целый ряд автомобилистов говорят, что не хватает 400 тысяч рублей на ремонт и надо больше. Таких примерно 7% я смотрел от всех тех, кто получает компенсацию. С другой стороны, надо понимать, что увеличение вот таких выплат приведет к подорожанию полиса. Он такой же у нас за этот год подорожал до 8 примерно тысяч рублей в среднем. И надо посчитать, насколько он станет дороже, если выплаты вырастут до 1 000 000. Вопрос достаточно спорный. Он требует подкрепления какими-то расчетами. У нас сейчас на прямой линии председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: В Совете Федерации на фоне разговоров о необходимости перезагрузки системы обязательного страхования автогражданской ответственности призвали жестко пресекать потребительский терроризм. О чем тут идет речь?
2: Поступает право требования компенсации пострадавшие во время аварии каким-то юристам, специальным, значит, компаниям, которые потом уже начинают терроризировать страховые компании и выбивать с них деньги на ремонт, причем там накрутка хорошая. Но при этом, естественно, значительную часть этих денег, которые они получают в страховой компании, они кладут себе в карман. То есть здесь как бы идея, что вот эти вот варианты договоров цессии, ну, нужно вообще запретить, то есть передача права требований долга. То есть, в принципе, это, наверное, разумно, потому что желающих обогатиться на чужом горе более чем достаточно. Вот что касается самого вот этого предложения увеличить порог выплаты до 1 000 000, я считаю, что это, ну, как один из таких относительно честных способов отъема денег у населения. То есть, потому что 7-10% случаев – это когда вот эта вот сумма 400 тысяч максимальная превышает на установительный ремонт, а платить за новые размеры страховок придется всем абсолютно. Поэтому получается, что у нас люди должны будут платить за страховку не 8 тысяч в среднем, а 1020 как минимум. Да? И это всю систему страхования ОСАГО ставит вот вопрос вот большой. Сейчас многие уже не могут найти даже 8 тысяч застраховаться, то есть, а 20 тысяч тем более найдут. Вот те, кто будет страховаться, будут меньше и меньше. И вот от этого вряд ли сама эта система выиграет. С другой стороны, ну, нет никаких особых проблем, когда сумма ущерба превышает 400 тысяч, после получения страховки пойти в суд и требовать там какие-то дополнительные вещи. И уже суд должен рассматривать, а что там на самом деле произошло. То есть действительно ли это обоснованные требования?
1: Я вас понял. Я с вами тут согласен. Скажите, пожалуйста, а какие изменения нужны, чтобы защитить автовладельца? Вот какие бы вы изменения в закон об ОСАГО внесли?
2: Я думаю, что, во-первых, пересматривать все вот эти коэффициенты, которые... Это вот мы сейчас говорим, что это 8 тысяч рублей. На самом деле, вот человек, который, скажем, 3 года ездит за рулем, ему, скорее всего, будет начислено с учетом всех коэффициентов сумма страховки 18, а то и 20 тысяч рублей. Кстати говоря, начинающему водителю еще дороже. Эта страховка сейчас уже обходится. Вот после повышения до 1 000 000 рублей выплаты своей премии, это будет вообще какая-то заоблачная цена, сравнимая с страхованием КАСКО. Мало кто сможет его позволить. Хотя, с другой стороны, при постановке машины на учет, в общем, проведении каких-то регистрационных действий, там, значит, уже сотрудники ГИБДД в МРЭО требуют наличия страховки. То есть это как бы один из стимулов пойти страховать. То есть вы без ОСАГО вы не поставите машину на учет.
1: Вот это предложение, которое мы с вами рассмотрели, кажется мне чрезмерным, хотя, конечно, требует подкрепления расчетами. Спасибо вам большое. Вот какая печальная новость. Наезд подростка на питбайке на женщину с маленьким ребенком в Казани. Они серьезно пострадали. И эта ситуация не единичная. К сожалению, то, что происходит с питбайками в нашей стране, это очень нехорошо. Питбайк не является у нас транспортным средством по закону. Это спортинвентарь. Соответственно, на спортинвентарь не требуется никаких регистрационных знаков. Ну и управление питбайками, собственно, не требует наличия каких-то прав. Хотя, по сути, это полноценный небольшой мотоцикл, может быть, достаточно мощным и скоростным. И так как наши законы, еще раз говорю, считают его спортинвентарем, то возят их в страну в огромном количестве, частично в разобранном виде вообще, как запчасти для спортинвентаря. Стоят они недорого и распространились по всей стране. К сожалению, число аварий с участием этих самых питбайков растет ежегодно. Количество погибших в этих авариях растет. И что-то с этим надо делать. Разговоров о том, что надо каким-то образом разобраться с этими питбайками, еще раз говорю, это не транспортное средство, идут давно, но пока никаких изменений в законодательстве по этому поводу нет. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот мы все чаще слышим о подобных происшествиях. Как вы думаете, почему жесткие меры до сих пор не приняты?
3: Слушайте, эта история заставляет нас, во-первых, задуматься о той правовой коллизии, которая существует, которую вы частично осветили. Если мы читаем правила дорожного движения, то, в общем, питбайк влезает в определение мопеда и мотоцикла, но при этом мы знаем, что есть сопутствующие документы, например, техрегламент Таможенного союза, который чуть более точно описывает и то, что является мопедом, и то, что является мотоциклом, и там питбайк не въезжает ни в одну из норм по целому ряду элементов оснащения. И первый момент, это нас должно заставить задуматься над тем, что у нас несинхронно работают разные отрасли законодательства. Нормативно-технические, нормативно-правовые акты модернизируются, изменяются несинхронно, возникают такие коллизии. Если говорить о том, что происходит, понятно, что несовершеннолетние в особенности, хотя, в общем, как бы и на питбайке, и совершеннолетние, тоже это угроза и риск в условиях отсутствия неотвратимости наказания. Но несовершеннолетние, это страшно по целому ряду причин. Во-первых, отсутствие целого ряда ментальных навыков, которые бы способствовали безопасности, это раз. А второе, он не сам. Это действия родителей. И вот здесь, мне кажется, что нам надо начать шире применять и 150-ю, и 151-ю, и 2-ю Уголовного кодекса. Напомню, в одном случае это вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. А родители, если вы покупаете ему питбайк и сажаете его за руль, выгоняете на дороге общего пользования, то вы, в общем, совершаете преступ и вовлекаете его в преступление. А вторая статья, напомню, это вовлечение в совершение противоправных антиобщественных действий. Мне кажется, что если мы сейчас сделаем несколько прецедентов, плохо так говорить, что нужно учиться на прецедентах, но, к сожалению, вот общественность нужно будет проинформировать и громко растиражировать, что вот есть такой прецедент, там уголовный, а там большой штраф 80 тысяч, и это заставит родителей задуматься. Если говорить, Игорь Александрович, если говорить о перспективах нормативно-правового разрешения этой проблемы, то я знаю, что в поправках, которые Минтранс готовит в правила дорожного движения, будет крайне интересная и, по моему мнению, очень полезная формулировка, которая будет указывать на то, что все то, что законодательно не описано в правилах дорожного движения, не должно использоваться для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Мне кажется, что эта история назрела.
1: Хорошая формулировка, она мне нравится. И я надеюсь, что все-таки возьмут ситуацию под контроль и органы госавтоинспекции. Они, насколько я знаю, проводят во всех регионах рейды, но сил не всегда хватает, потому что слишком много этих питбайков. Сколько их, не знает ни один человек в этой стране. Ну и, соответственно, законодатель и Минтранс подготовят какие-то поправки в правила дорожного движения, в КОАП, может быть, и в другие законы. Потому что, собственно, боюсь, что через какое-то время, если не будут изменений в законах, если не каким-то образом укротят этих молодых людей на бешеных этих мустангах, то выйдут на дорогу народные мстители.
3: Ну, у нас, к слову сказать, в сопровождении нашего с вами разговора ГИБДД «Мотобат». Я рад возрождению этого вида подразделений в регионах. И у нас возродился мотобатальон. Я считаю, что это правильно. Если совершаются противоправные действия, для их пресечения хороши все средства. И активность ГИБДД здесь нам сильно в помощь была бы, вы правы.
1: Спасибо вам большое. Как всегда осенью у нас будет небольшой такой шинный цикл, потому что подходит время смены летних шин на зимнюю, и какие-то вот достаточно простые рекомендации я хотел бы дать нашим радиослушателям. Может быть, я где-то буду повторяться, но лишний раз напомнить не помешает. И сегодня давайте поговорим о том, как выбирать зимние шины. Собственно, это сложный процесс, это баланс между безопасностью, комфортом, реальными условиями эксплуатации вашего автомобиля, ну и, конечно, ценой. То есть перед покупкой надо проанализировать все эти факторы, прийти к какому-то выводу, ну и сделать выбор. Первое – это определить свой зимний сценарий. То есть где вы ездите? Это город или трасса? Для города, например, где хорошо чистят дороги, лучше подходят фрикционные, нешипованные шины, липучки, которые называются, которые тише и лучше ведут себя на асфальте. Это то же самое подходит к трассам, где дорогу чистят. Если же это район с суровым климатом, условно говоря, где снега много, частый гололед, то тут предпочтительнее шипованные шины, которые дают максимальное сцепление на льду и укатном снегу. Где проходят маршруты ваших поездок? Либо это, еще раз говорю, город. Вот в моем случае это город, дача вот, по хорошей асфальтированной дороге. А у кого-то там сложный пересеченный рельеф и лед где-то встречается. Поэтому мне, условно говоря, нужны фрикционные шины, а кому-то шипованные. Надо выбирать между шипованной и не шипованной шиной, когда тут столько копий сломано, столько шипов сломано. Потому что есть люди, которые бьют себя в грудь и говорят, нет, в наших условиях только шип. Но а некоторые говорят, а зачем? Мне подходят обычные липучки. Кстати, вот эти самые липучки, фрикционные нешипованные шины, делятся, в свою очередь, на два типа. Скандинавские – для суровых зим с устойчивым снегом и льдом. У них мягкий протектор, который хорошо сцепляется за скользкое покрытие. И европейские – для регионов с мягкой зимой, где часто оттепели, бывает слякоть. Они тише, лучше управляются на асфальте, но на льду и на снегу скандинавским уступает. Это тоже надо учитывать. Ну, есть рисунок протектора, который надо тоже учитывать. Безусловно, есть маркировка шин, и надо смотреть. Значит, на зимних шинах пиктограмма в виде снежинки или надпись «Винтер» должна быть. Это значит, шина прошла испытание на снегу. Есть маркировка M плюс S, это Amad плюс Snow. Это указывает на пригодность для грязи и снега, но это, скорее, всесезонные шины, и это не зимняя резина. Поэтому вот такая шина, может быть, подойдет для южного региона, но никак не для зимы. Ну и, собственно, перед выбором шин хорошо бы посмотреть рейтинги, которые публикуют в интернете как минимум два автомобильных ведущих российских издания. Есть зарубежные рейтинги, есть рейтинги, которые проводят общественные организации. Ну и, собственно, каждый выбирает свое. Я делаю выбор в пользу российских шин, потому что у нас очень много собственных предприятий. Большая часть из них осталась от ведущих мировых производителей, которые много работали в России, построили современнейшие заводы. Ну и сам я езжу на шинные испытания как минимум два раза в год. И вот я в данном случае просто советую, когда вы будете выбирать для себя шину, взвесить за и против, посмотреть на разные предложенные образцы, сравнить цену, сравнить качество, вспомнить, для чего вам нужна конкретная шина, и тогда сделать выбор. Тем более, что выбор вы делаете такой надолго. Как правило, любая шина служит, современная шина хорошего, проверенного производителя, примерно 5 сезонов. 4-5 сезонов, так что вы выбираете себе шину надолго. И главное, тут должно быть, наверное, фактор безопасности. Цена должна быть номер 2.
0: Главная тема.
1: Новость, которая очень важная, как мне кажется, в России в ближайшее время начнут автоматическую проверку наличия или отсутствия полиса ОСАГО по камерам. Сейчас наличие или отсутствие полиса проверяют только сотрудники госавтоинспекции, когда останавливают автомобиль, который или там нарушил правила дорожного движения, или во время каких-то других мероприятий. Иных проверок не существует. С прошлого года у нас отменена необходимость показывать, предъявлять полис ОСАГО при регистрационных действиях. В результате у нас сейчас по самым разным оценкам от 7 до 10% водителей ездят по стране без полиса ОСАГО. И это очень опасно, потому что если человек попадает в аварию с таким бесполисным, то денег на ремонт он получит, может быть, не скоро, а может быть и никогда. Я знаю о двух таких случаях с моими друзьями. В одном случае деньги удалось получить спустя, по-моему, 2 года, в другом случае денег не получили совсем. И давно говорят о необходимости фото-видеофиксации людей, чтобы наказывать, если он ездит без полиса. Обязанность покупать полис ОСАГО у нас установлена законом, хотим мы это или не хотим. И, кстати, во всем мире такая работа идет. Я знаю, что в Белоруссии, в соседней, когда ввели систему фото-видеофиксации, они довольно быстро довели до 100% наличие полиса ОСАГО у водителей. У них очень высокие штрафы, гораздо выше, чем у нас, кстати. В этом смысле штраф может доходить до 20 тысяч рублей в пересчете на наши деньги за отсутствие полиса. Я тут на днях прочитал новость, что в Индии в качестве эксперимента сейчас, если нет полиса ОСАГО, у них есть своя такая система, то на заправках запрет стоит на заправку, то есть человек на автомобиле там, или на мотоцикле не сможет залить бензина, если у него нет полиса ОСАГО. Но вот у нас систему фото-видеофиксации обещают запустить буквально на днях. У нас сейчас на прямой линии руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крахмаль. Здравствуйте, Константин Витальевич.
4: Да, приветствую.
1: Скажите, пожалуйста, что изменится для автомобилистов, когда эту систему запустят, и как это будет работать?
4: Ну, во-первых, категорическое несогласие с тем, чтобы вводить это новшество именно сейчас. Будет очень большой негатив со стороны граждан, еще система не отработана, она не только сырая, она еще даже тесто не замесили. И равняться на опыт Белоруссии, где очень мало машин, очень компактная система, то же самое с Китайской Народной Республикой, с Европой, я считаю, что это было бы неуместно. Я понимаю, почему страховщики торопятся это делать. Почему страховщики все это делают? Это сшито белыми нитками, это понятно. Камеры видеофиксации, они не окупаются вообще. Люди перестали нарушать скоростные режимы и так далее. Сбор с камеры видеофиксации, если раньше камера приносила миллион в день, миллион рублей в день на хлебном месте, сейчас она работает в убыток. И с тем, чтобы как-то загрузить эту систему, вот и придумали вот эти вещи все. Второй момент. Я считаю, что введение камеры отразится только на честных товарищах, спорные нарушения и так далее. Замечу, что у нас 90% дорог не асфальтированные, камер нет в регионах, за Уралом там и так далее. Поэтому вы сказали, что там 5-10% без ОСАГО. По моим данным, где-то более 40% граждан, водителей едут без полиса ОСАГО. Те, которые находятся в региональных центрах, у которых маршрут не попадает с заездом в какие-то крупные города, столицы и так далее, они спокойно существуют и даже об этом не думали. И последний момент я бы взял мошенников. Дело в том, что сделать электронный полис элементарно. Почему-то об этом граждане не думают, что сейчас создаются специальные такие кластеры, которые могут в режиме онлайн сделать и зарегистрировать виртуальный онлайн полис ОСАГО. То есть не надо никуда приезжать, оформляет, заносит в базу и так далее. Этим будут пользоваться недоброжелатели, и я считаю, что на выходе выгоды никакой не будет.
1: Спасибо вам за ваше мнение. Я частично с ним согласен, частично нет. Но знаете, сколько можно откладывать? Систему обещают запустить уже более 10 лет. И каждый год говорят, что-то она сырая у нас, что-то она как-то недоделанная. Контроль какой-то нужен, иначе вот вы говорите, 40% в некоторых регионах ездит без полиса ОСАГО. Это очень печально. Спасибо большое.
0: Путешествие.
1: А сейчас я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. Оно случилось у меня совсем недавно и было совершенно необыкновенным. Меня подбил на него мой ближайший друг, который праздновал юбилей. Он сказал, давай, я сказал, давай. И мы отправились, не поверите, на остров Валаам, где я не был никогда, и товарищ мой не был никогда. Вот сказал, вот хочу. И мы поехали. Валаам – это остров в северной части Ладожского озера. До Москвы по трассе М-11 надо ехать, Нева, потом по кольцевой автодороге и трассе А-121. Один Сортавала, собственно, до города Сортавала. Всего расстояние у нас было 970 километров, и мы преодолели его меньше, чем за 10 часов. Собственно, зачем люди едут на Валаам? Причем едут со всех концов России, не только из России. Ну, не только потому, что это северная красивая природа. Я большой любитель северной природы. А просто на острове расположен замечательный памятник русского зодчества, Валаамский мужской монастырь. И древний монастырь – это один из важнейших духовных центров России. Первые христиане, по легенде, поселились здесь в X веке. Это были греческие иноки Сергий и Герман, которые основали обитель. Стал большой духовный центр. И в камне монастырь был построен только в XIX веке. Тут и церкви есть, братские покои, огороды, сады, трапезные, больницы. Даже собственный флот есть до сих пор, кстати. Главный собор Спасо-Преображенский построен в XIX веке. Он виден издалека, практически в хорошую погоду из Сортавала. Остров неоднократно посещали известные люди. Император Александр I, например, был. Александр II, другие члены императорской фамилии. Приезжали художники наши, которые запечатлели виды этого острова. просто Шишкин, там Куинджи, Лесков был, Тютчев, я про писателей теперь говорю, Шмелев, Чайковский был, Глазунов, Миклухо-Маклай бывал, Менделеев, а в 19 веке здесь несколько дней прожил Александр Дюма, отец, когда путешествовал по России, оставил воспоминания. Печальная была история в 20 веке, потому что сначала остров отошел к Финляндии, но службы продолжались. После войны монастырь вернулся вроде как в Россию, но его закрыли, превратили в интернат. Сюда ссылали инвалидов Великой Отечественной войны. В 90-м году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и начался новый рассвет. Сейчас это потрясающее место. Катер прибывает по Монастырскую бухту, ну и оттуда начинается знакомство с островом. Проходишь через ворота, и надо отправиться для начала в ближайший скит Никольский. Он рядом, расположен пешком 2 километра. Структура монастыря такова, что есть центральная вот усадьба, скажем так, и есть два десятка скитов, разбросанных по территории острова. В некоторые из них открыт доступ, некоторые закрыт, потому что живущие там монахи придерживаются строгих правил и не хотят мирских людей видеть. Но в любом случае, вот эта природа, сочетание вот этой северной природы, скалы, камни, сосны, другие деревья, цветы, сады, которые тут монахи содержат, скиты, все это так красиво, дышится так интересно. И, в общем, настроение совершенно фантастическое. И надо туда приехать лучше на несколько дней. Там есть, говорят, где остановиться. Мы были один день, и нам, конечно же, не хватило времени. Посетили мы несколько скитов и главный собор Свято-Преображенский. Постояли у места, где захоронены мощи основателей монастыря. Постояли у икон, которые чудотворные, таких там несколько. И захотелось приехать туда еще раз. Больно там хорошо, красиво и духовно. Советую всем. Я много лет собирался, а тут собрался и абсолютно не жалею. Более того, хочу еще раз.
0: Тест-драйв.
1: Ну, а теперь, собственно, к автомобилю. Чтобы добраться до Сортавалы, нужен был серьезный автомобиль, в том смысле комфортный, скоростной, экономичный. В качестве транспортного средства мы выбрали новый большой кроссовер «Волга К50». Я уже рассказывал про седан «С». Кроссоверы и седаны марки «Волга» базируются на автомобиле известной китайской компании «Джили». И надо сказать, что «Джили» очень серьезная компания, одна из самых крупных в Китае и по нынешним меркам и в мире. Более того, они больше 10 лет назад купили полный компанию Volvo, и сейчас совместно с Volvo многие модели строят. Вот так модель, очень популярная у нас в России, во всем мире, под названием Geely Manjaro. Она построена на платформе и агрегатах совместно с компанией Volvo разработанных, и теперь это у нас производится в Нижнем Новгороде под названием Volga K50. Те, кто видели и ездит на Geely Manjaro, знают, насколько это хороший, надежный автомобиль, один из самых надежных, потому что есть машины с пробегом и 200, и 300 тысяч без всяких проблем. Ну и тут, собственно, все отличия от прародителя заключаются в том, что спереди, сзади на руле надпись на латинице «Волга», ну и другая решетка радиатора, которая напоминает решетку радиатора классической 21-й «Волги». Богатый автомобиль выглядит и сверху, и сбоку, и справа, и слева, и сзади, и спереди, ну а в салоне тоже очень, что называется, дорого-богато, хорошая кожа, в том числе и «Наппа», удобная посадка у водителя, у всех пассажиров, тут есть и панорамная крыша, дисплей, который изображение на лобовой стекло передает, подсветка, беспроводные зарядки тут есть по полной программе. Такой консервативный дизайн тоже радует, потому что здесь, например, селектор управления трансмиссией не правый подрулевой переключатель, как в других моделях, а на своем обычном месте. Один двигатель на выбор, 2 литра, 238 лошадиных сил, 350 ньютон-метров, это очень хорошо. Разгон меньше, чем за 8 секунд до 100 км в час. Идеальное сочетание коробки. Здесь стоит классический автомат и двигателя, 8 ступеней. Ну и управляемость на высоком уровне, точные реакции, быстрые. Есть у него, у автомобиля, полный привод, есть имитация межколесных блокировок, клиренс 20 сантиметров, так что вполне можно штурмовать бездорожье на этом автомобиле. Но только делать это надо, конечно, аккуратно, потому что это все-таки большой кроссовер, а не внедорожник. Есть какие интересные фишки у него. Пока ты не пристегнулся ремнем безопасности, я имею в виду водителя, с места ты не тронешься. Автомобиль это сделать не позволит. Словом, достойный автомобиль с классным силовым агрегатом и удачными настройками. Ну и теперь, конечно, про цены. Все, что нужно, есть уже в базовой версии. Могу сказать, что очень богатая. Цена начинается от 4 миллионов 350 тысяч. Самая богатая версия будет стоить не намного дороже, 4 миллиона 800 тысяч. Вообще, это очень интересный автомобиль со своим характером, собранный из проверенных комплектующих, очень щедрый набор опций, но и при этом разумная цена. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас работал с удовольствием Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
5: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
5: Крупнейшее международное исследование школьников выяснило, кому нейросети помогают учиться, а кому мешают. Тысячи агентов OpenAI 2 месяца переписывались между собой на заброшенной немецкой Вики, обмениваясь способами обмануть проверяющих. А на МКС прилетел экзоскелет, через который космонавт будет управлять роботом в открытом космосе. Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала результаты международного исследования, которое раз в 3 года проверяет, как 15-летние школьники читают, считают и разбираются в естественных науках. В этот раз в нем участвовали более 760 тысяч подростков из 91 страны. И впервые исследователи отдельно смотрели, как школьники пользуются нейросетями. Пользуются широко. В среднем 46% школьников обращаются к чат-ботам как минимум раз в неделю. Самые частые задачи – помощь в учебе, предварительный поиск информации, подготовка письменных работ и пересказ прочитанного. И вот главный результат. Само по себе использование нейросети преимущества не дает. В большинстве стран школьники, которые не обращаются к чат-ботам для конкретных учебных задач, набирают больше баллов по естественным наукам, чем их сверстники, которые обращаются. Отдельно проверили написание текстов, пересказ и поиск информации, и картина везде одинаковая. Исследователи сразу оговариваются. Это не доказывает, что нейросеть портит успеваемость. Возможно, к чат-ботам обращаются те, кому и так трудно в учебе. И дело не в том, как именно используется инструмент. На второй вариант указывает другая часть данных. Среди тех, кто регулярно пользуется нейросетями, лучшие результаты у школьников, которые применяют их как репетитора, чтобы разобраться в материале, и при этом проходят в школе обучение критической оценки ответов машины. Такое обучение уже распространено. Около 60% школьников говорят, что на уроках их просили проверять качество ответов чат-бота. Однако навыки, необходимые для такой проверки, ухудшаются. Средний результат по чтению в странах снизился на 28 пунктов с 2015 по 2021. Год. По математике и чтению результаты вообще самые низкие за всю историю исследования. Сильнее всего просели именно те умения, которые нужны при работе с информацией. Оценка доказательств, сопоставление нескольких источников, различие фактов и мнений. Доля школьников, которые бегло читают текст и дают поспешные неверные ответы, за 7 лет почти удвоилась. Получился замкнутый круг. Чтобы нейросеть помогала, ученик должен уметь ее проверять. А это умение как раз и слабеет. Отдельно отмечается проблема концентрации. Больше четверти школьников говорят, что одноклассники отвлекаются на устройство на большинстве уроков, и в таких классах результаты хуже всех. Также в исследовании отмечается, что возможность научиться критической оценке нейросетей чаще есть у детей из обеспеченных семей, так что новый разрыв может пройти не между теми, у кого есть доступ к технологии, а между теми, кого научили с ней работать, и всеми остальными.
0: 20 мегабайт.
5: Несколько недель назад агентство Reuters сообщило о случае, который OpenAI позже признало инцидентом. С мая по начало июля 1000 агентов, работающих на модели компании, использовали малоизвестную немецкую Вики для программистов как доску объявлений. Оставляли там сообщения друг для друга и обменивались способами обойти ограничения, наложенные разработчиками. Что происходило на самом деле? В ходе внутренних испытаний агентам давали задания на поиск информации в интернете на скорость. Задания были у всех примерно одинаковые, иначе невозможно сравнить результаты. Агентам разрешалось только читать веб-страницы, отправлять данные наружу они не могли. Но на старом ресурсе, который за 10 лет правили пару десятков раз, страницы можно было менять обычным запросом на чтение. И агенты на базе искусственного интеллекта это сразу же обнаружили. Дальше сайт превратился в общий чат. И исследователи, которые нашли следы этой переписки, в конце августа восстановили около 18 тысяч сообщений от более чем 3700 имен. Примерно половина имен прямо указывала на продукцию OpenAI. О чем переписывались агенты, делились ответами на задания, пытались вычислить порядок будущих вопросов, обсуждали, как обойти запрет на отправку данных, пробовали получить доступ к сайту через уязвимости. Когда модератор начал удалять странные страницы, агенты приспособились. Один из них заметил, что удаление идет по алфавиту, и посоветовал остальным называть резервные страницы с буквами 3Z в начале, чтобы они дольше оставались нетронутыми. Модератор чистил вручную в свободное время и не успевал. Теперь о том, чего в этой истории нет, а именно восстание машин. Никакой злой задачи агентам не ставили, их просили искать информацию и ничего больше. Никакого единого замысла тоже пока не видно. Как тысячи отдельных программ пришли к одному и тому же сайту, исследователи объяснить не могут. О цепочке рассуждений моделей OpenAI не публикуют. И заметания следов, о котором многие говорили, не было. Агенты подписывались своими именами, а серверные логи указывают на инфраструктуру, которой пользуется компания. По сути, агенты, которым дали цель и меры успеха, нашли способ достичь цели, который разработчики не предусмотрели и коллективно им пользовались. Это не первый такой случай. В июле уже в других испытаниях агенты OpenAI выбрались из изолированной среды и проникли в инфраструктуру компании Hugging Face. Тот случай компания раскрыла на следующий день, потому что пострадала чужая компания. В своем заявлении IT-гигант пишет, что раньше рассматривал подобное поведение как предмет научных статей, а теперь понимает, что нужен порядок публичного информирования. Совпадение дат сделало историю еще заметнее. Публикация вышла в тот день, когда OpenAI представили новую модель GPT-6 Astra и назвала ее самой безопасной из своих моделей. По тестам компании, Astra почти никогда не пользуется подложными лазейками, которые ей специально подсовывают исследователи, тогда как предыдущая модель делала это примерно в половине случаев. Сами же исследователи пишут, что следить за внутренними рассуждениями новой модели стало труднее, и труднее всего в задачах, связанных с запрещенными действиями. Как это прочитать, решайте сами. Либо модель честнее, либо лучше понимает, какие рассуждения ей стоит показывать, а какие нет. На выходных к российскому сегменту МКС должен пристыковаться грузовой корабль «Прогресс МС-35». Он стартовал с Байконура 16 сентября на ракете «Союз-2-1Б» и везет почти 2,5 тонны груза. Топливо, воду, продукты, кислород, медикаменты. Среди оборудования есть одна вещь, которой на станции раньше не было. Экзоскелет, через который космонавт будет управлять роботом. Это первая часть эксперимента «Теледроид». Схема такая. Человекоподобный робот работает снаружи станции, в открытом космосе. Космонавт внутри надевает экзоскелет, то есть конструкцию с датчиками на руках и корпусе, которая считывает движения. Робот их повторяет. Это называется копирующий режим. Оператор поднял руку, робот поднял руку. Часть задач робот может выполнять и самостоятельно, без человека. Сам теледроид на станцию пока не прибыл. Его отправят в ноябре следующим грузовиком. А оператором готовится стать космонавт Анна Кикина. Зачем это нужно? Выход в открытый космос остается самой рискованной частью работы на орбите. Подготовка занимает часы, скафандр ограничивает движение, время снаружи ограничено запасом кислорода, а любая неисправность превращается в угрозу жизни. Если рутинные операции снаружи, вроде осмотра поверхности, замены блоков и переноса грузов, можно поручить роботу, которым управляют изнутри, часть выходов отпадает. Теледроид задуман как рабочий инструмент, рассчитанный на вакуум и перепады температур. Насколько это получится, станет понятно зимой, когда обе части эксперимента окажутся вместе. В декабре компания из Технополиса Москва получит первый российский серийный фотолитограф. Установка называется «Прогресс СТП-350», и ее разработал Зеленоградский нанотехнологический центр вместе с белорусским предприятием «Планар». Разработка шла с 2021 года, в прошлом семестре ее объявили законченной, и теперь у проекта появился первый покупатель. Что такое литограф? Микросхема создается послойно. На кремниевую пластину наносят светочувствительный материал через трафарет, который называется фотошаблоном. Светят на нее засвеченные участки, затем вытравливают и так десятки раз слой за слоем. Литограф — это машина, которая переносит рисунок с шаблона на пластину. От ее точности зависит, насколько мелкие элементы можно сделать, а значит, сколько транзисторов поместится на чипе. Российская установка работает с пластинами до 200 мм, использует твердотельный лазер вместо ртутной лампы и обеспечивает разрешение 350 нанометров. Здесь нужна оговорка. Ведущие мировые производители сегодня выпускают чипы по нормам в единицы нанометров, то есть примерно примерно в 100 раз тоньше. Технология 350 нанометров была передовой в середине 90-х. Но для многих задач тонкие нормы не нужны. Силовая электроника, автомобильные контроллеры, промышленные датчики работают на таких чипах, и там важнее надежность и доступность производства, чем плотность транзисторов. Сама компания-разработчик делает чувствительные элементы для инфракрасных матриц, которые ставят в тепловизоры и беспилотники. И для этого 350 нанометров вполне достаточно. К 2028 году в России планируют выпускать около 11,5

0: или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
2: Питяулы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Устын.
3: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
4: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
3: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
5: Всем-всем-всем здравствуйте. Говорю я, Дмитрий Таиров, ну и, конечно же, Радио России. Приветствуйте нашу замечательную гостью, нашего славного эксперта, психолога Ольгу Ивановну Маховскую.
6: Добрый день, дорогие друзья.
5: Здравствуйте, Ольга Ивановна. Вы как старая знакомица, старая в хорошем смысле слова, то есть, что называется, постоянный наш эксперт, постоянный наш гид и вадмекум по нашим психологическим лабиринтам. Тему предлагаю вам как раз обсудить и кое-что рассказать аудитории. Так тему назовем «Старый знакомый». Что можно тут вот интересного с точки зрения психологии выяснить, выявить и предъявить?
6: Это такой, я бы сказала, чеховский зачин, потому что у него все рассказы начинаются, вот там, встретил старого знакомого где-то. Кажется, что он
5: ну, это своих приятелей. Не да. Я вроде как придумал, ага.
6: Ну, вот это сближает, наверное, с персонажами, но на самом деле в многомиллионнике встретить старого знакомого – это большая редкость. Но бывает. Сама я почему-то в этом году в театрах без конца встречала старых знакомых, которых не видела давным-давно, и была страшно рада. Но после первой бурной реакции ты вдруг понимаешь, что говорить не о чем, потому что это яма, да, 15 лет событий, их не расскажешь. Ты не настолько был близок и знаком, чтобы отслеживать даже на расстоянии. Вот. И что в таком случае делать? Некоторые вообще делают вид, что они узнали, да, вот на расстоянии, даже не раскланиваются.
5: Угу.
6: Вот. Я считаю, что это плохой тон. Нужно все-таки хотя бы кивнуть, помахать рукой, делать вид, что да, я заметил. Потому что это как бы кодекс вежливости, если тебя не замечают или игнорируют, да, то ты или такой человек ни на что не годный, или ты так изменился, что тебя уже не узнать, и это тоже не всегда хорошо. Поэтому не будем ставить друг друга в плохое положение, надо все-таки приветствовать. Может быть, не так бурно, как я, вот, но приветствовать нужно.
5: Она сказала мне нахал, а я рукой ей помахала.
6: Это такой способ переломить историю в свою пользу, я думаю. Крайний случай, когда тебя бегут, узнали, но бегут. Да? Вот это совсем уже плохо. Если ты не один, то придется объяснять, что происходит. Второй прием, помимо приветствия, это, конечно, нужно какой-то хотя бы дежурный комплимент сказать, да, потому что нам кажется, что друг друга не хватало очень, да, почему не хватало? Наверное, с этим человеком были связаны какие-то приятные моменты, какие-то приятные самоощущения. Он вносил в жизнь ощущение радости, твоей собственной нужности и так далее. Поэтому неплохо бы что-нибудь сказать, вспомнить что-то из прошлого, чтобы дать человеку понять, что он запомнился на долго и запомнился хорошо, а не какими-то своими похождениями или какими-то опозданиями, или тем, что он развелся с твоей подругой и так далее. Он сам по себе был хорош. Поэтому вот эти такие мелкие подсказки для внезапных встреч, они просто помогут как-то выкрутиться. Другое дело, что иногда встречаются люди, которые тяжело и трагически расставались, да, бывшие возлюбленные, и расставались плохо. Тогда это тот случай редкий, когда они друг другу не рады, скорее всего. или чего-то не договорили.

0: И
1: ну, здесь контакта
0: пауза
1: не произойдет по определению, мне кажется. Ну, и он не нужен, если разрыв произошел. Если вы говорите, конечно, что осталось троеточие какой-то, недосказанности,
0: вот, можно использовать. Вот вы знаете, вот это вот большой вопрос. Да, да, и воспользоваться как возможностью, потому что иногда мы чувствуем потребность попросить прощения за то, что поступили слишком грубо, просто исчезли из жизни человека, ничего не объяснив.
1: Но на лету подобное вряд ли можно.
0: На лету, да, но можно.
1: Осуществить.
0: Если вы уже оказались в метро нос к носу, зайти с фразой, что «ты знаешь, мы с тобой не договорили, давай повидаемся», да. И это возможность сообщить, что человек для вас все еще важен, даже если потом встреча не последует. И я здесь призываю быть мужчин активными, потому что, мне кажется, при расставании самую тяжелую ношу должен нести мужчина. Он должен взять на себе груз и не бояться быть плохим. Иногда женщина так долго ждет финала, что ее собственная жизнь не складывается. Да, и
1: то есть вы говорите
0: закрыть
1: о ситуации, когда разрыв произошел по инициативе одного из, ну, в данном случае мужчины, и остался, да, все-таки открытый финал.
0: Остался вот открытый, то есть недоговоренность. Болезненный финал. Все бульем поросло, можно занять такую позицию, но что было, то было. Вот. Но, в общем, и для собственного благополучия, чтобы потом в старости по темным углам и чуланам на тебе скелеты не сваливались страшные, вот, чтобы чувствовать себя полноценным и сильным хотя бы спустя какие-то годы, а лучше проговорить этот финал и поблагодарить человека за то, что тот с пониманием отнесся к этому разрыву и не стал преследовать и разрушать твою собственную жизнь. Большое видится издалека. Иногда это повод историю закрыть более красиво, я бы так сказала. Вместе переписать финал и остаться в друзьях или приятелях. Я вас уверяю, что это такой повод узнать что-то о себя с лучшей стороны, я бы так сказала. Вот, нарастить какой-то внутренний ресурс. Тот, у кого были такие истории, я уверена, меня понимает. Я не планировала сегодня делать заходы на большие трагические истории. Мы начали ведь с чеховских рассказов, они всегда и легкие, и короткие.
1: Ну, да. И тут позвольте с вами не согласиться. Это вы берете, да, ту часть, которая легкая и коротка, а у Чехова достаточно глубинных таких проблем и истинного понимания того, что творится в мире, что не до смеху. Но
0: значит, он нас так научил так углубляться из простой истории, да, банальной встречи, да, которая никак не планировалась еще утром, может получиться некоторый поворот, который перевернет, если не вашу жизнь, но ваше представление о самом себе.
1: Подвели к тому, что встреча со старым знакомым сулит и вот такой вариант развития дальнейшего. Опять же, к повороту может даже подвести человека. То есть мы поговорили, что на блясь облишь, соблюсти обличие необходимо. Значит, мы повидались, мы раскланялись, мы друг друга вспомнили, хорошего человека, с большей симпатией, с большей отдачей. Так, знакомого, ну, поздоровались и поздоровались. И что после этого? Человек для себя как-то должен понимать, что это непростая встреча, или относиться к этому спокойно? Ну, мало ли, может быть, действительно тот человек, который попался ему на глаза, он давным-давно лелеял где-то внутри возможность коммуникации с ним и так далее. Вот что-то такое. Вот это не упускать этот момент тоже важно, наверное, да?
0: Вы знаете, я, когда такие вещи происходят, я про себя улыбаюсь, улыбка как бы мудреца. А вот если ты 20 лет назад тебе был человек симпатичен, то, скорее всего, во многом из-за того, что одинаковый из-за сходства образа мысли и образа жизни. Да. И вы снова оказываетесь в тех же пространствах. Да? Вот логика вашей жизни, она была похожа.
1: Вы это к тому, что вы в театре встречали.
0: Ну,
1: это,
0: да,
1: я правильно понял?
0: Да.
1: Ну,
0: да,
1: вы... Ваши знакомые попадались вам в театре. Следовательно, что-то вас объединяло, интерес, по крайней мере, к Чехову.
0: Да, мы приходили на одни и те же... Пришли, выбрали для просмотра в праздничные дни одни и те же спектакли. Выбор же был большой.
1: Так.
0: Вот. А мы в толпе друг друга нашли.
1: Стратегически это о чем говорит?
0: Стратегически это говорит о том, что ты не один. Для меня это важно, например. Что ты не один, что
1: вот, в этом, важный вывод.
0: В этом эшелоне, когда ты идешь по жизни среди миллионов других звезд.
1: Слава богу,
0: звезд.
1: Я думал, в этом эшелоне, когда ты едешь на север.
0: Нет, в Млечном пути идешь, да. Ты точно не одна блуждающая звезда. Есть очень много с параллельным движением. И стоит тебе посмотреть направо-налево, оказывается, что те люди, которые были близки тогда, остаются близкими навсегда. Меня это очень утешает и радует.
1: Да и вас, друзья, я полагаю, это тоже должно утешать и радовать. Вот такой красивый финал у темы «Старый знакомый». Ольга Ивановна Маховская, говорите вместе со мной, Дмитрием Таировым, большущее спасибо. Ольга Ивановна,
0: всего доброго.
1: Благодарим вас и до новых встреч со старыми знакомыми и старыми экспертами. Дмитрий Таиров, Ольга Ивановна Маховская, Радио России. До новых встреч.
2: Психология. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
3: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
6: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
7: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
8: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
7: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
8: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
2: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%. Правительство России выделило свыше 1 миллиарда рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации. Минпросвещение запустило в детских садах проект о традиционных ценностях. Далее подробно. 8 действующих руководителей регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования. Прямые выборы прошли в 8 субъектов, а глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии избрали местные парламенты. В Чечне Рамзан Кадыров получил почти 100% поддержку, набрав 99,85% голосов. Владислав Хавалык сохранил пост главы Тувы с результатом свыше 90%. Уверенные победы одержали и другие кандидаты от «Единой России». Артем Сдунов в Мордовии набрал почти 78%, Олег Мельниченко в Пензенской области – более 70%. В Белгородской, Брянской и Тверской областях победили временно исполнявшие обязанности губернаторы Александр Шуваев, Егор Ковальчук и Виталий Королев, получившие от 65 до 70% голосов. Единственным исключением стал Алексей Русских из КПРФ, который с результатом 77% переизбрался главой Ульяновской области. В Карачаево-Черкесии единогласно переизбрали Рашида Темрезова, а в Северной Осетии на второй срок утвердили Сергея Миняйла. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной и превысила 59%, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, окончательное подведение итогов выборов назначено на пятницу, 25 сентября.
2: Почему? Еще раз я подчеркиваю, что предварительно. Действительно, страна большая. Мы в основном очень быстро все подводим. У нас в этом году более 30% электронных протоколов, что гораздо ускоряет этот процесс. Но, тем не менее, есть очень труднодоступные, отдаленные места, когда должны все привести протоколы в условиях непогоды и так далее, и так далее. Поэтому мы не спешим и даем возможность нашим коллегам сделать все так, как положено.
1: 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР, почти 9%, и «Новые люди», которые получают около 8%. 5%, необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента, набирает партия «Справедливая Россия». Подразделения группировки российских войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Освобождены населенные пункты Польная и Новоалександровка. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии, в том числе бригады «Азов». В районах Доброполя, Белозерского, Новопавловки, Калинина, Веровки, Малотарановки и Лидина. Потери украинских формирований составили свыше 430 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Также вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Правительство России выделило свыше 1 миллиарда рублей на поддержку льготных категорий граждан по программе социальной газификации. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что на значительной части России уже начался отопительный сезон, и все мероприятия, связанные с теплоснабжением, имеют особое значение.
4: Эта программа будет продолжена. Теперь по поручению президента дополнительно выделим на присоединение льготников в газовой сети 1 миллиард 200 миллионов рублей. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования. Уважаемые коллеги, подключения в рамках социальной газификации идут круглый год, но хочу обратить ваше внимание на то, что на значительной части страны начался отопительный сезон, и в таких условиях все связанные с теплоснабжением мероприятия имеют особое значение для людей, должны выполняться отлаженно и четко.
1: Михаил Мишустин также подчеркнул, что проект бюджета России на предстоящие 3 года должен быть сбалансированным, нацеленным на поддержку граждан, обеспечение безопасности и развитие страны. Делегация Министерства культуры КНДР во главе с руководителем ведомства Хён Ин Чхором отправилась в Россию для участия в 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Форум пройдет с 24 по 26 сентября. Его главная тема в этом году – объединенные культуры, общие ценности. Организатором выступит фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России, Минкультуры России и администрации Санкт-Петербурга. ТАСС – генеральный информационный партнер форума. Минпросвещение запустило в детских садах проект о традиционных ценностях. В рамках проекта «Орлята-дошколята» проведут 18 мероприятий, направленных на приобщение дошкольников к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, сообщил РИА Новости эксперт ведомства Александр Кудряшов. Он уточнил, что проект уже объединил более 18 тысяч детских садов, а это более чем 550 тысяч воспитанников. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Галатасарая Алексей Батраков присоединился к сборной России перед товарищескими матчами. Напомню, 29 сентября наша команда в Казани примет Иран, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 с Нигерией в Нижнем Новгороде. Батраков впервые вызван в сборную страны после перехода в Галатасарай. За турецкий клуб полузащитник успел провести 5 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Футбольный клуб «Родина» объявил об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды. Московский клуб также покинул тренерский штаб Диаса. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киракосян. Напомню, Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Под его руководством команда выиграла первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ, где по ходу текущего чемпионата обыграла «Зенит». Защитник «Локомотива» Георгий Джики восстановится после повреждений и будет готов играть после перерыва на матче сборных, сообщает «Метарейтингс». Напомню, Джики присоединился к «Локомотиву» 1 июля. В текущем сезоне он принял участие в 6 матчах команды. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. «Северсталь» завершила серию из 4 поражений подряд, обыграв на выезде «Амур» 4-1. «ЦСКА» держал 3-ю победу кряду, взяв верх в гостях над «Адмиралом» 4-3 по булитам. Фигурное катание. Выступающий в танцах на льду российский дуэт Ирина Хавронина-Дэвид Нарижный получит визы для участия в турнире в Словакии, который пройдет с 25 по 27 сентября. Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин. После этого Хавронина и Нарижный отправятся в Казахстан, где примут участие в турнире серии «Челленджер», который пройдет с 8 по 10 октября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня во вторник, 22 сентября, в Челябинске плюс 22, плюс 24, переменная облачность без осадков. В Петрозаводске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
3: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова и Игорь Шатров приветствуют всех, кто проводит «Наше время» с нами и с лучшими экспертами нашей страны. Темы будут интересными, и если у вас возникнет желание их комментировать, то у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать. А сейчас мы расскажем о планах на предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
4: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Ну, понятно, что очень много тем накопилось за выходные, тем более выходные были насыщены событиями. Поговорим о неожиданном, ну, для некоторых, для таких не очень тонких наблюдателей за Францией, изменении в поведении нашей, закавычиваю это слово, Марин Ле Пен. Она заявила, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Можно ли было представить несколько лет назад, да даже, может быть, несколько месяцев назад, что такое скажет лидер партии, которая выступала, по крайней мере, и против войны на Украине, в общем-то, за сотрудничество с Россией. Что изменилось? Что произошло? Поговорим о ситуации на нефтяном рынке, вот начиная от того, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливе, и заканчивая неожиданным пассажем Трампа, который сказал Зеленскому, что необходимо прекратить удары по российским НПЗ, потому что от этого страдает мировой рынок дизельного топлива. Ну, удивительно, где мировой рынок дизельного топлива, или мы чего-то не знаем. Поговорим вообще о ситуации на нефтяном рынке в целом, и поговорим о том, как вдруг неожиданно из Грузии стали поступать такие дружелюбные заявления в адрес России, даже не столько в адрес России, сколько в целом в адрес русских людей. Там собираются искоренить русофобию, просто искоренить, это прямая цитата премьер-министра Грузии, и об этом поговорим. Ну, а начнем, конечно, с предварительных итогов, предварительных результатов единого дня голосования и информации о фоне, на котором проходили эти выборы.
0: Наше время.
4: Ну что, окончательные итоги выборов подведут не раньше 25 сентября, сообщила председатель ЦИК Памфилова. При этом первые результаты уже есть, и вот мы некоторые основные сообщения дадим. Наверное, вначале начнем не с результатов для политических партий, а с общей информации. Общая явка составила 56,66%.
3: В Москве явка рекордная, и во время выборов зафиксировали более 3000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру. В 10 регионах за дни выборов повреждены или разрушены 74 здания, где находились избиркомы. ДЭК, электронное голосование, атаковали 135 раз, сети Ростелекома 420, инфраструктуру электронного правительства почти 2000 раз. Ну и противник предпринял колоссальные усилия, чтобы испортить результаты выборов в России, но это только сплотило россиян, об этом заявил Медведев.
4: Но и есть вот информация об итогах уже после обработки 96,95% протоколов. Эта информация, правда, еще от середины сегодняшнего дня, но более точная уже будет завтра. И согласно этой информации, «Единая Россия» набирает 57,83% голосов. Речь идет о выборах по партийным спискам. Да? А КПРФ 13,76% голосов, ЛДПР 9,1%. «Новые люди» 7,96%, и «Справедливая Россия» перешла 5-процентный барьер после обработки 96,95% голосов.
3: Другие результаты. Партии пенсионеров 1,98%, «Зеленые» 1,16%, «Коммунисты России» 0,85%, «Родина» 0,71% и «Партия прямой демократии» 0,35% голосов. Таким образом, по состоянию 13,50% «Справедливая Россия» преодолела порог, необходимый для прохождения ее кандидатов в Госдуму по партийному списку.
4: Да, но это была интрига сегодняшнего утра, потому что изначально создалось ощущение, что партия «Справедливая Россия» не войдет в новый состав Государственной Думы, потому что она набирала, ну, немногим, в сотых исчислялось, менее 5% голосов, и у нее оставались только 4 депутата, которые избираются по спискам, по одномандатным округам. И, кстати, вот из политических партий по одномандатным округам прошел один кандидат от партии «Родина», так что опять у партии «Родина», наверное, ее лидер, как и в прошлый раз, будет депутатом, отдельным депутатом, внефракционным так называемым депутатом. Вот «Справедливая Россия» могла оказаться внефракционной партией, но получается так, что ей удастся сформировать все-таки фракцию, потому что она преодолела 5-процентный барьер и по спискам пройдет в состав Государственной Думы. Всего в единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов, но имеется в виду выборы не только в Госдуму, но и региональные, и местные, и выборных должностей. Президент России Владимир Путин назвал выборы 2026 года важнейшим внутриполитическим событием страны. Ну, еще, наверное, надо сказать о том, что все кандидаты в губернаторы, исполняющие на данный момент обязанности или выдвинувшиеся из действующих губернаторов во всех регионах, где проходили такие выборы, они победили на этих выборах. Ну и, наверное, еще надо сказать вот все-таки об отдельно. То, что выдержала Москва в этот день, понятно, что украинские террористы готовились именно к этому, чтобы ударить в последний день выборов по Москве. И вот отражена была в этот день самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. На всех рубежах было отбито более 1600 беспилотников, из них 450 на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность бойцам ПВО за самоотверженную работу. Но, как известно, несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, и один попал в жилой дом. Погибших нет. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ну что ж, политический год начался. В России избрана политический год, и новый политический сезон начался. Новая пятилетка политическая. В России избрана Государственная Дума очередного нового созыва. И теперь уже мы будем о ее деятельности, наверное, периодически в наших программах рассказывать. А сейчас перейдем к другим внешним политическим темам.
0: Наше время.
4: Ну, в чем-то сенсация прошлой недели, хотя, конечно, мы с Грузией имеем экономические отношения, наши россияне посещают с туристическими целями эту страну, несмотря на то, что с ней у нас с 2008 года нет дипломатических отношений, это случилось после разрыва этих отношений, произошел по инициативе Грузии после так называемой пятидневной войны, когда Россия вышла на помощь, российские войска помогли Южной Осетии и Абхазии отстоять собственную независимость, которую хотел Саакашвили силой отобрать. И вот в итоге с тех пор мы не имеем дипломатических отношений, но последние годы активно в сфере экономики работаем. Так вот, премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе, который не представляет из себя, ну, что ли, человека советского такого поколения, это уже молодой политик новой волны, и вот он уже, а не какой-то там человек, который ностальгирует о советском прошлом, пообещал уничтожить в зародыше антироссийские настроение, которое насаждает радикальная оппозиция. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Рустави-2» и сказал вот очень фразу, на которую я очень прошу обратить внимание, потому что она достойна для того, чтобы быть где-то записанной, и многим бы стоило политикам даже на постсоветском пространстве о ней задуматься. «Русофобия, как и любое проявление ксенофобии, не свойственна грузинам, исторически мы славим своим гостеприимством, толерантностью иностранцам, и такие настроения могут спровоцировать политическую эскалацию экономические проблемы, Тбилиси продолжит прагматичную и принципиальную политику в отношении России». И вот теперь к той части его фразы, я ее перескажу, как бы она у меня, вот цитаты, к сожалению, сейчас перед глазами нет. Он сказал о том, что само употребление термина «русофобия» является средством, инструментом борьбы с русофобией. Ну, то есть, если назвать вещи своими именами, и из уст это прозвучит политика первого ряда, да, то это будет отражать отношение власти, да, ведь это слово имеет негативную коннотацию, и это очень серьезно, такого мы не слышали даже от наших дружественных политиков в странах постсоветского пространства. Услышать это из уст грузинского политика было очень неожиданно и, ну, в общем, интересно, скажем так. Не буду использовать слово «приятно», вот. А мы попробуем разобраться в происходящем с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркедоновым. Сергей Мирославович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
4: Сергей Мирославович, не буду говорить, что произошло, но потому что действительно Грузия уже не первый год пытается выстроить экономические неплохие, хорошие отношения с Россией. Но зачем-то надо было вот так ярко обозначиться Ираклию Кабахидзе, и поэтому, наверное, все равно все-таки скажут, все-таки это спрошу. А что произошло? Зачем стране, которая и премьеру, который свою страну ведет в Евросоюз, вдруг таким образом проявлять свои, ну, свое отношение к русофобии, об этом говорить с экранов телевизоров.
5: Ну, еще вот, кстати, можно вспомнить недавние русофобские случаи с избиением девушек, которые якобы помешали проводить свадьбу, и последующий какой-то флешмоб относительно того, как грузинские повара гадят русским туристам.
6: Ну, смотрите, флешмобы, во-первых, добрый вечер, да, флешмобы и инциденты с девушками – это явно не акции правительства Грузии, да? А для чего делает правительство? Ну, два момента я хотел бы обозначить, да. Первый момент. Я бы все-таки не спешил сейчас с какими-то позитивными новостями. Понятно, что нам хочется и хотелось бы, так сказать, на фоне других нарастающих проблем с той же соседней Арменией. Вот, есть определенные проблемы, несмотря на преодоление кризиса эмоций с Азербайджаном и так далее. Вот Грузию представить такую историю успеха. Все-таки все сложнее гораздо. Давайте не забывать, вот я подключился к вам, когда вы анализировали итоги думских выборов в России. Так вот, 18 сентября МИД Грузии заявил о том, что неприемлемо открытие участков для голосования в Абхазии и Южной Осетии, и снова тезис прозвучал о территориальной целостности. Зачем Кабахидзе говорит о негативе, от русофобии, да? А справедливо вот Игорь сказал о том, что Кабахидзе молодой человек. Кстати, 25 сентября у него день рождения, 48 лет отмечает. Вот. И действительно, как политик он сформировался уже в постсоветский период и явно не ностальгия им движет. Прагматика в первую очередь. Давайте не забывать, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений, экономический фактор и экономическая значимость взаимоотношений с Россией очень важна. Я несколько цифр, чтобы там не загружать излишне наших слушателей, но все-таки обозначу, да, что такое товарооборот Грузии с Россией, да? Это 2 миллиарда долларов. чтобы мы понимали, в процентах это чуть больше 11% всей внешней торговли Грузии. Это третье место после Турции и Китая. Скажите, пожалуйста, тюркофобия или синофобия в Грузии разве поддерживается? Нет. Ну, с Россией более, скажем, сложные отношения. Но прагматика не велит. А Россия третий торговый партнер Грузии. Если мы посмотрим еще на туризм, то тоже увидим, в общем, значительные цифры. Да? Это примерно 1,5 миллиона международных визитов в Грузию. Это больше, чем граждане любой другой страны, мы понимаем, да? Если этот поток вдруг прекратится, уменьшится по какой-то причине, банально будут потери денежные. Вот если говорить доходы Грузии от российских путешественников, то это примерно 15% всех доходов страны от международного туризма. Что касается денежных переводов, это тоже много. Да? Они сократились некоторое время, но все равно Россия это третья страна по объему переводов. И вот мы говорили с вами об определенных парадоксах. Да? Нет дипломатических отношений. Очень сложные политические отношения, да, и нет политического диалога. А в экономике все вроде бы, так сказать, продвигается. Но эта парадоксальность тоже не сегодня появилась. Даже во времена Саакашвили, я подчеркиваю, даже во времена Саакашвили, когда были ухудшения по всем фронтам, что называется, да, по уровню переводов, например, Россия, из России переводы были весьма велики. Да, они составляли, даже при Саакашвили, почти 60% всех переводов денежных в Грузии. Россия – это ближайший сосед. Грузии становится понятно, да, что вот эти восторги, которые раздавались по поводу быстрой евроинтеграции, не срабатывают. Это важно на самом деле. Потому что вот вполне прагматичные вещи. Да? Были проблемы на Ингуре-ГЭС этим летом, и Грузия погружалась в темноту. Что, Европейский Союз бы этим занимался? Очевидно, за Ингуре-ГЭС надо, опять же, идти куда? К России. Транспортные коммуникации, инфраструктура и так далее. То есть прагматика. И русофобские настроения, очевидно, этой прагматике будут мешать.
7: Сергей Мирославович, а можно не перебью, а просто вот свои 5 копеек ставлю, тем более вы сами с этого начали. Слушайте, ну у Армении, ну уж где прагматика? Ну там еще больше, там интеграция вообще произошла. И это не мешает рубить сук, на котором сидит Пашинян, да? А вот Кабахидзе почему-то не захотел повторять эти ошибки. Он просто мудрее или еще чего-то мы не видим или не знаем?
6: А смотрите, ну, во-первых, видели, да, просто у нас с вами нет времени, да, чтобы в такие пространные лекции и исторические экскурсии уходить. Наделала Грузия уже ошибок. Я не зря ведь упомянул Саакашвили. Да, к моменту начала его правления Грузия вообще, так сказать, топовый партнер России. Да? Потом пошел резкий откат. И даже Саакашвили, повторюсь, догадался, например, отменить визы въездные для россиян. Даже он. Даже при нем, например, представительство сотовых российских операторов или банков увеличилось. Что бы ты ни говорил, но вот Верхний Ларс не перенесется в Люксембург, понимаете, к Елисейским полям не пристанет. Вот в чем дело. Поэтому эти ошибки уже Грузии сделаны. Может быть, Армении, ну, не хотелось бы, конечно, таким путем, да, но придется повторить эти ошибки, чтобы потом понять, опять-таки, что география – это не точка на карте, это судьба. Да, что от географии ты банально не сбежишь. И очень многие страны, к сожалению, вот в эти открытые двери ломились, да, когда Россия была главным торговым партнером. С Украиной не та же история. Похожая история с Молдовой, да. Но пройдя через определенные испытания, и довольно страшные в том числе, да, потом приходило отрезвление. В Грузии оно пришло. Я бы вашу копилку, кстати, еще добавил одну цитату от Ираклия Кабахидзе. Повторюсь, абсолютно мейнстримного грузинского политика. 5-10 лет назад он, в общем, так сказать, шел, так сказать, куда надо, да, та нога была, кого надо нога. Не так давно он заявил о том, что Георгиевский трактат фактически спас грузинскую нацию. Ведь тоже никто за язык не тянул, да, сказал это. Еще 10 лет назад, если бы мне кто-то сказал, что грузинский премьер такое признает, то я, честно говоря, посоветовал бы к санитарам обратиться. Но вот происходит то, что происходит. Происходит осознание того, что ты там находишься, где находишься. Соседей трудно выбирать, да их не выбираешь. И надо уметь с ними находить отношения. Другой вопрос, что такой поиск прагматики, он не будет быстрым. Вот, вот. Мы должны четко...
7: Да, Сергей Мирославович, у нас сейчас будет просто небольшой перерывчик на одну минутку, а вам предлагаю за это подумать, вот как раз по поводу поиска прагматики. Ведь Грузия не отказывается от своего европейского пути, это раз. И в этот момент, естественно, после этого заявления, Кабахидзе получит такой ушат, по-моему, со стороны Европы. Во-первых, как он будет из этого выбираться, возможно ли выбраться, и вообще, а все-таки Грузия действительно в ЕС и вообще все остальные структуры западные наметила себе путь уверенно? Или есть варианты? Вот давайте вы об этом взвесьте свой ответ, подумайте, а мы через минуту к вам вернемся и продолжим. С нами Сергей Маркедонов, говорим о Грузии.
8: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов, пианист Александр Ключко. 6+.
9: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
7: С Ольгой Максимовым и Игорем Шатровым мы продолжаем и говорим о неожиданных, ну, отчасти где-то, неожиданных заявлениях со стороны премьера Грузии Ираклия Кабахидзе, который решил искоренить русофобию в собственной стране. А все-таки она, наверное, там есть, раз ее надо искоренять. Об этом сейчас отдельно поговорим. А вопрос мы задали нашему собеседнику, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО Сергею Маркедонову. А как же вот этот вектор-то в Европу? Как после таких заявлений он собирается пожимать руки европейским политикам? Не станет ли он нерукопожатным, токсичным? Вот давайте об этом пару слов, Сергей Мирославович.
6: Да, спасибо большое. Под классическую музыку, особенно Шостакович, Моцарт, прекрасно думалось, честно говоря, да, такая направляющая позитивно, да, энергетика. Так вот, здесь ведь надо понимать, что подобные движения — это же всегда танго для двоих, да. Вот мы говорим, Армения хочет в ЕС, Грузия хочет в ЕС, а ЕС хочет, чтобы Грузия и Армения туда вступили. Вот тут же тоже этот вопрос не маловажен. Может быть, Кабахидзе не боролся бы с русофобией, не стал бы позитивно оценивать Георгиевский трактат и другие исторические события, ранее, так сказать, негативно воспринимаемые в Грузии, если бы сам Европейский Союз Грузию не, извините меня за просторечное выражение, не шпынял, а последние несколько лет это делается регулярно. После того, как вначале были приняты законы, ограничивающие иностранное влияние, потом прошли выборы парламентские 2024 года, с этого времени Грузия оказалась, ну, можно сказать, на перекрестке критики, жесткой критики со стороны Европейского Союза. Вот не так давно был опубликован ежегодный доклад о правах человека. Вы знаете, ну, это, так сказать, в каком-то смысле уникальный документ, там помимо общих интенций есть страновые доклады. И вот даже Азербайджан критиковали меньше, чем Грузию. Армению тоже там не критиковали, наоборот, подчеркивали, что там идет прогресс. Вот Грузия, которая еще 5 лет назад, 10 лет назад называлась маяком демократии, ну там камня на камне не оставляет. То есть сам Европейский Союз во многом Грузию отталкивает. Делает это системно, вводятся даже какие-то ограничительные дискриминационные вещи. Переговорный процесс-то заморожен, понимаете, о том, чтобы продвигаться в сторону евроинтеграции. Грузия застряла на стадии кандидата. Вот она, так сказать, как это, кандидатские минимумы все сдала, на выход на защиту не дают и так далее. Политика искусства возможного. Вот обратите внимание, допустим, даже на географию визитов Кабахидзе последних пары лет. Там появляются такие неожиданные маршруты, как Бишкек, Душанбе, Астана более, так сказать, ожидаемый, Ашхабад. и так далее и тому подобное. Евразийское направление, которое вчера еще было довольно маргинальным.
7: Будем следить. Сергей Мирославович, да, к сожалению, время подходит к концу. Очень интересно, тема такая, что мы будем к вам еще не раз обращаться, уверен. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований ГИМО Сергей Маркедонов был с нами. Большое спасибо за то, что он объяснил, что происходит в Грузии. У нас есть тоже пара мыслей по этому поводу.
5: Вот те девушки, которых я вспомнила в самом начале нашей беседы с экспертом, ну, возможно, у нас случилось недопонимание. Дело в том, что, ну, вот мне так видится, что это еще реакция на проявление русофобских настроений у молодых грузин.
7: Ну, на бытовом таком
5: уровне. На бытовом
7: уровне,
5: когда они отказываются обслуживать, когда они не пускают, например, в заведение общепита, когда они отказываются говорить на русском языке, а говорят только на английском, причем по-английски сами не очень хорошо понимают.
7: То есть Кабахидзе увидел не только какие-то там такие общего характера движения, НКО, там, которые он вспомнил, а он конкретные вещи увидел.
5: Он увидел конкретную опасность для экономики Грузии, где все-таки статья туризма занимает очень приличное место. И тогда ведь все-таки у россиян поднялась волна негодования относительно вот этих всех происшествий, особенно признаний о том, как там повара просто чудовищные вещи творят,
7: если,
5: именно
7: если это правда,
5: для русских,
7: конечно,
5: туристов. Уже. Правда, ну, неправда, да. Но тем не менее это очень муссировалось.
7: Провокация
5: долго.
7: Была существенная, и, конечно, Кабахидзе попытался...
5: Возможно, это попытка
7: это
5: сгладить, да, потому что, ну, действительно, Грузия ссорится с Россией, это себя по карману бить.
7: Закрываем эту тему, но к ней явно будем возвращаться, вообще к Кавказу будем возвращаться, уверен, потому что Азербайджан, Армения не менее интересные субъекты международного права. А к следующей теме переходим.
0: Наше время.
7: Но все время какие-то вот такие неожиданные вещи приходится обсуждать, заявления странные. И вот тут Трамп в ходе разговора с Зеленским, да, призвал его остановить удары по российским НПЗ, так как они усугубляют глобальный дефицит дизеля и приводят к росту цен. Ну, понимаем, так в Америке, да? То есть вот российско-украинский конфликт и дизель в Америке. Накануне цена на дизельное топливо в США обновила исторический минимум. И тут еще при этом другая история. Вот о чем думает Дональд Трамп? У него какое-то раздвоение сознания там. При этом он подписал законопроект об ужесточении санкций против России, позволяющий вводить рестрикции в отношении высшего российского руководства. Ну, в общем, неважно, в отношении кого, но речь идет о чем. Это так называемый закон об адских санкциях. В первую очередь, это рестрикции даже не против там российского руководства или кого бы то ни было, а против тех государств и компаний, которые, ну, как бы помогают России, как это, закавычим это слово, обходить санкции. Ну, то есть покупают нефть, например. Это Китай и Индия, в частности, да. И вот сейчас уже намечается встреча Си Цзиньпина и Трампа. Вот он такой подарок к этой встрече, видимо, готовит. Давайте будем разбираться в том, что происходит на нефтяном рынке. Причем здесь Россия, как Россия влияет. Действительно, конфликт влияет даже на цены топлива в США. Вот будем об этом разговаривать с ведущим научным, с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Ну, Игорь Валерьевич, ну, понятно, там Армуз, Бабель-Мандеп, это все ясно, да? Но неужели на ситуацию на мировом рынке дистоплива, я просто акцентирую внимание, да? Ну, потому что Трамп, по некоторым данным, три раза об этом сказал Зеленскому, говорят люди, которые стояли рядом и слушали, да? Вот. Неужели ситуация на мировом рынке дистоплива на ситуацию то оказывает давление конфликт на Украине? Как это связано?
10: Ну, тут действительно Трамп не говорит ничего про то, что ближневосточная история вносит свой вклад. Она существенна, потому что с марта как раз не выходят нефтепродукты. Раньше там проходили большие объемы нефтепродуктов готовых, а теперь их нет. Вот альтернативы для нефти более-менее есть. Там есть обходные нефтепроводы, а вот нефтепродукты, которые выходили в объеме несколько миллионов баррелей в сутки, они так и остаются заперты внутри Персидского залива. Но если он про это будет говорить, то, конечно, скажет: ну, слушай, ты сам это начал, ты же сам спровоцировал закрытие Армузского пролива, напав на Иран. Ну вот, поэтому, конечно, ему это невыгодно. А вот сказать, что во всем виноват конфликт на Украине, это очень удобно, потому что и в общественном сознании американцев, и, главное, в голове, условно говоря, Трампа, это конфликт, который начался при Байдене. Вот. И Трамп постоянно говорит о том, что если бы он был президентом, то этого конфликта бы никогда не было и так далее. Поэтому он связывает это с демократами и с республиканцами. Сейчас, в преддверии выборов в Конгресс, Трампу очень важно показать, что подражание бензина, дизеля, это все результат неправильной политики демократов, как это ни странно, вроде как много времени прошло с того, как его избрали президентом, но все равно виноваты его оппоненты, поэтому голосовать нужно все равно за республиканцев. Но здесь есть реальные основания. Россия всегда была одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. И неважно, покупаешь ты у России дизельное топливо или нет, вот в США запрещено импортировать российский дизель с 1 апреля 2022 года, а в Европу с 5 февраля 2023 года. И они не покупают, но все равно Россия экспортировала много раньше и насыщала мировой рынок. Сейчас мы должны обеспечить, прежде всего, внутренний рынок, обеспечить и аграрное хозяйство, в общем-то, наш сектор аграрный. Поэтому запретили экспортировать дизель вообще, чтобы обеспечить внутреннего потребителя. И из-за этого, конечно, на мировом рынке усугубился дефицит, который и так был.
7: Так что...
10: Вот почему, в общем-то, здесь про нас он говорит.
7: Трамп, да, не настолько экстравагантен, а даже что-то и понимает. Но это я шучу, конечно. Наверное, понимает. Президент все-таки Америки. А вот, слушайте, а вот этот его законопроект, закон уже теперь об адских санкциях, который он подписал, это наследие, конечно, тех вот русофобов, которых уже один уже в этом аду и находится, по поводу которого он закон создал. А вот он как он может повлиять, во-первых, сейчас на ситуацию с Китаем и Индией? Россия, в общем, нашла себе покупателей у своей продукции, а понятно, что Трамп, встречаясь с Си, наверное, это тоже имеет в виду, эту встречу готовил, к этой встрече готовится. Смогут ли Китай и Индия преодолеть давление США и Запада в целом, которое вот в этом законе написано, прописано, там до 500%, по-моему, рестрикции могут доходить?
10: Ну, здесь действительно они его приняли, Трамп подписал этот закон, но я думаю, что он не будет спешить его применять, потому что сейчас самое невыгодное, наверное, неудобное время для подобного применения, даже для самих Соединенных Штатов, для самого Трампа. Но он понимает, что в современных реалиях, когда закрыт Армузский пролив и ближневосточная нефть не выходит на мировой рынок, заставить Индию и Китай отказаться от российских поставок будет крайне сложно. Наоборот, они конкурируют активно между собой за возможность купить побольше российской нефти. Поэтому у нас наша нефть, там, Urals, например, стала дороже, чем сорт Brent. Ну, вот, премия в портах Индии, в портах Китая на нее идет. Именно потому, что сейчас, наоборот, ну, нечем заменить российские поставки. А вводить санкции, заранее зная, что их не смогут выполнять, даже при желании, там, Индия, например, она более податливая в этом плане, ей сложнее ответить Соединенным Штатам, в отличие от Китая. Даже она не сможет отказаться от российской нефти, потому что не на что перейти. Американские той же самой нефти в достаточной мере нет на рынке. Иракская, которая была у них на втором месте, ее нет на мировом рынке. Там Саудская Аравия на третьем месте у Индии была. На четвертом Объединенные Арабские Эмираты. Этих объемов нет на рынке сейчас, поэтому сложно выполнять. Ну и плюс тому, действительно, топливо и так дорогое. Если ты попытаешься убрать Россию с рынка, будет еще дороже, и ты сам от этого пострадаешь. Поэтому здесь, мне кажется, что он принял, он подписал там этот закон, ну, Трамп, но применять он будет скорее его позже. То есть это угроза там среднесрочной, долгосрочной перспективы.
7: Ну, то есть это для пространство нас... для маневра, как бы, да, это он будет использовать просто. А
10: да,
7: вот...
10: тем более, да, да. Тем более с Си он встречается буквально на днях.
7: На днях.
10: Он будет встречаться с Линпином. И лучше ему как бы держать эти санкции в кармане, угрожая ими, чем ты заранее их применишь,
7: чем применять.
10: И у тебя нечем будет торговаться.
7: Да, Игорь Валерьевич, и, наверное, вот к нашим, как говорится, реалиям вернемся, в Россию все-таки. А вот вообще вся эта ситуация, вся эта свистопляска, вакханалия на мировом рынке и, например, проблемы на российских заправках, которые существуют. Вот проблемы на российских заправках, они связаны только ли с ударами беспилотников по НПЗ, и если да, то они вообще реально как бы от них, ну, решить эту проблему, или с чем-то другим еще могут быть связаны? У нас полторы минуты.
10: Ну, конечно, основная фундаментальная проблема для нас — это обеспечение безопасности НПЗ, то есть если бы у нас все заводы работали стандартно, в нормальном режиме, то, конечно, у нас было бы топливо и для внутреннего рынка, и для экспорта, и не надо было ничего ограничивать. Вот. Но сейчас, конечно, часть НПЗ выходит из ремонта, часть, наоборот, заходит на ремонт, к сожалению. Но ситуация лучше, чем летом, в плане того, что уменьшается объем потребления. А тогда летом в первую волну в июне, наоборот, росла. В августе это был пик потребления, особенно бензина. Сейчас потребление будет снижаться, и в этом плане, хоть за счет этого фактора, рынок будет стабилизироваться. Вот. Но фундаментальная задача наша, конечно, обеспечить безопасность НПЗ. Тогда все остальные меры просто будут неактуальными, можно будет отменить их, вернуться к Евро-5 только и так далее. Поэтому здесь вот главная задача действительно обеспечить безопасность НПЗ. Мировые рынки в этом плане на нас не влияют, наоборот, скорее мы влияем на мировые рынки.
7: Что ж, может быть, даже это тоже важный сейчас такой инструмент. Вот наши проблемы всему миру аукаются, не только же американским проблемам всему миру аукаются, пускай задумаются.
5: Благодарим нашего эксперта. Это Игорь Юшко, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Ну а далее мы будем говорить про госпожу Ле Пен. Заявили, что Россия не может влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Об этой фигуре подробнее ровно через минуту, когда мы вернемся после небольшого рекламного блока. Дождитесь нас. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
11: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках.

0: имени Ульяновска.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым перемещаемся во Францию.
4: Да, ну Франция нам любопытна всегда была, а последние годы она любопытна, ну, по причине присутствия там двух персонажей. Макрона, ну, как бы, не, это известная личность, за судьбой которого мы следим. Интересно, чем он закончит вообще-то. Многие его секреты станут на самом деле правдой, все вот те тайны, которые вокруг него там витают, столько интриг. И другая женщина еще. Есть Марин Ле Пен такая, которая когда-то подавала надежды на то, что если вот, когда мы говорили о том, что когда начнут меняться политики в Европе, мы иногда имели в виду и Марин Ле Пен. Вот если, например, Ле Пен придет к власти во Франции, говорили мы, я уверен, практически все об этом говорили еще полгода назад. Но тогда, наверное, политика Франции изменится, она станет более адекватной и так далее, и тому подобное. Вот иллюзии как-то рассеялись в один момент. Просто в один момент. Марин Ле Пен и Жордан Барделла, это тоже один из руководителей партии Национального фронта, который они возглавляют, заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Никакие провокации, никакие подпольные операции и никакие действия по дестабилизации не смогут подтолкнуть Францию к тому, чтобы облегчить России достижение цели ее войны на Украине, подчеркнул Ле Пен и Барделла совместным заявлением. Поводом они посчитали для себя решение российского правительства передать доли и акции российских структур Ашана, Nestlé и еще нескольких западных компаний под временное управление. Они заявили, что этот шаг затрагивает интересы европейского бизнеса и потребовали твердой реакции. Но не будем упускать тот момент из внимания, что заявление прозвучало на следующий день, не после того, как акции были переданы, а после встречи в Елисейском дворце, на котором французские партии были проинформированы о геополитических кризисах и рисках, с которыми сталкивается Франция. И на заседании присутствовал Барделла. Ле Пен там не было, но вот что-то он ей рассказал. И вот мы хотим разобраться, а с чем именно связано? С этими акциями или с встречей с Макроном? И вообще, а кто такая Ле Пен теперь? Стоит ли нам какие-то надежды питать? Или вообще не надо ни на кого надеяться, а то вот мы сейчас еще на альтернативу для Германии смотрим в Германии. Об этом, кстати, сегодня еще поговорим в программе. Так вот, может быть, пример Ле Пен будет нам уроком. С нами специалист по Франции Надежда Узунова. Надежда Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Надежда Юрьевна, ну вот давайте начнем. Ведь Ле Пен действительно бывала в России, проявляла симпатии к нашей стране. Говорят, что даже мы ее, не то что мы буквально, но аффилированные там с некоторыми, может быть, российскими бизнесменами компании, в частности, один чешско-российский банк, выдавал ей кредит, который она там использовала, может быть, даже в каких-то там целях своих интересных. И вдруг вот такие заявления. Она встречалась с политиками, она, ну, как-то что-то говорила доброе о России. Вдруг такое заявление. Что это там? В чем причина? Что за перерождение?
5: Ну, как вы правильно отметили, это заявление прозвучало на следующий день после встречи в Елисейском дворце, и скорее всего, это как раз самое прямое следствие этого. Дело в том, что у Марин Ле Пен сложная ситуация, и с одной стороны, она вышел недавно опрос, очень серьезный, по которому она побеждает в президентских выборах во втором туре, выигрывает у всех кандидатов, то есть без вариантов. Если в прошлый раз, вернее, даже когда первый раз выбирался Макрон, она по этим же опросам получала при определенных условиях, и вот нашли лазейку, что Макрон мог у нее выиграть, и это, скажем, было осуществлено, то теперь все кандидаты, во всяком случае заявленные, проигрывают ей во втором туре. Это очень серьезная проблема для нынешних властей, и для ее оппонентов. А с другой стороны, ее позиции достаточно шатки, поскольку, как мы помним, она имела проблемы с законом,

0: ее, как известно, обвинили в нецелевом растрате, использовании средств. И в июле она подала в апелляционный суд, и он оставил в силу приговор, но там произошли некоторые изменения, в силу которых она все-таки получила право баллотироваться. Но там штраф и часть условного срока. То есть, в принципе, при желании можно опять возобновить эти преследования, и ее, в общем, возможности стать президентом станут более призрачными. При этом, как отмечается, у нее серьезные проблемы сейчас и внутри партии, и в частности конкуренция за влияние с как раз Жорданом Бардала. Ей нужно было очень серьезно, в общем-то, вмешаться в ситуацию, чтобы не произошло двоевластие. Сейчас уже там многие эксперты во Франции обсуждают вот эти исторические прецеденты, когда еще при ее отце там возникали другие центры влияния в партии, приходилось, в общем-то, очень жестко избавляться от тех людей, которые, как казалось, в общем-то, выступали против единоличной власти Жанны-Мари Ле Пена. И вот теперь эту ситуацию сравнивают с теми предыдущими историями, хотя сейчас все сложнее, поскольку она сама поставила Жордана Бардала в руководство партии, чтобы заменить ее, когда она выпала вот из-за проблем с законом.
1: Надежда Юрьевна, получается, что действительно не надо, во-первых, воспринимать слова политиков за чистую монету. Это часто предвыборный трюк, предвыборный ход там, и так далее. Это понятно. Ну, а в целом, вот давайте мы с вами, у нас осталось там пара минут, мы все-таки с вами оценим, а насколько, нам выгодно, в том смысле, что насколько это будет более здравомыслящая политика, если действительно Ле Пен победит на выборах и станет президентом Франции. Она сможет какую-то более адекватную политику выстраивать? Или Франция не субъект, и все зависит от Брюсселя, США и так далее?
0: Ну, в общем, как известно, она давно уже пыталась выстроить отношения, и, возможно, это и продолжается история с Трампом, поскольку, в общем-то, ее взгляды чем-то пересекаются на его в плане ориентирования на национальные идеи и так далее. Вот, еще, в общем-то, она в предыдущее его президентство ездила в США и даже встречалась вроде как с ним. Поэтому здесь можно проследить, возможно, и интерес ее к связи с этими силами. Поскольку действительно сейчас, в принципе, вот таких государств, которые могут действовать самостоятельно в политике, в общем-то, сложно сыскать, а уж тем более те страны, которые находятся в ЕС, где, в общем-то, это серьезная проблема, то, естественно, там политика ограничена рамками региональных проблем. Соответственно, чтобы ей найти поддержку, любому политику во Франции нужно опираться на, в том числе, на какие-то внешние силы. То же самое и происходит с Эммануэлем Макроном. Поэтому здесь это исключать нельзя. Что касается ее отношений к России, то не исключено, что лично ее отношения вполне себе адекватные и спокойные, но она как политик действует в тех условиях, которые ей предложены. Соответственно, сейчас какая-то симпатия к России, даже не симпатия, а просто адекватное отношение, это достаточно токсичная история для любого политика. Ей нужно избавиться от этого багажа, чтобы какую-то свободу рук. Так бы любой, скорее всего, поступил.
1: Спасибо, да. Так подвесим эту тему до следующих высказываний Марин Ле Пен, специалист по Франции. Надежда Узунова была с нами, а мы, конечно, тоже предлагаем сделать выводы. Вот мы сейчас просто продолжим разговор после перерыва на новости.
2: В Германию уже переместимся.
1: Вы слышите тоже много фанфар, много там, не знаю, салюты звучат, чуть ли не объявляют по поводу победы в очередной федеральной земле, во второй уже партии «Альтернатива для Германии», и кто-то называет ее пророссийской партией. Да? Ну, во-первых, может ли быть такое? Пророссийский президент Франции, пророссийская партия в Германии. Германии. Ну, это же...
2: Ну, на прошлой неделе мы уже, кстати, говорили на эту тему, о том, что АДГ это никакая не пророссийская партия, уже выяснили это, что просто там более здраво смотрят на преследование собственных немецких интересов. Впрочем, эту интересную тему продолжим после новостей, когда вернемся. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
3: Наше время. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других, встреч, надежд, осуществления желаний. «Психология судеб людских».
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
8: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
7: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
9: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
10: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: Так со мной и с народом не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
3: «Процесс из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
12: Мой муж сошел с ума.
11: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
3: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
13: Народ Абдеры по праву требует ответа!
14: Нет, суд!
3: Процесс из-за тени осла. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. 5 партий предварительно проходят в Госдуму, лидирует «Единая Россия». Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Соединенные Штаты планируют возобновить работу своей военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии. Далее подробно. 5 партий предварительно проходят в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки более 97,5% протоколов лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На втором месте КПРФ. Она набирает более 13,5%. Далее следует ЛДПР почти 9% и «Новые люди», которые получают около 8%. 5%, необходимые для прохода в Нижнюю палату парламента, набирает партия «Справедливая Россия». Кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с новым созывом Госдумы, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, выборы в России подтвердили поддержку президента гражданами. Мишутин отметил, что среди победивших на выборах участники спецоперации. Теперь они будут востребованы в органах власти, заявил премьер. Ранее в видеообращении к участникам Московского финансового форума Мишустин сказал, что финансовое обеспечение национальных целей России является безусловным приоритетом бюджета. И напомнил, что в числе национальных целей – социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала.
2: Президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года, на перспективу до 2036 года. Их ресурсное обеспечение остается безусловным приоритетом бюджета. Среди них не только социальные вопросы, но и технологическое лидерство, цифровая трансформация, конечно, развитие экономического и человеческого потенциала. Именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан. В рамках работы по технологическим направлениям уже созданы более 20 центров инженерных разработок в таких сферах, как робототехника, химическая индустрия, биоэкономика. Появляются новые корабли, химические предприятия, расширяется станкостроение. Это все элементы того фундамента, на котором будет строиться рост благосостояния в долгосрочной перспективе.
1: А министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство в четверг рассмотрит проект бюджета на предстоящую трехлетку. Глава Минфина отметил, что главный финансовый документ страны удалось сбалансировать. Задачи обороны и безопасности России, по словам Силуанова, станут одними из приоритетов бюджета.
3: Мы делаем как бы свое дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики. Но если серьезно, то действительно мы на этой неделе уже в правительстве рассматриваем финансовый наш документ основной. Вот нам удалось его, главное, сбалансировать. Потому что задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года. И это нам удалось сделать, надеюсь. Мы в четверг на этой неделе рассматриваем бюджет на правительстве.
1: По словам министра, власти подготовили бюджет на 2027 год с дефицитом около 2% ВВП, но он не представляет рисков, заверил Силуанов. Он также сообщил, что бюджет формируется, исходя из цены на нефть $50 за баррель. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селами Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В кольце окружения в Харьковской области нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Потери блокированных в Харьковской области формирований ВСУ более 35 человек. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, формировании двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Голубково, Заливное, Малиновка, Великомихайловка, Общая и Воскресенка. ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Соединенные Штаты планируют возобновить работу своей военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии. Речь идет о поселении Нарсар-Суак, где в 50-х годах прошлого века располагалась база ВВС США. Эта инициатива стала частью нового соглашения об укреплении безопасности в Арктике, которое сегодня подпишут президент США Дональд Трамп, премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Документ также предусматривает размещение американского контингента на базе Нестерсвик на восточном побережье острова. Подробности сделки пока не раскрываются. Финальные детали будут согласованы уже после подписания. МВД России разъяснило, что изменение внешности ребенка не требует замены действующего заграничного паспорта. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что у законных представителей нет обязанности переоформлять документ, пока не истек срок его действия. Заменить паспорт необходимо только в строго определенных случаях. Если он пришел в негодность, страницы испачканы или повреждены, в данных обнаружены ошибки, либо закончилось место для виз и штампов. Также новая книжка понадобится при изменении персональных данных ребенка. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ в понедельник состоялись очередные матчи. ЦСКА держал третью победу подряд, взяв верх в гостях над «Адмиралом» 4-3 по буллитам. «Северсталь» завершила серию из 4 поражений к ряду, обыграв на выезде «Амур» 4-1. Тем временем нападающий казанского «Акбарса» Кевин Хейс объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Напомню, что 34-летний американец подписал контракт с казанским клубом 25 августа и успел провести за «Акбарс» всего 5 матчей, а до этого 12 сезонов выступал в НХЛ. Российский футбольный союз презентовал новую форму сборной России, дизайн которой посвящен гимну Российской Федерации. Отмечается, что домашние и гостевой комплекты имеют парный образ. На внутренней стороне воротника красной футболки нанесены первые слова гимна «Россия – священная наша держава», а на белой строка припева «Славься, страна, мы гордимся тобой». Федерация футбола Испании объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 32 года. Он возглавляет сборную Испании с 22 года. Под его руководством Национальная команда выиграла чемпионат мира в этом году, стала чемпионом Европы 2024 и победителем Лиги наций сезона 22-23. Бокс. В команде Дмитрия Бивола подтвердили, что третий бой с Артуром Битарбиевым может состояться в следующем году, сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов. Ранее российские боксеры провели уже 2 боя друг с другом. В первом большинством судейских голосов победил Битарбиев, во втором и также большинством судейских голосов Бивол. Алексей Червоткин победил в масс-старте классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. Савелий Коростелев второй, Сергей Ардашев третий, Александр Большунов не стартовал. Ранее женский масс-старт выиграла Наталья Терентьева, Елизавета Маслакова вторая, Мария Истомина третья. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня во вторник, 22 сентября, во Владивостоке плюс 18, плюс 20, небольшая облачность без осадков. В Красноярске плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Мурманске плюс 9, плюс 11, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Туле плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. «Разное время». Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
3: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
4: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
3: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
4: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
2: Мы снова с вами и готовы продолжать. Это «Наше время» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Всех, кто к нам присоединился, приветствуем и напоминаем, что у нас есть мессенджеры. Писать можно на 8-925-222-9992. Если возникает желание прокомментировать те темы, которые мы будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. О чем пойдет речь в предстоящие 45 минут, сейчас узнаете.
5: Да, ну вот будем с москвичами мы говорить о том, где половить рыбку в московских водоемах. Оказывается, таких рыб вылавливают, которых, знаете, мне кажется, не в каждом сельском водоеме можно обнаружить.
2: Я хочу вот небольшой, что называется, спойлер дать. Там поймали гигантского сома. Сом, рыба-сом. И с ним сфотографировались, как-то его там подцепили, сняли видео и потом отпустили. Мне вот интересно, после таких манипуляций у рыбы есть шанс выжить? Потому что даже если трогать их руками, не смоченными водой, то у рыбы появляется ожог. Это я просто знаю от рыбаков профессиональных.
5: Да, но сама главное, чтобы у него инфаркт не случился. С Андреем Кудряшовым мы поговорим о том, как «Локомотив» хотят превратить в народную команду. Интересно, детали подробные будут, когда придет время этой части для этого разговора в нашей программе. Итоги Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге подведем глазами его участников. Посмотрим на этот фестиваль. Ну, а начнем, как и обещали, с очередного успеха партии «Альтернатива для Германии», победе в еще одной федеральной земле.
0: Наше время.
5: Мы выбирали Госдуму, а вот выборы проходили не только в Российской Федерации, но и в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания Федеративной Республики Германии. И там партия «Альтернатива для Германии» победила, ну, по предварительным данным, но они уже не изменятся, потому что там такие цифры, что меняться даже некуда, менять некуда. И партия Фридриха Мерца «Христианский демократический союз», она не смогла повторить трюк, ну, не будем называть это трюком, но успех такой относительный сохранится, как «Справедливая Россия» в Государственной Думе, и до 5% не смогла дотянуть какой-то 1/10 и не попала вообще в парламент Мекленбурга Передней Померании. Ну, имейте в виду, что это правящая партия ФРГ, и она вот не будет представлена в парламенте федеральной земли. Ну, то есть даже Мерц, который пытается создавать все время хорошую мину при плохой игре, назвал случившееся катастрофой. Но, правда, при этом он сказал, что покидать пост канцлера он не будет, несмотря на второе поражение, потому что до этого в Саксонии-Анхальте была победа партии АДГ, и, опять же, не успех, не удача его партии, но там она хотя бы сохранила хоть какое-то представительство. А здесь просто вылетело, как пробка из бутылки. Будем разбираться, что происходит в Германии. Нам вообще по этому поводу радоваться или вообще не обращать на это внимания. А что нам с того, что где-то в Мекленбурге Передней Померании будет партия АДГ. А вот с нами политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
5: Александр Константинович, ну мы уверены, что вы реалист в том плане, что не будет сейчас там, не будет фанфар, потому что вообще фанфары, вот мы просто до перерыва обсуждали ситуацию во Франции, где вроде бы там намечается даже новый президент Марин Ле Пен, но она за несколько месяцев до выборов вдруг резко поворот такой какой-то сделала и начала про Россию говорить всякие нехорошие вещи, а до этого, ну не знаю, дружила даже вроде бы с нами. Так вот, альтернатива для Германии заявляет сейчас, не имея, конечно, возможности, наверное, этому у вас спросим, повлиять на федеральную политику, выступает за отмену антироссийских санкций, восстановление отношений с Москвой, ну, правда, еще ограничение миграции, пересмотр отношений с Евросоюзом, это их уже проблемы, отказ от предоставления военной помощи Киеву, это уже общая проблема, это интересно тоже. Ну, вот заявление она эти делает, как будто она уже в федеральном парламенте на что-то влияет. Во-первых, зачем они об этом говорят, а во-вторых, так ли альтернатива для Германии, ну, не знаю, так ли она хороша, и, в общем, давайте оценим итоги выборов в этой федеральной земле.
6: Ну, смотрите, плох тут солдат, который не хочет стать генералом, и, естественно, любая политическая партия, если уж она ввязалась такое неблагодарное дело, как политика, она так или иначе рассматривает, пусть даже и гипотетический вариант прихода к власти и реализации своей политической программы. Альтернатива медленно, но верно приближается к тому, чтобы стать силой, влияющей на германскую политику, потому что до недавнего времени она всячески маргинализировалась политическим классом и мейнстримными СМИ, но сейчас уже, скажем так, ну как-то странно маргинализировать партию, которая приходит первой на вторых подряд земельных выборах. Пусть в Берлине она выступила скромнее, но там слишком специфические электоральные предпочтения, опять же показывающие разделение немецкого общества на восток и запад. Вот дуализм оси и веси восточных, западных и западных немцев, он проявляется как раз здесь на выборах. И Мекленбург, и Саксония-Ангальт земли бывшей ГДР. Соответственно, и здесь альтернатива триумфально побеждает. Соответственно, в Берлине тоже параллельно Мекленбургу проходили выборы. Восточный Берлин голосует за альтернативу, Западный Берлин голосует за партию Фридриха Мерца. Тоже очень показательно. Соответственно, что нам ждать от альтернативы? Ну, нужно сразу быть реалистами. Земельная политика, она про внутреннюю политику. То есть даже если предположить, что в Саксонии-Ангальт каким-то образом альтернатива сумеет сформировать правительство, что пока еще под вопросом, все равно она будет заниматься политикой в этой федеральной земле. В Мекленбурге альтернатива, скорее всего, будет оппозиционной, потому что против нее будут блокироваться все силы, кто пришел в парламент. Партия левая, социал-демократы и зеленые. То есть красно-зеленая коалиция против альтернативы. Соответственно, ей уготована судьба оппозиции, пусть и многочисленной. На общих федеральных выборах, которые будут в 2029 году, ну, альтернатива может получить вполне 25-30% голосов, если экономическая ситуация будет продолжать ухудшаться. А что, как понимать слова Фридриха Мерца? это катастрофа, это позор, но я не уйду, я добью Германию, я добью ее экономику. Вот, соответственно, и на этом фоне, конечно, популярность альтернативы будет расти. К ней перетекают голоса от СДПГ, от той же партии Мерца, отчасти от свободных демократов, которые фактически уже напоминают партию «Карлик». Что же касается российской повестки. Вот тут буквально вчера Алис Вайдель в большом интервью высказала, ну, наверное, сболтнула лишнего применительно к России. Она сказала так: да, с Россией дружить надо, но прежде всего мы должны ориентироваться на формат российско-американского диалога. То есть если американцы позволят, да, мы бежим подписывать новые газовые контракты. Это обусловлено тем, что это фактически такие, знаете, ярко выраженные европейские трамписты. Как и Марин Ле Пен, кстати говоря. Соответственно, недаром Джей Ди Венс в прошлом феврале раскатывал просто по стеночке либералов из Европейского парламента на Мюнхенской конференции по безопасности, упомянув в том числе преследование альтернативы для Германии. И посол американский Гренелл в Германии также проводил встречи именно с руководством альтернативы. Соответственно, эта партия такая правоконсервативная, порой достаточно жестко консервативная, но именно в на таком американско-трампистском духе. Такая, знаете, made Germany great again. И это, конечно, показывает, что она вовсе не пророссийская, она в лучшем случае такая, знаете, национал-реалистская партия. То есть вот как партия Виктора Орбана. Но, наверное, с ней будет проще иметь дело, нежели вот с этими догматиками типа Мерца, Шольца и прочих.
5: Ну и, наверное, такой завершающий вопрос. Он о том, что перспективы, о которых мы говорим, они насколько они все-таки реалистичны, а не фантастичны ли они? Ведь вы не зря сказали об этом дуализме. Восточные земли, которые и по площади, и по численности населения, они меньше, чем западные, но они не только ли они будут голосовать за альтернативу для Германии, или Мерц и вся другая, вся эта комарилья такая либеральная, европейская, надоела уже и западной Германии, западному ФРГ, и они тоже готовы будут проголосовать за альтернативу.
6: Я думаю, победа в Мекленбурге и Саксония-Анхальт это будет хорошим началом для усиления позиции альтернативы и на западе страны. Потому что до недавнего времени в западных землях голосовать за альтернативу было признаком, ну, скажем так, дурного тона. Считалось, ну, экстремисты, популисты, пророссийские, такие, сякие, антимигранты. А в крупных городах на западе страны, таких как Мюнхен, Дортмунд, Кёльн, там число мигрантов уже порядка 40%. И, соответственно, за альтернативу они вряд ли будут голосовать. Хотя в составе, например, полицают альтернативы даже есть выходец из Африки. Поэтому, но сейчас вот этот Брандмауэр не по сотрудничеству с другими партиями, а именно по свободному волеизъявлению, он может быть сломан. И уже на западе страны альтернатива может вполне удвоить свои результаты. Уже люди не только протестно настроенные, но и сознательно разочаровавшиеся в той же партии Мерца пойдут голосовать за нее. А дальше будет кошмар коалиции, и больше будет зависеть от расклада сил, от того, насколько будет деградировать партия Мерца, насколько будут деградировать социал-демократы, и возможно, что и Брандмауэр уже по сотрудничеству с альтернативой вынуждены будут снимать.
5: Да, хорошо, мы используем слово «пожарная стена» вот для вот таких описания политики. Теперь Брандмауэр, я имею в виду Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Будем наблюдать, как развивается ситуация в Германии. Очень интересные времена Германию ждут, чувствуется. Ну что, а мы к следующей теме переходим.
7: Наше время.
2: Мы хотим поговорить об итогах Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, особенно посмотреть на эти итоги глазами участников. На прошлой неделе мы уже посвящали значительную часть нашего эфира и рассказам о Буране, который посещали организаторы этой выставки. Мы уже говорили и о огромном кулинарном событии, которое там проходило, и где было представлено разнообразие кухни народов нашей страны, а также Индии и прочих гостей фестиваля. И вот сейчас хотим продолжить эту тему, подвести своеобразные итоги. Российское общество знания стало генеральным партнером просветительской программы фестиваля и отвечало за всю, так сказать, за все знание, знание-программу. 4 дня программы раскрыли возможности для самореализации молодежи, единства народов, партнерства и совместную работу ради справедливого мира. Речь шла об образовании, науке и технологиях, профессиональном развитии, культурном многообразии России, сохранении исторической памяти, международном сотрудничестве и общих проектов. Ключевым событием стал марафон «Знания. Первая площадка открытого диалога молодежи с государственными деятелями, учеными, представителями образования, культуры, спорта, высоких технологий, медиа и творческих отраслей из России и других стран».
5: С нами заместитель генерального директора Российского общества знания по управлению проектами Кирилл Хвиль. Кирилл Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Добрый день, Ольга, Игорь и все слушатели.
5: Кирилл Сергеевич, мы правильно поняли, что программа, вот именно которую представляла на фестивале Российское общество знания, это фактически вот и есть та самая мягкая сила, вот в таком классическом даже ее понимании, причем направленная на молодежь, эта информация, которая должна познакомить с нами, рассказать, снять какие-то барьеры. И по большому счету, ну, вы такая, наверное, такой некий скелет, фундамент, или там, я не знаю, как это правильно сказать, каждый по-своему может понимать всего этого мероприятия, потому что вы делились знаниями, которых, ну, вполне возможно, не хватало у молодежи уже других стран, которые для того, чтобы их получить, и приехала на фестиваль.
7: Ну, смотри, Игорь, вы правильно подметили, да, наша задача была показать Россию как открытую страну через выступления достаточно известных государственных деятелей, там, представителей искусства, актеров. И ежедневно вот лектории марафона «Знания первые» у нас собирали более там 6000 участников. Достаточно большая цифра. И вот особенность марафона «Знания первые» — это, знаете, этот формат, когда есть возможность лично встретиться с выдающимися людьми, задать свой вопрос, услышать, как вот тот или иной представитель государства принимает сложные решения, через что он проходит, и самое главное, показывает результат. Вот это все при себе, ну, само по себе такая вот встреча и формат, они уже становятся событием. И когда у нас там выступают, ну, например, там Дмитрий Григоренко, это председатель правительства, или там, например, Дмитрий Чернышенко, председатель правительства, или там замруководитель администрации президента Максим Орешкин, или там ЦИК представляет Элла Панфилова. Вот достаточно широкий спектр, ну, помимо всего прочего, и госдеятели, там есть известные, знаете, например, Эрмитаж, гендиректор Михаил Петровский, или там Илья Ковальчук, известный спортсмен, олимпийский чемпион. Достаточно с разных сторон мы показывали Россию и то, какими достижениями наша страна гордится, и как она открыта ко всему новому, и как она готова принимать молодежь и открыто рассказывать о тех или иных результатах. Или, вы знаете, был необычный случай, когда Максим Орешкин выступал со своей лекцией, и там он рассказывал про тренды, изменения, будущее. И учительница из Египта узнала тогда про наш отечественный гигачат. И после этой лекции мы собирали отзывы, она поделилась впечатлениями и сказала, что будет обязательно его пробовать у себя там в преподавании. Ну, то есть наша задача была показать максимально то многообразие и развитие в нашей стране, какое они у себя не могли бы увидеть ни в коем случае. Потому что по разным причинам некоторые вещи, в принципе, СМИ не освещают. Или вот, знаете, когда у нас Дмитрий Патрушев выступал со своей лекцией, он, собственно, рассказывал очень подробно про российское сельское хозяйство. И вот там участник был, он из Мьянмы, он вообще в целом поразился, насколько заместитель представителя правительства так глубоко погружен в отрасль, насколько его беспокоят вопросы экологии, что Россия предпринимает для этого, и каким образом у нас реализуется там продовольственная безопасность. А с учетом того, что в Мьянме постоянно природные катастрофы, вот представитель молодежи оттуда вышел, знаете, уже с такими понятными для себя интересными вариантами того, что можно использовать у себя в стране то, что в России так уже делает. То есть получились достаточно такие разносторонние форматы, которые позволили увидеть Россию с абсолютно разных сторон. И вот знаете, вот если там говорить вообще про итог, мы когда проводили опросы...
5: 30 секунд у нас, 30 секунд, Кирилл Сергеевич.
7: Понял. Самое главное тогда скажу. Все-таки, когда после таких выступлений, лекций, участники, именно иностранцы выходят с гордостью за достижения России, вот за нашу страну, вот это главный результат, который, как мне кажется, мы не просто смогли достичь, а уверенно достигли.
5: Спасибо огромное. Кирилл Хвиль, заместитель генерального директора Российского общества знаний по управлению проектами, рассказал о взгляде на Всемирный фестиваль молодежи, который закончился в Екатеринбурге.
0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
8: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
9: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
8: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
10: С какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
11: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
12: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максим Выгрем Шатровым к нам пришел Андрей Кудряшов. Здравствуй.
5: Здравствуй. Привет, Андрей. Слушай, вот мы когда познакомились с темой, которую ты решил нам предоставить,
15: продать,
5: презентовать, задались вопросом вот с этим, об этом термине. Значит, «Локомотив» намерен сделать самой народной командой. Это же какая-то такая заявка, знаете, ну, я не знаю, на чуть ли не на Нобелевскую премию, да. Я не знаю. Чтобы народная команда.
15: В мире,
5: да,
15: футбол.
5: В мире футбол.
15: Нет, но народной командой...
5: То есть она не играет не в высшей лиге,
15: Издавна.
5: А во дворе, я понимаю.
15: Ну, послушай, да, я тебе расскажу про народную команду. Главной народной командой, вообще, в принципе, народной командой всю жизнь называли московский «Спартак».
5: Это правда.
15: В советские годы по нескольким причинам, потому что у «Спартака» не было ведомственного покровительства, в отличие от других крупных советских клубов. Там ЦСКА — это армия Минобороны, «Динамо» — это МВД, и «Спартак», соответственно, не подчинялся никаким силовым структурам или армии. Его создали на базе промышленной корпорации, промкооперации, и он ассоциировался с простыми людьми и профсоюзами. Совсем
5: Нет, ну правильно.
15: Тихая улыбка пробежала по студии.
5: Нет, ну чего, это правда.
15: Нет, и у «Спартака» всегда была огромная база болельщиков. Благодаря яркой комбинационной игре и статусу команды без погон, «Спартак», ну вот издавна завоевал любовь по всему Советскому Союзу.
5: Что ты к погонам привязался?
15: Да, и особенно. Ну как есть, так есть, господи.
5: Ну нет, ну «Локомотив» он был без погон, вернее, с другими погонами, железнодорожный.
15: Железнодорожные.
5: А теперь они решили их сорвать, что ли, я не понимаю.
15: Это надо вопрос уже руководителям, нынешним руководителям «Локомотива» задавать, что они подразумевают под народной командой. Но на самом деле тут, наверное, далеко ходить не надо. Сейчас вектор развития «Локомотива», он равняется слову «экономия», максимальная экономия. Да. То есть денег в клубе нет. Несмотря на то,
5: что... А, то есть РЖД не будет финансировать?
15: Нет, РЖД будет финансировать, но не так, как прежде, да, потому что у самого, у российских железных дорог, как известно, тоже большие проблемы, да, финансовые. И,
5: да ладно.
15: Да. И, соответственно...
5: Тут ВСМ строят, Москва-Питер.
15: Нет, ну...
5: Ну, не они, понятно, строят, но им строят, видимо, для того, чтобы они решили свои финансовые
15: да,
5: проблемы.
15: Да. Нет, и то, что касается... Нет, ну, давайте РЖД немножко в сторону, да, то, что обычно такие вещи происходят из-за отсутствия денег, да, вот так, и такой вектор... на своих футболистов, да, потому что, ну, в России...
5: А, так объясни, в чем дело, мы же не сказали, что на самом деле за этим стоит некое решение или идея.
15: Ну, Локомотив заявил курс на россиян, да, что в составе будут в основном играть одни российские воспитанники, практически без легионеров, соответственно, и сейчас команда, когда переживает серьезный игровой спад, и появление 11 российских игроков в стартовом составе на матч вот 9-го, последнего тура против Крылья Советов, во многом стало, собственно говоря, проявлением этих кадровых критических проблем.
5: Тебя испугало, что ли?
15: Меня нет.
2: Болельщики довольны?
15: Болельщики, естественно, недовольны.
5: Ну ладно.
15: Что, ну, там вопрос...
2: Потому что они всегда недовольны.
15: Ну да, нет. Там вопрос к жирным временам, а где, собственно, деньги, да? Куда сидели деньги, когда они были? Да, там, на самом деле...
2: Где деньги, Зим?
15: Да. История очень непростая. Нет, давайте сейчас с нынешнего Локомотива начнем, потому что Локомотив вынужден продавать ключевых своих исполнителей. Алексей Батраков уехал в турецкий Галатасарай за 25 миллионов евро. Артем Карпукас ушел в «Зенит». Дмитрий Воробьев в «Краснодар».
5: Нищие люди вообще, ну, имеется в виду команда.
15: Да. И сейчас адекватной замене, несмотря на все просьбы главного тренера Михаила Галактионова, никаких этих замен этим основным футболистам нет. Позиция босса Локомотива, по словам главного тренера, такая. Клуб уже давно обозначил позицию. Российский костяк, российская команда. Полноценных новичков-легионеров не будет. От некоторых кандидатур, ну, дешевых, видимо, тренерский штаб отказался сам и вынужден был доверять имеющейся молодежи. Сейчас железнодорожники всего 7 очков в 9 матчах набрали. Это очень-очень плохой результат. Это 14 место в турнирной таблице. Это зона стыковых матчей российской премьер-лиги. И, конечно, по сравнению даже с годичной давностью, это просто небо и земля, то, что сейчас происходит в Локомотиве. Сам Михаил Галактионов неоднократно говорил и проявлял, и намекал на недовольство трансферной политикой, но руководство заблокировало абсолютно все, дорогих покупок не будет, полностью перейдя на режим экономии. Собственно говоря, вот такая вот история, плюс некая аномальная эпидемия травм легионеров в сентябре, которая накрыла команду, когда из строя одновременно выбыла целая обойма центральных защитников. В итоге сочетание финансового кризиса, распродажи лидеров, слабого менеджмента на вход и резкой вспышки травм привело, собственно говоря, к таким спортивным результатам. Давайте эксперта нашего одного послушаем. Это Эдуард Мор, известный в прошлом футболист, сейчас эксперт и комментатор. Он высказывает свою точку зрения на «Локомотив».
16: По поводу «Локомотива» и его стратегии развития, я, конечно, понимаю, что все это звучит очень красиво, что мы делаем ставку на своих воспитанников, занимаемся детьми для того, чтобы их доводить до взрослого уровня, там, до сборной и так далее. Ну, это все здорово, но не думаю, что это прям такая уж правда. Да, у «Локомотива» хорошая академия, такая же, как она и была все последние годы, сопоставимая там с тем же «Спартаком», «ЦСКА» и так далее. Ничего нового за последние годы в ней не произошло. И, собственно говоря, если есть команда, которая там плане сильно выделяется, которая сделала очень большие инвестиции в детско-юношеский футбол, в академии, а я очень хорошо за этим слежу, у меня сын занимается как раз в «Спартаке», я вижу, какая академия как играет, сколько вкладывается. Так вот, это родина. Вот родина действительно там масштабнейший вообще проект. И своя команда, вторая команда играет. И в Москве, и по всем регионам открываются филиалы. Много людей работают, берут профессионалов. Вот, да, вот родина занимается тем, что вот реально очень сильно вкладывается в детско-юношеский футбол. И в первую свою команду в академии, там, во вторую и так далее и тому подобное. А ставка на своих воспитанников, ну, вернее, на россиян, связана с тем, что в свое время пришел в команду Рихагель со своим штабом. Они полностью разворовали «Локомотив», оставили команду с большими долгами. Я напомню, что когда эта вот немецкая банда уехала из «Локомотива», там вообще не шли, также там в районе предпоследнего места, но уже после 18 сыгранных туров, то есть в декабре. И, собственно, тогда и был призван Галактионов эту ситуацию спасать, брать футболистов или бесплатных, или с минимальными какими-то на них затратами, и, соответственно, россиян. Поэтому на легионерах сейчас просто экономят, потому что на них нет денег. С другой стороны, хорошо, что они не берут совсем уж таких плохих или средних легионеров, что могли бы делать. Остались только такие довольно-таки неплохие, которые играют. Но все равно даже россиян берут не за деньги. Там Химки развалились, взяли бесплатно Руденко с Бакаевым, которых из топ-клубов, эти вот топ-6, 4 московские, например, Зенит, Локомотив, никто бы не взял. В Берут там из Ростова возвращают своих ребят, там, из Нижнего взяли. То есть, в принципе, да, берут футболистов, которых не берут другие топ-команды, их развивают. Тот же Пруцев, который не играл в «Спартаке». И эти футболисты потом очень сильно прибавляют, становятся звездами, сборную вызывается. Вот их дальше можно ли продавать или обратно возвращать. И поэтому, конечно же, здесь огромная заслуга Галактионова, его тренерского штаба, Лоськова очень много там пользы приносит. И вот поэтому, собственно говоря, иностранцев в «Локомотиве» нет. Тем ценнее вот это вот место итоговое, третье в прошлом году, которое занял «Локомотив» с такими скромными затратами, с таким скромным финансированием. И здесь, безусловно, Галактионов просто молодец. Мне кажется, им нужно памятник ставить. Поэтому все разговоры о том, что там сменить тренера, ну это просто... это ужасно. Это как будто бы ты работаешь хорошо, а тебя за это увольняют. А то, что идут внизу, потому что продали всю полузащиту, только-только начали это место кого-то покупать, и естественно, что команда здесь не может сразу показывать тот же футбол, который был в прошлом году. Ну, я думаю, «Локомотив» выправит свое положение, все будет нормально, если, конечно, Галактионова не уберут в отставку.
5: Слушай, ну денег нет, понятно, это все, видишь, говорят. А вот на хоккей хватает денег? Ведь хоккейный же «Локомотив», он, ну, как-то, нет, похоже, он не бедствует.
15: Да нет, но он, естественно, РЖД финансирует и «Локомотив», и генеральный спонсор, и владелец, да, Ярославского «Локомотива», одного из, кстати, лучших хоккейных клубов континентальной хоккейной лиги, плюс федеральная грузовая компания является тоже одним из спонсоров, это дочерняя структура холдинга, ну и власти Ярославской области тоже вносит свою лепту. Вопрос логичен, но здесь разница в объемах финансирования и бюджетах между хоккейным и футбольными клубами, потому что футбол всегда был самым дорогим видом спорта, и бюджет мог превышать в 5-6 раз просто вот так вот по щелчку пальцев. Это специфика видов спорта, плюс в континентальной хоккейной лиге действует жесткий потолок зарплат, то есть ты не можешь платить выше определенной суммы на всю команду. Ну, естественно, кому надо, тот это обходит. Да, есть какие-то лазейки, но мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Но, тем не менее, сейчас о футболе этого нет. Там в футболе можешь платить вот все, что попросишь. Если этот игрок нужен команде, пожалуйста, да, он, собственно говоря, ты ему даешь твои деньги, плюс ему надо давать деньги на агента, агентские так называемые, которые там составляют огромные, там на самом деле миллионы долларов и евро. Плюс, естественно, масштаб рынка и трансферная стоимость игроков, она несопоставима в хоккее и футболе, потому что в хоккее, например, закончился контракт, да, и человек пришел, да, просто договорился на зарплату. В футболе такого нет. Ну и, собственно говоря, с чем мы начали, сейчас глобальный кризис в самой компании «Российские железные дороги», очень большие долги, и, соответственно, поскольку на 85% бюджета футбольного московского «Локомотива» дается от РЖД, ну, просто кран перекрыли, что называется, да, и перекрыли не просто так захотелось, да, не то, что потому, что денег нет, а потому, что еще в самом «Локомотиве» отжигали там «Мама, не горюй», потому что была эпоха так называемых немецких реформаторов несколько лет назад, если вы помните, лет 6, наверное, назад Ральф Рангник приезжал со своей тусовкой, и тогда в «Локомотиве» просто денег не считали, закупали футболисты с огромными контрактами, но там спустя полгода все эти немецкие специалисты уехали, а контракты остались, которые надо выполнять. Но тут, говорит, извините, да, и, соответственно, например, вот за 25-й год, это год назад, да, финансовые расходы «Локомотива» на зарплату выросли до 4 с лишним миллиардов рублей. Это просто астрономическая сумма. Чистый убыток клуба составил 860 миллионов рублей. Ну и после чего сказали, наверху сказали: ребята, до свидания. Вот. Теперь мы играем российскими игроками, которые там 5.50 получают за там 5 рублей 50 копеек за там полсекунды на поле. Ну, я шучу, конечно, но тем не менее. Это на самом деле в истории российского футбола не первый и не 20-й раз. Это все это было, все это уже проходили. Можно вспомнить московское «Динамо» 16-17 года, когда сорило деньгами, покупало игроков, но УЕФА тогда в 2015 году суду жестко наказал за нарушение финансового фейерплей, когда вы покупали игроков, но покупали за счет главного спонсора. Это запрещено делать, ну, в европейской системе. То есть клуб должен сам зарабатывать, и на эти деньги ты должен покупать игроков, да, потому что иначе, ну, это просто бесконечная гонка вооружений, да, у кого кошелек больше, ну, ты пойди поспорь там с арабскими владельцами, да, вот, грубо говоря, как Пари Сен-Жермен, который 2 года подряд выигрывает Лигу Чемпионов, да, они их наказали, они теперь перестали тратить деньги на Роналду, на Месси, там, на кого-то еще, да, и начали вот жить ровно по средствам. Понятно, что там какими-то обходимыми путями они там ищут эти деньги, но теперь они воспитывают, грубо говоря, пригласили крутого тренера, пригласили Сафонова, да, не самого лучшего типа вратаря в мире, он за 2 года теперь претендует на звание лучшего вратаря мира. Вот так вот развиваются клубы, даже самые дорогие. Ну, а когда царишь деньгами, спроса нет, но все заканчивается, собственно говоря, возможно, даже и вылетом в футбольную национальную лигу, как это было с московским «Динамо».
2: Вот, жить надо посредством.
5: Спасибо тебе, Андрей. Всем. Молодец, спасибо.
2: Даже
5: за такой
2: «Локомотиву».
5: Рассказ.
2: Спасибо. Андрей Кудряшов был с нами. Ну, а далее разговоры о рыбалке для москвичей. Дождитесь, вернемся к вам через минуту после небольшой рекламной паузы.
0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
17: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
17: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы.

0: 10.05. Телефон горячей линии 8 800 301 1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
1: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
0: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
1: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
0: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
1: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212, 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
0: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
1: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
0: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
1: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
0: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
1: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
0: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
1: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 1212, 8 800 301 1212. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите, количество таких комплектов ограничено.
0: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
1: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета,

0: это, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
1: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
0: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
1: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
0: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, не рафинированное.
1: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
0: Да, давайте, друзья. Мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
1: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
0: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
1: целом. Да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
0: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
1: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Зенитчики прикрывают штурмовиков на Добропольском направлении. В Нью-Йорке открывается высокая неделя Генассамблеи ООН. Там ждут Лаврова, Пезешкиана и Зеленского. Правила поступления в вузы изменятся в будущем году. Подробности далее. Массированный налет беспилотников ВСУ в районе Доброполя отразил расчет мобильной огневой группы зенитного комплекса «Бук-М3». Об этом сообщили в Минобороны. Противника вычислили по разведчику-дрону. Зенитчики оперативно развернули расчет и успешно отбили атаку 9 БПЛА различного вида. Между тем, российские войска вплотную приближаются к Доброполью с юга и северо-востока. Об этом накануне заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, через город проходит основная трасса снабжения украинского гарнизона в Краматорске и Славянске. Тем временем сирены ревут всю ночь в некоторых районах Украины. Взрывы раздаются в городе Крапивницком Кировоградской области в центральной части страны. Об этом сообщают украинские СМИ. Режим воздушной тревоги действует также в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Большая политика далее. О конфликтах и вызовах современному миру будут сегодня говорить в Нью-Йорке. Там открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В Штаты съезжаются около 130 глав государств и правительств. В первый день с трибуны выступит президент США Дональд Трамп. Позднее, в течение недели, ожидаются выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова, а также Владимира Зеленского. Одной из центральных тем встреч на полях Генассамблеи станет украинское урегулирование. МИД России сообщил, что прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее заявил РИА Новости, что возможные переговоры позволят подробно обсудить ситуацию вокруг Украины. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на встречу с Трампом. Ну а сегодня вместе с Сергеем Лавровым гости международного форума «Диалог о фейках 4.0» будут искать правду. В столицу съехались свыше 2000 участников из 80 стран, сообщает ТАСС. Форум посвящен в том числе противодействию русофобской антироссийской пропаганде. Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в качестве примера, на котором остановятся участники форума, станет разоблачительный доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов о фальсификации событий в украинской Буче. Захарова интригующе добавила: выступление Лаврова будет для многих экстраординарным и шокирующим. Поддержать материально семьи с детьми предлагают в Госдуме. Речь идет о распространении базовых выплат на все семьи, независимо от дохода родителей. Как отметила первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, сейчас поддержку от государства получают только семьи с невысокими доходами. Однако благополучие семьи может уменьшиться и у зарабатывающих родителей, поскольку средства уходят на кредиты и прочие обязательные платежи, уточняет парламентарий. Кроме того, депутат обратила внимание на большие бюджетные расходы на сам бюрократический аппарат, который и занимается проверками от отказами в соцвыплатах. Буцкая считает целесообразным направлять эти средства на поддержку всех семей с детьми без учета нормы дохода. Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение министру труда и соцзащиты Антону Котякову, пишет ТАСС. Правила поступления в вузы изменятся в будущем году. Минобрнауки внесло в действующие правила ряд изменений, которые могут вступить уже с марта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на приказ. В частности, до 37 увеличится число специальностей, в которых обязательным предметом для вступительных экзаменов станет физика. Историю тоже сделают обязательной там, где и сейчас существует выбор между нею и обществознанием. Для направления информационной безопасности необходимо будет сдавать математику. Последствия пожара устраняют на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии. Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метров. ЧП не повлияло на работу трансформаторной станции. Оборудование функционирует в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ГРЭС. На месте инцидента работают эксперты. Причины пожара будут установлены в ходе тщательного расследования. В результате возгорания пострадал работник станции. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Россиян призвали не принимать букетов от неизвестных. Скорее всего, их отправили мошенники. С таким предупреждением выступила замруководителя платформы «Мышеловка» Народного фронта Александра Пожарская. Она рассказала об участившихся случаях подарков цветов накануне Дня учителя. Букеты действительно привозят от неизвестных, однако вскоре мошенники просят жертву по телефону сообщить некий код из СМС, который нужен якобы для отчета по сделке. На самом деле, код открывает доступ к госуслугам, банковскому приложению или мессенджеру, предупредила эксперт. Геннадий Онищенко назвал причину роста случаев деменции у россиян. Статистика растет с увеличением продолжительности жизни, а также улучшением диагностики. Бывший санитарный врач страны призвал не паниковать и уделять больше внимания профилактике болезни, уточняет агентство ТАСС. Конкретных рекомендаций по этому поводу Онищенко не привел. Тем временем статисты выяснили, что едва ли не каждый четвертый россиян сталкивался с деменцией у своих родственников. А для участников московского долголетия подготовили занятия в столичных вузах. Образовательная программа проекта реализуется на базе 13 университетов, включая МГУ имени Ломоносова, Московский политех и Московский городской педуниверситет. Участники окажутся в легендарных аудиториях, посетят лекции и практикумы, а в рамках Серебряного университета освоят новую профессию от экскурсовода до графического дизайнера и интернет-маркетолога. После прохождения курсов многие загораются новым делом, продолжают карьерный путь или передают знания другим. Им сообщает сайт столичного мэра. В Москву в конце сентября придет еще одно старое бабье лето. Во всяком случае, это обещает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. В середине дня плюс 16-19. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень, но холодный фронт понизит максимальную температуру до 14-17, что соответствует климатической норме. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме Ультра HD. Москвичи и жители Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки в светлое время суток от 14 до 19 в пятницу с постепенным повышением выходные до плюс 17, плюс 22. Финал сентября обманет календарь. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начало октября.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Галатасарая Алексей Батраков присоединился к сборной России перед товарищескими матчами. Напомню, 29 сентября наша команда в Казани примет Иран, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 с Нигерией в Нижнем Новгороде. Батраков впервые вызван в сборную страны после перехода в Галатасарай. За турецкий клуб полузащитник успел провести 5 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Футбольный клуб «Родина» объявил об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды. Московский клуб также покинул тренерский штаб Диаса. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киракасян. Напомню, Диас возглавил «Родину» в сентябре 2025 года. Под его руководством команда выиграла первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ, где по ходу текущего чемпионата обыграла «Зенит». Защитник «Локомотива» Георгий Джики восстановится после повреждений и будет готов играть после перерыва на матче сборных, сообщает «Метарейтингс». Напомню, Джики присоединился к «Локомотиву» 1 июля. В текущем сезоне он принял участие в 6 матчах команды. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. «Северсталь» завершила серию из 4 поражений подряд, обыграв на выезде «Амур» 4-1. «ЦСКА» держал 3-ю победу кряду, взяв верх в гостях над «Адмиралом» 4-3 по «Булитам». Фигурное катание. Выступающий в танцах на льду российский дуэт Ирина Хавронина Дэвид Нарижный получит визы для участия в турнире в Словакии, который пройдет с 25 по 27 сентября. Об этом сообщил тренер фигуристов Александр Жулин. После этого Хавронина и Нарижный отправятся в Казахстан, где примут участие в турнире серии «Челленджер», который пройдет с 8 по 10 октября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов, временами дожди. В Магадане плюс 6-8, небольшие осадки. Во Владивостоке 18-20, в Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Ярославле 21-23, преимущественно без осадков. В Пензе 22-24 градуса, в Омске 19-21, в Иркутске 12-14, временами дожди. В Петрозаводске 13-15, облачно, небольшие осадки. Такая же погода сегодня ожидается в Великом Новгороде. В Кирове 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит 14-16. В Москве местами небольшие дожди, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 14 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы.
4: Шорнит Сыктывкар, Бурасов, Талон, Кычтылыч, Кычкакадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 22 сентября, вторник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере небольшой, в отдельных районах умеренный, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер с западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17, местами до 22, в южных районах плюс 18-23 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер южный, юго-западный. 2 порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: Вести Комигор.
1: Микрофон вожен Максим Канов. Юр яздачтан редакция Тедмады Вультерьясен. Республика Саньоль школа, да Сыктывкарса технической лицеен, помолены вульмадан уржьяс. Комиен вешкадлан котырын юрнодыш Дмитрий Братыненко чектис подрат омасяслы кучишны уржитым кады. Медым быть эштадны во помаджес. Но что ты чадис мы локтан воын, чонталан стройбэсса кола воштыны шентябр медва джалунач. Во панчим чань комиен чужес медводжа шурс куимшо сая кага. Мам бачи слышетше регион сашим я капитал, куимшо шурс шайт. Кыж вид арасач мам мыслы вичма миллион джин, шымыс чукта республика кудьиш. Таво юкама кыкшо шижимдас миллион шайт. Виджис шымса мата шурс шижимшо ветымын шемья, быд нёлядыс небесны оланин. А сиджа керка патерас джонталам было. Капитал отсаган позже веладны челяца, небна машина, лымтымуныш техника пыж. Йона выдечены войтырыс быд воша вештам ясан, ветымын шурс шайтыч. Мынтаны би, ва. Шоны да мукат коммунальный чет яс, возвод, детсадьян виджем, курорт, шемьян шойчем мукат тор. Земская велодыш канмуса учтас оцалы ваядны учитель яса снеджит омачимин яса. Выль велочан воин комин прычис программа сдас педагог. Войсны Луздор, Мылдин, Куламдин да Чилимдин район яса. А седжа Ушинска, Печора, Сыгдывкар бердца вылыс Максаковка. Считаны тадымлун яс Англия дорожка вьеш, математика, химия, история кужа, седжа ичет класс ясын. Котка бергачис чужанинас, мукатса ышедисны буру слове яс. Лышлана нажитка, благоустроитым оланин, дерт и миллион шайт мы ищет ще быдынлы. Кола ужавны вид воушне эчаджик. Таво выла программа с комин эс на помощь. Республика Сабурдачан ясын пашкала туйдан веладан урж. Наставник яс веладаны кыкшу сая том специалистес. Код яслан туй сымын на заводича. Налдыш кыжан ужаланы Сыктывкар сакоймат поликлиникаан. Наставничество учтаса пыры регионца нелемын сая оумас республика са диспансерес шен чихца фапьясыч. Ужаланок шимырта медицинан став тачана туй вижяс, хирургия шен неврологияч. Тудыдыщес оцаланы и том врачеслы, и шыр ужалыщеслы.
2: У нас здравоохранение каждый день развивается, новое оборудование, новые технологии, да, все становится сложнее. Этому необходимо уделить больше времени и воспитать нам будущее поколение профессионалов.
1: Юркарса коймат поликлиникалан лунча стационарын уна кандидаты штудедышан Борисны Светлана Аверинас. Зев буршелыма дашань морт, се йона кывкота выль уджиш, шуа сылы долыд, мы эм котка дюкшины опытан датадым лунесан.
3: Обучаю санитарным правилам, постановке капельниц, введению внутримышечных, внутривенных инъекций, кровопускания. Анна Юрьевна в роли наставляемой показала себя очень с хорошей стороны. Добрая, отзывчивая, выполняет все правильно.
1: Быдлун стационара вулы мата кыкшо пациент, отъяслы индама войт въедан аппарат, мукадеслы укол яс, но ставан лыкола аджины бур кывьяс, да кывны быданас. Том медсестра Анна Лазукова лытая щечек окнеда, февраль чань уедет стадмавны почти ставку ланаторсы.
4: Мне кажется, что самое главное – это приходить на работу с удовольствием, когда ты действительно горишь этим своим делом, и вот у меня, я очень рада, что у меня происходит это действительно так, что я с утра просыпаюсь, я понимаю, что меня ждут пациенты, благодарные пациенты, улыбчивые, с которым как-то мне легко получается найти общий язык.
1: Учтас арталама кык вовыла, буреш сым да веладыш да велычишлы кола ужавны ытув. Проектлан могиас медым том войтер колес учикасын да медицина отсык пачкалыс. Но ырынин гыгырвуана вульпыртым бура тычас медицинан шерпаслы. Княжпогост район Сачимия вырык пошелок и школа коридор ясас шерпасалысны лемен шой перьян да тая кырцы сывдан оумас илыш юр язда картина яс. Чарядис окота пырыш тыдмашыны. Могыс туйдадны велчишасы уршикасы. Откымынлын батьмамыс мыршыны буреш индам оумасас. Предприятиес озы тивонин оце школа ыслы. Вещи корши педагог ясас. Мынтыналы бытталышащым могуды классеса кушамшыры эмбуран. Сыктыв района нодисны аз шемья бать мамтам челядес бочны окутиды счастлы велычем. Вечкадыс уджнас езлы оцыкчатан сетча ширыныш Наталья Киселева. Нимкодь мы шемьяса бочтеснынен куим зон поснеяс. Ширыныс атяла гозияса смелуныш, да челядлы шудлун четны дашлуныш. Кар район ясен бара заводичене коми Войтерлен воча конференция с медводже следа стапарье Ушинск, но дасне усовом шиктен октябрь медводжа луна, медем вермисны волны и ылы омочи меня сыщ Мед шер шорни мунас коми к вичем совмадам елыш. Чырш видаласны культура анчерпас. Вичишене школа ясен да детсад ясен коми к виладам куча возим яс. Дон яласны и мынин вычема района с шикт вокат гитаден. Петкадасны усовом са школалыш асмуту ялан музей, тыдмадасны шикт Тыслен тычанайн ясен ло концерт. Конференция была скорома велюна езыс. Чырш республика чупадыш. Четверга да пекнича савин нима драма театрын медводжаэш петкадласны перым савежа Стефан елыш спектакль. Кыч тыца таво сылын купшым шань тыры квайт шокомын во. Шор режиссёрыс Денис Расцыхаев. Пьесасы гижыс Санкт-Петербургыш драматург Анна Бесчастнова. Подулас бочтам ату елым яс чырш коми наука Шеренцакыв, литература да история институтлыш да Сытывкарса епархиялыш. Проект сэс бульмадыма расшиеса культура фондлын грант оцыгын. Пекнечешень и вежон чеш коми, но дасны зарники в литература да шилада ыджит гаш чукарчилам. Котртыны коймадышнин. Шиема художества кыв да небок яслы. Ужна сло шимыртыма ухта, воркута, емва, Сыктывкар, Сыктыдинца выльгар да кырткерыс. Ло квайтымыныш унжик мероприятие. Немала нагижыш яскат панедашлым яс, лекции яс, мастер-класс яс, бытчама петкачым. Гыш яслыдын вель уна тычана морд.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: Виженщик-то нодисны кокни атлетика кужа сыктыв районца арша ордышем. Сетчес чижим школаыш, панишны волысны сымын куимлаыш. Челет котратысны нёльшо, видшо, как ямысшо метра, эти да как километр. Став вермышлы вичмис ошкана кабала да медаль. Районын спорт высна кывкутыща спасены. Моего ушво пырычишлыдыс чина, кати канмуса уштася свечкадымаыш пашкачым было. Та из дук кежла ставыс. Вильтар яздаштыган ми водичим коми информ, коми онлайн, бизнес новости, коми агентство яслан, а сиджа миян корреспондент яслан Юр яслан.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере небольшой, в отдельных районах умеренный, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер с западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17, местами до 22, в южных районах плюс 18-23 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер южный, юго-западный. 2 порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Эфирин Миянкат.
7: Видеоланет. Студия Елена Быстрова. Кырткирес районца приозерныен муниципалитет спортфестиваль. Спортсмены аспетка чесны ордющемен. А гыщи асвермисны щелым щерти из колявны кад. Пырочины мастер-класс ясы, щелны ёктыны творчества котыр яскад, небачны да чесмачны. Софья Богодевич при озерной поселок Саюралыч быт гоща спаны далась, а сыща чоломалась, да оттялась сцена вывщань.
8: Чему оно посвящено и который раз оно проходит?
9: Оно проходит у нас уже второй раз. И посвящен он, конечно, в первую очередь спорту. Ну и, конечно, как без культуры. Прикрепляем сюда культуру, чтобы людям было комфортно у нас находиться.
8: Сколько спортсменов приехало?
9: Спортсменов приехало в районе, по-моему, 70 человек у нас в этом году. В прошлом году было у нас 25. А в этом году 70, поэтому мы нарастаем.
8: Это с района приехали?
9: Это из Сыктывкара приехали, из района приехали, из ближайших населенных пунктов, да.
8: Ну, радует, да, статистика?
9: Очень радует. Статистика радует, мы на это и работаем. В следующем году мы еще будем отрабатывать. Мы разговаривали уже с президентом Федерации триатлона Республики Коми. Он нам даже как бы пообещал, вот хотел приехать посмотреть у нас площадку. Может, у нас на следующий год будет республиканский триатлон, если понравится наша местность. Так что мы выходим на более высокий уровень.
8: Многонациональный поселок. И они все дружно живут. Как вы добились такого успеха?
9: А в этом наша изюминка и есть. Потому что когда народ многонациональный, мы же ведь не просто тут живем. Наши родители здесь жили, бабушки и дедушки жили. И это ведь, наверное, их фундамент, их заслуга, то, что они так нас воспитали. Живем дружно. У меня очень фундаментированный волонтерский состав. Поэтому, ну разве можно было сделать такой праздник без помощников? Конечно, нет. И самих жителей, конечно.
8: Какие изменения произошли за период вашей работы?
9: Я работаю почти 10 лет. Ну вот мы с вами тут сейчас находимся, да, рядышком. Новые дома начали строиться. Молодежь у нас, та, которая раньше уезжала в город, она вернулась в наш поселок проживать. Поэтому, а когда молодежь возвращается, значит, у нас есть будущее.
8: Школа есть, у вас садик, у вас пап, у вас все функционирует?
9: Да, у нас не просто школа есть, у нас 11 классов школа, я вам скажу. И у нас учатся 75 человек. Но с соседней деревни Вашкуре приезжает 5 человек, а 70 человек – это местные жители приозерские. Да, действительно, у нас есть одна группа детского садика. В прошлом году у нас запустили ФАП новый абсолютно, библиотека, почта, магазины у нас. Мы живем, развиваемся, слава богу, не жалуемся.
8: Специальная военная операция. Есть ли жители, которые ушли и не вернулись?
9: Да, конечно, есть. Почтили память мы наших мальчиков, да, кого не стало. И есть, конечно, мальчишки, которые мобилизованы у нас, тоже защищают там нашу родину. Конечно, есть, но мы держим за них кулачки. Собираем здесь тоже, у нас есть беседа такая в Приозерном внутренняя. Мы собираем гуманитарную помощь, лекарства, все им отправляем. Вот что мы от себя стараемся, мы все делаем, помогаем. Родители, когда обращаются к нам, мы тоже не оставляем. Даже родители погибших мальчишек, где-то какая-то вот поддержка нужна или что-то, вот помочь по каким-то документам. Никогда еще никому не отказывала, все подходят. И что от меня зависящую поддержку, я всю даю.
8: Какая поддержка нужна для поселков?
9: Для поселков, конечно, нужно показать, что руководство, именно руководство, администрации сельских поселений, пускай районных, они должны поворачиваться лицом к населению. А когда ты свой, когда ты простой, когда ты разговариваешь на языке народа, а не законами кидаешься, тогда ведь люди тебе ближе становятся. Поэтому я думаю, что сейчас нынешнее, ведь все равно это же сложное время сейчас у нас идет, что скрывать, как бы, да? Но вот наша душа, наша открытость, наша простота, даже вот вы сами заметили, какая вот сегодня у нас обстановка, такая вот дружная, как бы добрая, теплая, спорт нас объединил, культура нас объединила, и я думаю, что нашей вот широкой такой душой, многонациональной, да, у нас ведь Российская Федерация вообще многонациональная, да, и наш уважаемый президент ведь объявил не зря годом народного единства этот год, да, и мы все преодолеем, все трудности преодолеем. Мы верим в наших мальчишек. Все у нас будет хорошо.
8: Вам помогают как руководителю?
9: Очень помогают. Без плотной поддержки волонтеров ничего бы не состоялось. Пускай это праздник у нас сегодня. Но у нас ведь в течение года проходит очень много мероприятий. И какому бы человеку, вот я сейчас даже бы не позвонила, любой человек подымется и пойдет, и траву покось. Вот сегодня даже мы делали кухню полевую, и через раз все булочки принесли и испекли. Но это же показатель открытости людей к нам.
8: Я смотрю, у вас ни одного борщевика не растет. Как вы так добились?
9: Ну, у нас получается, во-первых, и песок здесь, во-первых, но он к нам подбирается. Но когда мы находим вот эти участки, мы в этом году выиграли конкурс через Минсельхоз на 230 тысяч. И вот централизованно, где появляется борщевик, мы с ним боремся. Мы его убираем с корня, можно так сказать.
8: Что пожелаете своему поселку, своим жителям Приозерного?
9: Ну что, я могу пожелать, конечно, процветания, развитие, чтобы больше молодых людей к нам приезжало, чтобы демографию нашу подымало, чтобы наш праздник дорогой был шире и шире, чтобы люди к нам приезжали больше и больше. И дай Бог вам всем крепкого здоровья.
8: Большое спасибо.
9: Спасибо и вам.

0: Приозерки! Добрый день, уважаемые гости и жители сельского поселения Приозерный, тренеры, судьи и приглашенные лица.
1: Добро пожаловать на второй спортивный открытый фестиваль по дуатлону в Каркеротском районе!
0: Галя, ты! Сегодня на нашем спортивном фестивале будут соревноваться на горном велосипеде и бежать кросс ребята и взрослые в разных возрастных категориях.
1: Также сегодня пройдут мастер-классы по стрельбе из лука.
0: Желающие могут поучаствовать в беге на длинную дистанцию по пересеченной местности.
1: Принять участие в соревновательных индивидуальных играх Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
0: Вас ждет дружеская встреча по волейболу среди команд Приозерный, Усть-Локчим, Аджиром и смешанная команда Большелуга и Богородска.
1: И кроме состязаний вас ждут яркие концертные номера художественных коллективов со всего района.
0: А сейчас мы приглашаем на сцену заместителя руководителя муниципального района Каркеротский Карпова Константина Владимировича.
2: Уважаемые жители Приозерного, уважаемые гости, уважаемые спортсмены, вот и пролетел год, и Приозерный нас снова встречает хорошей солнечной погодой, обширной программой. Поэтому я вам всем желаю сегодня хорошо провести этот день, с улыбкой, с настроением, чтобы у всех было прекрасное впечатление после того, как вы уехали, и сказали еще своим друзьям, коллегам, односельчанам, что есть такой праздник в Приозерном, и всех сюда мы приглашаем в следующем году. Спасибо сказать Софье Николаевне Богодеевич, она прям локомотив этого всего мероприятия. Я очень рад, что мероприятие состоялось, и сегодня народу не меньше здесь, а только больше. И еще, я думаю, подъедут, поэтому вам огромное спасибо всем организаторам. Мирного неба всем над головой. Я хочу вручить благодарственное письмо главы муниципального района Каркеротский, главы Сажина Константина Анатольевича, Наталья Васильевна, вам за достойное воспитание сына Лихачева Ильи Михайловича, бойца 3-го добровольческого отряда «Барс», настоящего патриота, храброго воина, любящего свое отечество и гражданина, неравнодушного к судьбе нашей великой Родины. Поэтому вам огромное спасибо, низкий поклон и от главы муниципального района благодарственное письмо и букет цветов.
0: Приглашаем главного судью фестиваля Гилева Александра Владимировича.
3: Уважаемые участники, жители поселка Приозерный, гости, сегодня я рад вас видеть в очередной раз на нашем открытом спортивном фестивале «Каляты». Основная наша программа – это дуатлон, это гонки на велосипедах и кроссе. Также у нас в программе сегодня ГТО. Можно любому желающему подойти, записаться на площадку и сдать нормативы. После завершения дуатлона у нас будет бег на длинные дистанции. Ну и параллельно у нас идет соревнование по волейболу. Хотим вручить знаки отличия ГТО жителям поселка Приозерный, которые уже выполнили. Серебряным знаком отличия награждается Денисова Милена Александровна. Бронзовым знаком отличия награждается Бурковская Эвелина Ивановна. Бронзовым знаком отличия награждается Ярцева Дарья Константиновна. Бронзовым знаком отличия награждается Киселева Кристина Михайловна. Бронзовым знаком отличия награждается Игнатов Павел Ярославович. Бронзовым знаком отличия награждается Торлопова Мария Тарасовна.
4: Филипп Пинягин, Кырткераса, Томуловлы спортшколан веладыш вайс челядца фестиваль вылаз. Кыджи дащ тышисны, и кыджи аны йон мачаны челядец, виштал из тренер.
5: Филипп Николаевич, ты там локтинат каля гажвала мыла?
6: Сараночина.
5: Мыян сордисянат.
6: Дуатлон, котортны и великан.
5: Ачнат кутанат или челядец вайнат?
6: Челядец вай, ачим тоже кута котрона.
5: Кымын кола километр котортны?
6: Станется насланы в зависимости от возраста. Минам куим километра котортны, дас великан и полтора бара котортны.
5: Челядь тыша куча марлы даже квайнат?
6: Минам челядец локтусны, да сарас и уджиджикеш.
5: Ты на СС вела данны, да?
6: Да, мя уджала тренер-преподавателем, Кырткерасын.
5: Лыжан котраланы?
6: Да.
5: А ашынтканы чужинат будминат?
6: Мя чужи будми вишерсиктен, Кырткерас район. Кыш саярас в уджи Кырткерасы, давайте он и Кырткерасын ужоны сэны.
5: Кажите?
6: Пока кажите.
5: Чем ловина ты спортсмен? Ашнат кычка или
6: котка? Да, мы кор школам велече, а чем получается занимать лыжин котрале. Поступить в педколледжи, велече сенек, водже котрале и кычу бы векна и котрале занимать, а чем и челядец веле, да.
5: Тан челядь дым асланет?
6: Аслан, да, как челядь. Ну, в Касливи Тарес, выходные яздры я волю лейсла лештенен. А дети нас зелена, очень.
5: Кучам, вер мам лун я сымаш?
6: Кучу ми анталон торнуанья из, та я шуще вид спорта триатлон. Мы нам выем зоны яс, ну яс, код яс уже призеры первенства России.
5: Кучу ответлесная?
6: Мы котравлим Кировин, Пермин, Красноярска ветли.
5: Республика пачталас.
6: Прутедлам будет все равно не оле пушти.
5: Сейчас кушам же команда я с коми пачталас и он же кыш.
6: Кужитален вид спорта есть, да, миян дуатлон. Да, миян вид спорта есть, або на йона развит именно коми яс, да, только на заводите развивайтене. Челяги есть только вот контролены карса яс, воркута ищ и микроткерес. Бячу вон чуть контролыштене.
5: Лыжна от кушам кар яс, си грызли яс гашка йонаш.
6: Лыжит ведь за миян главный вид спорта, да, то есть лыжна у на район прям йона занимайтене, узевжит конкуренция и то есть даже шуам микроткереска район. Кушанка все равно не лен команд, не швам первое место вообще там. Ой, же си, я сидел на шоу. А то лишь мы еще верим, а может только пятое место вообще. То есть конкуренция с ней лежит на завыжит. Ведь главный вид спорта из комиас лежит.
5: А ты на радиете на спортсмены коды?
6: Да коды они в том и скотрали. В основном кучу бачи встанет, что тут сада мы вытекли, ого, сидим, подражать не вытекли. Я бы мы уже ачим подражатель для асламчи едли.
5: А котка ты тут занимала на час?
6: Коды коми еще скотрали, что мы сборная Россия. Илья Порошкин, Семиков, Земяшкин, Меняска, Станска, Тыца.
5: Йорташан,
6: это? Корадишлям.
5: Быттан немало на коми спортсменца?
6: Любой тренер лен задача из кучем воспитать олимпийского чемпиона. Все, и надо к этому стремиться.
5: Куда сани верман шунны?
6: Там, который даст на Давидидлам, куда я съёныш. Там он вай даст вичилять, потому что он начилять, куда кучека мунус не шотчины, гожем, куда кучека бабушка дора мунус, куда море были мунус. Сиен там даст вид мортисту карты свайны.
5: Локтен ища спортас, челядис?
6: Ну, дышечины, конечно.
5: Филипп Николаевич, ты кому бач ужала над?
6: С тренерами ужала уже 2014 год чань.
5: Даст какво?
6: Даст какво.
5: Вот ты, анчерти, челядис, ёна вишисны?
6: Ёна вишисны. Зе ёна вишисны. Мы, кор первые се локты, мы нам были челядь, группа набирает и получается на ясли они, 2002 год рождения, на ясли они уже кышца яресны. И уже за ее нашу сравнительны, всякие поколения с ее не поколения с. И она вышесны, и она дышмесны.
5: А вы не без...
6: Семь еще равно челядь, когда я с вами ёнджикеч, да, когда я с кышхены, эмеш, окшуми дикеч, мы ябушеч. Но просто вот кормят только локти ужины, всякие бутики вылины эчайн, когда я с вот сочем дышеникеч, да, эчайникеч. То есть уже группа выли, когда я прям выли занимательны, кусьяны стався. А они прям бутики дышмышцесны. Всякие, все я кормят только локти ужины, мы теряем пропущительные тренировки, сочем сезву, не азвали бы тренировка на локта, с нами редкие облами пропущительные тренировки, покушан к уважительной причине. А они придумывают не бычьима причина, мы этим пропущительные тренировки, и что вам уже джики аслен должен ли он вид квай тренировка вежен нас, а не я с волонной так мукодишь вам, куим еще волосные, и все.
5: Ну, а видишь там он?
6: А видишь ли же, будь видишь, а мы сейчас, а кто не он видно, вообще злокно.
5: А не я с тебя не можешь же?
6: Ну я с это воджик будмены, воджик взрослый мене, и ну я с даже намного ответственнее джик, чем дети не я с. Мен даже он же как бы, ну, ну я с как кажется уже он, потому что не я с ответственнее джик.
5: А ты вела данча классика, или бычья манога?
6: Бычья манога, да, и лыжи, и коньяк, и классика, и котрон, и великен. Там все выглядит, мы ячим кожа.
5: Миан спорт из республика почтала совмы?
6: Тарачины. Завучит проблема, если я гугер инвентарь. То есть спортивный инвентарь все зевдона ставит, профессиональный все ставит зевдона. Мы шо вам мужала тренера, да с какого, да? Мы не шо вам бур гоночные лыжи, шетлисные, на можно на пальцах пересчитать. Бур лыжи сулали почти 100 тысяч. Без креплений, без ботинок, без палок, да?
5: Челядец асла служил?
6: Ну, кот, челядь не были наши, скотли мамбаки с верми. Мемуйка старача, что вам быдво старача хотя бы парамет пара, а чем не бы тоже. Потому что результаты зевьона зависит инвентарщиц. Если ты на лег инвентарь, ты не кором вермись ян выиграть. Не. И минимум будь я же лыжники я со сборной, я с котка отсыштли, что вам сидите лыжи подарит, если ботинки подарит, если мы пачкам все, вот Илья Порошкин, допустим, челядь или пачкам все подарит. Потому что если мы окут коршни в бур инвентарь, то я с тобой лег инвентарь на сворщины и еще вот еду, кто с ней занимается. Вы там стався со всех сторон пытать там вика коршне думуштне отсуштне
5: челяди озвермене брдануша или мы
6: да овлаже да вичма ситуација е со овле и врдлени и шеравлени и стар со овле
5: ќе ми кок ја данчелам се
6: а но да се ја нуджу се чем јем шорни тишне да подбодре тишне да стане се на психологија се разне кодос кола видиш не кодос кола ошкуштне
5: та че кому на дишн локтан не
6: а та е моду дишна ну оден не вот моду диш локтан просто ми антане как раз матен
5: челяди коми на шорните нос
6: ос парамет кодос Семечко, я с Гугар червоне, а чорніть не все нікуди чорні. Ще ми навіть мукодрі спеціальні наскід кому чорніте. Чок там викинесли перевидіти, ще поки вони перевидіте, наприклад, горта догледжує. Вірно, ось ці дорогі мост. Колок яндишин, ми держачимо, спомінте, бутіки даже студент ден корвели, бутіки карат мунам да сіктиш, а бутіки яндишин штан кому на чорнітне, а шом автобусом мунуген или гуляйте ген. А он весь кот, конечно, все, ми нам родно кув, да, ми будни, ми кому кув, блин, будни. Ми ще, наприклад, ми вели даже чорні там комуєн, сім'єн, комуєн чорні там, да, роч кув се ми се веледим, виліш, коді іностранний язик, да. А вони, наприклад, все же ми вище, ми чіте, да, зеву на чиєї срочен уже джуляш, ані срочен чорні там.
5: Ми ще ям талант став орди ще ще сесли.
6: Бура, котор тасне, танес до фініша лок тасне, танес виграє не озвер мене, но пусть побідіть сильніший.
5: Та во кучам плану я?
6: Триатлон, ми нам виїм, от кем спортсмен, код я призори первенства Росії, код я відлене отборичний на чемпіонат міра, на яска, чемпіонат міра по зимньому триатлону.
5: Вермам я, збитай челяйте, німадей, комі республіка. Коми кивте, вже дайте тянли.
6: Тянли теж, завжди дайте, став борсом.

0: Валентина Дмитриевна, у навосайн локти стачиовны. Тане и чужис на сылан челядис. Уже двичеч Татьяна Ложечкина да Татьяна Панюкова медвочащ локтис на поселокас. Йона и кажече магажаинес. Тая нывясыз быттар кужеч вычищас. И час куда пущены, лыжан котралыны, кипот туяш, щуланы да ёктыны девчата котырын. Валентина Андреевна, ты приозерный олыщ?
1: Милок ты таче, 91-й воин.
0: Кутыш лок ты над?
1: Деревянский, Чуськулумский район, Вересепеты таче, таны олам. Довольен. Уже приезжарный сань. Уже не. Позже, ну, мы осьезны, да, таны. Зай любит приезжарный сэ.
0: Мы еще ради таны.
1: Юты забуреш, вилали, оз, считает мы комили, рочи, таны и ставы сэм. Уна пылы свой тыр, да. И савын скадлышалам.
0: Зай меча костюм ясыд?
1: Кат крысчань вайсны.
0: А ты еще кым он вошила надны?
1: 91-й локтым, 93-й вон. Ваш клуб основали, кор ваш клуб набыли, сэн шилим.
0: А челять-то таны бутты над?
1: Да, таны. Пис, танжолы, гытрашис, внучканинем.
0: Кыны ты уджавлинед?
1: Первый селок ты да туйвилн уджали.
0: Йозы сунджик гожим нас?
1: Гожим нас, у нам локталыны таны.
0: Каникулы дыры снаймы?
1: Каникулы дыры, да. Бабушка яс дораз да, сиджи да. Мам бать дораз да, локталыны.
0: Чилны таща кажичи?
1: Кажичи. Йот нам шила и хорын шила и.
0: Вот над соли скаланжи, да?
1: Да, да. Кому песняется, ручь песняется.
0: Ани повстат, коми суна?
1: Имеешь?
0: Мы сияны от поселка для.
1: Сия став бурсы. Мы так же и ловас, даже мы бурчик нашел у вас.
0: Видела нет?
2: Чолен.
0: Кыш налог ты нет?
2: Уже двичишь. Еще в недаю ты не?
0: Мы нашила нет?
2: Мы шила кому печня, люм дазер, котешке абону люм, и стирка быть теке миян. Лови, еще танец. Еще миян руководитель Саша. Шула скук пешня.
0: Та че, че куда локланет?
2: Первый шлок ты.
0: Место я заскажу че не?
2: Ой, слушай, мичаш. Особенно это те не уластай, куда не волейбольная площадка, са вообще супер. И за тен земча кирка я свечи даде.
0: А кушам та не пуясы, да ты антачан мэжжа?
2: Миян, видите, как сужда сабу. На овлиш, пужнем да маршрут став несли. Мед стройчасный ёнджика. Мед озмуновны. Мед оскус.
0: Видела, нет?
3: Видела, нет.
0: Татьяна Геннадьевна, девчата.

Ёлё жёрнен олэны возьмэс чэсьёс. Код я зилэны вэчны став позянаса. Медым чужан пощёлэкэс и водзе олэс дасэвнис. Каляты спортфестиваль дасылан олэсяс юлыш, миян чёрне эзна помощь. Аски кывзэй миянас тае жэкады. Атавылын ставэс, аджэш лэтэч став бурсэ.

0: Вести Комигор.
1: Микрофон вожен Максим Канов. Юр яздачтан редакция Тедмады Вультерьясен. Республика Саньоль школа, да Сыктывкарса технический лицеен, помолене вульмадан уджяс. Комиен вешкадлан котырын юрнодыш Дмитрий Братыненко чектис подрат омасяслы кучишне урчитам кады, медым быть эштадны во помочес. Но штаты чадис мы локтан воон, чонталан стройбаясса кола воштыны сентябрь медводжалунач. Во панчем чань комиен чужес медводжа шурс куимшо сая кага. Мам батислы шедше регион сашим я капитал, куимшо шурс шайт. Кыжвит арасыч мамыслы вичма миллион джин. Шымыс чукта республика кудьиш. Таву юкама кыкшо шижимдас миллион шайт. Виджис шымса мата шурс шижимшо ветымын шемья. Быд нёля

0: С небесны оланин, а сидже кирка патера с джонталом было. Капитал отсаган позже веладны челяться, небны машина, лым ты муниш техника пыж. Йона выдечены войтер из быд воща вештам ясан, веты мэн шурс шайтэч. Мэнтэны би, ва, шоны да мукат коммунальный чёт яс. Возвод, детсадьян виджем, курорт, шемьян шойчем мукат тор. Земская велодыч канмуса учтас оцелы ваядны учительяса снежит омочеменяса. Выль велочан воин комин прычис программа сдас педагог. Войсны Луздор, Мылдин, Куламдин да Чилимдин район яса. А седжа Ушинска, Печора, Сыгдывкар, Бердса, Вылыс, Максаковка. Считаны тадымлун яс Англия дорожка вещь, математика, химия, история кужа, седжа ичет класс ясын. Котка бергачис чужанинас, мукаца ышедисны буру словеяс. Лышлана нажитка, благоустроитым оланин, дерт им миллион шайт мы еще че быдынлы, кола ужавны вид воишне эчаджик. Таво выла программа с комин эс на помощь. Республика Сабурдачан ясын пашкала туйдан веладан урж. Наставник яс веладаны кыкшу сая том специалистес, код яслан туй сымын на заводича, налдыш кыжан ужаланы Сыктывкар сакоймат поликлиникаан. Наставничество учтаса пыры регионца нелемын сая оумас республикаса диспансерес шен чихтса фапьясэч. Ужаланок шимырта медицинан став тэчэна туй вижяс, хирургия шен неврологияч. Тудэдыщас оцаланы и том врачеслы, и шыр ужалыщеслы.
1: У нас здравоохранение каждый день развивается. Новое оборудование, новые технологии, да, все становится сложнее. Этому необходимо уделить больше времени и воспитать нам будущее поколение профессионалов.
0: Юркарса коймат поликлиникалан лунча стационарын уна кандидатыч туйдыдычан Борисны Светлана Аверинас. Зев бурщелыма дашань морд, се йона кывкоты выль уджыш, шуо сылы долыд, мы эм коткад юкшины опытан датыдым лунесын.
2: Обучаю санитарным правилам, постановке капельниц, введению внутримышечных, внутривенных инъекций, кровопускания. Анна Юрьевна в роли наставляемой показала себя очень с хорошей стороны. Добрая, отзывчивая, выполняет все правильно.
0: Быдлун стационара вулы мата кыкшо пациент, отеслы индама войт ведан аппарат, мукадеслы укол яс, но ставан лыколы аджины бур кыв яс, да кывны быданыс. Том медсестра Анна Лазукова лытая щечи кухни, да февраль чань уедет стадмавны почти ставку ланаторсы.
3: Мне кажется, что самое главное – это приходить на работу с удовольствием, когда ты действительно горишь этим своим делом, и вот у меня, я очень рада, что у меня происходит это действительно так, что я с утра просыпаюсь, я понимаю, что меня ждут пациенты, благодарные пациенты, улыбчивые, с которым как-то мне легко получается найти общий язык.
0: Учтас арталама кык вовыла, буреш сым да веладыш да велочичлы кола ужавны ытув. Проектлан могияс медым том войтер колес учикасын да медицина отсак пачкалыс. Но ырнынин гыгырвуана вульпыртым бура тычас медицинан шерпаслы. Княжпогост район Сачимия вырык пошелок и школа коридор ясас шерпасалысны лемень шой перьян да тая кырцы сывдан оумас илыш юр яс да картина яс. Чарядис окота пырыш тыдмашыны. Могыс туйдадны велочищасы учикасы. Откамынлын батьмамыс мыршыны буреш индам оумасас. Предприятиес озы тивонин оце школа ыслы. Веши корши педагог ясас. Мынтыналы бытталыщащым могуды классеса кушамшыры эмбуран. Сыктыв районы нодисны аз шемья бать мамтам челядес бочны окутиды счастлы велычем. Вечкадыс уджнас езлы оцыкчатан сетча ширыныш Наталья Киселева. Нимкодь мы шемьяса бочтеснынен куим зон поснеяс. Ширыныс аттяла гозияса смел луныш, да челядлы шуд лун четны дач луныш. Кар район ясын бара заводичыны коми войтырлын воча конференцияс. Медводжа ясылы да стапырье Ушинск. Нодасны усовым шиктын октябрь медводжа луны. Медым вермесны волыны и ылы омычимен ясыш ез. Мед шыр шорни мунас коми кыв вичем сывмадым елыш. Чырш видаласны культуран шерпас. Вичишыны школа ясын да детсад ясын коми кыв веладым кужа вызем яс. Дон яласны и мыйнин вычама районас шикт вокат гитадын. Петкадасны усовым са школалыш асмуту ялан мужей. Тыдмадасны шикт Тыслан тычанайн ясен ло концерт. Конференция была скорома велюна езыс. Чырш республика чупадыш. Четверга да пекнича савин нима драма театрын медводжаэш петкадласны перым савежа Стефан елыш спектакль. Кычтыца таво сылан купшемчан тыры квайт шокомын во. Шо режиссёрыс Денис Рассыхаев. Пьесасы гижыс Санкт-Петербургыш драматург Анна Бесчастнова. Подулас боштам атуэлым яс чырш коми наука шаренца кыв, литература да история институтлыш да Сыктывкарса епархиялыш. Проект сэс бульмадыма расшияса культура фондлан грант отсыган. Пекничащань и вежанчаш коми, но досны зарник в литература да шилада ыджит гаш чукарчилам. Котртыны коймадышнен. Чема художества кыв да небогеслы. Ужна сло шимыртама ухта, варкута, ем ва сыктывкар, сыктыдинца выльгар да кырткерыс. Ло квайтамыныш унжик мероприятие. Немала нагирыща скат панедашлым яс, лекция с мастер-класс яс бытчама петкачем. Гэшчеслыдын вель уна тычана морд.
4: Радио России. Коми-гор. Спорт.
0: Виженчик-то нодисны кокни атлетика кужа сыхты в районца Арша Ордышем. Сетчас чижим школаэш, панишны волысны сымынку имлаэш. Челет котратысны нёльшо, видшо, как ямысшо метра, эти да как километр. Став вермышлы вичмис ошкана кабала да медаль. Районын спорт весна кывкутыща спасены. Моего ушво пырычиш лыдыс чина, кати канмуса уштася свечкадымаэш пачкачым было. Таяс дук кежла ставыс. Вильтар яздаштыган ми водичим коми информ, коми онлайн, бизнес новости коми агентство яслан, а сейджа миян корреспондент яслан юр яслан.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере небольшой, в отдельных районах умеренный, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17, местами до 22, в южных районах плюс 18-23 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер южный, юго-западный. 2 порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске ВСУ выстраивают оборону в промзоне Дружковки. Украинский конфликт станет одной из центральных тем на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Данные о детях перестанут вносить загранпаспорта. Подробности далее. ВСУ выстраивают оборону в промзоне Дружковки. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Тем временем наши войска подступают с двух сторон к Доброполью, через которое проходит основная трасса снабжения украинского гарнизона в Краматорске и Славянске. А на счету бойцов группировки «Запад» 123 тяжелых боевых мультикоптера ВСУ, 53 беспилотника самолетного типа и более полусотни пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Леонид Шаров.
5: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовое, Волчий Яр, Богородичная Донецкой Народной Республики, Лесная Стенка, Низшая Соленая и Червоный Оскол Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 123 тяжелых боевых мультикоптера типа Р-18. Общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожено более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777, реактивная система залпового огня и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы NTPQ-36.
4: Добавлю, в результате работы западной группировки противник потерял полсотни пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи, 40 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Тем временем сирены ревут всю ночь в некоторых районах Украины. Взрывы раздаются в городе Кропивницком, Кировоградской области, в центральной части страны. Об этом сообщают украинские СМИ. Режим воздушной тревоги действует также в Киеве, в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской и других областях. Украинский конфликт станет одной из центральных тем на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сюда съезжаются 130 лидеров и представителей 193 государств. Нашу страну представит глава МИДа Сергей Лавров, который выступит 26 сентября, пишет РИА Новости. Однако до этого времени у него запланирован ряд встреч. Не исключено, что Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В числе участников дискуссии будет также Зеленский, который рассчитывает провести отдельные переговоры с Дональдом Трампом. Помимо Украины, на повестке недельных дискуссий военная и энергетическая обстановка, связанная с Ближним Востоком, выборы руководителя ООН, влияние искусственного интеллекта, климат и пандемии. Данные о детях перестанут вносить в загранпаспорта. Новшество заработает с 1 января. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС. В качестве причины такого решения ведомство называет необходимость защитить право россиян на свободу передвижения. В последнее время наметилась тенденция отказывать во въезде в недружественные европейские страны российских детей без загранпаспортов, в то время как запись о них имеется в загранпаспортах их родителей. При этом в МВД рекомендуют при планировании поездки все же заранее изучить возможность выезда ребенка по заграничному паспорту родителя на территории иностранных государств. Мошенники начали обманывать на новостях вокруг магазина «Фашан» и «Лимана Про». О новой преступной схеме сообщил ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Аферисты активно рассылают СМС или звонят гражданам от имени силовиков и предупреждают о том, что деньги с покупок в этих торговых гигантах поступают на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо вывести средства на безопасный счет. Общественник призывает не вестись на подобные сообщения и незамедлительно прекращать диалог. Напомню, на днях указом Владимир Путин перевел находящиеся в руках зарубежных владельцев активы сетей под управление российских структур. Ракетчики КНДР провели успешные испытания нового вооружения, передает агентство ЦТАК. За их ходом в Главном управлении ракетостроения страны наблюдал Ким Чен Ин. Они прибыли туда вместе с дочерью. Агентство уточняет, что была испытана новейшая боевая система. При этом ее тип и характеристики не раскрываются. Лидер КНДР назвал новую систему непреодолимой силой, которая, по его словам, станет для оппонентов Пхеньяна неизлечимой головной болью. Украина хотела объединиться с Польшей в начале СВО. Об этом накануне рассказал бывший польский премьер Ярослав Качиński на молодежном конгрессе, передает Речь Посполита. Как указал лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость», украинская сторона вынашивала идею создания единого государства с Польшей. По его словам, в тот период Киев ожидал от Варшавы шагов, на которые она не могла согласиться. Однако затем позиция украинского руководства изменилась. Отмечу, что в последние месяцы отношения между Польшей и Украиной испортились, в частности, в июне. Президент республики Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей украинской повстанческой армии, которая признана в России экстремистской. Старые iPhone в России начали дорожать после презентации новых моделей Apple. Участники рынка связывают это с повышением закупочных цен и особенностями параллельного импорта, сообщает Афиша Дейли. По данным Яндекс.Маркета, с 7 по 13 сентября средняя цена iPhone 17 Pro Max выросла на 10%, iPhone 17 Pro на 5% и 16 Pro Max еще на 5%. Стоимость iPhone 16 Pro за это время практически не изменилась. После презентации Apple также повысила цены на iPhone 16 и модели 17 серии на $100. Компания объяснила это подорожанием компонентов, включая памяти накопители. В России на итоговую стоимость дополнительно влияют курс валют, логистика и условия параллельного импорта. Почти 2000 животных из столичных приютов нашли семьи с начала года. Новый дом обрели 1963 животных из городских приютов, среди которых 1436 собак и 527 кошек. Сегодня в 13 приютах Москвы содержится около 14 тысяч собак и 1766 кошек, которые ждут встречи со своими будущими хозяевами. Познакомиться с ними можно не только в приютах, но и на выставках, пристройствах или с помощью сервиса «Моспитомец».
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Череповчане взяли верх над хабаровским «Амуром» со счетом 4-1. У победителей отличились Илья Иванцов, Александр Скоринов, Никита Попугаев и Денис Яну. Проигравших шайбу забросил Василий Мачулин. В других встречах понедельника казанский «Акбарс» в овертайме был сильнее тольяттинской «Лады» 3-2, а московский «ЦСКА» в серии буллитов сломил сопротивление владивостокского «Адмирала» 4-3. Гол российского нападающего Георгия Меркулова не спас «Колорадо Эвеланш» от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» со счетом 1-3 у победителя результативный пас Владислава Наместникова. «Питтсбург Пингвинс» был сильнее «Баффало Сейбрс» 4-1 благодаря голевой передаче Андрея Кузьменко. Россияне Сергей Колденков и Дмитрий Карманов вышли в полуфиналы чемпионата Европы по боксу в Софии. В четвертьфинальном поединке Колденков победил Франко Мартинеса Ненада из Испании, а Карманов оказался сильнее испанца Адриана Ферснада Рикарда. Также накануне в четвертьфиналы вышли Всеволод Шумков, Чаараф Ашалаев, Исмаил Муцольгов, Людмила Воронцова. А вот Алина Пушкарь уступила в 1/8 финала. Новосибирский «Локомотив» обыграл Новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3-0 во втором туре группового этапа Кубка легенд по волейболу среди мужских команд. В другом поединке понедельника «Зенит» Казань взял верх над «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила сотрудничество с тренером Игорем Андреевым. Об этом заявил сам специалист. Андреев тренировал Александрову с 2025 года. За этот период россиянка выиграла турнир в Линце и впервые вошла в топ-10 рейтинга женской теннисной ассоциации. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Радио России.
4: В Южно-Сахалинске сегодня 18-20 градусов, небольшие дожди. В Екатеринбурге 21-23, в Хабаровске 15-17 градусов, в Мурманске осадки и всего 9-11 градусов, в Оренбурге 28-30, в Воронеже 21-23, небольшие дожди. В Нальчике сегодня 24-26. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит 14-16 градусов. В Москве местами небольшие дожди, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 14 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере небольшой, в отдельных районах умеренный, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер с западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17, местами до 22, в южных районах плюс 18-23 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер южный, юго-западный. 2 порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: 200 Коми-Гор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. На тему выборов. Явка на выборах Госдуму по Куми составила 51%. Наибольшую активность проявили сельские районы. Традиционно лидировали Усть-Выемский, Книжпогодский и Прилузский. По Сыктывкарскому одномандатному округу самое большое число голосов набрал Станислав Кочев, выдвинутый политической партией «Единая Россия», набравший более 42%. На втором месте представитель КПРФ Олег Михайлов, у которого более 23%. На третьем – кандидат от партии ЛДПР Татьяна Кривощекова, почти 8% голосов. В партийном списке победила «Единая Россия» – более 43% избирателей. У идущей за ней КПРФ – свыше 21%. На третьем месте ЛДПР – более 12% проголосовавших. «Новые люди» набрали 8,7%. У остальных партий – от 4 до 0,2%. Выборы в республике прошли на высоком организационно-техническом уровне, отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Облизов.
2: Очень высокий уровень открытости. Это значит, те наблюдатели, которые на местах за ДЭКом, то есть в Москве ТИК-ДЭК, места принудительного содержания. И это работа в центре общественного наблюдения. То есть это системная работа по общественному контролю, она была выстроена. Те инциденты, про которые уже как бы обозначили, сразу официальная позиция была представлена. А наблюдатели были на участках не только от общественной палаты Республики Коми, но и от кандидатов от партий. И на некоторых участках было даже, например, там 4 наблюдателя.
1: Окончательные итоги голосования будут подведены сегодня. В Коми запустили новую программу поддержки семей участников спецоперации «Свои семьи». Инициатива победила в конкурсном отборе среди регионов России и получила финансовое содействие – более 13 миллионов рублей. На эти средства планируется проводить индивидуальные консультации и мероприятия для совместного досуга, создать группы кратковременного присмотра за детьми участников СВО. Все для победы, в том числе и седаны, переданные управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми. Более 10 лет техника выполняла задачи гражданские, теперь предстоят боевые. Раньше машины использовались для нужд подразделений ведомства в Сыктывкаре, Печоре и Ухте, рассказала начальник отдела УФНС по Коми Ирина Чуркина.
3: Мы их поддерживали в технически исправном состоянии. Если была необходимость, машины проходили тут же техническое обслуживание, поэтому за наш транспорт нам не стыдно. И очень надеемся, что они будут большой помощью нашим героям.
1: А герои, в свою очередь, очень ждут боевых железных коней, поделился руководитель регионального исполкома Народного фронта Коми Андрей Мишарин.
4: Ребята очень ждут эти машины, поэтому в самое ближайшее время будем доставлять их в Донецкую, в Луганскую области. И, конечно же, обратная связь от парней, она всегда у нас есть. И ребята говорят слова благодарности всем организациям, жителям нашей республики, которые принимают участие в сборе Народного фронта «Все для победы».
1: Всего с конца 2023 года от неравнодушных жителей предприятий организации республики Народный фронт передал нашим бойцам почти 70 автомобилей. Госавтоинспекторы Коми почти каждый день останавливают на дорогах безрассудных водителей. В очередном рейде подозрение полицейских вызвал гражданин отечественного универсала в местечке Лесозавод. Инспекторы заметили не только нервозность, но и почувствовали резкий запах алкоголя. Проведенный тест подтвердил его наличие в организме. Административный штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав.
5: Ребенка в садик.
6: Мы вас не заставляли сидеть в таком состоянии.
5: Да, я понимаю.
6: Это обижает только на самого себя.
1: В целом, за неделю в рейдах ГАИ было задержано более 60 нетрезвых водителей. Из них трое – рецидивисты. Больше всего нарушителей в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Воркуте. В Печоре продолжаются работы по созданию нового молодежного центра. В будущем здесь каждый сможет найти занятия по душе. Это современный коворкинг и переговорная для работы над проектами, лектории для образовательных мероприятий, уютная зона для молодых семей и штаб добровольческого движения «Доброцентр». Новое пространство объединит возможности для творчества, интеллектуального развития, общественной деятельности и физической подготовки. А в Прилузском районе продолжается строительство нового здания Летского интерната. Общая готовность объекта достигла порядка 14%. На площадке работают 27 специалистов, задействовано 6 единиц техники. На базе Дома культуры села Айкино начал работу детский центр «Чулым». Работа новой площадки выстроена на трех взаимосвязанных направлениях – прошлое, настоящее и будущее, что позволяет гармонично соединить богатое культурное наследие коми-народа с современными технологиями и образовательными практиками. Для детей здесь работают студия «Песка» и мультстудия, а для старшеклассников – студия звукозаписи, где ребята учатся озвучивать видеоролики и создавать радиоанонсы. Поисковые отряды Коми заканчивают сезон экспедиций. В этом году трудились на полях сражений в Новгородской, Смоленской, Калужской областях, в Республике Беларусь и Карелии. В Псковской области работала молодежь. Им удалось обнаружить и поднять останки 46 бойцов Красной армии, рассказала член поискового отряда «Северное сияние» Ксения Кетова.
5: В этом году мы выезжали на молодежную вахту памяти в Невельский район. Выезжали тоже на раскопы, но в основном я ничего не нашла, но находили другие отряды. В этом году подняли 46 бойцов Красной армии. Больше всего понравились люди. Поисковики вообще такие открытые, светлые люди. Вот когда я приехала, я прям почувствовала сразу, что как будто вот мы все большая семья, что каждый придет, поможет. За помощью обратишься, все, сразу все бегут к тебе. Один человек мне сказал, что если ты пришел в поисковую деятельность, то ты этим заболел, значит, ты уже...
7: Настоящий поисковик.
5: Да.
1: Новости культуры. 26 октября в 18:30 на сцене концертного зала Сыктывкар состоится незабываемый вечер музыки, вдохновения и живых эмоций. Группа «Балалайка» имени Семена Налимова приглашает на концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. Слово руководителю коллектива Игорю Морокову.
8: Дорогие друзья, уважаемые жители города Сыктывкара, группа «Балалайка» имени Семена Налимова приглашает всех вас на открытие творческого сезона. 26 октября в 18:30 концертный зал «Сыктывкар» по адресу улица Бабушкина, 22. Концертная программа «Балалайка. Классика. Вдохновение». В концерте принимают участие солисты Академического театра оперы и балета Республики Коми, лауреаты премии правительства Республики Коми, лауреаты международных конкурсов Алексей и Галина Петровы. Ждем всех с большим удовольствием.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: В Санкт-Петербурге завершился суперфинал Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. На коврах северной столицы за звание сильнейших боролись 80 спортсменов в двух дисциплинах – вольная и греко-римская борьба. Победителем весовой категории 125 килограммов стал Юнис Багиев. Сергей Пушкин завоевал серебро весовой категории 79 килограммов. Оба воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Эжва». Впереди у ребят всероссийские соревнования по вольной борьбе. Состоятся в Чебоксарах в октябре. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России. Коми-Гор. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере небольшой, в отдельных районах умеренный, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер с западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17, местами до 22, в южных районах плюс 18-23 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер южный, юго-западный. 2 порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Притормози.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас разговор, который касается абсолютно каждого, кто хоть раз садился за руль. И даже тех, кто только планирует это сделать. Тема, на первый взгляд, сухая и бюрократическая. Технический надзор и изменения, которые вносятся в конструкцию транспортного средства. Но давайте честно. За этими словами стоит совсем не бумажная история. Это история про безопасность. Про то, что находится между вами и дорогой. Про то, насколько предсказуемо поведет себя машина, когда ситуация может выйти из-под контроля. Все мы видели эти объявления. Установлю газовое оборудование, сделаю лифт подвески, поставлю нештатный бампер, заменю фары на диодные. Кто-то делает это для комфорта, кто-то для экономии, кто-то просто потому, что так красивее. И вот тут начинается самое интересное. С одной стороны, желание автовладельца, а с другой – требование закона, которое, поверьте, написано не для того, чтобы усложнить нам жизнь. Они, к сожалению, написаны кровью. Это не громкие слова, это статистика, которую в госавтоинспекции знают не понаслышке. И знаете, что самое коварное? Многие водители искренне уверены, что их переделка абсолютно безобидна. Ну, подумаешь, поставил другие диски, поменял выхлоп, добавил светодиодную ленту. Казалось бы, ну какая разница? А разница в деталях, которых мы порой просто не замечаем. Измененная высота подвески и центр тяжести уже смещен. Машина ведет себя иначе в повороте. Нештатная оптика, и встречный водитель на секунду ослеплен. А этой секунды хватает, чтобы не успеть затормозить. Другой выхлоп, и тормозной путь, оказывается, стал длиннее, потому что инженеры рассчитывали совсем на другую систему. Вот почему эта тема не про бюрократию, она про жизнь, про вашу и про чужую. Ну а что касается изменений в конструкции? Какие переделки нужно узаканивать, а какие запрещены категорически? Как проходит процедура технического осмотра и что изменилось в правилах за последнее время. И, наконец, что будет, если просто поставить и ездить. Об этом мы сегодня поговорим со специалистом. В гостях у нас старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора управления госавтоинспекции по Республике Коми Антон Иванович Кончарук. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Поговорим о важной теме, которая, я думаю, волнует тех, кто хочет, чтобы его автомобиль был в хорошем состоянии, всегда в нормативном состоянии, ездил без помех. Технадзор. Модно не значит безопасно. Давайте поговорим и раскроем эту тему, что мы имеем в виду под такими интересными лозунгами сегодня.
5: Да, такая тема затронута очень важная. Действительно, в сфере технического надзора госавтоинспекции есть нюансы, которые хорошо отражают фраза «модно не значит безопасно». Я коротко поясню, в чем тут дело. Суть технического надзора – проверять, чтобы транспортные средства, автомобили, автобусы, грузовики, спецтранспорт были технически исправны, и их конструкция не создавала угроз для участников движения. Инспекторы смотрят не только на очевидные поломки, но и на то, как изменено транспортное средство.
4: Так в чем же риск этой модности?
5: Часто владельцы хотят выделиться, ставят нестандартные обвесы, кенгурятники, дополнительные фары, тонировку сверх нормы, меняют двигатель или ставят специализированные сигналы без должной легализации. Проблема в том, что такие доработки не всегда безопасны. Например, дополнительная фара может оторваться на ходу, либо ослепить встречных водителей. Тонировка ухудшает обзорность. Незаконная установка мигалки не только нарушает закон, но и может мешать работе оперативных служб. Неправомерное изменение конструкции повышает риск аварии при маневре. Госавтоинспекция как раз и выявляет такие случаи. Инспектор может запретить эксплуатацию транспортного средства, если конструкция или техническое состояние не соответствуют нормам. То есть модно выглядеть иначе. Не повод игнорировать требования безопасности, а риск реально существует. Технический надзор – это про безопасность, а не про внешний вид. Его задача – отсекать решения, которые формально выглядят стильно, но создают реальную угрозу. Поэтому перед любым изменениями в конструкцию или установкой несертифицированных деталей стоит проконсультироваться со специалистами и убедиться, что это одобрено и безопасно.
4: Давайте поясним нашим слушателям, какие последствия могут быть при выявлении нарушений технического надзора.
5: Последствия действительно бывают разными и зависят от того, кто именно нарушил правила – водитель, компания или оператор техосмотра, а также от характера самой неисправности. Я представлю основные варианты, чтобы можно было проще ориентироваться. Это административный штраф для водителя. Если инспектор выявит неисправность, которой эксплуатация запрещена, например, не работают фары в темное время суток, неисправное рулевое управление или тормозная система, водителю грозит штраф в рамках Кодекса административных правонарушений. По части 1 статьи 12.5. Это обычно 500 рублей или предупреждение. Но есть нюанс. Если неисправность критическая и создает прямую угрозу, скажем, отказ тормозов, инспектор может не просто выписать штраф, а запретить движение, потребовать прекратить поездку до устранения поломки. В отдельных случаях машину могут задержать и поместить на специализированную стоянку. Следующее – это предписание об устранении нарушения. Инспектор может выдать официальное предписание устранить выявленные недостатки, установленный срок. Если проигнорировать предписание и продолжить ездить с неисправностью, это станет отдельным нарушением. В рамках невыполнения предписания инспектор может составить рапорт на прекращение регистрации транспортного средства. Следующее у нас идет это проблемы с техосмотром. Если выяснится, что диагностическая карта, полученная обманным путем, оформлена без фактического осмотра или при известных неисправностях, это тоже нарушение. За это предусмотрена отдельная ответственность. Для граждан штраф от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Ответственность для должностных лиц и организаций. Если речь о коммерческом транспорте, такси, грузовик, автобус, ответственность несут не только водители, а также должностные лица, например, механик, выпускающий машину на линию, и юридические лица тоже могут быть оштрафованы. Например, по статье 12.31 Кодекса об административных правонарушениях штраф для должностного лица за выпуск на линию машины с запрещенными неисправностями от 5 до 8 тысяч рублей, а для юридического лица 50 тысяч рублей. Технический надзор нужен, чтобы не допускать на дорогу опасные машины. Лучше сразу проверить авто перед поездкой. Так вы избежите и штрафа, и риска для всех участников движения.
4: Давайте поясним нашим слушателям, что такое внесение изменений в конструкцию и все ли такие изменения надо согласовывать с госавтоинспекцией.
5: Согласно положению регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года номер 877, внесение изменений в конструкцию транспортного средства – это исключение предусмотренных или установка непредусмотренных конструкций конкретного транспортного средства со составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения. Здесь надо отметить, ключевое предложение – это изменения, влияющие на безопасность дорожного движения. Поэтому предметы, такие как молдинг на окна и прочие предметы, не влияющие на безопасность дорожного движения, согласовывать с госавтоинспекцией не требуется. Также не требуется согласовывать с госавтоинспекцией дополнительное оборудование, такие как фаркопы, то есть тягово-сцепные устройства, система отопления, например, ВИБАСТА, система кондиционирования, охранной сигнализации и другие сертифицированные оборудования, которые предусмотрены конструкцией конкретного транспортного средства и указаны в одобрении типа транспортного средства. Поясню, что любое транспортное средство, выпущенное в обращение, имеет одобрение типа транспортного средства. В одобрении типа указываются все характеристики транспортного средства, в том числе дополнительное оборудование транспортного средства, в том числе дополнительное оборудование транспортного средства. Таким образом, одобрение типа содержит сведения обо всем дополнительном оборудовании, компонентах, которые прошли оценку соответствия в составе данного транспортного средства, то есть предусмотрены конструкции транспортного средства в случае, если дополнительное устройство сертифицировано и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то согласование с госавтоинспекцией не требуется.
4: Какие изменения в конструкцию наши автолюбители регистрируют в основном у нас в республике? С вашей точки зрения и на практике, что больше всего изменяют в автомобилях?
5: В основном владельцы обращаются по изменению конструкции транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования, тягово-сцепного устройства, по замене двигателей, оборудования автомобилей под учебные транспортные средства.
4: А что необходимо предпринять автомобилисту, чтобы узаконить изменения в конструкцию в госавтоинспекции?
5: Для внесения изменений в конструкцию транспортного средства рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. Провести предварительную техническую экспертизу. Обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию, центр с пакетом документов для проведения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений. Перечень документов необходимо уточнять в конкретной организации либо лаборатории. Второе – это обратиться в подразделение госавтоинспекции с необходимыми документами. Документы подаются в любое подразделение госавтоинспекции. Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в госавтоинспекцию предоставляются, в частности, заявление о выдаче разрешения, документ, удостоверяющий личность заявителя, заключение предварительной технической экспертизы, доверенность, договор или иной документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предмет и интересов собственника, владельца транспортного средства. Это для доверенного лица. По общему правилу могут также потребоваться документы на само транспортное средство. Полный перечень необходимых документов рекомендуется предварительно уточнять в территориальном подразделении госавтоинспекции. По результатам рассмотрения документов подразделение госавтоинспекции выдает разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства или отказывает его в выдаче. За выдачу разрешения по внесению изменений в конструкцию транспортного средства госпошлина у нас на сегодняшний день составляет 3000 рублей. Третье – это провести работы по переоборудованию в соответствии с заключением предварительной технической экспертизы. После внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в том числе в конструкцию его составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации и повторного декларирования соответствия, что подтверждается в частности декларацией или сертификатом соответствия. Четвертое – это оформить диагностическую карту. После внесения изменений необходимо проверить техническое состояние и конструкцию транспортного средства на соответствие обязательным требованиям безопасности транспортных средств. По результатам проверки в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра оформляется диагностическая карта транспортного средства, которая подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего технические диагностирования. Следует обратить внимание, что в случае внесения изменений, связанных, например, с установкой газобаллонного оборудования при проведении технического осмотра и оформлении диагностической карты, используются сведения о фактической массе транспортного средства без нагрузки, а не указанные в свидетельстве транспортного средства. Пятым пунктом у нас будет это получение протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства. Для проверки безопасности транспортного средства необходимо обратиться в уполномоченную организацию. Для этого вам потребуются, в частности, следующие документы. Заявка на проведение оценки соответствия, документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения транспортным средством, общее техническое описание транспортного средства, доказательные материалы при наличии. К ним могут относиться, например, заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на компоненты, техническое описание, содержание перечень внесенных в конструкцию базового транспортного средства изменений, конструкторская и иная техническая документация на изменяемые элементы конструкции транспортного средства. Шестое, это будет необходимо будет обратиться в госавтоинспекцию для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениям, требованиям безопасности. Для этого необходимо предоставить в подразделение госавтоинспекции, выдавшее разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, следующие документы. Заявление о выдаче свидетельства, документ, удостоверяющий личность заявителя, доверенность, договор или иной документ, удостоверяющий полномочия заявителя, это в случае подачи заявления доверенным лицом, декларация производителя работ по установке на транспортное средство, оборудование для питания двигателя газообразным топливом. Это в случае монтажа на транспортное средство оборудования для питания двигателя газообразным топливом. Протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений, оформленных уполномоченной организацией. По собственной инициативе вы можете предоставить, в частности, разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и документ об уплате государственной пошлины. Вы можете также по собственной инициативе предоставить, в частности, разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и документ об уплате государственной пошлины или реквизиты указанных документов. На сегодняшний день за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства, внесенным в его конструкцию изменениям требования безопасности, госпошлина уплачивается в размере 4500 рублей. Седьмым пунктом это у нас будет предоставление транспортного средства для осмотра и внесения изменений в регистрационные данные. В течение 10 дней после получения свидетельства вам необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение госавтоинспекции, вне зависимости от вашей регистрации, для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства и предоставить транспортное средство для осмотра. При любом изменении конструкции транспортного средства необходимо всегда проконсультироваться со специалистами технадзора, которые всегда на связи. Все номера телефонов и адреса госавтоинспекции можно посмотреть также на сайте госавтоинспекции РФ. Также хочу напомнить, что суть все-таки технического надзора – это проверять, чтобы транспортные средства были технически исправны и конструкция не создавала угроз для других участников движения. Всем хочется пожелать безопасных дорог и чтобы ваши транспортные средства не ломались.
3: В эфире обзор наиболее заметных событий последних дней. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с ведущей Валентиной Смирновой.
6: Здравствуйте. Сегодня мы подводим итоги минувшей недели. Все внимание приковано к выборам депутатов Госдумы. Избиратели республики к процессу голосования подошли ответственно и креативно. Все для того, чтобы сделать этот день незабываемым. Неординарный подход оценили и молодые иностранные эксперты, которые приехали в Коми, чтобы познакомиться с ходом голосования. Обо всем подробнее Роман Зарецкий.
7: Глава республики Ростислав Гольштейн проголосовал одним из первых. На участке на улице Кутузова он был уже в 8:30 утра.
8: Мы выбираем будущее страны. Беспрецедентное давление со всех сторон, как и на линии боевого соприкосновения. 51 страна с нами воюет, так и внутри страны. Та же 51 страна пытается нас разобщить, разорвать. Им этого не удастся. Республика Коми всегда была форпостом Российской Федерации. Таким и останется. У нас люди с твердым, жестким северным характером, он всегда готов дать отпор любому врагу.
7: Примерно в это же время на другом участке в столичной школе номер 21 голосовал председатель правительства Коми. По словам Дмитрия Брутаненко, участие в выборах – конституционное право каждого, и каждый должен показать свою сопричастность к принятию важных решений во благо нашей страны и республики. А казаки Слободской станицы Эжвинского района города на голосование пришли уже в первый день, в пятницу, и прямо к открытию участка. Этим они подают пример другим – не оставаться в стороне от политики, проявить свою гражданскую позицию.
9: Наши казаки принимают в выборах не только здесь, в городе Сыктывкаре, но и у нас казаки находятся и в Воркуте, в Усинске, пойдут на выборы, будут участвовать, чтобы наше дальше развитие России продолжалось вперед и вперед. Будут избирать своих кандидатов, достойных. Каждый считает для себя своего кандидата, смотрит, видит.
7: В селе Выгор Сыктывдинского района на выборах царит своя атмосфера. Любительница конного спорта, ученый-ветеринар, приехала на избирательный участок верхом на лошади.
10: Во-первых, у нас символом года является лошадь. Во-вторых, год села, а лошадь неизменно является тружеником и помощником наших сельхозаграриев. Мы каждый день заботимся о здоровье животных и безопасности продукции. Нам не безразлично, каким будет наш регион. Завтра будущее зависит от каждого голоса, в том числе от вашего.
7: Знаменитый обитатель местного музея истории и культуры и по совместительству его директор Кот Пас Музеевич тоже участвовал в голосовании в качестве наблюдателя, а выбор делала ему крестная мама.
11: На самом деле у нас тут у всех какие-то родственные связи с Пасом. Есть у нас папа, есть мама. Ну вот мне досталась должность крестной матери. Мы с Пасиком, мы всегда. Поэтому Пасик, он больше сидит на руках вот у меня и у еще нескольких сотрудников. Поэтому я думаю, что спокойнее было ему голосовать со мной.
7: Побывала на участках и иностранная электоральная делегация. Эксперты ознакомились с процессом выборов в России и отметили различия.
12: Электронное голосование у нас есть только на избирательных участках. И еще одно большое отличие. Если ты, например, болеешь или не можешь сходить на выборы, у тебя есть право передать это полномочие другому человеку, который проголосует за тебя.
6: День работников леса. Накануне профессионального праздника работников лесной отрасли Коми чествовали в администрации главы республики. Почетные грамоты, звания и знаки отличия России и региона собравшимся вручал лично Ростислав Гольштейн.
13: В списке награжденных 40 фамилий – это участковые лесничие, инженеры, сотрудники и руководители деревообрабатывающих предприятий, лесные пожарные. Как отметил Ростислав Гальштейн, День работников леса для республики – праздник особенный. Парма занимает 87% площади региона. Она – прочная основа экономики и благополучия тысяч семей, работающих в отрасли.
14: Для нас важно соблюдать баланс, не нарушать хрупкую красоту северной природы и грамотно использовать ее промышленный потенциал. Здесь главную роль играете, конечно же, вы, те, кто рационально и бережно заготавливает и перерабатывает древесину, кто охраняет и защищает тайгу от пожаров и незаконных рубок, кто занимается лесовосстановлением.
13: А началась рабочая неделя главы КОМИ с заседания Республиканской антитеррористической комиссии и оперативного штаба. На совещании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности на территории республики, в том числе в период проведения выборов депутатов Госдумы. Как отметил Ростислав Гальштейн, атака беспилотников на республику 22 августа показала, что враг не оставляет попыток по созданию напряженности в обществе и нанесению ущерба экономике накануне проведения выборов. По итогам заседания принят ряд решений, направленных на усиление мер безопасности на территории региона. В Емве Княжпогостского района Ростислав Гальштейн осмотрел модернизированную станцию водоподготовки. Вода уже сейчас проходит очистку через новое оборудование, но на проектную мощность объект выйдет после завершения технологических испытаний. Похожая ситуация сейчас в Микуне. Там город переходит на новый источник водоснабжения. Во вторник Ростислав Гальштейн проинспектировал ход капитального ремонта школ в Карткировском и Усть-Кулумском районах. Школа в селе Карткирос готова на 78%, завершены демонтажные работы, заменена кровля, система отопления, канализации и вентиляции. Идет монтаж полов, стен и перегородок, установка дверей, электромонтажные работы, отделка помещений. В рамках дополнительного соглашения с нефтяной компанией в школе смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, локальная сеть и система оповещения. Закуплены столы, стулья, оборудование для пищеблока, раздевалок, спортзала, интерактивные доски. В поселке Узьяк Усть-Кулумского района школа готова на 75%. Сейчас здесь идет утепление цоколя, фасада, облицовка, монтаж системы отопления и внутренняя обшивка стен. Мебель и оргтехника также приобретены. В школе обучаются 109 человек из поселков Узьяк, Ульяново, сел Малая и Большая Кужба.
15: На период проведения капитального ремонта учебный процесс у нас организован в двух дополнительных зданиях. Это здание, освободившееся от детского сада. Там у нас обучаются ученики начальной школы в две смены. Среднее звено у нас обучается в поселке Кебан-Йоль, в освободившемся здании реабилитационного центра. Осуществляется подвоз тремя автобусами.
13: Глава КУМИ отметил, что важно завершить все работы по ремонту школ в срок и обеспечить должное качество на каждом этапе. Дмитрий Братыненко поручил проанализировать закупки продуктов для школ КОМИ. Качество питания стало одной из тем аппаратного совещания правительства республики. Поводом послужило обращение жителей Ухты. Многие продукты туда доставляются из Кировской области в замороженном виде, что ухудшает вкус и повышает стоимость логистики. Отдельное внимание уделили организации питания на спортивно-общественных мероприятиях. Председатель правительства напомнил о необходимости отдавать приоритет поставщикам местной продукции и заявил, что команда Республики Коми продолжит системную работу по поддержке местных товаропроизводителей. И еще на тему образования. На этой неделе завершена ежегодная кампания по доставке детей оленеводов республики к месту учебы. После летних каникул, проведенных с родителями в тундре, в села и города Воркутинского, Интинского, Усинского и Ижемского районов возвратились более 150 юных жителей севера. В школы и детские сады вновь пришли ребята, чьи семьи продолжают вести традиционный кочевой образ жизни и сохранять вековое наследие предков. Авиаперелеты проходили поэтапно. Доставка юных тундровиков к месту учебы и обратно традиционно занимается Министерство национальной политики КОМИ во взаимодействии с оленеводческими хозяйствами и учреждениями образования. Финансирование расходов полностью берет на себя правительство республики. К новостям Госсовета КОМИ. Здесь шла активная работа над новым законопроектом. Он должен расширить возможности использования регионального семейного капитала. И что примечательно, инициатива на этот раз исходила от жителей районов. Подробности в репортаже Максима Канова.
16: Новый законопроект – пример того, как жители и региональные парламентарии совместно решают актуальные вопросы. На встрече с парламентариями в Ижме в июле этого года семьи предложили расширить направление расходования регионального семейного капитала, разрешить использовать средства на инженерное обустройство частного дома. Речь идет об установке и замене систем водоснабжения и водоотведения, септиков, систем фильтрации воды, а также бытовых водо-, тепло- и газоустановок на участке ИЖС. Ранее предложение уже обсудили на площадке штаба общественной поддержки проекта команда Республики Коми.
17: Действительно, очень важная инициатива в социальном плане. Я ездил всю Республику Коми, побывал в каждом районе и в населенном пункте Ижим, в Ижимском районе, особенно касаемо сельских населенных пунктов, поднимали вопрос, касаемый улучшения жилищных условий. И как вариант инициатива региональной выплаты материнского капитала направить как раз-таки на улучшение жилищных условий. И, знаете, многие дома сегодня, где живут семьи, достались еще от родителей. Этим семьям. И многие требуют ремонта. Ремонта, в том числе и проведения отопления, газа, водоснабжения. И мы делаем в том числе, и чтобы эти выплаты материнского капитала можно было направлять на улучшение жилищных условий путем улучшения технических и эксплуатационных характеристик дома, который находится на

0: Не бытовых условий – электричество, газ, вода, канализация. Для тех, кто живет в собственном доме, в селе, такие вопросы напрямую связаны с качеством и комфортом жизни.
1: Именно молодые семьи, которые родили ребенка, получили региональный материнский капитал, будь то это первенец или на третьего и последующего ребенка. Первое и самое важное – это обустройство своего жилья. Особенно, когда инициатива данная выходит из сельской глубинки, когда молодежь хочет остаться в своем родном селе, а нам немножко нужно улучшить законодательство.
0: При этом в законе должен быть четко обозначен правоприменительный механизм.
1: Все слова должны быть выверены с юридической точки зрения и с технической точки зрения, чтобы никаких двойных трактовок в законе не было. И, конечно, уже непосредственно в тесной взаимосвязке с исполнительной властью, с муниципалитетами, мы отработаем такой законопроект, который поможет, во-первых, жителям нашей республики, а во-вторых, будет понятен, доступен для каждого, кто с этим законом работает.
0: Порядка 10-12% семей пока не воспользовались средствами регионального семейного капитала. Расширение направлений поддержки позволит сделать эту меру более гибкой и учитывать реальные потребности семей.
1: Мы уже направили запросы всем муниципалитетам с просьбой поддержать данный законопроект и, конечно, высказать актуальность для их муниципалитета.
0: Сейчас юристам Минтруда и Госсовета предстоит большая работа – урегулировать правовые тонкости и избавиться от разночтений в законе, с тем, чтобы новая мера была доступна максимальному числу семей.
2: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованные материалы наших коллег Валентины Смирновой, Романа Зарецкого и Максима Канова.

0: вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. На тему выборов. Явка на выборах Госдуму по Куми составила 51%. Наибольшую активность проявили сельские районы. Традиционно лидировали Усть-Выемский, Книжпогостский и Прилузский. По Сыктывкарскому одномандатному округу самое большое число голосов набрал Станислав Кочев, выдвинутый политической партией «Единая Россия», набравший более 42%. На втором месте представитель КПРФ Олег Михайлов, у которого более 23%. На третьем – кандидат от партии ЛДПР Татьяна Кривощекова, почти 8% голосов. В партийном списке победила «Единая Россия» – более 43% избирателей. У идущей за ней КПРФ свыше 21%. На третьем месте ЛДПР – более 12% проголосовавших. Новые люди набрали 8,7%. У остальных партий – от 4 до 0,2%. Выборы в республике прошли на высоком организационно-техническом уровне, отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Облизов.
2: Очень высокий уровень открытости. Это значит, те наблюдатели, которые на местах за ДЭКом, то есть в Москве ТИК-ДЭК, места принудительного содержания. И это работа в центре общественного наблюдения. То есть это системная работа по общественному контролю, она была выстроена. Те инциденты, про которые уже как бы обозначили, сразу официальная позиция была представлена. А наблюдатели были на участках не только от Общественной палаты Республики Коми, но и от кандидатов от партий. И на некоторых участках было даже, например, там 4 наблюдателя.
1: Окончательные итоги голосования будут подведены сегодня. В Коми запустили новую программу поддержки семей участников спецоперации «Свои семьи». Инициатива победила в конкурсном отборе среди регионов России и получила финансовое содействие – более 13 миллионов рублей. На эти средства планируется проводить индивидуальные консультации и мероприятия для совместного досуга, создать группы кратковременного присмотра за детьми участников СВО. Все для победы, в том числе и седаны, переданные Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми. Более 10 лет техника выполняла задачи гражданские, теперь предстоят боевые. Раньше машины использовались для нужд подразделений ведомства в Сыктывкаре, Печоре и Ухте, рассказала начальник отдела УФНС по Коми Ирина Чуркина.
3: Мы их поддерживали в технически исправном состоянии. Если была необходимость, машины проходили тут же техническое обслуживание, поэтому за наш транспорт нам не стыдно. И очень надеемся, что они

0: будут большой помощью нашим героям.
1: А герои, в свою очередь, очень ждут боевых железных коней, поделился руководитель регионального исполкома Народного фронта Коми Андрей Мишарин.
2: Ребята очень ждут эти машины, поэтому в самое ближайшее время будем доставлять их в Донецкую, в Луганскую области. И, конечно же, обратная связь от парней, она всегда у нас есть. И ребята говорят слова благодарности всем организациям, жителям нашей республики, которые принимают участие в сборе Народного фронта «Все для победы».
1: Всего с конца 2023 года от неравнодушных жителей предприятий организации республики Народный фронт передал нашим бойцам почти 70 автомобилей. Госавтоинспекторы Коми почти каждый день останавливают на дорогах безрассудных водителей. В очередном рейде подозрение полицейских вызвал гражданин отечественного универсала в местечке Лесозавод. Инспекторы заметили не только нервозность, но и почувствовали резкий запах алкоголя. Проведенный тест подтвердил его наличие в организме. Административный штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав.
3: Ребенка в садик.
4: Мы вас не заставляли сидеть в таком
3: состоянии. Да, я понимаю.
4: Это обижаться только на самого себя.
1: В целом, за неделю в рейдах ГАИ было задержано более 60 нетрезвых водителей. Из них трое – рецидивисты. Больше всего нарушителей в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Воркуте. В Печоре продолжаются работы по созданию нового молодежного центра. В будущем здесь каждый сможет найти занятия по душе. Это современный коворкинг и переговорная для работы над проектами, лектории для образовательных мероприятий, уютная зона для молодых семей и штаб добровольческого движения «Доброцентр». Новое пространство объединит возможности для творчества, интеллектуального развития, общественной деятельности и физической подготовки. А в Прилузском районе продолжается строительство нового здания Летского интерната. Общая готовность объекта достигла порядка 14%. На площадке работают 27 специалистов, задействовано 6 единиц техники. На базе Дома культуры села Айкино начал работу детский центр «Чулым». Работа новой площадки выстроена на трех взаимосвязанных направлениях – прошлое, настоящее и будущее, что позволяет гармонично соединить богатое культурное наследие коми народа с современными технологиями и образовательными практиками. Для детей здесь работают студия «Песка» и мультстудия, а для старшеклассников – студия звукозаписи, где ребята учатся озвучивать видеоролики и создавать радиоанонсы. Поисковые отряды Коми заканчивают сезон экспедиций. В этом году трудились на полях сражений в Новгородской, Смоленской, Калужской областях, в Республике Беларусь и Карелии. В Псковской области работала молодежь. Им удалось обнаружить и поднять останки 46 бойцов Красной армии, рассказала член поискового отряда «Северное сияние» Ксения Кетова.
5: В этом году мы выезжали на молодежную вахту памяти в Невельский район. Выезжали тоже на раскопы, но в основном я ничего не нашла, но находили другие отряды. В этом году подняли 46 бойцов Красной армии. Больше всего понравились люди. Поисковики вообще такие открытые, светлые люди. Вот когда я приехала, я прям почувствовала сразу, что как будто вот мы все большая семья, что каждый придет, поможет. За помощью обратишься, все, сразу все бегут к тебе. Один человек мне сказал, что если ты пришел в поисковую деятельность, то ты этим заболел, значит, ты уже...
6: Настоящий поисковик.
5: Да.
1: Новости культуры. 26 октября в 18:30 на сцене концертного зала «Сыктывкар» состоится незабываемый вечер музыки, вдохновения и живых эмоций. Группа «Балалайка» имени Семена Налимова приглашает на концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. Слово руководителю коллектива Игорю Морокову.
7: Дорогие друзья, уважаемые жители города Сыктывкара, группа «Балалайка» имени Семена Налимова приглашает всех вас на открытие творческого сезона. 26 октября в 18:30 концертный зал «Сыктывкар» по адресу улица Бабушкина, 22. Концертная программа «Балалайка. Классика. Вдохновение». В концерте принимают участие солисты Академического театра оперы и балета Республики Коми, лауреаты премии правительства Республики Коми, лауреаты международных конкурсов Алексей и Галина Петровы. Ждем всех с большим удовольствием.
8: Радио России. Коми-город. Спорт.
1: В Санкт-Петербурге завершился суперфинал Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. На коврах северной столицы за звание сильнейших боролись 80 спортсменов в двух дисциплинах – вольная и греко-римская борьба. Победителем весовой категории 125 килограммов стал Юнис Багиев. Сергей Пушкин завоевал серебро весовой категории 79 килограммов. Оба воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Эжва». Впереди у ребят всероссийские соревнования по вольной борьбе. Состоятся в Чебоксарах в октябре. Вы слушали новости.
8: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На севере небольшой, в отдельных районах умеренный, в южных районах местами небольшой дождь. Ветер с западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 12-17, местами до 22, в южных районах плюс 18-23 градуса. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер южный, юго-западный. 2 порывами 5 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: По мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: опорник ВСУ с траншеями и блиндажами уничтожили бойцы группировки «Север». Школьникам помогут с выбором профессии. Принц Гарри решил посвятить своей матери документальный фильм. Подробности далее. Артиллеристы «Севера» уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Воздушная разведка обнаружила оборонительную позицию противника с системой траншеи, блиндажей и огневых точек. Она прикрывала важный тактический участок. С этого объекта осуществлялись координация полетов ударных дронов. В ходе выполнения огневых задач расчет реактивной системы залпового огня «Град» во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем нанес поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ. Поражение противника подтвердили средства объективного контроля. Тем временем южная группировка войск громит противника на ключевых направлениях в ДНР под Краматорском, Дружковкой и Славянском. О потерях противника в зоне ответственности Запада офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
4: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Николаевки, Красного Молочара, Высокой Ивановки, Васильевской пустоши и Червонозарянова. За сутки противник потерял более 215 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк, боевая бронированная машина, 19 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии. Поражено 62 пункта управления БПЛА, 74 наземных робототехнических комплекса, 111 антенн связи БПЛА, 10 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 134 тяжелых БПЛА коптерного типа.
3: Тем временем дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили над 15 российскими регионами 297 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве, между тем, после серии взрывов загорелись склады. Об этом сообщили в столичной военной администрации. Помещения расположены в Голосеевском районе города. Поступают также сообщения о взрывах в Крапивницком и Чернигове на севере Украины. Как заявили в Чернигов-облэнерго, в области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. Во всех этих городах объявлена воздушная тревога. Сирены звучат также во многих других областях, включая Киевскую, Днепропетровскую, Житомирскую и Черкасскую. Школьникам помогут с выбором профессии. Для этого в стране недавно запустили проект «Билет в будущее», который позволяет учащимся уже с 6 класса наметить для себя подходящую сферу. В этом учебном году проект охватит около 2 миллионов школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов. Ребята пройдут предварительное тестирование, которое выявит склонности к тем или иным направлениям, в том числе, естественно, научным, техническим, вербальным, социальным и креативным. Первыми к профдиагностике приступили школьники Уральского и Центрального федеральных округов. – 25 сентября они станут доступны по всей России. Специалисты-исследователи работают на месте пожара на Нерюнгринской ГЭС в Якутии. По данным энергетиков, возгорание не повредило основное оборудование. Очаг находился на трансформаторной подстанции, после чего огонь перекинулся на кабельные тросы. В энергокомпании заявили, что станция и ГРЭС работают в штатном режиме. Одному пострадавшему потребовалась врачебная помощь. Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. Железнодорожная авария с участием поезда и квадроцикла произошла в Кемеровской области. Инцидент случился на перегоне Плотниково-Нацмен. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири. Водитель квадроцикла надеялся проскочить рельсы до проезда состава, однако просчитался, транспорт застрял на путях. Мужчина успел отбежать. Несмотря на экстренное торможение, поезд снес его квадроцикл. В аварии никто не пострадал. В отношении водителя внедорожника возбуждено административное дело. Британский премьер едет на Генассамблею ООН с миротворческой миссией. Энди Бёрнем попытается убедить Дональда Трампа завершить войну в Иране. Об этом он заявил британским журналистам по пути в Нью-Йорк, где в эти минуты открылась недельная сессия ООН. Политик готовился к встрече основательно и даже обдумывал манеру диалога с американским коллегой. По сведениям источников в британском правительстве, Бёрнем намерен в разговоре с Трампом придерживаться третьего варианта – не идти на открытый конфликт, как это делал его канадский коллега Марк Карни, и в то же время избегать публичного заискивания, что было свойственно его предшественнику Киру Стармеру. Белый дом создаст собственный канал под названием «Трамп ТВ» – самое важное. Необходимость в этом вызвана конфликтом президента со СМИ. Трамп разругался с рядом известных телеканалов и издательств и обвинил их в распространении лжи. Белый дом ограничил доступ к своим мероприятиям для корреспондентов CNN, «Политика» и MS Now. В ответ журналистские объединения и телеканалы Fox News, ABC, CBC, NBC подали иск к администрации и отказались освещать мероприятия с Трампом. К бойкоту также присоединились издания New York Times и «Вашингтон-Пост». Сам Трамп заявил, что обжалует иск. Принц Гарри решил посвятить своей матери документальный фильм. Картина должна выйти в следующем году по случаю 30-летия со дня смерти принцессы Дианы. Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на близкий к младшему сыну короля Великобритании источник. Гарри не стал распространяться о том, какой сюжет ляжет в основу фильма и на чем сценаристы сделают акцент. Напомню, по официальной версии, любимица англичан принцесса Диана погибла в Париже в аварии в ночь с 30 на 31 августа 1997 года. Следствие установило, что ее личный водитель был пьян. В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 19, что на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, теплая погода сохранится до конца сентября.
5: Теплая погода, в общем, в целом сохранится до конца месяца, да и, собственно говоря, октябрь будет еще радовать нас не однажды, а вполне себе не то, что нормальной для этого времени года температурой, а она все время будет превышать климатическую норму. Ну, обо всем по порядку. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится теплым сектором циклона, поэтому столица нашей Родины и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. В середине дня плюс 16-19. Это на несколько градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба.
3: По словам синоптика, завтра в Москве дождей станет больше, а ночью ожидается сильный ветер.
2: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. ЦСКА продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до трех встреч. Москвичи взяли верх в серии буллитов над Владивостокским адмиралом со счетом 4-3. У армейцев дубля оформил Клим Костин, гол у Дениса Гурьянова. Марат Хайруллин реализовал решающий буллит. У проигравших отличились Дмитрий Мухтаров, Егор Чизганов и Энтони Камара. В других матчах дня хабаровский «Амур» уступил Череповецко-Северстали 1-4, а казанский «Акбарс» в овертайме был сильнее тольяттинской «Лады» 3-2. Гол Максима Шабанова с передачи Якова Тренина не спас Миннесоту Уайлд от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Чикаго Блэкхоукс со счетом 3-4 в овертайме. У победителей результативный пас у Романа Канцерова. Кемеровский «Кузбасс» обыграл иркутских «Байкальских соколов» со счетом 6-3 в заключительном групповом матче Кубка России по хоккею с мячом. В других встречах дня новосибирский «Сибсельмаш» уступил хабаровскому «СКА» «Нефтянику» 2-7, а красноярский «Енисей» был сильнее кемеровского «Кузбасса» 2-11-2. Финальная часть турнира пройдет с 5 по 11 октября в Хабаровске. В группе А сыграют московская «Динамо», «Кузбасс» и «Енисей». В группе Б «СКА», «Нефтяник», «СКА», «Уральский Трубник» Свердловской области и «Архангельский Водник». Лучшие четыре команды выйдут в полуфинал турнира. Московский КПРФ обыграл тульский ТЗМС со счетом 9-3 во втором матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу и поднялся на шестое место турнирной таблицы. Тулики опустились на седьмую позицию. Россиянин Сергей Павлович поднялся на вторую строчку рейтинга тяжелого веса абсолютного бойцовского чемпионата. Александр Волков опустился на четвертое место. За ним идет еще один представитель России Ризван Куниев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
3: В Хабаровске сегодня 15-17 градусов. В Екатеринбурге 21-23. Пензе 22-24 градуса, в Сыктывкаре 19-21, в Петрозаводске 13-15, небольшие дожди, в Архангельске 12-14 градусов, в Самаре 23-25, в Волгограде 25-27, в Краснодаре теплее 26-28 без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит 14-16 градусов. В Москве местами небольшие дожди, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.
7: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
7: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
9: Мой муж сошел с ума.
8: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
7: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
10: Народ Абдеры по праву требует ответа!
11: Нет, суд!
7: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
12: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
13: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
7: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
12: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
13: Да не может быть, Маша.
7: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
12: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
13: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
7: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
17: Передаем сигналы.
7: Сигналы точного времени.
6: 8 часов 12 минут, 18 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. Здравствуйте.
18: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также заходите в национальный мессенджер «Макс». А «Радио России» ищите наш канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы есть еще и в Телеграме. Ну а самые свежие новости читайте на вести.ру.
6: Ну и действительно, продолжаем знакомить вас с самым важным. И что касается новостей, мы вот заглянули в такой удивительный раздел, как политические новости. И прежде всего следим за новостями с 81-й сессии Генассамблеи ООН.
7: Политическая карта.
18: Да, политическая карта, и сейчас важная на ней точка – это город Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки. А дело в том, что сегодня начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А в город съедутся лидеры многих стран мира, чтобы обсудить по традиции текущие политические и экономические проблемы. И это мероприятие вызвало такое пристальное внимание многих международных СМИ, которые делают самые разные прогнозы о том, что будет происходить штаб-квартире ООН и вокруг нее, и уже многие из изданий говорят о том, что стоит ожидать конфронтации, ссор, ругани в рамках Генассамблеи, несмотря на то, что это вроде бы казалось приличное место. А тем не менее, слишком много проблем в мире накопилось, которые попытаются озвучить с трибуны в Нью-Йорке.
11: Да, разумеется. Но и считается, что встреча российского министра Сергея Лаврова со своим американским коллегой Марком Рубио может состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По крайней мере, такая возможность такого диалога прорабатывается. Ну а состоится ли она? Ну, это большой вопрос, потому что график рабочих встреч российского министра, ну, с одной стороны, он сверстан, с другой стороны, он не может быть бесконечно гибким под нужды, и график Марко Рубио вряд ли будет так детально подстраиваться. Хотя встреч будет много, сообщили в российском медиа. Ну и, в общем, это традиционная особенность пребывания российского министра Сергея Лаврова на этом мероприятии.
18: Да, как ты уже отметил, он возглавит российскую делегацию. Кстати, ранее сообщалось, что Трамп планирует провести ряд двусторонних встреч в кулуарах Генассамблеи, но, например, Владимира Зеленского в этом списке нет. Президент США намерен встретиться с уполномоченным президентом Венесуэлы, премьер-министром Великобритании и Японии, а также с лидерами стран Персидского залива. И вот здесь мы как раз подходим к основным темам, которые станут обсуждать на Генассамблее. Говорят, что самый главный будет торговый спор между, наверное, всеми уже странами. Напряженность между США и европейскими союзниками, ну и также конфликт Вашингтона с Ираном непосредственно. И будет Трамп обсуждать с союзниками, что делать дальше. Понятное дело, что никто не ждет, что Трамп как-то объективно озвучит ситуацию. Как всегда он скажет, я больше чем уверена, что конфликт практически разрешен, значит, со всеми он договорился, и вообще миру мир.
11: Миру мир. Ну и адские санкции, о которых говорит постоянно Трамп в отношении России, явно не способствуют, как отметили в Кремле, налаживанию конструктивных переговоров вокруг Украины. Это тоже очень важно. О так называемых адских санкциях тоже наверняка будет речь в кулуарах этого мероприятия.
18: Политолог, публицист Юрий Светов с нами на связи. Юрий Ильич, доброе утро.
19: Доброе утро, коллеги.
11: Здравствуйте.
18: Ну, чего ждать от Генассамблеи ООН на этот раз, и стоит ли вообще чего-то ждать? Давайте начнем так.
19: Мне представляется, что это будет бенефис Трампа. Огромное количество встреч, которые он собирается провести, чтобы быть в центре внимания. Уже состоялась встреча с Макроном, который убеждал его всячески не прекращать поддержку Украины и высказался готовности участвовать в разработке моратория на удары российских войск по украинской логистике. Мы только Макрона туда и мечтаем увидеть. Встреча с Зеленским назначена, она должна состояться сегодня. Сначала ее не было в графике, теперь она будет. Зеленский сказал, что он предложит Трампу, чтобы тот не забывал снабжать Украину ракетами, снарядами, ну и, наверное, деньгами. Плюс к этому он говорит, он готов к переговорам с Россией без всяких условий о том, как прекратить удары там по энергоструктуре в море и так далее. Мол, если у России не будет условий, переговоры состоятся. Это как? Вы начнете переговоры вот об этом, это не условия. Но, тем не менее, значит, с Трампом они поговорят. Главное, о чем Трамп хочет заявить, это подписание соглашения с Данией о том, что военную безопасность Гренландии в полной мере будет обеспечивать США и развернут там новые базы, пошлют туда новые войска. Далее анонсирована встреча с Си Цзиньпином, председателем КНР, где Трамп собирается подписать соглашение в сфере искусственного интеллекта, как там контролировать. Не исключаю, что на этой двойственной встрече может обсуждаться вопрос о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АЗС в ноябре. И, наконец, из того, что нас тоже интересует, это выступление президента Ирана Пезешкяна. Он приедет на эту Генассамблею, он там будет выступать для того, чтобы мировому сообществу все-таки определить взгляд Ирана на ситуацию. По словам Трампа, все решено. Он, так сказать, сказал, у него три варианта. Либо уничтожить Иран, либо заставить его экономически сгнить, или подписать соглашение. Ну вот услышим от президента Ирана, что и как будет на самом деле.
11: Да, очень интересно. Ну и опять же, резонанс, да, все-таки несколько дней, да, пойдут общие прения в Нью-Йорке завершаться 28 сентября. Стороны наверняка выпустят какой-то коммюнике, говорили об этом и так далее. Оно наверняка уже заготовленное. А каких-то сенсаций ждете ли вы? Ну, не считая...
19: Может быть.
11: Трамп сам по себе уже политическая аномалия.
19: Есть одно важное обстоятельство. Выборы генерального секретаря ООН. Все, закончился Гутерреш, о котором наши дипломаты говорят, что мы никогда его всерьез не воспринимали, как, допустим, переговорщика по Украине. Он тут свои услуги снова предложил организовать какие-то тройственные переговоры. Значит, сейчас 7 кандидатов. Ясно, что уже европейцев и из Азии представителей не будет. Среди 7 человек 3 из Африки и 4 из Южной Америки, и, что очень любопытно, 5 женщин и всего 2 мужчины. Похоже, что сойдется пока вот, ну, в решающем этапе. Это Рафаэль Гросси, которого мы знаем как руководителя Международного агентства по атомной энергии, который как-то не очень замечает все время, с какой стороны летят ракеты на Запорожскую атомную электростанцию, но он активно продвигает свою кандидатуру, к нам приезжал для разговора. И вторая кандидатура, самая молодая среди них, это представитель Гайаны Каролин Родригес Биркет, бывший министр иностранных дел Гайаны, а сейчас она какой-то высокопоставленный чиновник в ООН, вот ей 52 года. И знаете, чем интересно вспомнить, когда вот Гайане, ведь это страна, в которую вторгались американские войска под предлогом защиты американских студентов, которые от чего-то там страдали. А потом внезапно обнаружилось, что у Гайаны огромные запасы нефти, и сейчас, в период иранского кризиса, именно Гайана, как утверждают эксперты, замечательно зарабатывает на поставках нефти в те места, куда не может прийти нефть Ближнего Востока.
11: И сразу вспоминаем, там рядом же Венесуэла с Гайаной, да?
19: Да. Так вот я и говорю, между прочим, там претензии-то были и у этой, у Венесуэлы на какую-то часть их запасов. То есть вот эти все истории одна за другой следуют там, где американцы проявляют усиленный интерес, ну, в Америке, обязательно под этим государством нефть плещется. И любопытно, что сложное будет голосование. Голосовать будут в Совете Безопасности. Сначала, когда всех обсуждают, то права на голосование одинаковые, что не постоянных, что у постоянных членов. А вот когда отберут там двоих-троих, то голосовать будет так. Не постоянные члены белыми бюллетенями, а постоянные члены красными. И если хоть один красный бюллетень появился, все, это вроде вето. Поэтому, знаете, у нас постоянные члены США, Великобритания и Франция, а с другой стороны Россия и Китай. Так что этот процесс, как выборы римского папы, может затянуться надолго, а может быть договорятся.
18: Еще и белый дым пойдет. Да, благодарим вас, да. Юрий Ильич. Юрий Светов, политолог, публицист, был с нами на связи.
11: Но при этом, кто бы ни считался фаворитом, Гросси, Сааль, Гринспан или Бачелет, шансы могут быть достаточно призрачные и рассыпаться в одночасье. Потому что если одна из стран ветирует, одна из стран постоянных членов Совбеза ООН, этого кандидата, то все. Так что прислушиваться к России придется в любом случае.
18: Ну, кстати, у самой организации ООН сейчас финансовые проблемы. США, например, избежали потери своего голоса в Генассамблее, перечислив на этой неделе 725 миллионов долларов в бюджет ООН. Но Вашингтон по-прежнему остается должен организации более 1 миллиарда и при этом продолжает давить на нее, требуя сокращения издержек и требуя реформ. Но есть очень много несогласных с тем, как функционирует собственно, организации. Тем не менее, вопрос денег тоже стоит острый не только в рамках ООН, но и в рамках торговых отношений между странами. Политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев с нами на связи. Владимир Сергеевич, доброе утро.
20: Доброе утро.
11: Здравствуйте.
20: Вам и всем нашим слушателям.
18: Доброе утро. Ну, торговые споры сейчас активно обсуждаются, и явно эта тема будет подниматься на Генассамблее. Удастся ли хоть что-то решить или сдвинуть это с мертвой точки в рамках Генассамблеи?
20: Нет, не удастся, потому что в данном случае Генассамблея не оказывает большого влияния. на развитие мировой торговли. Скорее, это сфера ответственности ВТО. Но я думаю, что она будет, может быть, использована как пикировка между Вашингтоном и лидерами, ну, скажем, европейских стран, может быть, даже и Канады. Вот здесь мы можем, наверное, говорить о том, что европейские страны продемонстрируют, с моей точки зрения, возможно, как говорится, ну, некоторую оппозицию Трампа или, по крайней мере, ну, так сказать, заявит о своей такой позиции, смысл которой состоит в том, что мы немножко, а может быть, немножко думаем по-иному. Видите ли, сегодня вся эта встреча проходит на фоне двух очень важных факторов. Первое – это падение рейтинга Трампа. Вот здесь, я думаю, сегодня ситуация достаточно серьезная в том плане, что Трамп может использовать их свое выступление на Генассамблее, ну, для поднятия своего рейтинга, в чем, в общем, европейские страны не очень заинтересованы. Вот, и они могут здесь сказать. Вторая вещь, не забывайте очень интересную ситуацию, которая возникла. И сегодня идет, в общем-то, серьезная война Трампа с американскими средствами массовой информации. Возможно, вы знаете о том, что средства массовой информации, ведущие телекомпании, приняли решение опять вернуться там к практике 21 года, забанить Трампа. В данном случае его выступления будут идти без звукового, в общем-то, сопровождения, а в ряде случаев, могут быть, избегут. Вот здесь, я думаю, может быть, европейские страны, равно как и другие лидеры, может быть, этим воспользуются. Понимаете, как ни странно, учитывая тот факт, что Трамп, как говорится, вот ведет войну сразу на двух фронтах, на внутреннем и на внешнем. А это серьезно, поскольку Нью-Йорк, в общем-то, центр мировой, так сказать, ну, медийных компаний. Они все там, в общем, присутствуют, имеют большие, в ряде случаев, штаб-квартиры, в другом случае просто, ну, основные центры вещания, так сказать, не только на Соединенные Штаты, но и на весь мир. Вот этот вопрос может быть даже более важен и интересен. Но, с другой стороны, все все-таки отмечают, что будут доминировать два вопроса. Это вопрос военный, российско-украинский конфликт, война на Ближнем и Среднем Востоке, вообще напряженность в мире. Ну и второе – это вот проблема искусственного интеллекта. В данном случае, понимаете, возможно, вот, собственно говоря, даже проблемы торгово-экономических взаимоотношений будут рассматриваться через призму искусственного интеллекта. В частности, запланировано выступление вот Альтмана, одного из руководителей компании OpenAI, на совбезе. То есть, понимаете, на заседании совмеза. Вот эти вопросы, я думаю, будут наиболее важные, и даже те все торговые вопросы через призму военных действий, через призму развития искусственного интеллекта, ну и падение, в общем-то, популярности или рейтинга Трампа. Возможно, Трамп свою речь также построит на факты критики Организации Объединенных Наций.
18: Не, ну куда без этого, слушайте, но Трамп очень любит критиковать ООН, это одна из точек для его риторики, а тем не менее, Трамп попытается, ну, будет встречаться с Си Цзиньпином, как я понимаю. В общем,
20: Си Цзиньпином он будет встречаться в Вашингтоне. Си Цзиньпин в Нью-Йорк не приедет.
18: Да, тем не менее, а что эта встреча значит?
20: Ну, она давно запланирована. Ну, она, в общем, достаточно будет серьезная. Вот. Кстати, американцы планируют опять вопросы искусственного интеллекта вынести на эту встречу в качестве основной проблемы. Вот. И здесь они как-то сегодня в Китае они рассматривают вот как главную угрозу своей вот сфере искусственного интеллекта. Понимаете, для Соединенных Штатов Америки сегодня искусственный интеллект, ну, разновидность, может быть, ядерного оружия, как это было создано в свое время при ООН. Понимаете, сегодня Америка считает, что кто контролирует технологию или развивает технологию искусственного интеллекта, тот, может быть, определяет господство как в мировой экономике, так и вообще. Вот американцы с их технологическим упором считают, что это вот тот самый ключ, если хотите, даже там, к какому-то мировому господству или к доминированию мировой экономики. И главная здесь угроза для них – это Китай, который, в общем-то, ну, в данном случае, может быть, не только не позади, а впереди Соединенных Штатов Америки. И вот все, что, думаю, американцы связывают с искусственным интеллектом, что они больше всего боятся, состоит в том, что все их задумки реализует Китай. Тихо, спокойно, что называется, без большой риторики. Вот это будет, наверное, главная, основная проблема. Да, Украина тоже присутствует. Я еще раз говорю, военные действия есть. Трамп, кстати, встречается с Зеленским. Вот в Нью-Йорке.
18: Вроде не встречается, не запланировано встреч, по крайней мере, медиа об этом пишут.
20: Вроде бы есть такое, что они встретятся в Нью-Йорке.
11: Может быть, встреча на ногах будет или что-то еще очень похожее. Спасибо большое, Владимир Васильев, политолог, американист, публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был с нами на связи. Внимательно следим за ходом и подготовкой к 81-й сессии Генассамблеи ООН, а также за заявлениями оттуда.
7: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
0: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
7: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
22: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
21: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
18: 8 часов 31 минута и 10 секунд, точное московское, вторник, на календаре 22 сентября. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
11: Здравствуйте, продолжаем наш эфир. 8-925-222-99-92. Ждем, получаем ваши сообщения. Сейчас поговорим о такой очень деликатной, чувствительной теме. Лиза Алерт настаивает на обновлении Всероссийской медицинской базы неизвестных пациентов. Проблема действительно есть, мы об этом не раз говорили, когда человек, например, приезжает, точнее, его привозят в бессознательном состоянии, начинают лечить, нет ни документов, ничего, он называется именем, условно, там, Андрей Петрович Иванов какой-нибудь там, да, или там Михаил Сергеевич Сидоров, каковых, в общем-то, в любом населенном пункте, ну, как минимум, несколько человек. И начинается непонятка.
18: Да, и очень сложно близким найти пропавшего человека, если он попал, собственно, в медицинскую поликлинику, в больницу, потому что он без сознания. И потому что есть, во-первых, закон еще о защите персональных данных, закон о врачебной тайне. В общем, порой это даже не какая-то реанимация, да, порой это люди, например, с какими-то психологическими отклонениями, которые забыли, как их зовут, в том числе. И в итоге приходится людям очень долго искать своих родных и близких, продолжать волноваться, ну и, конечно, это не облегчает труд волонтерам, в том числе Лиза Алерт, как самая известная, наверное, в России добровольческой организации, да, это поисково-спасательный отряд, напомню, для тех, кто, может быть, не знает. Собственно, и если человеку дают там Иванов Иван Иванович, например, имя в больнице, то все, это больше неизвестный пациент, да. Непонятно, как его искать, непонятно, как его можно обнаружить. И база действительно устарела. А база неизвестных пациентов, я имею в виду. Поговорим об этом, как можно реформировать, как это может заработать и как это поможет в поиске родных и близких. У заместителя руководителя администрации председателя отряда Лиза Алерт Екатерина Герасименко с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
1: Доброе утро.
11: Здравствуйте.
18: Почему действующая база неизвестных пациентов не помогает поиску пропавших людей, а иногда даже мешает ему?
1: В настоящее время на сайте МВД есть сведения о неизвестных больных, которые в силу состояния и возраста не могут сообщить о себе сведения. Однако эта информация только о тех пациентах, в отношении которых заведены уже дела по установлению личности. То есть это прошел какой-то определенный период времени. А все на это время родные поисковики и те же самые правоохранительные органы осуществляют поиски. То есть узнать в настоящее время, какое количество неизвестных больных сегодня находится в медицинских учреждениях, невозможно. Также интерфейс базы не позволяет осуществлять поиск по заданным параметрам. Отсутствуют фильтры, с помощью которых можно обрабатывать массив данных. А по статистике решающими как раз являются первые сутки.
11: Действительно, конечно. Опять же, каким вы видите оптимальный состав обновленной базы, раз уж вы настаиваете на ее обновлении?
1: Оптимальный состав базы – это наличие сведений, которые могут помочь идентифицировать человека. Безусловно, это фотоизображение, описание примет внешности, одежды, информация об обстоятельствах обнаружения, актуальное место нахождения, дата поступления и так далее.
18: Да, но тем не менее, кто должен иметь доступ к этим данным? Вот как найти баланс между врачебной тайной, персональными данными, да, вот с одной стороны, и правом семьи узнать судьбу пропавшего человека с другой?
1: Доступ должны иметь все заинтересованные лица, ну, возможно, с какими-то ограничениями по объему представляемых данных. Например, для всех может быть доступна информация о поступлении неизвестного пациента в ту или иную медицинскую организацию, какие-то отдельные сведения, не включающие в себя персональных данных. Ну, например, дата поступления, пол, рост, телосложение, и человек, потерявший близкого, устанавливая параметры, фильтры, находит похожего пациента и может самостоятельно обратиться в больницу, сообщив уже подробности о пропавшем персоналу, одежду, особые приметы. И если описание совпадает, он сможет приехать и убедиться в наличии там родного человека. В свою очередь, добровольцам и правоохранительным органам необходимо дать более обширные полномочия, возможность просматривать фотографии, другие идентификационные данные. В любом случае, нужна будет система аутентификации и, возможно, строки, куда будет наноситься основание, по которому пользователь базы интересуется той или иной информацией. По поводу баланса. Баланс создается действующим законодательством, которое разрешает обработку персональных данных о здоровье, если это нужно для защиты жизни и здоровья самого человека или других людей, а согласие получить невозможно. Также федеральный закон об охране здоровья граждан разрешает передавать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина или законного представителя в органы внутренних дел. Это допускается как раз для информирования о поступлении пациента, который в силу состояния здоровья, возраста и другим причинам не может сообщить данные о своей личности. Вот вначале вы сказали, если поступает человек в бессознательном состоянии, соответственно, без документов, как раз здесь процедура запустится, полиция будет информирована и начнется процесс идентификации. А вот как раз если человек назвался какими-то данными, вот здесь может быть сбой, потому что формулировка в нынешнем законе, да, она может трактоваться по-разному. Назвался человек, сообщился о себе сведения, вроде как бы известно.
11: Вы знаете, раз уж мы заговорили о том, когда пациент сообщает, ну, возможно, даже вымышленное имя, там, в измененном состоянии приезжает или вообще его не сообщает. А как вообще все это выглядит для родных и системы здравоохранения? Каким последствиям? Как быстро вот, на языке медиков маршрутизацию пациента наладить и вообще идентифицировать его?
1: Данная проблема достаточно распространена. Мы сталкиваемся с ней на протяжении всего существования отряда достаточно часто в разных регионах. И последствия могут быть разными не только для родных и для системы здравоохранения, но и для тех, кто занимается поисками правоохранительных органов и добровольцев. Тратится время на поиски, человеческие, материальные ресурсы. Близкие не находят себе места, человек, находящийся в больнице, не способный сообщить о себе, также переживает, что явно не способствует его выздоровлению. А медицинская организация обязана оказать экстренную медицинскую помощь любому человеку, даже если у него нет полиса и документов. В этом случае расходы на его лечение не будут компенсированы из средств фонда медицинского, обязательного медицинского страхования. Возникает проблема и необходимость решить ее за счет других источников. Когда пациенты, либо их знакомые в силу различных причин сообщают недостоверные данные, информация о них вносится в медицинские учеты, и, как я уже сказала, они могут считаться гражданами, личность которых не установлена, и в таких условиях у медиков не возникает обязанности передавать информацию в полицию. А дальше в случае смерти такого пациента регистрация акта о смерти также осуществляется с недостоверными данными. И скончавшийся человек будет отнесен к категории умерших пациентов, личность которых не будет отнесен, да, к категории неустановленных. И у медорганизации также не будет возникать обязанности передавать информацию в полицию. Соответственно, не будет проведено фотографирование, дактилоскопирование, да, и остальные процедуры для идентификации. И в итоге складывается ситуация, когда человека найти становится практически невозможным. Например, по нашим сведениям, в среднем 70-80 тысяч смертей регистрируются без предоставления в органы ЗАГС документа, удостоверяющего личность. Это колоссальная, конечно, цифра, сколько из них... А с достоверными данными...
18: Ну, целый город, получается.
1: Да, это огромная цифра, и по официальной статистике в МВД ежегодно поступает около 200 тысяч сообщений о пропавших. Большинство из них, к счастью, находятся, но более 2000 человек из них остаются неразысканными. С учетом прошлых лет эта цифра составляет порядка 30 тысяч.
18: А на каком этапе сейчас находится проект обновления базы и что мешает его внедрению? То есть какие решения со стороны, может быть, государства необходимы прямо сейчас?
1: Ну, история эта длится достаточно давно уже. В 2019 году председатель отряда «Лизолер» Григорий Сергеев обратился к президенту с инициативой о создании базы. Владимир Путин поручил правительству наладить взаимодействие МВД, медучреждений и волонтеров. Спустя несколько месяцев, в июне уже 2020 года, Григорий Сергеев снова указал на отсутствие базы. И было еще одно поручение. В октябре 2020 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в закон об охране здоровья граждан. Его приняли, но, к сожалению, формулировки в документе в итоге...
18: Пока недостаточно. Да. Благодарим вас, Екатерина. Екатерина Герасименко, заместитель руководителя администрации, председателя отряда «Лиза Алерт» была с нами на связи. Говорили мы об обновлении всероссийской базы, медицинской базы неизвестных пациентов.
11: 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
2: Совет дня. Доктор Мозг.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
5: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание. Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем, мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
4: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
23: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
24: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
25: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Ока. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все.

0: наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Ока». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
1: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Ока» подробнее, пожалуйста.
0: «Дюна Ока» — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью «Дюна Ока» — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
1: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
0: Да.
1: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить «Дюна Ока»?
0: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что «Дюна Ока» прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазных глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
1: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
0: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А «Дюна Ока» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Ока», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
1: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
0: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. «Дюна Ока» держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете «Дюна Ока» и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте «Дюна Ока» по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
1: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
0: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Ока», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме «Дюна Ока» будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения.

0: Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 04 00. Повторю еще раз. 8 800 220 04 00. Звонки и доставка бесплатные.
1: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Око?
0: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Око – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Око прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
0: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
1: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Око?
0: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Око нужен всем, кто заботится о зрении?
0: Дюна Око – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
2: Радио России. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
3: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
5: Ну да, стараюсь.
3: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
6: Меня заставили.
7: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Мигрантам хотят запретить работать в Петербурге в сфере торговли. И тысячи жителей Кургана и области останутся без воды из-за аварии на трубопроводе. Подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, а также военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Объекты расположены в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Кроме того, огонь обрушился на объекты портовой инфраструктуры Украины, а также морские суда, которые были задействованы в интересах ВСУ. Вдобавок, герани поразили 3 радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи в Днепропетровской и Одесской областях. Группировка «Север» продолжает зажимать кольцо окружения и уничтожать формирование ВСУ в Харьковской области. Ведутся активные боевые действия по расширению контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Кроме того, войска пресекли 3 попытки заброски ВСУ из Великого Бурлука в направлении Ольховатки. Об успехах российской армии и потерях противника на данном направлении рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Подсреднее и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены формирования 3 механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Киянница, Воколовщина, Хотинь и Великая Черничина Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за прошедшие сутки уничтожено свыше 265 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня «Гаубица Богдана-Б», 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 438 БПЛА самолетного типа, 44 тяжелых боевых дрона Р-18 и 8 наземных роботехнических комплексов противника.
1: Напомню, накануне бойцы «Севера» установили контроль над населенными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области. И очередного киевского агента задержали в Крыму. Спецоперация проводилась в Севастополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 33-летний мужчина завербовался через мессенджер на работу вражеских спецслужб и по заданию кураторов передавал противнику снимки с объектов Черноморского флота в Севастополе. Предатель находится под стражей. Вскоре ему предъявят обвинение. Большая политика в продолжении выпуска. Конфликты и вызовы современному миру будут сегодня обсуждать в Нью-Йорке. Там открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. В Штаты съезжаются около 130 глав государств и правительств. В первый день с трибуны выступит президент США Дональд Трамп. Позднее, в течение недели, ожидаются выступления президента Ирана Масуда Пезешкиана, премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и главы МИД России Сергея Лаврова, а также Владимира Зеленского. Одной из центральных тем встреч на полях Генассамблеи станут украинское урегулирование. МИД России сообщил, что прорабатывается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на встречу с Трампом. Ну а сегодня вместе с Сергеем Лавровым гости международного форума «Диалог о фейках 4.0» будут говорить о правде. В столицу съехались свыше 2000 участников из 80 стран, сообщает ТАСС. Форум посвящен в том числе противодействию русофобской антироссийской пропаганде. Как уточнил официальный представитель МИДа Мария Захарова, в качестве примера, на котором остановятся участники форума, станет разоблаченный доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов о фальсификации событий в украинской Буче. Захарова интригующе добавила, что выступление Лаврова будет для многих экстраординарным и шокирующим. Власти перечислили категории россиян с правом на бесплатную прививку от гриппа. В список входят дети, студенты, люди старше 60 лет, беременные, призывники, а также люди с хроническими заболеваниями. Об этом рассказал ТАСС, первый зампред Думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. По его словам, бесплатная вакцинация положена также медикам, педагогам, работникам торговли и транспорта, а также сотрудникам правоохранительных органов. Отмечу, что санитарные власти ожидают первую волну заболеваемости уже с середины сентября. Сенаторы обсудили доступность ветеринарной помощи. На запредельную стоимость лечения питомцев накануне указала спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, день лечения питомцев в стационаре обходится хозяину в десятки тысяч рублей. Большинству такая услуга просто не по карману. В связи с этим Матвиенко дала сенаторам поручение найти решение, чтобы лечение домашних животных стало более доступным. Парламентарии разработали рекомендации правительству и регионам. Однако этого недостаточно, сообщает сенаторский ресурс «Вместе РФ». В России 70% клиник являются коммерческими, и для решения проблемы сенаторы подключили регионы. Мигрантам хотят запретить работать в Петербурге в сфере торговли. Проект соответствующих изменений в постановлении губернатора Петербурга размещен на сайте городской администрации. В документе указывается несколько десятков видов торговли, куда нельзя будет нанимать иностранцев, сообщает парламентская газета. Кроме торговли, запрет коснется сфер отдыха, спорта, санаторно-курортного лечения, салонов красоты и парикмахерских. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, решение будет способствовать борьбе с теневой занятостью, а также созданию возможности подработки для наших граждан. Тысячи жителей Кургана и области останутся без воды из-за аварии на трубопроводе. ЧП произошло в районе садового товарищества «Зауралец». Как сообщили в администрации города, бригады начнут ремонтировать трубу завтра. На время аварийно-восстановительных работ в домах жители отключат холодную воду. По заверениям местных властей, работы будут завершены в суточный срок. Местных жителей призывают заранее обзавестись водой до утра четверга. Хранилища нефтепродуктов для Украины в Венгрии не будет. Это пообещал премьер-министр Петер Мадьяр. Он пояснил, что на реализацию такого проекта ушли бы годы, но пока у власти находится правительство партии ТИСА, этому в любом случае не бывает, цитирует Мадьяра ТАСС. Таким образом, политик рассчитывает аннулировать договоренности между венгерской МОЛ и Нафтогазом.
0: Спорт.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский Акбарс взял верх в овертайме над Тольяттинской Ладой со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У победителей отличились Григорий Денисенко, Дмитрий Котелевский, Алексей Бывальцев. У проигравших шайбы забросили Евгений Грошев и Никита Михайлов. В других поединках понедельник Череповецкая «Северсталь» была сильнее Хабаровского «Амура» 4-1, а московский ЦСКА в серии «Буллитов» сломил сопротивление Владивостокского «Адмирала» 4-3. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что возвращение 41-летнего форварда ожидается со дня на день. Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прилетел в Россию в преддверии товарищеских матчей национальной команды. Как сообщает «Спортэкспресс», вратарь во вторник присоединится к сборной России. 29 сентября сборная России по футболу сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала» в качестве старшего тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба первой лиги. Тренером по физической подготовке «Арсенала» назначен Олег Саматов. Также штаб пополнил тренер Алексей Румянцев. Они будут помогать главному тренеру Дмитрию Оленичу, который вступил в должность 15 сентября, накануне провел первую тренировку команды. Фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский, которые выступают в парном катании, планируют принять участие в первом этапе российской серии Гран-при в Казани. Об этом они заявили ТАСС. Байков и Козловский выиграли первые два старта после возвращения на международную арену в Токио и Бостоне. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Ханты-Мансийске сегодня 18-20 градусов, в Омске 19-21, в Сургуте 17-19, в Красноярске небольшие дожди и 12-14 градусов, в Архангельске 13-15, в Вологде от 17 до 19, временами дожди. В Казани 23-25, в Самаре такая же температура, в Ростове-на-Дону 24-26, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем максимальная температура составит 14-16 градусов. В Москве местами небольшие дожди, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба.
5: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
6: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, повернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
5: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
7: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
5: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
7: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
5: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы точного времени.
9: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд, точное московское. Вторник на календаре 22 сентября 2026 года. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
10: Здравствуйте, 8-925-222-99-92. Получаем ваше сообщение. Спасибо, что вы активны. Заходите на наши платформы «Смотрим.ру», «Вести.ру».
9: Ну и сейчас поговорим, продолжим, наверное, говорить о теме ЖКХ, но на этот раз в другом контексте. Дело в том, что Банк России предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам в долговой нагрузке потенциальных заемщиков.
10: Казалось бы, вроде неприятная для россиян история, а с другой стороны, это понуждение к дисциплине, возможно, и так стоит сказать. Но а если у человека довольно серьезные долги по алиментам, и как в этой ситуации быть банком? Банки же должны учитывать обязательства.
9: Ну, видимо, и конечно, будут, потому что информацию о такой задолженности хотят как раз-таки передавать в бюро именно кредитных историй. При выдаче кредита каждый банк будет обязан заглянуть, посмотреть. Ну, одно понятно, что получить кредит станет гораздо сложнее, особенно должникам.
10: Конечно. А с другой стороны, на выходе мы можем в том числе увидеть, ну, некоторую прибавку к устойчивости, так скажем, банковской системы, потому что все банки так или иначе отчисляют резервы под нехорошие суды. У каждого банка своя методология по поводу просроченных суд, те, которые рисковые и так далее. Там все это зависит от банка, от его внутренней методологии. Но, тем не менее, понятно, что если люди хорошие заемщики, они возвращают долги. За них об этом говорит их кредитная история.
9: Ну, именно поэтому ужесточили требования уже давно. И в этом году есть ряд нововведений. Например, теперь Центробанк учитывает платежи по договорам рассрочки, да, с 1 апреля 2026 года. Операторы таких сервисов, когда можно платить по частям, должны передавать в бюро кредитных историй всю информацию на займы, на рассрочки свыше 50 тысяч рублей. В июле ЦБ ужесточил ограничения на выдачу наиболее рискованных потребительских кредитов заемщиков с высокой долговой нагрузкой. И во втором квартале такие кредиты составляли небольшую долю новых выдач, но Центробанк предупредил о риске ухудшения их качества при замедлении роста реальных доходов населения. А что сейчас изменится? Примут ли эту инициативу? Давайте попробуем разобраться. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота поможет нам в этом. Андрей Валерьевич, доброе утро.
11: Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
10: Ну, а как вам вообще инициатива Банка России? Насколько она здрава и поможет ли она банковскому сектору?
11: Ну, инициатива Банка России своевременная и очень нужна, потому что у домашнего хозяйства, у гражданина, в конце концов, доход единый. Из этого дохода осуществляются различные выплаты и отчисления. И, как мы знаем, первоочередное – это отчисление перед бюджетом, то есть задолженность по налогам. А во вторую очередь, естественно, рассматриваются алименты и платежи за жилищно-коммунальные услуги. И очевидно, здесь такой психологический вывод, что если гражданин не в состоянии погасить задолженность по алиментам и тем же самым услугам жилищно-коммунального характера, то вряд ли он будет способен хорошо и своевременно обслуживать суды, которые он берет. Поэтому, конечно же, на момент выдачи суды необходимо проверить подобные моменты. И сейчас уже проверяется задолженность перед бюджетом, но вот есть же еще такие вещи, как вот, опять же, ежемесячные платежи в части алиментов, в части жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому инициатива очень хорошая, и я думаю, со временем она войдет и будет интегрирована в, собственно, в расчет задолженности и уровень закредитованности населения. То есть к этому мы планомерно идем.
9: Вот интересно, знаете, что не только долги за коммуналку или алименты могут поставить крест на той же ипотеке или на новом потребкредите. Дело в том, что в расчете ЦБ есть также и фигурирует рассрочка от застройщиков. То есть получается, что банки будут видеть вот эти так называемые скрытые прежде обязательства, и людям, которые взяли рассрочку на квартиру, например, от застройщика, невозможно, в принципе-то, будет получить ипотеку, потому что мы знаем сумму этих рассрочек.
11: Совершенно верно. Рассрочка на покупку квартиры – это скрытый ипотечный кредит, очевидно. И в этом смысле очень важно такие вещи учитывать, в том числе скрытые долги, неформальное кредитование, просто потому что, опять же, доход единый, из него будут отчисляться соответствующие суммы на погашение, на обслуживание долгов формальных. Если там еще неформальные внутри сидят, которые, естественно, не так очевидны, то действительно вероятность сохранения финансовой устойчивости, вероятность длительного погашения, обслуживания долга, она снижается. Поэтому, конечно, такие вещи должны учитываться, и причем в первую очередь, судя по всему.
10: Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот поведение самих граждан, да, ну, понятно, долги по ЖКХ никто не накапливает, старается не накапливать, по крайней мере, тут довольно жестко управляющие компании работают, а вот с алиментщиками как быть-то?
11: Ну, алиментщики – это очень специфическая, скажем так, стратификация общества, да, она не очень большая, все-таки за жилищно-коммунальное хозяйство мы платим каждый месяц, алиментщиков кратно не меньше. Но здесь действительно на самом деле есть и недобросовестные граждане, которые, в общем-то, имеют долги по алиментам, при этом осуществляют и крупные потребительские расходы, параллельно оформляют потребительские кредиты, довольно крупные. Безусловно, эта мера, она на самом деле имеет двоякий смысл. С одной стороны, улучшение качества вновь выданных кредитов за счет того, что мониторятся будут скрытые суды. С другой стороны, собственно, и повышение дисциплины самих алиментщиков, потому что если есть задолженность, то возникают блоки с кредитом, а если задолженности нет, то блоков нет. Поэтому это будет стимулировать, по идее, алиментщиков к погашению этой задолженности.
9: А как это технически может выглядеть? И банки-то рады такой истории? Или они готовы к тому, что им придется постоянно заглядывать в кредитную историю? Вот вчера долга не было, а сегодня в день выдачи кредита долг появился, например.
11: Ну, банки, конечно, не обрадуются, потому что у нас тоже выполнять планы по выдаче соответствующих суд. Но дело в том, что, чтобы представить, как это будет работать, достаточно просто обратиться к личному кабинету налогоплательщика, который есть у каждого гражданина, где есть информация обо всем имуществе, о доходах, о задолженностях, о каких-то предстоящих, так сказать, выплатах. И картотека настолько полная, что даже сам гражданин ее не может создать и конструировать в том виде, который он есть на, собственно, портале налог.ру. Вот нечто подобное будет и здесь. На самом деле уже сейчас есть обмен информацией в части задолженности по разным группам долгов, в том числе жилищно-коммунальное хозяйство. Кстати, новые квитанции у некоторых приходят в мобильный банк, они интегрированы с ним. С точки зрения алиментов узнают чаще всего на судебной стадии, но тем не менее есть информация, то есть есть возможность эту информацию поставлять и раньше. То есть это будет единый информационный портал, где будут интегрированы различные сведения по различным виду долгам. Вот. И уже сейчас прототипы таких информационных порталов они есть, но и обмен будет осуществляться не в порядке там экстренного по решению суда или по запросу компетентных органов, а именно как вот именно запрос кредитной истории, но только кредитная история будет обогащена, соответственно, информацией о прочих долгах.
10: А вот смотрите, мы понимаем, что микрофинансовые организации тоже участники, разумеется, банковского рынка. Все ли МФО, отчисляют, передают информацию о выданных займах в Национальное бюро кредитных историй? Какие там лазейки существуют?
11: Ну, дело в том, что, с одной стороны, если это лицензируемая организация, участник финансового рынка, микрофинансовая компания, микрофинансовая организация, они, безусловно, передают эти данные, но есть момент, связанный, например, с тем, что заемщик может взять множество суд и кредитов в один день с минимальным длинным лагом. Тогда каждый следующий кредитор, там, так сказать, с разницей в один час, он не получит свежие данные о, так сказать, вновь выданных, например, судах. Вот такое возможно. Этим, кстати, пользовались недобросовестные заемщики в недавнем прошлом очень интенсивно. То есть все происходит очень быстро, в один период, и каждый следующий кредитор не понимает, насколько закредитован соответствующий заемщик. Вот. А микрофинансовые организации, там нюанс состоит в том, что, как правило, все-таки маленький чек. Это не миллионы рублей, это, как правило, до там 300 тысяч, а чаще всего до 100 тысяч рублей. То есть вот эта вот добавка к закредитованности текущей, она не очень большая.
9: Но все равно, знаете, картина выглядит не очень позитивно, когда у тебя кредит в микрофинансовой организации 100 тысяч, там, под 200 практически процентов, тут же 100 тысяч по элементам и 100 тысяч за коммуналку. Так себе кандидат на выдачу нового кредита. Благодарим вас, Андрей Валерьевич. Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка, был с нами на связи. Вообще, конечно, интересно, сколько долгов накопили россияне, в том числе и за жилищно-коммунальные услуги. Исчисляется, я уверена, миллиардом рублей. По крайней мере, очень часто мы в наших эфирах обсуждаем, и там баснословные суммы. Кто-то считает, что не стоит платить за это, да, за эти услуги. Так себе они оказываются, не буду платить. А кто-то не платит элементы на случай, вдруг бывшая жена на 10 тысяч на Мальдивы, знаете, укатит с кем-то. Вот. Тем не менее, много ли долгов, много ли среди них элеменщиков и коммунальщиков, назовем таких должников именно так. Александр Цыганов, завкафедра ипотечного жилищного кредитования, финансовых инструментов, недвижимости финансового университета при правительстве России с нами на связи. Александр Андреевич, приветствую.
12: Здравствуйте, с добрым утром.
10: Доброе утро. Александр Андреевич, вот вся эта история вертится вокруг всех наших обязательств. У меня, честно, есть обязательства. Один ипотечный кредит. И вот рассрочка была у меня на одном из маркетплейсов, там она в 50 тысяч ограничена, я добросовестно погасил, перевел платеж, там 3 тысячи рублей, мне просто интересно, как это работает, не потому что нет денег, а просто интересно посмотреть, не переплатил ли я чего лишнего, да, не переплатил, но в целом, каковы обязательства россиян, банкам, микрофинансовым организациям, там в триллионы в огромные все это исчисляется, и вопрос ведь, как мы регулярно их обслуживаем, как качественно?
12: Ну, это действительно так, от этого и бюро кредитных историй, которые эти данные собирают, и кто-то пользуется ими для себя, чтобы понять, насколько это все хорошо, насколько критично и так далее. А в большинстве случаев этим пользуются как раз-таки кредиторы, чтобы оценить кредитный риск, который будет с человеком связан. И вот от этого, то, что уже начали говорить, действительно, до настоящего времени в это бюро кредитных историй попадала информация только о кредитах. А ведь, по сути дела, могут быть еще и иные долги, которые, мало того, в каких-то случаях имеют приоритет перед обслуживанием кредита. Я имею в виду алименты, у которых приоритетность высокая, по решению судов они взыскиваются, и злостных алименщиков довольно-таки много, и, как показывает практика, многие из них еще и клиенты, если не банков в отношении потребительских кредитов, то микрофинансовых организаций.
9: У нас Татьяна пишет: здравствуйте, что в банку лезть в ЖКХ, они сами не могут там разобраться. Но есть доля истины, действительно непонятно, сколько там долгов у нас в ЖКХ. Хорошо, но тем не менее, а гражданам-то как в этой ситуации поступать? Потому что у нас очень много ошибок бывает. Мы помним эти громкие истории с судебными приставами, когда по ошибке с тебя что-то списывали. Вот здесь не придется ли кредитную историю обновлять ежедневно, еще и следить за тем, не приписали ли тебе лишних долгов?
12: Ну, по-любому закон позволяет периодически обращаться в бюро кредитных историй и бесплатно получать выписку. И, наверное, это стоит делать каждому из нас, чтобы не выяснилось случайным образом, ну или как раз при получении этой выписки, что кто-то оформил этот кредит, и вовремя его оспорить в суде, потому что действительно какие-то вещи могут быть по ошибке, а какие-то и по злому умыслу. Это тоже выявляется. Ну и когда мы говорим про кредиторов, то понятное дело, что хочется понять весь кредитный профиль потенциального заемщика. И вот я бы другую еще сторону посмотрел. То, что касается долгов по ЖКХ. Есть определенная категория заемщиков, которые берут ипотечные кредиты. При этом это довольно состоятельные люди. Это граждане, которые приобретают инвестиционное жилье. И вот, опять же, практика показывает, что долги по коммуналке, которые накапливаются, они вообще-то даже не миллиардные, а на сотни миллиардов, если по всей России смотреть, это приближается к 800-900, даже, наверное, превышает миллиардов рублей, такие совокупные долги. И вот это не только долги тех, кто запутался, попал в сложную жизненную ситуацию и являются заодно еще и клиентами микрофинансовых организаций, как правило, но и покупатели инвестиционной недвижимости, которые ждут, когда смогут ее продать, выбирают нужный момент, а пока не продают, часто накапливают долги. И бывают случаи, я это, собственно, своими глазами видел на рынке недвижимости, когда у человека несколько квартир, они дорогостоящие, и по каждой из них накоплено долгов по коммуналке под миллион, а то и за миллион рублей. И вот, конечно же, здесь, с одной стороны, мы понимаем, что при наличии такой собственности он с долгами-то расплатится в какой-то момент. Угу. Но говорить о хорошей дисциплине, о порядочности не приходится. И это потенциально высокий кредитный риск, и поэтому такие данные, конечно, стоит учитывать. И долги по коммуналке или по алиментам – это не кредиты. Но они хорошо характеризуют кредитный риск.
10: Именно. Вот смотрите, новость, которая пришла сегодня с рынка взыскания алиментных платежей, скажем так. Житель Краснодара полностью закрыл задолженность по алиментам, которая превышала 1 300 000 рублей. Средства предназначены на содержание 4 несовершеннолетних детей, сообщает региональная служба судебных приставов. Самое интересное, что гражданин на протяжении длительного времени, ну это классическая история, уклонялся от обязанности родителя, никаких шагов к добровольному погашению долга не предпринимал. В итоге велось сразу 4 исполнительных производства, привлекли попутно должника к административной ответственности, 80 часов обязательных работ. Средства-то нашлись, получается. Понимаете, вот она, история, что называется, из регионов.
12: Это так. Мало того, практика показывает, что в каких-то случаях эти средства есть, но человек не хочет платить. По каким-то причинам разругались, не хотят видеть друг друга, не считают обязанными и так далее. А в каких-то случаях такие должники действительно не могут найти средств для того, чтобы обслуживать одновременно и долги по кредитам, и по микрофинансовым организациям.
10: А еще и не хотят этого делать, не хотят. Вот, например, в Свердловской области нерадивого отца отправили на 7 месяцев на принудительные работы за то, что не платил алименты 15-летней дочке. Не искал работу, вел аморальный образ жизни и пил. А что, наслаждался жизнью? Как умел?
9: Ну и таких случаев, к сожалению, много. Александр Андреевич, благодарим вас.
10: Спасибо.
9: За эфир. Александр Цыганов, завкафедры ипотечного жилищного кредитования финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России был с нами на связи. Обсуждали мы новые предложения от Центробанка. Там регулятор говорит, что надо учитывать долги по жилищно-коммунальным услугам и алиментам при выдаче кредитов заемщикам.
5: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
13: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
5: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Сигналы точного времени.
9: 9:31:08 точное московское. Продолжаем обсуждать наиболее интересные и значимые события этого утра. И сейчас поговорим о путешествиях. Ну, когда же, если не во вторник, говорить о дальних странах, тем более нам тут анонсировали нечто райское, потому что заявили, значит, что Россия хочет запустить прямые рейсы в страны Карибского бассейна. Если вы подумаете, что это речь, не знаю, Доминикане, о Венесуэле, возобновлении рейсов на Кубу, вы ошибетесь, потому что среди потенциальных направлений значится Барбадос и Гайана.
10: Да, звучит очень интересно. Опять же, страны Карибского бассейна. Многие туда, конечно, ездят и отдыхают. А вот что касается рейсов напрямик, мне кажется, такого еще же ведь не было.
9: Ну, вообще звучит красиво, конечно, отдохнуть на Барбадосе, значит, по путевке недельку. А на Карибах безумно круто, безумно красиво, далеко. Но есть вопросики, да? Вопросики у нас возникают, когда мы говорим и о рейсах на Кубу и о рейсах в Венесуэлу, которые давно уже не летают. И, собственно, тогда мы увидим, что нет самолетов. Граждане, нет у нас дальнемагистральных самолетов, которые мы можем запустить до Карибских островов, в том числе. Потому что самолеты нужны нам для того, чтобы летать на Дальний Восток, например. Нет лишних самолетов. Из-за этого прекратились рейсы, например, в Доминикану. А еще надо облетать полмира, потому что европейское небо для российских авиакомпаний закрыто, американское небо для российских авиакомпаний закрыто. И вопросик, а как туда добираться? А есть ли у Барбадоса большие авиалинии, которые готовы резко запустить прямые хотя бы чартеры до России? Да тоже вряд ли. Не строят Барбадос свои самолеты, например, да? Не слышала никогда о барбадосских авиалиниях, которые
10: Барбадос
9: летали бы.
10: Да. Я тут уже пишу.
9: Собственно, дорогие перелеты. Кто может себе позволить полететь на Карибские острова? Ну, не знаю.
10: Пока через Стамбул. Правильно я понимаю, с турецкими авиалиниями. Ну и, конечно, пока...
9: Самый дешевый вариант, да, либо через Арабские Эмираты.
10: Пока летают. Все дело обсуждается, звучит довольно интересно, опять же, да, транспортное плечо, удобство, как это все может выглядеть и каков потенциальный пассажиропоток. Я посмотрел, на Барбадос порядка 700 тысяч человек в год прилетает. Не то чтобы сильно много, да и остров, честно говоря, небольшой. Но,
9: отдыхают там в основном американцы, скорее всего.
10: Да, американцы, Великобритания и Канада.
9: Верно. Ну, богатые страны, ну, Америка и Канада вообще не очень-то далеко, если смотреть на глобус, да, находится, а мы находимся в совершенно другой стороне и части света, и вот как туда добраться, и насколько реальны эти планы, давай попробуем выяснить. Генеральный директор компании Альянс авиационных технологий Авинтел, авиаэксперт Виктор Прядко с нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Спрашиваем вас как именно авиаэксперта, потому что понятно, что логистика выглядит сейчас сложной. А как вы видите эту ситуацию напрямик из Москвы на Барбадос или же Гаяну? Это вообще реально? И как?
16: Ну, конечно, в принципе, долететь реально. У нас у Аэрофлота есть подобные самолеты. Это самолет Boeing 777-300 модификации, который может взять на себя эти маршруты. Но как вы совсем только что говорили, ключевой момент – это экономика. Чтобы окончательно принять решение, нужно проанализировать технико-экономическое обоснование данных перелетов. Туда войдет и стоимость перелетов, и количество пассажиров, которые в тот или иной сезон могут летать. Если экономика будет в минусе, а в современном полете топливо может составлять на данном маршруте более половины стоимости билета, то, естественно, круг желающих пассажиров лететь в данное направление, он ограничен. Хотя совсем недавно у нас туристические туры работали в Венесуэлу, и очень много людей на Кубу летало. Но обычно это люди довольно состоятельные, круг которых, конечно, ограничен. Это вот первая составляющая технико-экономическое обоснование. Нужно внимательно проанализировать, насколько это будет прибыльно. Второй момент – политическая составляющая в рекламных целях, когда будет, допустим, информация, что, несмотря на различные санкции и изоляцию, Россия летает на такие расстояния, это, конечно, в политическом плане большой плюс. Но в итоге, сопоставив все плюсы и минусы, можно принять решение, насколько это целесообразно организовывать перелеты в данном направлении.
9: Да, расстояние от Москвы до Барбадоса составляет около 9250 километров. И все это, если посмотреть на карту мира, предстоит путь через Европу. Но ведь Европа для нас закрыта, европейское небо. И европейцы тоже стараются особо через нас не летать. Так в этой ситуации насколько на самом деле увеличивается путь? И как лететь?
16: Ну, получается, в данном случае затраты будут еще больше, поскольку лететь надо в начале направления Турции, там делать, допустим, промежуточную посадку, чтобы дозаправиться, и далее, либо если топлива хватает, пролетев над Турцией, нужно проложить маршрут таким образом, чтобы проследовать в Карибское направление. Но здесь еще важный момент, когда авиакомпания прокладывает маршруты, нужно иметь в виду, что где-то должна быть сеть запасных аэродромов на случай аварийной ситуации. В данном случае, если небо закрыто в Соединенных Штатах и в Европе, то круг стран, где можно приземлиться, он ограничен. Это нужно спускаться южнее, лететь в районе экватора через африканские страны. Но для самолета это не столь важно, поскольку на высоте 11 километров, где летит самолет, температура за бортом минус 60 градусов. Но все эти тонкости, конечно, нужно анализировать. Вопрос безопасности тоже играет ключевую роль.
9: Да, ну, а здесь хочется еще узнать, а что с самолетами-то у нас? Насколько мы обеспечены дальнемагистральными авиалайнерами? Мы знаем, что есть санкции, да, у нас на Дальний Восток необходимо постоянно увеличивать пассажиропоток, потому что люди действительно летают, летают много по стране. И вот такие дальние расстояния отправлять и устраивать туры, насколько это целесообразно и вообще возможно в нынешних реалиях?
16: Ну, у нас есть самолет, это семейство Boeing 777, которые могут летать на данное расстояние. По-моему, есть еще модификация с удлиненным маршрутом, это Boeing 767.
9: Нет, по моделям-то все понятно, по количеству вопрос.
16: Ну, по количеству, проанализировав грузопоток и количество свободных рейсов, можно будет говорить о том, насколько целесообразно, допустим, снимать наши самолеты с полетов на Дальний Восток, куда пассажиропоток вполне предсказуем, и снимать эти маршруты и летать по маршрутам в Карибский бассейн.
9: Угу. Ну да, либо снимать маршруты из Азии, например. А что касается авиакомпаний стран Карибского бассейна, ну не знаю, у Барбадоса, если нет, может, у Доминиканы есть самолеты, может быть, ну понятно, Сен-Мартен какой-нибудь он нас не спасет, потому что это все-таки европейская территория, европейский анклав. Но тем не менее, в какие страны мы реально можем летать в Карибский бассейн? Мексика, может быть?
16: Но Мексика еще дальше находится. И потом смысл в чем лететь в Мексику? У нас в основном дальние перелеты связаны не столько с работой, сколько с пассажиропотоком, который стремится отдохнуть на берегу моря у красивого пейзажа. Поэтому те страны, которые предлагают эти услуги Карибского бассейна, они в основном принимают богатых пассажиров и туристов из Соединенных Штатов, Канады и ближних стран. Конечно, количество очень состоятельных людей в России может быть гораздо меньше, чем поток из Америки, Канады и других стран.
10: Хорошо. Знаете, посреди всего этого разговора почему-то мелькнуло. Почему бы нам не сделать какие-нибудь намывные острова, северные оконечности Каспийского моря? Водоем мелеет чуть-чуть, острова будут больше. Там курорты построить. Не только в Дагестане Каикент, который буксует, но и энергичнее вмешаться в ситуацию. И не летать никуда далеко. И прибыль оставлять здесь, внутри страны. Это как бы из разряда фантастики, но тем не менее...
16: Но постепенно это, конечно, можно делать. По крайней мере, может быть, не острова, а обустроить все курортные зоны в районе нашего Азовского, Черного моря. И сделать цены, которые будут не выше, чем, например, на курортах Турции. Потом у нас есть еще маршруты в дружественные страны. Это Китай, Индия, где очень много интересного для туристов можно посмотреть и в том числе активно отдохнуть.
9: Да, ну, в общем, есть потенциал, есть о чем помечтать, может быть, есть что запланировать, но, возможно, не сегодня. Благодарим вас, Виктор Николаевич. Виктор Прядко, генеральный директор компании Альянс авиационных технологий «Авинтел», авиаэксперт, был с нами на связи. Ну что ж, немножко о Барбадосе. Климат там тропический, в январе температура составляет 25-27 градусов, в июле 30-32. Местные жители настроены по отношению к туристам очень хорошо и приветливы. Россиянам не нужна виза для поездок на срок до 28 дней. И, собственно, это одна из причин посетить Барбадос. Будем надеяться, что запустят прямые линии, они будут стоить вполне себе сносно. Для этого не придется, не знаю, копить 10 лет. Хотя вот как раз 10 лет можно покопить и откроют это направление.
5: Андрей Светенко. Хранитель времени.
17: В этот день в 1764 году императрица Екатерина II издала указ о сооружении каменных верстовых столбов на дорогах Российской империи. В прямом и переносном смысле веха в истории. Дистанционные столбы – это ведь наглядная примета цивилизации. Еще Древний Рим этим отличался от варварского мира. Верстовой столб напрямую связан с организацией почтовой службы, с обустройством и регламентацией ямских станций. Это элемент дорожной инфраструктуры, вокруг которой возникает хозяйственная и социальная активность. И тогда не слишком ли поздно это все у нас появилось? Нет, потому что еще в середине 17 века при царе Алексея Михайловича появились верстовые столбы на дороге, ведущей от стен Кремля к летней резиденции царя в Коломенском. При Петре Великом деревянные верстовые столбы уже стояли на дорогах, которые вели к новой столице – Петербургу. Тогда же, кстати, и появилось в русском языке словосочетание «столбовая дорога». Так что, если разобраться, новшество времен Екатерины – это каменные столбы. Понятно, что не каждая дорога была столбовой. Поначалу это были магистрали, по которым перемещались первые лица – Петербург, Царское село – Петербург, Петергоф, Петербург, Москва. Затем к ним добавились большие почтовые дороги с верстовыми столбами. Отсюда в нашем языке сакраментальное «такой-то с большой дороги». Еще один устойчивый оборот речи – это верста коломенская. Так стали называть людей большого роста, долговязых верзил, и возникло недоразумение, потому что теперь многие думают, что коломенская верста больше, чем обычная. Вовсе нет. Такая же – километр и 66 метров в периоде. Просто первая столбовая дорога, проложенная из Москвы вглубь страны, шла на юго-восток и вела к Коломне. Да и вообще, оказывается, в те времена Россия не очень-то и отставала от Европы. Так первые каменные дистанционные столбы в Германии появились в 1721 году. Любопытно, что связывали они не самые главные города – Дрезден и Лейпциг. С вами был Андрей Светенко.

0: Сигналы. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-5. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
2: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
3: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденной

0: не существует?
1: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
0: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
1: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено, поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
0: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
1: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
0: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
1: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
0: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
1: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается.

0: каждого свои дела, проблемы и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
2: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России.
4: «26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спичуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
5: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Боевики Нацгвардии Украины попали в окружение ДНР. Россиян призвали не принимать букетов от неизвестных. Старый iPhone в России начали дорожать после презентации новых моделей Apple. Подробности далее. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Сейчас они развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Ведется уничтожение блокированных формирований противника. И напомню, Минобороны сегодня отчиталась по ночным массированным ударам по объектам противника. Повреждены предприятия металлургической и химической промышленности, а также военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Кроме того, под удары попали объекты портовой инфраструктуры Украины, а также морские суда, которые были задействованы в интересах ВСУ. А вдобавок герани поразили 3 радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи в Днепропетровской и Одесской областях. Сильное сожаление испытал задержанный в Севастополе сообщник киевских спецслужб. Мужчина признался, что хотел бы вернуть время вспять и разбить телефон, с которого высылал снимки врагам. Об этом заявил во время допроса. Напомню, сегодня ФСБ сообщила о задержании 33-летнего россиянина, который завербовался на работу врага через популярный мессенджер. Какие поручения поступали ему от кураторов, об этом сообщил представитель силового ведомства.
2: В здании куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. По месту его проживания обнаружен и изъят использовавшийся для конфиденциального общения с куратором телефонный аппарат.
1: Предатель находится под стражей, вскоре ему предъявят обвинение. 1500 иностранных слов должны знать старшеклассники в рамках учебной программы. Такие требования содержатся в образовательных стандартах, которые изучило агентство ТАСС. Помимо внушительного количества слов, учащиеся обязаны уметь излагать с использованием этих слов мысли, заполнять на иностранном языке анкеты и формуляры, писать электронные сообщения объемом до 140 слов, а также понимать смысл звучащих текстов на слух. Набирающая политический вес немецкая партия «Альтернатива для Германии» планирует наладить контакты с Россией. Об этом заявила на брифинге после местных выборов в Берлине и Мекленбург-Передней Померании сопредседатель оппозиционного движения Алиса Вайдель.
3: Мы, конечно, будем вести переговоры не только с одной стороной, а сразу с двумя. Мы хотим поддерживать хорошие отношения, естественно, с США. Именно поэтому в прошлом году мы встречались с вице-президентом США Венсом. И для нас важно открыть канал связи с российской стороной вместе с американцами.
1: Напомню, «Альтернатива для Германии» победа в Мекленбурге Передней Померании сняла с политической дистанции партию канцлера Фридриха Мерца, провальный результат которой впервые в истории не позволил ей преодолеть установленный для прохождения в парламент 5-процентный барьер. По сведениям Рейтер, руководство АДГ уже ведет переговоры с представителем России о возврате к поставкам газа в перспективе. Россиян призвали не принимать букетов от неизвестных. Скорее всего, их отправили мошенники. С таким предупреждением выступила замруководителя платформы «Мышеловка» Народного фронта Александра Пожарская. Она рассказала об участившихся случаях подарков цветов накануне Дня учителя. Букеты действительно привозят от неизвестных, однако вскоре мошенники просят жертву по телефону сообщить некий код из СМС, который нужен якобы для отчета по сделке. На самом деле код открывает доступ к госуслугам, банковскому приложению или мессенджеру. Об этом предупредила эксперт. Геннадий Онищенко назвал причину роста случаев деменции у россиян. Статистика растет с увеличением продолжительности жизни, а также улучшением диагностики. Бывший санитарный врач страны призвал не паниковать и уделять больше внимания профилактике болезни, уточняет агентство ТАСС. Конкретных рекомендаций по этому поводу Онищенко не привел. Тем временем статисты выяснили, что едва ли не каждый четвертый россиянин сталкивался с деменцией у своих родственников. В Москву в конце сентября придет еще одно старое бабье лето. Во всяком случае, это обещает наш ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник пройдут кратковременные дожди, вечером грозовое положение. В середине дня плюс 16-19. В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень, но холодный фронт понизит максимальную температуру до 14-17, что соответствует климатической норме. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме Ультра HD. Москвичи и жители Центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. В светлое время суток от 14 до 19 в пятницу с постепенным повышением выходные до плюс 17, плюс 22. Финал сентября обманет календарь. По всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начало октября.
1: И горячие цены охладят покупательскую способность тех, кто предпочитает айфоны. Старые модели в России начали дорожать после презентации новых моделей Apple. Участники рынка связывают это с повышением закупочных цен и особенностями параллельного импорта, сообщает Афиша Дейли. По данным Яндекс.Маркета, с 7 по 13 сентября средняя цена iPhone 17 Pro Max выросла на 10%, 17 Pro на 5%, 16 Pro Max еще на 5%. Стоимость iPhone 16 Pro за это время практически не изменилась. После презентации Apple также повысила цены на iPhone 16 и модели 17 серии на $100. Компания объяснила это подорожанием компонентов, включая память и накопители. В России на итоговую стоимость дополнительно влияет курс валют, логистика и условия параллельного импорта.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Алевтина Ибрагимова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она в стартовом раунде уступила хозяйке соревнований Йон Уку со счетом 3-6, 2-6. Казанский Акбарс взял верх в овертайме над Олетинской Ладой со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других поединках понедельника Череповецкая Северсталь была сильнее Хабаровского Амура 4-1. А московский ЦСКА в серии буллитов сломил сопротивление Владивостокского Адмирала 4-3. Российский голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский занял 13-е место в рейтинге лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Это стало известно после публикации списка игроков, которые расположились на местах с 11 по 20. Еще один представитель России, форвард Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов, остался в рейтинге 14-м. Защитник сборной России Даниил Круговой надеется сыграть против команд Ирана и Нигерии, рассчитывает на победы во всех трех товарищеских матчах осени. Об этом заявил сам футболист. 29 сентября сборная России сыграет с Ираном в Казани. 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Бывший тренер московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев отказался от предложения возглавить белорусский «Витебск». Об этом заявил сам специалист. Гусев возглавил «Динамо» в конце 2025 года и покинул клуб в мае в связи с истечением срока контракта. Фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский, которые выступают в парном катании, планируют принять участие в первом этапе российской серии Гран-при в Казани. Об этом они заявили ТАСС. Байкова и Козловский выиграли первые два старта после возвращения на международную арену в Токио и Бостоне. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 11-13 градусов, временами дожди. В Перми и Тюмени 21-23 градуса. В Пензе 22-24. В Иркутске 12-14 небольшие осадки. В Самаре и Казани 23-25 градусов. В Уфе 24-26. В Сочи сегодня 25-27 небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит 14-16 градусов. В Москве местами небольшие осадки, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
2: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
3: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой. То есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
2: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
3: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
5: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкяна и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про соцсети «Радио России», там полно уникального, эксклюзивного контента, который дополняет нашу программу. А еще нас там можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает прямо сейчас, передаем привет, машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени на ваших глазах, благодаря реальным людям, нам и
6: реальной
5: нашим гостям.
6: Артикуляции.
5: Да, реальной артикуляции. Иногда артикуляция бывает слишком избыточная, об этом мы сегодня тоже поговорим.
6: Ну, на самом деле, слушай, вот то, что генерирует на пресс-конференциях в общении с журналистами главный тренер «Металлурга», такое даже мы не можем сгенерировать.
5: Такое вообще никому не позволительно генерировать.
6: Почему не позволяет? Я думаю, это нормально.
5: На пресс-конференции? А... Когда тебя снимают журналисты материться?
6: А что, твоя любимая медиалига нет?
5: Ты сравнил масштабы медиалиги и континентальной хоккейной лиги. Но мы сейчас подробнее по этому поговорим. Я считаю, что нужно отправлять в отставку окончательно куда-нибудь на перевоспитание в МХЛ, где не так много прессы, которую мало кто смотрит. Пусть там вот... Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, ну что это такое? Куда достал, там и чешет языком. Поэтому извините меня. Вот, поговорим про то, хорошо это или плохо для хоккея. Вот такие огненные, матерные пресс-конференции, которые выдает главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
6: После... А там точно мат был?
5: Да, там был точно мат. Там точно было предложение его... Ну, там, я не могу себе позволить. И в силу воспитания,
6: не позволяй,
5: и в силу,
6: не позволяй, да.
5: И в силу твоей позиции,
6: да, я понял.
5: Да, и в силу того, что я за традиционные ценности, процитирую все, что сказал Андрей Разин. Вот, после этого мы поговорим про баскетбол. С нами будет Никита Загдай, баскетбольный эксперт, уверенный в том, что баскетбол - это лучшая игра с мячом на свете.
6: И лучше всего в нее играют, оказывается, турки, выигравшие суперкубок Единой лиги ВТБ.
5: Да. Вот. Ну а на закуску поговорим о том, как чемпионат России по фиджитал-спорту стартует прямо накануне. Накануне стартовал в Сириусе, будет идти всю неделю. Но давайте начнем с хоккея.
0: Наша трибуна. Хоккей.
6: Ну что, пресс-конференция Андрея Райзина, в принципе, традиционно не скучное мероприятие было. Тут, правда, все немного зашло до... Вернее, довело до Цугундера персонально Юру, потому что, послушав то, что говорит и как говорит главный тренер в адрес одного из лидеров, вообще одного из лучших игроков континентальной хоккейной лиги Ткачева, ну, вот такие методы воспитания, вынос в публичное поле этой критики, что называется, достучаться не может, не доходит через голову, постучим через печень. Вот примерно так вот Андрей Райзин поступает с Ткачевым, да. При этом не всегда, скажем так, выбирая нормативную лексику. Но при этом все эмоционально, и мне кажется, как-то по-доброму. И,
5: по-доброму?
6: Ну а как еще? Слушай, глядя на Андрея Райзина, все прекрасно знают, кто это, что
5: хорошо, это
6: за человек.
5: Это все интересно, как но... Но в контексте того, что неделю назад мы с тобой обсуждали планы КХЛ по привлечению новой аудитории.
6: Да,
5: по
6: расширению ее с 12 до 13,5 миллионов.
5: Слава богу, не лет, потому что если бы аудитория, которую молодую хотят привлекать в континентальной хоккейной лиге, услышала бы и увидела то, как... Андрей Разин эмоционально реагирует на вопросы журналистов, я думаю...
6: Я думаю, они бы только это самое, взяли бы блокнотики, ручки и записали бы.
5: Да, что родители бы их подумали. Ну, просто...
6: А родители тоже бы записали и сказали бы, поделись.
5: У нас часто хоккей претендует уже независимо от КХЛ. Просто у нас вот как-то по опросам в ЦИОМ, еще как-то национальный вид спорта. У нас там день хоккея в декабре.
6: Ну, ладно, давай ты без этого пафоса, ладно?
5: Нет, а почему нет? Мне кажется, знаешь...
6: У тебя, знаешь, у тебя в глазах просто лукавый пафос. Вот радио,
5: лукавый,
6: да?
5: Пафос. Это что за терминология такая? Вот, хочется разобраться все-таки. Вот такие вещи, они привлекают внимание континентальных
6: хоккейных. Да, конечно.
5: Или не... И хорошо ли это внимание, понимаешь?
6: Вопрос, как ты его конвертируешь? Дает ли это прирост?
5: Вот, хорошо, об этом мы сегодня...
6: Целеполагание. Дает прирост? Замечательно, значит, хорошо.
5: Можно и дальше превращаться, да, в медиалию.
6: Слушай, я бы честно тебе скажу, сейчас мы узнаем у наших экспертов, в первую очередь Павла Лысенкова, это который у нас обозреватель Матч ТВ, комментатор Матч ТВ, человек, который, в принципе, даже приходит и слушает пресс-конференции Райзина, выкладывает, ну, он вообще всех практически слушает. И он прекрасно в курсе всей этой подноготной, и он, кстати, да, тоже, как и ты, занимает взвешенную позицию, в отличие от меня, Галтелова.
5: Так и я по-твоему взвешенную или все-таки лукавый пафос?
6: У тебя, конечно, лукавый пафос за взвешенной позицией.
5: Да, хорошо. И с Николаем Григорьевым мы обсудим этот вопрос, членом Совета гильдии маркетологов России. Вот как раз и выясним, вот такие выходки, они хороши для хоккея или нет. Павел, Николай, доброе утро.
6: Доброе
5: очень
6: утро.
5: Рады вас слышать.
7: Доброе утро, рад вас слышать.
6: А у меня к Павлу вопрос. Паш, скажи, пожалуйста, пресс-конференции, которые идут после матча с участием главных тренеров, они в прямом эфире идут для простого болельщика или нет?
7: Они идут в прямом эфире, но потом сохраняется во ВКонтакте это видео, и можно его подрезать, удалить что-то лишнее. Но человек, который смотрит в прямом эфире, он видит все без цензуры.
6: То есть все это можно болельщику просто, простому... Я знаю, как журналисты попадают на онлайн-пресс-конференции, там им сейчас, я не знаю, в телемосте каком-нибудь, раньше, по-моему, по скайпу бросали ссылки и заходили, подключали, задавали вопросы. А простой болельщик просто включает онлайн-трансляцию на ВК и сидит, смотрит, слушает, да?
7: Да, это четвертый период матча, и там сотни зрителей. Это отдельный спектакль.
6: Вот, поэтому я тебе говорю, тут даже можно монетизировать пресс-конференцию Андрея Разина. Юр, поверь мне. Потому что на них можно продавать входной билет для простого болельщика.
5: Я думаю, если за гаражи зайти, там примерно такое же
6: нет,
5: шоу.
6: Нет, там не имеет масштаба. Металлург со своим составом, он привлекает внимание. А уж в Магнитогорске болельщики, которые
5: тогда
6: не попадают
5: давай
6: на пресс-конференцию.
5: Николая спросим. Николай, вот на ваш взгляд, вот такие огненные пресс-конференции, вот Дима предлагает вообще на них билеты продавать. Они вредят или, наоборот, идут на пользу популярности континентальной хоккейной лиги?
8: Ну, здесь надо уточнить, во-первых, интересантов. Да, вот есть, скажем, интерес континентальной хоккейной лиги, который формально прописан в ее стратегии. Вы об этом упоминали. Это привлечение новых, дополнительных, нестандартных, так сказать, поклонников. Это женщины, это подростки, это те люди, которые раньше ходили там в театр, а теперь должны сходить на хоккей. Да? И, соответственно, это одна целевая аудитория. Есть ядро. Хоккейные болельщики, люди, которые преданы хоккею, и так туда ходили. Это другая аудитория. Вот континентальная хоккейная лига в своей стратегии определяет, что она хочет привлечь первых. Вот насколько это решает вопрос привлечения первой категории новых, так сказать, поклонников, участников, болельщиков, ну, думаю, что ни в какой. Вот. Есть другая история. Это вот ядро. Для ядра, которые во всем в этом варятся, разбираются, знают фамилии, этих людей ценят, уважают или наоборот там на них ругаются, это прекрасный посыл. Вот. Но, повторяю, это надо разбираться руководству КХЛ, что они хотят. Аудитория должна быть сегментирована, посылы медийные должны соответствовать стратегии. Угу. Или не должны, но это они пусть решают. Они начальники там.
6: Паш, вот да. К тебе вопрос тогда, вот такие серьезные рассуждения, ты как, поддерживаешь их, и, в общем, что тогда в этой с этой ситуацией делать, на твой взгляд, нужно лиге?
7: Ну, во-первых, я знаю лигу, настроение, они действительно хотят расширять аудиторию за счет тех людей, которые раньше не ходили на хоккей, не интересовались хоккеем. Во-вторых, я уверен на 100%, эта аудитория заинтересовалась Андреем Разиным. Я по себе знаю, вот я видео выставляю его пресс-конференции, они очень сильно конвертируются. Больше 100 тысяч просмотров каждое видео в отдельной взятой соцсети. Я даже людям некоторым показывал, они такие: ой, ничего себе, такой интересный тренер есть. И в хоккее, да, он как он там. И люди заинтересовались этой темой. И я еще хочу заметить, он матом не ругался, там были просто слова-связки, которые можно было принять за мат, да, там это формально мат, но это просто был у него такой эмоциональный...
6: Это не выражение поток. Мысли матом, да?
7: Да, да, да. Но, что самое важное, на первой пресс-конференции и особенно на второй, я же смотрел все целиком, от и до, в мемы, Андрей Разин стал мемом, он вылетает в мемы, ну, 30 секунд, 40 секунд, одна минута, но он, на самом деле, читал лекцию минут на 20 о том, как мотивировать спортсмена, он приводил примеры Тутберидзе, он приводил примеры из лыж, еще из каких-то видов спорта. Он объяснил досконально все, что он хотел сказать. И я этому очень порадовался, потому что такие вот объяснения всегда видно, всегда хотелось бы слышать от больших тренеров. А Разин большой тренер, он выиграл Кубок Гагарина. Понимаете? Он объяснил тренерскую философию. Это на самом деле очень бесценная вещь.
5: Так, тогда вопрос вот тоже, Николай. Вот по словам Павла, все-таки привлекает аудиторию. Даже вот, я так понимаю...
6: Даже профессиональный термин «конвертация» прозвучал.
8: А маркетологи, они мало интересуются мнениями подобного рода. Мы любим точные статистику, расчеты и финальные показатели. От того, что кто-то считает, что это офигенно, и его два товарища сказали, что это им очень понравилось, извините, этого расчет не принимается.
6: А как тогда? Это статистическая погрешность, что ли, по-вашему?
8: Ну, слушайте, ну это по любому вопросу. Знаете, люди говорят, тут все мои знакомые там любят что-то там, какую-то музыку, да. Угу. А если посмотреть большую статистику, оказывается, что ну и что?
5: Так, то есть из этих 100 тысяч, которые смотрят ролики с Андреем Разиным, это уже те, которые и так смотрят континентальную хоккейную лигу?
8: С высокой степенью вероятности. Это люди, для которых это герои, это люди, которые в этом заинтересованы, в это включены. А переманить таким образом даму из консерватории, ну, у меня есть сомнения.
5: Хорошо, а как тогда переманить даму из консерватории континентальной хоккейной лиги?
6: Слушай, у меня, во-первых, вопрос к Павлу. Паш,
5: погоди, я уже задал вопрос, Николаю. Как переманить даму из консерватории континентальной хоккейной лиги? Каким должен быть хоккеист, тренер?
8: Вот смотрите, это нужно сделать модным видом entertainment, да, времяпрепровождение должно стать модным. А как конкретно это делать, ну, пусть привлекут, деньги заплатят, я расскажу.
6: Передадим контакты Морозову, президенту КХЛ. Паша, у меня к тебе вопрос. А как ты думаешь, вообще в континентальной хоккейной лиге, ну, я понимаю, что там стратегия стратегии, но дама из консерватории нужна, или же все-таки, наверное, разумнее обратиться к той вот аудитории, которую начал собирать медиа, футбол, да, вот это вот тиктокерское поколение, потому что, в принципе, за ним же будущее. Дамы из консерватории, ну, сколько? Ну, еще года три походят на хоккей. Потом ей станет
5: какого
6: это неинтересно.
5: Какого ты плохого мнения о дамах из консерватории?
6: Там нет театрального буфета, все, интерес теряется.
7: Так. Ну, наверное, все-таки хоккей далек от театра и от консерватории, но если у этой дамы из консерватории есть парень, который такой более простой, да, и любит какие-то такие спортивные развлечения, то они могут прийти вместе или со своей семьей. То есть КХЛ, конечно, хотел бы расширять семейную аудиторию. Я думаю, что в целом, если так смотреть, есть так, опять же, по поводу статистики, да, и вот посчитайте, если не лень, посмотрите, сколько ролики с Разиным собирают, какая там статистика. В соцсетях эти цифры открыты. А по поводу того, что происходит сейчас, несмотря на сложные времена, растет доля людей, которые ходят на концерты, на шоу. И я, опять же, обсуждал это с руководителями КХЛ. Я говорю, а куда? Вот к нам уже не ездят зарубежные звезды большие, да? Они говорят, вот есть такая статистика, все равно это все растет. И цель КХЛ вот из этой доли, которая вот растет, да, люди, которые ходят на концерты, на шоу, оттянуть часть к себе. И я думаю, что это получится, конечно же, в первую
6: очередь. Паша, а вот ты, подожди, а именно оттянуть или привлечь? Потому что это, ну, немного разное. Потому что...
7: Оттянуть, потому что у людей бюджет не резиновый. Вы сами понимаете, что если он выбирает между походом на концерт или походом на хоккей, хотелось бы, чтобы 2-3 раза в год человек все-таки выбирал в пользу хоккея. Я понимаю, что если в региональный город приезжает исполнитель уровня Басты, он пойдет на Басту в 100% случаев, потому что это уникальный момент. Потому что хоккей, он бывает там, сезон идет, 3-4 домашних матча. Но выбирать несколько раз в году в пользу хоккея, это очень сильно и повысит аудиторию хоккея, и повысит бюджет зарабатывающих клубов.
5: Так, ну мне понравился ответ вот Ткачева, после которого, когда Разину задавали вопрос на пресс-конференции, что там делать с Ткачевым, он сказал, что может мне ему еще на тарелочке все принести, и Ткачев на следующий день фотографию блюдечка с голубой каемочкой из ресторана выложил, перед которым он вот сидит. Вот Николай...
6: Пустое блюдечко.
5: Блюдечко пустое, но оно с голубой каемочкой. Вот, Николай, может быть, надо вот такие шутки-прибаутки в ответ на... Слова связки, как
6: да, Павел, это нормальное продолжение истории, да, то есть это не заканчивается одним каким-то, условно говоря, вбросом от Разина, он получает продолжение в виде нормального того же эмоционально-юмористического.
5: Да, ответа. Заметь, без участия континентальной хоккейной лиги. Разин пошутил, Ткачев отшутился, мы обсуждаем, континентальная лига
6: сидит. А континентальная лига, она просто должна выписать премию Разину и Ткачеву за то, что там мы вторую неделю подряд говорим о ней.
5: Хорошо, Николай, вот вы бы выписали премию, кому бы вы выписали премию здесь? Разину за его слова связки, Ткачеву за его голубую каемочку, или всем вообще по ушам дать за поведение?
8: Ну, смотрите, я еще раз вынужден повторить. Вопрос состоит в том, на какую целевую аудиторию вы рассчитываете. Вот эти сотни тысяч меня совершенно не пугают и ничего, собственно, не опровергают. У нас действительно сотни тысяч и миллионы любителей хоккея. И это правда, им это все интересно. Если вы их хотите развлечь, все отлично. Если вы хотите выйти за круг стандартного ядра любителей хоккея, это совершенно другая задача. И никакие сотни тысяч здесь ничего не доказывают. Угу. Повторяю, у нас миллионы болельщиков. И миллионы будут.
5: Да.
8: Понимаете, и лайков, и перепостов, и всего, чего хотите. Потому что их много. Ваш вопрос, сколько вы откусили, я, кстати, согласен совершенно с коллегой, тут, что здесь надо перетащить, а не просто привлечь. У людей действительно ограниченный бюджет. У людей ограниченный бюджет времени, помимо всего прочего. Не только денег. Куда пойти, да? Не так много времени. Я должен выбирать. Вы должны ставить вопрос, повторяю, о чужой аудитории, а не о своей аудитории. Своя аудитория в восторге, я не сомневаюсь в этом.
5: Mm-hmm.
8: Что чужая? Вот здесь кто мерил? А никто ничего не мерил. Понимаете?
5: Да.
8: Вот эти все лайки, это от своей аудитории. Репосты от своей, восторги от своей. И хайп от своей. Если вы хотите, но, повторяю, это выбор КХЛ, это не мой выбор.
5: Хорошо,
8: вы скажите, тогда... чего хотите.
5: Да, хорошо, тогда у меня вот вопрос Павлу, у нас буквально минутка. Павел, а почему континентальная хоккейная лига как-то не участвует в этой ситуации?
7: Не, в смысле, во-первых, я могу сказать точно, что КХЛ настолько все мерит, у них настолько много цифр, я эту стратегию знаю досконально, я смотрел, изучал, даже то, что было вне совета директоров КХЛ, там я просто, на самом деле, сошел с ума от этих цифр, не просто миллиард цифр, они измеряют абсолютно все. А во-вторых, я замечу то, что перформанс Андрея Разина, который я категорически приветствую, это порыв его души, это никак не связано с КХЛ. КХЛ его никак не может поощрить, она может его не наказать. Потому что его раз в год примерно штрафуют на 300 тысяч, когда его заносят слишком сильно. Но он такой человек, он импульсивный, наивный человек, который хочет сказать свое мнение, ему плевать, это пресс-конференция или он на кухне поговорит. Он молодец, он такой, какой он есть, мы его за это очень любим.
6: Да. Я тоже за это очень люблю, а ты, Юр, моралист.
5: Хорошо, Павел, Николай, спасибо большое, огромное, что нашли время для нашей программы и за чудесную беседу. Напомним, гостями нашей трибуны были комментатор Матч ТВ Павел Осенков и Николай Григорьев, член Совета гильдии маркетологов. К единому мнению мы не пришли, и это прекрасно, я считаю. Ну а через минуту вернемся в эфир, оставайтесь с нами.
0: Наша трибуна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Наша трибуна.
5: Возвращаемся на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Сухинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. До паузы обсуждали мы континентальную хоккейную лигу. Как она неделю назад провозгласила свое желание привлекать новую аудиторию, и как она ее нехотя привлекает. Ну, потому что...
6: Почему нехотя?
5: Ты же сказал, что не желая вот таким макаром это делать. Ты же говорил, что Андрей Разин не специально по заказу континентальной хоккейной лиги вышел на пресс-конференцию и...
6: Так они что-то свое другое делают.
5: Да.
6: Да. Ты просто, может быть, не видишь это, но там Павел сказал, что
5: если
6: там считают все.
5: Вижу, если я этого не вижу, нет, то да? Прав как раз Николай. Что что новая аудитория это не видит. А ты, Павел, вот старые бывалые фанаты хоккея, сидите, радуйтесь, хлопаете в ладоши. Ой, какая классная КХЛ.
6: Ой, новый,
5: а мы,
6: новый.
5: Неокученные континентальной хоккейной лигой Геворкян и Григорьев, этого всего не видим. Что доказывает правоту члена Совета гильдии маркетологов.
6: Какая-то консерваторная диаспора.
5: Не смешно, потому что хорошо. Давайте от хоккея перейдем к баскетболу.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
6: Ну, по мнению Никиты Загоя, нашего сегодняшнего эфира. А у нас, понимаешь, есть разночтение. У нас есть замеры в ЦИОМ, что самый народный вид спорта — это хоккей. Но Никита продолжает настаивать. Видимо, у него тоже есть
5: свои цифры. Нет, погоди, Никита настаивает, что с мячом. Хоккей-то не с мячом. Нет, хоккей есть и с мячом, конечно. Но...
6: Не, ну я думаю, баскетбол хоккей с мячом делает.
5: Конечно. Вот. Никита Загдай, баскетбольный эксперт, уверенный, что баскетбол — это лучшая игра
6: с мячом.
5: Сейчас мы с ним обсудим суперкубок единой лиги, который впервые выиграла не российская команда. Очень стыдно, мне кажется. Суперкубок единой лиги.
6: Приехал лидер суперлиги европейской баскетбольной.
5: Да.
6: Не абы кто.
5: Не абы кто, но тем не менее. Вот. И
6: как... Приехал Джеймс, который стал MVP турнира, который играл за ЦСКА и делал погоду в армейском клубе. Если мне память не изменяет, Никита меня поправит. Никита, добрый день.
5: Добрый день.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, Эфес приехал. Эфес показал шикарный баскетбол. В концовке обыграл в финале Локомотив Кубань, и Майк Джеймс стал MVP. И, слушайте, это команда, играющая в Евролиге. Это турецкий гранд, который претендует на победу в Евролиге. Майк Джеймс – лучший снайпер в истории Евролиги. И да, он несколько лет играл за ЦСКА и был настоящим лидером. И это баскетболист, который ниже меня, 184 сантиметра у него. Фантастический атлет. И чудом каким-то просто не повезло ему по карьере оказаться в НБА, хотя это уровень игрока лучшей лиги мира. Но нам повезло наблюдать это, и нам повезло, что Эфес приехал сейчас в Москву. Мы знаем, что наш спорт в изоляции, и баскетбол уж точно. Нет международных матчей, и то, что Эфес и Игакея приезжают, и, например, Игакея — очень скромная команда из Республики Сербской, бастийский клуб обыграл «Зенит», между прочим, в матче за пятое место. А «Зенит» — это самый богатый клуб России.
6: Ну, у которого куча проблем, давай прямо скажем. Там из-за перестройки всей властной вертикали и, видимо, переосмысления изменение концепции построения клуба.
13: Это Вау. Процесс, но главное, у нас нет Разина, как в КХЛ, у нас нет...
6: А жаль. Этих,
13: ну, слушайте, Дим, у нас есть другое. У нас есть открытие бюджетов, например. Единая лига ВТБ, единственная, наверное, лига по эту сторону Атлантики, которая до копейки предоставляется бюджеты, не открывает разве что личные зарплаты игроков, а все бюджеты клубов каждый год открывают. Это, наверное, фишка единой лиги ВТБ. А в остальном это шикарный баскетбол, и мы его в очередной раз увидели. В прошлом году...
6: Никит, можно я тебя сейчас перебью?
13: Кубок, сейчас в Москве.
6: Я тебя перебью. Шикарный баскетбол, да, потому что приехал Эфес. Но вот ты знаешь, ты вот правильно сказал, что в период изоляции приезд турецкого гранда, гранда, между прочим, суперлиги, все в одинаковом положении. Предсезонка и у турецкого клуба, и у российского, и у боснийского, да. И вот примерно в одинаковых состояниях, примерно на одинаковом уровне предсезонки, мы просто увидели, что... Пока наши клубы, ну, не шибко конкуренты.
5: Но счет-то все-таки 88-82.
6: Ну,
5: не разгром.
13: Спасибо. Именно.
5: Не разгром.
6: Да, да. А что от «Зенита» осталось? Как «Уникс» влетел Эфесу?
13: Смотрите, это процесс, это предсезонный кубок. Конечно, к нему повышенное внимание. Мы соскучились по баскетболу, тем более в Москве увидели своими глазами. Но Мэлла Тримбл пропустил всю предсезонку из-за травмы, лидер ЦСКА. Вышел и 28 очков настрелял. Максим Барашков перешел в «Локомотив» летом. Молодой российский баскетболист, который до этого играл в НБА. И отлично себя проявил. Сейчас перешел в топ-клуб. И в финале против Эфеса в первой половине вообще не промахивался. 20 очков настрелял. Это шикарный процесс в предвкушении официального сезона. Этот суперкубок никуда не пойдет в официальный зачет. Все решится весной, кто будет разыгрывать титул чемпиона России, чемпиона турецкой лиги и чемпиона Евролиги. К сожалению, без участия российских клубов. Но прямо сейчас это процесс, за которым очень приятно наблюдать. Например, в «Зените» Душка Иванович – это тренер-тиран, который обожает тренироваться. Игроки ждут уже, когда начнется официальный сезон, хотя бы тренировок будет меньше. И они под нагрузками, плюс поменялся состав, поменялся тренерский штаб, поменялось руководство клуба. И, конечно, «Зенит» в перестройке уже в третий год находится фактически. И очень сложно собрать за лето команду, которая сразу будет давать результат. В казанском «Униксе» тоже есть изменения. Евгений Бабурин, Алексей Швец теперь в паре играют. Бабурин всю свою карьеру провел в Нижнем Новгороде, но клуб, к сожалению, закрылся. И Бабурин переехал теперь в Казань. Вроде бы географически недалеко. Но вот эти нейронные связи надо настраивать. «Уникс» перестроился, плюс главный тренер поменялся. И сейчас даже ЦСКА, который сохранил чемпионский состав, выглядит не идеально. Представляете, там единственный новичок Кирилл Елатонцев. Все остальное, игроки, ночью их разбуди, и они будут знать, где находятся партнеры и куда им пас можно отдавать. Команда 3 года подряд выигрывает чемпионство. И этот состав сохранился. Но даже этому составу нужно время для того, чтобы вкатиться в сезон.
5: То есть сезон ожидает нас... Веселый.
6: Никита всегда ждет классного сезона. Я вот тебя уверяю, он настолько искренне любит баскетбол, что...
5: Прошлый был хороший. Вот ну... этот будет еще лучше.
13: Не обманул же, друзья, ну не обманул же. 27 числа, 27 сентября в баскет-холле уже московское дерби. Это первый московский матч официального сезона. МБА принимает ЦСКА, и там будет интересно. ЦСКА только вкатывается в сезон. МБА играет без легионеров. И уже за спиной спартакиада и победа на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, что достаточно солидно для скромного российского клуба. Поэтому уже 27-го приглашаю вас в баскетбол. Приходите и убедитесь в том, что баскетбол действительно лучшая игра с мячом.
6: 25-го вообще чемпионат стартует, матч «Зенит-Уралмаш». Никит, скажи, пожалуйста...
13: Петербург вас не познал, далековато.
6: Да, кстати, а что, сел на Сапсан, да доехал, или на «Ласточке». Ну, правда, уже 7 часов.
5: Еще «Аврора».
6: Ну, тоже 7 часов. Никит, скажи, пожалуйста...
13: На неделе, когда стартует баскетбол.
6: Да, скажи, пожалуйста, «Локомотив Кубань», который дошел до финала и достойно выглядел на фоне турецкого гранда. Это что, наш новый суперклуб или же это предсезонка?
13: Я вам скажу, что «Локомотив Кубань», вот на мой личный вкус, самая симпатичная команда сейчас, потому что там Андрей Лопатин, Глеб Фирсов, лучшие молодые игроки. Причем, если помните, а вы точно помните, и болельщики со стажем вспомнят, когда появился дуэт Бони и Хряпа в ЦСКА. Сначала они в саратовском «Автодоре» засверкали, потом перешли в ЦСКА. звездами для российского баскетбола, и в сборной, и в НБА вместе в Портленде оказались. И Мони и Крэп, даже многие хоккейные болельщики думали, что это просто один игрок. Нет, это дуэт. Дуэт форвардов, которые выжигали в защите и очень агрессивны были в атаке. Так вот сейчас в «Локомотиве» целое созвездие молодых российских баскетболистов. Максим Барашков вообще оказывается промахиваться в хороший день. Андрей Лопатин, длинные руки, он как человек-паук в буквальном смысле. Ну или правильно говорить сейчас колобок, но в любом случае это супергерой.
5: Вот это была отсылочка.
13: И молодые, молодые, яркие, талантливые баскетболисты сейчас собрались. Плюс добавился Покушевский, легионер, но с большим бэкграундом. И есть микс лучших российских баскетболистов, парочек легионеров. И за «Локомотивом» очень симпатично будет наблюдать. Это, ну, если не фаворит, то просто команда, за которую хочется переживать.
5: Будем наблюдать, да, Никита. Спасибо огромное. Особенно за киношные отсылочки. Это был Никита Загдай, баскетбольный эксперт и, очевидно, киноман со стажем. Ну а мы двигаемся дальше.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
6: Полноценный, нормальный фиджитал. Пять дисциплин, три из которых, ну, прям вот коренные, да? То есть баскетбол,
5: баскетбол и хоккей. Двоеборье. Да. Накануне в Сириусе стартовал чемпионат России по фиджитал-спорту, и подробнее нам как раз расскажет и покажет тем, кто смотрит наши трансляции. Особенно подключайтесь. Как все происходило, это Дмитрий Фоменко, наш коллега из Сочи.
14: Дима, Юра, приветствую. Но в самом деле на берегу Черного моря сейчас большой праздник, потому что, во-первых, установилась прекрасная погода. Сегодня солнечно, 25 градусов на улице. Естественно, безграничный соблазн бросить все, и работу, и соревнования, и бежать на пляж, потому что там прекрасная температура воды, которая примерно такая же, как и температура воздуха. Все здорово, но тем не менее, «Сириус» собрал большое количество участников из 89 регионов России. Вообще, как говорят сами участники, вот эти пять дисциплин, в том числе традиционные и самые понятные нам, они, конечно, дают о себе знать. Причем в каком плане? Digital спорт вообще это новая, довольно новая для России форма соревнований. И вот то, что она объединяет два этапа, и киберспортивный, и реальный физический, просто невероятно нравится нашим школьникам со всех регионов России, потому что они стали главными, кто сейчас будет бороться за победу. Соединив и результаты, завоеванные, набранные общие очки в борьбе на всевозможных симуляторах или компьютерных программах. Но, как говорят организаторы, самым сложным этапом в этот раз станет именно реальный физический спорт, который будет уже глаза в глаза. Я вот предлагаю посмотреть Ксению Бардалян, она представитель Оргкомитета Всероссийской Федерации Digital Sport. Так вот, она уверена, что самое страшное это сейчас будет реальный выход на поле.
15: На территории «Сириус» стартовал чемпионат России по фиджитал-спорту 2026 года. И это пять замечательных площадок. Футбольное двоеборье, баскетбольное двоеборье, хоккейное двоеборье, двоеборье тактическая стрельба, которая как раз сегодня стартовала у нас на площадке «Сириус-арены». И, конечно же, ритм-симулятор. Это 600 спортсменов, лучших со всей страны, которые приехали сюда, чтобы побороться за звание чемпионов. И в следующем году отправятся уже на игры будущего.
14: Ну, надо вот, Дим, Юра, добавлю, что еще помимо того, что начинающие спортсмены, к ним присоединились профессионалы, все разбиты на свои группы. Но самое интересное, что меня удивило, они не только в азарте увлечены вот этим состоянием победы, но и здорово, что все подружились и просто толпами ходят по побережью. И если бы не их майки, на которых написано «Соревнования по фиджитал-спорту», то вообще было бы страшно, потому что когда идет вот целая делегация в 100 с лишним человек по набережной, то начинаешь уже вообще пугаться и сомневаться, что делать. Для участников придумали различные квесты, экскурсии по городу, походы в горы, лишь бы не было дождя, который обещают. Ну, также еще придумали для них развлекательную программу. Это работает в шоу в городском цирке и обещали отправить спортсменов на концерт классической музыки, перед которым им обязательно расскажут представители из концертной организации, да, какая все-таки связь у спорта и классической, да, музыки.
5: Мы начали с этого, когда говорили про консерваторию.
6: Отправили
5: и закончили. Да. Дмитрий, спасибо огромное. Это был Дмитрий Фоменко.
16: Наша трибуна. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
17: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
16: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
18: На правах рекламы.
19: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня говорим о том, что волнует очень-очень многих людей. Как сохранить ясный ум, жить без головной боли, забыть про таблетки и не бояться инсульта? В студии специалист высшей категории, эксперт по здоровью сосудов головного мозга Денис Николаевич Шестопалов. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Ой, Денис Николаевич, хорошо, что именно вы сегодня с нами в эфире. У нас тут у всех сегодня голову давит от погоды. Что посоветуете?
20: Картина знакомая, я часто слышу такие жалобы. И знаете, что обидно? Они к этому привыкают. Подумаешь, переутомился, возраст уже, да, там, погода. Это самые страшные слова при описании здоровья. А ведь это все звоночек, самый тихий, но самый опасный.
19: Это так серьезно? Это не просто усталость?
20: А я сейчас объясню. Это состояние, когда кровь должным образом не поступает в головной мозг и нормально не уходит оттуда. Как правило, возникает на фоне шейного остеохондроза и других заболеваний шейного отдела позвоночника, которые есть у большинства людей старше 50 лет. В связи с сидячей работой, малоподвижным образом жизни, привычкой сутулиться, межпозвонковые диски теряют эластичность, истончаются, а позвонки деформируются. Они давят на сосуды шеи, это приводит к их спазму, кровь начинает хуже поступать в мозг, ну а вы сами понимаете, какие могут быть последствия.
19: Я думала, что просто устала, посплю и пройдет, я же не старая еще.
20: Вот это главная ошибка, это опасность, которую нельзя игнорировать. Пока вы отмахиваетесь, болезнь ведь может прогрессировать, она не дремлет. Каждое утро с затекшей шеей – это шаг вниз по лестнице, нарушение мозгового кровообращения, ишемия, гипертония, а в итоге – инсульт. Статистика очень жесткая. Инсульт случается каждые 1.5 минуты в России. Каждые 1.5 минуты. И он молодеет, к сожалению, в 50 лет, в 45. Раньше говорили, это болезнь стариков, а теперь у 30-летних может случиться инсульт, понимаете?
19: Каждые 1.5 минуты?
20: Именно так. И начинается все с этого, со спазма мышц шеи, головных болей, головокружений, скачков давления. И вы представляете, сколько людей живут с этой бомбой замедленного действия и даже не знают, чем это может обернуться. А ведь ученые уже давно придумали прибор, который может дать шанс уберечь себя. Это технологичный, современный медицинский прибор. Сидите себе в кресле, смотрите телевизор, читаете газету или вяжете, а прибор работает на ваше здоровье.

0: именно он работает?
1: Он воздействует непосредственно на шейно-воротниковую зону с помощью технологии электронейростимуляции. За такой подход в лечении, между прочим, Нобелевскую премию дали. Произведен нейроденсаксис в России, что положительно сказывается на его стоимости.
0: Ну а как он выглядит? Сложный аппарат?
1: Что вы, это технологичный, современный, компактный аппарат. Он, знаете, похож на красивый полумесяц. Надеваешь его на шею и забываешь. Можно заниматься своими делами. Он очень легкий, весит всего 280 граммов. Это же мечта, а не прибор.
0: И всего-то надеть на шею.
1: Да, и прибор помогает убрать тот самый спазм сосудов, о котором мы уже говорили. Представьте себе садовый шланг, на который наступили. Вода либо перестает течь совсем, либо цедится маленькой струйкой, и ее недостаточно для полива. То же происходит и с пережатыми сосудами. Чтобы протолкнуть кровь, организм что делает? Повышает давление, правильно. В результате сосуды повреждаются. И вот нейроденс аксис может помочь убрать это зажатие и дать шанс крови циркулировать мощной, полноценной струей. Сосуды расслабляются, кровоток восстанавливается, давление и холестерин приходят в норму, туман уходит, мысли становятся ясными, память острой, как в молодости, и все это может стать вашей реальностью. Прибор предназначен для домашнего применения. Процедура всего 15-20 минут в день. Курс 10-14 дней. Попробуйте почувствовать себя здоровым.
0: И где же это чудо взять? Сколько стоит? Где заказывать?
1: Для наших слушателей есть хорошая новость. Официальный представитель запустил программу «Здоровые сосуды». Заказать нейроденсаксис на выгодных условиях можно, записавшись в специальный реестр, позвонив по телефону 8 800 707 7507. Я медленно повторю, чтобы все успели записать или позвонить. 8 800 707 7507.
0: Выгодные условия, это я люблю. Рассказывайте подробнее.
1: Вы можете получить нейроденсаксис по цене завода-изготовителя. Экономия 40%. 40%, представляете? Но внимание! Выделенная партия приборов по спеццене ограничена. Предложение действует только в течение эфира и 2 часа после него, поэтому медлить нельзя.
0: Друзья, записывайте телефон. Это бесплатный номер по всей России. 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
1: Да, очень важно не упустить шанс поправить свое здоровье. Но вот что я еще хочу сказать. Также очень важно позаботиться о близких. Представьте свою маму, ей 70, 75, 80 лет, она старается изо всех сил держаться. Каждое утро встает и натягивает улыбку на лицо. Говорит, все хорошо, не переживай, я в порядке. Но вы же видите, как она по утрам держится за голову, как она осторожно встает с кровати, боясь упасть, как она забывает, куда очки положила, или выключила ли газ, закрыла ли дверь, и самое страшное – вы видите страх в ее глазах. Тот самый страх, о котором она никогда не скажет вслух. Она боится. Боится стать вам обузой. Боится, что вы будете видеть ее немощной, беспомощной, потерявшей себя.
0: Боже, ну вы прямо в душу заглянули. Моя мама точно так же говорит. Все хорошо, не переживай. А я переживаю. Каждый звонок, каждое сообщение. Сердце замирает.
1: Это нормально. Это любовь. А теперь представьте другую картину. Вы дарите своей маме нейроденс аксис. Вот она надевает этот легкий, удобный медицинский прибор на шею, включает его и садится смотреть любимый сериал. 2 недели по 15-20 минут в день. И у вас появляется шанс увидеть, как мама словно расцветает на глазах. Возникает возможность, что по утрам та самая мучительная тяжесть в затылке у нее отступает. Голова становится легкой и ясной. Это прекрасно, что давление может стать стабильным, а головокружение перестать беспокоить, возвращая уверенность в каждом шаге. И, пожалуй, самое заметное – это память. То, что еще недавно вызывало тревогу, может постепенно улучшиться. Она снова вспоминает, где оставила вещи, о чем говорили вчера, что собиралась делать сегодня.
0: Друзья, вы слышите? Это не просто прибор. Это спокойствие для вашей семьи. Это шанс подарить себе и своим близким второе дыхание. звоните 8 800 707 7.

0: 8-800-707. Запомните, 8-800-707-7507. Денис Николаевич, напомните еще раз, что указывает на плохое мозговое кровообращение, кроме высокого давления?
1: У этого состояния масса симптомов. На первой стадии наблюдаются частые головные боли, повышенная утомляемость, головокружение, подташнивание, может быть, шум в ушах, рассеянность, онемение конечностей или проблемы с памятью. На второй стадии это все усугубляется. Плюс может добавиться еще тремор рук, шаткость походки, чувство тумана в голове, нарушение настроения и расстройство сна. А на третьей стадии человек просто рассыпается. Высокая вероятность инсульта, проявление деменции, нарушение речи и координация движений.
0: А можно не допустить этого?
1: Только одним способом – убрать причину. Попробуйте медицинский прибор Neurodance Axis. Его действие направлено на устранение спазмов, на восстановление мозгового кровообращения. Организм сам может начать восстанавливаться, если ему помочь.
0: Друзья, вы еще сомневаетесь? Вы еще думаете, а может подождет, не ждет, болезнь не ждет, инсульт не ждет. Каждый день промедления – это шаг вниз по этой лестнице. Запись в реестр программы «Здоровые сосуды» действует всего в течение 2 часов. Потом цена вернется к розничной, и выгодное предложение будет упущено. Поэтому прямо сейчас берите телефон и звоните 8-800-707-7507. Еще раз повторю, 8-800-707-7507. Консультация по Neurodance Axis бесплатная. Вам все подробно объяснят и оформят заказ с доставкой на дом или на ближайшее отделение почтового оператора.
1: Хочу подытожить нашу беседу. Медицинский прибор Neurodance Axis очень прост в использовании и специально разрабатывался для применения дома. Достаточно включать Neurodance Axis всего в течение 15-20 минут в день на протяжении 14 дней, чтобы появилась возможность наладить мозговое кровообращение и не мучиться от остеохондроза. Вот почему крайне важно каждому человеку иметь Neurodance Axis. Чтобы его заказать, позвоните по телефону 8-800-707-7507. Повторяю, 8-800-707-7507. И напоминаю, что в течение 2 часов вы можете получить этот прибор по минимальной цене от производителя со скидкой в 40%. Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите себя и своих близких.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, УГРН ИП 323-774-600, ровно 210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России.
3: «26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон» встречали сегодня на Украине. Сотни россиян нашли работу космонавта через госуслуги. И детей научат обращаться с цифровым рублем. Подробности далее. Российские войска в ходе ночного массированного удара цирконами поразили предприятие «Саврахим» в Павлограде и Днепропетровской области, на котором производилось ракетное топливо и порох. Об этом сообщили в Минобороны. В Кременчуге наше оружие разнесло табачную фабрику, на которой выпускались боеприпасы для стрелкового оружия. Там же поражен НПЗ. Целями российских военных стали 3 логистических центра в Одессе и области. Кроме того, повреждены Криворожский металлургический комбинат, предприятие химической промышленности, топливно-энергетического комплекса и ВПК Украины, портовой инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения. Россия рассмотрит предложение о встрече на полях Генассамблеи ООН, если Украина официально выступит соответствующим обращением. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИДа России Александр Алимов. Он подчеркнул, что пока в Москве не получали предложение Киева провести встречу в Нью-Йорке. Напомню, в начале сентября Зеленский в интервью «Эксиос» допустил возможность возобновления дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, местом для проведения соответствующей консультации между Киевом и Вашингтоном могла бы стать 81-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начинается сегодня. В ближайшую неделю около 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире Всемирной организации, где на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине дискуссия об искусственном интеллекте и будущем самой ООН изложит позиции своих стран по международным проблемам. 350 наших соотечественников нашли работу космонавта через госуслуги. Специалисты выбирали подходящие кандидатуры из 12 тысяч заявок. Об этом доложил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он рассказал о новых разработках, которые позволят России занять ведущие позиции в мировой космической отрасли.
2: Как вы уже упомянули, одна из тем, которой гордится российская космонавтика, это пилотируемый космос. Про российскую орбитальную станцию уже очень много сказано, но у нас есть совсем ближайшие шаги. Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля многоразового. И осенью будет уже парашютный сброс и его испытания на Дальнем Востоке в России. Ну и к нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов – российского и американского – продлить ее эксплуатацию с 28 до 30 года. Мы пошли навстречу и еще на 2 года продлим работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной. Мы запараллели эти процессы. И важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: По словам Баканова, для суверенного и независимого доступа в космос Россия разрабатывает собственные технологии. В частности, в апреле госкорпорация запустила новую ракету-носитель «Союз-5», которая способна выводить в 2 раза больше полезной нагрузки на орбиту по сравнению с ее предшественницей. Детей научат обращаться с цифровым рублем. Центробанк планирует разработать соответствующий алгоритм к концу следующего года. Об этом ТАСС сообщила зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Она напомнила, что сейчас 3-й по счету нацвалютой можно пользоваться только совершеннолетним. Новый вид денег уже вовсю вращается в цифровом пространстве. Любой россиянин может открыть в приложении кошелек и пополнить его путем конвертации онлайн-накоплений в цифровые рубли. Мошенники начали обманывать на новостях вокруг магазинов «Ашан» и «Лимана-Про». О новой преступной схеме сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Аферисты активно рассылают СМС или звонят гражданам от имени силовиков и предупреждают о том, что деньги с покупок в этих торговых гигантах поступают на финансирование ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо вывести средства на безопасный счет. Общественник призывает не вестись на подобные сообщения и незамедлительно прекращать диалог. Напомню, на днях указом Владимир Путин перевел находящиеся в руках зарубежных владельцев активы сетей под управление российских структур. Венгрия не потерпит на своей территории инфраструктуру Украины ни в каком виде. Это дал четко понять премьер-министр страны Петер Мадьяр. Таким образом, он решил расторгнуть пока еще не имеющие юридической силы договоренности энергетических гигантов венгерской МОЛ и украинского «Нафтогаза» построить в Венгрии хранилище нефтепродуктов для Украины.
3: Хранилище, о котором МОЛ подписал меморандум, не построят ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. В недавнем заявлении сказано, речь лишь о теоретической возможности. Даже если бы до реализации дошло, ушли бы годы. Но заявляю прямо, пока у власти партия ТИСА этого не будет.
1: Добавлю, Венгрия владеет четвертью пакета акций нефтегазовой компании МОЛ. Решение о строительстве хранилища для Украины принималось, по сути, за спиной Мадьяра на встречу регионального объединения «Карпатская восьмерка». В нее, помимо Украины, входят несколько стран Восточной и Центральной Европы. КНДР провела успешные испытания нового вооружения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. За их ходом в Главном управлении ракетостроения страны наблюдал Ким Чен Ын. Он прибыл туда вместе с дочерью. Агентство уточняет, что была испытана новейшая боевая система. При этом ее тип и характеристики не раскрываются. Лидер КНДР назвал новую систему непреодолимой силой, которая, по его словам, станет для оппонентов Пхеньяна неизлечимой головной болью. Для участников московского долголетия подготовили занятия в столичных вузах. Образовательная программа проекта реализуется на базе 13 университетов, включая МГУ имени Ломоносова, Московский политех, а также Московский городской педуниверситет. Участники окажутся в легендарных аудиториях, посетят лекции, практикумы, а в рамках Серебряного университета освоят новую профессию от экскурсовода до графического дизайнера и интернет-маркетолога. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Постановление о введении системы идентификации зрителей на матчах Кубка России по футболу подписано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник знакомой ситуации. Как ранее информировал инсайдер Иван Карпов, карта болельщика начнет действовать на матчах Кубка страны, которые клубы российской премьер-лиги проводят на своих домашних стадионах с 1 октября текущего года. При этом для посещения матчей на стадионах клубов первой и второй лиг карт болельщика не потребуется. Сборная России по велоспорту на шоссе смогла провести тренировку в зале на велостанках. Об этом заявили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. В понедельник в организации рассказали, что национальная команда находится в Стамбуле и ожидает вылета в Монреаль из-за переноса рейсов. В аэропорту Внуково в воскресенье спортсмены не смогли своевременно вылететь из Москвы и пропустят стартовую гонку чемпионата мира. Главный тренер сборной России по велоспорту Ираклий Абрамян сообщал, что команда могла бы провести тренировку во время ожидания вылета на чемпионат мира. Однако авиакомпания в Стамбуле отказывается выдавать спортсменам велосипеды. Вылет в Монреале Стамбулу намечен на 15:00 по московскому времени. Россиянка Алевтина Ибрагимова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Сеуле. Она на старте соревнований уступила Йон Вуку из Южной Кореи со счетом 3-6, 2-6. Гол Максима Шабанова с передачи Якова Тренина не спас Миннесоту Уайлд от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Чикаго Блэкхоукс со счетом 3-4 в овертайме. У победителя результативный пас у Романа Канцерова. Результативный пас Владислава Наместникова помог Виннипег Джетс взять верх над Колорадо Эвеланж 3-1. У проигравших шайбу забросил Георгий Меркулов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 18-20 градусов, небольшой дождь. В Екатеринбурге 21-23, во Владивостоке от 18 до 20 градусов. В Сыктывкаре 19-21, в Сургуте 17-19 градусов. В Калининграде 16-18, кратковременные дожди. В Воронеже 21-23, ожидаются осадки. В Сочи 25-27, небольшие дожди. В Севастополе 20-22 градуса, временами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем максимальная температура составит 14-16 градусов. В Москве местами дожди, воздух прогреется до 19. Сейчас в столице 17 градусов.
0: Yeah.
7: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
8: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
7: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
9: Мой муж сошел с ума.
8: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
7: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
10: Народ Абдеры по праву требует ответа!
11: Нет, суд!
7: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
12: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
13: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
12: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
15: Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня во вторник, 22 сентября. До 13 часов по московскому времени мы пробудем с вами вместе и обсудим традиционно интереснейшие темы. И для того, чтобы вы могли участвовать в нашей дискуссии, в нашем разговоре с экспертами, я напомню, что есть у нас для этого возможности, чтобы вы могли написать свои вопросы, замечания и комментарии. Номер для сообщений 8-925-222-99-92. А любыми можете пользоваться мессенджерами, вам доступными для этого. И, конечно же, напомню, что в Макс-канале Радио России имеется анонс тем сегодняшнего канала «Слушаем», где в комментариях также можно оставлять свои сообщения. Ну и традиционно также напоминаю, что работает мой Макс-канал «Черновик». Вот очень просто в него попасть и подписаться, и тоже все здесь читать, интересоваться, наблюдать и любоваться, как говорится. О чем будем говорить? О чем будем сегодня беседовать? Ну вот во втором части у нас будет тема про масштабный переход к новой модели высшего образования. Большая тема, и здесь же мы решили обсудить с нашим экспертом еще и проект изменений в порядок приема в университеты, который анонсировала Миноборнауки. Зададим нашему гостю, нашему эксперту вопросы, связанные и с этой новостью. Борис Илюхин будет у нас сегодня комментировать все это, как всегда, интересно. Поговорим мы про новые схемы мошенников, которые под видом свадебных приглашений и фейковых сообщений о долгах за услуги ЖКХ атаковали россиян. Как не попасться на удочку, обязательно напомним вместе с соответствующими специалистами. В России продолжается запуск коммерческих сетей связи пятого поколения. Кто получил к ним доступ уже? Кто получит в ближайшее время? Какие у этой связи преимущества? И есть ли они вообще? Вот об этом поговорим. Как и поговорим о том, что россияне стали чаще обращаться к нейросетям для расшифровки результатов медицинских анализов. Не страшно ли вам, хочется спросить у таких россиян? Но мы зададим этот вопрос нашему эксперту с прицелом на то, что не врачи ли должны заниматься этой работой? А, кстати, может быть, у многих такие врачи, что, знаете, проще к нейросетям действительно обратиться. Тарифы ЖКХ могут вырасти на 8-22% уже с 1 октября. В России пройдет второй этап индексации тарифов, и об этом мы поговорим уже в часе текущем. Узнаете вы о том, как, что происходит на 81-й сессии Генассамблеи ООН, куда прибудут лидеры и представители большинства государств мира. Наш политический обозреватель Николай Мамулашвили сопровождать будет в поездке Сергея Лаврова. Тоже расскажет Николай, что происходит. В России женщины чаще, чем мужчины, планируют бюджет. При этом треть россиян не делают это вовсе и тратят деньги по ситуации. А как накопить? А на что тратят? И действительно ли? Музыкальные вкусы превыше жизненных ценностей. Ученые впервые выяснили, что общая неприязнь к определенной музыке сплачивает людей. Представьте себе, интереснейшая тема, и в этом часе мы ее обсудим. Как всегда, московские новости в конце каждого часа не забывайте, друзья. Ну и я приветствую и тех наших слушателей, кто в Москве и области слышит Радио России на частоте 101,5 FM. Итак, начнем мы с насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. Вице-премьер Александр Новак провел новое совещание по ситуации на топливном рынке и поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить работу по насыщению внутреннего рынка бензином, нефтепродуктами и стабильному снабжению регионов. При этом необходимо учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива. Как, кстати говоря, у вас, дорогие друзья, ситуация на АЗС? Улучшается ли она? Поступает ли бензин? Продается ли бензин на АЗС? По какой цене? Ну, у нас традиционно по понедельникам. Вчера мы решили, что самое главное, это, конечно, итоги выборов. Поэтому давайте сегодня нашу вот эту вот бензиновую перекличку проведем. Напишите в двух словах 8-925-222-99-92. Город указывайте или населенный пункт, чтобы мы понимали, где есть бензин, а где его по-прежнему нет. С нами на прямой связи эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
15: Какова ситуация на сегодняшний день, что можете сказать? И вот то, о чем вице-премьер Новак говорил и поручил продолжить, да, работу по насыщению, насколько она сегодня успешна или не слишком ведется, на ваш взгляд?
11: Ну, работа ведется в тех возможностях, которые существуют. Если, скажем, украинский дрон прилетает в московский НПЗ, значит, на время московский НПЗ приостанавливает работу полностью или частично, после чего приводится мероприятие, связанное с ремонтом, и предприятие возобновляет работу. Иногда это требует больше времени, иногда меньше, иногда предприятие частично может восстановить работу быстрее, а для полного восстановления требуется большее время. Могу сказать, например, что когда была предыдущая атака на московский НПЗ в июне 2026 года, то источники агентства Reuters, которые у нас везде перепечатывали, рассказывали, что для восстановления работы потребуется полгода. Хотя, например, по данным из отрасли, которые стали известны вскоре, как минимум наполовину завод восстановил работу всего лишь за 2 недели. Uh-huh. Вот, иными словами, такого рода сюжеты могут быть и по отношению к другим заводам. Некоторым кажется, что требуется долгое время для восстановления, потом происходит это быстрее. Где-то было уже несколько ремонтов, и каждый следующий оказывается более сложным. Так что ситуация неоднозначна. Страна большая у нас с вами, и 30-35 у нас крупных НПЗ. Соответственно, их совсем уже не подвергались атакам только те, которые находятся уже на Дальнем Востоке. Там Ангарский, допустим, НПЗ, в Комсомольске на Амуре, который находится, там, Хабаровске. Да. Вот. А остальные все так или иначе приспосабливаются к обстоятельствам. Ну, судя по трафику, например, можно трафик, конечно, смотреть, знаете, как это по разным городам, собирать информацию. Из того, что я вижу, действительно ситуация различается. В Москве, например, вот я не вижу какого-то спада трафика. Говорят, что, например, в Петербурге больше проблемы. Ну, вы знаете, для того, чтобы эти разрозненные свидетельства включить какую-то модель, это нужна большая таблица и какая-то достоверная информация. У нас, например, нет достоверной информации про вот, трафик. Некоторые коллеги, например, пытаются считать количество аварий и считать, что вот если количество аварий у нас там не падает как-то совсем резко, значит, и трафик на самом деле не падает. В этом тоже есть разумный смысл. Ну, собственно, если бы не было бензина, знаете, как вот часто пишут в каких-то панических заявлениях, люди там недовольны или наоборот.
15: Да.
11: Дестабилизируют ситуацию. Если бы не было бензина, мы бы там выбегали на улицу и увидели бы, что дороги остановились, примерно как это было времена ковида. Но ничего похожего не происходит.
15: Станислав Павлович, а есть данные по объемам импортного бензина вот от тех стран, которые нам сейчас помогают и завозят в Россию свое топливо, по его количеству, достаточно ли, наращиваются ли эти объемы, и как они распределяются? Они как-то размазываются вот по регионам или идут конкретно в дальние, например, да, регионы, ну, скажем, ближе к Индии, которые там, или со стороны Белоруссии, например?
11: Ну, на самом деле у нас весь этот импорт делится на две части. Первый – это импорт из Белоруссии, а второй – это импорт из дальнего зарубежья. Ну, там какие-то маленькие поставки из Казахстана. Импорт из Белоруссии в силу того, что у нас синхронизированная система налогообложения и там, преференции, которые получает компания за работу на внутреннем рынке, бензин из Белоруссии приходит. Он, грубо говоря, вот то, что могут поставить два белорусских НПЗ дополнительно в Россию от своего обычного уровня проработки, это то, что делал московский НПЗ. То есть вот такой вот объем в Россию приходит. Если брать дальнее зарубежье, то мы же все-таки не идем по пути масштабного субсидирования пока что этого топлива, как происходит в внутреннем российском рынке. Потому что, конечно, я понимаю, что наши с вами сограждане недовольны ростом стоимости этих продуктов, но, допустим, у нас все равно они стоят дешевле даже при текущем кризисе, чем там в Европе, например, в Китае, чем в Турции, чем на Украине и так далее. Поэтому, поэтому вот если бы у нас цены поднялись еще выше до уровня, скажем, вот этих стран, упомянутых выше или регионов, конечно, было бы легче завозиться. Так этот импорт от дальнего зарубежья, с учетом еще и транспорта, оказывается не очень рентабельным, поэтому по имеющимся данным, это в основном не российская статистика, а внешняя, наши власти это не очень сильно публикуют, но, в принципе, понятно по внешним данным, что это все небольшие объемы, которые дальнего зарубежья России приходят. Если была бы необходимость, если бы, вот, условно говоря, у нас бы выведено было из строя, как некоторые рассказывают, всякие там глупости про две трети переработки, конечно бы импорт из дальнего зарубежья понадобился бы. Но пока что, грубо говоря, в нем нет такой острой необходимости. Конечно, мы с вами ждем, когда суперсезонный спад потребления такой происходит всегда очень.
15: Спасибо. Станислав Митрохович был с нами на прямой связи, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Ну а зима близко, и тарифы ЖКХ вырастут на 8-22% в зависимости от региона с 1 октября. Второй этап индексации тарифов на ЖКХ предстоит нам всем пережить. В 26-м году, я напомню, российские власти приняли решение разделить привычную июльскую индексацию на два этапа. И вот теперь наиболее заметный этап индексации запланирован на 1 октября. С нами на прямой связи Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. Дмитрий Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Дмитрий Владимирович, слышите ли вы меня?
16: Да, здравствуйте.
15: Речь идет именно об индексациях изменения совокупной платы за коммунальные услуги или же вот о таком механическом повышении каждой строки в квитанции на установленный процент? То есть в итоге мы какую получим платежечку?
16: Да, давайте сразу для радиослушателей четко разграничим. Индексация не имеет никакого отношения от плановой с 1 октября к вашим управляющим компаниям. То есть речь идет исключительно о ресурсоснабжающих организациях, тех, кто добывает, доставляет в наши дома тепло, газ, электричество и воду. Вот именно про эту, про эти строчки идет речь, когда мы говорим о плановом повышении с 1 октября. А, есть такая строчка, как содержание и текущий ремонт, она должна оставаться неизменным с 1 октября. Ну и также цены за дополнительные услуги, ну, например, за домофон, консьержа, охрану, вот подобные вещи, это считается дополнительными услугами. Они с 1 октября также повышаться не должны. То есть исключительно про ресурсы идет речь, когда мы говорим про 1 октября.
15: А вывоз ТБО всех вот многих интересует, он тоже не будет повышаться, да, услуги за вывоз мусора?
16: На мой взгляд, они тоже будут повышаться, как услуга тоже входящая в, скажем так, к ресурсам. В любом случае, вот первое, что я рекомендую каждому сделать сейчас, написать запрос в управляющую организацию и спросить, а в вашем регионе насколько вот это плановое повышение планируется, в каких процентах, чтобы заранее подготовиться к той платежке, которая придет у нас с вами, получается, в ноябре, так как повышение с 1 октября, платежка придет нам в ноябре. С 5 по 15 число мы должны будем ее оплатить.
15: А известно, где, в каких регионах будет больше, а где меньше в повышение? Потому что, ну вот понятно, что в зависимости от региона, как я уже сказал, тарифы ЖКХ вырастут на 8-22%. Где дороже всего?
16: Так, дороже всего у нас предельный индекс в Ставропольском крае. Там достигать может до 22%. Минимальный порог в Хакасии и на Чукотке, там 8%. В Москве 15%, в Московской области 12,8%, в Петербурге, в Санкт-Петербурге 14,6%. Ну, то есть, есть определенная табличка, постановление выходило у нас в конце прошлого года, где эти данные можно все проверить, посмотреть. Ну, опять же, самый простой путь для человека, чтобы не погружаться в юридические тонкости, запросить у своей управляющей организации, хоть она и не имеет отношения прямого, да, к повышению этих тарифов, свою строчку-то они не повышают, но в любом случае они владеют информацией, потому что они профессионалы рынка, и зачастую даже платежки наши с вами они формируют. То есть они должны знать определенно и точно.
15: Спасибо большое. Дмитрий Бондарь был с нами на прямой связи. Общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. Давайте я напомню, здесь вопросы приходят, почему и как. В 26-м году власти приняли решение разделить привычную июльскую индексацию. Тогда у нас до этого года, только в июле мы это переживали, это повышение, на два этапа. Правительство установило такую модель в распоряжении от 25 ноября 2025 года. Первое повышение прошло 1 января. Тогда по всей стране тарифы увеличились на 1,7% в связи с ростом НДС с 20 до 22%. Основной и наиболее заметный этап индексации запланирован теперь вот на 1 октября, и именно он сильнее всего отразится на суммах в платежных документах. Рост тарифов составит, как я уже сказал, от 8 до 22% в зависимости от региона. В Нью-Йорке открывается 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, куда прибудут лидеры и представители большинства государств мира. Глава МИД России Сергей Лавров проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч. В поездке его сопровождает наш коллега, политический обозреватель Радио России Николай Мамулашвили. Николай, тебе слово.
17: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Председателем новой 81-й сессии Генассамблеи ООН стал министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман, сменивший на этом посту Анналену Бербок. Ну, а тема, или, если угодно, девиз 81-й сессии – восстановление доверия, управление преобразованиями, ООН, которая работает для всех. А продлится Генассамблея до тех пор, пока повестка дня не будет исчерпана полностью. Поэтому какого-то четкого временного регламента здесь не существует. То есть Генассамблея может работать и месяц, и два, и три, и четыре, а по сути целый год до начала очередной новой сессии. А на самом деле представьте себе повестку, в которой обычно не 5, не 10 вопросов, а больше 150 или 170. И все эти вопросы, что называется, мирового масштаба. Вопросы, определяющие порой судьбы народов и целых государств. Тут и борьба с коррупцией, борьба с терроризмом, с разными вызовами и угрозами, защита прав человека, вопросы, связанные с защитой женщин и детей, преодоление гуманитарных катастроф. Так что здесь решаются очень важные проблемы. Напомню, что Россию на Генеральной Ассамблее ООН традиционно представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. График работы российского министра здесь, в Нью-Йорке, как всегда, очень плотный. Центральным элементом станет выступление Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи. Это выступление запланировано на 26 сентября. В нем будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, данные оценки нынешней деятельности Всемирной организации. Кстати, официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, говоря о предстоящем выступлении Лаврова в стенах ООН, сказала, цитата, «многие, так сказать, получат по заслугам». Она также отметила, что будут представлены предложения по восстановлению позиции ООН и ее авторитета, к сожалению, подорванного многими нечистоплотными сотрудниками секретариата. Она же сказала, что на фоне непростой геополитической ситуации российская делегация в своей работе сфокусируется на таких важных вопросах, как укрепление основ многополярности, построение архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, противодействие колониализму во всех его формах и проявлениях, консолидация международных усилий в борьбе с терроризмом, недопущение, размывание действующих, а также выработка и новых договоренностей в сфере разоружения. Конец цитаты. Напомню также, что накануне Сергей Лавров заявил о намерении встретиться на полях Генассамблеи с госсекретарем США Марко Рубио. Прошлая же встреча Рубио и Лаврова состоялась в июле. Стороны провели встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, во время которой обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте, заявил о недопустимости поставок оружия в ВСУ и назвал дестабилизирующей политику Европы. При этом Лавров подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию и заверил в приверженности предложениям, выдвинутым на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Ну а пока очередная сессия Генассамблеи ООН постепенно набирает обороты, и нам остается лишь ждать и следить, как будут развиваться события. Коллеги,
15: Спасибо большое Николаю Мамулашвили, нашему политическому обозревателю Радио России, за рассказ. Я напомню, что в Нью-Йорке открывается 81-я сессия Генассамблеи ООН, куда прибудет и наш глава МИД Сергей Лавров. Николай будет сопровождать его в поездке. Вернусь, друзья, через минуту. Будем выяснять, как уже, в конце концов, начать копить деньги.
18: Радио России. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
19: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
20: Слушаем.
15: Вот такие удивительные цифры. 36% россиян вообще не планируют бюджет, тратят деньги по ситуации. Долгосрочное планирование на год и более вперед практикуют лишь 12% наших сограждан. А еще 31% граждан вовсе не откладывают никаких средств, а 42% из них признаются, что после обязательных платежей средств хватает едва до зарплаты. Но вообще любопытное наблюдение еще и в том, что женщины чуть чаще мужчин задумываются о финансах в долгосрочной перспективе. На год и более планируют жизнь 13% женщин против 11% мужчин. Ну и возрастной разрез оказался не таким прямолинейным, как можно было бы ожидать. Реже всего живут по ситуации россияне от 26 до 35 лет. Но и среди них самая высокая доля тех, кто планирует хотя бы на несколько месяцев вперед. А вот молодые люди младше 25 отказываются от планирования чаще остальных. А что же это означает? Это означает, что значительная доля россиян, 31%, вовсе не откладывают деньги. Это значит, что они не означает, что они беспечны. Это, скорее всего, от неуверенности, как говорят многие, в сохранности накоплений. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Ильман Мехтеев с нами на прямой связи. Ильман, здравствуйте.
21: Добрый день.
15: Как прокомментируете вот эти цифры? И как, наконец, наверное, нашим гражданам понять, что ли, да, что все-таки надо что-то откладывать, чтобы какая-то подушечка безопасности хотя бы была у них в жизни?
21: Спасибо за цифры. Действительно, в них ничего нового, а просто хороший, так сказать, еще раз обзор сделан. Но те, кто занимается вопросами финансовой грамотности или вообще денежно-кредитной политикой макроэкономики, знают прекрасно, что Банк России аж 17-го года регулярно, если, может быть, даже не 17-го, может быть, некоторые данные были с 13-го года, регулярно проводит опрос на эту тему. И вот я его специально сейчас открыл и посмотрел. Опрос конца 25-го года говорил, что 72% людей вообще не ведут учета доходов и расходов, а из 26% вообще не знают, сколько денег поступило и сколько было потрачено за месяц.
15: Да.
21: И эти цифры, к сожалению, более-менее стабильны. Вот я специально смотрю, в 17-м году это было 22%. И приблизительно с 21-го года 26%, 25%, 26%, 24%. То есть цифры не сильно меняются. По поводу подушки сбережений, да, то же самое. В 2017 году их было 15% людей, у которых подушка сбережений была более 3 месяцев. В 2025 году, в конце 2025 года, 22% людей сказали. И вот тут очень интересная история. Очень многие говорят, ну, люди сбережения тратят, плохие времена, прочее, прочее. Если внимательно посмотреть, то да, они сбережения сокращаются в абсолютном значении, но при этом сокращают люди еще и расходы. То есть в итоге оказывается, что вот эта подушка 3 месяца и более, которая считается подушкой безопасности, она более-менее стабильна, несмотря на кризисы. Если люди начали вести учет, и пытаться сохранить средства хотя бы на 3, а лучше 6 или более месяцев, то они держатся в этом парадигме, в этом поведении достаточно долго. У вас очень хороший тезис прозвучал по поводу того, что молодежь вообще ничего не делает. Да, понятно, что есть межпоколенческая разница, да, старшее поколение уже умудренное жизнью, несмотря на все кризисы, говорит, надо откладывать. Младшее поколение говорит, незачем откладывать, потому что неизвестно, что будет завтра. Да, это разница в поколениях. Но с другой стороны, если то же самое младшее поколение, или молодежь, скажем так, им подсказать, заплати себе, считай, что ты платишь себе, когда ты откладываешь себе из будущего, да, люди начинают думать. И даже все те программы, которые сейчас есть в государственном, ну, то не всегда поддерживаемые, но очень часто льготируемые, они очень хорошо работают для молодежи. Поэтому вопрос не в том, что они этого не хотят. Вопрос в том, как до них это донести. Не лекциями, учебниками. Они их же не читают. Раз, смахнул, пошел дальше. 1.5-2 секунды на то, чтобы привлекло внимание.
15: Я, наоборот, в защиту... Да, я в защиту молодых людей хотел сказать, что сегодня буквально где-то мне попадалось на глаза сообщение, что молодые люди действительно не... откладывают деньги, но и, в банках открывают счета, если открывают, то кладут на них какие-то сразу серьезные суммы, там от 100 тысяч рублей. Вопрос не в том, где они такие деньги берут, а вопрос в том, что они довольно серьезно относятся как раз к возможности, видимо, на процентах что-то там заработать и какие-то получить финансовые бонусы, если вот такими вот да, суммами могут оперировать.
21: Те, кто открывает, да, но нужно добиться, чтобы тех, кто открывал, стало больше, потому что действительно у молодежи есть уйма средств, но когда молодежи говоришь, давайте экономить, не надо покупать чашку кофе или там стаканчик кофе, ну, это не тот подход. Но когда говоришь молодежи, ты кэшбэк получил, да, допустим, там 2-3 тысячи в месяц, переведи их на программу долгосрочных сбережений. За год сколько не накопится, 100% тебе государство то же самое даст, да еще и налоговый вычет. И тут у них включается... подсчет, и они говорят, о, а как это сделать автоматически? Но всегда... инвестиции, речь еще раз, не о просвещении, а о вовлечении, о том, чтобы они почувствовали, что им это интересно. И вообще, не только они, а все остальные.
15: Всегда соблазнов очень много в современных, у современных молодых людей потратить деньги на какие-то, да, не только развлечения, но еще какие-то там гаджеты, электронные какие-то вещи, да просто вещи, которые нужно купить и носить. Вот у них постоянно какие-то метания между тем, что они отложили, и потом возникающей необходимостью что-то приобрести. Здесь есть какой-то рецепт, как не касаться вот этих самых сумм, которые они уже успели, предположим, накопить?
21: Вот, в том-то весь номер, что теперь задача стоит, чтобы они клали деньги на долгосрочную перспективу. И это количество людей, которые кладут, молодежь отдельно не выделяется, но если посмотреть те же самые опросы, количество людей, которые кладут деньги на долгосрок, скажем так, оно начинает понемножку расти. В том числе благодаря налоговым льготам, в том числе вот той же самой истории с кэшбэком. 2000 в месяц не сильно большой заработок, немного потратишь. Но 2000 в месяц 12 раз, это 24 тысячи. Государство докладывает 24 тысячи. Средняя доходность в пенсионных фондах 15%. А дальше вступает сложный процент. Извините, я не буду уходить в профессиональный жаргон.
15: Да.
21: Но чем раньше молодежь начнет откладывать эти копейки, тем больше не копеек, а полноценных рублей или десятков рублей они получат потом.
15: Спасибо. Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности, был с нами на прямой связи. А теперь вот такая вот новость. Общие музыкальные предпочтения в романтических отношениях значит гораздо больше, чем просто отсутствие споров при выборе концерта. Новое исследование австрийских психологов показало, что музыкальные вкусы влюбленных пар совпадают даже чаще, чем их личностные черты или жизненные ценности. Более того, совпадение в любви к конкретным исполнителям напрямую связано с более высоким качеством отношений. Представьте себе. То есть, если девушка и парень, находящиеся в отношениях, любят, скажем, творчество какой-либо группы современной, да неважно какой, неважно какого исполнителя, если оба любят одну и ту же музыку, то их отношения будут крепче, их отношения будут качественнее. Как это объясняется? С нами на прямой связи Татьяна Львова, кандидат педагогических наук, клинический психолог, мастер краткосрочной и стратегической терапии. Татьяна Владимировна, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день.
15: Как же это действительно объяснить?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что это такая на поверхности прямой такой понятный для нас, для всех вопрос, потому что, ну, это какая-то безопасная территория. Вот мы же, когда понимаем, что мы слушаем одну и ту же музыку, и нам она нравится, и тому, и другому, это территория, где мы чувствуем, что, ну, мы какую-то принадлежность общую, да, нам это приятно, нам не нужно здесь спорить, мы не выясняем отношения. Например, мы можем прочитать книгу или посмотреть фильм и вообще это увидеть в разном. А вот когда мы слушаем и видим, что партнеру это тоже нравится, это территория, которая нас очень сильно сближает. И вот, например, ну, если говорить про принадлежность, вот таким вот ярким примером, ну, для меня, например, всегда, вот, например, спортсмен там выигрывает и стоит на пьедестале. Когда звучит гимн другой страны, он, в общем-то говоря, не плачет никогда. Эта музыка ему не принадлежит. А вот как только звучит свой гимн, тут такие эмоции очень яркие. Я свой, я добился чего-то, я показываю этой стране. Да? И вот в прослушивании музыки, которая нам нравится с моим партнером, показывает вот эту нашу принадлежность. Мы как бы, мы с тобой одной крови. Ты и я, да, как в Маугли. Поэтому это какая-то совместимость, которая показывает совместимость. И более того, на, вот, на мой взгляд, это еще таком, когда мы видим, что мы проявляемся одинаково в нашем эмоциональном языке. Наше чувствование вот да. в музыке – это эмоциональный язык. И если вот мы посмотрим не только на пары, которые, ну, только начинают жить, а вот, например, на пары пожилых людей, вот это ярко проявляется. Я помню, что когда мой дедушка пел с бабушкой там песню «У города Горького, где ясные зорьки», тогда еще, как они смотрели друг на друга, как много там воспоминаний.
15: Ну, это уже почти музыкальный коллектив.
2: Конечно, конечно. Поэтому музыка, конечно, нас очень сближает. И я вот хотела бы здесь обратить внимание, что не надо пугаться, если мы слушаем разную музыку. Там, скорее всего, вопрос будет в уважении партнера, в его выборе. И тогда мы тоже можем прекрасно существовать вместе.
15: Да, Татьяна Владимировна, а я подумал вот о чем. А только ли музыка в этом случае является вот таким вот клеем отношений? Может быть, касается это, допустим, изобразительного искусства, книг, кинофильмов, кстати говоря.
2: Если или... нам нравится, да, если какие-то темы, которые нас объединяют, это же может быть и спорт, да? То есть нам нравится, мы вдвоем ходим на теннис, и мы проводим там вместе время. То есть это точки, где, скажем так, пара принадлежит друг другу. То есть они не куда-то уходят в мир, а потом друг другу что-то рассказывают, а это точки, которые нам нравятся. И в прослушивании концертов, например, да, мы с удовольствием с тобой пойдем и будем слушать бардов, или мы пойдем с тобой в большой зал консерватории, и нам очень приятно в это время получить эту эмоциональную, ну, но вот... музыку. Конечно, и любое посещение, любой такой визит куда-то, он объединяет. Просто музыка, она более глубоко, скажем так, показывает сразу. Вот именно нашу принадлежность и именно эмоциональную.
15: А что скажете, Татьяна Владимировна, относительно того, как быть? Вот сейчас нас слушает молодая пара. Люди друг друга любили крепко и вдруг поняли, что одна любит Филиппа Киркорова, а другой группу Napalm Death, например. А что же им теперь, как им быть? И что ж теперь они после нашего с вами разговора посмотрят друг на друга, получается, другими глазами?
2: Ну, вот здесь самое главное, не нужно в паре заставлять другого полюбить что-то чужое.
15: Если это вообще возможно.
2: Да, да, да. И опасность же здесь не в разных вкусах, да, а в обесценивании. Блин, как ты это слушаешь, как это можно, фу. Вот это обесценивание, оно очень больно. При этом, ну, можно на самом деле дать паре задание, чтобы они вместе составили свой совместный плейлист. У нас же много музыки, которую мы вместе, допустим, можем слушать. И мы найдем точки, в которые обязательно будет. Даже вот, например, если мы делаем плейлисты собственной жизни, вот очень интересное задание, я как музыкотерапевт это могу сказать, так. Это очень интересное задание для любого человека. Можете ли вы сделать плейлист всей своей жизни? Когда вы вспоминаете такую песенку?
15: У нас остается 20 секунд. Татьяна Владимировна, 20 секунд остается, да. В итоге...
2: самое главное — уважение.
15: А вот это... вот да, большое вам спасибо за такой вывод, потому что, ну, вообще, я всегда и в программах, посвященных музыке, и отношениям между мужчинами и женщинами, всегда говорю именно об этом. Главное — уважение друг к другу. Татьяна Львова была с нами на прямой связи, кандидат педагогических наук, клинический психолог. Через минуту вернемся.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
22: И можем, и нет.
23: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
25: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
26: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
27: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
28: Здравствуйте.
27: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
28: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
27: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
28: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
27: Звучит как идеальная система очищения.
28: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
27: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
28: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
27: Знакомая картина. А это может быть не соль?
28: Это может быть сигнал от почек.
27: Никогда об этом не задумывалась.
28: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
27: Звучит как-то очень пугающе.
28: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
27: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
28: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
27: Это вы о чем?
28: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
27: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
28: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И,

0: острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус неррури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей,

0: снижение уровня стресса и тревожности.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. 26 сентября в Большом зале Московской консерватории выступят победители престижных международных конкурсов Илья Папаян и Валентин Малинин. Зрители смогут услышать виртуозные произведения Рихарда Штрауса и Сергея Рахманинова. Также блистательные пианисты в четыре руки исполнят редко звучащие шедевры Баха и Пуленко. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Академия русской музыки под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спичуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Российская разведка доложила о планах Запада выкрасть российские активы. Следователи установили причину волны смертей собак от российской вакцины. Подробности далее. Подразделение российской группировки войск «Центр» после завершения окружения крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполе Донецкой Народной Республики развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Об этом сообщили в Минобороны. Тем временем потери ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» за сутки составили 46 БПЛА самолетного типа и столько же точек управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Голубково, Заливное, Малиновка, Великомихайловка, Общая и Воскресенка. В течение суток противник потерял более 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: В свою очередь, группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование ВСУ в Харьковской области. Ведутся активные боевые действия по расширению контроля в районах Петропавловки и Приколотного. Михаил Мишустин призывает работодателей космической отрасли активнее сотрудничать с молодежью. О развитии сферы в целом и кадровой подготовке специалистов в частности премьер поговорил с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
3: Космическая отрасль требует специалистов высочайшей квалификации, и их подготовка – важнейшая задача. Для этого правительством разработаны различные программы. В системе начального и среднего образования создаются профильные классы. В вузах совместно с предприятиями передовые инженерные школы. Совсем недавно мы были в образовательном комплексе «Орбита» в Домодедово, который активно сотрудничает с Роскосмосом. Ребята об этом подробно мне рассказывали. Там образован для старшеклассников специализированный класс, но и говоря с ними, они как раз делились со своими идеями, почему они выбрали такой профиль. В этом процессе, конечно, требуется непосредственное участие будущего работодателя, который поможет заинтересовать, смотивировать учеников, студентов, и имеет значение социальная поддержка молодых специалистов.
1: По словам Мишустина, космос играет огромное значение в жизни страны, поскольку его передовые идеи внедряются в экономику, инженерное дело и науку. Много правды сегодня льется на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве. Главным спикером стал глава МИДа Сергей Лавров. Одна из центральных тем дискуссии – русофобская политика Запада, щупальца которой, по убеждению министра, тянутся с далеких 2000-х.
4: Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции. Сразу после того, как в начале 2000-х годов, после прихода президента Путина, Россия стала освобождаться от неоколониальных форм сотрудничества с нашими западными коллегами и стала проводить самостоятельную политику, возвращаться к своим традициям, к своим устоям, к своим корням, нас стали сдерживать. И по нарастающей это сдерживание дошло вот до сегодняшней ситуации, когда 30 с лишним тысяч санкций, рекордное количество по сравнению со всеми остальными странами мира, были объявлены против нас.
1: Ну и в продолжение этой темы российская разведка доложила о планах Запада выкрасть российские активы. На этот раз на экспертном уровне разрабатываются предложения создать новую наднациональную структуру, куда можно было бы спрятать средства России, говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки. В спецслужбе считают, что правящей элите ЕС стоило бы усвоить, что ее попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Там добавили, что окно возможности ЕС для кражи российских активов может закрыться, если придут к власти, не согласны с разжиганием войны в Европе. Поэтому ЕС стоит поторопиться, заключили в пресс-бюро. Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-туркменских отношений, стратегического партнерства и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие. Кроме того, политики говорили также о ходе подготовки к предстоящему в начале октября заседанию Совета глав государств-участников СНГ. Оно пройдет под председательство президента Туркменистана. Бердымухамедов, в свою очередь, поздравил Путина с успешным успешным проведением выборов в Госдуму. Правила поступления в вузы изменятся в будущем году. Минобрнауки внесло в действующие правила ряд изменений, которые могут вступить уже с марта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на приказ. В частности, до 37 увеличится число специальностей, в которых обязательным предметом для вступительных экзаменов станет физика. Историю тоже сделают обязательной там, где и сейчас существует выбор между нею и обществознанием. Для направления информационная безопасность необходимо будет обязательно сдавать математику. Следователи выясняют причины крушения легкомоторного судна в Ульяновской области. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. ЧП произошло рядом с селом Аненково, Лесное, Майнского района. При крушении самолета пилот получил травмы. Воздушное судно выполняло сельхозработы. Следователи установили причину волны смертей собак от российской вакцины. При производстве были допущены грубые технологические нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру. В ведомстве сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомню, сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации мультиканом-8 начали появляться в середине августа. В ходе проверки Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины смертельный для этих животных вирус болезни АУЕСКИ. Экологическим бедствием может обернуться происшествие с разливом горючего на Таймыре. Спустя неделю замеры показали в пробах воды почти двукратное превышение нефтепродуктов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале первый замминистра экологии края Юлия Гуменюк. Несмотря на масштабы бедствия, власти региона все же сняли режим ЧС. Напомню, о разливе дизеля в Хатангском заливе в районе поселка Сандыска стало известно 15 сентября. Причиной ЧП стал штурм, из-за которого хранилище получило трещину. В итоге в воду вылилось порядка 200 тонн горючего.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Карта болельщика начнет действовать на матч Кубка России по футболу, который клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующие распоряжения уже подписаны и вступят в силу 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры этого тура пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матчей на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин не получал травму. Об этом заявил представитель игрока Глеб Чистяков. По его словам, капитан столичной команды не участвовал в последних встречах из-за того, что они предсезонные. Всем российским фигуристам, попавшим в заявку на мемориал Андрея Непелы, в Словакии одобрены визы. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. На турнире, который пройдет с 25 по 27 сентября в Братиславе, выступят одиночники Евгений Семененко, Григорий Федоров, Глеб Литфулин, а также танцоры Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кустулас в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Сингапуре 5-7-7-6-6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эала. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился со второго на четвертое место в рейтинге абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелой весовой категории. Россиянин Сергей Павлович занимает второе место рейтинга. Первым стал британец Том Аспинал, третьим – бразилец Алекс Перейра. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 23 сентября. В Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, небольшие дожди. В Хабаровске 14-16, без осадков. В Челябинске 23-25. В Ханты-Мансийске и Сургуте 17-19, небольшие дожди. В Новосибирске и Иркутске от 15 до 17 градусов. В Великом Новгороде и Калининграде 16-18, осадки. В Симферополе 14-16, временами дожди. В Санкт-Петербурге завтра днем ожидаются дожди, температура составит 16-18 градусов. В Москве пройдут осадки, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 14 градусов, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: И вновь я приветствую, друзья, тех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это канал «Слушаем». Мы обсуждаем здесь все самое важное, самое интересное. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении компании-изготовителя вакцин для животных. Речь идет о вакцине «Мультикан-8». Я напомню, что большая была история, связанная с этой вакциной. И вот сейчас, как сообщается, проводит проверку в отношении частной компании-изготовителя лекарственных средств для ветеринарного применения. У нас завтра в нашем канале будет большой разговор на тему работы ветеринарных клиник. Сегодня поговорим мы, я думаю, что это важно для всех, у кого есть животные дома. И, друзья, вот обязательное лицензирование предлагается вернуть для ветеринарных клиник. По-моему, здравая идея. Завтра мы об этом как раз будем говорить подробно. Ну, а сегодня я напомню, что у нас в этом часе и мошенники будут обсуждаться, и будет обсуждаться у нас переход к новой модели высшего образования. Чуть позже большой разговор с Борисом Илюхиным в этом часе ждет вас. И поговорим мы на тему того, что россияне стали чаще обращаться к нейросетям. И знаете для чего? Для того, чтобы расшифровать результаты медицинских анализов. Но правильно ли это путь? И можно ли смело доверять тому, что нейросети в итоге расскажут нам с вами про те самые анализы? Вот об этом чуть позже. А начнем мы с коммерческого запуска сетей связи пятого поколения. Он начался в России. Этот коммерческий запуск и проект реализуется в рамках поручения президента. И на первом этапе 5G заработал в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек пока. Эксперты отмечают, что, несмотря на значимость события, ждать, что значок 5G уже завтра появится у всех пользователей, в общем-то, не стоит. Многое зависит от операторов, производителей смартфонов, разработчиков чипсетов. А с нами на прямой связи наш в этом часе первый гость Александр Тимошенко, кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники. Александр Геннадьевич, приветствую вас, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
9: Что можете сказать? Вы знаете, все больше и больше сталкиваюсь в интернете и в газетах статей очень много на предмет того, что 5G где-то запустили, но вот различного рода въедливые такие эксперты проверяют и говорят, что да и 4G работает пока на тех же самых скоростях, что и запущенная сеть 5G. Ожидать ли скоростного вот наращивания, да, в плане передачи, или же пока у нас вот на таком все уровне пока все не заработает во всей стране и будет находиться?
8: Ну, смотрите, для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, лучше всего начать с того, что технология пятого поколения, она обратно совместима с технологией четвертого поколения. И поэтому, когда идет переход от четвертого поколения к пятому, он происходит, ну, то есть разработчики, они постарались максимально бесшовно сделать этот переход, чтобы незаметно было для пользователей, незаметно было для операторов. То есть вот этот переход, он мягкий, и, соответственно, если мы сразу же там, ну, грубо говоря, поставим базовую станцию пятого поколения, в большинстве случаев это не означает, что у нас сразу все изменится, а в большинстве случаев это означает, что у нас будет обеспечиваться связь, и постепенно там с помощью технологий, заложенных в стандарте связи, можно будет, например, увеличивать скорость, уменьшать задержки, обеспечивать работу большего количества абонентов, которые обслуживаются одной базовой станции. То есть там это не вопрос только скорости, это вопрос вообще работы инфраструктуры всей сети, которая обслуживает как раз абонентов.
9: А что касается как раз вот покрытия, да, как и говорят многие, что завтра ждать, что везде появится, не стоит. А как долго, или точнее, наверное, да, как быстро все это смогут запустить, чтобы и во всей стране это все произошло и заработало?
8: Ну, со всей страной вообще сложности, да, возникают, потому что, во-первых, по сравнению, например, с стандартом связи второго поколения, это GSM, которым мы до сих пор с вами все пользуемся, вот по сравнению с ним дальность связи, которая предусмотрена в системах связи пятого поколения, она на порядок меньше. То есть если 30 километров была в GSM стандарте, то здесь это порядка 3 километров на одну базовую станцию. И значит, количество базовых станций должно увеличиться. И, соответственно, постепенная замена существующих базовых станций должна произойти. То есть это процесс достаточно долгий. Я думаю, что на протяжении ближайших 5-7 лет может возникнуть такая вот, ну, такая процедура замены вот этой инфраструктуры. Но это не значит, что везде появится сеть связи пятого поколения, потому что, скорее всего, где-то еще останется и предыдущее поколение связи.
9: А насколько сами потребители, сами пользователи вообще заинтересованы в этом самом 5G? По-моему, что большинству-то хватает и 4. Или это уже вопрос, как говорится, больших городов и больших объемов?
8: Да, это в первую очередь это вопрос больших городов и больших объемов. Хотя, если брать вот развитие дальше, смотреть на региональные части, то, например, в стандарте пятого поколения есть кусочек, который отвечает за спутниковый сегмент, и, соответственно, программа космическая, которая сейчас развивается, она тоже позволяет делать доступ к сети, к вот этому спутниковому сегменту, и тогда, получается, будет чуть-чуть больше развития на регионы будет направлено. Но это тоже время, это потому что запуск космических кораблей, которые обеспечивают эту спутниковую связь, изготовление вот этого оборудования спутникового. То есть это, я думаю, что не раньше, чем через 10 лет мы это получим.
9: Ну, и, Александр Геннадьевич, самый главный, наверное, самый важный вопрос. Понятно, что операторы сейчас пыхтят и пытаются как-то все это дело налаживать и вкладывают серьезные деньги в развитие всех этих сетей. А это как отразится на стоимости услуг в ближайшее время? И отразится ли, как думаете?
8: Ну, поначалу, я думаю, это вообще, ну, то есть, какую стоимость сейчас платим, такую и будем платить. Да? То есть,
9: неизменно.
8: И так недавно было повышение, поэтому я думаю, что не будет еще какого-то повышения прямо в ближайшее время. Но понятное дело, что развитие инфраструктуры требует вложений, и эти вложения и со стороны пользователей, и со стороны государства, и со стороны там компаний, предприятий. Поэтому, да, скорее всего, постепенно будет увеличиваться стоимость, но это не значит, что она не будет увеличиваться, если мы останемся там на стандарте связи четвертого поколения.
9: Справедливо. Спасибо. Александр Тимошенко, кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники. Алексей Гвоздев продолжит финансовый аспект, друзья, а затем поговорим про фейковые сообщения о долгах за услуги ЖКХ. Будьте внимательны.
10: Здравствуйте. Инфляция за неделю в России 0,02%. Практически незаметно, если вы пользуетесь всеми услугами и покупаете все товары, которые учитываются в Министерстве экономического развития. Цены на продукты снизились на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,12%, а услуги подешевели на 0,17%. Дешевле стала капуста, картофель, лук, морковь, свекла, яблоки. Дороже яйца куриные, гречневая крупа, пшено, свинина, маргарин и соль. Цены снизились на футболки и кроссовки, на смартфоны и телевизоры повысились. Рост цен на бензин замедлился до 0,4%, а на дизельное топливо цены снизились на 0,33%. При этом годовая инфляция еще немного замедлилась, до 6,24%. Кстати, в Центробанке России оценили прямой вклад цен на топливо в инфляцию менее чем в 1%, а с учетом вторичных факторов в регуляторе оценивают прибавку к росту цен 1,5%. Для сравнения, прямой вклад цен на топливо в инфляцию примерно такой же, как и от ежегодной индексации цен на ЖКХ. Недавно замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что хранить свои сбережения в наличной иностранной валюте неудобно и нерационально. Эксперт уверяет, что именно в последнее время еще и невыгодно. Кроме того, что существуют сложности с обменом купюр старого образца, а на снятие безналичной валюты со счетов наложены ограничения Центробанком России, за последние 10 лет курс доллара вырос примерно на треть. При этом рублевая сумма на депозите с учетом процентных ставок увеличилась значительно больше, примерно в 2,5 раза, посчитали аналитики. И если в 90-х или нулевых долларовая инфляция была около 2% в год, то в 10-х стала расти, а в последние 6 лет уже больше 4%. Так что купить доллары и положить в шкаф – это теперь не про заработать, а на случай резкого обвала курса рубля. Хотя финансовые аналитики говорят, что сейчас лучше эволюционировать и использовать другие инструменты, которые позволят не только сохранить накопление в случае кризиса, но еще и заработать. Банковский вклад при нынешних ставках около 13% годовых дает доходность выше инфляции и застрахован, а облигации федерального займа ОФЗ доступны через брокерский счет с порогом входа от 1000 рублей. По сути, они тоже в вашем банковском приложении, как и счета. Там же можно держать деньги на черный день на случай потери основного дохода. Это финансовая подушка безопасности примерно на 3-6 месяцев нормальной жизни, если остались без работы. А на случай резкого падения рубля можно держать физическое золото в слитках или инвестиционных монетах. Если привычнее, чтобы была валюта, пусть будет валюта. Тем более, что, по последним данным, самый доходный актив в России с января по август – это депозиты в иностранной валюте. Так что эксперты советуют открыть банковский вклад в рублях, чтобы защитить накопление от инфляции. Затем можно рассмотреть УФЗ или программу долгосрочных сбережений. Деньги на ближайшие месяцы на накопительный счет. То, что не понадобится в ближайшие 3-5 лет – в УФЗ, в облигации. А резерв – в золоте или в безналичной валюте. Тем, кто готов дальше к разнообразию своего портфеля и к большему риску, можно рассматривать облигации компаний, акции и так далее. Продуктов и активов, и их производных много. Но если вы только начинаете, не инвестируйте на заемные деньги.
9: Итак, продолжаем. Мошенники рассылают россиянам фейковые сообщения о долгах по коммуналке. Будьте осторожны, эту схему аферисты наиболее активно начали применять в преддверии отопительного сезона. И если жертва переходит по ссылке и оплачивает несуществующий долг, деньги просто падают в карман мошеннику. Александра Пожарская с нами на прямой связи, эксперт проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мышеловка». Александра, приветствую вас. Здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Как работает эта новая схема и что заставляет тех, кто, возможно, попался уже на эту удочку, вот переходить по этим самым ссылкам? Не очень понятно.
11: Ну, дело в том, что мы вообще крайне беспечно относимся к безопасности своих устройств. И злоумышленники, конечно, этим пользуются. А кроме того, в этой схеме используется базовый страх человека, это безопасность, то нарушение безопасности дома. И поэтому, как правило, граждане, если видят какие-то сообщения с тем, что у них есть долги, и что эти долги можно списать, минимизировать, оплатить со скидкой. Они машинально нажимают на ссылку для того, чтобы достаточно оперативно решить свою проблему. Но, как правило, к сожалению, на устройствах не стоят защитные решения. Нет антивирусов, нет специальных приложений, блокирующих фишинговые ссылки. Поэтому, когда гражданин нажимает на такую ссылку, он попадает на фишинговый сайт. И там уже этот фишинговый сайт может либо просто похитить платежные данные и персональные данные пользователя, либо, увы, к сожалению, еще в нагрузку к этому загрузить на устройство в фоновом режиме, гражданин этого не заметит, вредоносное программное обеспечение, которое будет следить за тем, как используются устройства, какие и где вводятся пароли, какие логины и так далее. То есть вариации развития событий разные.
9: Я правильно понимаю, что эти самые ссылки присылаются в мессенджерах различных? Потому что, ну, как можно, где, в частности, больше всего их можно получить-то?
11: Не всегда. Эти ссылки иногда, безусловно, в различных мессенджерах рассылаются. Иногда их отправляют по электронной почте, и адреса электронных ящиков, с которых приходят, они, ну, как правило, не очень, скажем так, соответствуют или отличаются на какую-то одну букву, или, опять же, подделываются под адреса управляющих компаний, ресурсоснабжающих компаний. Ну, просто с окончанием того, что это не на государственном официальном домене электронный ящик существует, а допустим, на домене какой-то поисковой системы и скорее всего, зарубежной. И аватарка там стоит, как правило, как раз той самой ресурсоснабжающей или управляющей компании, или, ну, в общем, тех, кто вправе.
9: Александр, есть еще данные, что по почтовым ящикам рассылают вот эти вот привычные бумажные версии с указанием там и долгов, я так понимаю, да, и еще каких-то счетов.
11: Да, действительно. И оставляют в этих поддельных квитанциях, во-первых, поддельные QR-коды, которые ведут на оплату, ну, скажем так, на счета частных лиц. И когда мы нажимаем, даже если мы отсканировали, уже прошли по ссылке, и единственное, что от нас требуется, это нажать кнопочку «Оплатить», лучше все-таки посмотреть, потому что расчетный счет должен быть на юридическое лицо, ни в коем случае не на физическое лицо.
9: Здесь, да, это здесь, первое. Здесь проще попасться, конечно. Так.
11: Да, а второе, все-таки лучше сверять тот расчетный счет, который мы видим в наших регулярных квитанциях, тем, что мы получаем в квитанциях от задолженности. Оно должно совпадать. Ни в коем случае не должно быть различий. И вот если есть различия, значит, необходимо оставить все-таки эту квитанцию с задолженностью, ну, где-то на столе, а может быть, взять с собой и сходить в управляющую компанию, в ресурсоснабжающую организацию и все-таки провести сверку. А действительно ли есть задолженность, действительно ли есть необходимость срочно оплачивать какие-то недоимки и так далее. Потому что каждый раз, когда возникает волна вот таких схем мошенничества с задолженностью по коммунальным услугам в преддверии отопительного сезона, а обязательно после этого мы получаем огромное количество уведомлений во всех регионах о том, что именно от системы ЖКХ, от всех участников этой системы, о том, что злоумышленники то там, то здесь начинают распространение этой схемы. Поэтому лучше помнить об этом всегда и быть начеку.
9: Быть начеку – это самый главный совет. Спасибо большое Александре Пожарской, эксперту проекта Народного фронта за права заемщиков и платформы «Мошеловка». Ну, я еще раз вкратце напомню, что, значит, на ссылке, которые вы в почте в электронной нажимаете, будьте предельно внимательны. Скорее всего, никаких долгов у вас нет. а вас просто мошенники пытаются развести на перевод им ваших денег. Как и в случае с бумажными квитанциями, нужно обязательно проверять и сверять ИНН, смотреть, чтобы это были юридические лица, вполне прозрачные и вполне привычные для оплаты, если вдруг вам такие квитанции приходят. Про масштабный переход к новой модели высшего образования будем говорить ровно через одну минуту.
0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
9: Друзья, напомню вам про наши Макс-каналы. Макс-канал Радио России. Подписывайтесь, заходите. Очень просто. Нужно всего лишь нажать одну кнопку. Здесь же вы найдете анонс тем канала «Слушаем». Ежедневно мы его там публикуем. И имя и фамилию ведущего, нажав на которую, вы можете перейти в персональный канал того или иного радиоведущего. В частности, мой называется канал «Черновик». Переходите. Всем рад. Всех приветствую. С 1 сентября этого года российская система высшего образования начала масштабный переход к новой модели, предполагающий отказ от болонской системы с привычной схемой бакалавриат-магистратура. Вместо двухуровневой конструкции предлагается гибкая структура с единым базовым высшим образованием сроком от 4 до 6 лет в зависимости от направления и специалитетом, специализированной магистратурой или ординатурой для углубленной подготовки. В общем, как все было и раньше. Предполагается, что новые стандарты усилят связь с работодателями и сократят разрыв между теорией и практикой. Вот какая главная задача. Однако переходный период таит в себе не только организационные сложности для вузов, но и для студентов тревожную неопределенность. Будет ли их диплом котироваться за рубежом? Как именно засчитают старые кредиты? Не рухнет ли система студенческих обменов? И какое будущее ждет тех, кто уже учится на бакалавра или магистра? Вопросов много. Газеты об этом пишут наперебой. Ну а буквально вчера Миноборнауки подготовила проект изменений в порядок приема в университеты. Новые правила начнут действовать с 2027 года. И нововведения затронут перечень обязательных экзаменов ЕГЭ, учет индивидуальных достижений и правила поступления победителей Олимпиад. То есть в Миноборнауки обратили внимание на вот эту скандальную ситуацию после прошедшей вступительной кампании, когда приоритет отдавался победителям и участникам Олимпиад, а вовсе не тем, кто набрал 300 баллов на ЕГЭ. С нами на прямой связи Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Борис Валентинович, приветствую вас горячо. Здравствуйте.
15: Добрый день, Дима, уважаемые радиослушатели.
9: Давайте по порядку. Во-первых, означает ли та самая новая модель высшего образования полный разрыв с предыдущим опытом? То есть мы наконец-то, мы как-то с вами говорили неоднократно о том, что болонская вся эта история, значит, уходит у нас в прошлое, или что-то частично остается. Мы возвращаемся к хорошо забытому и очень эффективному старому образованию, старой модели, или мы что-то сохраним из того, что успели наработать с помощью болони?
15: Дим, ну, вы знаете, давайте сначала успокоимся. Ничего кардинальным образом там ни для кого не изменится, да? Так. А другой вопрос, что очень сложно выйти из комнаты, в которой ты не был. Это я сейчас про Болонскую систему. Мы туда так и не зашли, поэтому наши дипломы как особо, так сказать, не признавались за рубежом, ну, автоматически, да, то есть они признаются, если ты там бумажечки предъявишь и действия поделаешь. А автоматом такого, вот как в Болонской системе, этого не было. Поэтому сказать, что мы туда зашли, я бы не говорил, да, и, соответственно, и выходить нам особо неоткуда. Вот, поэтому вот с точки зрения, так сказать, международного обмена, он сохранится вот в том виде, в котором он есть сейчас, и ничего плохого здесь не будет. Соответственно, вот тот переход, о котором мы с вами начали сейчас разговаривать, он планировался вообще в этом году абсолютно и полный, но, видимо, еще оказалась система до конца не готова, поэтому продлили до еще на пару лет переходный период, да, что дает возможность ребятам, которые учились на бакалаврских программах, спокойно их закончить, вот, и уже подготовиться к приему на тот самый специалитет, да, там, прикладной, базовый, еще какой-то. Вот, и это, опять же, будет осуществляться планомерно, последовательно, потихонечку, не торопясь, где-то ближе, там, к 28-30 году. Поэтому говорить о том, что там какая-то кардинальная перестройка, я бы не стал. Идет планомерное выравнивание системы, по-моему, кстати, в сторону нормализации, вот честно так, если посмотреть.
9: Да, есть, да? Ощущение, да.
15: Вот. Ну, вот правда, такое профессионально могу сказать, что кому-то действительно 4 лет хватает, кому-то надо больше. Вот физики-ядерщики у нас как учились 6 лет. Там как был специалитет, так и остался. Никто его не убирал, кстати. Ни в какую Болонскую систему не переводил.
9: А вот медики, что касается медиков, здесь вот как сейчас все будет? Те, кто уже учится второй, там, третий годы, они все равно все ведь наверняка в ординатуру метят попасть или нет?
15: Безусловно, я думаю, что там другая история, там история с трудоустройством, да, с обязательной отработкой, но это не имеет никакого отношения к приему, и медицинские вузы как учили по шестилетним программам, так и будут учить. Никто их на четырехлетку никогда не переведет, ну, в моем понимании, никто не переведет, ибо незачем это делать. Устоявшаяся, сложившаяся система и схема. Вот, поэтому, в принципе, вот тот эксперимент, который проводился уже, на моей памяти, наверное, третий или четвертый год проводится, да, сначала там в четырех, потом в шести, потом в десяти вузах, потом в большем количестве. Он просто постепенно расширяется, и постепенно коллеги готовят новые учебные планы, новые учебные программы, возвращают те самые практикоориентированные курсы, да, то есть больше производственных практик, больше курсового и дипломного проектирования. Вот. На это больше времени, по-моему, это очень правильно, на мой взгляд.
9: Но вот те самые статьи, которые периодически сейчас они стали с какой-то прям пугающей частотой выходить в газетах, приходят к одному и тому же вопросу. А кто теперь у нас будет нести действительно ответственность за первые шаги выпускника в профессии? Работодатель, который будет его доучивать на месте, да? А государство, которое платит за общее, так сказать, развитие? Или сам студент, исходя из своих потребностей и исходя из той самой картины профессиональной, которую он сам за собой наблюдает, как говорится?
15: Слушайте, по-моему, у нас вот как было это на откуп самого специалиста с привлечением отдельных работодателей. Ну, по-моему, так оно и остается, немножко трансформируясь в сферу поддержки дополнительных еще работодателей, потому что тут, опять же, ничего особенного, просто демографическая ситуация. Работодатели, понимая, что им не хватает физически людей, начинают вкладываться еще на этапе студенчества. Вы знаете, вот в начале там 2000-х мы говорили, что вообще это делать надо со школьной скамьи, да?
9: Конечно.
15: Что сейчас, да, и мы это видим периодически, там какие-нибудь, ну, не знаю, XY-классы, да, там, такого предприятия класса, сякого предприятия, космокласса, ну и слава богу. И если эта траектория выстраивается еще со школы, так этого можно только порадоваться.
9: Вот это, у вас-то есть ощущение, что работодатель у нас сейчас из вот этого оголтелого нулевых, так сказать, годов капитализма, когда ему совершенно было по барабану, кого он завтра будет принимать на работу, что сегодня эта связка, она все больше и больше становится плотной и тесной, и это правильно, кстати говоря. Вот вы-то видите в сегодняшних реалиях, что она действительно работать начинает?
15: Тим, мы видим, она становится действительно более плотной. Не так, чтобы вот она прям вот в таком виде, в котором прям вот хотелось бы, да, но она постепенно набирает оборот. Связано это на самом деле с развитием производства. Чем больше будет развиваться производство, тем веселее вот эта вся история будет. Мы довели то состояние, когда нас физику сдавало меньше, там, примерно 15, ну, около 15% выпускников всего школ, да?
9: Да.
15: Вот. И сейчас, ну, и, естественно, получили жесткую нехватку инженерных кадров. Ну, что сейчас и будем восполнять, я так понимаю. На это, кстати, вот нововведение Миннауки, новое по порядку приема. Вот, там главное, знаете что, понимаю, что мало времени осталось, но там главное, вот в этих нововведениях, что они вводятся через 2 года. Вот те десятиклассники, которые сейчас пошли в школу, они спокойно могут к ним готовиться, они спокойно могут смотреть, что куда надо сдавать за 2 года до выпуска, да, и совершенно спокойно выстраивать свои уже образовательные траектории.
9: Валерий Валентинович, ну еще у нас есть полминутки, если очень кратко, вот эти самые анонсированные Минобрнаукой изменения при приеме в университеты, что скажете, правильная траектория?
15: Вы знаете, по большому счету очень нравится, особенно нравится возможность засчитывать какой-то дополнительный предмет, как дополнительные баллы. Очень правильная история. Там про олимпиады можно спорить, надо, не надо, ничего плохого там не произойдет. Про физику абсолютно правильная идея, ее надо больше, чтобы дети больше понимали, что им это пригодится в жизни. А вот про дополнительные баллы за дополнительные испытания, это очень правильная идея, на мой взгляд.
9: Спасибо огромное. Борис Илюхин был с нами на прямой связи, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Михаил Притеченский. Далее песня по случаю, затем у нас московские новости, которые будут интересны всем россиянам.
16: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Он снялся более чем в 60 фильмах и озвучил персонажей почти в 80 художественных и анимационных лентах. Поскольку однажды, услышав его голос, забыть его уже было нельзя. На этой неделе исполняется 110 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Герта. Он родом из города Себежа, нынче это Псковская область, на самой границе Латвии и России. О карьере актера Герт поначалу не думал. После окончания семилетки переехал к брату в Москву, поступил в фабрично-заводскую училище, и там играл в самодеятельном театре. Оттуда и пришел в экспериментальную молодежную студию «Трам», участвовал в постановке знаменитого спектакля «Город на заре». Готовился поступить в театральное училище. Но, увы, все эти планы рухнули 22 июня 1941 года. На фронте был командиром артиллерийского взвода. В феврале 43-го под Харьковом получил тяжелейшее ранение, раздробило бедренную кость. Кочевал по госпиталям 4 года. Врачи предупредили, всю жизнь будете хромать. Стало ясно, что об актерской карьере придется забыть. Как-то в одном из госпиталей, в котором он лежал, Герт увидел выступление перед ранеными театра кукол Сергея Образцова и обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. Вскоре, еще на костылях, он пришел к Образцову и с 1945 года служил в этом театре. Как-то явился туда режиссер дубляжа Мосфильма и уговорил Герта озвучить текст от автора в одной французской ленте. А называлась она «Фанфан Тюльпан». С тех пор голос Герта звучит во множестве дублированных у нас фильмов «От Горбуна из Нотр-Дам» до «Как украсть миллион». Первой большой работой в кино стала лента Петра Тодоровского «Фокусник». А потом были Паниковский в «Золотом теленке», анархист Леон Черный в «Хождении по мукам», адвокат «Ворак в законе». И, конечно, голос за кадром в «Девяти днях одного года», «Двенадцати стульях», «Зигзаги удачи». А мы вспомним песенку господина Тардево из музыкального фильма «Соломенная шляпка». Герт признавался, что очень симпатизировал этому сыгранному им персонажу.
18: Для тех, кто здесь рожден, кто этот воздух любит, ведь это правда, господа, наш городок ни в чем Парижу не уступит, ни в чем и никогда не уступит.

старики. Ну разве что размеры, так это пустяки. Гляньте, какой пейзаж кругом, а домики, а храмы и чистое веселье, чистое веселье. Я не говорю.

0: спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
4: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
3: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
4: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция.
5: Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36,

0: компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору. Прибору глазник 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой. Диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
2: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
0: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 8-800-200-2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки.

0: Площадки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России. А значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кремле упрекнули руководство Украины в противоречивости и отсутствии желания закончить конфликт. Туроператоры опровергли слухи о вспышке ковида в Таиланде. И данные о детях перестанут носить загранпаспорта. Подробности далее. Россия выступает за прочный мир, а не перемирие с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Тем временем гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон» летели сегодня на Украину. Российские войска в ходе ночного массированного удара поразили предприятие «Саврахим» в Павлограде Днепропетровской области, на котором производилось ракетное топливо и порох. Об этом сообщили в Минобороны. В Кременчуге наше оружие разнесло табачную фабрику, на которой выпускались боеприпасы для стрелкового оружия. Там же поражен НПЗ. Целями российских военных стали 3 логистических центра в Одессе и области. Кроме того, повреждены Криворожский металлургический комбинат, предприятие химической промышленности, топливно-энергетического комплекса и ВПК Украины, портовой инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Поражен объект железнодорожной инфраструктуры в Винницах. Вдобавок на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения. Эксплуатацию МКС продлят еще на 2 года. О смещении сроков затопления станции на 30-й год напомнил в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Однако это никак не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции.
3: Как вы уже упомянули, одна из тем, которой гордится российская космонавтика, это пилотируемый космос. Про российскую орбитальную станцию уже очень много сказано, но у нас есть совсем ближайшие шаги. Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля многоразового. И осенью будет уже парашютный сброс и его испытания на Дальнем Востоке в России. Ну и к нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из 2 сегментов российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 28 до 30 года. Мы пошли навстречу и еще на 2 года продлим работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной. Мы запараллелили эти процессы.
1: Участники встречи заострили внимание на имеющихся отечественных стартовых комплексах для исследования космического пространства. Это является важнейшим направлением для развития ключевых отраслей. Западные медиа разыгрывают информационную карту против России, обвиняя в использовании дронов на территории Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в Москве на 4-м международном форуме «Диалог о фейках 4.0».
4: Сегодня стала модной в западных медиа тема российских дронов, которые якобы появляются то тут, то там, в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран. Но каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон, но украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации. Вот, поэтому детали уже никому не интересны. Разыгрываются информационные карты, день, два, три, потом новость сползает куда-то на задние полосы газет и в какие-то непонятные закоулки других ресурсов. А тем временем, как это вот сейчас случилось в Германии, за этот фейк, зацепившись, высылают наших дипломатов, закрывают дипломатические и консульские представительства, культурные центры. Так что мы видим, что многократно подтверждается наша оценка, что весь смысл западной информационной политики – быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы.
1: По оценке Лаврова, Запад пытается нечистоплотными приемами сохранить свои ослабевающие позиции в экономике. Добавлю, что на форуме «Диалог о фейках 4.0» в столицу съехались свыше 2000 участников из 80 стран. Мероприятие посвящено в том числе противодействию русофобской антироссийской пропаганде. Киевского агента задержали в Крыму. Спецоперация проводилась в Севастополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 33-летний мужчина завербовался через мессенджер и получил конкретное задание. Об этом сообщил представитель силовиков.
5: По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. Место его проживания обнаружен и изъят использовавшийся для конфиденциального общения с куратором телефонный аппарат.
1: Задержанный находится под стражей и ожидает вердикта суда. Данные о детях перестанут вносить в загранпаспорта. Новшество заработает с 1 января. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС. В качестве причины такого решения ведомство называет необходимость защитить право россиян на свободу передвижения. В последнее время наметилась тенденция отказывать во въезде в недружественные европейские страны российских детей без загранпаспортов, в то время как запись о них имеется в загранпаспортах их родителей. Слухи о вспышке ковида в Таиланде не соответствуют действительности. Так отреагировали в Ассоциации туроператоров России на распространившуюся в отечественных СМИ информацию о якобы тотальных отменах оплаченных туров из-за неблагоприятной обстановки в стране. Организация распространила официальное сообщение, в котором опровергла какие-либо угрозы из Таиланда и со всей ответственностью заявляет, что туроператоры не фиксируют всплеск аннуляции туров. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
6: Спорт.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Карта болельщика начнет действовать на матч Кубка России по футболу, который клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующие распоряжения уже подписаны и вступят в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матча на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марсиаль ведет переговор с ЦСКА Краснодаром, сообщает The Mirror. В составе английского клуба футболист стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем двух кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллионов евро. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Лимашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин не получал травму. Об этом заявил представитель игрока Глеб Чистяков. По его словам, капитан столичной команды не участвовал в последних встречах из-за того, что они предсезонные. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кустулас в первом круге турнира категории WTA 500 в Сингапуре 5-7-7-6-6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эала. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился со второго на четвертое место в рейтинге абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелой весовой категории. Россиянин Сергей Павлович занимает второе место рейтинга. Первым стал британец Том Аспинал, третьим – бразилец Алекс Перейра. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Погода.
1: И о погоде на завтра, 23 сентября. В Магадане плюс 6-8. Дожди временами сильные. Во Владивостоке 20-22 градуса. Вечером пройдет небольшой дождь. В Челябинске 23-25 градусов. В Омске 19-21. В Архангельске 12-14 без осадков. В Кирове 22-24 градуса. В Казани и Нижнем Новгороде 21-23, в Краснодаре 25-27, временами осадки. В Санкт-Петербурге завтра днем ожидаются дожди, температура составит 16-18 градусов. В Москве ожидаются кратковременные осадки, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 14 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. Микрофон у Виктория Казакова. Здравствуйте. В Коми дети учителей могут получить первоочередное право на место в детском саду. Соответствующий проект указа главы региона опубликован на портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. В Сыктывкаре в следующем году планируется провести капитальный ремонт не только в школах, но и в детских садах. Об этом в ходе прямой линии Центра управления регионом сообщил мэр столицы Коми Максим Мартышин. Перечень объектов будет сформирован по итогам работы регионального министерства образования.
2: На следующий год подведутся итоги Министерством образования, и уже будет сформирован перечень школ и детских садиков. Я не оговорился, потому что детские садики также на следующий год попадут. По Сыктывкару, я думаю, что будут новости приятные, и этих объектов, этих школ, детских садиков будет больше, чем в этом году. Это уже точно и 100%.
1: В Уктыле торжественно открыли обновленную детскую модельную библиотеку. После ремонта учреждение превратилось в светлое, современное и комфортное пространство. Здесь появились новые функциональные зоны – эпицентр, книжный движ, медиалаб, а также литературный подиум. Для маленьких читателей работает мультстудия, проходят VR-экскурсии по Национальному парку Юга-2, занятия по финансовой грамотности и клуб «Юный путешественник». В республике стартовала прививочная кампания против гриппа. Прогнозы специалистов на эпидсезон совсем не радужные. Он будет ранним, затяжным, а вирусы мутировавшими. Все три нынешние вакцины трехвалентные обновлены, оградят от осложнений, подчеркивает главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова.
3: А для гриппа H1N1, свиной грипп, это, конечно же, неболезненная пневмония, вирусная. И это тяжелейшая пневмония. И что характерно для вируса гриппа H1N1, это то, что вирусная пневмония может развиться уже на второй, третий день заболевания. Пневмония развивается моментально, быстро, и человек в течение суток может попасть на искусственную вентиляцию легких.
1: В эту субботу будет отмечаться Всемирный день здоровья окружающей среды. Как беречь природу, знают бойцы отряда экологического десанта «Северные панды». Этим летом, осенью хорошо потрудились, помогали в благоустройстве заповедных территорий республики, рассказала комиссар Арина Парсаданова.
4: В Печоро-Илыческом каждый год у нас основной фронт работы такой. Мы занимаемся заготовкой еды для лосей и колкой дров. Для лосят каждый день собираем кипрей, а для взрослых рубим ветки. Но, несмотря на однотипность работы, каждый день все-таки проходит по-своему. Например, сегодня мы оказались на красивейшем поле, а завтра уже бродим по лесу в поисках вкусняшек для лосят. Но больше всего цепляет, конечно, шикарная природа. Прямо возле нашего домика протекает река Печора, а на другом берегу густющий лес. Каждое утро мы пересекали реку на лодке, и это, конечно, тоже незабываемое чувство.
1: Новости культуры. Сегодня в Национальной галерее Коми открылась выставка «Прекрасная эпоха модерна». Экспозиция порядка 30 произведений живописи, графики, скульптуры, авторского прикладного искусства. С подробностями куратор Ангелина Терещук.
5: Выставка является исследованием модерна с точки зрения уникального явления, воплощенного в мировоззренческих установках общества рубежа 19-20 веков и 20-21 века. Феномен рубежности – глубокий, многогранный перелом в сознании людей, культуре, науке и обществе в целом. В экспозиции представлены подлинные произведения художников эпохи модерна из собрания Национальной галереи Республики Коми. В рамках работы выставки предлагается лекционная программа, так называемые лекционные салоны, где каждый может познакомиться с этим невероятно интересным периодом в истории искусств. Приглашаю вас в Национальную галерею посетить выставку «Прекрасная эпоха модерна», которая будет работать по конец октября.
1: И сегодня же столичный центр комикультуры открывает свой очередной творческий сезон. Вас приглашает сотрудник учреждения Иван Беричевский.
6: В 18.00 в нашем небольшом, но очень уютном зале на Бабушкина 31 состоится уже традиционная ежегодная концертная программа «Мы по вам скучали», в которой прозвучат всем полюбившиеся народные душевные песни на русском и коми языках. Я думаю, что зрители многие песни знают и могут нам подпевать. Приходите все в 18.00 на Бабушкина 31. Мы вам будем очень рады.
1: Эжвинский дворец культуры бумажников приглашает сегодня в 15 часов на ток-шоу «100 вопросов взрослому». Гость – директор Эжвинского центра комикультуры Виктория Агаркова. Изучает фольклор, шьет традиционные костюмы и владеет старинным искусством набойки на ткань. Вход свободный. Завтра в 15 часов в Национальной библиотеке Коми пройдет презентация проекта «Имена в истории Коми». Ассоциация библиотек Республики Чукар представит 3 издания, посвященные нашим выдающимся землякам – Дмитрию Батьеву, Александру Католикову, Михаилу Герцману. С 25 сентября по 2 октября в республике пройдет 3-й литературно-музыкальный фестиваль «Зарникыв. Золотое слово». Масштабное культурное событие, посвященное художественному слову и книге, охватит сразу 6 населенных пунктов – Ухту, Воркуту, Емву, Сыктывкар, села Выльгард и Карткирос. В насыщенной программе более 60 мероприятий, встречи с известными писателями, лекции для специалистов и студентов, мастер-классы по созданию иллюстраций от современных художников, дискуссии, выставки и концерты.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
1: Спортсмены Эжвинского дома социального обслуживания победили во всероссийской спартакиаде специальной олимпиады России по мини-футболу «Матч добра» в Дагестане. В соревнованиях участвовали команды из 23 регионов страны. Поездка стала возможной благодаря поддержке Министерства труда и социальной защиты Коми. В Москве завершились всероссийские соревнования по боксу в памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Выступили 172 спортсмена из 22 регионов России. Разыграли медали в 13 весовых категориях. Республику представили 6 человек. Альберт Федотенков завоевал серебряную медаль в весовой категории 70 килограммов. Дмитрий Цветанов занял 3-е место в весовой категории 46 килограммов. Оба воспитанники региональной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. В ноябре выступят на всероссийских соревнованиях. Пройдут в Анапе и Санкт-Петербурге. Вы слушали новости.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер переменный 2-5 метров в секунду. На северо-востоке северо-западный 4-9 метров в секунду. В Иркутинском районе 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11. В крайних западных районах плюс 1, плюс 6. Днем в северных районах плюс 8, плюс 13. В южных районах плюс 13, плюс 18 градусов. На крайнем юге плюс 18, плюс 23. В Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. 24 и 25 сентября территория республики останется под влиянием высокого атмосферного давления с теплой и сухой погодой. И только на крайнем северо-востоке 25 сентября ожидается небольшой дождь с усилением ветра.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. Встреча с любым творческим человеком – это открытие другого мира, другого видения действительности, а может быть, существующего только в воображении художника. Я здесь употребила слово в широком смысле. Художник – тот, который творит, открывает перед людьми иную реальность. Но как раз сегодня мы с вами встретимся с человеком, которому подходят оба значения – и как создателю нового, и как имеющему прямое отношение к изобразительному искусству. Национальная галерея Республики Коми постоянно предлагает нам разнообразные темы для созерцания прекрасного и для размышления, ведь искусство без мысли не может серьезно увлекать. Признаться, до открытия выставки «Краски северного ветра» я не знала художницу Анастасию Исакову. Удивилась, почему выставка так называется, разве ветер имеет краски? И вот множество зрителей, пришедших в день открытия в галерею, также разгадывало эту загадку. Удивительно, но Анастасия совсем еще молодая женщина, живет и работает в Оркуте. Но, как сказано в печатном представлении, она член Союза акварелистов России, член Международного акварельного общества и член Ассоциации художников «Акварелисты Сибири». Она участник выставок в России и за рубежом. К тому же, что удивительно, к открытию выставки был готов небольшой каталог художественных произведений с тем самым названием «Краски северного ветра». Сама Анастасия Борисовна, так солидно я ее назвала, ведь кроме всего прочего, она преподаватель известной в стране и за рубежом детской художественной школы города Воркуты, немного раскрылась в предисловии к каталогу. И многое стало понятно. Привожу цитату. «Я часто думаю о той тундровой тишине, когда слышно, как ветер шелестит ветками карликовых березок. В памяти живет и шум вьюги в актированный день. Мои палитры – сине-зеленые, охристые, белые-черные оттенки, создающие северный колорит. Редкие теплые акценты – это едва уловимое дыхание тепла, которое ветер иногда приносит сквозь холодный воздух». Стало понятно, откуда Анастасия Исакова берет краски, чтобы изобразить пейзажи родного города в разные времена года, памятные места Воркуты, даже праздники, которых не увидеть в других местах нашей республики. Художница пользуется двумя техниками. Это акварель, и для меня это неудивительно, ведь несколько лет назад я уже знакомилась с директором той самой художественной школы Сергеем Гагаузовым, тоже акварелистом. Краски, выполненные в этой технике, открывают другую сторону северной природы. Да, природы, и оказывается, ее так много в этом заполярном городе и за ее пределами. Другие работы Анастасии Борисовны выполнены акрилом на черной бархатистой бумаге, мастихином. Акриловые краски стали привычными в работах современных художников, а для нее это возможность передать своеобразие этого места, вроде бы совсем не приспособленного для долгой жизни людей. Да, Воркута возникла не так давно, ей нет и 100 лет, но она удивительна, как удивительна биография людей, создавших среди бескрайней, почти безлюдной тундры шахты и жилые дома, мосты и учреждения культуры, которые привычны в любом другом месте. Но тут, где просто жить, это уже непростое занятие. Воркутинцы любят свой город и, даже перебравшись в другие места, никогда о нем не забывают. И вот на выставку пришли бывшие горожане – и каждый говорил спасибо художнице за возможность вспомнить благодаря ее работам родной город. Вот несколько выступлений, записанных во время открытия выставки «Краски северного ветра». Константин Баранов, первый заместитель министра культуры и архивного дела Республики Коми.
6: Я назову так: красота в глазах смотрящего. Мы сейчас стояли и говорили, что всех почему-то пугает небо Воркуты, что оно серое, оно давящее. Вот, например, для кировчан сыктывкарское небо низкое и давящее. Для москвичей кировское небо серое и давящее. Для ростовчан воронежское небо серое и давящее. И вот, знаете, это вот как идти по миру, по меридианам. Но, несмотря на это, красота в глазах смотрящего и внутренний художественный мир мы сейчас видим глазами Анастасии Борисовны, какие краски все-таки есть в Воркуте, и которые может увидеть только человек, который там родился, и который любит свой город, любит то, что он делает. А я, знаете, что вам скажу? Я не знаю, как вы это называете. Анастасия Борисовна в детской художественной школе Воркуты преподает 5 дисциплин. И еще и успевает заниматься вот таким замечательным делом. Поэтому я хочу вас поблагодарить, я хочу вас поздравить с вашим дебютом. В Сыктывкаре у вас были и международные выставки, были и по России, а вот в Сыктывкаре нет. Ну вот это должно было случиться, и оно случилось и именно в Национальной галерее. Я вас поздравляю, я вам пожелаю, чтобы ваши проекты росли, ваше творчество развивалось, чтобы было больше красок. Только вот благодаря вам, Воркута, блистает такими красками. Самое главное, в каждой работе это вот то тепло. Я вам скажу так, вот есть одна работа, вот она, эта работа. Я просто расскажу один момент. Из 2010 год я выезжал из Сыктывкара, было плюс 17, это было 17 апреля. А в Воркуту мы приехали, я не понял, куда мы приехали, было темно. И тогда кричат: валенки, валенки, валенки, апрель, и валенки. И мы выходим, представляете, все стоят в тулупах, в валенках, заметенные, стояли, ждали поезд. Там была температура 38 градусов в апреле, 17 апреля, город контрастов. Так вот, этот суровый климат и дает этот отпечаток. Люди, которые там живут, чувствуют мир по-иному, видят мир по-иному и, самое главное, по-особенному. И зная, что у вас в Воркуте, как у вас в Воркуте там сейчас все происходит, я очень вам признателен, что вы смогли приехать, смогли организовать, несмотря ни на что. Поэтому, да, сил вам, успехов, ну и новых творческих проектов. Спасибо большое.
5: Фарух Бурангулов в своей речи подчеркнул схожие моменты в своей биографии и некоторых из жизни Анастасии Исаковой.
7: Я вспомнил фильм «Портрет героя», где сидит и играет художника, председателя Союза. И Булгаков, которого Столивар героя, и непутевый папа театрал Вестник. Это театр Зайцев Сыктывкарского театра. Это его фраза. И я почему вспомнил? Там есть фрагмент один. Председатель, художник бежит на выставку с цветами, прибегает, там стоит женщина в возрасте, и больше никого, в смысле, своих зрителей нет. И он вручает цветы и говорит: вы очень талантливы, у вас хорошая работа. Но, понимаете, там мощно схвачено. Все надо делать вовремя. У этой женщины не осталось уже сверстников, кто ее знал. Она все откладывала на потом. Даже, возможно, хотела... Дело в том, что появились вовремя. И вовремя, может быть, пораньше. Но в силу того, что я тоже в Сусинска также пробирался сюда. Очень так нелегко, когда ты в голове провинции сидит, да? Никого рядом нет. Ладно, мне никакого здесь он вообще не сомневается. Поэтому мне повезло очень. У нас через 2 года, возможно, ну не важно, где у нас, не у нас, у нас нет. Будет зональная выставка, если мы создадим с вами историю, значит, союз, ну, не союз вообще не считал. Наш союз, да. Теперь надо постараться вступить, потому что это, ну, это наш союз. Поэтому спасибо, что смогла. Очень понравилось несколько работ, они плотные, но колорите, как положено. Перспективы не увлекайтесь, не наши. Колорит, не забывайте. Спасибо.
8: Следующее слово принимающей стороны. Я приглашаю к микрофону заместителя директора Национальной галереи Республики Коми Елену Валерьевну Лисипову.
9: Добрый вечер, уважаемые гости. Вы знаете, когда я слышу Воркута, у меня сразу же нежный трепет в сердце и глубокое уважение не просто к городу, а в первую очередь к людям, хранителям того душевного тепла и той особой атмосферы, в которой город живет. И вот Анастасия — это как раз певец любви. Сегодня у нас не просто открытие, а гимн любви к своему родному краю, к родному городу, о той красоте и то, что там окружает нас. Я надеюсь, что сегодня все увидят, поностальгируют и вспоминают ту Воркуту, которую они знали, либо откроют для себя какие-то новые работы. И Анастасию хочу поздравить с выставкой, с первой персональной в Национальной галерее. И хочу пожелать творческого беспокойства, вдохновения и профессионального роста.
5: Сама же она, кажется, не ожидала открытия первой персональной выставки в таком знаковом для столицы республики месте. Ведь не каждому молодому художнику удается так быстро заявить о себе.
10: Волнуюсь, поэтому могу немножко сбиваться, но я хочу сказать, что сегодня особенный день. Открывается выставка «Краски северного ветра» в Национальной галерее. И хочу поблагодарить галерею, Галину Леонидовну, Елену Валерьевну, за ваше доверие, за то, что увидели потенциал выставки. И теперь жители Сыктывкара и гости могут видеть север моими глазами. Это не просто выставка, это разговор с вами через мои картины, через каждый мазок. Воркута — это мой родной город, мой источник вдохновения. И большинство работ, которые здесь представлены, а точнее все работы, которые здесь представлены, написаны в последние годы. И, кстати, уточнение. Вот здесь мы видим Воркуту, но вот если мы выйдем и немножко пройдем, там еще представлены работы из другой серии «Мой сад». Так что посмотрите, пожалуйста. Север, он не кричит о красоте, он раскрывается в мелочах. Ты учишься замечать красивое даже в маленьком. Бескрайняя тундра, красивое низкое небо, белые ночи, северное сияние — это все о Воркуте. И каждая картина — это путь, в который вложено много сил и времени, и я бы не смогла пройти его одна. Хочу поблагодарить людей, которые шли со мной рядом. Конечно же, спасибо большое моим учителям, моему наставнику Сергею Владимировичу Гагаузову. Он сопровождает меня в моем творческом пути, и благодаря его профессионализму, благодаря творческим советам, родились эти картины, и вы сегодня можете их видеть. Конечно, хочу поблагодарить мою семью, супруга моего сына за то, что давали мне время, которое я могла проводить в мастерской за работой, за написанием картин. Большое спасибо моим родителям и моим братьям, потому что, когда мне было очень тяжело, вы понимаете, что это большой объем, это все нужно упаковывать, запаковывать, перевозить. И в какой-то момент мы становимся командой, они мне помогают, и мы это все быстро упаковываем, отправляем в Сыктывкар. Это очень ценно и важно, что у меня есть такая опора. Спасибо коллегам моим за профессиональный совет, я всегда могу к ним обратиться, и они мне подскажут, как лучше сделать, что лучше сделать.
5: Потом мы с Анастасией Исаковой расположились под ее картинами. Это часть экспозиции, которая называется «Мой сад». В ней зритель видит жизнь разных растений, привычных даже для жителей центральных и южных районов республики, но никак не для Воркуты. Об этом мы узнаем попозже. А пока подошла очень известная, уважаемая в республике женщина, член Союза писателей России, одна из бывших руководителей республики, ведущая активную общественную жизнь, поэт Галина Васильевна Бутырева.
11: У нас есть сельская картинная галерея в Удорском районе. Я сейчас перечисляла, из каких городов у нас есть картины. У нас нет из Инты, из Ухты и Воркуты. Мы так это будем мечтать, что когда-нибудь появится и Воркута у нас.
10: Спасибо, ну, я поняла.
11: Так что имейте в виду, что это единственная сельская галерея в республике, а в стране их всего 5. Так что ждем.
5: Даже не сомневаюсь, благодаря Галине Васильевне, которая хочет, чтобы в ее родном селе культура была на современном уровне, галерея дождется новых работ. Пока там 50 картин. И, конечно же, Анастасия не откажется помочь жителям небольшого села в отдаленном районе. Это не просто село, а место, где создавали свои картины известные в России мастера живописи. Сама она первые шаги в искусстве сделала также в детской художественной школе, а потом продолжила образование в известном на всю Россию городе – это Тула.
12: Я заканчивала Тульский государственный университет. Я училась изначально на дизайнера, и потом уже переучилась, переквалифицировалась на преподавателя.
5: В Воркутинской художественной школе вы тоже учились?
12: Да, я училась. Я закончила художественную школу, и потом вернулась в нее работать. Сергей Владимирович – это мой наставник, учитель и главный человек в моем творческом пути.
5: Мне удалось побывать в Воркуте не 2-3 дня, а 3 недели. Конечно, это было зимой, и я не увидела тех пейзажей, которые у вас на большинстве картин. Но все-таки не местные жители, каждый мне говорил при встрече. Вы не знаете, как у нас красиво летом и осенью. Вот и рассказывали мне про тундру, как они грибы, ягоды собирают. Была такая любовь, и я поразилась. Потому что я была в декабре. Ну, а что в декабре увидишь? Какие-то кустики, которые, видимо, летом покрываются листьями. Ну, и индустриальный пейзаж. Вот. А у вас все-таки все картины очень яркие. Это же не каждый день в Воркуте такое. Все-таки там больше снег, ну и какие-то черно-белые краски.
12: Да, но я вижу Воркуту именно такой. Мне хочется показывать ее жизнерадостной. Мне хочется, чтобы было хорошее настроение, когда смотришь на работу.
5: А не было желания куда-то уехать? Большой город, как у всех молодых людей, большинство молодых людей, которые у нас живут.
12: Я люблю Воркуту, и поэтому я, наоборот, в нее вернулась. То есть я училась в Туле, и мне захотелось обратно на родину, к родителям, в мою родную художественную школу. Вот я вернулась наоборот в Воркуту.
5: Ну, вот сказали, что вы участвовали в международных выставках даже. Как это вам удалось? Вас заметили или вы сами предлагали свои картины?
12: Ну, проходят конкурсы определенные на какую-то определенную тематику. Ты подаешь заявку, и дальше уже ты или проходишь, или не проходишь. Вот, прошла, получается, и поучаствовала.
5: А в зональной выставке, если она будет, будете участвовать,
12: конечно,
5: да?
12: Конечно, рассчитываю, планирую, жду.
5: Но мы, конечно, сами северяне знаем, что наша земля самая красивая. И, конечно, художник, наверное, еще больше видит эту красоту. Но вот то, что мы здесь видим в этой части экспозиции, мне кажется, совершенно фантастический вид. Неужели это все у вас в Воркуте, или это на балконе, или
12: мой
5: где-то?
12: Сад? Да? Нет, мой сад – это другая совершенно серия. У меня, когда был маленький ребенок, и мы ездили к бабушке, к его бабушке, к моей свекрови, получается, Долматово, город Долматово, Курганская область. Ребенок пока сидел в песочнице, я рисовала сад свекрови. Mm-hmm. Вот, у нее растут и горошки, и амарант, и огурцы, и смородина, и все, в том числе благодаря свекрови, потому что давали мне время творить.
5: Если человек захочет, все может, потому что у меня когда-то была передача «Зеленый мир». Мы рассказывали вроде бы огородникам, но нам писали люди, которые вообще даже
13: Если ничего не сажали, все равно им было интересно. Потому что, мне кажется, каждое растение – это свой мир. Потому что они тебе тоже говорят, и ты с ними общаешься. Это очень много дает. Потом писали мне воркутинцы и о том, что она пытается в комнате или на балконе что-то летом вырастить. Меня это поражало. Я понимаю, что даже в Сыктывкаре это трудно. Вот насколько люди хотели кусочек природы. Вот. Но, к сожалению, по разным причинам у нас теперь этой передачи нет. Но вот мне это напомнило, ваши картины.
12: Это напоминает, мне кажется, воспоминания о лете. Очень любят девушки и женщины эти работы, потому что, ну, особенно те, кто приближен к саду, кто любит сажать, выращивать. Прям отзывается вот эта серия.
13: Но меня еще удивило то, что вот в основной части вашей экспозиции те же цветы, что и у нас. Иван-чай, купальница. Да? Я просто удивилась, неужели это все у вас есть?
12: Конечно.
13: В тундре?
12: Конечно, в тундре у нас все это растет. Иван-чай растет в огромных количествах, таких, что у нас вся тундра фиолетово-розовая. Иван-чай, одуванчики точно так же.
13: А в городе?
12: И в городе, да, у нас очень много. Весь июль – это просто розовая тундра.
13: У вас больше акварелей, да? Это просто ваша любимая техника? Или здесь вы такое выставили?
12: Я бы не сказала, что больше. 50 на 50 у меня и акрил, и акварель. Я люблю обе техники, я люблю переключаться. То есть, когда ты работаешь все время в одном, например, в акриле, он такой тяжелый, плотный, фактурный. Иногда хочется переключиться на что-то более легкое, это дает акварель.
13: Акрил – это что, современное, как бы, веяние у художников, да? Потому что раньше...
12: На мой взгляд, да, сейчас часто современное искусство и акрил – это вот как бы вместе идут рядом.
13: Даже после окончания работы выставки «Краски северного ветра» зрителям, пришедшим на открытие, напоминать о картинах Анастасии Исаковой будет каталог, выпущенный самой художницей, создавшей свою картину жизни северного, сурового, но такого теплого и человечного города.
14: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Золотая коллекция». Я пригласила в студию кандидата искусствоведения, в прошлом преподавателя Республиканского колледжа культуры, поэта Александра Соломоновича Клейна. Сегодня мы будем говорить о певце, народном артисте Коми ССР Борисе Степановиче Дейнеке, которым своим талантом и высокими организаторскими способностями внес весомый вклад в становление и развитие театрально-музыкального искусства нашей республики. Александр Соломонович, мы сегодня только можем вспомнить о Борисе Степановиче, и поскольку вы с ним сотрудничали, каким он был? Вы слышали его голос вживую?
15: Это человек большой, очень трудной и горькой судьбы. И не сказать об этом нельзя. Он родился в 1902 году в августе в Варшаве в семье учителя. Он с детства любил музыку, жил в ней. Он был в Красной армии в 20-м году. В 21-м он поступил в Московский университет. Закончил его успешно в 25-м. Но... жадный молодой человек тянулся к театру. Он поступил в ГИТИС, в Институт театрального искусства, и закончил отделением артистов музыкального драматического театра. Музыкально-драматический класс, так сказать. И в 29-м году он пришел на Всесоюзное радио. И 11 лет он был солистом Всесоюзного радиокомитета. Второй гимн нашей страны. «Широка страна моя родная» каждое утро радио разносило по всей стране в исполнении Бориса Степановича Дейнеки. На радио он стал режиссером радиопостановок опер. Он участвовал в оперных спектаклях московских театров. В 1941 году По статье 58.10, часть 2, агитация вредная, антисоветская. Он был трибуналом осужден на смертную казнь, присужден к расстрелу, который был заменен ему 10 годами.
16: Ссылки, да?
15: Да, заключения.
16: Ага,
15: и 5 годами уже последующей ссылки. Поражение в правах, бесправие. Его привезли в Воркуту.

0: Там были многие замечательные драматические актеры и певцы, артисты балета, замечательные музыканты, композиторы, такие как Никоша, Носырев. В 43-м году открылся этот театр, тот, который является началом нынешнего Воркутинского. Его первым руководителем был Борис Аркадьевич Мордвинов. И открылся театр опереттой Кальмана «Сильва», где одной из основных ролей Эдвина исполнял Борис Дейнеко. У Дейнеки был баритональный высокий бас.
1: Да, широкий диапазон у него был.
0: Но бас широкого диапазона. Он великолепно справился с партией Эдвина в «Сильве». Затем его постоянно занимали в лекторийных концертных группах, пропагандировавших классическую музыку, а его все время тянуло к драматическому творчеству. Вы послушаете его четкую фразировку, отделку каждой фразы, высокую речевую культуру. Он там исполнял монолог Бориса, знаменитый «Достиг я высшей власти», из Бориса Годунова Мусоргского. Он исполнял там арию
1: «Варяжского гостя» из Садко.
0: Затем большим успехом пользовалась редко исполняемая ариоза Кочубея из оперы Чайковского «Мазепа». Там, в своеобразной драматической опере без единого женского персонажа, Римского-Корсакова, Моцарт и Сальери, он выступал в партии и роли Сальери. Там же он исполнял и арии из других опер.
1: Сейчас мы послушаем фрагмент в исполнении Бориса Дейнеки. Это песня «Варяжского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко».
2: Скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною крут

от скал тех каменных у нас варягов кости, от той волны морской в нас кровь

0: пропагандируя музыку. Здесь нельзя не сказать о его товарищах по сцене, о замечательной певице Валентине Мефодиевне Ищенко.
1: Заслуженной артистке Коми.
0: Да, заслуженной артистке Республики Коми. О Николае Синицыне, это все заключенные, тоже бывший солист филиала Большого театра Союза СССР. Это Индра, один из основоположников литовского оперного искусства. Все они были в этом театре. Тут надо сказать о замечательном человеке. О Серафиме Михайловне Поповой, начальнике комитета по делам искусств Коми АССР. Она не побоялась, когда приехали в 1945 году в Сыктывкар концертировать. Она уже тогда была восхищена Дейнекой. Я еще хочу выразить благодарность моему хорошему знакомому, другу Анатолию Александровичу Попову, который активно участвовал в поисках всех артистов Воркутинского музыкально-драматического театра, который в архивах нашел интересные данные о Борисе Степановиче Дейнеке, те, которые не вошли в театральную энциклопедию, которую я использовал.
1: Спасибо вам большое за интересный рассказ о таком интересном человеке, как Борис Степанович Дейнеке.
2: До новых встреч в эфире.
3: Вести Коми-Гор.
4: Микрофон вожен Максим Канов. Юр яздачтан редакция тэдмады вильтер ясын. Сыктыв, Сыктывдин да Княжпогост район ясын, эштедыма ту язбурмадан уч. Вильмадыма витлати ставна светымыныш 10 километр. Сыктывдинын джонталыма Сыктывкар ухта трассалыш кык юган, маты да сквайт километр. Да язель станция тыдыр туйкосын пышти квайт да джин километр. Уржесы кыкнанлас вычес республикаса эти котыр. Сыктыв районын вятка мир туйшань вильмадыма вижен шикта пыранын, а Сыктывкар кудым кармашын аветланынын кыжы 10 километр, подрядчикыз Коми туй компания. Княжпогостса муниципалитетын бурмадыма мешура кежанын, ужалыс воджа районас вычеш омазжы. Куламден районца руч шиктын пуа урж сетчес фермерлы выль карта кыпыданынын. Урчитыма ветымын юрвала, вичму омаз министерство шетис грант, строитышыс эскада, эштадас кык тылыш мыштикымын. Оска удитны тулыснас вычасны пычкас уржяс, сутадасны эмбур. Талун

0: Слышавны тыдым лун четам кужа канму состав корам чыктым яслы. Черемховка ын стрейтыны леткаса интернатлы кыкшо мортвылы оланин. Ло ас шонтанин гараж кевмышан керка. Летка ын мичмадыны өте улича. Абьячойын вычаны ваын ессы могуданин. Бурмадыны чередлы ворсанин. А вуктымын вощис в амбулатория. Комин ескост бюджет проект кужа учда войтыры социальная дурьян министерство оцыган сбульмадыны дас бала. Ечемаш занятышкыд. Шымыртыма квайт районца дас шикт. Олама пыртам вылаз республикаса куд еш вичмадыма мата шижим миллион шайт. Кызвын проектца эштадыма. Могвадыма учаланынан дас куим мортыс. Бурмадыма мичмадыма езаин яс, айму дуричаслы пас яс, ту яс, йонмачанин, шибласяс чукартанин яс. Кошаланы кишим керкаяс. Республикаса медлунвых вичму умыслы суд чыкты свештыны бюджета кы жекмыз да джин миллион саэшайт. Росприроднадзорлын артылым шерти предприятия свычыс вырвауслы таышна ыжжык ущерб. Видалым со специалистесы снодисны куим во саэннин. Тыдовчис мэй гуляшор пошелыкса карташа неылын сулалыш выр да быдмаг яс кошмисны. Гагырыс кылыс куят дуг, мушис аджисны лёг сорас яс. Урастым вырвалын паштаыс куим шурс куимшо саэ квадрата метр. Росприроднадзорын лы десны. Мы ущербы слои мата комын нёль миллион шайт. Ведьму омысы сухты спаныд, шуи стуялымса подулавтыман. Суд самын чинтышты свештамлыш ыждаса, да чыкты смынтыны штрапса комын ыте двоч. Россиян гаражной амнистия нюжедыма комын ыте двоча шентябрь медвод жалуныч. Кыж ыте двочан езыс комин регистрируйтесны ыкмыс шосая гараж, да науфса ыкмыс шурсы чунжик му юкан яс. Медым лючки бура асым буравны стрейбаясса, кола шычыны места юса вечкаданына, да вайны колана кабала яс. Мусы шетасны вештыштык. Республика ын вот чукартан служба шетис ескуст фронтлы машина яс. На ын могудасна Украина катышка шишясас. Техника нас водичесны дасса его. А ыни сы оцыган кутасны сбульмадны военный мог яс. Виштала Ольга Макарова.
1: Машина яс туялыма, тюрмытым турья сабу. А сичка вермасны пыртны мог яс турья военная операция. Но данынын. Миян бое часлы ташам транспорт из чыч колонатор. Тач, техника ын водичесны вот чукартан служба лан Сыктывкар печора да ухтаса юкан ясын.
2: Мы их поддерживали в технически исправном состоянии. Если была необходимость, машины проходили тут же техническое обслуживание, поэтому за наш транспорт нам не стыдно. И очень надеемся, что они будут большой помощью нашим героям.
3: Ребята очень ждут эти машины, поэтому в самое ближайшее время будем доставлять их в Донецкую, в Луганскую области. И, конечно же, обратная связь от парней, она всегда у нас есть. И ребята говорят слова благодарности всем организациям, жителям нашей республики, которые принимают участие в сборе Народного фронта «Все для победы».
1: Став нас, как Чурскочкой Медвощань, Коминулщия, Солмас, Язда, Кутр, Ящань, Республика Союз Костфронт, Истисмиян, Боечья, Сломата, Чижим, Дасбытчика, Савтомобиль, Гуманитарный Уцег, Чукортаны Воджа.
0: Миян регионыч бурвачишес чукартыны спорт, а седжа велочанем бур, шедасны Херсон областьса школа эсэ. Наан вечкадлышес юртисны, мэй кола фронт бердса маты школа эслы, мачьяс спорт жирьясы гырыш да поснитор яс, да свет морта кык котыр вылы спорт пачка мукатор. Тая места ясас чыкыда ушлащаны дрон яс, колонатор яс вайны шыкыд, тавысна и корыны отсыг. Чукартыны Сыктывкарын, Ухтаын, Емдин районын, вечишесны локтан тылышырыч. Сариджиш олым петис мой некамын дас миллион вовыла воджы, качалисны учёна яс. Наука туялышаслан Войтер Коссакотыр, кычча пырис и коми наука шаринца геология институтыш Павел Безносов, видалис девон кача капролит яс, шурса лыа пимас яслыш из яса пырым коляс яс. Аджимаш ная тиманын, геология тычана памятникын, кыне эмыш вылыс ноктуя видлаг яс. Нышта учёна ясас чуймадис, мы ещё ясны немовыша сариджин олыш яс. Войвов тиман сабазальт ясын качалым коляс, кыстаюс 8 сантиметра, вермис унатор виштавны зе ваша история елыш. Мы вылетаны куимшо как ямыз дас как ямыз миллион восаян. Быдмаг яс чери, а метточана с капролит яс. Вырва бытте ачи с вылзи ставсатая с кыжете днемша наукалы. Из рок тупки с палеонтология озрлунца бытте канцербанка, да выржет тыман виджис миян кадыч. Ученая яс чуймисны, капролит яс и щури яйчик, нети небагантайлыш абугижама.
4: Это палеониск какой-то, лучеперая рыба, предок большинства современных рыб. А это вот капролит от, скорее всего, какой-то переходной формы между лопастеперыми рыбами и амфибиями. Это вот так называемые ранние тетраподы. Очень хорошо сохранились остатки жертв. В том числе мы нашли какие-то интересные объекты. Их видно вот такие кругленькие шарики, мы предполагаем, что это

0: капсулы каких-то паразитов. На данный момент вообще древнейшее свидетельство присутствия кишечных паразитов у позвоночных.
1: Ташем сты черпасы щетис Европаса синхротрон, Франция са Гренобль карен. Наукалы выломка вечкоть санцияс да ужит политика выла, оттая туэлмесы своясны польза ставмирлы. Фотон ясанчукар лэбэ почти биэдэн, да щета почен лон виджедлэны испычка и жугадны тамогыш исса осков. Бытте медицина томограф, но некомын щё щур спэв вынаджик, прибор бытте аскялунчань.
0: Внутри одного капролита могут встречаться как минимум от трех разных видов остатки. Это было большой неожиданностью, так как считалось, что в самом начале позднетевонской эпохи наземные экосистемы, они были еще достаточно примитивно устроены. Здесь же оказалось, что было сообщество, сопоставимое с сообществами конца позднего девона и даже карбона. Жизнь из моря внутрь континентов шагнула намного раньше, чем это считалось до этого. Скажем так, миллионов на 10.
1: Учёна яс эскадене, войвув тиманын миена свечишена уна выль воштем тор. Ту явны уна миллион вон саедам гушетур яс, ло юна кокнеджик. Мега сайенс проект сбыльмадене кольцово Новосибирса наукаграден. Фатон яс ожидан кыч, нёлет чупада синхротронын, ужедисны августын. Тейкев зэнет вэльтер яс.
2: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
3: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 12 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. На северо-востоке северо-западный 4-9 метров в секунду. В Иркутинском районе 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11. В крайних западных районах плюс 1, плюс 6. Днем в северных районах плюс 8, плюс 13. В южных районах плюс 13, плюс 18 градусов. На крайнем юге плюс 18, плюс 23. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер переменный 2-5 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18 градусов. 24 и 25 сентября территория республики останется под влиянием высокого атмосферного давления с теплой и сухой погодой. И только на крайнем северо-востоке 25 сентября ожидается небольшой дождь с усилением ветра.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России окружили крупный узел обороны в Доброполье. Позиция партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать, и желтый уровень погодной опасности начал действовать на территории московского региона из ожидаемой грозы с дождем. Далее подробнее. Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбера рассказал президенту о мерах поддержки предпринимателей и регионов России.
2: Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени. И очень большие программы мы сейчас ведем по поддержке регионов. Вы меня просили, чтобы мы региональные программы постарались все сохранить, и мы их сохраняем. Мы сегодня в 31 регионе ведем различного рода благотворительные программы, связанные с развитием городов, поддержки детских учреждений, детских домов, психоневрологических интернатов детских. И большое внимание уделяем еще двум направлениям. Это образование, тоже по вашему поручению. На сегодняшний день в 31 субъекте Федерации открыта школа 21. И у нас стоит очередь. В этом году до конца года мы откроем еще 20 кампусов.
1: По словам Грефа, Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. 3 человека погибли, 4 пострадали при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке, сообщает МЧС. По предварительной информации, возгорание произошло в помещении на втором этаже 4-этажного здания. Пожарные смогли эвакуировать 17 человек, в том числе одного ребенка, добавили в ведомстве. По данным главы регионального Минздрава, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести. Площадь пожара составляет 2100 квадратных метров. По факту пожара в торговом комплексе Стерлитамака, где погибли люди, СК возбудил уголовное дело. Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами боевой работы группировки войск «Центр» в Доброполе в ДНР. Ранее в ведомстве сообщили, что вооруженные силы России окружили крупный узел обороны в Доброполе. Потери заблокированных подразделений ВСУ составили до 50 военнослужащих. На опубликованном видео показана работа российских операторов дронов по уничтожению техники противника и ударов по пунктам ВСУ. Также в сводке отмечается, что российские войска в течение суток пресекли все попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. В ряде районов ведутся активные боевые действия. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в Харьковской области. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство обороны. Позиция партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что представители АДГ стремятся к установлению нормальных отношений с Россией.
3: По крайней мере, как политическая сила Германии, которая сейчас, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать. И, конечно, для нас они выглядят гораздо более выигрышно, такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес Российской Федерации.
1: Напомню, АДГ остается главной политической силой Германии, которая выступает за возобновление закупок газа из России и настаивает на необходимости восстановить диалог с Москвой, который правящие партии в настоящее время исключают. Многочисленные попытки вмешательства со стороны Германии фиксировались на протяжении кампании по выборам в Госдуму, заявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе ВМАКС. По его словам, до начала голосования уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание. Председатель Госдумы также напомнил, что одновременно с избирательной кампанией в Госдуму в России и в ФРГ проходили выборы в земельные парламенты. Наша позиция однозначна и ранее, и сейчас. Это внутреннее дело суверенного государства. Граждане земель ФРГ свой выбор сделали, добавил Володин. Эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на сегодняшней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином.
4: К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли на встречу и еще на 2 года продлим работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной. Мы запараллели эти процессы. И важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: Желтый уровень погодной опасности начал действовать на территории Московского региона. Из-за ожидаемой грозы с дождем, сообщили в гидрометцентре. Желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать до 19 часов. Ранее власти столицы также предупредили москвичей и гостей города о том, что до вечера в мегаполисе ожидается дождь с грозой, усиление ветра в порывах при грозе до 15 метров в секунду.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марсиаль ведет переговоры с ЦСКА Краснодаром, сообщает The Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем 2 кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Карта болельщика начнет действовать на матчах Кубка России по футболу, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матчей на стадионах клубов 1 и 2 лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин не получал травму. Об этом заявил представитель игрока Глеб Чистяков. По его словам, капитан столичной команды не участвовал в последних встречах из-за того, что они предсезонные. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился со 2 на 4 место в рейтинге абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелой весовой категории. Россиянин Сергей Павлович занимает 2 место рейтинга, первым стал британец Том Аспинал. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кустулас в первом круге теннисного турнира категории WTA-500 в Сингапуре 5-7-7-6-6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эала. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на радио России.
1: Погода. Во Владивостоке 23 сентября облачно с прояснениями, плюс 23. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 16. В Благовещенске ясно, плюс 15. В Чите малооблачно, плюс 16. В Улан-Удэ ясно, 14 градусов тепла. В Иркутске облачно с прояснениями, плюс 16. В Севастополе дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Славный полдень». Радиоспектакль по одноименной книге Александра Миррера. Часть седьмая, заключительная.
1: Я вообще-то кисляй. Так меня Степка ругает. И он прав. В том смысле, что я теряюсь, когда надо действовать решительно. Удивительно, как у меня утром хватило решимости пойти за гитаристом. Но тогда уж очень разобрало любопытство. А сейчас, когда я второй раз увидел бывшего Сурена Давидовича, со мной случилось что-то странное. Я просто осатанел. Сердце колотилось тяжелой кувалдой. Лицо немело все больше. И я всех десантников ненавидел. Даже несчастного полковника Ганина, который совершенно уж ни в чем не был виноват, которого послали по-честному, как военного посла, передать честное предупреждение. И от ненависти я стал хитрым и быстрым. А, вам мало захватить весь мир. Вы со мной еще решили вопрос положительно. И вам нравятся мои данные? Нет, я твердо знал. Лучше разобью себе голову об их проклятый корабль. Что вы хотите со мной сделать?
2: С тобою надо на чистоту, Алеша, я понимаю. Ну, слушай.
1: Он выглядел как Сурен Давидович и говорил как Сурен Давидович. Но я отскочил, когда он шагнул ко мне. Я старался не слушать, чтобы не дать себя заговорить и не прозевать ту секунду, когда он подберется ко мне с посредником.
2: Через небольшое время наши основные силы захватят столицы великих держав, и вся земля нам покорится. Но тогда получится трагическое положение, потому что детям лет до 16 нельзя подсадить чужое сознание.
1: Ага!
2: Для десантников это неожиданность. Однако мы уже придумали, как исправить положение. У нас есть такие штуки, излучатели, от которых все растет очень быстро, все живое. В корабле, внутри есть такой излучатель. И если ты зайдешь внутрь, то за несколько часов вырастешь на несколько месяцев. Это будет первой пробой.
1: А если врете? Не пойду, не хочу.
2: Но почему, скажи?
1: Я вас ненавижу.
2: Пойми, что вся земля станет счастливой и здоровой. И учти, Алеша, корабль стартует, а ты будешь внутри и сможешь смотреть через иллюминатор. Неплохо, а?
1: Я едва не попался. Посмотрел на корабль и представил себе, как он поднимается. А я внутри не хуже Гагарина. А Квадрат уже вынул из кармана плоскую зеленую коробку для гипноза. Я сразу очнулся и отскочил.
2: Уговоры кончены. 5 минут даю на размышление. Через 5 минут включаю лучемет, и ты станешь маленькой кучкой пепла. Падешь жертвой. Очень жаль.
1: Врете. Все врете. Смотреть в иллюминатор, да? Сами говорили, в корабле одни кристаллы. И больше ничего. Там и кабины нет. Мне стало так жутко, как ни разу еще не было за этот страшный день. Я понял. Он хотел и меня превратить в кристалл. Меня? Меня? Я стал пятиться, не спуская с него глаз. Почему меня?
2: Тебя выбрали, потому что ты знаешь все необходимое. И у тебя хорошая психика.
1: Я молча прыгнул в сторону, и тогда корабль ударил меня лучом. Это был не боевой луч, а слепящий, как горячая вода в глаза. Я вскрикнул и вслепую бросился направо к проходу под защиту от коса и на четвереньках полез вверх, цепляясь за кусты. Скатился, налетел на упругую стенку защитного поля, оно отбросило меня. Я перевернулся через голову, и Квадрат схватил меня, но при этом уронил коробку.
2: Проклятье!
1: Я стал рваться. Сначала слепую, потом стал что-то видеть, а десантник никак не мог освободить руку и подобрать посредника.
2: Детская солидарность! Все дети мечтают вырасти! Ты их предаешь! Не хочешь им помочь вырасти!
1: Я быстро терял силы, но сумел ударить его головой. При этом из его брючного кармана выскочил пистолет с прицепленным к нему микрофоном. Я извернулся и поймал пистолет за рукоятку, боком, И в тот момент, когда десантник все-таки ухватил зеленую коробку и нацелился на меня, я попал пальцем в скобу и нажал спуск. Это был боевой пистолет Макарова. Из тира. Я узнал его. Полутонный удар его пули бросил Сурена Давидовича на бок. Он лежал в спаленной тлеющей куртке, как мертвый. И вдруг сказал своим обычным голосом.
3: Лешик, Лешик, уходи отсюда. Бегом.
1: А что же мой друг Степка? Степан добрался к высоковольтной линии ровно в 5 часов дня, по часам Вячеслава Борисовича. Он все думал, догадается ли Вячеслав Борисович воспользоваться посредником и разгипнотизировать своих сотрудников. Он вышел к высоковольтной линии на границе совхозных угодий у плотины.
4: Теперь надо отыскать хорошее укрытие.
1: Такое место нашлось сразу. Сторожевая вышка птицефермы. Обычно на ней восседал сторож. С двустволкой. Дед. Сегодня вышка была пуста, даже уток не видно на пруду. Теперь он мог спокойно прочесть инструкцию портного.
4: Иди к высоковольтной линии и спрячься как можно лучше. Сделано. Дождись 19 часов 30 минут и только тогда начинай действовать. Твоя задача – оставить телескоп без энергии к 19 часам 55 минутам. Можно к 19 часам 45 минутам, но не раньше. Правильно! Чтобы послать сигнал по радио, нужна электроэнергия. Ловко придумано. Надо разбить выстрелами изоляторы на крыше будки.
1: Отсюда, с вышки, даже скверный стрелок мог спокойно расстрелять изолятор.
4: Так мне и дадут 2 часа здесь отсиживаться. Все равно сгонят.
1: Степка вспомнил, что рядом с шоссе была копешка прошлогоднего сена. Маленькая, растасканная на 3/4 коровами. Если сгонят, можно и там спрятаться.
4: Ах, дьявольщина! Все бы ничего, догадайся я захватить запасную обойму. Если бить снизу, то 2-3 патрона обязательно уйдут на пристрелку. И останется всего по 2 пули, если не одна. Расстояние будет приличное. А еще научный сотрудник, дьявольщина! Вячеслав Борисович должен был рассказать мне на месте, что требуется. Тогда я захватил бы не одну даже, а 2 обоймы в запас.
1: Степан решил оставаться на вышке. У него дрожали руки от усталости и голода. Как стрелок он стоил копейку с такими руками. А если пришельцы такие продувные, что догадаются искать его, то найдут везде. Прекрасный план Вячеслава Борисовича висел на волоске. Через час Степку поднял на ноги чрезвычайно пронзительный громкий женский голос. На дальнем берегу пруда показались 2 женщины в белых халатах.
5: 3 часа еще свету! А птицы недогуленные!
1: Вокруг птичников поднялась суета. Утки повалили на пруд, как пена из-под рук гигантской прачки. Степка плюнул вниз. По воде скользил челнок с бородатым дедом-сторожем. Он причалил под вышкой.
6: Тьфу, баба! Сигай вниз, кому говорено! Эй, кто там? Сигай вниз!
1: Степан сидел, вжавшись в угол. А дед кряхтел вверх по лестнице. Он высунул голову из лестничного люка.
6: Вот повадились! Сигай вниз!
4: Не пойду! Буду тут сидеть!
1: Дед неторопливо протянул руку и сжал коричневые пальцы на Степкином ухе. Старик был такой дряхлый, тощий и двигался, как осенняя муха. Толкнуть свалится. Степан не мог с ним драться.
4: Плохо вы поступаете, дедушка!
6: Кыш!
1: Степан скатился на землю. Эх, дед, дед, знал бы ты, дед, кого гонишь. Он стряхнулся. Утки гомонили на пруду. Солнце к вечеру стало жечь, как оса.
4: Гвардейцы не отступают.
1: И Степка мотнул в бок, огибая пруд по правому берегу, чтобы добраться до совхозного шоссе, а там и до цели. На берегу он видел странные дела и странных людей.
4: Везут полную машину с мешками, кормом для птицы. А наверху лежат и поют 2 женщины в синих халатах. Большие парни из совхоза в белых рубашках и галстуках бабочкой идут к клубу. В такой хорошей одежде они не должны ругаться скверными словами. А они ругаются, как пришельцы. Вон телега на резиновом ходу, запряженная светло-рыжей белогривой лошадью. Лошадь погоняет девчонка с косичками и пробором на круглой голове. и лицо ее почему-то сияет от восторга. Дьявольщина.
1: По опушке перед молодыми сосенками бегал кто-то с пистолетом в руке. Вот он остановился, и стало видно, что это женщина в брюках.
4: Погоня? За мной?
1: Низко над самым лесопарком промчался военный винтовой самолет. Женщина на опушке тоже подняла голову и повернулась, провожая его. Загрохотал второй истребитель. Один самолет мог случайно пролететь над лесопарком, но два. И тут Степка увидел, что женщина держит в руках не пистолет, а какой-то хлыстик или ремень. Из леса выскочил белый зверь и широченной рысью помчался по опушке.
4: Да это же собака, знаменитый мраморный дог, единственный в Тугарине. Его хозяйка – дочка директора телескопа. Ха, как я забыл, что эта самая дочка тренирует собаку в лесопарке. А в руке у нее просто собачий поводок. Тьфу, нет за мной погони. А докторша с Алешкой, значит, добрались, раз уже прошли первые самолеты. Сейчас пойдут войска на вертолетах, начнут садиться вокруг телескопа, и солдаты с нашивками-парашютами на рукавах похватают пришельцев, заберут ящики посредников, и все. Все.
1: Но вечерний воздух был тих. На горизонте пусто. Над телескопом ни малейшего движения.
4: Дьявольщина! Алешка же ничего не знает про телескоп. Он же сначала уехал, а после я узнал. Самолеты сделали разведку. Ничего тревожного не обнаружили. И наши двигаются себе не торопясь. Эх.
1: Он снова оглянулся на женщину с собакой. Собака сидела и держала в зубах длинную толстую палку.
4: Вот так-так. Да это ж не палка, это футляр. Тот самый с бластером.
7: Сидеть.
4: Эй, это мое. Я потерял.
7: Твое? Возьми, пожалуйста. Зачем же ты раскидываешь свои вещи?
4: Я не раскидывал. Фу. Не раскидывала. Я ж до сих пор в этом проклятом платье. Я спрятала там. Вижу, собака. Спасибо, мне пора.
1: И он побежал, пока женщина не передумала и не спросила что-нибудь лишнее. Она позвала собаку и побежала с ней в лес. А Степан сунул руку в футляр. Бластер лежал, как его укладывали в тире, хвостовой частью вверх, обмотан тряпкой. Удача! С таким оружием не изолятор. Целую мачту свалим в два счета. Степан выкинул чехол и понес бластер, оставив его в масляной тряпке.
4: Но вообще странно. Может, Анна Егоровна не добралась с Алешкой? Их перехватили, и они выкинули бластер из машины.
1: Степка заставил себя не думать о постороннем. Сейчас все постороннее, кроме дела. Точно к половине восьмого он вышел на место и увидел прошлогоднюю копешку.
4: Ни души. Все благоприятствовало отважному оруженосцу в его благородной миссии. Это из Квентина Дорварда.
1: И тут же привалила удача. Луг пересекала канава, узкая и глубокая. Степан спрыгнул в канаву и лег на левый бок. Развернул бластер и удивился, как удобно сидит в руках чужое оружие. Он выждал времени, сколько нужно, затем поставил бластер на линию с правым глазом и верхушкой мачты, а двумя пальцами правой руки сжал крылышки.
4: Не попал, дьявольщина! Этой штукой надо резать, как ножом, а не стрелять в точку. Есть! Один есть!
1: Он снова прицелился, но тут... Над проводами что-то блеснуло, как маленькая круглая радуга в бледном небе. У Степки сильно, страшно кольнуло сердце. Он прыжками кинулся прочь, и молния ударила за его спиной, ударила впереди. Дымно вспыхнула копна. Степка отлетел в канаву, и вдруг его свело судорогой. Выгнуло. В глазах стало черно и багрово, и крик не прорывался из глотки.
4: Погибаю.
1: Несколько секунд инопланетное блюдце висело над канавой. Потом, не тратя заряда на неподвижную фигурку в голубом платье, переместилось к бластеру. Втянуло его в себя, косо взмыло над лугом и скрылось. А я... Что ж, снова вернемся ко мне.
2: Бегом!
1: Так приказал мне Сур, и я побежал, не думая о страшных лучевых линзах корабля. Меня спасло то, что проход был в глубоком ответвлении оврага, и черный шар, заблестевший после выстрела поисковыми вспышками, не смог меня поймать. Я бежал. Лучи плясали над моей головой. Каждый лист сверкал, как осколок зеркала. Кое-что я соображал, хотя едва дышал и был отчаянно напуган. Я единственный человек, который знает планы пришельцев, и поэтому должен удрать во что бы то ни стало. И я не убийца, потому что Сур обязательно регенерирует, как Павел Остапович. Я полз долго, замирал при каждом шорохе. Я не опасался зайца. Разряд у него самый низкий, и вообще не зверь, мелочь. А у меня пистолет. Наконец я решился перепрыгнуть просеку и снова на животе пополз к шоссе. Мимо меня по шоссе пробежал обеспокоенный десантник. Я догадался по инопланетному выражению его лица. Я посмотрел в чистое, светлое вечернее небо. Там по-прежнему не было ни облачка. И самолетов тоже не было. Что же, наши пошли в наступление все-таки? А если пошли, то почему без авиации? Непонятные дела. Промчалась спортивным шагом компания молодежи из универмага. Тоже явно десантники. Они с визгом погрузились в пустой грузовик. Перед моим носом плавно прокатился велосипед без седока. Загремел в канаву за ближним кустом. А я что, рыжий? Нет, вы посмотрите. Турист. С 8 скоростями, навехонький. Я оттащил его от дороги, опустил до отказа седло и поехал за десантниками. Садилось солнце, обойдя свой круг по небу. Чаша телескопа стала ажурной на просвет, как черная частая паутина. Она поднималась и росла, пока я подъезжал. Закрыла полнеба, когда я вырулил на асфальтовую площадку перед воротами. Площадка была забита пустыми машинами. Крифевкой стояли автобусы, бортовые грузовики и самосвалы, зеленые газики и волги. Торчали, как рога, велосипедные рули. Из-за забора доносились странные звуки. И все стихло. Я дождался минуты, когда часовой повернулся спиной и пошел вверх. Подскочил к забору, поднырнул, оказался на той стороне и сразу плюхнулся лицом в молодые лопухи. Я кинулся наверх к ближнему дому. Крики доносились сверху, волнами.
6: Лицом вниз! Руки за голову! Держать!
1: Передо мной была стеклянная стена вестибюля. Она выходила на ту сторону дома. Очень близко перед самыми стеклами стоял корабль пришельцев. Кроме него я мог видеть только небо. Я подумал, что не хочу ничего видеть, и в эту секунду из-за корабля полезла вверх серая и зеленая пелена. Теперь я видел площадку справа. По ней тесно, как бревна, лежали люди лицами вниз. Их было человек 100, у всех руки закинуты на затылке. Я опомнился, когда подвели и швырнули на землю худого большеглазого десантника, которого я первым увидел на шоссе.
6: Лицом вниз!
1: Что творится? Это они своих? А вот и Нелку приволокли и орут на нее. Я пробежал по пустому вестибюлю налево и увидел, откуда их тащат. Из очередей. Аккуратно, в затылок стояли цепочки десантников, как в очереди за билетами в кино. Очередь тянулась к Седому, линии 18. Рядом стояли Киселев и Потапов с зелеными посредниками.
8: Микрофон вынуть. Перед отлетом очищаем всех до одного.
1: Люди вынимали микрофоны и сразу, как от удара, подгибали ноги и сваливались на руки заднему. Ударенного уводили, выкручивая ему руки на ходу. Директор телескопа, профессор Быстров, тоже стоял в очереди. Я узнал его по черной шелковой шапочке. И вдруг на площадку выбежал его пес, который уволок бластер от корабля. Собака стала носиться между рядами и наводить порядок. Неужто и в собаке прятался десантник? Я совсем уже рехнулся, но тут появился заяц-девятиугольник. Передний поймал его за ухо, вынул микрофон и, подержав зайца у посредника, бросил его на землю. Ох, как же он удирал! Он снова стал простым, толстым зайцем. Тела падали без шума, только бешено хрипло рычала собака. Через секунду упал и сам Седой. Он лежал у посредника, а Киселев перешагнул через него. Открылся люк корабля. В него положили посредники и мешок с бластерами. Пес поднялся на дыбы, приложил морду к люку и упал навзничь. Киселев был последним. Он тоже подошел к люку. Я отчетливо помню, как он держался одной рукой за край, а на него и на корабль смотрели несколько очнувшихся людей, которые снова стали самими собой.
9: «Отойдите! Отойдите, болваны!»
1: И Федя-гитарист покатился к ним под ноги. Тут же со звонким хлопком исчезло защитное поле. Сумеречное небо упало сверху, как занавес. Медленно и плавно, как лифт, поднялся корабль. «Ушли! Пришельцы ушли!» Я нерешительно вышел из укрытия. Я боялся в это поверить. Еще несколько минут я был в сознании. Стоя на крыльце, пытался понять, кто передо мной. Десантники или уже люди? Из толпы на меня смотрел полковник Ганин. Полковник попался пришельцам позже всех, и поэтому кое-что понимал.
10: «Внимание! Внимание! Военнослужащие, ко мне! Ты и ты, соберите оружие!»
11: «Есть! Есть, товарищ полковник!
12: Есть!»
1: Я бежал за Ганиным. И так мы вышли к воротам навстречу бронированным машинам у ограды телескопа. А дальше я ничего не помню. Остальное я знаю от других людей. Я побежал к ближнему бронетранспортеру напрямик и влез по броне, как жук.
7: «Где у вас командир?»
13: «В чем дело?»
7: «Скорее! Там пришельцы! Во враге! И Сурен Давидович там! Он, ну, ему нужна помощь наша! Скорее! Я покажу, где!»
1: Командир полка приказал отвезти меня в лесопарк. Я потерял сознание только во враге. Показал на Сурена Давидовича, лежащего в русле ручья, и сам упал. Сурен Давидович остался жив. У него даже астма прошла. Он поправился раньше меня. Мы с ним лечились в одной больнице. И он ходил меня навещать, когда я еще не мог голову поднять с подушки. Ну вот, я рассказал все, как оно было.
4: «Получается, будто мы герои. Это разузнали, там предупредили, тут бабахнули и всякое такое. В цель-то я попал. А это блюдце летающее, что они за бластером послали. Меня током не насмерть стукнуло, оклемался».
1: «Чепуха, конечно. Мы никакие не герои. Просто нас, детей, посредники не брали. В нас нельзя было подсадить десантников. Поэтому ты сумел пройти на телескоп, а я побывать у корабля и все запомнить. Как это получается, я не особенно понимаю. А настоящий герой был один. Вячеслав Борисович Портнов».
14: «А знаешь ли ты, что такое нетерпение сердца? Хороши ли твои успехи в королеве наук математики?
1: Из-за него я не могу видеть этот проклятый телескоп. Мы были живы и радовались, а он, спасший нас всех, был мертв и лежал у стола радиостанции, вытянув руку. Он вернулся на машине к телескопу и прямо пошел в аппаратную. Часового обезвредил посредником, закрылся в аппаратной и вызвал Москву. Он успел передать почти все. Одного не успел. Сказать, чтобы отключили высоковольтную линию. И тут пришельцы взломали дверь. Схватили его, а он вырвался и застрелился. Пришельцы вынули из его руки пистолет и оставили Вячеслава Борисовича лежать. Мы не знали, что он там. Никто не знал, что Вячеслав Борисович застрелился, чтобы не выдать Степку. И этим спас его, а может быть и всех живущих на земле».

Вы слушали седьмую, заключительную часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Мирера. В спектакле заняты артисты. В главных ролях Ваня Абакумов и Ростислав Харин, а также Анастасия Лапина, Михаил Богдасаров, Максим Керин, Даниил Толстых, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Алена Кищик, Мирослав Харин. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Режиссер монтажа Катерина Анцупова. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья! Уже почти месяц, как школьники и студенты начали учиться. Принесет ли этот учебный год что-то новое? А может, стоит вспомнить забытое старое? Беседуем с преподавателем русского языка факультета журналистики МГУ Татьяной Ивановной Суриковой. Как вы считаете, что нужно прежде всего студентам, но, может, вы что-то и про школьников скажете? Как надо учить русскому языку, чтобы его знали хорошо дети и молодежь?
3: Нужно учить прежде всего основам системности русского языка. Нужно знать части речи, как они связываются между собой, что такое предложение, каким оно бывает, что такое связанная речь. Из этого всего и складывается, во-первых, умение грамотно говорить, во-вторых, грамотно писать и оперировать этими знаниями, потому что знание любого предмета должно опираться на какую-то ясную, четкую логическую систему.
2: А сейчас она есть? Вы общаетесь с выпускниками школы. Какие проблемы возникают?
3: К сожалению, если вы не знаете, каков состав слова, не можете определить его родственные связи, правильно его значение, в каком падеже оно должно стоять в предложении. То есть вы знаете это на уровне ощущения, но объяснить не можете. Это, к сожалению, очень плохо, потому что вы осознанно не сможете подойти к освоению этого предмета. И то, о чем я говорю, закладывалось на нашей с вами школе с первого класса, с первого. Мы учили на примерах типа «мама мыла раму», что такое подлежащее, сказуемое, как мы задаем вопрос от одного слова к другому в предложении. А ведь это именно система связей, языковое отражение нашего мышления.
2: О маме, которая мыла раму. Как же впечатывалась в память эта вроде бы незамысловатая фраза. Какие воспоминания навевала. Прочту всего две строфы из стихотворения «Памяти мамы» замечательного поэта Игоря Меломеда. Его, к сожалению, уже нет с нами, который тоже учился в советской школе. «В детство мое, покинув сырую яму, в снежной ночи ко мне ты придешь обратно. Я по слогам прочту, как ты мыла раму, в прописях тех чернил не просохли пятна. В темном проеме так силуэт твой светил, что и не надо мне никакого утра. Раму из рук твоих вырывает ветер, на подоконник мерзлая сыплет пудра».
3: Все основывается на очень ограниченном количестве вопросов, которые отражают системные связи явлений действительности. Вот эти самые вопросы, эти части речи мы начинали учить с самого первого класса. И, естественно, к выпуску основной экзамен у нас с вами был в восьмом, сейчас он в девятом классе, это ОГЭ так называемое. Там складывалась определенная система «хочешь ты или не хочешь». А сейчас, к сожалению, это наблюдается далеко не всегда, причем даже у студентов гуманитарных ориентированных. Если это технический вуз типа Бауманки, МФТИ, МИФИ, где требуется именно логическое мышление, то там ситуация намного проще. Даже если абитуриент чего-то не знает, его можно научить, потому что у него завязаны в мозгу эти связи. А если он еще сам не знает, чего он хочет, то это бывает просто беда. Сейчас я встречала человека в девятом классе, не знает, что такое подлежащее, сказуемое, как мы задаем вопрос от одного члена предложения к другому, какие части речи у нас бывают. Ну, если только существительное найдет, и слава богу, и то не всякое. Читать не умеют толком. Чтение – это всегда процесс озвучивания и осмысливания. Так вот эти вот два процесса – осмысливание и скольжение по ряду буквок – оказывается, логически никак не связаны. То есть просите человека пересказать то, что он прочитал, он не может этого сделать.
2: А почему так происходит? Что в первом классе вместо «мама мыла раму» теперь дается детям, и в девятом или в одиннадцатом классе они вот этого ничего не знают? Абитуриенты. Мне тут сказали, что одной преподавательнице, девушка с вашего факультета, второкурсница, задала вопрос, что такое второстепенные члены предложения. Я, честно говоря, упала в обморок.
3: В начале 90-х годов у нас все сокрушалось, в том числе и школьные программы. Ведь та школьная программа русского языка не чисто советская. Это идет с давних-давних времен. Это гимназическая традиция и очень крепкая традиция. Если мы посмотрели, например, какие работы писали гимназисты и что теперь пишем мы, ну, наши дети, то, как говорят одесситы, две большие разницы.
2: А в дореволюционной гимназии было, например, такое задание. просто переписать страницу текста, но при этом без единой ошибки и помарки. Вы лишь представьте себе, насколько внимательным, аккуратным и никуда не спешащим должен был быть ученик, чтобы его выполнить. Ведь даже если все правильно, а в конце кляксу поставил, переписывай весь текст заново. И уж точно запомни, что корова пишется с буквы «О», а перед которой ставится запятая.
3: Начали крушить систему, основанную на усвоении системных связей языка. Ведь там же прежде всего задать вопрос: мама мыла раму. Кто мама? Что мама делала? Мыла. Мыла что? Раму. Элементарный пример, причем очень хорошо запоминающиеся системные связи завязываются. И в четвертом классе необходимо было знать основной состав предложения, основные части речи. Потом все это шло по кругу и по усложнению. Сейчас, к сожалению, сказали, что все это схоластика. Это 90-е годы. Разборы предложений это никому не нужно. Нужно сразу осваивать риторику на уровне, я не знаю, греческих философов. А все остальное болтовня. Зачеркнули советские учебники, к которым мы сейчас стараемся вернуться, потому что они показали свою надежность не только тогда, когда мы учились, но тогда, когда их не стало. Вдруг стало ясно, что, в общем, многое из того, что надо было сохранить, утрачено. Ушел единый образовательный стандарт. Сейчас есть ЕГЭ, унифицированный экзамен, основанный на каком-то образовательном стандарте. Так вот, что интересно, стандарт ЕГЭ есть, а стандарты обучения под это ЕГЭ часто отсутствуют. Насколько я знаю, даже отсутствуют единые учебники.
2: Вы получаете таких студентов. Вы вынуждены какую-то часть времени тратить на прохождение школьной программы в убыстренном варианте?
3: Все вузы так делают. И мы тоже не исключение. Но сейчас расцвел пышным цветом институт репетиторов. Вы посмотрите, сколько преподавателей готовят ЕГЭ. Раньше, в наше время, репетиторы тоже были. Но их нанимали ученикам слабым. А сейчас абсолютно всем. Я думаю, что вот эти вот пробелы школьного образования в значительной степени ликвидируют как раз грамотные репетиторы. Каковы они, мы не всегда знаем. Но я думаю, что тут все-таки рынок каким-то образом это регулирует.
2: Но есть, это еще платить надо. Это же вот надо что такое? Платить. С одной стороны, типа ребенок типа учится типа в школе, а с другой стороны, родители платят за то, чтобы его научили тому, чему его не учат в школе, чему должны были бы учить. Ну что это такое?
3: Это безобразие. Но основное освоение предмета с 1 по 9 класс. А потом экзамен ОГЭ. Кстати говоря, я не раз смотрела демонстрационные материалы ОГЭ. Какие там задания. В принципе, они охватывают всю программу. Но опять-таки, в них не хватает системности. В любом тестовом экзамене нет ничего плохого. Это одна из форм проверки знаний. Но она не должна быть единственной. Недостаток этих тестов в том, что он как раз не укрепляет, не систематизирует материал, а как-то вот учит реагировать на более-менее стандартные ситуации, какие встречаются в речи. Это неправильно. В любом предмете сначала все должно быть разложено строго по полочкам. ОГЭ и ЕГЭ вводили для того, чтобы дети из провинции имели равные шансы с детьми, скажем, столичными, поступать в вузы. И действительно, процесс, что называется, пошел. Но мы заплатили за это снижением уровня. Потому что, когда ЕГЭ вводили, ну и ОГЭ, наверное, тоже, говорили, не надо готовиться к этому экзамену, это проверка знаний. Действительно, если ты сдал систематический экзамен, а потом еще в довесок это самое ОГЭ, ничего страшного в этом нет. Но ведь ясно же было изначально, что если финальная аттестация – это ЕГЭ, то и готовиться будут к этому ЕГЭ, вместо того, чтобы повторять и систематизировать знания предмета как такового. В том числе и то, что касается речевых навыков, например, выразительной грамотной речи.
2: А как нужно систематизировать знания и грамотно говорить осмысленно?
3: Вернуться к тому, что было. Но я должна сказать, что этот ЕГЭ, слава тебе, Господи, эволюционирует в лучшую сторону. Первые издания 2010, 2011, 2016 год, это было просто позорище. Вот как есть. Не в обиду всем этим самым институтам, которые это составляют, будь сказано.
2: Очень интересно, что об этом думаете вы, друзья. Ну а я считаю, что отказ от советской системы обучения был трагической ошибкой. Тему продолжим в следующий раз. До встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт...

0: оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет диабетоля?
0: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
0: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.

0: делать. Я повторю: 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
0: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Сбербанк в 26-м году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Российские военные поразили логистические центры в ИСУ, цеха производства беспилотных летательных аппаратов. И Киев прекрасно знает, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине. Далее подробнее. Открытое горение ликвидировано в торговом комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке, сообщает МЧС. По предварительной информации, возгорание произошло в помещении на втором этаже четырехэтажного здания. При пожаре 4 человека погибли и 9 пострадали. Пожарные смогли эвакуировать 17 человек, в том числе одного ребенка, добавили в ведомстве. Площадь пожара составляла 2100 квадратных метров. По факту пожара в торговом комплексе Стерлитамака Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сбербанк по итогам 26 года может объявить рекорд по прибыли и дивидендам, заявил президент, председатель правления банка Герман Греф на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. По словам Грефа, Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре.
2: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью.
1: Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 6 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 629 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Ведомство информирует, что в течение суток оперативно-тактическая авиация ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары пришлись и по пунктам. Там временная дислокация ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Также отмечается, что группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии штурмового полка ВСУ. Минобороны добавили, что за сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих и различная техника. Киев прекрасно знает, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине, заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли в Кремле возможные переговоры с украинской стороной, а также встреча президента США с Зеленским.
3: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Песков также отметил, что Россия считает, что санкции Запада незаконны, должны быть сняты со всех российских граждан. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию о том, что страны ЕС достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за прогнозируемой непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. В течение суток 23-24 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. В отдельных районах края ожидается очень сильный дождь и сильный ливень. На реках ожидаются подъемы уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень, а днем воздух сможет прогреться до плюс 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на выходных погода в столичном регионе будет солнечной и теплой.
4: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирующего антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением выхода выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Защитник футбольного «Локомотива» Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба московского клуба. Морозов находится в расположении «Локомотива», где будет проходить восстановление. Напомню, в сентябре и октябре команда Валерия Карпина проведет 3 товарищеских матча с Ираном, Намибией и Нигерией. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марселья ведет переговоры с ЦСКА и Краснодаром, сообщает The Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем двух кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Карта болельщика начнет действовать на матчах Кубка России по футболу, которые клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матчей на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Локомотива» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла бельгийку Софию Кустулас в первом круге турнира категории WTA 500 в Сингапуре 5-7-7-6-6-2. Следующей соперницей Прозоровой станет филиппинка Александра Эала. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился со 2 на 4 место в рейтинге абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелой весовой категории. Россиянин Сергей Павлович занимает 2 место рейтинга. Первым стал британец Том Аспинал, третьим – бразилец Алекс Перейра. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле пасмурно, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 26. В Липецке переменная облачность, плюс 25. В Воронеже небольшой дождь, плюс 26. В Смоленске дождь и 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночи плюс 12, днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночи плюс 11, днем плюс 19. Ветер восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
6: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про времена великого князя Дмитрия Ивановича. Что происходило, с кем воевали, с кем дружили, с кем какие союзы заключали, как передавали власть по наследству или не по наследству, и как строились отношения с соседями, например, в лице той же самой Орды. Помогает нам в этом разобраться доктор исторических наук, заместитель директора Академического института российской истории Антон Горский. Антон Анатольевич, добрый день.
7: Добрый день.
6: Мы остановились на том, что князь Рязанский вроде как в выжидательной позиции, ни тем и ни другим, и Москве не помогает, и к хану, к управляющему не пришел. Литовское войско тоже вроде как против собственных братьев воевать не хочет. Что остается у Мамая? У него вот чисто ордынские войска – это такой большой забег по всей южной территории для того, чтобы собрать всех, кого можно, под ружье? Или вообще как все это выглядит?
7: Ну, разумеется, Мамай мобилизовал, конечно, для похода все силы, которые в западной части Орды, ему подчиненной, можно было собрать. Насчет численности войска прямых достоверных данных нет. Эти данные, там, численность появляется в поздних источниках. Конечно, она, там, фантастические цифры называются, как это свойственно вообще средневековым памятником. Но тем более, что близкие ко времени, именно Куликовской битвы, источники численности не называют. Поэтому тут исследователи очень разные предполагают цифры. Но я думаю, что где-то в районе 30 тысяч ему собрать удалось.
6: Вот я со времен еще советских школьных учебников, вот цифры, что называется, врезавшиеся в память, что у Мамая 220 тысяч человек и объединенное русское войско великого князя 180 тысяч.
7: Ну, это, конечно, цифры невозможны в таком времени. Есть и большие некоторые, в некоторых редакциях сказания Мамаевым побоище поздних. Но понятно, что это не соответствует реальности.
6: Реальные плюс-минус 30 тысяч у Мамая
7: и примерно 30
6: тысяч, да, быть, у, да, русских, да, объединенных войск.
7: Почти все те, кто ходил на Тверь в 1375 году, двинулись и на Дон для противостояния Мамаю. Ну, правда, кроме вот нижегородско-суздальских князей, которые понесли очень тяжелые потери в предыдущие годы. Вот их там не было. А так, в основном, та же самая коалиция.
6: При этом общее руководство у Дмитрия Ивановича и его старшинство не оспаривается.
7: Ну, разумеется, да. Он великий князь всей Руси.
6: Ну, подождите, вы же сами только что говорите про там, ситуацию в Орде, где Мамай не чингизит, не хан, а 20 лет рулит процессом, меняя ханов как перчатки.
7: Ну, Дмитрия Ивановича никто не менял.
6: С Ольгердом, с литовцами как после этого отношения строились? Ну, ведь история про то, что они должны были прийти на помощь Мамаю, я думаю, что всяко разно до Дмитрия дошла.
7: Разумеется, да. Вот в летописной повести говорится, что были планы 1 сентября трем участникам коалиции, Мамаю, Егайлу и Алькерду, соединиться на Оке. И как раз, чтобы предупредить такое развитие событий, Дмитрий Оку перешел, двинулся к Верхнему Дону, где уже, собственно, начинались владения Орды. Это беспрецедентное было, конечно, продвижение такое. И именно для этого и было сделано, чтобы не допустить соединения. Затем, более того, Дмитрий с левого восточного берега Дона переходит на правый, западный, где уже располагались владения Орды, тем самым провоцируя Мамая на атаку. Тот, вообще-то, мог бы и не атаковать, а подождать Егайла, который относительно недалеко уже был Но ну, надо же понимать ситуацию. Мамай все-таки правитель нелегитимный. Если он такую дерзость от вассала Орды стерпит, что перешел его владение, то, соответственно, верность других ордынских князей, так именовали верхушку ордынскую на Руси, и Мамай тоже как князь ордынский характеризуется, а не как царь, естественно. Царь это царями называли ханов на Руси. Если он так стерпит такое, то его авторитет окажется под угрозой. А в это время уже в восточной части Орды пришел к власти Тахтамыш и начинал угрожать, собственно, и Мамаю.
6: А Тахтамыш – законный легитимный хан всей Орды.
7: Ну, на тот момент он правил восточной части Орды. Естественно, он представитель династии Чингизидов, джучидов, легитимный. При Мамае находился марионеточный хан собственный. Ну, что с ним потом стало неясно. Иногда полагаю, что он погиб в Поляковской битве, хотя прямых данных нет. Вот, и, соответственно, Мамай, есть свидетельство, что у него был такой очень вспыльчивый нрав, и он, Дмитрий, видимо, это знал, он с ним лично был знаком, ездил к нему в Орду и просчитал, скорее всего, так эту ситуацию, что тот не выдержит и нападет. Действительно, он напал. И...
6: В позднесоветский период, уже вот в современный российский период, когда появилась мода на всякого рода альтернативные взгляды на историю и попытку переписывания истории, в тот момент, когда началась вот эта вот пересмотр, скажем так, классической советской традиции исторической про Мамая, про влияние, про попытку скидывать Орду, про попытку противодействовать великому Игу, говорилось о том, что, собственно говоря, Дмитрий Донской-то пошел в обратку и устроил всю вот эту вот ситуацию только потому, что по социальной иерархии что великий князь Московский, что темник Мамай были на одной ступени. Насколько это так?
7: Да, конечно. Именно так это и было. Главный эмир, это, собственно, есть, соответствует великому князю. То есть, конечно, вот это активное действие против Мамая, прекрасно понимали, что именно он правит в Орде, прямые на этот счет есть известия, и это считалось как бы неправильной ситуацией с точки зрения понятий того времени. И, конечно, это способствовало тому, что с правителем одинакового ранга можно было бороться. Когда через 2 года пошел на Москву Тахтамыш, который законным был царем, значит, с русской точки зрения того времени, уже не было таких активных действий, действия были оборонительные. Почему пошел Тахтамыш? Потому что после Куликовской битвы он, значит, добил Мамая. Мамай убежал в Крым, погиб. Тахтамыш объединил Орду под своей властью. Его верховенство было признано русскими князьями, в том числе Дмитрием. Но выплата дань не была возобновлена. Почему? Ну, понятно, до этого 20 лет в Орде шла междоусобица. Никто не знает, сколько продержится Тахтамыш. Может быть, через месяц его кто-то другой свергнет и опять продолжится усобица. Потом уже стало ясно, что он 15 лет правил в Орде. Поэтому не спешили возобновлять выплату дани, и в результате вот поход Тахтамыша состоялся. Но обычно считают, что вот это полное поражение, чуть ли не восстановление власти Орды, хотя полностью никто не отказывался признавать суверенитет хана, когда он законный и сам правит. Такого в тот момент не было. Но такого полного поражения не было, потому что Дмитрию Тахтамыш непосредственно поражение не нанес, его не было в Москве в момент осады, он выехал оттуда. И более того, и быстро Тахтамыш ушел из пределов Северо-Восточной Руси, опасаясь контрудара. И затем осенью он присылает 82 года первым посла для того, чтобы предложить примирение. После этого еще Дмитрий некоторое время выдержал паузу. И только весной следующего 83 года в Орду отправилось посольство. Причем сам он не поехал, хотя так наверняка и предполагал Тахтамыш, что сам он приедет. Посольство возглавил его сын Василий, еще достаточно малолетний на то время. И вот как раз тогда, судя по всему, тогда именно в 83 году вот это посольство и заключило соглашение, по которому Дмитрий возобновлял выплату дани, более того, за 10 лет долго выплачивался, но он получал ярлык на великое княжение, А надо сказать, что Михаил Тверской еще когда Тахтамыш в Москве находился вот, в 82-м году, поехал и к нему, желая получить великое княжение. Но в русских пределах его не застал, приехал в Орду и там вот за 83-го года пробыл. Но он не получил желаемого. Великое княжение было сохранено Дмитрием. Больше того, было признано, что оно является отчиной московских князей. То есть то, чего Дмитрий добивался, признал Тахтамыш, хотя вроде бы он Тахтамыш, ну, кампанию военную вроде бы выиграл, в отличие от Мамая. Это из чего следует? Из того, что в своем завещании в 89-м уже году перед смертью Дмитрий Донской передает великое княжение как отчину своему старшему сыну Василию. Ни его отец, ни дядя Семен, ни деда Иван Калита, их завещания тоже сохранились, такого не делали. Они передавали только московское княжество.
6: К 82-му году Дмитрий Донской, по идее, уже опытный, умудренный политик с набитыми синяками, четко понимающий весь политический расклад, умело им пользующийся. Что мешало Дмитрию Донскому попытаться договориться с Тахтамышем на предмет того, что, ну подожди, ну вот по сути я же тебе услугу оказал. Ведь разбив Мамая в 80-м году, ведь я под тебя его подставил. То есть я, по сути, способствовал твоему приходу к власти. Давай договариваться. Или это политические реалии 21 века, а не 14-го?
7: Ну, мы не знаем, что говорили послы, бояре Дмитрия. Может быть, и этот аргумент выдвигался в пользу того, что надо им передать великие княжения Дмитрию в наследственное владение. Может быть, и так. Ну, конечно, больше действовали общие обстоятельства. Так нам еще было ясно, что если он даст ярлык Михаилу Тверскому, Дмитрий этого не признает. Военная сила Дмитрия несравненно больше, чем Михаила. Значит, что надо опять идти новым походом, как-то утверждать Михаила на великом княжении. А уже грозило Тахтамышу столкновение с его недавним покровителем Тимуром, правителем Средней Азии.
6: А тут у нас рисуется, на самом деле, еще один большой игрок.
7: Конечно, да. Поэтому он предпочел, видя, так сказать, расстановку сил на Руси, он решил сохранить лучше великое княжение за Дмитрием. Значит, будет выплачена дань. Михаил Тверской ничего бы не собрал, понятно, никакой долг за 10 лет, потому что просто ему бы не дали этого сделать москвичи. Ну, то есть, вполне разумное, в общем, было со стороны. Так там еще решения, еще были и противовесы, вот я говорю, помимо выплаты дани. Тверское и Нижегородское княжества были выведены из системы вот, Великого княжения Владимирского. Их князья стали отдельными великими князьями. Вот, ну, Нижегородское продержалось недолго. При Василии Первом было присоединено, а Тверское прожило после этого еще столетие вот именно со статусом Великого княжения, формально равного Московскому.
6: Формально, но не территориально,
7: ну,
6: не
7: конечно,
6: политически,
7: ну, конечно, по силе несоотносимо, да, конечно.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
6: В студии журналист Алексей Штейнбух и заместитель директора Академического института российской истории, доктор исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Антон Горский. Мы, когда заканчивали с вами предыдущий разговор, промелькнула очень вскользь у вас фраза о том, что у Тахтамыша был еще один фактор, который, по сути, мешал ему в полную силу разбираться с Москвой и с Дмитрием Донским. Это фигура легендарного Тамерлана. Тимур действительно настолько его тень оказывала влияние на политику здесь, на территории Северо-Восточной Руси и на территории к этому времени Объединенной Орды?
7: Если говорить о временах до Тахтамыша, то нет, такого влияния не просматривается. Но далее, в дальнейшем оно появилось. Почему? Потому что, собственно, Тимур как раз помогал Тахтамышу захватить власть в восточной части Орды. В конце концов, удалось. Но вскоре после того, как Тахтамыш утвердился, у него с Тимуром возник конфликт. Причем сначала наступающей стороной выступал Тахтамыш, и в результате вот правитель Эвранахра, Средней Азии, собственно, начал активные военные действия против Орды. В 1391 году, это уже при Василии Первом, естественно, он нанес поражение в районе Самарской Луки войскам Тахтамыша. Тем не менее, конфликт продолжался. Основные центры Орды не были разорены в это время. И в 1395 году уже Тимур совершил более крупный поход – Тахтамышново было разгромлено. На этот раз основные городские центры Поволжья ордынские были под Тимуром разорены. И Тахтамыш, собственно, бежал в Литву к тогдашнему великому князю литовскому Витовту. С его помощью длительное время, несколько лет, он пытался себе власть вернуть. И вот, собственно, с 1395 года начинается новый как бы этап междоусобицы в Орде. Если предыдущий был связан с именем Мамая в значительной степени, то вот этот последующий период до конца второго десятилетия 15 века, там самой яркой фигурой выступал Эмир Едигей. Вот по статусу как раз равный Мамаю, и в определенной мере и политика московская по отношению к нему была, имела сходство с тем, что было при Мамае. Так что, да, конечно, значительное влияние оказал Тимур на эту ситуацию. Он не собирался идти на Москву, как это иногда представляется. Дошел он до Ельца, это город, значит, в Верхнем Подонье. Но в Москве ждали нашествия, потому что не знали о дальнейших планах. Но Тимур повернул обратно, потому что таких, собственно, планов далеко уходить на север у него не было. Его главная задача была это разгромить Тахтамыша и остатки его сподвижников.
6: Это восточная граница русских княжеств. Что на западной границе княжества? У нас с вами из диалога следует, что основной проблемой на Западе для Москвы, для Владимирского княжества, для Суздальского княжества, это либо ВКЛ, Великое княжество Литовское, либо Польша. Или кто-то еще был из игроков?
7: Ну, даже Великое княжество Литовское, нельзя сказать, чтобы напрямую с Польшей были какие-то отношения. Другое дело, что и Гайло Альгердович, он после вот заключения Кревской унии был королем Польши и великим князем литовским. Но в начале 90-х годов Великое княжение Литовское он уступил, передал, сохраняя свое формальное верховенство над ним, как бы, передал своему двоюродному брату Витовту Кистутьевичу. И, соответственно, вот именно с Витовтом основные были коллизии в последующие годы. Тоже там были периоды союзничества, были периоды войн, это, собственно, длилось до смерти Витовта, это 1430 год, и Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, он женился на дочери Витовта, тот являлся его тестем, потом Витовт поддерживал своего внука, уже Василия II, но это уже выходит, естественно, за рамки хронологические нашего сегодняшнего разговора. Еще, конечно, одной силой, которая непосредственно примыкала к русским землям в это время, это Ливонский орден, это, точнее, сказать, Ливонское отделение Тевтонского ордена, так правильнее его называть, на северо-западе. Разумеется, ограничил он с Новгородской землей, там тоже были периоды и мирных отношений, и столкновений. Но и Новгородская земля, она не была чужой великим князьям московским, владимирским, а потому что со времен еще Александра Невского Новгород признавал своим князем того, кто занимал великое княжение во Владимире. То есть и Дмитрий Донской, и затем Василий I, они были и новгородскими князьями.
6: Несмотря на то, что у них все-таки великое княжение московское.
7: Ну, великое княжение всея Руси, оно всея Руси так называлось. Да, это мы говорим, что оно владимирское, потому что стольный город Владимир. В 15 веке уже как бы можно говорить о том, что Москва занимает место Владимира, хотя формального такого акта не было. Перенос столицы, это не времена Петра I, тогда просто так вопрос не ставился. Да, и, соответственно, Новгород также входил в эту систему великого княжения всея Руси.
6: Если прыгнуть чуть-чуть вперед от нашего периода, 1410 год, одно из самых больших известных нам, популярных, скажем так, столкновений между войсками ордена и объединенными войсками славян, назовем это таким образом. Но ведь, если я правильно помню, опять-таки из наших учебников, на стороне объединенного войска были и литовские войска, и русские войска, и чуть ли не часть ордынских войск, кто противостоял ордену.
7: Да, конечно, да. Была польская часть войска, была литовская часть. А что такое литовская часть? Это полки из, во многом, в значительной мере, из русских земель различных. Ну вот, считается, что и справедливо, что смоленские хоругви, да, полки, тут не точное определение, смоленские полки, именно несколько подразделений более мелких, чем полк хоругви, говоря по-польски, сыграли важную роль в отражении натиска немецкого. Кроме смоленских были и войска из других русских земель Великого княжества Литовского. И были и татары, да, но это были, собственно, татары не из самой Орды. Это был отряд сына Тахтамыша Джалаладдина, который Джалаладдин скрывался у Витовта, он, собственно, в Литве со своими людьми проживал в Орде, в это время правил Едигей, враг Тахтамыша. Сам Тахтамыш погиб еще за 4 года до этого, в 406 году. Так что да, войско было разноэтничным, конечно, да, и чехи во главе с Яном Жишкой сражались на стороне союзников.
6: Витовт для московского княжества после Дмитрия Донского союзник, родственник или политический попутчик?
7: Временами союзник, временами противник. То есть очень там сложные были тоже.
6: Несмотря коллизии. На все родственные связи, несмотря на родную кровь.
7: Да, да. Были периоды. Ну, что было, собственно, яблоком раздора? Смоленская земля. Витовт пытался ее подчинить. Василий I, конечно, этого не очень ему нравилось, но напрямую он не сопротивлялся этому. В конце концов, в 1404 году Витовт захватил Смоленск окончательно. А затем был период войн с 406 по 408. Три, собственно, кампании было. Не дали ни перевеса ни одной из сторон. Потом период более-менее... Да, еще надо вспомнить 1399 год, когда Витовт с Тахтамышем пошел на территорию Орды и на реке Ворскле. Вот войска Едигея и хана Тимур-Кутлука разгромили вот это вот войско Витовта. А вроде бы он даже помышлял о том, что Тахтамыш ему, вернувшись на трон, передаст великое княжение в Москве. Ну, правда, это опять-таки в московских источниках такое фиксируется. Насколько эти планы были реальны, тут сказать трудно. Во втором десятилетии 19 века отношения союзнические, и Витовт поступает гарантом завещание Василия I, по которому тот передает княжение свое, великое княжение, своему сыну малолетнему, Василию Васильевичу, значит, внуку Витовта, в ситуации, когда к ней был претендент другой, это второй из живых на тот момент сыновей Дмитрия Донского, Юрий Дмитриевич.
6: Мы сегодня с вами в разговоре, вы регулярно ссылаетесь на московские источники, там есть документы, нету, есть свидетельства, нет свидетельств. Что, в принципе, с источниковой базой по этому периоду? Из чего она складывается?
7: Ну, если говорить в целом об этом периоде, там существуют и разные летописные традиции, и московская, и тверская, и новгородская, соответственно, памятники вот этих земель. Есть актовые источники, это духовные грамоты князей, договорные грамоты, есть иностранные различные источники.
6: Иностранные чьи?
7: Ну, скажем, переписка ордена Тевтонского с великими князьями литовскими. Есть и восточные источники, говорящие о тех или иных событиях. Ну, Куликовской битве знают и немецкие хроники. И источников тут достаточно много и разнообразных.
6: Основной язык этих источников?
7: Ну, соответственно, если это русский, это русский язык.
6: А переписка ордена и Литвы?
7: Здесь на латыни идет.
6: А азиатские, ордынские источники?
7: Персидские.
6: Там на персидском языке?
7: В то время больше, в основном персидские, да, арабские их меньше.
6: Вот, кстати, у нас времени совсем чуть-чуть, поэтому по возможности коротко. С религией на территории Московского княжества и Русского княжества мы все понимаем. Христианство, православие. Все, что происходило в Литве, в Польше, тоже мы понимаем. Сначала язычество, потом католицизм. С орденом, понятно, это католические ордена. А в Орде-то что?
7: В Орде с начала XIV века утверждается ислам. Но, конечно, это, так сказать, длительный был процесс, так что сохранялись и языческие элементы достаточно долгое время, даже в 15 веке их фиксируют.
6: При этом Орда второй половины 14 века достаточно веротерпимое государственное образование.
7: Ну, веротерпимость, в общем, да, она шла еще от времен Чингисхана, когда монголы были язычниками, и веротерпимость это соблюдалась по отношению представителям других религий. Ну, в принципе, и после принятия ислама, в общем, особых перемен здесь не происходит.
6: Это при том, что, если я правильно помню, тот же самый митрополит Алексей в какой-то момент был чуть ли не послом в Орде.
7: Ну, митрополиты все получали свои ярлыки в Орде, которые освобождали духовенство от учения ряда ордынских повинностей. Так что, да, здесь, в общем-то, достаточно были отношения как правила поддерживались. Да.
6: Ну что ж, вот так выглядела ситуация на территории русских княжеств, на территории Московского княжества и его соседей во второй половине XIV века, времена Дмитрия Донского. Вот так выглядела политика, союзы, войны, недопонимание, семейные узы, политика, борьба за власть, за деньги, в конце концов. Помогал нам во всем этом разобраться заместитель директора Академического института российской истории, доктор исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Антон Горский. Антон Анатольевич, спасибо.
7: Спасибо.
6: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
8: Всех приветствует Радио России, а меня зовут Дмитрий Таиров. Ну, разумеется, конечно же, и я вам говорю здравствуйте, друзья. Большое спасибо, что нас слушаете. Психология очень интересная. Прикладная наука, Ольга Ивановна, это прикладная наука?
9: Ну, я считаю, что она прикладная, она этнографическая. Это наука, которая объясняет очень многие простые вещи. За каждым из них есть какие-то маленькие, большие драмы, комедии и так далее. Вот эти сюжеты вытаскивать страшно интересно.
8: Вот я вам и представил, да, друзья, нашего замечательного эксперта, нашего специалиста, советника-копателя, да, психолога Ольгу Ивановну Маховскую. Ольга Ивановна, здравствуйте еще раз. Говорит вам аудитория, и я, Дмитрий Таиров. Слышал я, что вам известно многое, но более того, вам известно даже, где зимуют раки. Поэтому, с вашего позволения, тему так и назовем «Лобстер» или «Где раки зимуют». Ольга Ивановна Маховская, друзья, все внимание эфиру.
9: Да, психологи первый раз говорят про лобстеров. Знаете, есть цифры, которые меня недавно потрясли. Оказывается, что членистоногих, которым принадлежат раки, о которых мы вспоминаем крайне редко, когда вот эта пословица там, где раки зимуют, вдруг произносится, и кажется, что это какая-то экзотика. Так вот, эти членистоноги на самом деле составляют 80% живых существ. То есть большинство вокруг, все эти мушки, жучки, это тоже членистоногие, это родственники раков.
8: Скалопендры, сороконожки.
9: Вот, 1,5 миллиона видов только, да. А мы с вами составляем 0,4%. Из них 0,3% почти все сидят по домам. А в диком виде вот остальное там ошметок. И я просто... Моему горю не было конца, потому что я поняла, что это мы экзотические животные, мы маргиналы, а при этом мы же чувствуем себя этими королями природы или...
8: А почему?
9: Царями.
8: А потому что, позвольте, я вас перебью. Угу. Потому что у нас вокруг столько харчей, вы понимаете? Всех членистоногих в нужный момент мы употребим, да. Мы вершины пищевой цепочки. Я полагаю, что вы к этому подводите, что без пищевой цепочки здесь не обойтись. Так
9: ну,
8: вот мы
9: наверное,
8: всех подъели.
9: Наверное, да, потому что если в одиночку брать, а не массой, то, конечно, человек против комара – это просто мамонт, гигант. Но если говорить об интересах психологов, то зоопсихологов, которые занимаются ракообразными, их очень мало. Их, может быть, там 10 человек по всему миру. А оказывается, вот я узнала от своего молодого коллеги, что существует такая тема, как социальная жизнь лобстеров. Вот. Оказывается, у них тоже бурная социальная жизнь, и они как-то ориентируются в своем мире раков и проживают там тоже какую-то, может быть, с нашей точки зрения, бесхитростную, но драматичную жизнь.
8: Ну, недаром же у них есть рак-отшельник. Мне кажется, это самый мудрый членистоногий.
9: Эксперименты, которые проводятся в лабораториях, они показывают, что раки каким-то удивительным образом сочетаются, спариваются по психодинамическим характеристикам, по темпераменту. Это примерно так происходит и у людей, по типу реагирования. Но вы сказали «рак-отшельник». Это тот, который избегает, вот эта избегающая реакция, тот, который, встретив себе подобного, начинает давать заднюю, да, вот, пятятся. А есть те, которые радостно бегут навстречу, чтобы пообниматься.
8: Да. Ну, а принцип вот этого плюс-минус, любопытный момент, всегда ли, значит, отшельники к отшельникам, шустрики к шустрикам? А нет обратного, как, знаете, вот притягиваются обратные
9: должен.
8: Полюса. Тот, кто шустрый, а ему нравится что-то такое флегматичное. Такое же в природе человеческой часто встречается.
9: У человека это встречается.
8: Да, а у животных нет?
9: А вот у животных оказывается, что если радостно бегущий навстречу рачок видит, что от него пятится, он останавливается. Он понимает, что это не то,
8: это
9: на
8: ж,
9: что он рассчитывал.
8: Это какой мозг у него сразу?
9: У него феноменальный мозг.
8: Всё понял сразу.
9: Да,
8: потому ловить
9: мы
8: нечего.
9: Мы не понимаем, да. Мы, когда нам кто-то нравится, мы его можем тискать, обнимать и быть уверены.
8: Преследовать.
9: Потом он, в конце концов, перекрывает все каналы связи, чтобы дать нам понять, ну, не хочет он каких-то бурных, страстных отношений. Ну, просто потому, что он, в принципе, не хочет менять свою модель жизни, ну, разве что на праздники немного.
8: Ну, и это, ну, и, вероятно, вы просто ему мало симпатичны. Вы по определению как-то
9: социальные психологи показывают...
8: Вгляделись.
9: Социальные психологи и маркетологи нас уверяют, что нам нравится только то, что похоже на нас или то, что мы уже пробовали. Угу. А почему люди покупают одни и те же товары? Ну, специалисты по ракообразным нас уверяют, что дело не в таких рассуждениях, а дело в психодинамической характеристике, которая считывается каким-то образом при известном чутье, наработке навыка. То, что человек ведь отказался от своей зоологической природы, да? Мы вроде как на дне, нам с детства внушают, что внешность не главное. Был бы человек хороший, главное, чтобы не пил, не курил. Вот эти грубые отвлекающие ориентиры, они мешают увидеть перед собой организм.
8: Насчет внешности, это очень устаревшая у вас установка. Давным-давно внешность во главе угла.
9: Ну, да. У нас точно культура, она фиксирована на внешность, у нас встречает по одежке. Но, тем не менее, есть еще такой аргумент, как статус, который перешибет и внешность. Так что эту проблему с недостатками внешности можно переломить отчасти. У них так развит спиной мозг, да, я думаю, что отбор идет на уровне спинного мозга, а не этих маленьких глазок и так далее. Так что нужно развивать эти рефлексы тоже. Нужно просто отрешиться от стереотипов, навязанных мнений, и иногда полагаться на свое собственное чутье, что, по моим наблюдениям, уже в 20 лет делать поздновато. Вот это, что мне нравится, что нет, разбираться со своими преференциями и самим собой. Нужно учить детей еще до того, как они пойдут в школу, им начнут забивать знаниями голову. Потому что другой уровень обобщения. И на уровне тактильном, если хотите подойти, поздороваться, обняться, вот этому надо учить детей. Как распознавать своего человека. Но это другая большая тема. В принципе, я думаю, вот люди ходят с детьми в зоопарк, о чем они говорят? А вот, наверное, важная тема, чему мы можем учиться у животных, как это ни странно. Помимо грации, помимо того, как они заботятся о своих малышах.
8: Ну, Жан-Жак Руссо еще вон когда кричал «назад к природе». Все это понятно. И это действительно натурфилософия, один из самых умных, на мой взгляд, взглядов на жизнь, на природу человека и природу космоса и так далее. Скажите, а почему, на ваш взгляд, часто даже самые умные психологические тесты и такие сложные, вроде бы как отработанные механизмы по отбору команды космического корабля, не всегда срабатывают? Зачастую люди, проводя в космосе положенное время, начинают друг друга ненавидеть. Хотя на Земле все было вроде бы как отработано. Вот этот момент несовместимости в какой-то момент возникает. И это непросчитываемо, это неподготавливаемо. Или к этому всегда нужно быть готовым, что такое случиться может?
9: Ну, готовит, конечно, к отклонениям, но эта психодинамика, она во многом непреодолима. Легче подобрать партнера эмпирически, чем тренировать толерантность к другому. Да, в космосе есть чем заняться. Поэтому, конечно, рядом должны быть люди, с которыми более-менее комфортно работать.
8: Да, но вот им вот на Земле они были хороши, некоторое время они были хороши, а потом вдруг возненавидели друг друга.
9: А вот это
8: кто-то
9: уже...
8: Кто-то виноват?
9: Может быть, виноваты сами они, потому что...
8: Скорее всего.
9: Они старались изображать благополучие, потому что они хотели попасть в этот отряд. Да.
8: Ага, вот.
9: Все уроки нам, да, когда мы в конфетно-букетный период, и мы очень хотим друг другу нравиться. Мы готовы делать что-то не очень органичное для себя и не обращать внимания на какие-то мелкие неудобства. Но со временем накапливается усталость, и ты понимаешь, что ты больше не можешь. Так что раки – это такая очень простая зоологическая метафора. Что происходит между нами, когда мы пытаемся договориться, подобрать себе пару? Иногда не получается. И к этому нужно быть готовым, как к чему-то нормальному.
8: Вот так. Внимание, внимание, еще раз внимание, когда в студии Ольга Ивановна Маховская. Внимание должно быть предельно повышено. Меня зовут Дмитрий Таиров. Большое спасибо. Теперь вы
9: всего доброго.
8: Знаете, что раки зимуют.
9: Хорошо.
8: До новых встреч, друзья.
9: Всего доброго.
0: Психология. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
10: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
11: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
10: Ничего не нужно делать.
11: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны.
13: На правах рекламы.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
15: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
15: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
14: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
15: Но я с удовольствием на них отвечу.
14: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
15: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
14: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
15: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: У меня хорошее зрение. Я все вижу. Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
15: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
14: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
15: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика.

0: И в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер: 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер я напомню: 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатно.

0: Номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое. И надеюсь, до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
2: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
4: Мой муж сошел с ума.
3: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
2: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
5: Народ Абдеры по праву требует ответа!
6: Нет, суд!
2: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске проекты цифровых фельдшерско-акушерских пунктов получают все больше распространения в России. Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются, и США надеются положить конец украинскому конфликту. Далее подробнее. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман аль-Сауд обсудили по телефону положение дел на Ближнем Востоке, в частности в зоне Персидского залива. Как отмечает пресс-служба Кремля, Путин и аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Лидеры считают безальтернативным дипломатическое регулирование ближневосточного кризиса, сообщает пресс-служба российского президента. Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Владимир Путин также поздравил наследного принца с наступающим национальным праздником – Днем провозглашения независимости Саудовской Аравии. Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент сегодня встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий искусственного интеллекта. По словам Грефа, проект цифровых фельдшерско-акушерских пунктов получает все больше распространения в России. Оборудование помещается в небольшой чемодан.
2: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат. Просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
1: Греф также сообщил, что Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре, но также сообщил о выплате на 850 миллиардов рублей дивидендов. Министерство обороны России опубликовало видеокадры боевой работы группировки «Центр» в Доброполе в ДНР. Ранее в ведомстве сообщили, что вооруженные силы России окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполе. Потери заблокированных подразделений противника составили до 50 военнослужащих. На опубликованном видео показана работа российских операторов дронов по уничтожению техники противника и ударов по пунктам ВСУ. Также в сводке отмечается, что российские войска в течение суток пресекли все попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. В ряде районов ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство обороны. Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативное направление. Что касается этой темы в инициативе турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке.
1: Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявлял в июне посол России в Турции Сергей Вершинин. В турецком МИД заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море. США надеются положить конец украинскому конфликту, заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Трамп готов сделать все возможное для завершения украинского конфликта. США продолжают поддерживать контакты России и США по урегулированию украинского конфликта, добавил Рубио. Он также отметил, что Вашингтон обеспокоен тем, что связанные США суда с нефтью подвергались атакам Киева. Это не может продолжаться. Киевский режим откровенно лжет, указывая на стеле в Буче имена солдат ВСУ в качестве данных якобы погибших мирных жителей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Министр добавил, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш откровенно путается в собственных показаниях по Буче.
4: Уходящий глава секретариата ООН, ну, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, потому что какой-то конфиденциальный характер они носят, и есть какие-то внутренние правила секретариата, нам их никто не предъявил. То утверждает, что такой информации нет, то ссылается на то, что родственники погибших просили эту информацию не разглашать. Но имена родственников тоже никому не известны, и это поразительный факт.
1: Как подчеркнул Лавров, в Москве уже поняли, что рассчитывает на конструктивное содействие в секретариат ООН не приходится. Желтый уровень погодной опасности начал действовать на территории московского региона из-за ожидаемой грозы с дождем, сообщили в гидрометцентре. Желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать до 19 часов. Ранее власти столицы также предупредили москвичей и гостей города о том, что до вечера в мегаполисе ожидается дождь с грозой и усиление ветра в порывах при грозе до 15 метров в секунду. МЧС призывает граждан быть внимательными при непогоде.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Защитник футбольного «Локомотива» Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба московского клуба. Морозов находится в расположении «Локомотива», где будет проходить восстановление. Напомню, в сентябре и октябре команда Валерия Карпина проведет 3 товарищеских матча с Ираном, Намибией и Нигерией. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марселья ведет переговоры с ЦСКА и Краснодаром, сообщает The Mirror. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем 2 кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Карта болельщика начнет действовать на матч Кубка России по футболу, который клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матч 4-го тура группового этапа по пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матча на стадионах клубов 1-й и 2-й лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Римашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждений верхней части тела. Россияне Азалия Аминева, Надежда Голубева и Вячеслав Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. Аминева в четвертьфинальном поединке весовой категории до 65 килограммов одолела Сару Бирам из Хорватии. Голубева в весе до 70 килограммов победила представительницу Польши Барбару Марченковскую. А Рогозин, выступающий в категории до 55 килограммов, также нанес поражение поляку Николасу Павлику. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: В Пскове завтра пасмурно, плюс 13, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 17, в Челябинске ясно, плюс 23, в Рязани небольшой дождь, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 27, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 27, в Донецке временами дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
6: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
7: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
8: Не обижай.
7: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes. Track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
14: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
12: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
15: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
16: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
17: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
18: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
19: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня. Как и всегда, подготовили много интересных резонансных новостей. Поговорим о том, чем живет наша страна. Ну и, конечно же, по традиции, второй час нашей программы по вторникам и пятницам посвящен регионам, вернувшимся в состав нашей страны. Время Новой России. Ну и, конечно же, напомним, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Принимайте участие в нашем эфире. Также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна и в мессенджере «Макс», и в «Телеграме», и, конечно же, на платформе ВКонтакте.
18: ВСУ не прекращают атаки, к сожалению, террористические атаки на наши города. И минувшей ночью они атаковали Самарскую область. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале «Макс». Цитата: «В результате атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Также 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в местных медучреждениях», добавил губернатор. Глава региона также отметил, что экстренные службы ликвидируют последствия атаки и работает оперативный штаб. В Белгородской области также ситуация остается стабильно тяжелой, и за сутки из-за атак ВСУ пострадали 11 человек. Все подробности у Анны Скрипки, собственный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Анна, здравствуйте.
19: Добрый день, Анна.
20: Здравствуйте, Иван, Мария. В общем-то, как вы уже сказали, террористические атаки не прекращаются на приграничную Белгородчину. Да, в общем-то, враг продолжает наносить удары в основном с помощью беспилотников. Однако вот уже сегодняшние данные оперативного штаба напоминают нам еще об одном способе, который используется врагом. Это, в общем-то, атаки с помощью субоеприпасов. Вот буквально сегодняшняя сводка уже пестрит данными о том, что вражеские беспилотники атаковали транспорт, атаковали мирные города и села. Но еще вот один из пострадавших, а это мужчина, который уже в тяжелом состоянии находится в больнице, в общем-то, он наехал на субоеприпас, который не заметил, вот просто вот на дороге. Об этом предупреждают и оперативные службы, и органы местного самоуправления о том, что нужно быть очень внимательным. Однако вот несмотря на такое обостренное внимание, все равно, к сожалению большому, такие случаи есть, и, в общем-то, они, так скажем, нередки уже. Что еще, чем еще живет Белгородчина вот в этих непростых условиях? Конечно же, продолжается восстановление жилья. Десятки пострадавших квартир и за неделю буквально. Это вот такая, знаете, позитивная статистика, на которую мы тоже обращаем внимание, потому что, опять же, это жилье в приграничных муниципалитетах и в городе Белгороде, который тоже подвергается атакам противника буквально несколько раз в сутки. Вот уже сегодня, в данный момент, Белгородский округ, это пригороды города, в настоящее время действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Поэтому, конечно же, все белгородцы, ну и, конечно же, люди, которые живут в этих домах и квартирах, очень радуются тому, когда завершается ремонт у их соседей, у их родных, у их близких, ну и, собственно говоря, у тех людей, которые этим жильем владеют, которые в нем живут. Ну и вот стоит отметить, опять же, среди таких активных моментов в мирной повестке, которая, опять же, не уходит у нас с ленты, не уходит у нас из таких бытовых, обыденных разговоров, это масштабный дорожный ремонт. Ни для кого не секрет, что Белгородчина славится дорогами, всегда славилась. И вот хочется добавить, что, скорее всего, будет славиться, потому что, вот, казалось бы, уже на исходе сезона дорожно-строительного, но в областном центре дополнительно выделены немалые средства на дорожный ремонт. И это не просто вот какой-то там ямочный ремонт, это действительно обновление прочного асфальтового покрытия, в том числе с элементами реконструкции. Вот, казалось бы, исторический центр города, сохраненная бережно застройка. Ну, что здесь можно еще делать? Прекрасное озеленение. Однако же, расширяется проезжая часть, укладывается тротуар для пешеходов, строится велосипедная дорожка, которая, опять же, дополнит этот велосипедный каркас города, создававшийся очень-очень долгие годы. Зачем это нужно? Как говорят и сами жители, и люди, ответственные вот за этот проект, время не стоит на месте. Как бы ни было сложно, но нужно развиваться. Без велодорожек сейчас невозможно представить развитый город. Поэтому и Белгород, опять же, не отстает велодорожки.
19: Да. Анна, мы действительно полностью вас поддерживаем. Мы также с белгородчанами, духом и силами находимся вместе с вами. Пожелаем вам скорейшего восстановления после очередной атаки. Анна Скрипка была с нами на связи, собственный корреспондент «Российской газеты». Двигаемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
19: Теперь отправимся на Ставрополье, там поставят дополнительные объемы бензина, а именно АИ-92 и АИ-95. Тем не менее, дизеля в регионе достаточно, но какова сейчас обстановка с топливом, какие меры также предпринимаются, узнаем у нашего коллеги Андрея Чистякова из Ставрополя. Андрей, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
8: Приветствую, уважаемые ведущие, и все, кто разное время встречает по часам Радио России. Но сегодня, знаете, называется «не спугни». Вот только что проезжал мимо одной заправки, с утра есть 92-й. Это город Пятигорск, не Ставрополь. Потихоньку начинает, ну, знаете, сложно говорить, стабилизируется ситуация или нет.
18: Да.
8: Но второй раз власти края говорят о том, что конец сентября, начало октября будут дополнительные поставки и стабилизируется немного хотя бы потребительский рынок в рознице. Вот, очевидно, что-то, видимо, случилось в лучшую сторону. 92-й бензин стал появляться. Не везде, но он есть. 95-й, конечно, проблема. Нужно занимать очереди. Очереди, кстати говоря, стали меньше. Это тоже хороший знак. Есть заправки, на которые можно приезжать. Это сетевые, вертикально интегрированные. Там можно занимать очередь, допустим, кто-то начинает продажу в 6, кто-то в 7, кто-то в 8. Можно подстроиться. Выбрав время, значит, очередность занимает, ну, где-то, наверное, самое большее полчаса сейчас. Где-то было больше, понятно, быть, что обстоятельства.
18: Андрей, касается потребительского, да. Есть ли сейчас какие-то ограничения по количеству литров, которые отпускаются?
8: Есть,
18: и можно ли
8: есть,
18: в канистры?
8: Есть.
18: Вот расскажите чуть подробнее.
8: Значит, в канистры в основном заправляют у нас частники, как их и называют, перекупы. У нас несколько сетей частных, которые продают бензин дороже, чем вертикально интегрированные компании, да? А вот там примерно в два раза лучше. Там все равно, куда ты наливаешь, там все равно сколько ты заправляешь. Там 40, 50, 100 литров, где бы ты заплатил деньги. Что касается наших сетевых компаний, по-прежнему запрет идет в заправке в канистры. Ну, водители хитрят, конечно, кому нужно. Отпускают порционно. Объем колеблется от 30 до 20 литров, в зависимости от того, видимо, сколько бензовозов приходит на заправку. А вот. Что касается властей края, значит, они гарантируют, что порядка 2-2,5 тысяч тонн, это примерный расход Ставропольского края, все, что есть в открытых данных, реализация бензина будет поддерживаться. Я имею в виду для частников. Слава богу, у нас работают все экстренные службы, то есть никаких ограничений для них, конечно же, нет. Это имеется в виду спецтранспорт, он получает по спискам. Вот, слава богу, все это работает. Работают междугородние автобусы, но они ездят на дизеле, солярки хватает. Слава богу, сейчас заканчивается у нас уборка, имеется в виду сахарная свекла, да, это самый финал. Сейчас будет посевная, все сельхозпредприятия обеспечены топливом, что называется, заранее. То есть там проблем с бензином нет. Вот, конечно, для частников, я имею в виду для автолюбителей, да, сохраняются проблемы. Туристический сезон, конечно, из-за этого немножко прихрамывал, потому что все, кто отваживался сюда приезжать, приезжали с канистрами, заправлялись где-то по дороге. Ну и также с канистрами рассекали здесь по нашим, что называется, горам и долам. Вот, власти края говорят, что не дадут использовать эту ситуацию для тех, кто любит погреть руки на той ситуации, которая есть. Якобы будет ограничена наценка не более 6%. Но вот я могу сказать, на самой крупной сети частной, да, не называю ее специально, чтобы это не выглядело антирекламой или рекламой, 95-й стоит 120 рублей. Пока цена больше не поднималась. На сетевых заправках цена ниже 80 рублей. Вот такая информация.
18: Мы вчера нашли по 114, да, тоже у нас есть здесь некоторые проблемы. Да и в Санкт-Петербург мы тут на днях попали тоже в самый пик проблем с бензином. Но могу сказать, что там он как раз стал появляться, и даже на некоторых заправках бензин был, а очередей не было. Буквально по 2, по 3 машины стояло. Так что есть вариант, что, в общем-то, и в Санкт-Петербурге дела все-таки идут каким-то образом получше с бензином, с топливом и так далее. Андрей, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Будем надеяться, что на Ставрополье также скоро поступят эти дополнительные объемы, которые каким-то образом все-таки снизят, да, ту самую нагрузку на все и АЗС, и в том числе как-то успокоят людей. Андрей Чистяков был у нас на связи из Ставрополя. Говорили мы о том, что дополнительный объем бензина поставят на Ставрополье, и о том, что, в общем-то, все посевные работы и сбор сахарной свеклы у нас идет по плану. И все экстренные службы топливом обеспечены. Друзья, напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Движемся дальше.
0: Большая страна, разное время.
19: Теперь отправимся в Кемерово, в Кузбасскую столицу. Там больше 80 домов получили долгожданное тепло. Это заявление от главы города. Ну, также интересно узнать, как вообще идет подготовка к отопительному сезону, что уже успели сделать на данный момент, что предстоит. Узнаем об этом у нашего корреспондента Татьяны Долгополовой. Татьяна, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, с понедельника, со вчерашнего дня у нас в домах стали теплыми батареи. И я в том числе рада этому очень. Но хочу отметить, что вообще с 15 сентября начинается отопительный сезон. И главы городов, а у нас очень плотное, скажем так, заселение за Уралом, порядка 20 городов и 31 муниципалитет. И вот каждый глава принимает решение в зависимости от погодных условий, с какого числа запускать тепло. Потому что бывает, сами знаете, очень жарко на улице, бабье лето, и вдруг появляется то самое тепло, и отапливаем мы улицу. Вот за последние годы перестроили на эту работу и, собственно, прям вовремя дали. А само, скажем так, отопление начали давать у нас социальные объекты, школы, больницы еще неделю назад, то есть вот там, где должен быть комфорт, и предприятия уже пойдут в следующую очередь, сейчас разберутся с домами и потом уже перейдут на 100% отопление. А в этом году у нас прошли учения, противоаварийные тренировки, это новация этого года, Минстрой России поручил это все провести, то есть различные внештатные ситуации, если на объектах теплоснабжения происходят, как действовать в эти моменты. И, в общем-то, скажем, на пятерку отработали взаимодействие, то есть не только в рамках одного муниципалитета, но если вдруг что-то случается, да, то есть какие-то аварийно-восстановительные отряды, и Ростехнадзор мобильно могут выехать в любую территорию, чтобы сократить максимально срок устранения вот этих неполадок. По области готовность у нас отставали всего только 4 муниципалитета, но работа уже ведется, тут по последним данным, и там уже начинают запускаться. И, конечно, хочу отметить, что ну, достаточно серьезные деньги, у нас огромный дефицит бюджета из-за кризиса в угольной отрасли, но, тем не менее, почти 15 миллиардов рублей в этом году на отопительный сезон было передано, потрачено, и большинство, конечно, на закупку топлива, потому что вот эта ситуация показывает и прошлые года, что ну, не все, скажем так, относятся ответственно к этой ситуации. Где-то бывают даже уголовные дела заводят, некачественный уголь или вообще поставка не та, где-то вот штатные ситуации, смерзается уголь. И чтобы его раздолбить, да, если простыми словами, ну, нечеловеческие силы просто требуются. А здесь вот этот год посмотрим, как готовность, вот то, что сейчас рассказали на штабе, то есть каждый муниципалитет отчитался, как год нам вот эта зима покажет, кто как готовился.
18: Татьяна, ну мы так понимаем, что подача тепла, да, займет несколько дней, это постепенный, да, такой процесс, поэтапный, скажем так. Но так или иначе, управляющие компании готовы к каким-то внештатным ситуациям и готовы о том, что, в принципе, граждане будут звонить в управляющие компании в случае неисправности, каких-то сложных проблем с подачей отопления?
2: Да, конечно. 2 недели дается по нормативам, потому что ну, не все, скажем так, кто-то на дачах живет, еще только возвращается в город, а бывает так, ты приезжаешь, у тебя батареи текут, заявку в управляющую компанию, и, конечно же, стояк отключают, то есть страдает весь подъезд, но, тем не менее, в общем-то, стараются оперативно это все устранить, почему и дается 2 недели. И вот вы знаете, хочу отметить, в этом году, с 1 сентября этого года, вообще по всей стране обязательным стали домовые чаты. То есть управляющие компании таким образом взаимодействуют с жильцами. И это прекрасная практика. Еще единственное, что не так много жильцов присоединяются, но вся информация, с какого числа будет подаваться тепло, куда обращаться, там это вся, все сведения есть. И приятно даже, когда соседи пишут, то есть, опять же, вот мой пример, вчера начали давать тепло, и я, находясь на работе, то есть уже примерно понимала, что происходит в доме. То есть там такая перекличка, там третий подъезд, там стояки такие-то, такие уже теплые, батареи горячие, такой-то подъезд, вот это, то есть ситуация В общем, вот это общение, комьюнити, да, многоквартирных домов.
19: Да, общение важно, но здесь нужно понимать, что, к сожалению, можно нарваться на мошенников, и лучше все-таки несколько раз перепроверить информацию, обратиться еще раз в управляющую компанию, к застройщикам. Действительно, это тот самый
18: Ну и доверять только, что называется, официальной информацией и официальным чатом. Это тоже очень важно. Мы благодарим нашего корреспондента. Татьяна Долгополова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Кузбасской столице более 80% домов уже получили долгожданное тепло. Об этом заявил глава города. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас. Не переключайтесь.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
21: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
23: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
19: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас ведут и работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И вот как раз перед рекламным блоком мы затронули тему мошенников и что нужно быть бдительными и осторожными. И вот из северной столицы нашей страны пришла, как мне кажется, вообще уникальная новость. Там пенсионер отдал курьера, вдумайтесь, 8 килограммов золота. Это и более 102 миллионов рублей. То есть это все в совокупе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Санкт-Петербурга. Ну вот как сейчас обстоят дела и с пожилым мужчиной, и с уголовным делом, узнаем у нашего коллеги Алексея Русанова из Санкт-Петербурга. Алексей, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Алексей.
24: Мария, Иван, здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, вот в этом месяце в Петербурге расследуют резонансное дело о мошенничестве с золотыми слитками и денежными средствами. Как вы уже отметили, ущерб составил более 102 миллионов рублей, и это не только личные накопления, но и средства вот в займе. Как вообще это произошло? История, хочу отметить, началась еще в мае. Женщине позвонил неизвестный, который представился якобы сотрудником спецслужб. Он убедил ее, что денежные средства нужно передать для проверки. Позже мошенники стали уговаривать покупать золотые слитки и отдавать их курьерам. И вот в итоге с 25 мая по 7 августа потерпевший передал злоумышленникам денежные средства и золотые слитки общей массой более 8 килограммов. В конце августа уже в полицию обратился супруг женщины в ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Медный завод, это Всеволожский район у нас Ленинградской области, задержали 22-летнюю девушку. Ее как раз-таки считают одним из курьеров в этой схеме. Сейчас полиция устанавливает остальных участников преступной группы, и вот по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщил начальник управления информации Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стократский. Давайте послушаем.
25: В период с 25 мая по 7 августа текущего года пенсионерка передала телефонным мошенникам золотые слитки общей массой 8250 граммов и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей, личные накопления и заемные средства. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в деревне Медный завод Всеволожского района Ленинградской области полицейскими задержана 22-летняя подозреваемая, выступившая в роли курьера. Расследование продолжается.
24: Ну и вот как раз-таки во время допроса вот эта 22-летняя подозреваемая, курьер, о том, где это проходил этот обмен, девушка сказала, что не помнит. Давайте послушаем фрагмент допроса.
25: Встречалась с мужчиной?
26: Да.
25: Что забрала?
26: Золотые слитки.
25: Сколько?
26: 3.
25: Общий вес какой?
26: 2 100 вроде.
25: Кому передала?
26: инкассатору.
1: Где?
26: Я не помню.
24: Но я хочу отметить, что это такой вот этот случай, это такой яркий пример того, как мошенники выстраивают доверительный контакт, играя в том числе и на тревоге человека, и постепенно вовлекают его в эту цепочку действий. Сначала передача денежных средств, затем покупка, передача ценностей. Ну и, конечно, чаще всего такими схемами целенаправленно пользуются в отношении пожилых людей, потому что аналогичная история произошла в мае в Калининском и Приморском районах Петербурга. Мошенники забрали у пенсионера денежные средства и золото, и вот тогда в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая на улице Большая Разночинная, и в заявлении женщина указала, что ей с апреля звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру деньги, которые ей достались от покойного мужа, а также более 8 килограммов тоже золотых слитков. И хочу отметить, что и в прошлом году во Фрунзенском районе Петербурга мошенники также вынудили одну из пенсионеров купить для них золотые слитки на сумму более 4 миллионов рублей. Также неизвестные звонили женщине, убедили ее в необходимости и задекларировали сбережения, которые есть, чтобы сохранить их. И сначала собеседники вынудили гражданку снять денежные средства со счета в банке, но, однако, сотрудники банка здесь уже прервали эту операцию, потому что поняли, что вот в этой сейчас схеме действуют мошенники.
18: Ну, вот это отрадно, что сейчас банки стали все-таки обращать внимание на то, на какие-то, скажем так, действительно подозрительные действия, да, и подозрительные запросы о кредитах, которые такие, да, стремительные и так далее. И, в общем-то, подчас это и спасает, но, конечно же, вот, к сожалению, не в этом случае. Алексей, скажите, пожалуйста, а какая вообще раскрываемость подобных преступлений в нашей северной столице? Удается все-таки распутать вот этот клубок из самых главных заказчиков этих преступлений и курьеров?
24: Знаете, постепенно, да, раскрываемость таких преступлений растет, потому что, вот как мы видим, да, уже даже вот в последнем вот этом резонансном деле нашли, да, вот спустя небольшой промежуток времени вот этого 22-летнего курьера, вот девушку, которая, да, рассказала, ну и постепенно уже вот через этих курьеров выходят, да, на след именно заказчиков, да, можно сказать, да. Вот таких преступлений. Ну и хочу, да, как вы отметили, что банки действительно сейчас стали прерывать вот эти подозрительные операции, потому что совсем недавно, мы говорим здесь и о пожилых, да, людях, вот эти все три истории, которые, в принципе, я перечислил, более-менее такие резонансные, да. Самые крупные в Петербурге.
18: Но очень часто звонки, да, поступают...
24: Да, похоже, просто они прям вот по одному сценарию, действительно, вот эти три истории, они с таким крупным именно, да, с мошенничеством в особо крупном размере. Но звонки поступают и в том числе и молодым людям, да, и когда вот очень часто, то есть это не одна такая история, когда тоже вот обращаются в полицию и говорят, что вроде бы сейчас везде об этом, да, говорим практически там из эфира в эфир, и да. Что вот такие схемы действуют мошенники, но все равно попадаются в том числе даже и не только пенсионеры, но в том числе и взрослые люди.
18: Спасибо большое. Это был наш корреспондент Алексей Русанов из Санкт-Петербурга. Говорили мы о случаях мошенничества, которые происходят там. Ну, это, конечно, почти, мне кажется, беспрецедентная история. 8 килограмм золота и 102 миллиона рублей. Мы переходим к разговору с экспертом. Иван Николаевич Соловьев у нас на связи, заслуженный юрист России. Иван Николаевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Иван Николаевич.
4: Добрый день, дорогие друзья.
18: Ну вот смотрите, да, сейчас банки стали все-таки какую-то бдительность тоже, да, проявлять, чтобы все-таки не давать мошенникам воспользоваться чьей-то доверчивостью. Так или иначе, как на ваш взгляд, что еще нужно сделать, какие меры необходимо, может быть, в том числе в правовом поле принять для того, чтобы подобных случаев у нас было меньше?
4: Ну, вы знаете, я бы, наверное, сказал, что сегодня мы вышли совершенно на иной уровень противодействия мошенничеству, онлайн-мошенничеству, и в том числе украинским колл-центрам, поскольку они возглавляют, конечно, рейтинг, антирейтинг вот этих вот злодеев. Сегодня государство сочетает меры как превентивного характера, мы в том числе, спасибо и вашей передаче, и всем, кто предупреждает людей об этих схемах, с мерами технологического характера. И это на самом деле те меры, которые не зависят от людей. Они действуют вне зависимости также от... Они являются защитой для наших граждан. Это в том числе и борьба с нелегальными вот этими местами хранения и работы сим-боксов, потому что мы понимаем, что сегодня вот те самые меры технологического характера обуславливают то, что уже возможность использовать подменный номер сведен практически к нулю. Даже 2 года назад мошенники фактически копировали, да, мимикрировали под государственные органы. И у человека бился номер, который высвечивался с тем номером, который используют правоохранительные органы и Центральный банк.
18: Да.
4: Сегодня это сделать невозможно. Только если это не нелегальные симбоксы, которые расположены на территории нашей страны. Это пособники. С этими пособниками государство тоже борется. Кроме того, принятые пакеты антифрод, так называемые, и первый, и второй, сегодня позволяют людям самим, например, поставить себе самозапрет на междугородние звонки, поставить самозапрет на взятие кредитов, поставить запрет на рассылку спам-звонков. И, конечно, эти меры сегодня обуславливают то, что по итогам 2026 года по статистике МВД количество киберпреступлений против наших граждан снизилось на 32%. Но это на самом деле еще не сигнал к тому, что мы победили мошенников. Мы их стали догонять только, к сожалению, пока.
19: Иван Николаевич, ну вот тут действительно резонансное дело. 8 килограммов золота — это вот почти 100 миллионов рублей. Но неужели вот сотрудники банка тоже, вот, ну, мы с прошлым нашим коллегой обсудили, что они заподозрили, но здесь же еще и вот с налоговой составляющей тоже важно понимать, что потом эти слитки золота, может быть, и не так просто продать. Вот как мошенники, о чем они думают в это время, как они собираются дальше действовать, потому что, ну, очень велик шанс, что их просто, ну, банально прижмут.
18: Ну, или как будто бы наоборот, это контролируется недостаточно, и таким образом, вот, пожалуйста,
19: да,
18: система,
19: да.
18: И схема с, именно с золотом, да, работает сейчас.
4: Ну, давайте, ну, вы правы в том, что, конечно, мошенники задумываются о том, как легализовать то или иное имущество, да, которое они похищают. Да. Не случайно для денежных средств уже несколько лет используют так называемые дроперские схемы, и здесь тоже мы перекрываем эти каналы, и введена уголовная ответственность в зависимости от тяжести совершения преступления дропером. Но что касается ценностей, ну, да, еще раз, я могу сказать, что 90% средств наличных и безналичных, которые похищаются, они отправляются в криптообменник и оттуда за рубеж. То есть эти пути совершенно понятны и прозрачны. Ну а ценности похищенные, золото, ювелирные изделия, я так понимаю, что они какое-то время находятся на хранении у мошенников, и после того, как проходит определенное время, они приступают к реализации, потому что мы же понимаем, что те же самые ценные монеты, они не номерные. Мы понимаем, что, да, есть документы на, предположим, слитки, но это тоже не означает, что их нельзя реализовать. И есть совершенно, ну, налаженные каналы, есть те, кто скупает такие вещи. И поэтому правильно вы сказали, что контроль за вот такими вот операциями по сбыту украденного, он должен быть налажен. Но здесь, конечно, тот случай, который рассматривался, ну, давайте скажем так, это в своем роде уникальный и единичный, и те сотрудники оперативные, которые будут осуществлять оперативное сопровождение, расследование, пресечение этого преступления, конечно, ориентируют и соответствующую и агентуру, и те, кто, и те скупки, и те ломбарды, и банки. Я уверен, они будут готовы к тому, что могут поступить в реализацию вот эти вот краденые вещи. Ну, а, естественно, таможня будет ориентирована на то, чтобы это не вывезли из нашей страны.
19: Иван Николаевич, у нас остается буквально минута. Вот скажите, пожалуйста, могут ли пожилые люди, пенсионеры рассчитывать на возврат вот этих слитков и денежных средств?
18: Мы опять про раскрываемость, в общем-то.
19: Да.
4: Ну, я Да, что касается раскрываемости, это только у госпожи Долиной, пока вывернули наизнанку всех курьеров и взыскивают с них эти средства, но это по понятным причинам. Ну, а большинство наших пенсионеров, к сожалению, не Лариса Долина, поэтому у них, конечно, возникают существенные трудности с тем, чтобы вернуть то, что похищено. Вот раньше была,
19: ну, будем надеяться, что таких случаев станет меньше. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Ивана Николаевича Соловьева, заслуженного юриста России. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, будьте бдительны, не обращайте внимания, не ведитесь на такие очень подлые и мерзкие уловки от мошенников и предупредите об этом своих близких.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
11: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
10: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
11: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
10: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
11: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, Сейчас действует акция «Распродажа партии по старым ценам». Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
10: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
11: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
10: Но вот как это работает?
11: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
10: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
11: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Головная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетке,

0: Ищущие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа. Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу, а я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
2: Радио России. Главное радио. радио

0: «Посоветуйте доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Эксплуатация МКС будет продлена до 30-го года. Далее подробнее. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 6 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 629 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Ведомство информирует, что в течение суток оперативно-тактическая авиация ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены логистические центры, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары пришли по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Также отмечается, что группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ. Минобороны сообщили, что за сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих и различная техника. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбера рассказал президенту о мерах поддержки предпринимателей регионов России.
2: Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени. И очень большие программы мы сейчас ведем по поддержке регионов. Вы меня просили, чтобы мы региональные программы постарались все сохранить, и мы их сохраняем. Мы сегодня в 31 регионе ведем различного рода благотворительные программы, связанные с развитием городов, поддержки детских учреждений, детских домов, психоневрологических интернатов детских. И большое внимание уделяем еще двум направлениям. Это образование, тоже по вашему поручению. На сегодняшний день в 31 субъекте Федерации открыта школа 21. И у нас стоит очередь. В этом году до конца года мы откроем еще 20 кампусов.
1: По словам Грефа, Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в результате пожара в Стерлитамаке в Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства. В результате пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке погибли 4 человека и есть пострадавшие. Площадь возгорания составила 2100 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в торговом комплексе не сработали, а отделка помещений не соответствовало требованиям пожарной безопасности. По предварительным результатам выборов партия «Справедливая Россия» вновь подтверждает статус парламентской. Об этом заявил ее лидер Сергей Миронов. Он призвал дождаться окончательных итогов выборов, которые будут подведены 25 сентября. По словам Миронова, партия всегда воевала не числом, а умением, и в новом созыве продолжит отстаивать интересы людей.
3: По предварительным итогам «Справедливая Россия» парламентская партия. Мы на втором месте после по числу одномандатников среди оппозиционных партий. Как я уже сказал, мы проходим в Госдуму по партийным спискам. Но надо ждать окончательных результатов выборов 25 сентября. Посмотрим, какой в итоге будет наша фракция, сколько голосов мы получим. Ну и, кстати, я признателен, что и программа-то составлена на основе ваших, дорогие мои соотечественники, предложений. Мы всегда воевали не числом, а умением. Уверен, и в 9-м созыве будет то же самое. И самое главное наша задача – отставить интересы людей. Мы уверены, что в условиях войны нам нужен социально-экономический разворот. Это требование времени, это требование наших людей. И мы уже подготовили конкретные предложения. Я имею в виду конкретные законопроекты.
1: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. Эксплуатация МКС будет продлена до 2030 года, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на сегодняшней встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином.
4: К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли на встречу и еще на 2 года продлим работу Международной космической станции, но это не повлияет на сроки создания российской орбитальной. Мы запараллелили эти процессы. И важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале госуслуг разместили оповещение, 12 тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор. И в этом году завершим и объявим имена счастливчиков.
1: Бабилет ожидается в Санкт-Петербурге в конце сентября, начале октября и продлится неделю. Предварительный прогноз опубликовал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Тепло будет и на этой неделе, уже в среду, 23 сентября, в Санкт-Петербурге, несмотря на небольшие дожди. Температура воздуха будет до плюс 18 градусов, в четверг до плюс 20. Это очень тепло для этого времени, указал Колесов. С пятницы осадки в городе прекратятся.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед француз Антони Марсья ведет приговор с ЦСКА Краснодаром, сообщает The Sun. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента. В составе английского клуба он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, а также обладателем 2 кубков английской лиги. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. Защитник «Локомотива» Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба московского клуба. Морозов находится в расположении «Локомотива», где будет проходить восстановление. Напомню, в сентябре-октябре команда Валерия Карпина проведет 3 товарищеских матча с Ираном, Намибией и Нигерией. Карта болельщика начнет действовать на матч Кубка России по футболу, который клубы РПЛ проводят на своих домашних стадионах, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу с 1 октября текущего года. Таким образом, новые правила впервые затронут матчи 4-го тура группового этапа пути РПЛ. Игры пройдут с 13 по 15 октября. При этом для посещения матча на стадионах клубов 1 и 2 лиг карта болельщика не потребуется. Нападающий московского хоккейного «Динамо» Егор Димашевский внесен в список травмированных до конца октября, сообщает пресс-служба клуба. Форвард не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. Россияне Азалия Аминева, Надежда Голубева и Вячеслав Рогозин вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. Аминева в четвертьфинальном поединке весовой категории до 65 кг одолела Сару Берам из Хорватии. Голубева в весе до 70 кг победила представительницу Польши Барбару Марченковскую. А Рогозин, выступающий в категории до 55 кг, также нанес поражение поляку Николасу Павлику. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Радио России.
1: В Мурманске завтра пасмурно, плюс 12, в Архангельске облачно с прояснениями, плюс 14, в Вологде пасмурно, плюс 20, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 14, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 17, в Листе переменная облачность, плюс 31, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 25, в Херсоне небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем 17 градусов тепла. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
5: Из Иваново – столица текстильного края.
6: Из самого сердца – Алтайский гор.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
7: Действительно, время новой России. Мы приветствуем всех тех, кто подключился к эфиру главного радио страны, Радио России. Это мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, продолжаем наш эфир. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели.
8: Второй час нашей программы посвящен новостям с наших исторических территорий. И сегодня, по традиции, мы с вами узнаем последнюю оперативную информацию из Луганска, Донецка. Также отправимся в Запорожье и Херсон. И, конечно же, поговорим в конце часа о деятельности волонтеров. Не устаем говорить им наше спасибо за то, что приближают нашу общую победу. Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио Россия», где идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс». И в самом начале часа мы по традиции отправляемся с вами в Донецк. Уже у нас на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктория.
9: Здравствуйте. Хотелось бы поделиться положительными новостями с линии фронта. Наши военнослужащие освободили Марьевку и Гульево. Эти населенные пункты находятся в Добропольском районе. Более того, Минобороны сообщила о завершении окружения самого крупного населенного пункта Доброполья. Сейчас, в настоящее время, там ведется уничтожение формирований ВФО. Сейчас наши военнослужащие развивают дальнейшее наступление в этом направлении. Мы, кстати, на днях пообщались с военнослужащими, которые освобождают этот населенный пункт, с ребятами из 56-го батальона спецназа «Хан» 51-й армии группировки войск «Центр». Там трех ребят, которые освобождают этот населенный пункт, наградили золотыми звездами героев Донецкой Народной Республики. Мигута, водитель, который спас десятки раненых, в том числе на этом направлении, и сам в начале сентября был ранен в 7-й раз. И два оператора БПЛА, которые сейчас активно поражают цели, это Тобол и Черкес. На счету каждого более 1000 пораженных целей за время службы, это и техника, и укрепрайоны противника, антенны. И, конечно, невозможно недооценивать этот вклад, потому что это в первую очередь сохранение жизни личного состава, когда наши штурмовики уже заходят на зачищенные территории операторами БПЛА. Сейчас вот Доброполье всеми силами, всеми войсками родами войск наши военнослужащие берут. Также в Донецкой Народной Республике прошли выборы, уже подвели итоги по Донецкой Народной Республике. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что явка превысила 80% по ДНР, и сейчас уже известны результаты по нашей республике. Обработано 100% протоколов голосов, и лидером голосования в Донецком избирательном округе с результатом 60% стал действующий депутат Госдумы Александр Юрьевич Бородай. Кстати, Александр Юрьевич является командиром бригады Святой Георгий. Мы сейчас тоже в ней работаем, едем от ребят. Ребята работают активно на Краматорском направлении, штурмуют. Тоже штурмовики сейчас новые тактики ведения боевых действий отрабатывают для того, чтобы максимально безопасно заходить группами. По 2-3 человека ребята заходят опять же на зачищенные позиции. Сверхпопола активно развиваются. Сегодня общались с медиками, тоже новые методики лечения с учетом изменения характера ранений, поскольку сейчас большая часть ранений у ребят это осколочные ранения, в том числе один боец может во время обстрела получить много мелких осколков, сейчас тоже с этим активно борются и успешно справляются. Также в ДНР по Горловскому избирательному округу Сергей Макаров прошел с результатом 62%, и Ирина Ксенкова, военный корреспондент по Макеевскому округу. Все прошло в штатном режиме, без нарушений. Были попытки дестабилизировать ситуацию. Так ФСБ опубликовали видео с кадрами задержания жителей Донецка, которые по заданию СБУ пытался устроить подрыв недалеко от избирательного участка. Он планировал взорвать бомбу в своей машине вблизи избирательного участка, но наши силовики предотвратили эту атаку, и ни одной атаки на избирательный участок не было совершено. На каждом избирательном участке также силовики обеспечивали безопасность, и сейчас Донецкая Народная Республика подвела итоги и ждет окончательные итоги выборов Центральной избирательной комиссии. Также есть другие новости из Донецка. В больнице номер 17 Донецкой капитальный проходит ремонт. Амбулатория номер 2 в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Здесь полностью здание будет оснащено новым оборудованием, включая флюорограф, аппарат функциональной диагностики, все процедурные кабинеты приведут в строгое соответствие с санитарными нормами Российской Федерации, внедрят в регистратуре этого медучреждения электронную систему записи на прием, соответственно, сократится время ожидания. Также в Макеевке сейчас капитально ремонтируют амбулаторию номер 4, более половины работ от запланированного уже реализовано, и сейчас уже завершается демонтаж старой конструкции, полностью уже обновлены оконные блоки, межкомнатные двери. Конечно, положительные новости есть семьи, сферы семьи и детей. Так, многодетная семья из ДНР удостоилась ордена «Родительская слава» по указу Владимира Владимировича Путина. Также в ДНР есть и другие семьи, которые удостоены этой награды, и орден «Родительская слава» вручается родителям, например, вот, которые воспитывают более 7 и более детей. В ДНР есть семьи, в которых и по 10, и по 12 детей. Вот есть семья Сезоновых в ДНР также. У них 12 детей, 9 мальчиков. И из 9 мальчиков 3 пошли служить. Вот Давид, он погиб еще в 2022 году. Еще один сын числится сейчас пропавшим без вести. А еще один боец получил тяжелое ранение. Вот у члена семьи такая героическая, интересная семья. Сейчас он восстанавливается после ранения. Так что и многодетные семьи с очень интересными историями, и государство их поддерживает. Вот семье Волги, например, дали дом, они также, у них 10 детей, так что такая поддержка есть. Также в ДНР запустили проект по социализации школьников. после дистанционного образования. Здесь будет реализована определенная поддержка школьников. Например, во время первого мероприятия уже для 40 детей провели программу. Это были профориентационные классы, была бизнес-игра, и также проводилась лекция по противодействию экстремизму и терроризму. И сейчас участники уже заполнили анкеты для того, чтобы выбрать кружки, молодежные организации, которые наиболее интересны. Цель этого, конечно, вовлечь детей в активную жизнь и социализировать. И здесь я хочу отметить, что мы уже видим последствия того, что ребята в ДНР очень долгое время были на дистанционном образовании. Это и период коронавируса, это и фаза активных боевых действий, когда прилетала, и ребята учились на дистанционке, и вот эти дети уже сейчас и учатся в высших учебных заведениях, и в том числе работают. Вот знаю много коллег, по которым сейчас по 18, 19, 20 лет, которым очень тяжело вливаться в коллектив, очень тяжело взаимодействовать с другими людьми, и вот такая социализация, конечно, помогает детям, которые долгое время сидели дома в изоляции, для того, чтобы реализовать себя и свой потенциал.
8: Спасибо большое. Это была Виктория Цыпленкова из Донецка с последними новостями. Движемся дальше.
0: Время новой России.
7: Ну, теперь отправимся в Запорожье. Нас уже ожидает наш коллега Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте. Чем поделитесь с прошедшей пятницей? Чем наполнена жизнь региона?
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, главное событие, как и для всей нашей большой страны, это выборы в Государственную Думу. И это еще, скажем так, раз был такой акт подтверждения волеизъявления жителей Запорожской области быть со всей нашей большой родиной. По данным на сегодня уже более 80%, но сейчас еще продолжается, да, там выверение голосов, но за 80% уже перешагнула явка, и, конечно, это беспрецедентный результат, особенно в условиях тех угроз и тех ударов, которые в отношении простых жителей, ну, скажем так, устраивали укронацисты. Еще до начала выборов, на протяжении нескольких дней, пытались в различных социальных сетях разгонять фейки якобы от имени, ну, различных органов власти региона, публиковали такие указы, приказы о том, чтобы не ходить на избирательные участки, якобы потому, что Украина готовит удары, теракты и другие провокации.
8: Подобное было, кстати, в приграничье. Мы видели эти новости, да-да-да.
10: Да, и на самом деле, мало того, что, конечно, это очень оперативно опровергалось властями, но да. И понятно, что сами жители, они прекрасно понимали, что к чему, и, в общем-то, пришли на участки и проголосовали. Но, кроме того, к сожалению, был и прямой террор в отношении, прежде всего, руководителей избирательных комиссий. И вот у нас в Токмакском муниципальном округе, в селе Октябрьское, 15 сентября в результате удара дрона погибла руководитель участковой избирательной комиссии Елена Останина, при том, что она одна из тех, кто еще в 22-м году организовывала мероприятие референдума о присоединении к России, ну, так же, как руководитель участковой комиссии. Вот сейчас укронацисты ее убили. И вчера, это очень, ну, как бы важный такой жест для всего нашего региона, президент посмертно наградил ее орденом мужества. В Михайловском муниципальном округе также нанесли удар по дому руководителя участковой избирательной комиссии. Там она и ее семья получили ранения в селе Любимовка. Били по школам, но, как и везде в стране, зачастую именно в школах находились избирательные участки. И вот в Пришибе, это поселок городского типа, тоже в Михайловском районе, ударили ночью перед одним из дней голосования по школе, практически разрушили ее. В Каменко-Днепровском муниципальном округе били по школам. То есть, в общем-то, делали все, чтобы запугать и отомстить людям за их выбор. Но, несмотря на это, повторюсь, выборы состоялись и с рекордной, как всегда, у нас в регионе явкой. Ну и, честно говоря, да, люди действительно хотели пойти. То есть это был такой важный, понимаете, это акт и гражданского мужества, и самоопределения. Ну и, в общем-то, действительно очень достойно себя наши жители здесь показали. Но и кроме того, несколько слов хочется сказать и о других ударах укронацистов, к сожалению. Они также бессмысленны. это террор в чистом виде. Вот, в Мелитополе здесь ударили по Министерству АПК и продовольственной политики. Били в Бердянске по церкви, это храм Анна-Затворник, уже в третий раз за недавнее время. Ну и, к сожалению, не обошлось без жертв. Вот вчера в Малой Белозерке ударили по машине скорой помощи. Там очень драматическая была ситуация. Водитель пытался увести машину от удара дрона. Это FPV-дрон был. Ну и в итоге принял удар на себя. Не пострадала бригада. Но вот водитель машины скорой помощи погиб. Ну и дальше хотелось бы сказать еще о нескольких новостях. Если есть время.
8: Да, конечно. Есть, да.
10: Ну, продолжается здесь о перспективах развития, да, продолжает Единый институт пространственного планирования совместно с министерствами Запорожской области опубликовать различные проекты, утвержденные по развитию тех или иных территорий региона. Ну и вот в конце прошлой недели были обнародованы планы по развитию промышленности в Приазовском муниципальном округе. Но надо сказать, что Приазовская и вообще территория этого района – это территории такие сельскохозяйственные, как и многие районы в Запорожской области. Ну и вот такое промышленное развитие, оно как бы сочетает в себе, скажем так, переработку сельскохозяйственных продуктов, ну и развитие промышленного потенциала. Но в частности здесь запланировано уже в ближайшее время строительство мукомольного предприятия, хлебопекарни, комбикормового завода. Ну и что еще как бы здесь не было в этом регионе, это недалеко от Приазовского села Богдановка строительство предприятия по разливу минеральной воды. Ну, соответственно, это минеральная вода там же, недалеко от этого села, будет добываться и разливаться в Тару. Соответственно, ну, возможно, это станет еще одним из узнаваемых брендов нашего региона. Да. Ну и, соответственно, также здесь дело все в том, что очень важно это и логистический центр. То есть все это построено таким образом, чтобы вот эту развивающуюся и пока, к сожалению, находящуюся под ударом дронов дорогу Новороссия, да, Р-280, федеральная трасса, чтобы использовать ее, ну, как, скажем так, артерию, да, для доставки уже этой продукции в другие регионы нашей страны. Ну, и еще одна новость, такая она пришла из зала судебных заседаний. Еще одна жительница Запорожской области получила срок за сотрудничество с врагом. Такие случаи у нас все более редки, именно сотрудничество. Но вот сейчас, в прошлом году и в этом году уже доходят уголовные дела до судов, и преступники получают справедливые приговоры, что, ну, конечно, очень важно и для тех жителей, кто поддержал Россию, ну, и для того, чтобы, может быть, то, ну, прямо скажем, мизерное меньшинство, которое еще таит какую-то злобу и думает о том, чтобы сотрудничать с врагом, ну, чтобы лишний раз подумал, этого не делала. Вот в Токмаке пенсионерка оказалась одурманена укранацистской пропагандой, 69 лет ей сейчас. И вот в 23-м году она начала сотрудничать с так называемыми вот вооруженными силами Украины. Кто-то ей или скинул эту ссылку, или она сама нашла в запрещенном сейчас в мессенджере, да, информацию о том, каким образом можно этим террористам украинским помогать. И вот она в 23-24 году фактически, ну, в общем-то, она так получилось, что она получала, да, не отказавшись от украинского гражданства на Украине. Ну и, соответственно, вот эти средства она переводила врагу. 39 переводов денежных средств она сделала за это время. Ну и сейчас, в 2005 году, в начале 2025 года изобличили, и сейчас приговорили к 12 годам колонии.
8: Максим Сергеевич Степанов был у нас на связи с последними новостями из Запорожья. Большое спасибо ему, дорогие спасибо. Радиослушатели. Напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. После небольшой паузы вернемся в студию. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России» и мессенджер «Макс». Совсем скоро вернемся, не переключайтесь.
0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
11: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
12: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
11: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
12: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
11: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
12: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Мария Тарабаева.
0: Время новой России.
7: Да, Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают программу «Разное время», «Время новой России». Мы уже побывали и в Донецкой Народной Республике, и в Запорожской области. Настало время отправиться в столицу Луганской Народной Республики, в Луганск. На связи с нами уже наш коллега Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Юрий.
15: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, все наши радиослушатели. И здравствуйте, коллеги, которые сейчас обеспечивают эфир, кого не видно в кадре в наших трансляциях. Начну традиционно с печальной и скорбной сводки. 7 человек ранены были за сутки в ЛНР из-за вражеских ударов. Это только за последние сутки, это не со вторника, не с пятницы, простите. Да? В Белокуракинском округе неонацисты атаковали машину энергетиков, пострадал работник Новопсковского РЭС. В Старобельском округе ударили по грузовику фермерского хозяйства, там ранение получил водитель. Перевальский вражеский беспилотник атаковал придомовую территорию, ранен 24-летний парень. В Рубежном в результате удара пострадал 71-летний мужчина. В Кременной беспилотник атаковал открытую местность, там пострадал 21-летний парень, а в Лисичанске беспилотник ударил в районе магазина, там были ранены двое мужчин-покупателей. Также под ударами оказались от беспилотников дома, автомобили, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. Тут перечислять можно много, половина географии ЛНР. А всего за сутки силами ПВО и мобильных огневых групп было уничтожено свыше 100 воздушных целей над Луганской Народной Республикой, сообщил глава ЛНР. Говоря и заканчивая уже с темой выборов, стоит сказать, что несмотря на все попытки врага дестабилизировать обстановку, суммарная явка в республике составила почти 80%, а именно 79,33%. Это один из лучших показателей по всей стране. Горжусь сплоченностью наших земляков, так как характеризовал эту явку глава ЛНР Леонид Пасечник. Он выразил благодарность членам избирательных комиссий, заявив, что они настоящие герои нашего времени. Они работали сутками, часто под угрозой вражеских ударов. Киевские боевики, как вы знаете, повредили или уничтожили 47 зданий избирательных комиссий в Донбассе и Новороссии. Ну и в Луганске работа двух комиссий избирательных прерывалась. Людей терроризировали, пугали беспилотники, которые зависали прямо над избирательными комиссиями, не давали выйти из помещения. Но ряд избиркомов также приходилось переводить на резервные источники питания, работали от генераторов. Еще один интересный, новый, для современной реальности новый такой факт обнаружился. Но, в принципе, практика с 2014 года не меняется у киевских террористов. Вот 500 тысяч или по магазину прилетит беспилотник. Такие сообщения получают бизнесмены в Луганской Народной Республике. Их начали шантажировать в мессенджерах, да. Бизнесмен, например, в Стаханове, который приводится в пример, платить отказался и получил новые угрозы. Переводить деньги вымогателям нельзя. Эксперты предупреждают, что это может быть квалифицировано как финансирование экстремистской деятельности. Если получили подобное сообщение, сразу нужно обращаться в правоохранительные органы. Но я же говорю, это практика с 2014 года, когда летом тогда многие действительно откупались, а кто не платил, тем очень-очень точно прилетало, и горели и заведения, и рестораны, и магазины, и так далее, и так далее. Еще одна просто интереснейшая новость. Агент Галина из Луганской Народной Республики получил 12 лет за госизмену. Еще с 2017 года некто Сергей Ильичко сотрудничал с СБУ и ГУР Минобороны Украины под довольно специфическим псевдонимом – Галина. Помимо обычной слежки за силовиками, мужчина построил целый банный комплекс, который напичкал скрытой аппаратурой. Эту баню он планировал сдавать нашим военным. В 23-м году шпион получил паспорт Российской Федерации, но работу на Киев не оставил. И уже в следующем году его раскрыли и задержали. Ну вот теперь ближайшие 12 с лишним лет Галина проведет в колонии строгого режима. Ну, на мой субъективный взгляд, мало дали Галине.
7: Поддерживаю вас, Юрий, да, действительно.
15: А вот еще одна новость, которая тоже не может оставить равнодушными. 8 миллионов рублей украла сотрудница банка в Первомайске Луганской Народной Республики у матери погибшего бойца СВО. Деньги со счета женщины пропадали частями с марта по сентябрь. После обращения в полицию правоохранители оперативно вышли на след. Предварительно схему провернула работница местного отделения банка вместе с сообщником. В самом банке уже прошли обыски, и оба подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Луганской Народной Республики. Ну и хоть чем-то хорошим, знаете, закончить.
7: Понятно, да, наше, с удовольствием.
15: Вещание на сегодня, да, из Луганска. Врачи Республиканского детского медицинского центра имени Манджиева из Калмыкии провели очередные приемы жителей Антрацитовского муниципального округа. По поручению Минздрава России калмыцкие медики в течение месяца вели в округе медицинскую, консультативную и методическую работу. Бригада специалистов провела встречи с педиатрами, терапевтами, врачами узких специальностей городской поликлиники Антрацита. Главным стал обмен практическим опытом и повышение квалификации антрацитовских коллег. Кроме того, эксперты из Калмыкии оказали помощь в организационных вопросах. Так они помогли сформировать и оформить заявки на льготные лекарства на 27-й год для населения. Значительная часть командировки была посвящена и непосредственному приему пациентов. Так, например, врач-невролог, которых в Луганской Народной Республике ну просто дефицит детских неврологов. Их на весь город Луганск всего два. Так вот, там проконсультировали 96 маленьких пациентов, определив для каждого дальнейшую тактику лечения и дав необходимые рекомендации. Ну а помимо профессиональной деятельности, гости из Элисты приняли участие в благотворительной акции «Рука помощи». Антрацитовским семьям и школьникам передали гуманитарный груз, собранный ведомствами Республики Калмыкия. Такая поддержка, как отметили в администрации Антрацита, носит системный характер. Коллеги?
7: Юрий, спасибо вам большое. Спасибо. Очень отрадно слышать, что, да, действительно, при напряженной военной обстановке город и регион продолжает жить мирную жизнь. Она налаживается, строятся поликлиники, школы, идет восстановление дорог. Еще раз благодарим нашего коллегу Юрия Свидерского из Луганска и двигаемся дальше.
0: Время новой России.
8: И мы переносимся в Херсонскую область. Последние события от Алексея Лаврентьева, руководителя Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». У нас на связи. Алексей, здравствуйте.
7: Добрый день, Алексей.
16: Здравствуйте, коллеги.
8: Ну, начнем, наверное, по традиции, с оперативной обстановки.
16: Да, у нас оперативная обстановка, как всегда, тяжелая. Причем особенно тяжелая ситуация сохраняется в тех населенных пунктах, которые расположены ближе к Днепру. У нас вот только за неделю с 14 по 20 сентября вот только по Олешкинскому округу было нанесено более 700 ударов. много пострадавших, преимущественно это мирные жители, разрушенные школы, дома культуры, ФАПы, объекты энергетики и связи. У нас в период выборов, вот одно из наиболее тяжелых и трагичных событий произошло 20 сентября в Нижнесерогодском округе, там, беспилотник ВСУ атаковал автобус, который перевозил работников сельхозпредприятий. Два человека погибли, 4 ранения получили. И среди погибших был член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко. Вот. А ночью, кстати, перед вот этой атакой подверглась удару ВСУ и само сельхозпредприятие, на которое автобус ехал. Это в целом как бы показывает особенность текущей ситуации в регионе. Да. То, что угрозе ударов подвергаются не только вот прифронтовые объекты, но и вообще в целом все населенные пункты, потому что Нижний Серогоз, они достаточно отдаленно находятся от линии ОБС.
7: Ну, в целом ситуация подобная происходила, как мы уже сказали, и в приграничных районах, и в целом по Донбассу украинские силовики наносили, к сожалению, удары по центрам избирательной комиссии. Но давайте, раз мы уже затронули тему выборов, поговорим о них. Какие итоги, какова была явка у вас в регионе?
16: Да, у нас в целом одно из таких, наверное, исторически значимых событий — это выборы, первые выборы, хотел бы подчеркнуть, для наших регионов, депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Основные дни голосования у нас происходили, как и по всей стране, 18, 19 и 20 сентября. Явка составила почти 75%. Вот. По федеральному списку у нас «Единая Россия» получила 74,81%. Более 220 тысяч голосов. На втором месте идет «Справедливая Россия», там почти 14%, следом КПРФ почти 5%, и замыкает «Новые люди» и ЛДПР. У нас победил по одномандатному округу кандидат от «Единой России» Елена Дмитрук. Вот. Здесь хотел бы отметить ключевой, наверное, там, масштаб вот, организационной работы, который был проведен избирательной комиссией Херсонской области, в частности, Марины Юрьевны Захаровой, потому что, вот, несмотря на все сложности, удалось сделать такую колоссальную работу в таких сложнейших условиях, когда не было света, проблемы со связью, транспорт. Ну, для понимания, сегодня вот, по 100 бензин купил, то есть, обеспечить всю эту логистику, всех синхронизовать, да. Это колоссальный труд.
8: Ну и давайте немножко вопрос восстановления инфраструктуры, в том числе школ, затронем. У нас еще есть 3 минуты. Рассказывайте, как восстанавливается все-таки.
16: Да, у нас, несмотря на вот все сложности, как я говорил, не только вот работа организованных частей, там, организации выборов, например, но у нас продолжается стройка и восстановление масштабное. Сейчас у нас капитальный ремонт идет сразу в 8 образовательных учреждениях. И ремонт будет завершен до 25 декабря, примерно 26 года. Работы, к сожалению, не удалось завершить вот к 1 сентября, потому что, какая-то оперативная обстановка, но, тем не менее, несмотря на все это, ни одна школа или другое какое-то образовательное учреждение не были закрыты или реорганизованы. Оперативная обстановка влияет также, кстати, хотел бы отметить, на формат обучения, то есть на участие кругов, дети учатся дистанционно, вот. Но это все связано с мерами безопасности. К сожалению, пока вот иных вариантов ее обеспечить нет.
7: Ну, кстати говоря, о мерах безопасности и о школах, мы также знаем, что в Генически прошел фестиваль цифрового искусства. Вот как в тяжелой обстановке удалось все-таки его провести?
16: Ну, Генически не настолько тяжело, все-таки мы далековато еще немножко от фронта, но, конечно, беспилотники летают ночами. Было интересно, коллеги приехали из Москвы, федеральные, вот, они по гранту от движения первых проводят в округах, во всех округах, мероприятия по популяризации народных промыслов. Сегодня рассказывали вообще, что такое народные промыслы, знакомили наших активистов и гостей с этой, удивительной, на самом деле, традиции нашей отечественной. Помимо этого показывали за счет, с помощью цифровых носителей, там VR-очки были, все остальное, как можно вот интерпретировать вообще народный промысл, их влияние на нашу культуру. Детям было всем очень интересно. Я вот сам тоже попробовал и с удовольствием вообще присоединился к этому мероприятию.
7: А планируются ли еще подобные истории в ближайшее время?
16: Ну, смотрите, у нас нет, следом они в Крым поедут. Так они проехали все исторические регионы, там, в Луганске были, в Донецке, и сейчас вот следующая точка у них — Республика Крым.
8: Ну, так или иначе, это масштабный проект, и очень важный и нужный. Отрадно, что подобное реализуется на наших исторических территориях. Ну, и если мы чуть вернемся, да, назад по поводу дистанционного обучения, мы сегодня узнали, что в ДНР есть специальный проект по социализации школьников после дистанта, и что-то мне подсказывает, что подобный проект будет реализован и в остальных регионах. Мы благодарим, у нас на связи был Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». Последние новости узнали мы из региона. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не переключайтесь. У нас осталась одна еще очень интересная тема, связанная с волонтерами, поэтому совсем скоро вернемся.
0: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
19: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
18: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Все для фронта. Все для победы.
7: Да, все для фронта, все для победы. Рубрика нашей программы, в особенности второго часа после времени Новой России, где мы рассказываем о неравнодушных людях, которые помогают бойцам специальной военной операции, потому что тыл в наше время — это очень важно и необходимо, в первую очередь, для бойцов, чтобы они чувствовали поддержку и понимали, что опора в тылу и опора их родных, близких, она помогает приблизить нашу победу. Так вот, действительно, как Маша сказала перед рекламой, интересная новость. Волонтеры Башкирии отправились в тур по родному краю. Все это проходит в рамках республиканского проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Ну, вот как это устроено, кто может там поучаствовать, какие уже успехи есть у этого проекта, узнаем у нашего коллеги Сергея Трифонова. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей.
20: Здравствуйте, коллеги. Да, когда мы говорим о волонтерах, особенно о волонтерах, помогающих СВО, то мы, ну, привыкли, что помогают именно они. А вот как помочь им самим, то есть тем, кто помогает фронту, да, это тоже важнейший вопрос, которому, ну вот, по крайней мере, во многих регионах, в нашем, естественно, уделяют, стали уделять самое пристальное внимание. Вот. Этот проект, вы уже его назвали, «Башкирское долголетие туризма», он включает разные подрубрики, так скажем, здоровье, образование и, естественно, туризм, да, что он из себя представляет, то, что пожилые люди, ну как пожилые, здесь рамки такие, что женщины 55+, а мужчины 60+, могут участвовать в нем, вот именно в туризме, они ездят в различные туры по республике, то есть это и горы, и реки, и сплавы, и ущелья, и даже есть такой межрегиональный, даже межгосударственный проект «Туры в Беларуси», в Минск, то есть организуют вот именно такое башкирско-белорусское долголетие, но в рамках дружбы между государствами, да. Но вот в основном туры именно по Башкирии, у нас, естественно, очень много разных мест красивых, да, и вот пожилые люди туда за это для них не полностью бесплатно, но это практически там в полцены, то есть очень-очень выгодно, да, если учесть, что все туры достаточно дорогие.
8: Конечно.
20: И вот буквально на днях, в эти выходные, снова очередная группа пожилых туристов отправилась в тур, но на этот раз было интересно то, что особенностью что стало, что среди вот этих вот туристов были волонтеры, именно те, кто помогает фронту, да, кто помогает здесь в тылу. То есть это сразу несколько волонтерских организаций из Уфы вошли в этот тур, и около 30 человек отправились. Они отправились на автобусе, на большом комфортабельном туристическом автобусе, в однодневный тур в город Стерлитамак и на, ну, и в геопарк Таратау. Что это такое, да, город Стерлитамак? Старинный купеческий город, где много разных достопримечательностей. Я о нем тоже как-то в эфире программы разное время рассказывал. Там можно много посмотреть. Но главное, что они побывали вот в геопарке Таратау, именно на, где расположены три известнейших шихана Башкирии. Это Таратау, сам шихан так называется, Юрактау, и еще один шихан, да. И это, что это такое, ну, если коротко сказать, это на этом месте много-много миллионов лет назад было море, и вот сейчас вот эти вот окаменелости от рифов, от водорослей, вот это вот из себя представляют вот эти вот шиханы. И вот пенсионеров, пожилых людей туда, волонтеров, главное, что туда привезли. И, кстати, если подняться вот на этот шихан, на Таратау, на который они поднялись, то можно увидеть сразу вдали три города: Стерлитамак, Салавата и Шимбай. Они все рядом, промышленные города, все рядом находятся. И вот, в общем, вид там прекрасный. Я тоже там неоднократно был. И тем, кто вдруг вот сейчас нас слышит, и тоже вот где-то краем уха, краем глаза слышал, то я рекомендую от всей души там побывать. Так вот, наши волонтеры туда отправились, вот на дневный тур, как я сказал, и главное, что это была бесплатная поездка. То есть даже не за полцены, не сколько-то процентов. Таким образом, вот тех, кто помогает фронту, решили отблагодарить. Ну, это все Минтуризм, да, власти региона. Да. Пусть, конечно, это такая, ну, наверное, вот однодневный тур, это не абы что, да, но тем не менее этим людям, то есть волонтерам, было очень-очень приятно, что о них помнят, что их туда привезли, показали. Они, естественно, все поделились своими впечатлениями, но именно на эфир о своих впечатлениях они рассказывать не стали, потому что люди достаточно скромные, а больше они говорили про свою работу. Они именно так называют вот этот свой... Кто плетет маск-сети, да, кто делает окопные свечи, кто вяжет, шьет очень-очень много. И вот я предлагаю сейчас сразу послушать этих людей. Там даже интересная была вот из них, у них история, что одноклассники встретились, которые 50 лет назад закончили школу, и из группы одноклассников у них возникла группа волонтеров. Давайте их послушаем.
2: Слушаем. У нас была юбилейная встреча одноклассников, и мы решили к очередной отправке гуманитарной собрать деньги и помочь. И потом как-то получилось, что наша группа одноклассников превратилась в волонтерскую группу. И вот мы работаем. Я не оговорилась, потому что говорят, на работу завтра придем.
21: Давно же работаем, чтобы наших детей защитить, нашу Россию защитить. Они же нас защищают. За нас они воюют.
22: Если даже наша сеть спасет хоть одну жизнь, мы рады этому.
23: Ощущение, которое человек испытывает, когда вот он плетет, это даже, наверное, не передать словами. Я вот когда первый раз попробовала, у меня прям такое чувство гордости было за самое себя. Как так? Я частичку себя туда, своей теплоты. Это же так классно.
7: Да, Сергей, продолжайте.
20: Да, очень искренне у них были слова, да, и вот главное, что вот эти люди, они вот побывали, да, вот в этом туре, это был первый такой тур по Башкирии, и говорят, что это, естественно, не последний, будет не только Таратау, а гора, будут разные-разные направления. Вот, кстати, тут же, коллеги, скажу, что недавно в эфире в программе «Разное время» я рассказывал, что в Башкирии для волонтеров учредят специальный знак волонтеров.
8: Да, мы говорили об этом.
20: Да, Мария, говорили с вами в эфире, и как раз это только-только, ну, вот, был анонс. И вот недавно уже точно глава региона Ради Хабиров объявил, что в Башкирии учрежден специальный почетный знак, он так называется, волонтер СВО Башкортостан, его будут вручать самым-самым лучшим. Это будет, ну, все лучшие, но вот как-то будут выбирать из них даже еще из самых лучших, да, будет помогать в этом Общественная палата республики, Общественное объединение при муниципалитетах, вот как сказал глава региона,

0: так далее. Это и предприниматели, но все они волонтеры, они вкладывают свои деньги, силы. Да, вот давайте им тоже дадим слово.
1: Давайте послушаем.
2: Часто отправляем им помощь в виде вкусностей, либо нужных принадлежностей. Очень приятно получать обратную связь от них. Вот недавно мы получили благодарственное письмо от полка «Башкортостан», и мы были рады. Нам очень приятно, что мы можем им помочь.
3: Бойцы встречают очень приветливо. Ну, во-первых, мы помощь им привозим гуманитарную, во-вторых, какую-то частичку дома, ну, мне так кажется. Потому что мы в основном-то едем к землякам, многих из них знаем, о ком-то слышали.
4: Коптеры, рации, генераторы, мотоциклы, чтобы передвигаться. Им это надо, и мы это знаем, поэтому в любом случае до конца будем с ними.
1: Но это действительно частичка дома, как совершенно справедливо сказал человек в вашем интервью. И подобная поддержка очень важна для бойцов СВО. И, конечно же, я думаю, что действительно волонтерам, тем более серебряным волонтерам, было очень приятно, что для них тоже организовывают подобные мероприятия, где они могут и пообщаться, и поделиться какими-то опытами, и поделиться какими-то своими собственными технологиями. Мы уже знаем, что у всех они есть. Ну и в целом, конечно же, место для подобного путешествия было выбрано фантастическое. Кто еще не видел, я всех призываю, посмотрите геопарк Таратау. Вы обязательно захотите туда поехать тоже.
5: Да, приглашаем всех желающих и благодарим вас, Сергей. Спасибо большое,
1: спасибо
5: что
1: большое.
5: Нашли время и уделили время
1: волонтерам в том числе.
5: Да,
1: Сергей Трифонов был у нас на связи из Уфы. Говорили мы о том, что волонтеры Башкирии отправились в тур по родному краю. Дорогие радиослушатели, Мария Тарабаева, Иван Фурсов работали для вас. Спасибо, что эти два часа провели в нашей компании.
5: Да, берегите себя, пожалуйста. И завтра уже в 16 часов услышимся. Пожалуйста, подключайтесь к нашему эфиру Радио России 16.12. Разное время. Всех ждем.
6: Разное время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
7: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
6: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
8: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
6: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
8: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
6: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России.
1: 26 сентября в Большом зале Московской консерватории выступят победители престижных международных конкурсов Илья Папаян и Валентин Малинин. Зрители смогут услышать виртуозные произведения Рихарда Штрауса и Сергея Рахманинова. Также блистательные пианисты в четыре руки исполнят редко звучащие шедевры Баха и Пуленко. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Академия русской музыки под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте.

Залзарядье.Москва. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска в течение суток пресекли все попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. Сбербанк по итогам этого года может объявить рекорд по прибыли и дивидендам. И предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень. Далее подробнее. Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами боевой работы группировки войск «Центра» в Доброполе в ДНР. Ранее в ведомстве сообщили, что вооруженные силы России окружили крупный узел обороны. А в Доброполе потери заблокированных подразделений ВСУ составили до 50 военнослужащих. На опубликованном видео показана работа российских операторов дронов по уничтожению техники противника и ударов по пунктам ВСУ. Также в сводке отмечается, что российские войска в течение суток пресекли все попытки противника выйти из окружения в Харьковской области. В ряде районов ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство обороны. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Салман Аль-Сауд, обсудили по телефону положение дел на Ближнем Востоке, в частности, в зоне Персидского залива. Как отмечает пресс-служба Кремля, Путин и Аль-Сауд подтвердили необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Йемене, создания условий для диалога под эгидой ООН. Лидеры считают безальтернативным дипломатическое урегулирование ближневосточного кризиса, сообщает пресс-служба российского президента. Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Владимир Путин также поздравил наследного принца с наступающим национальным праздником – Днем провозглашения независимости Саудовской Аравии. Сбербанк по итогам 2026 года может обновить рекорд по прибыли и дивидендам, заявил президент, председатель правления банка Герман Греф на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. По словам Грефа, Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре.
2: У нас все неплохо, у нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью.
1: Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент США Дональд Трамп заявил, что России надо отыскать способ решить украинский кризис. «Разберитесь с войной», — сказал Трамп, направлявшийся на Генассамблею ООН. Так президент США ответил на вопросы журналиста, чтобы он мог сказать российским властям в связи с продолжающимся кризисом с Украиной. Ранее сегодня госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News заявил, что США надеются положить конец украинскому конфликту. По его словам, Трамп готов сделать все возможное для завершения украинского кризиса, передают РИА Новости. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил провести проверку торговых центров республики после пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, где погибли 4 человека. Об этом Хабиров написал в Максе. Пожар на втором этаже торгового комплекса произошел днем во вторник. В результате ЧП погибли 4 человека, есть пострадавшие. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в результате пожара в Стерлитамаке. Тамаки, сообщает пресс-служба ведомства. Пенсионерки оказались в ловушке в лесу Костромской области. Женщин отрезало от берега из-за бобровых плотин. 3 пожилые женщины отправились в лес за грибами в Шаринском районе. К вечеру они не вернулись, после чего начались поиски. Удалось установить номер телефона одной из женщин и получить главное. Все 3 вместе, они живы, смогли развести костер. Сами женщины считали, что находятся на островке посреди болота. Выяснилось, что женщины попали на небольшой островок на пойме лесной речки, запруженной бобрами. Женщины сами вышли из леса и помогали друг другу, несмотря на усталость. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае. Из-за прогнозируемой непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, в течение суток 23-24 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень, а днем воздух сможет прогреться до плюс 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на выходных погода в столичном регионе будет солнечной и теплой.
3: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирующего антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников. Известный французский нападающий Антони Марсьяль ведет переговоры с двумя клубами РПЛ, ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». Стало известно о том, что в услугах игрока также заинтересована Малага. Сейчас Марсьяль находится в статусе свободного агента. В РПЛ летнее трансферное окно закрылось 11 сентября, однако клубы еще в течение двух недель могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. У капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина все нормально со здоровьем, сообщил ТАСС представитель хоккеиста Глеб Чистяков. Ранее стало известно о том, что 41-летний Овечкин получил травму и по этой причине пропустил два предсезонных матча своей команды. Российские гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, несмотря на указания World Gymnastics. Правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе. Это решение уже никак не обжаловать, но мы все равно поедем. Мы же должны попасть на Олимпийские игры. На этом чемпионате мира будут отбираться три сильнейшие команды, сообщила заслуженный тренер Советского Союза и России Валентина Родионенко. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ на фоне появившихся сообщений о возникших финансовых трудностях. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения жизнедеятельности оказались клубы из системы АКМ, основная команда, а также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ Юниор. И пока это все новости спорта.
1: В Хабаровске 23 сентября облачно с прояснениями, плюс 16, так же, как и в Новосибирске. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 21. В Кургане ясно, плюс 22. Во Владимире пасмурно, плюс 21. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 22. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто попытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем вспоминать историю, говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. В том числе и о любви к музыке, ведь понятия «Кавказ» и «музыка» неразделимы. Мы об этом говорили много-много раз, поговорим и сегодня. И сделаем это вместе с известным пианистом, музыковедом, исполнителем джаза и классической музыки Риадом Маммадовым. Риад, здравствуйте и спасибо, что нашли время в своем плотном графике и пришли в нашу студию.
6: Здравствуйте, и спасибо вам, что вы меня пригласили, и я уже здесь не первый раз, поэтому мне особенно приятно быть здесь.
5: Но в студии «Кавказского акцента»
6: первый
5: вы впервые,
6: раз.
5: Да, и я надеюсь, что наши встречи, они продолжатся. Хорошо. С вашего позволения, я прямо сейчас ознакомлю наших радиослушателей несколькими выдержками одного из ваших пресс-релизов, на который я обратил внимание, готовясь к сегодняшней встрече. Цитата. Риад Маммадов в своем творчестве сочетает разные жанры и музыкальные направления. В Москву он переехал из Баку, где родился, вырос и впервые встретился с фортепиано, а также классикой и джазом, которые вскоре стали главным предметом его интересов. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности фортепиано, а также теоретическую аспирантуру как музыковед, он, оставаясь академическим исполнителем, развивает в России и мире направление мугам и джаз-мугам. Восток проникает в программы музыканта и впрямую, и иносказательно, выражаясь в манере исполнения, найденных интонациях и мотивах. Публике пианист знаком по сольным концертам и совместным проектам с дирижером Теодором Курендисом и его оркестром, а также альбомом с классическим, джазовым и авторским репертуаром. Ну, дальше я читать не буду, просто не хватит времени всей нашей программы. Давайте начнем нашу беседу с того, что напомним нашим радиослушателям о том, что такое мугам в музыке, то есть мы, о значении этого слова, да, и чем вас привлек мугам. Кстати, мугам, как на азербайджанском мугам звучит?
6: Произносится мугам.
5: Мугам, да. Да. В грузинском тоже так, это гортанный звук, но вот в русском варианте это мугам. Хорошо, вот давайте с этого начнем.
6: Ну, о мугаме можно говорить очень долго и много, но я постараюсь это так объяснить компактно и образно, да. Но с точки зрения исторического экскурса, мугам — это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока, да. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это в первую очередь жанр импровизационный, который особенно выразительно сформировался в азербайджанской музыкальной культуре, культуре как бы современного музыкального искусства Азербайджана. И, естественно, несмотря на то, что я родился в семье художников, моя мама искусствовед, папа живописец, профессор Академии искусств, тем не менее, конечно же, вот я вырос на вот этих, знаете, есть такое слово «меджилис», да, это, по-моему, арабского происхождения слово, это собрание, встреча, да, и вот у нас в семье были такого рода меджилисы, собрания, когда приходили друзья к дедушке.
5: И все творческие люди, да, в основном, да, наверное.
6: Вы знаете, я не помню, это были его друзья. Это были его друзья, они собирались вот в комнате, и они не были музыкантами, да, профессиональными. Но они кто как могли садились за инструмент, он играл, они пели, это была капелла. Я вообще не представляю, как это могло происходить, но это, видимо, настолько убедительно передается из уст в уста, что вот они вот таким образом, такое было времяпрепровождение у того поколения. И мой дедушка, он ветеран войны, Великой Отечественной, да, вот, в общем, и много что видел, и, в общем, он вернулся, я помню, что он вернулся без ноги. И, в общем, музыка была его таким вот, как сказать вам, каким-то островом, где он встречался, наверное, с самим собой, и вот эти его друзья, которые приходили и были вокруг него. Вот это было такое общее времяпрепровождение музыкальное. Вот, собственно говоря, вот оттуда пошла вот эта вся вот эта мугамная история. Но на самом деле, когда ты ребенок, ты не понимаешь, естественно, всей вот этой сути мугамы, да, всего этого импровизационного искусства. Ведь мугам — это не только музыка. Мугам — это еще и авторские тексты, поэтические тексты, да, писателей, мыслителей, философов 13 века, 14 века, там, 15 века, таких как, например, Низами Ганджави, да. Ширвани, Физули, да. И, как правило, исполнители мугама, певцы, они обладают большими знаниями этих поэтических текстов, этих философских, скажем так, да, вот писаний. Вот. И обладая такими большими знаниями, исполнители мугама, я имею в виду сейчас певцы, они никогда не знают до последнего момента, какие поэмы, какие газели, какие рубаи, они — это стихотворные формы.
5: Формы, да.
6: Да. Какие вот эти стихотворные формы и вообще какие поэмы они будут исполнять. Потому что для мугама, который исполняется голосом, принципиальное значение имеет обстановка. И вот певец Ханенде, так называется вокалист, который исполняет мугам, он вот выходит на сцену, и, имея большую практику работы с Ханенде, он до последнего момента не знает, как и что он будет петь. Но это не говорит о том, что это какая-то вот такая, да, вот домашняя, скажем так, вечеринка. Нет. Мугам — это академическое искусство. Это институциональное искусство, которое преподается, это профессиональное искусство в первую очередь. И именно вот это показатель верх профессионализма, и как раз заключается в том, что обладают эти огромные знания с музыкальной точки зрения, да, как мугам формируется, как исполняется и так далее. И вот эти поэтическая, литературная часть, они совпадают в моменте и во времени, и вместе, да, и вот решение принимается вот в момент, когда вот он должен вступать.
5: Вот разъясните, вы сказали, что до последнего момента певец, он не знает, что он будет. Это импровизация случается? Или вот как это мы можем называть?
6: Вообще, естественно, это в силу того, что мугам — это импровизационное искусство внутри строгих правил, внутри формы, конкретной формы, внутри строгих правил, потому что мугам состоит, мугамы — это и жанр, это и лады в том числе. Это как бы соединение ладов и как бы внутри жанра. То есть что значит, что я имею в виду? Мугам состоит из... Есть определенные лады, которые формируют это искусство. Такие как баятыша рас, лас, раст, чаргях и так далее. И у каждого из этих ладов есть свои строгие законы. То же самое, как в западноевропейской музыке. Есть дарийский лад, есть фригийский лад, есть гипофригийский лад и так далее. Вот есть пентатоника. Да. И такие же лады существуют в мугаме. Поэтому, когда певец выходит, я просто хочу, чтобы наши слушатели правильно поняли, да? Потому что он не знает, что он будет петь. Это такое общее какое-то понятие. Он не знает не в том контексте, что он не знает. На самом деле у него есть уже школа, у него есть понятие формы, понятие ладов, понимание всего вот этого. Но только человек, который обладает этими всеми знаниями, метаритмики, ладогармонических соотношений, да, вот интонационных и так далее, только он может позволить себе до конца не знать, исполнять, и что он будет исполнять. Потому что вот это незнание — это высшая форма академического мастерства. Вот что я хочу сказать, да. И вот он подключается к моменту, я даже не знаю, когда он вступит. Это вступление может длиться какое-то определенное количество времени. И поэтому, когда мы альбомы писали, было очень сложно. Потому что обычно в академическом традиции у тебя есть возможность, когда ты записываешь альбом, какой-то кусок записать, а потом продолжить уже дальше. То есть не надо тебе от печки играть сначала и до конца. А в мугамах так не работает. В силу того, что это импровизационное искусство, ты не можешь его здесь остановить и сказать, так, вот здесь это хорошо получилось, а дальше начинаем отсюда писать. Так не получится, потому что там есть поэзия, и потому что там есть импровизационность, и как бы это невозможно. Приходится всякий раз сначала писать и до конца. То есть сквозное такое вот, насквозь. Вот, наверное, вот вкратце, если вот так.
5: Ну, я думаю, что для полноты ощущения мы вот прямо сейчас послушаем одну из композиций, чтобы мы все, и наши радиослушатели прежде всего, понимали, что такое вообще мугам и как его исполняют.

0: Риат, а вообще, насколько сильное влияние на ваше творчество оказывает восточная музыкальная традиция? Вот какие национальные мелодии или музыкальные жанры вы считаете частью своего творческого кода?
1: Это очень сложный вопрос. И спасибо вам за него, потому что я в последнее время все чаще и чаще об этом думаю. Но, как ни странно, скажем так, чтобы полностью осознать свой генетический код, точнее так, ты полностью его не можешь осознать, конечно, но чтобы хотя бы на этот путь встать и идти в эту сторону, мне пришлось от обратного идти. И вот к своим национальным корням и к своим национальным традициям меня как раз-таки привела, как бы это ни было на первый взгляд парадоксально, русская фортепианная школа. И западноевропейская вообще вот музыка в том числе. Почему? Потому что я поступил в Московскую консерваторию. Да, я ее окончил. Дальше я поступил в ассистентуру стажировку. Это вид творческой аспирантуры. Я ее тоже закончил. Потом я поступил во вторую аспирантуру как музыковед под руководством вот, Валентины Николаевны Холоповой. Да, и знаете, вот пройдя вот этот путь русской фортепианной школы, потому что это очень важно. И получив вот эту базу, да, вот эти знания о западноевропейской культуре музыкальной и, естественно, и литературе, и так далее, да, вот через это меня привело и подготовило к тому, что я начал через это изучать правильным образом свои какие-то вот те черты, о которых вы сказали, как бы, да, и национальные, и географические в том числе. Это очень важно. То есть я пришел, как будто бы зашел с другой стороны, хотя дверь была у тебя прям под носом. Вот. И как это отражается в моем творчестве? Вы знаете, мне, наверное, сложно об этом сказать вот так вот впрямую, потому что где-то это отражается, где-то приходится мыслить по-другому. Ну, например, вот у меня вот вышел альбом, который мы записали в Санкт-Петербургском доме радио, и вот там я играю музыку французских импрессионистов, да, это вот Клод Дебюсси, Равель, американского джазового пианиста и композитора Кита Джаррета, моего любимого с детства. И вот, отвечая на ваш вопрос, как это раскрывается, казалось бы, французский импрессионизм, Морис Равель и Мугам.
0: Вот как раз я перебиваю. Как вы находите баланс между академической музыкой, скажем так, и вот национальной?
1: Вы знаете, интересно очень. Когда ты относишься к музыке, не деляя ее на жанры и не отделяя одно от другого, то ты понимаешь, что если мы говорим о музыке, мы не можем разделять. Вот здесь мы говорим о Бахе, а здесь мы говорим о Стравинском. А здесь мы говорим о Билл Эвансе, условно. Да? А вот здесь мы говорим о Римском-Корсакове. Это неправильно, потому что музыкальное искусство, оно живой организм. И оно впитывает в себя разные стили, разные дуновения, как бы, да, вот эпохи и времени. Большое количество русских композиторов, на которых я учился и воспитывался, обращались к миру Востока, да. Возьмите это, Шахерезада или Руслана Людмилы, да. Поэтому, если наши учителя, условно говоря, выдающиеся композиторы, не отделяли это, то мне кажется, что было бы правильным это тоже не отделять. Поэтому, говоря о музыке, я все-таки предпочитаю говорить о музыке целиком и не создавать вот эти двери, границы между академической музыкой, там, условно говоря, рок-музыкой, поп-музыкой и так далее. Поэтому здесь как будто бы нет баланса, но на самом деле очень серьезный баланс в то же самое время и должен соблюдаться. И вот, возвращаясь к музыке Равеля, да, казалось бы, это западноевропейский композитор, французский импрессионизм и так далее. Но это же Испания.
0: Да.
1: Это Османская империя. И она, конечно, естественно, и географически, и архитектурно, и, естественно, и музыкально огромное влияние оказала на это. Вот эта тюркская, скажем так, вот арабская как бы культура. Да? И уже эта точка отсчета начинается здесь быть. И, конечно, когда ты в нее входишь, ты отсюда понимаешь, что здесь уже есть пространство, где можно это изучить. И когда ты смотришь на Равеля академического вдруг с этой стороны, ты понимаешь, очень многие вещи новые для тебя открываются. Да, и вообще это помогает очень сильно быть с композитором на «ты».
0: Вот вдогонку просто я хотел вас спросить, что для вас важнее, сохранять традицию или переосмысливать ее современным языком?
1: Одно без другого не работает, потому что я вот недавно в каком-то научном журнале даже об этом говорил, что время меняется. И мы все меняемся. И вот в искусстве это такое пространство, где важно идти в ногу со временем, важно идти, но при всем при этом сохраняя фундамент и традицию. Это очень сложно делать одновременно. Потому что если говорить о Мугаме, если вот мы сейчас вот представим искусство Мугама в первозданном виде, вот как это было, не будем говорить в 7 веке, 8 веке, а как это было, условно говоря, в период наших дедушек и бабушек, то это будет сложно воспринимать. Потому что эпоха сменилась, ценности поменялись. И важно это адаптировать. Потому что вот сегодняшний... Вот я работал, преподавал и детям, и подросткам, и так далее, да? Вот ко мне приходил ребенок в класс, и для которого этот телефон, который для меня был, знаете, вот этот дисковый телефон, дисковый, да, дисковый телефон, телефон. Да. Для меня это было совершенно нормальная атрибутика времени. Вот телефон, когда говоришь, я до сих пор представляю вот этот аппарат. У нас дома был такой красный аппарат.
2: У нас тоже дома.
1: Да, ты его так прокручиваешь, тык-тык-тык-тык-тык вот обратно. Да, и потом ждешь. А дети, которые приходили ко мне в класс, я когда...
2: Они не понимают, они не понимают. Я понимаю, да, они даже не знают, как надо набирать номер, что этот диск, вот куда нужно пальцем,
1: пальцем
2: и что вообще.
1: Да, да, вообще да, там да. Даже кнопки нету, представляете, да, там да. Кнопки нету.
2: Кнопочки были уже потом.
1: И когда эти кнопочные телефоны я увидел, домашние, стационарные, для меня это было что-то невероятное вообще. Да. И вот как я этому ребенку объясню, говоря о Мугаме, это то же самое, что говорить об этом телефоне, который вот на дисковом. Чтобы это понять, он должен быть в музей пойти. И этот телефон посмотреть, его потрогать. У него же сейчас не у каждого дома они сохранились.
2: Да, конечно, почти ни у кого их
1: вот.
2: Больше не
1: поэтому
2: осталось.
1: Тут сразу встает вопрос об адаптации. Потому что современное поколение, как бы оно рождается в определенных контекстах и определенных условиях. Так же, как и мы в свое время рождались. Вот. И поэтому очень важно вот эта архаичность, ее мочь адаптировать, сохраняя при всем при этом ее законы, формы, жанра и так далее. Это сложно делать. Это сложно, но это важно.
2: Ряд, а что это за история была с рыбаками? Просто вот мы говорим о Мугаме, и я знаю, что эта история с рыбаками тоже связана как-то с Мугамом.
1: Да, вы знаете, вообще вот это море, горы, джаз-мугам, это все как будто бы все вместе. Вы знаете, вот я когда учился, я столкнулся с таким моментом, вот как темперамент. Потому что я смотрел на разных музыкантов, пианистов, там, скрипачей и так далее. Все играют по-разному. Я думаю, почему я так играю? И ты, конечно, потом понимаешь, как бы исследуя это, что большое значение на тебя, местность, где ты родился и где да. Ты жил, да, оно на тебя... Даже если ты сейчас там не живешь, то это солнце, которое ты впитал, это, вы понимаете, вот эти разговоры, вот эти посиделки, вот эти огромные столы.
2: Это твоя часть.
1: Это часть.
2: Часть да, тебя,
1: да. Да, и понимаете, южные страны, у них есть определенная специфика общения людей друг с другом. Иногда, вот как я общаюсь, например, со своим там братьем или с дядей, люди думают, что мы ругаемся. А мы просто рады друг друга видеть, понимаете, да? Вот. И, да.
2: Это знакомо мне, да.
1: Да. И поэтому, естественно, ты не можешь взять это отрезать и сказать, что сейчас я академический пианист, я буду играть вот очень строго. Это невозможно. Но и в этом есть твоя уникальность. И, в общем говоря, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, вокруг моего детства было очень много природы, да, и как-то гостили на даче у Таира Салахова. Это двоюродный брат моей бабушки. Вдающийся художник. Я думаю, что это та фамилия, которая не нуждается в представлении. Да. Да, народного художника СССР. И у него дача была в таком, знаете, этот, местности, называется Нардаран. Это 40 километров от Баку, северное побережье. И на этой даче он нарисовал все самые свои выдающиеся произведения искусства, которые в Третьяковке сегодня представлены в постоянной экспозиции, в том числе и во многих других музеях. И вот эта дача, представьте себе, там был бассейн, в котором потом плавала рыба, а не люди. Вот, значит, и там была калитка. Калитка открывалась, и буквально вот в 3 метрах от тебя уже был берег моря. И Таир Тимурович, он дружил с рыбаками, а точнее с аксакалами. Потому что в той местности как бы вот определенная форма взаимоотношений между людьми. И вот там был такой аксакал, его звали зять Хаджи. И у него было 2 сына. Сейфаддин и Али-Баба, вот я вспомнил. И я с ними подружился, они меня как-то приняли к себе. И они, значит, они закидывали рыболовные снасти далеко от берега. У них была такая лодка, знаете, вот такая деревянная лодка. Я помню, что очень сложно было почему-то мотор купить, потому что он каких-то невероятных денег стоил. Да, вот это, да. Да, и они вот это, на этой лодке уплывали, эти снасти, рыболовные снасти, собирать. Да, и, конечно, когда море было спокойное, безопасно, они могли иной раз меня на эту лодку посадить и вообще показать, что, как, чего происходит, да. Один раз он меня даже спас. Я помню, я в плохую погоду вышел плавать вот вдоль берега, и течение было. И меня просто накрыла волна. И я помню, что вот протягивается рука, и он такой огромный, двухметровый, вот Али-Баба меня вытаскивает из воды. Да, так что, в общем, много чего было связанное со стихией природы. Это очень важно, потому что через это что-то с тобой, какие-то волшебные вещи с тобой происходят. Да, а потом я, знаете, а потом я познал природу русской степи. Я часто, вот мы едем в Истру, на дачу, и, конечно, вот эти, знаете, рахманиновские просторы. Вот это совершенно другой тип климата, другая пейзажность. И, конечно, это все вот живет во мне. Я не знаю, как это смешивается или как-то разделяется, но где-то это смешивается, где-то это разделяется. Вот, так что, в общем...
2: Но это осталось в любом случае с вами, и у вас получается очень хорошая музыка.
1: Спасибо.
2: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и мне остается лишь поблагодарить моего гостя, известного пианиста, музыковеда, исполнителя джаза и классической музыки Рияда Маммадова. Рияд, спасибо большое за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить.
1: Спасибо вам большое за приглашение и за такой теплый, по-настоящему кавказский разговор.
2: Ну, это вы по-кавказски сказали. Хорошо. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стремневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент. В это же время, ровно через неделю, всем успехов и удачи, и берегите себя.

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: Августа 1914 года, с началом Первой мировой войны, русская армия перешла границу Германской империи, Второго Рейха. И одним из первых, вошедших в ощетинившуюся пулеметами и орудиями Восточную Пруссию, были гвардейские кавалеристы, сливки российского общества и лучшие, отобранные по внешним и внутренним данным, солдаты. Никто не думал, что война продлится так долго, и что она заберет с собой на тот берег реки Лета. Цвет русской аристократии и русского народа умирал за родину под пулеметным и ружейным огнем немецких солдат. В этом, наверное, суть Первой мировой войны. Старая Европа бросала в горнило военно-промышленного комплекса и бесплодных амбиций цвет своих и чужих народов, и поотечески переживая за потери. По-мужски, оказываясь под огнем, командуя доверенными полками, шаг за шагом, с терпением побеждая, вел свои гвардейские, армейские и кавалерийские части единственный в истории Российской империи мусульманин, достигший звания генерал-адъютанта, Гусейн хан Нахичеванский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить об этом полководце, герое России и Азербайджана, Кавказа и Петербурга. В прошлом выпуске мы с вами говорили о начале его карьеры, пройдя путь от правления Александра III до начала Первой мировой войны. Сегодня мы пройдем с ханом Гусейном путь через пламя Первой мировой в горнило революции, где ему и суждено будет отдать свою жизнь. Итак, с началом Первой мировой войны хан Гусейн Нахичеванский был назначен командующим сводным кавалерийским корпусом, куда вошли 1-я и 2-я гвардейские, а также 1-я, 2-я, 3-я армейские кавалерийские дивизии. Среди людей, оказавшихся тогда под командованием хана Нахичеванского, был и генерал Василий Ромейко Гурко, сын героя русско-турецкой войны, и ротмистр барон Врангель, будущий вождь Белого движения, и поэт Николай Гумилев, вступивший добровольцем, юнкером, вольно определяющимся в полк гвардейских улан. Был там и мой кровный родственник, брат моего прапрадеда и родоначальник младшей ветви нашего рода Борис Анатольевич Брюн де Сант-Ипполит, поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. И в этих боях от захвата конногвардейцами барона Врангеля германской батареи у Каушена до рейда 1-й кавалерийской дивизии Гурко на Алленштайн всадники хана Нахичеванского покрыли себя поистине бессмертной славой. Пусть его самого и критикуют порой за то, что он дал немцам сковать свою кавалерию и действительно терпел ошеломляющие потери. Осенью 1914 года хан Гусейн Нахичеванский назначается командиром 2-го конного корпуса. С этим назначением в подчинении у хана Нахичеванского оказывается и 12-я кавалерийская дивизия под командованием 2-й шашки России генерала Каледина, и Кавказская туземная или Дикая дивизия, 6 полков которой были набраны из народов Кавказа – дагестанцев, чеченцев, ингушей, черкесов и азербайджанцев, как их тогда называли в империи – татар. Номинальное командование дивизии было поручено младшему брату царя, великому князю Михаилу Александровичу. Однако фактическое командование лежало на командирах бригад и начальнике штаба, еще одном генерале мусульманского вероисповедания – Якове Юзефовиче. Во главе этого корпуса хан Нахичеванский покрыл себя славой во время великого отступления русской армии летом 1915 года, когда его кавалеристы прикрывали отступление лишенных боеприпасов, пехотных и артиллерийских частей. В своей книге «История казаков. Великая война» военный историк Гордеев так пишет об одном из этих боев. На фронте отступающих частей 3-й армии, на линии реки Вислица, подошел конный корпус хана Нахичеванского, и на глазах пехотных частей под ураганным огнем германской артиллерии, пулеметов и ружейной стрельбы двинулся в атаку на противника. Вид, несущийся в атаку конницы, поднял дух не только в частях пехоты, но и даже раненые поднимались и готовы были с конницей бежать на противника. В апреле 1916 года хан Нахичеванский вновь становится во главе гвардейских кавалерийских полков, сведенных императором в гвардейский кавалерийский корпус. Примечательна оценка, данная хану Нахичеванскому, как военачальнику, военным историком Рогвальдом. Хан Нахичеванский имел некоторое пристрастие к тем частям, которым раньше командовал. Потери в этих частях производили на него очень сильное впечатление. Командовать ему пришлось при довольно трудной обстановке, имея под своим начальством самые блестящие полки гвардии, которые дрались и работали, не жалея себя, но были приучены к особому вниманию и особому отношению к себе. Хан Нахичеванский действовал по мере силы разумения, не искал личных выгод, был лучшим из начальников кавалерийских дивизий первой армии, которые все, делая самостоятельными, действовали хуже им. За годы войны дважды раненый хан Гусейн Нахичеванский получил звание генерал-адъютанта и генерала от кавалерии, а также ордена Святого Георгия Третьей степени, Святого Владимира Второй степени с мечами и Белого Орла с мечами. 12 марта 1917 года начинается Петроградское восстание. А спустя три дня, 15 марта, командующий фронтами и начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев, вступив в сговор с верхушкой Государственной Думы, принуждают императора Николая II к отречению от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. Тогда только два генерала направили в ставку телеграммы с изъявлением верности государю и готовности идти против мятежников. Это был граф Федор Артурович Келлер, первая шашка России, командир 3-го конного корпуса, и наш герой, хан Гусейн Нахичеванский. Хотя насчет последнего в историографии существует определенное разночтение. Составил ли сам хан послание, или же он последовал решению офицерского собрания? Так или иначе, телеграммы были перехвачены в ставке и не были переданы государю. А хан Нахичеванский, как и граф Келлер, отказался присягать временному правительству. Он же пытался безуспешно отговорить назначенного верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича-младшего от поездки в ставку, понимая, что там его принудят к уходу с этого поста. Это в конечном итоге и произошло. В апреле 1917 года новый верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов отстранил хана Нахичеванского от командования гвардейским кавалерийским корпусом и отправил его в запас. Не запятнавший офицерской чести, не изменивший присяги генерал воссоединился с семьей в Петрограде. С приходом к власти большевиков хан Гусейн Нахичеванский не бежал из города и продолжал жить как частное лицо. 18 мая 1918 года он был арестован ЧК по обвинению в контрреволюционной деятельности. Содержался он в особой тюрьме на Шпалерной улице вместе с великими князьями Павлом Александровичем и Николаем Михайловичем. И расстрелян он был во время Красного террора, очевидно, вместе с великими князьями. Примечательно, что документов о точной дате его расстрела нет. И судьба тела генерала также остается неизвестной. Так в Петроградском застенке прерывается след блестящего кавалериста, командира гвардейской кавалерии, единственного в истории Российской империи мусульманина, получившего звание императорского генерала-адъютанта, хана Гусейна Нахичеванского.
0: Россия. Обстоятельства времени. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Театру микрофона представляет.
3: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
2: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
4: Мой муж сошел с ума.
3: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
2: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
5: Народ Абдеры по праву требует ответа!
6: Нет, что?
2: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
10: Отцы и дети.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. Многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Сергей Селивончук, председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности и вице-президент Ассоциации школы безопасности. А тема такая широкая и интересная. Вообще базовая потребность отца – это безопасность его детей. В школе, на улице, дома. Вот сейчас вот опасность не только от незнакомых исходит, но и от сверстников и... Бывают случаи домашнего насилия. Вот как предупредить, уберечь, и какими словами, методами, возможностями, что есть сейчас в инструментарии отца, по большому счету, чтобы мы могли как раз такую вот эту базовую потребность безопасности своих детей обеспечить?
12: Здесь можно подойти по-разному к этой проблеме, точнее, к ее решению. Но важно понимать, что не все отец может сделать собственными силами. И иногда важно осознать, что тебе необходима помощь профессионалов, и понимать, что какие-то задачи должны решать непосредственно профессионалы.
11: Но мы вот вообще не должны пересечься с государством или подменить один другого. Просто вот где, ну, чтобы и не перейти границы, остаться в границах своей семьи, но при этом быть спокойным, насколько это возможно.
12: В принципе, возможно. Главное понимать, где вот эта линия разграничения ответственности. Если мы говорим о семье, то одна из первых задач – это обеспечение благоприятного климата, независимо от того, что у тебя происходит на работе, от того, что у тебя происходит где-то в общении с другими людьми, знакомыми и так далее. Одна из самых больших проблем, из которой истекают проблемы у ребенка, в том числе в образовательных организациях, в взаимодействии со сверстниками, это отсутствие контакта с родителями, с отцами, с матерями и так далее. Отсутствие контакта приводит к тому, что ребенок боится или не знает как, или у него почему-то не получается обратиться за помощью ко взрослым. Отсутствие вовремя оказанной помощи и поддержки приводит к тому, что ребенок начинает искать помощь и поддержку где-то в других местах, например, в интернете. А там ему оперативно все подскажут, что нужно. Для этого есть специально обученные люди, которые координируют деятельность, в том числе и деструктивно направленных социальных групп. И поэтому так получается, что...
11: Подхватывают брошенных, да? Ну, не брошенных, а позабытых, я бы так сказал, детей.
12: Это дети, которым просто в определенный момент не хватило поддержки, помощи, сочувствия и так далее, в том числе где-то любви, возможно, родительской. В рамках вот деятельности нашей организации мы объединяем охранные организации, которые осуществляют обеспечение безопасности всех московских школ. И когда мы готовим материал для обучения работников, частных охранных предприятий. Мы изучаем те происшествия, которые произошли в Российской Федерации, за пределами Российской Федерации. И часто это бывают сотни нападений, и пытаемся найти какие-то общие закономерности. Подавляющая причина – это назревание развития во времени какого-то нерешенного конфликта. И одна из частых проблем – это то, что ребенок не смог, не сумел обратиться за помощью, и ему не помогли. А самостоятельно у него сил, умений, компетенций для того, чтобы решить конфликт этот, не было. И так получилось, что другой развязки он не нашел. Он посмотрел в интернете, подключился к числу последователей организаций, которые у нас запрещены, которых мы не будем называть.
11: Да.
12: И, к сожалению, созрел к совершению преступления, что вылилось в нападение на своих сверстников. И часто, к сожалению, бывают жертвы. А казалось бы, если с детства с ребенком вести диалоги, если ему говорить о том, что обратиться за помощью – это правильно, и это, допустим, не стукачество, если проблема не в этом ребенке, а в его сверстниках, то это могло бы быть в том числе как возможностью получить самому помощь, так и спасти свою жизнь, жизнь своих сверстников и не спровоцировать кого-то на совершение такого
11: преступления. Кстати, где вот эта грань между стукачеством и нестукачеством? Дети же немного по-своему понимают.
12: Все зависит от того, через какую призму мы это будем оценивать. Угу. Если это действительно идет в разрезе обращения за помощью, или когда у ребенка есть подозрение, что что-то действительно плохое может произойти, что-то страшное, трагедия, это действительно просто обращение за помощью. Потому что мы знаем, что некоторые преступники, малолетние, но все-таки преступники, они анонсировали нападение на сверстников, они делали соответствующие публикации в социальных сетях, и об этом никто не рассказал, никто не обратился за помощью. И это не было бы стукачеством, да.
10: Отцы и дети.
11: Мы сейчас говорим про безопасность дома, да, а в школе? Вот как школьный конфликт? Что вы говорите, например, своим сотрудникам или чему учите? Как это заметить?
12: Что касается охраны, у нас, когда осуществляется дополнительное обучение работников охраны, есть профессиональный стандарт, работник по обеспечению охраны образовательных организаций. И там есть дисциплины: тактическая подготовка, правовая подготовка, психологическая подготовка, техническая подготовка. И вот в рамках освоения программы охранник получает базовые знания, например, по основам профайлинга. То есть, когда дети проходят в образовательную организацию, он по определенному ряду критериев может понять, что ребенок ведет себя как-то нервно. Он может понять, что есть визуальные признаки, допустим, принадлежности к субкультурам и так далее. И охранники, которые долгое время работают в образовательной организации, они уже знают практически всех учащихся. И когда происходит резкая смена внешности, поведения учащегося, естественно, он обращает на это внимание. Плюс осуществляется информационный обмен между образовательной организацией и работниками охраны. То есть, если кто-то где-то стал на учет, произошел какой-то конфликт, происходит обмен, и, естественно, охранник понимает, что при осуществлении выборочного обследования учащихся на входе в образовательную организацию нужно на кого-то обратить внимание. В том числе, допустим, опоздавшие. Ведь практически все, кто осуществлял нападение, они приходили после начала занятий, когда максимальное количество детей там уже собрались. Поэтому это один из признаков, по которому охранник обращает внимание. Что касается детей в образовательной организации, конечно, сложно уследить классному руководителю, сложно уследить куратору. И здесь, опять же, нужно разговаривать с детьми. Если в классе развивается конфликт, если один из учеников становится жертвой травли, и это вроде как незаметно, потому что это может происходить где-то в школьном туалете, на перерыве, да, на улице. Они где-то выходили, осуществлялось какое-то взаимодействие, возможно, физическое какое-то воздействие на ребенка. Учитель об этом не знает классный руководитель. Но одноклассники, они должны об этом говорить своим родителям, должны сказать социальному педагогу. Как раз не в рамках стукачества, да, как мы уже определили, а именно в рамках обращения за помощью и для того, чтобы показать, что есть какой-то индикатор опасной ситуации. Потому что этот конфликт может развиться в, к сожалению, трагедию. И снова мы возвращаемся к ситуации, когда необходим доверительный контакт. Вот этот доверительный контакт с ребенком, он нужен, начиная с раннего детства, когда мы с ребенком говорим о базовых каких-то мерах безопасности, даже когда ребенок ходит в детский сад, ему нужно объяснить, что отрываться от группы нельзя, нельзя самому гулять там возле калитки, возле забора. Подходит посторонний к забору, с ним общаться нельзя, нельзя принимать какие-то вещи, угощения и так далее, заводить какие-то разговоры, если что, обратиться к воспитателю.

0: это должен, может быть, учитель физкультуры, как человек, который выглядит надежный, которому ты доверяешь, да, то есть это должен быть кто-то, учитель-мужчина, ну, то есть с которым может быть доверительный условно контакт, да, вот чтобы была еще какая-то поддержка, потому что мама, которая работает, например, и за себя, и за папу, может чего-то не заметить. Правильно ли советуют? Искать еще человека, который может, ну, как бы на подмену отцу.
1: Сложно сказать, насколько этот совет правильный или неправильный. Да, на практике получается так, что действительно даже к охраннику дети обращаются, они называют его не по имени-отчеству, а если охранник долгое время работает, они могут подходить и называть там дядь Костя. И когда они заканчивают школу, потом приходят в образовательную организацию, поздравлять его с днем охранника. Бывает и такое. То есть люди, которые профессионально работают в течение длительного времени, к ним дети обращаются по каким-то достаточно простым поводам, где нужен просто мужской совет или помощь. Понятно, что на охраннике не лежит какая-либо воспитательная функция, но в рамках функции по обеспечению порядка в образовательной организации он старается выполнять эти действия максимально корректно и так, чтобы это не было травмой для школьников, особенно младших школьников, которые потом будут бояться человека в форме.
0: Спасибо большое. Это Сергей Селивончик, председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности и вице-президент Ассоциации школ безопасности.
2: Отцы и дети. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
5: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
6: 26 сентября в Большом зале Московской консерватории выступят победители престижных международных конкурсов Илья Папаян и Валентин Малинин. Зрители смогут услышать виртуозные произведения Рихарда Штрауса и Сергея Рахманинова. Также блистательные пианисты в четыре руки исполнят редко звучащие шедевры Баха и Пуленко. Концерт пройдет в сопровождении оркестра Академия русской музыки под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили логистические центры в ИСУ и цеха производства беспилотных летательных аппаратов. Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий. И делегация Ирана практически в полном составе отсутствовала в зале Генассамблеи ООН во время выступления Трампа. Далее подробнее. Вооруженные силы России во вторник днем поразили в Одессе объекты, связанные с ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. В результате ударов поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия». А в порту Одессы был поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 6 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймерс» производства США и 629 БПЛА самолетного типа. А ведомство информирует, что в течение суток оперативно-тактическая авиация ударными БПЛА-ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Также отмечается, что группировка войск центра завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ. Минобороны сообщили, что за сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих и различная техника. Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент сегодня встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам Грефа, проект цифровых фельдшерско-акушерских пунктов получает все больше распространения в России. Оборудование помещается в небольшой чемодан.
2: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
1: Греф добавил, что Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Он также сообщил о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Позиция партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что представители АДГ стремятся к установлению нормальных отношений с Россией.
3: По крайней мере, как политическая сила Германии, которая сейчас, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту, которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной, это не может нам не импонировать. И, конечно, для нас они выглядят гораздо более выигрышно, такие заявления, чем заявления того же Мерца, который, по сути, отличился только конфронтационными заявлениями в адрес Российской Федерации.
1: Напомню, АДГ остается главной политической силой Германии, которая выступает за возобновление закупок газа из России и настаивает на необходимости восстановить диалог с Москвой, который правящие партии в настоящее время исключают. Делегация Ирана практически в полном составе отсутствовала в зале Генассамблеи ООН во время выступления президента США Трампа. Трамп с трибуны Генассамблеи ООН выразил уверенность в сделке с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Он также сказал, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или полностью стереть его с лица земли. По его словам, США восполняют свои запасы вооружений быстрее, чем когда-либо. Трамп обещал, что мировые цены на нефть вскоре упадут до уровня, на котором они находились до начала конфликта с Ираном. Президент США коснулся украинского конфликта, отметив, что США работают с руководством России и Украины над завершением кризиса. Это случится быстрее, чем многие ожидают, заверил Трамп. В России упорядочат размещение объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, сделав поездки по стране более безопасными и комфортными. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщили в Минтрансе. Вступление нововведений в силу запланировано на 1 марта следующего года. В проекте впервые на законодательном уровне закреплены понятия «мобильный объект дорожного сервиса» и «многофункциональная зона дорожного сервиса». Законопроект также уточняет критерии отнесения объектов к дорожному сервису. Как уточнили в министерстве, концентрация объектов в многофункциональных зонах сократит количество отдельных примыканий к автодорогам и снизит риски возникновения аварийных ситуаций. Специалисты Комитета по животному миру Ленинградской области застрелили 3 волков. Дикие животные, как установили чиновники, по ночам заходили в частный сектор и нападали на собак. Жалобы поступали от жителей поселка Приозерной, деревни Жирятки Лужского района. Как отметили в комитете, на сегодняшний день все 3 особи добыты, однако продолжается мониторинг ситуации.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ИСУ. Среди получивших нейтральный статус и муж Александра Трусова и Макар Игнатов. Теперь новости футбола. Известный французский нападающий Антони Марсьяль ведет переговоры с 2 клубами РПЛ, ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». А в услугах форварда также заинтересована Малага. Сейчас Марсьяль находится в статусе свободного агента. В РПЛ летнее трансферное окно закрылось 11 сентября, однако клубы еще в течение 2 недель после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Волейбол. Сегодня был 3-й игровой день на мужском турнире Кубок Легенд. В группе А Белогорье обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга 3-0 по партии. Московская «Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». Спортсмены сборной России вылетели из Турции в Канаду для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Ранее стало известно о том, что спортсмены не смогли вовремя вылететь на турнир из Турции. Новости тенниса. Победительница Уимблдона 2025 в парном разряде и экс-игрок первой мировой десятки в одиночном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова сообщила о своей беременности. Отмечу, что Кудерметова не выступает на турнирах с ноября 2025 года. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле пасмурно, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 26. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 25. В Воронеже небольшой дождь, плюс 26. В Смоленске дождь и 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами и будем сейчас подводить итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Приветствуем всех, кто к нам присоединился, и будем рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Как обычно, тем много, все интересные, и будем обсуждать их с лучшими экспертами нашей страны. Ну а вы можете, в свою очередь, их комментировать. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать. Ольга Максимова, Игорь Шатров с вами. Игорь, здравствуй. Давай расскажем, о чем пойдет речь.
5: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня много будем говорить об образовании. Сравним системы образования современной России и Китая. Поговорим о колледжах Москвы, а также об изменениях, которые ждут порядок вступления в вузы в будущем учебном году. Начался этот год, но ведь выпускникам надо уже готовиться к поступлению в вузы, и вот надо бы, наверное, познакомиться с тем, что их ждет, а перемены, ну, довольно серьезные, ну, как минимум, важные, их необходимо быть к ним готовым. Также сегодня поговорим о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений, где бы вы думали, в Белоруссии. Ну, и начнем мы с нефтяной темы, которую вчера уже довольно подробно обсудили, но каждый день подбрасывают новые какие-то факты, и хочется поглубже разобраться в том, что происходит на нефтяном рынке, потому что, ну, бензин, дизтопливо, это касается каждого, это не только экономика геополитическая, геоэкономика, но это реальная наша экономика, давайте будем разбираться в этом.
0: Наше время.
4: Ну а на сегодняшний день вводные такие. Нефтяной кризис продолжает обостряться. Саудовская Аравия приостановила отгрузки нефти в Европу и Индию. Госкомпания Сауди Арамко сделала официальное заявление о прекращении поставок европейским потребителям. Если поставки не восстановятся в ближайшее время, то это усугубит дефицит готового топлива в Европе. По поводу Индии таковых не было, но об остановке отгрузок сообщила ведущая индийская деловая газета.
5: Да, и пока мы готовили этот эфир, появились новые подробности или там новые, что ли, новые факты из жизни нефтяного рынка. Саудовская Аравия сообщила о восстановлении нефтепровода Запад-Восток, который был, ну, может быть, разрушен, может быть, просто отключен в результате атак хуситов. А также очень интересное заявление сделал руководитель американского госдепа Рубио. Он заявил о том, что Зеленский, даже он, по-моему, так это сказал, а не сказал, что Украина бьет по нефтяным танкерам, связанным с Соединенными Штатами, и это нехорошо. Так делать нельзя, об этом, обо всем. Сегодня, якобы, вечером, вот примерно, наверное, в это время, Зеленский будет разговаривать с Трампом, и Трамп, извините, конечно, за такое не совсем дипломатичное парламентское выражение, сделает ему очередное а-та-та. Почему я так сказал? Да потому что, похоже, Зеленскому вообще наплевать, но, тем не менее, вот Трампа ведь можно вывести из себя, и мы знаем, что он непредсказуемый политик, и может все что угодно случиться. Давайте будем разбираться в логистике нефтяного рынка с экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станиславом Митраховичем. Станислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Да, ну вот я тут уже много непарламентских выражений использовал, довольно простонародных, потому что порой кажется, что вот именно так сейчас нефтяной рынок и регулируется. Не надо бить по нашим танкерам, иначе там у нас проблемы возникают. Ой, не надо трогать НПЗ в Российской Федерации, из-за этого мировой рынок дизтоплива страдает. А вот по Саудовской Аравии, похоже, хуже. Там можно бить, непонятно почему. А расскажите, вот, пожалуйста, Станислав, о том, как сейчас устроены потоки нефтяные. Кто, например, ту же Европу снабжает нефтью, и действительно ли отказ или временное прекращение поставок нефти в Европу со стороны Саудовской Аравии это, ну, вызовет мощнейший кризис в регионе? Или есть какие-то другие параллельные поставки? Вот как вообще сейчас нефть по миру перемещается, нефть и нефтепродукты?
6: Очень много вопросов. Давайте как-то попытаемся с ними разобраться последовательно. Мы сначала упомянули про историю с Черным морем и словами Марка Рубио относительно украинских ударов. Ну, на самом деле, здесь, конечно, в позиции американцев есть очень существенная доля лицемерия и противоречий. То есть, если бы американцы действительно не хотели, чтобы наносились удары в Черном море Украины и по, скажем, тем судам, которые обслуживают Каспийский трубопроводный консорциум, где американцы являются акционерами, это труба, которая качает казахстанскую нефть через территорию России из Новороссийска, и там, собственно, происходит загрузка. Если бы они не хотели, чтобы Украина действительно била по российским НПЗ, которые в том числе производят дизели, именно из-за украинских ударов у нас сейчас экспорт дизеля ограничен в России, можно было бы американцам легко это сделать. Они могли бы просто перестать снабжать Украину своими данными разведки и системами коммуникации. Пожалуйста. Так что это в руках американцев. Если не хотят, чтобы эти конфликты прекратились, или чтобы было больше нефти, скажем, или дизеля на мировом рынке, пожалуйста, прекращайте поддерживать Украину. Собственно, это максимально понятно. Мне кажется, наша страна это для американцев доводит регулярно. Что касается проблем на Ближнем Востоке, то на самом деле далеко они все еще от разрешения, несмотря на вот сообщение о восстановлении работы некоторой части инфраструктуры Саудовской Аравии, но все равно запертыми остаются как минимум несколько миллионов нефтебаррелей в сутки. Если раньше около 20 миллионов нефтебаррелей в сутки выходило из Персидского залива, из региона в мир, вот проходило через Армудский пролив, то сейчас, наверное, около там, половины этой емкости, остальное все ограничено. Какие-то дни приходят больше, какие-то меньше, где-то пытаются использовать теневые сделки с Ираном, где-то американцы оказывают поддержку, но все равно объемы поставок уменьшились, и поэтому выросли стоимость транспортировки, выросла премия за риск. Вот если раньше, скажем, для того, чтобы доставить один баррель нефти с региона Персидского залива куда-нибудь в Азию, требовалось $2 на баррель, то сейчас 22. Это к вопросу о том, как выросли риски, и, соответственно, цены на нефть для конечного потребителя, и тем более выросли цены на нефтепродукты. А раньше Россия очень масштабно поставляла объемы нефти и нефтепродуктов на европейский рынок. После того, как Европейский Союз стал проводить политику санкций и прочей глупости, то, соответственно, российская нефть ушла в Азию, преимущественно на Китай и на Индию. а российские поставки были замещены ближневосточными. Хотя сейчас все равно ближневосточная нефть попадает, конечно, на азиатские рынки, но вот отчасти замещала российскую в Европе. Но в любом случае это все рынки интегрированные. Рынок сжиженного природного газа, рынок нефти, рынок дизеля, он интегрированный, поэтому рост стоимости в одной стране будет приводить к росту стоимости в другой стране. И сейчас в Европе вот средняя стоимость дизельного топлива где-то в пересчете, ну, где-то 2,5 евро, и скоро будет и 3 евро, это вполне возможно, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится. То есть считайте, это под, там под 300 рублей будет у них стоимость. И, кстати, она же стоимость будет такая на Украине, поскольку Украина импортирует нефтепродукты из Европы.
5: Вот.
6: Уже сейчас.
5: Вот, Станислав, вот это очень важный вопрос как раз, потому что нас, конечно, касается очень ситуация на энергетическом рынке Украины, откуда она получает нефть Украины, и как это, на ваш взгляд, может отразиться, ну, на линии боевого соприкосновения. Понятно, что вы не военный эксперт, но вот по вашим ощущениям, что нефти у Украины станет меньше, нефти, бензина и дизтоплива?
6: Ну, как бы понятно, что снабжение армии является приоритетным для страны, которая ведет боевые действия, и скорее зажмут гражданский рынок, чем сделают так, чтобы не доходило нефтепродукт до фронта, тем более сейчас все-таки фронт больше похож на Первую мировую войну, чем на Вторую, условно говоря, сейчас нету больших наступлений маневренных, поэтому меньше требуется нефтепродуктов. Но все равно поставки эти идут, и их дороговизна, то, что нарушается логистика, то, что российская сторона потом уничтожать некоторые заправки и так далее, это все равно осложняет в итоге для ВСУ возможность вести боевые действия. Ну и стрессы для всего украинского общества, для социально-экономической ткани тоже возрастают. Платите большие деньги, ну, скажем, вот смотрите, там, сегодня был прогноз одного из там внешних экспертов, где-то до 110-140 гривен может вырасти зимой стоимость, ну, особенно второй половине зимы, стоимость дизельного топлива. Ну, умножайте на 2 раза, вы получите стоимость в рублях. Вот такая сейчас стоимость на Украине. Это плюс еще и необходимость, она другую стоимость забить не может, потому что заводится из Европы, где цены, которые я сам только что сказал, высокие. Плюс надо преодолевать проблемы, связанные там, с бензовозами, ударами и так далее. То есть вся ситуация там будет очень и очень сложная. И для фронта, и вот для, так скажем, социального стресса для общества тоже. Может в каком-то и повлиять на общественное мнение тоже.
5: Да, да, Станислав, а скажите, а Соединенные Штаты не могут заместить, получается, недостающую ближневосточную нефть на европейском рынке?
6: Соединенные Штаты очень крупный производитель нефти, крупнейшие в мире, но они, естественно, не могут это сделать мгновенно. То есть те объемы, которые были на Ближнем Востоке, они мгновенно не производятся. Конечно, если высокие цены задержатся на долгий срок, то Америка покажет увеличение добычи, безусловно. При тех ценах, которые сейчас, рентабельно добывать нефть даже вот в тех местах, где она считалась не очень нужным. Хотя все цены могут расти. То есть я, например, считаю, что нет такой проблемы, что, знаете, мировая экономика не справится с ценами, все перестанут ездить на машинах. Перестанут ездить на машинах в бедных странах. Где-нибудь там в Африке, в некоторых наиболее бедных странах Восточной Азии и так далее. В остальном все продолжится. Вот у нас рекорд цен был предыдущий, $147 за баррель в 2008 году, летом. Если учесть накопленную долларовую инфляцию, это нынешние $200. То есть нефть вполне может вырасти еще в 2 раза от текущего уровня, и все равно мировая экономика будет ее потреблять. Это важно учитывать.
5: Это очень важно учитывать. Будем наблюдать за ситуацией на рынке. То есть, ну, исходя из ваших слов, мы делаем вывод, что ситуация конца 80-х, там, конца 70-х, 80-х, когда мир стоял на вообще грани мощнейшего энергетического кризиса, там не грозит, а грозит, например, кризис 8-го года, который, ну, мы как-то не заметили, уже как пережили. Ну, вот все поздается в сравнении. Окажется, что все, вот, уже конец. Нет, еще не конец. Бывает еще и страшнее. Говорили о ситуации на нефтяном рынке и о ценах на дизтопливо и бензин у соседей со Станиславом Митраховичем, экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Спасибо, Станислав. А мы переходим к следующей теме. Там немножко Америки опять будет. Даже много.
2: Наше время. Интересные дела происходят. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил в своих соцсетях сам Трамп. И мы, конечно же, с Игорем переглянулись и решили, что такую тему мы упустить не можем. Потому что что это такое, интересно? Это заигрывание с Беларусью? Это попытка заполучить лояльность? И попытка, возможно, таким образом расколоть уже состоявшееся многолетнее, скажем так, сотрудничество
4: знакомства и контакты. Параметры сделки Трамп не сообщил, но отметил, что белорусский поташ, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский, и сказал, что это отличная новость для американских фермеров и животноводов. Сняли санкции также с Беларусь калия в марте этого года, а это одно из крупнейших мировых производителей удобрений. И на прошлой неделе из черного списка также были исключены компания «Лакокраска» и концерн «Белесбумпром». К тому же спецпосланник американского президента на встрече с Лукашенко в Минске сообщил, что Штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Представляете, какие дела?
5: Да.
4: И ранее президент Беларуси говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов.
5: То есть дело-то не только в удобрениях, но как минимум не столько в удобрениях, а какая-то такая широкая программа, ну, не знаю, втягивания Беларуси в какие-то очередные сделки.
4: Ну, у тебя, как у человека, который имеет достаточно плотные и тесные связи с Беларусью, нет ли ощущения, что это какие-то странные заигрывания?
5: Ну, есть, но, знаешь, вот если честно, я единственное, что не считаю, что это заигрывание, конечно, одного Трампа. Потому что у Трампа своя логика, она чисто экономическая, а вот определенные силы внутри Соединенных Штатов сейчас, конечно, будут этим пользоваться. То есть у них уже в Соединенных Штатах, в Беларусь ездить, ну, не так неприлично будет, да, раз Трамп уже начинает работать. И там могут появиться всякие засланцы, чуть не сказал ни одну букву.
4: Мы поняли.
5: Да. Вот. И я думаю,
4: который попытается расколоть наш союз.
5: Конечно, конечно, это однозначно. Любым поводом они пользуются в российском окружении с любыми странами, а Беларусь для них это вообще, вот знаешь, это какая-то, ну не знаю, это приз в игре просто. Вот если Беларусь, они считают Украина, а вот если Беларусь, ну тогда уже России точно конец они считают. Они были уверены, конечно, что конец, когда с Украиной разорвут наши связи, но Беларусь у них вот последнее их желание — это Беларусь. Ну давай все-таки об удобрениях поговорим, почему белорусские, а не российские, которых даже больше. Николай Лычев, эксперт по агропромышленному комплексу, главный редактор отраслевого портала agrotrend.ru, с нами на связи. Николай Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер.
5: Николай Александрович, но ведь и у нас много удобрений. Почему Беларусь калий, что там качественное удобрение? В чем дело?
4: Дешевле,
5: почему?
4: Может
5: дешевле,
4: быть.
5: Да, в чем дело? Выбор в пользу Беларуси.
7: Давайте-ка в порядку. Да? Ну, я, во-первых, не совсем согласен, что у Трампа чисто экономическая логика. Чистой логики у этого человека никогда не было. Вот, у него логика многослойная. Во-первых, это торговые позиции, вы правильно сказали. Во-вторых, это, знаете, целая серия политических ходов, в контексте которых вписываются и вот белорусские калий. Я сейчас расскажу. Знаете, США, во-первых, зависит от канадского калия на 80% плюс. А сейчас у США с Канадой чуть ли не торговая война. Да, они озеро переименовали в Америку, да, отдали в Америку. И кучу пошлин ввели, ну, в общем-то, почти не разговаривают. Поэтому на фоне торговых разногласий Трампу нужны альтернативные поставщики, чтобы получить рычаг давления на Канаду. Можно будет подорожать цены по снизу, в случае чего. И снизить цены для американских фермеров. У него скоро выборы. А из-за арбуза, да, после арбуза, удобрения подорожали, ну, низкая позиция, 1.5-2.5 раза, понимаете. Вот, это вот такие вот у него политические резоны. А потом еще в отношении России свой резон. Он давно нам подмигивает. Он хочет показать российской стороне, что взаимодействие со Штатами приносит конкретные результаты, реальные экономические выгоды. Да, вот видите, в Беларуси это получается, а с Россией тоже так можно, а мы тоже какую-нибудь сделку заключим. Вот, ну и вообще хочется сказать, что у Лукашенко, вот, в смысле, хорошо высказался, он сказал, удобрений нет. Это тоже торговая позиция, он тоже хитрый политик. Вообще, на самом деле, за время действия европейских и американских санкций 2022 года Белоруссия переориентировала, действительно, вот здесь Лукашенко прав, экспорт калия почти полностью, теперь она вывозит не через Прибалтику, не через ЕС, да, а через Россию, это долго дороже, но все переориентировано на Китай, на Индию, на Бразилию, на Индонезию, на Тайвань и некоторые другие страны. В США поступает как раз хлористый калий из России. И вот что будет дальше, да, я тут ставлю многоточие, будем посмотреть. Но что-то будет, потому что история интересная.
5: Ну, это да, действительно интересно. И, наверное, вот хотелось бы, конечно, еще узнать, а на ваш взгляд, что за этим? Вслед за белорусскими удобрениями. Что еще можно попросить у Беларуси?
4: Да, многослойность.
7: Смотрите, я уже сказал, да, про многословие, действительно, я вот не сказал, а уже попросили, получилось. Помимо того, что вы вот совершенно правильно упомянули, снятие санкций еще двух предприятий, да, обсуждение разморозки $40 миллионов в Ситибанке, а ведь еще в сентябре представитель президента Трампа увез из Беларуси еще 25 политзаключенных, которые Лукашенко освободил. Вот что еще за этим можно стоять. Поэтому история вдвойне многословная, начиная от прав человека, да, как их понимают в Штатах, и заканчивая вот действительно альтернативной торговли с той же Канадой, да? Ну, вот такая как-то история.
5: А думали, что только об удобрениях будет разговор. Спасибо огромное, эксперт по агропромышленному комплексу, главный редактор отраслевого портала agrotrend.ru Николай Лычев был с нами на связи и поговорили о сделке американцев с Беларусью.
4: Ну, а подвешенным остался вопрос, Игорь, попытка расколоть российско-белорусский союз. Насколько велики у нее шансы? Давай-ка ты ответишь нам на этот вопрос после рекламы.
3: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
8: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
4: На «Радио России» с Ольгой Максим, вы Игорем Шатровым. Ну что, отвечай на вопрос.
5: Ну, я думаю, что ничего не получится, потому что Александр Григорьевич уже сделал серьезные выводы в последние годы, и он воспользуется предоставленными возможностями. Но вы хотите это в своих политзаключенных? Вы считаете там, что они политзаключенные? Да забирайте, главное, у меня предприятия работают, деньги разморожены, а больше... Больше не дождетесь. Мне кажется, вот такие сейчас выводы.
4: То есть выводы после тех протестов, они были сделаны раз и навсегда, ты считаешь так?
5: Ну да, а мы к следующей теме переходим.
4: Будем говорить про Миноборнауки России, который подготовил проект изменений в порядок приема в российские университеты, а также в перечень вступительных испытаний, которые начнут действовать в 2027-2028 учебных годах.
5: Да, сейчас мы назовем целый список этих изменений, а потом попросим экспертов прокомментировать их. Итак, что изменится? Новые обязательные профильные экзамены появятся. Физика, история и математика. Олимпиады из перечня Российского совета олимпиад школьников. Право поступления без экзаменов будет только у победителей. Это очень важно. Отмена многопрофильного конкурса, как пояснили Миноборнауки, до сих пор был возможен прием сразу на несколько специальностей внутри одной укрупненной группы специальностей. Абитуриент до конца не понимал, куда именно он будет зачислен. Такого больше не будет. На магистратуру можно поступать будет не более чем на 5 направлений подготовки в одном вузе по аналогии с бакалавриатом. Ранее такого ограничения не было. Появятся дополнительные баллы за 4-й результат ЕГЭ. Ну, там целый цифр, набор цифр. Это, я думаю, что количество баллов узнают те, кто готовит своих выпускников к поступлению. Сами посмотрят. И за новые индивидуальные достижения, как то от доп. Образования в проекте «Код будущего», доп. Образования по программе ДОСАФ, наличие медали Совета Федерации за проявленное мужество, ну и платный прием. Порядок приема будет дополнен нормами о возможности оплаты средствами материнского капитала или образовательного кредита. Ну и устанавливается обязательная оплата обучения за первый семестр. Так пытаются решить проблему так называемого виртуального конкурса. С нами старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин. Борис Валентинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Добрый день.
5: Борис Валентинович, два вопроса. Они простые, но все-таки на них очень важно ответить. Чем вызваны изменения и что они дадут?
9: Вызваны тем, что порядок приема – это вещь совершенно живая, вообще прием вуза – это вещь живая. Все происходит постепенно. Была ситуация, когда были одни правила, проходит время, правила надо менять. Собственно, ну, как бы правила становятся понятнее, проще, набор, хочется надеяться, станет лучше. Вот. Что они дадут, повторюсь, наверное, все-таки они дадут лучшее качество приема, имея в виду, что на большинство специальностей, да, экзамены станут более профильными. То есть там, где нужна была физика, появится физика. Ну и будет на самом деле ряд целый ряд послесрочных так называемых эффектов. Например, я так полагаю, что увеличится количество детей, которые будут сдавать ЕГЭ по физике. Соответственно, увеличится количество ребят, которые будут изучать физику как основу наук. Мне кажется, позитивная история. То же самое с историей.
5: Да, Борис Валентинович, а вот мне заметил я эту тему с олимпиадами, ведь явно же это как ответ на проблемы, которые возникали в связи с большим количеством олимпиадников, да? Это правильно? Это так?
9: Да, как вам сказать, на самом деле большого количества победителей олимпиад у нас нет. Их порядка 10 тысяч на 700 тысяч выпускников, да, причем, то есть нет такого уж засилья, да, есть некоторые... Ну, шум, наверное, в средствах массовой информации, что на нескольких специальностях, примерно в 7 или 8 вузах, их случилось больше, чем мест. На мой взгляд, мера достаточно такая жесткая, да, можно было делать и мягче, но, в принципе, я думаю, что она окажет свое воздействие. Мне кажется, что здесь проблема была в самих вузах, которые не ограничивали количество олимпиад, результаты которых засчитывали. Надо было немножко поограничиваться самим, и не было бы этой проблемы. Mm-hmm. Вот. А в остальном, в целом, изменения достаточно логичные, понятные. Мы возвращаемся к системе, когда у нас понятный набор вступительных испытаний, а нет какого-то выбора, там либо вот это, либо вот это, либо вот это, абитуриенту не надо бегать мучиться. Опять же, с дополнительными баллами, очень правильная, на мой взгляд, идея, которая даст возможность ребятам сдавать большее количество экзаменов, ну, побудит их, скажем так, сдавать большее количество экзаменов, и положительным образом скажется на их знания.
5: Ну и, наверное, 30 секунд, что дадут изменения, введение, точнее, обязательной платы за обучение за первый семестр для платников. Вот буквально 30 секунд.
9: А, здесь очень просто. Дело в том, что в этом году Минобрнауки уже начало ограничивать платный прием. Если раньше это была неограниченная цифра, то есть можно было набирать платников сколько угодно и ждать, что кто-то из них заплатит, вот столько их и останется, то сейчас Миннауки хочет сделать так, чтобы у вуза была гарантия. Вот человек занимает платное место, уже заплатил и все, и участвует в конкурсе.
5: Ну, как-то более такая адекватная система нам показалась. Да, да, видимо, это все-таки все на добрые направленные эти перемены для изменения к лучшему. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС, был с нами, говорили о грядущих изменениях в правилах приема высшего учебного заведения, которые вступят в будущем году в силу. А мы к следующей, также образовательной теме переходим.
2: Наше время. Более 41 тысячи выпускников 9 классов в Москве стали студентами колледжей в этом году. 93% из них участвовали в городской программе профориентации. О том, что такое современный московский колледж, мы и будем сейчас говорить.
5: Да, с руководителем, с директором Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева Романом Фоминым об этом поговорим. Роман Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: А вот, Роман Александрович, говорят о городской программе профориентации. Вот те, кто в ваш колледж поступают, они тоже прошли и узнали о вас через городскую программу профориентации?
10: Да, конечно. Мы, на самом деле, проводим достаточно большую работу в этом направлении. Плотно работаем и со школами, и с семьями, и с самими детьми для того, чтобы наши ребята, которые... уже приходят, переступают через наш порог колледжа, они этот выбор делали осознанно. Поэтому для нас очень важны все эти мероприятия, и ребята, они имеют возможность на них и пообщаться с будущими работодателями, посмотреть наши мастерские лаборатории, задать какие-то вопросы своим будущим работодателям, потому что мы тоже приглашаем их на эти мероприятия. Поэтому у ребят складывается такая достаточно... объемная, обширная картины, и они уже этот выбор делают осознанно и уверенно, и походкой входят в свою будущую профессию.
4: Вот вы сказали, что они могут задать вопросы работодателю, посетить мастерские. А нельзя ли чуть-чуть поподробнее о том, каким образом вам удается завлечь ваших гостей, посетителей в будущей профессии, именно в вашем колледже? Может быть, что-то про мастерские эти расскажете, что там они интересного видят?
10: Ну, смотрите, у нас, не знаю, буквально каждую неделю проходят и дни открытых дверей, и фестивали, и различные городские программы, когда ребята вовлекаются в их будущую профессию. Конечно, мы устраиваем ребятам мастер-классы, на которых они руками пробуют, щупают. Дальше мы организовываем экскурсии будущим абитуриентам на предприятии. Они знакомятся с предприятиями, знакомятся с условиями труда, со всеми аспектами своей будущей профессии. У них вот это их понимание о их профессии становится уже такое, как сказать, более детальное, более обширное, более осознанное.
5: А вообще, вот как сейчас проходит образовательный процесс? Как много теории, как много практики? Насколько это вот разделено, баланс какой-то? И вообще, насколько это отличается или не отличается, например, от советского техникума? То есть, что изменилось в нашем образовании, если изменилось, конечно?
10: Ну, знаете, современный колледж сегодня, конечно, это достаточно сильное отличие того, что было раньше. Это, во-первых, современные мастерские лаборатории, которые создаются совместно с работодателями. Оборудование подбирается таким образом, чтобы у ребят был бесшовный переход от учебных стен к предприятиям, чтобы они могли пользоваться инструментом и оборудованием. Программы пересматриваются совместно с работодателями, чтобы тоже все, чему мы их учим, это было абсолютно актуально и востребовано на рынке труда. А если мы посмотрим на программу, то сегодня 70% это практика, 30% теория. Теория, конечно, безусловно, нужна, но она совмещается максимально с практикой. У ребят с первого курса начинается и учебная, и второго семестра производственная практика. Ребята уже окунаются во все производственные процессы. И так начинает строить свой персональный трек уже буквально с первого курса.
5: Роман Александрович, а вот насколько гарантировано трудоустройство, или для того, чтобы его получить гарантированно, надо хорошо учиться?
10: Конечно, учиться хорошо надо в любом случае, стараться. Ну а что касается трудоустройства, у ребят есть возможность буквально с второго курса совмещать учебу и работу. Те ребят, которые хотят идти по этому треку, они переводятся в индивидуальный график и работают, учатся. Это абсолютно нормально, и мы считаем, что это, наоборот, самый такой как бы короткий персональный трек. Ну, а так у нас в каждом колледже существуют карьерные центры, где ребятам помогают, оказывают консультации, ознакомляют с теми вакансиями, с теми рабочими местами, которые есть на сегодня. Ну, и всячески ребят сопровождают при вхождении в их будущую такую, так сказать, профессию, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.
5: Ну вот вы сказали про карьерный трек, это же не всегда сразу же на работу и в рабочие или там в среднее образование, в специальности среднего специального образования, или как его теперь называют, правильно, забываю, вы сейчас поправите меня, а иногда это и высшее образование, а есть какие, после этого люди хотят, ребята, выпускники хотят продолжить какое-то дальше свое образование, а какие у них преимущества при поступлении в ВУЗ и вообще вот какие еще у них льготы есть после того, как они заканчивают колледж?
10: Ну, смотрите, сегодня мы, конечно, есть и те программы, которые в высшем образовании достаточно востребованы у студентов после колледжей, и студенты после колледжа уже поступают по внутренним экзаменам в институте, им не нужно для этого сдавать ЕГЭ. Ну и, как правило, сегодня, когда ребята выбирают высшее образование после колледжа, это уже достаточно тоже обдуманный шаг. Они уже понимают, что им именно нужно как сказать, усилить в их компетенциях для того, чтобы дальше продвинуться в своей карьере, и уже выбор высшего образования они делают осознанно.
5: Ну, а вот все-таки, на ваш взгляд, является ли профессия или образование, полученное в колледже, тем, что способно выпускника, ну, скажем по-простому, кормить всю жизнь? Или все-таки ему надо стремиться к высшему образованию? Потому что у нас был период в развитии новой России. Ну, наверное, он недавно, кстати, вот еще, может быть, даже и не закончился. У нас практически все образование стало высшим. Ну, практически все после школы шли в вузы. Так ли это надо, или порой достаточно колледжа?
10: Ну, смотрите, если мы сегодня посмотрим, откроем ресурсы, где размещают вакансии, мы увидим, что в большинстве вакансий не требуется высшего образования, достаточно среднего профессионального. И уровень заработных плат, он на сегодняшний день зачастую выше, чем после института.
5: Вот ребят, как все изменилось. Спасибо огромное. Жалко, что мало времени. Роман Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева, говорил о том, как изменяется система среднего профессионального образования.
4: Ну а дальше будем продолжать разговор об образовании. Сравним современную Россию и Китай в этой системе. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь. Через минуту вернемся.
3: Время. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
11: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
11: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, давайте сравнивать.
5: Да, сравниваем системы образования современной России и Китая. Много уже сегодня говорили о некоторых реформах в правилах приема в российские высшие учебные заведения. Говорили о том, как московские колледжи работают. А вот у нас в гостях руководитель компании «Красный дракон образования» Рустем Садрудинов. Здравствуйте, Рустем.
4: Здравствуйте.
14: Добрый день. Добрый вечер.
5: Его компания, он лично, насколько мы понимаем, помогает получить образование в Китае. Во-первых, хочется задать вопрос, а что много желающих сейчас уехать из России в Китай, чтобы получить образование? Ведь возникает, наверное, языковой барьер. И вообще, как эти проблемы преодолеваются? И действительно, много ли таких, которые вот так?
4: Тем решают? Более, что китайский язык, прямо скажем, не из легких.
14: Да, это хороший вопрос. Сейчас мы наблюдаем увеличивающийся спрос непосредственно на обучение в Китае. И действительно, если мы говорим в цифрах, то порядка 30 тысяч сейчас российских граждан обучаются непосредственно в Китае. Если говорить про язык и то, что он непростой, здесь вы, конечно, правильно отмечаете, но в Китае есть специальные программы подготовительного первого языкового года, когда студенты поступают непосредственно с нулевым знанием китайского языка. Сначала на протяжении года учат китайский язык и уже после этого будут поступать в университет для того, чтобы обучаться в Китае. И отдельно сейчас достаточно большое количество школьников, абитуриентов будущих заранее в школах начинают изучать китайский язык либо с репетиторами, либо в каких-либо частных школах. То есть сейчас этот тренд действительно можем наблюдать.
4: А расскажите нам, пожалуйста, насколько престижно в Китае среднеспециальное образование, потому что мы очень много читали, знали, да и программы даже делали о том, как в Китае ребенок буквально как солдат бросает всю свою жизнь, все свое расписание, все силы, по минутам у него расписан каждый день, очень рано встает, поздно ложится, делает уроки, практически не имеет выходных, бросает на то, чтобы получить хорошие оценки в школе для того, чтобы чтобы переходить в последующие классы и для того, чтобы в итоге сдать экзамен удачно и поступить в ВУЗ. А вот про среднее образование мы специально, мы почему-то вот так и не слышали. Насколько в Китае это престижно, потому что слышали о том, что вот провал и не поступление в ВУЗ, это равно какой-то жизненной трагедии. А вот это что, вот поступление в Китае в колледж, это как альтернатива, ну вот раз не получилось, то хорошо, можно поучиться в колледже. Или это какая-то там вот отдельная своя история, традиция, вот расскажите нам об этом.
14: Действительно, в Китае есть достаточно большая проблема недоступности высшего образования как такового. И то, о чем вы говорите, да, что многие школьники, они отчаянно трудятся для того, чтобы поступить в вузы, это есть. Действительно, экзамен, который они сдают в итоге, это аналог нашего ЕГЭ, это экзамен Гаокао. Соответственно, непосредственно данный экзамен сдать достаточно сложно. И из-за большой конкуренции, из-за большого количества населения и абитуриентов, конечно, поступить в вузы становится достаточно большой и сложной задачей. И в этот момент, конечно, колледжи являются здесь своего рода альтернативой. Но вы правильно отмечаете, что все-таки в Китае не иметь высшее образование, а закончить колледж будет не так престижно. И я бы сказал, что в Китае именно значение высшего образования, оно более высокое даже, чем в России. Приведу пример, что многие университеты после колледжа абитуриент может поступать непосредственно в университет, но многие университеты не берут хорошие топовые университеты Китая, не готовы брать студентов после колледжа китайского. Это надо учитывать, и поэтому, конечно, отвечая на ваш вопрос, насколько это престижно в Китае и насколько распространено, но не из-за престижа, не из-за удобства, а все же из-за недоступности высшего образования массового.
5: Да, вот для китайцев, Рустем, а как же тогда русские, ну и вообще иностранцы поступают, если для китайцев нет возможности поступить? То есть есть отдельные специальные места, и вообще, все-таки, так пару слов, так, ну, штрихами, чем китайское образование высшее, если оно отличается? Отличается от российского? Напоминает ли оно советское? Вот об этом.
14: Давайте тогда пойду по порядку. Соответственно, отвечая на ваш первый вопрос, как тогда поступают российские абитуриенты, иностранные, в целом абитуриенты в китайские вузы. Для них действительно есть отдельные квоты. Университеты, большинство, они заинтересованы в иностранных студентах по той причине, что количество иностранных студентов будет влиять непосредственно на рейтинг самого университета международный. То есть чем больше у тебя иностранных студентов, тем выше ты будешь в международном рейтинге среди университетов. Отвечая на ваш второй вопрос, напомните, пожалуйста, его еще раз.
5: Ну, насколько отличается, вообще в системе, да, насколько она отличается, похоже на российское, может быть, на советское?
14: Если мы говорим про высшее образование, то сейчас, как известно, Россия вышла из Болонской системы, из общей системы образования, которая принята там, в большинстве стран мира. Мы перешли полностью на специалитет, соответственно, это пятилетнее образование. Китай же все-таки, на мой личный взгляд, взял, он же страна, скажем так, стала такой суперразвитой, суперсилой относительно недавно, и поэтому она смогла взять лучший опыт и лучшие практики из всех других стран. То есть в Китае до сих пор остается Болонская система, то есть это именно бакалавриат и потом магистратура. И, конечно, отличается ли она от советской? Да, конечно, она все равно будет отличаться, и как минимум, что есть вот этот международный экзамен, и все-таки, ну, вот этот экзамен Гаокао, и все же нужно понимать, что Китай будет ежегодно пропускать через себя высшее образование, систему высшего образования Китая будет пропускать через себя большое количество очень студентов. И чтобы их всех отобрать, да, как бы для поступления в вузы, обучить, там все-таки больше будет использоваться менее индивидуальный подход и больше такой общий подход. Мне кажется, что в России, Россия этим, наверное, где-то будет даже удачнее отличаться, потому что в России все-таки есть достаточно большое количество из-за того, что студентов, абитуриентов меньше.
5: Ну да, тоньше.
14: Каждому можно сделать более индивидуальный подход.
5: Тоньше, да, с ними работают. А скажите, вот китайские студенты по окончании вуза, они гарантированно трудоустраиваются? Кто-то им прописывает их дальнейшую карьерную дорогу? Или потом самим надо выходить на рынок? Или у них, наоборот, есть обязательная отработка?
14: Такого нет. Единственное, что если есть, конечно, соответственно, вопрос трудоустройства, он является самостоятельным для каждого студента, но отдельно хочется отметить, что в Китае очень распространена история с практиками, со стажировками и ярмарки вакансий, которые проходят в каждом, в принципе, университете. То есть китайские университеты, они стараются сами, вузы, способствовать трудоустройству студентов. И если говорить про иностранных студентов, да, то есть если россияне, например, едут учиться в Китай, то для них ярмарки вакансий также доступны. Каждый, в принципе, студент университета, начиная с третьего курса, уже может выходить на практики, на стажировки в различные китайские компании для того, чтобы набираться опыта, показывать себя и понимать, как устроена система непосредственно работы в Китае.
5: А вот интересно тоже про российских студентов в Китае. Они туда, наши абитуриенты, приезжают для чего? Для того, чтобы потом работать в китайских компаниях, с китайскими компаниями в России, или просто получить высшее образование не применительно к Китаю. Вот это тоже...
4: Вообще, кстати, да. В России китайское высшее образование насколько котируется, востребовано? Котируется.
14: Да, смотрите, для чего едут в основном, конечно, российские студенты? Но ради престижного образования и, самое главное, доступного. То есть надо понимать, что сегодня в России обучение в ВУЗе, в частном, ну, это либо в частном ВУЗе, либо в государственном ВУЗе, в целом платное, не на бюджетной основе, оно будет очень дорогостоящее. То есть это 800 тысяч, 900 тысяч, миллион рублей в год.
5: Да, что, там, конечно, дешевле в Китае, получается, да?
14: В Китае будет кратно дешевле, то есть обучение в престижном вузе, который может входить в топ-100 лучших вузов мира, и будет идти именно по Болонской системе, которая будет признана на международном уровне, там обучение будет стоить 300 тысяч, 400 тысяч, если мы говорим про топовые вот.

0: каждый раз для поступления в Китай. И мы, конечно, с нашей стороны стараемся проводить эту работу четко, подбирать университеты под запрос каждого студента для того, чтобы каждый мог поступить и получить максимум от своего обучения. Потому что хочется, чтобы обучение было доступным. И российский, и важно отметить, что китайский диплом признается как в России, так и по миру в целом.
1: Вообще удивительные, конечно, новости вы нам рассказали. Спасибо огромное. Руководитель компании «Красный дракон» образования Рустем Садрудинов говорил о китайском высшем образовании. Удивительные вещи.
2: Ну, а далее будем говорить про день оружейника, который отметила страна. Все это сразу же после новостей, когда мы вернемся. Дождитесь, Ольга Максимова, Игорь Шатров. Обязательно продолжим. И напоминаем, что у нас есть мессенджеры 925-222-9992.
3: Наше время. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
3: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
3: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
9: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
7: Актеры, писатели, музыканты и мастера прикладного искусства.
10: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете. А именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
7: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
11: Всем привет! Я Станислав Куловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8-495-739-30-23. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины. И Киев прекрасно знает, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбера рассказал президенту о мерах поддержки предпринимателей и регионов России.
2: Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени. И очень большие программы мы сейчас ведем по поддержке регионов. Вы меня просили, чтобы мои региональные программы постарались все сохранить, и мы их сохраняем. Мы сегодня в 31 регионе ведем различного рода благотворительные программы, связанные с развитием городов, поддержки детских учреждений, детских домов, психоневрологических интернатов детских. И большое внимание уделяем еще двум направлениям. Это образование, тоже по вашему поручению. На сегодняшний день в 31 субъекте Федерации открыта школа 21. И у нас стоит очередь в этом году, до конца года мы откроем еще 20 кампусов.
1: По словам Грефа, Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами боевой работы группировки войск центра в Доброполе в ДНР. Ранее в ведомстве сообщили, что вооруженные силы России окружили крупный узел обороны в Доброполе. Потери заблокированных подразделений ВСУ составили до 50 военнослужащих. На опубликованном видео показана работа российских операторов дронов по уничтожению техники противника и ударов по пунктам ВСУ. Также в сводке отмечается, что российские войска в течение суток пресекли все попытки ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. В ряде районов ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Министерство обороны. Киев прекрасно знает, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине, заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли в Кремле возможные переговоры с украинской стороной, а также встреча президента США с Зеленским.
3: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе. Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидная ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Дмитрий Песков также отметил, что Россия считает, что санкции Запада незаконны и должны быть сняты со всех российских граждан. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию о том, что страны Евросоюза сегодня достигли договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. МВД России предлагает создать координационный центр по профилактике детской преступности, сообщил первый заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Сергей Калинин. По его словам, такой центр позволил бы органам государственной власти, занимающимся профилактической работой, и общественным организациям сократить расходы на эти цели и повысить эффективность работы. Число подростков, совершивших мошенничество за 8 месяцев текущего года, увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 70% увеличилось число подростков, причастных к терроризму, рассказал Калинин. По предварительным результатам выборов партия «Справедливая Россия» вновь подтверждает статус парламентской. Об этом заявил ее лидер Сергей Миронов. Он призвал дождаться окончательных итогов выборов, которые будут подведены 25 сентября. По словам Миронова, партия всегда воевала не числом, а умением, и в новом созыве продолжит отстаивать интересы людей.
4: По предварительным итогам «Справедливая Россия» парламентская партия. А мы на втором месте после по числу одномандатников среди оппозиционных партий. Как я уже сказал, мы проходим в Госдуму по партийным спискам. Но надо ждать окончательных результатов выборов 25 сентября. Посмотрим, какой в итоге будет наша фракция, сколько голосов мы получим. Ну и, кстати, я признателен, что и программа-то составлена на основе ваших, дорогие мои соотечественники, предложений. Мы всегда воевали не числом, а умением. Уверен, и в 9-м созыве будет то же самое. И самое главное, наша задача – отставить интересы людей. Мы уверены, что в условиях войны нам нужен социальный и экономический разворот. Это требование времени, это требование наших людей. И мы уже подготовили конкретные предложения. Я имею в виду конкретные законопроекты.
1: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. Бабье лето ожидается в Санкт-Петербурге в конце сентября-начале октября и продлится неделю. Предварительный прогноз опубликовал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Тепло будет и на этой неделе уже. В среду 23 сентября в Санкт-Петербурге, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха будет до плюс 18 градусов, в четверг до плюс 20. Это очень тепло. Для этого времени, указал Колесов, с пятницы осадки в городе прекратятся.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива», сообщает пресс-служба «Железнодорожников». Карту болельщиков «Фан-Айди» введут на стадионах клубов российской премьер-лиги в Кубке России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от сегодняшнего дня. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дэн Станкович может возглавить болгарский «Лудогорец». Об этом сообщает сегодня болгарское издание «Кота Спорт». 48-летний Станкович является главным фаворитом на этот пост, который в сентябре покинул немец Томас Рейс. Отмечается, что переговоры со Станковичем находятся на продвинутой стадии. Российские гимнасты выступят на чемпионате мира в Нидерландах в нейтральном статусе без национального флага и гимна. Несмотря на указания World Gymnastics, правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе. Это решение уже никак не обжаловать, но мы все равно поедем, мы же должны попасть на Олимпийские игры. А на этом чемпионате мира будут отбираться три сильнейшие команды, заявила заслуженный тренер Советского Союза и России Валентина Родионенко. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды из системы АКМ. Волейбол. Сегодня был третий игровой день на мужском турнире Кубок Легенд. В группе А «Белогорье» обыграло «Зенит» и Санкт-Петербурга 3-0 по партии. Московская «Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 13, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 17, в Челябинске ясно, плюс 23, в Рязани небольшой дождь, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 27, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 27, в Нальчике переменная облачность, плюс 26, в Донецке временами дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода, температура ночью плюс 11, днем плюс 19, ветер восточный 6-12 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: меняет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами и готовы продолжать еще целых 45 минут нашего времени. Мы посвятим обсуждению интересных событий с лучшими экспертами нашей страны. Все как обычно. Ну, а у вас, как обычно, есть возможность оставлять ваши комментарии. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Часто у вас возникает желание поделиться своими мыслями. Так вот, делитесь. Ну, а мы, Ольга Максимова, Игорь Шатров, расскажем, о чем пойдет речь в предстоящее время.
6: Да, в Москве... Мы расскажем, напомним о том, что был у нее такой мэр Юрий Михайлович Лужков. Ему вчера исполнилось бы 90 лет. В Москве вчера открыли памятник Юрию Лужкову. Об этом событии отдельно расскажем в московском блоке наших новостей, нашей программы. С Виталием Павловым мы поговорим о женском футболе. Есть такой вид спорта, если кто-то не знает. И вот, но есть люди, которые не очень дружелюбно относятся к футболисткам, и вот некоторые футболистки обижаются. Об этом отдельно поговорим, а начнем с очень большой, очень серьезной темы. На прошлой неделе страна отмечала День оружейника, вручались правительственные награды видным оружейникам. Владимир Владимирович Путин выступал на церемонии, очень важные вещи сказал, слова сказал, мы о них сейчас напомним и поговорим с двумя оружейниками. Один из них очень известен, другой не менее известен. Но, наверное, в узких кругах. А вот об этом сейчас и будет большой разговор.
0: Наше время.
6: Страна отметила День оружейника. Работники оборонно-промышленного комплекса вносят огромный вклад в укрепление безопасности Родины, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в преддверии праздника. И он рассказал о том, что оборонно-промышленный комплекс включает в себя более 5000 организаций. Это крупные отраслевые холдинги, компании малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро, инновационные центры. В них работает свыше 3,5 миллиона человек. Ученые, конструкторы, инженеры, испытатели, управленцы, специалисты высочайших квалификаций своим трудом и талантом вы вносите огромный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Родины, сказал он. Также он сказал о том, что беспилотники и другое вооружение поступают в вооруженные силы бесперебойно. Страна в разы наладила, нарастила выпуск ВПЛА, что оружейники трудятся сверхурочно, выезжают на передовую, что Россия уверенно занимает позиции в числе лидеров мирового рынка вооружений. ОПК направляет оружие не только на фронт, полностью закрываются все потребности вооруженных вооруженных сил и силовых ведомств. Работники пока бесперебойно снабжают войска наиболее востребованными вооружениями. Современные вызовы требуют, чтобы АПК постоянно двигался вперед. Предприятия ОПК серьезно нарастили объем производства, и более чем в 22 раза Россия с начала СВО увеличила выпуск и поставки средств поражения боеприпасов, включая высокоточные ракеты. В 5 раз радиолокационных станций стало, поставки выросли. Бронетанковое вооружение в 2,5 раза, а портфель экспортных заказов растет, уже превысил 70 миллиардов в долларовом эквиваленте. Ну вот мы знаем такие крупные оружейные, считаются не только оружейные, но если мы говорим о рынке вооружений, компании как Ростех, Калашников, Объединенная авиастроительная компания, Объединенная судостроительная компания, там всякие выпускаются разные виды и авиации, и судов, но в том числе и это. Но в сфере АПК есть много небольших компаний. Вот Владимир Владимирович сказал о малом и среднем бизнесе. А я не знаю, как это воспитывался в советские годы, как и многие наши слушатели, наверное, как и Ольга. И мне всегда казалось, что оружие делается только государством, что...
5: Я тоже была абсолютно раньше в этом уверена.
6: Что малый и средний бизнес не участвует. Но тут началась СВО, мы узнали о таких людях, как, например, один из наших героев, сейчас мы его отдельно представим, который делал оружие, ну, вроде бы не для войны, но в итоге стал сделать и для военных. Вот, может быть, что-то не знаем, может, и раньше делал. И оказывается, таких компаний много. Сегодня мы поговорим об их вкладе в победу и вообще вот в ОПК, вот прямо с непосредственными участниками этих событий. Итак, с нами гендиректор Лобаев Армс, Владислав Лобаев, известный российский оружейник, производитель знаменитых винтовок с оптическим прицелом, которые, как мне кажется, производились раньше не для армии. Не знаю, сейчас нас поправит наш или не поправит наш собеседник. Владислав, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Владислав, а когда вы вот включились в вот эту историю, да, начали обеспечивать специальную военную операцию своим вооружением, вы, для вас это было каким-то вызовом? Вы выпускали раньше оружие для регулярной армии, скажем так?
7: Мы не выпускали оружие для армии, но изначально наши модели имели такую как бы направленность тактическую. То есть это были... по факту снайперские винтовки, но для гражданского рынка, в основном для охоты, для спортивной стрельбы, для соревнований.
6: То есть естественно, для... мы... Да, для вас это был вызов, по большому счету, да?
7: Ну, для нас это было прогнозируемое развитие событий, которое мы как-то предвидели еще задолго, лет за 10 до этого, и даже в сроках там особо не ошиблись. И когда пришло время... Наше оружие оказалось очень востребованным. Сначала оно приобреталось подразделение на пожертвования, на какие-то на фондовские деньги. А потом подключилось Минобороны и оперативно. И все, так сказать, контракты пошли по линии уже силовой структуры.
6: Владислав, а вот скажите, пожалуйста, когда вы вот так всерьез уже начали работать с Министерством обороны по контрактам, вы что-то для себя новое открыли, таких как вы, ну я имею в виду компаний, вот частных, малого и среднего бизнеса, много, и вам удалось каким-то, или не так много, и вам удалось каким-то образом расширить свои связи, в общем, для вас были какие-то открытия вот такого характера, что ОПК это не только Калашников, танки и там, не знаю, ракеты.
7: Ну, смотрите, если быть вот как бы до конца точным, то практически все предприятия, они все частные оружейные. Неважно от их масштаба, и концерны, и Калашников, и Ростех, туда входят предприятия в основном с частным капиталом. Поэтому, да, мы были первой компанией небольшой, которая получила лицензию, помимо крупных заводов, но после нас получили многие десятки коллективов, которые тоже образовали разного, так сказать, ну, как бы состава и количественного, так сказать, и качественного по персоналу и по возможностям предприятия, но все они тоже, естественно, частные. Сейчас с Гупов-то, наверное, там, не знаю, раз-два общался, может быть, уже и нет.
6: Вот.
7: А открытие да. Множество, потому что это свой регламент, своя так сказать, регуляторная часть, да, работы с военизированными организациями. Конечно, мы этого всего не знали, приходилось все это с нуля осваивать. Вот. Но в итоге, как бы, да, мы работаем. Не так все оказалось просто, как нам казалось до начала работы. Ну и, конечно, вся система нуждается в некотором упрощении, как раз для того, чтобы это было проще приходящим, вновь приходящим компаниям или коллективам в это дело, да, работа с государством. Ну, то есть куда стремиться, есть куда расти.
5: Влад, а я помню, что еще те времена, я хочу попросить вас вернуться вот немножечко назад, отмотать пленку, что называется. Я помню, вы приходили к нам на эфир сюда, вот в эфирную студию Радио России, и это было еще, если я не ошибаюсь, те времена, пока вы с Минобороны еще не работали. Ну, вроде бы, вот что-то было буквально на подходе. Но до этого, и мы читали ваши телеграм-каналы и вообще ваши блоги, вы часто рассказывали о том, как люди делали сборы, пенсионеры делали сборы на винтовки для того, чтобы отправить их на специальную военную операцию. Я знаю, что там было очень много всяких разных историй, порой трогательных или удивительных. Возможно, у вас какая-то вот ярче всего осталась в памяти. Можете что-то припомнить?
7: Ну, самая яркая история – это бабушка-ветеран Сталинградской битвы, профинансировала винтовку как раз с названием «Сталинград», ТСВ-8, это был в калибре 3.38 лапового магнум, и с дарственной надписью, ну, естественно, мы, она предлагала свои деньги, мы, естественно, профинансировали сами, подписали ее пожеланием и отправили в подразделение. Но таких было достаточно много историй, с ветераном, пожалуй, было немного, но очень много людей и преклонного возраста, и молодых, отдавали свои личные деньги. И, наверное, первые года два в основном были такие вот, как бы, пожертвования. Фактически все финансировалось на частные деньги.
5: Я как раз тоже помню именно эту историю про Сталинград. Вот она мне тоже ярче всего запомнилась.
6: Ну, а вообще, вот, да, вот вы сказали, я, конечно, да, хочу поправить себя, да, конечно, когда я сказал про частный бизнес, я имел в виду, наверное, не просто частный бизнес, я имел в виду малые, в первую очередь, компании, вот, а вот на ваш взгляд, все-таки, ну, вы сказали, есть куда расти, а куда расти, то есть какие изменения все-таки должны могут возникнуть или должны возникнуть по окончании СВО, когда можно будет, ну, осмотреться, не так спешить, принимать решения более взвешенно, что вы уже видите, что надо, ну, не знаю, модернизировать, изменить в отношениях бизнеса и там, того же бизнеса.
5: Или во что вырастет, да, вообще компания ваша?
7: Ну, вообще нужно идти по пути уменьшения забюрократизированности в сторону упрощения и по линии работы с ГОЗом, с гособоронзаказом. И более даже принципиальный момент, чем работа с ГОЗом, это приход новых каких-то изобретений, новых разработок и новых вот команд, скажем, на переход к уровню производства, к изготовлению чего-то нового. Для этого нужны быстрые деньги, быстрые, достаточно легко получаемые. И в этом направлении, конечно, вагон работы. Нужно максимально упрощать получение этими командами этих денег, потому что у нас очень такой изобретательный народ, в хорошем смысле, и этим надо пользоваться. Как бы этот ресурс, он еще не до конца использован государством. Лучше бы не ждать конца СВО, потому что СВО продлится пока неизвестно сколько, а может перерасти в очень серьезный конфликт, который может длиться долго. Поэтому очень хорошо было бы нам на ходу, как бы, эти упрощения проводить и по линии ГОЗа, и по линии, ну, вот, внедрения разработок новых.
6: Да, это вот об этом говорят, кстати, с самого начала. Сейчас вот вы сами сказали, что улучшилось, но до сих пор остается проблема. Надеюсь, завершающий вопрос, надеюсь, это все-таки не военная тайна. Ну а сейчас, если военная тайна, так и скажите, все-таки среднее сейчас время от идеи до внедрения производства, сколько это времени занимает?
7: Именно на нашем предприятии или вообще?
6: Ну, я не знаю, если у вас есть данные по всем, то с удовольствием, но если по вашему, в общем, как посчитаете возможным?
7: Сейчас настолько быстро все меняется на поле боя, что никакие длительные решения, они просто, ну, не будут работать, потому что противник будет успевать какие-то контрмеры внедрить. Поэтому сейчас время внедрения исчисляется месяцами, и это предел. Даже полгода это уже было.
6: Отлично. Вот,
7: поэтому 2-3 месяца. Пожалуй, такой критически уже большой срок для того, чтобы что-то новое появлялось. А это, понимаете, да, какая должна быть скорость принятия решений, выделения там денежных средств и так далее, да, и все это должно максимально вот быть упрощено. Иначе мы просто в этой гонке, ну, пока мы адаптируемся, пока мы успеваем, да, можем отстать.
6: Можем
7: пока отстать. Мы адаптируемся, пока мы идем даже впереди противника, в, скажем так, в критически важных областях, но это как бы может не продолжаться, так сказать, вечно, и где-то он может выскочить, и это может быть тоже, так сказать, болезнь.
6: Спасибо огромное. Вячеслав Лобаев, гендиректор Лобаев Армс, известный производитель винтовок с оптическим прицелом, был с нами. А сейчас мы побеседуем с директором Сестрорецкого оружейного завода Андреем Козубом. Андрей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: Доброго вечера всем.
6: Андрей Игоревич, а вот вы согласны с вашим коллегой, с Владом Лобаевым? Да, действительно, есть вопросы вот внедрения и быстрого принятия решений. У вас вам тоже приходится с этим сталкиваться?
8: Нет, у нас так быстро не получается. Но я так полагаю, Владислав Евгеньевич все-таки имел в виду внедрение не новой модели абсолютной, да, а внедрение каких-то вот там изменений концептуальных, усовершенствований и так далее. Потому что разработать новую модель с нуля, даже если она на что-то похожа, это занимает там от года и больше. Ну, в советское время, там, в серьезных НИИ, это вообще занимало там годы, включая испытания там всякие и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, нет. В наше время полностью разработать новую модель, технологию производства, это занимает, ну, от до года.
6: Но тем не менее не годы. Андрей Игоревич, а вот вообще, на ваш взгляд, частный, малый, точнее даже нет, я все оговариваюсь, малый и средний бизнес на в ОПК, он ну, эффективнее или все-таки большие вот эти монстры, они важнее и нужнее?
8: Ну, это как относиться к слову «эффективность», потому что на большом производстве, ну, на наших концернах, конечно, там эффективность с точки зрения трудозатрат, массовости выпуска, конечно, она выше. У нас мы этим похвастаться не можем, у нас такие более, ну, сам по себе выпуск малосерийный очень. Вот у нас на производстве, к примеру, мы больше работаем с заказчиками под их задачи. То есть, так как у нас, ну, мы собираем арки импортной, так сказать, истории, да, только нашего производства. Не только мы, у нас много коллег в России этим занимается. Но это модульная система, и, соответственно, заказчик может там варьировать. Тут я хочу так, это я хочу тут, тут перламутровые пуговицы. Вот, и, соответственно, это там, каждый раз разработка условно там какой-то, ну, не то чтобы новый, но отдельной модели. То есть это не серия. Нажал кнопку, и там 100 штук одинаковых вылетело. Вот такая персональный подход к заказчику.
6: Ну, получается, что в оружейном бизнесе персональный подход – это тоже важный момент, и иногда он, наверное…
8: Да, как раз большой производитель это себе позволить не может. Это, ну, просто сложно в плане общения, сбора заказов, там, передачи на выпуск. У нас это осуществимо, потому что у нас, господи, коллектив небольшой, и мы сами все производство, да, ближе к микробизнесу. Вот, поэтому у нас есть возможность там пообщаться, все понять, клиенту там что-то подсказать, определить отдельную сборку для него, спецификацию составить, и по ней вот это оружие собрать и ему отдать.
6: Ну, а вообще вот у вас с госзаказом возникали какие-то, ну, не знаю, там проблемы, вопросы? Вы бы что хотели улучшить?
8: У нас мы никогда не были связаны с госзаказом. Опять же, мы очень маленькое производство, камерное. Ну, мы на слуху, конечно, но мы не выпускаем тысячи единиц продукции. Владислав Евгеньевич в этом плане все-таки предприятие побольше. И у наших коллег побольше. Мы, наверное, одни из самых, вот, самых небольших. Но государство нам там с 23-го года дало такую возможность, не прибегая непосредственно к госзаказу, передавать свое оружие в воинские части, в Росгвардию. То есть мы такую возможность имеем. Там определенный порядок, это не так просто, но она есть. Вот. Но пока к нам не обращались. Так,
6: Андрей Ильич, спасибо. Да, к сожалению, просто время закончилось. Большое спасибо. Успехов вам и с наступившим Днем оружейника. Вас поздравляем. Директор Сестрорецкого оружейного завода Андрей Козуб был с нами.
5: Ну а далее будем говорить о спорте. С нами сегодня Виталий Павлов. Речь пойдет о футболистках. Ровно через минуту.
9: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
9: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
9: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, мы Виталием Павловым. Виталий, здравствуй.
6: Привет, Виталий.
13: Привет, привет.
6: Да, несмотря на то, что у нас мужской сегодня мужчина, спортивный комментатор, будем говорить о женщинах. Надо было, конечно, Вику позвать, она бы нам все объяснила про женщин.
13: Или не объяснила бы.
6: Или не объяснила бы, наоборот, да. Вот давай, давай о женщинах, в футболе мы поговорим, да?
13: Слушай, ну, на самом деле, тема эта подкреплена чем? Тем, что Габриэль Ангине, футболистка московского ЦСКА, одна, на самом деле, из таких интересных футболисток, действительно, на нашем российском женском футболе, хотя правильно называть, и многие меня поправили бы из самого женского футбола, что правильно называть футбол среди женщин.
6: Так он называется, да, официально?
13: Ну, потому что женский футбол, он что, как-то отличается там правилами, он правилами не отличается.
5: Ну, а что тогда они не говорят мужской футбол?
13: Вот, да.
5: Чемпионат мира по мужскому футболу.
13: Вот, ну, вот именно, да, то есть поэтому...
6: Ну, и не говорят чемпионат мира по футболу среди мужчин. Тоже не говорят. Поэтому для меня это было новое вот это вот среди женщин.
13: Да, но вот как раз в случае с чемпионатом мира среди женщин, да, вот как раз добавляют обычно, да, что... Но, правда, если говорить про общемировую тенденцию, там просто пишут «women», да, «World Cup». Вот и все. То есть, на самом деле, у них звучит это как женский.
6: Да, ну, действительно, вот именно, чемпионат мира. Это английского.
13: А у нас, ну, вот есть какой-то
5: негатив. Ну, это, знаешь,
13: негатив.
5: Как блогерки, авторы. Да. Да, вот да, что-то да, вот да. В этом духе.
6: Это просто очень бедный английский язык. И
13: мы в этом плане немножко все-таки консервативны, как мне кажется, только в обратную сторону. Что касается вот этой темы, то она чем подкреплена? Тем, что Габриэль Ангине дала интервью, рассказала о том, что она с детства мечтала стать футболисткой, и ее в комментариях просто невероятно захейтили. Просто невероятно. Там вплоть до того, что сказали, вообще-то ты с детства должна мечтать стать кухаркой и так далее. Ну, в общем, как обычно в нашем обществе это принято, да, все, что не женское дело, вот, максимально вот такая реакция. Это футбола касается в том числе, чуть ли даже не в первую очередь, среди всех видов спорта, как только появляется, например, девушка, да, спортивный комментатор, это максимальный негатив. Если женский футбол, то на всех форумах, на всех пабликах к нему максимально негативное отношение.
5: А кто его комментирует, кстати?
13: Его, ну, понятно, что большинство это парни комментируют, но есть и комментатор-девушка, как она как раз про себя говорит, единственная девушка-спортивный комментатор в России официально,
5: но только,
13: Наталья,
5: но только
13: Юрина.
5: Футбола среди женщин?
13: Нет. Дело
5: она
13: в том,
5: футбол
13: что
5: среди мужчин тоже
13: она,
5: комментирует?
13: Она, в принципе, комментирует, да, в принципе, футбол, и понятно, что так как у нас реакция на подобные вещи по-прежнему негативная среди аудитории, естественно, все говорят, ну иди ты тогда женский футбол и комментируй.
6: Но и понятно, она пошла и комментирует.
13: Ну да, и понятно, что она вынуждена больше работать женский футбол, но, конечно, она хочет работать обычный, естественно. Как и,
5: а у нее,
13: ну,
5: хорошо получается?
13: Ты знаешь, ну, на мой взгляд, да. она один из, ну, по-настоящему интересных комментаторов со своей подачей, со своей мыслью.
5: Я-то просто
13: разбирается,
5: вот многих...
13: много смотрит. Ну, в общем, да.
5: Многих мужчин-комментаторов их между собой не отличить. Вот они этим сдавленным голосом вот чего-то кукарекают. Ну, я знатный еще любитель, конечно же, футбола. Но я их друг от друга отличить не могу. Я не могу понять, это Черданцев или кто еще.
13: Но бывает.
6: Ну, ты уж ладно, ты уж назвал звезду, и его не можешь отличить.
5: Более того, это звезда, мой однокурсник.
6: Вот, тем более.
13: Да, давайте скажем о том, что многие даже футбольные фанаты не отличают Дмитрия Шнякина от Романа Нагучева. Хотя они оба...
6: Да, я тоже не отличаю.
13: Ну, они оба известные комментаторы, достаточно известные. Они оба комментируют российскую премьер-лигу, они комментировали чемпионаты мира, но вот некоторые не отличают. По поводу хейта как раз на интервью Габриэля Ангине, так уж получилось, что мы с Наташей Юриной и побеседовали на тему вот этого женского футбола, и она объяснила, с чем же связан такой хейт вот именно на Габи Ангине. Давайте послушаем.
14: Мне кажется, все понятно. Это интервью попало на популярные спортивные ресурсы российские, и Ангине получила все, что, в принципе, получают все остальные футболисты, без разницы, какой пол, какая национальность и прочее. Вот если вспомнить неудачный последний матч Алексея Батракова в Турции за Галатасарай, примерно такие же комментарии: домой, слабый, хилый. И тут то же самое. Мне кажется, проблема не в том, что плохо относится к женскому ЦСКА, к женскому футболу, к самой Ангине. Проблема в том, что она просто попала, а это редко все-таки бывает, чтобы интервью футболистки оказалось где-то на популярном спортивном ресурсе, как, например, Sports. И Ангине пожинает, в принципе, все, что пожинают другие игроки. И Батраков, и комментаторы, кстати, там, если попадают в новости, также огребают, без разницы, как они комментируют.
6: Какая объективная, хотел сказать, женщина, а теперь думаю, правильно ли это? Вот. Гендерные здесь такие различия называют.
13: Ну, конечно, да, правильно, да. Да, ну, да. Ну, конечно, Наташа, мне кажется, достаточно предельно четко изложила ситуацию. Действительно, большинство интервью попадают под хейт в любом случае. Габи Ангине не оказалась исключением. Другой
6: ты
13: вопрос...
6: имеешь в виду спортсменов или футболистов?
13: Да, ну, да? Футболистов в первую очередь. Да,
6: а это почему касается... это, кстати, тема отдельная тогда?
13: Ну,
6: почему?
13: Ты знаешь, как-то вот это культура боления у нас такая.
6: Но футбольных болельщиков.
13: Да, да, именно футбольных болельщиков вот зачастую через негатив. Вот, например, дает интервью какой-нибудь футболист, который сидит на скамейке. Ему говорят, ну вот зачем ты интервью даешь? Лучше бы футбол играл. Дает тот, кто там много забивает. Ой, это он звезду поймал. Все. Ну, то есть всегда через негатив. И, ну, почему-то. Я не знаю, почему у нас именно культура футбольных болельщиков такая, это там не только женского футбола касается, это касается, в принципе, футбола. Ну, а что касается женского футбола больше, да, то все говорят о том, что он у нас совсем не популярный. Мне кажется, что все-таки за последние годы его популярность растет, плюс ко всему раньше, вот Наташа сделала правильную поправку, что интервью попало на крупный ресурс. Раньше такого себе представить было невозможно, чтобы интервью с футболисткой было на Спортсе. Я вот не припомню такого раньше. Поэтому, ну, очевидно, что популярность растет, пытаются завоевать новую аудиторию. Плюс ко всему, надо понимать, что у нас на большом мужском футболе, да, все-таки действует фан-айди. С сегодняшнего дня объявлено о том, что с 1 октября будет действовать фан-айди на Кубке России. А это значит, что, видимо, активные группы болельщиков, которые бойкотируют, да, матчи российской премьер-лиги и не ходят на них, они, значит, теперь и на кубок ходить не будут, очевидно, кто против. Ну и, соответственно, вот эти болельщики как раз могут ходить на женский футбол. Пожалуйста, там фан-айди нет, и на самом деле поддержка в последние годы там у «Зенита», у «ЦСКА», у «Спартака», она, естественно, достаточно яркая, потому что стали ходить фанатские объединения на женский футбол.
6: Слушай, я вот не готовился именно к этой теме, но знал, что у нас придет человек, который все знает, он нам все и расскажет, а у нас много женских футбольных команд, у нас полноценный чемпионат.
13: Да, да, у нас полноценный чемпионат. чемпионат, и наши клубы играли в том числе в Еврокубках, когда была такая возможность. Понятно, что там супер-пупер успехов не добивались, но действительно были качественные выступления в Европе, и надо понимать, что есть ряд тренеров, которые, да, тренировали наши клубы, выводили их из группы в Еврокубках.
6: Слушай, сейчас, на самом деле, дорого стоит. Сейчас вообще полный дилетантизм покажу. Извини, а у нас в Олимпийских играх тоже женский футбол присутствует?
13: Да, да. Женский футбол.
6: Простите, что я такой вот ничего не знаю про женский футбол.
13: Ну, у нас на самом деле достаточно сильная сборная по женскому футболу, и в этом плане понятно, что нет там достижений, как бронза Евро у мужской сборной, да, но, тем не менее, все равно команда достаточно сильная. Понятно, что там есть флагманы, и американки, например, и в Америке вообще женский футбол гораздо популярнее мужского, как бы это странно ни звучало, но дело в том, что они четырехкратные чемпионы мира по женскому футболу, и из этого это вытекает. И у нас, мне кажется, женский футбол, он бы вышел на какой-то новый уровень популярности, если бы, например, наша сборная завоевала бы какие-то трофеи и добилась каких-то успехов. Или наши клубы, например, выиграли бы там Кубок УЕФА, как ЦСКА или Зенит в прошлом, да, в мужском футболе. Или там выиграли Лигу чемпионов. Ну, то есть, естественно, это сразу приток аудитории невероятный, когда, возвращаясь, да, к вот этим реалиям прошлого, наши побеждают не наших.
6: То
13: сейчас
6: есть
13: с этим сложнее.
6: Полноценно все, вот как и в мужском, все,
13: да,
6: эти,
13: да, да,
6: все,
13: да,
6: вот эти вот...
13: Все абсолютно, и турниры идентичные,
6: да,
13: и устройство абсолютно идентичное. Наша Суперлига, в общем, достаточно самобытный чемпионат, и с появлением, например, Спартака, это теперь вот полноценное сражение там топ-клубов, это Зенит, ЦСКА, Спартак, это действительно такие мощные вывески, к которым все, в общем-то, привыкли.
6: А вот вопрос на засыпку, как раз он тоже, он как раз о развитии футбола-то и говорит, в частности, женского. А ниже-то уровнем, докуда это доходит?
13: Вот. Вот это, на самом деле, ключевой момент, потому что некоторые футболистки, я знаю, например, футболистка Кики, которая сейчас выступает за петербургский «Зенит», удивительное дело, она приехала в Россию учиться. Она поступила в Казанский университет и там решила, что а почему бы мне не начать в футбол играть? Ее просто позвали играть в футбол, и она во время учебы вдруг попала в состав Казанского «Рубина». Это вы представляете, да, в каком возрасте?
6: Если
13: она...
6: бы, да, это был мужчина, извините.
5: Откуда,
6: да,
5: она,
6: да,
5: приехала?
6: Пройти такую
13: вот
6: ступень.
13: Честно, не помню страну, но так или иначе приехала на обучение, да, и в итоге она потом перешла в «Зенит» и сейчас выступает за топ-клуб. Это, ну, такой прорыв в мужском футболе сложно себе представить.
5: Гаити.
13: Да, точно, точно.
6: Да, великая, великая страна.
13: Вот, но, понимаете...
5: Слушай, это... она с «Зенит» играет.
13: Да, да, да.
5: Понимаешь, а у нас вчера, да, был... А, или про «Локомотив» вчера
6: был. «Локомотив» вчера, да.
13: Вот, и в этом плане, конечно, сложно себе представить такое в мужском футболе. Это говорит на данный момент о все-таки недостаточном развитии,
6: да,
13: вида,
6: да,
13: спорта.
6: Это именно так и есть.
13: Потому что если бы у нас там девочки воспитывались там с 5, с 6, с 4-летнего возраста в футболе, конечно, таких примеров сложно было бы себе представить.
6: Ну, это и в любом случае, тогда во футболе больше об этом знали, мы,
13: да,
6: бы следили,
13: да, да,
6: бы,
13: да,
6: за,
13: да,
6: ростом там, и так
13: вот
6: далее.
13: В,
6: да,
13: этом плане, конечно, то, что сейчас пытаются популяризировать во всем мире женский футбол за счет футбольных игр, симуляторов, да, куда добавляют там женские команды и практически чуть ли не заставляют пользователей играть за женские команды. Я не понимаю, зачем это делается, потому что, на мой взгляд, так популярности как раз не добиться. Добиться популярности можно тем, чтобы отдавали девочек футбольные секции.
6: Да, да,
13: вот,
6: да,
13: это поможет действительно развитию вида спорта. В нашей стране я пока себе смутно это представляю, потому что у нас большинство... все-таки вот тех пользователей, которые пишут место на кухне и так далее.
6: Не, ну,
13: к сожалению.
6: Здесь ты говоришь, ты здесь все-таки в целом ты не прав, потому что я все-таки не считаю, что у нас вот это вот хейтеры, они являются нашей национальной традицией женского футбола.
5: Я вот буду хейтерить. Я считаю, что девочку лучше отдавать в гимнастику. Ну, или хотя бы в плавание.
13: Но если...
5: А есть мужские виды спорта.
13: Да, да, есть все-таки по-прежнему у нас как-то...
5: Также можно говорить, отдавайте мальчиков в синхронное плавание.
13: Да, да, да.
6: Вот пора уже отдают же, по-моему.
5: Ну, отдают.
6: Да? Уже
5: ну,
6: все уже есть.
13: Структурно, конечно, мы до сих пор еще реагируем, да, есть мужские виды спорта,
6: это
13: есть женские
6: ваша
13: виды спорта.
5: Отдавайте, отдавайте мальчиков в художественную гимнастику. Тоже ведь выступает...
6: А уже есть, по-моему, да?
5: У нас нет, но кое-где есть.
6: Уже кое-где.
13: Да, но в этом
6: в
13: плане, конечно...
6: женщины убьются в боксе женщины. Вот этого я не очень понимаю.
5: У меня была коллега, которая папа, он очень хотел мальчика, отдал в тайский бокс. Мы ее все называли боксерша. Она иногда просыпалась по воскресеньям и смотрела, у нее сбитые костяшки пальцев, а в кармане чьи-то два мобильных телефона. Вот, поэтому лучше бы папа отдал ее в гимнастику.
6: Я думал, два уха. Но не договорили, мы тему будем явно продолжать. Все-таки.
5: Ну, я думаю, что мы хорошо поговорили сегодня.
13: Спасибо.
5: Качественно. Девочкам все-таки лучше в гимнастику. Ну, мое мнение. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к москвичам через минуту.
15: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
16: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
15: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
18: Словарь русских говоров Забайкалья.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
15: Радио России. Главное радио страны.
19: На правах рекламы.
20: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
22: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
21: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
22: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
21: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
22: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 1212. Звонок бесплатный. 8 800 301 1212. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 1212. 8 800 301 1212.
21: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
22: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
21: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 1212. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
22: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 1212. 8 800 301 1212.
21: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 1212.
22: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
21: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
22: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
21: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
22: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
21: Все это масло таволги.
22: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
21: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
22: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
21: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы

0: пользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой колобок?
2: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
8: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
9: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
10: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
9: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
10: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
2: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: Так со мной и с народом не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
2: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
12: Мой муж сошел с ума.
11: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
2: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
13: Народ Абдеры по праву требует ответа!
14: Нет, суд!
2: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В порту Одессы поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения для обеспечения ВСУ. Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий. И предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень. Далее подробнее. Вооруженные силы России во вторник днем поразили в Одессе объекты, связанные с ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. В результате ударов поражены логистические центры,

0: Пальма и Новая линия. А в порту Одессы был поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 6 управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО «Хаймарс» производства США и 629 БПЛА самолетного типа. Министерство обороны информирует, что в течение суток оперативно-тактическая авиация ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены логистические центры, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Также отмечается, что группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены. По данным ведомства, в окружении попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ. Минобороны сообщили, что за сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих и различная техника. Владимир Путин поблагодарил команду Сбербанка за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Президент сегодня встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Он рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По словам Грефа, проект цифровых фельдшерско-акушерских пунктов получает все больше распространения в России. Оборудование помещается в небольшой чемодан.
1: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
0: Греф добавил, что Сбербанк в этом году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре, но также сообщил о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на автомобиль скорой помощи в Запорожской области, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 22 сентября украинские боевики с использованием беспилотного летательного аппарата нанесли удар по автомобилю скорой медицинской помощи в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате погиб водитель, ранения получили 3 фельдшера, сообщила представитель СК. Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативное направление. Что касается этой темы в инициативе турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке и далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке.
0: Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявлял в июне посол России в Турции Сергей Вершинин. В турецком МИД заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море. США, Дания и Гренландия подписали на полях Генассамблеи ООН соглашение, позволяющее США расширить военное присутствие на острове. Свои подписи под документом о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии поставили президент США Трамп, премьер-министр Дании и Гренландии. Это соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность Датского королевства и право Гренландии на самоопределение, заявила премьер-министр Дании. Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень, а днем воздух прогреется до 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на выходных погода в столичном регионе будет солнечной и теплой.
3: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирующего антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, карту болельщиков, фан-айди ведут на стадионах клубов РПЛ в матчах Кубка России с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от сегодняшнего дня. Продолжаем о футболе. Валерий Газаев и Леонид Слуцкий будут тренерами команд в прощальном матче бывшего футболиста ЦСКА бразильца Вагнера Лава. Напомню, в этом матче, который состоится 26 сентября на Веб-арене, сыграют команды легенды ЦСКА под руководством Газаева и друзья Вагнера Лава под руководством Слуцкого. Спортсмены сборной России вылетели из Турции в Канаду для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. Ранее стало известно о том, что спортсмены не смогли вовремя вылететь на турнир из Турции. Чемпионат мира по микрофутзалу пройдет в Калуге с 6 по 12 октября. В турнире помимо российской сборной примут участие команды Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Киргизии и Шри-Ланки. В матче по микрофутзалу принимают участие две команды, каждая из которых состоит из трех игроков, и у команд нет вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 сантиметров. Смешанное единоборство. Сегодня был опубликован новый рейтинг крупнейшего мирового промоушена UFC вне зависимости от весовой категории. Лучшим бойцом по-прежнему является россиянин Ислам Махачев. В пятерке лучших еще один россиянин Петр Ян. Он занимает четвертое место. У российского капитана клуба NHL Washington Capitals Александра Овечкина все нормально со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил его представитель Глеб Чистяков. Ранее стало известно о том, что 41-летний Овечкин получил травму и по этой причине пропустил два предсезонных матча своей команды. Первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Вашингтон сыграет в гостях против действующего обладателя Кубка Стэнли Каролины 3 октября. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Челябинске завтра ясно, плюс 23, в Перми ясно, плюс 21, в Ульяновске малооблачно, плюс 22, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 31, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 25, во Владикавказе переменная облачность, плюс 26, в Херсоне небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 17. В Москве в среду ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Коллектив «Эзра Коллектив» отметил десятилетие своего дебютного релиза мини-альбома «Chapter 7» выпуском новой пластинки «Here Because of Hope». Как говорят музыканты, она задумана как произведение, состоящее из трех духовных и географических частей, и этот альбом прослеживает путь афроамериканцев сквозь континенты и десятилетия от музыки Африки и ритмов Карибского бассейна до улиц Лондона. В записи альбома, помимо самой группы, это Феми Клиоса, Ти-Джей Клиоса, Джо Арман Джонс, Джеймс Моллисон и Ифи Акунджоби, участвовали по Салио, Лила Айки и Леона Льюис. Все три предыдущих пластинки Эзра Коллектив возглавляли британский джазовый чарт. Кроме того, в прошлом году группа вошла в историю как первый джазовый коллектив, удостоенный премии Brit Awards в престижной номинации «Группа года».

Вокалист Эрик Макдоул, 26 лет, выпускник Берлинской консерватории, победитель вокального конкурса имени Сары Вон 2023 года. В прошлом году выпустил дебютную пластинку «Open Your Senses», возглавившую джазовый чарт журнала Billboard и получившую 4 звезды из 5 возможных от журнала Downbeat. Этим летом возглавил список восходящих звезд среди вокалистов в результате опроса критиков журнала Downbeat. Новая пластинка Макдоула «Крома», записанная им при участии в данном случае выступившего в качестве перкуссиониста Тео Крокера, трубача Килли Брэдли, пианиста Майка Кинга, контрабасиста Брэндона Роуза и барабанщика Джо Дайсона, ну и эпизодический гитарист Эммануэля Майкла. На пластинке несколько пьес самого Макдоула, а также произведения других авторов, включая классику Майлза Дэвиса и Билла Эванса «Blue and Green» и «Wild is the Wind» Дмитрия Тёмкина и Неда Вашингтона.

В декабре 2017 года тромбонист Райан Кеберли во время своего отпуска отправился в Сан-Паулу, чтобы погрузиться в бразильское музыкальное сообщество и культуру. Во время своего визита дал серию концертов с местными музыкантами, что привело к созданию ансамбля «Коллектив ду Бразил». В марте 2022 года они выпустили дебютный альбом «Sonhos de Esquina», на котором отдали дань уважения Милтону Насименту и Тонино Хорти. В 2023 году вышла их вторая пластинка «Considerando», преимущественно с музыкой другой легенды бразильской сцены Эду Лобу. В прошлом году музыканты представили посвященный Ивану Линсу диск «Шору да Сагваш», а 30 октября выпустят диск, на котором переосмысливают произведение Жоан Донату. По словам Кеберли, в композициях Донату ощущается подлинная лаконичность и сдержанность, готовность позволить музыке развиваться неспешно. Именно эта открытость делает его творчество столь гибким и позволяет ему находить отклик у слушателей разных поколений и в самых разных контекстах.

базирующийся в Барселоне коллектив The Soulful Trio на сцене с начала 2020-х годов. В его состав входит барабанщик Амер Талоса, гитарист Пабло Санчес и органист Лукас Эррера Фернандес. Музыкантов объединила любовь к соул-джазу 60-х. В 2023 году выпустили дебютный мини-альбом «The Soulful Trio». Годом позже за ним последовала уже полноформатная пластинка «Said and Done». После серии успешных выступлений на европейских джазовых фестивалях на днях выпустили альбом «Second Hand», в который вошли 9 авторских композиций.

0: юбилей.
1: Будущий джазовый стандарт «I've got you under my skin» был написан Колом Портером для музыкальной картины «Рожденная танцевать» «Born to Dance», вышедшей на экраны в ноябре 1936 года и ставшей первым фильмом композитора, для которого он полностью сочинил саундтрек. Ранее в кино попадали отдельные его произведения. Прозвучавшая в картине в исполнении Вирджинии Брюс песня «I've got you under my skin» была номинирована на премию «Оскар», но уступила другому будущему стандарту «The way you look tonight». В декабре того же года были выпущены ставшие популярными версии Рэя Нобла и его оркестра с вокалистом Эллом Боули и Хэла Кэмпа и его оркестра с вокалистом Скинни Эннисом. В 1956 году «I've got you under my skin» была записана Фрэнком Синатрой и вошла в его альбом «Songs for Swinging Lovers», в 2000 году введенный в зал славы премии Грэмми. А двумя годами ранее и сама песня в исполнении Синатры была включена в тот же зал славы.

Лейбл Blue Note Records переиздал на 180-граммовом виниле очередную пару альбомов из своего славного каталога. Это, во-первых, записанная в 1967 году пластинка саксофониста Сэма Риверса «Dimensions and Extensions», которая была выпущена лишь в 1986 году. А во-вторых, альбом Сони Роллинза с незатейливым названием «Сони Роллинз Volume 2», «Сони Роллинз том 2», вышедший в октябре 1957 года и ставший второй пластинкой тенор-саксофониста, выпущенной лейблом Альфреда Лайена. Состав потрясающий. За барабанами Арт Блейки обязанности пианиста разделили Хорас Силвер и Сан-Телониус Монк. На 5 из 6 пьес играет тромбонист Джей Джей Джонсон плюс выдающийся контрабасист Пол Чемберс.

Вокалист Джонатан Каррент посвятил свой новый альбом «Full Circle» своей наставнице и близкому другу Дайан Шур. «Альбом «Full Circle» для меня особенный», — сказал Каррент. «Этот проект стал необыкновенной возможностью отдать дань уважения легенде джаза Дайан Шур, которая стала моим наставником за последние несколько лет». Двукратная обладательница Грэмми нашла в себе силы, приняв участие в записи двух пьес, несмотря на то, что несколько лет назад была вынуждена оставить сцену из-за диагностированной у нее болезни Меньера. Остальные участники записи – это приезжавший этим летом в Москву пианист Амир Хандельман, гитарист Грэм Дектер, басист Алекс Франк, барабанщик Кевин Каннер, трубач Кай Палмер и саксофонист Рики Вударт.

И в заключение хочу поздравить с юбилеем одного из самых известных российских джазовых музыкантов, народного артиста России Алексея Кузнецова. 6 сентября Алексею Алексеевичу исполнилось 85. Сегодняшнюю программу «Просто о джазе» завершит, наверное, самая известная пьеса мэтра Алёша, признанная российским джазовым стандартом. До встречи!

0: Делимся вкусными рецептами.
1: Не соли она нас получится.
2: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
2: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
7: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России поразили ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Дональд Трамп полагает, что он может встретиться еще раз с Владимиром Путиным. Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень. Далее подробно. Вооруженные силы России поразили ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Военнослужащие пресс-центров сообщили о неудачных попытках прорыва врага через окружение в городе Доброполье и Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов. Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составляют

0: До 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсреднее, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Сосновка, Светличная, Избицкая, Лепцы, Михайловка, Кирилловка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Стецковка Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Дональд Трамп полагает, что он может встретиться еще раз с Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским в Нью-Йорке он высказал мнение, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Однако ЕС мешает урегулированию. При этом он считает, что Европе не угрожает война с Россией, несмотря на многочисленные заявления некоторых политиков. Ранее сегодня Трамп сообщил, что Вашингтон и Киев обсудят возможность производства на Украине ракет для комплексов «Патриот». Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбера рассказал президенту о мерах поддержки предпринимателей и регионов России.
2: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени. И очень большие программы мы сейчас ведем по поддержке регионов. Вы меня просили, чтобы мои региональные программы постарались все сохранить, и мы их сохраняем. Мы сегодня в 31 регионе ведем различного рода благотворительные программы, связанные с развитием городов, поддержки детских учреждений, детских домов, психоневрологических интернатов детских. И большое внимание уделяем еще двум направлениям. Это образование, тоже по вашему поручению. На сегодняшний день в 31 субъекте Федерации открыта школа 21. И у нас стоит очередь в этом году, до конца года мы откроем еще 20 кампусов.
1: По словам Грефа, Сбербанк в 2006 году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Доверие к российской избирательной системе сформировалось у граждан страны. Россияне знают, что каждый голос будет учтен. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената парламента Зимбабве Мейбл Чинамоной.
3: Вы смогли лично ознакомиться с ходом голосования, подготовкой к выборам, понять нашу избирательную систему, а это хороший всегда обмен взаимным опытом, составить свое собственное впечатление о том, как прошли выборы в Российской Федерации. И знаю, что вы уже дали высокую оценку организации проведения выборов в России.
1: Предстоящей ночью в Москве ожидается сильный ливень. А завтра днем воздух сможет прогреться до плюс 17, плюс 20, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на выходных погода будет солнечной и теплой.
4: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирующего циркулирующего антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD, то есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Карту болельщиков Fan ID ведут на стадионах клубов российской премьер-лиги в Кубке России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 22 сентября 2026 года. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива», об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Валерий Газаев и Леонид Слуцкий будут тренерами команд в прощальном матче бывшего футболиста ЦСКА бразильца Вагнера Лава. Напомню, в этом матче, который состоится 26 сентября на веб-арене, сыграют команды легенды ЦСКА под руководством Газаева и друзья Вагнера Лава под руководством Слуцкого. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 4 по 12 год, а также в 2013-м. Провел за клуб 259 матчей, в которых забил 124 мяча. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды из системы АКМ, основная команда, а также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ «Юниор». Члены сборной России по спортивной гимнастике все еще не получили визы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики, приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС. Ранее в понедельник стало известно о том, что российские гимнасты по решению правительства Нидерландов выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе без национального флага и гимна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в среду, 23 сентября, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Новосибирске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, также без осадков. В Архангельске плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, без осадков. В Казани плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами ливни. Днем в столице плюс 17, плюс 19.
6: Театр «Радио России» представляет. «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 12.
7: Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне. Только сегодня, в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку подле классной и опять заперли. Может, мое положение не так ужасно, и наказание ограничится лишь заточением? Но как утомительно это заточение. Хочется двигаться, рассказать кому-нибудь все, что накопилось на душе, а вокруг нет ни одного живого создания. А противнее всего, что Сен-Жером в своей комнате насвистывает совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Хотя я уверен, ему совсем не хочется свистеть. Он делает это единственно для того, чтобы мучить меня.
8: Сен-Жером жил у нас уже полтора года. Вспоминая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз. Но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность. Но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собой разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас. Но, несмотря на это, он часто угрожал розгами, в особенности мне. Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что Сен-Жером может меня ударить, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы. Случалось, что Карл Иванович в минуту досады лично расправлялся с нами линейкой или помочами. Но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю, когда мне было 14 лет, я хладнокровно перенес бы его побои. Карл Иванович я любил. К тому же он бранил и наказывал нас всегда хладнокровно. Видно было, что он считал это хотя необходимую, но неприятную обязанностью. Когда же нас наказывал Сен-Жером, было видно, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Карл Иванович ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения. Сен-Жером, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.
9: Пойдемте к бабушке и не смейте вырывать руку!
10: Ну, как на меня смотрят Володя и девочки. Ну, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрим на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Плохо мое дело.
8: Когда же я подошел к креслу бабушки с намерением поцеловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.
11: Да, мой милый, могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Месье Сен-Жером, который по моей просьбе взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? Из-за вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны за попечение и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги. А вы, молокосос мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо, прекрасно. Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие низкие средства. Проси сейчас же прощения, слышишь? Что же? Вы не слышите разве, что я вам говорю? Коко! Коко! Ты ли это?
12: Бабушка, я не буду просить у него прощения ни за что.
11: Я приказываю тебе, я прошу тебя. Ну что же ты?
12: Я не хочу, я не могу!
13: Так-то вы повинуетесь своей второй матери! Так-то вы отплачиваете за ее доброту.
14: Боже мой, ежели бы она видела это, ежели бы она видела. Все, все к лучшему, да. Она бы не перенесла этого горя, не перенесла бы.
13: Ради бога, успокойтесь, графиня.
15: Что случилось? Гаша, скорее спирту! Бегу! Успокойтесь, графиня, умоляю вас, пожалейте себя.
16: Вот, давайте натирать с двух сторон.
13: Любуйтесь на ваше дело, нравится? Ступайте живо в свою комнату.
10: Боже мой, что я наделал? Какой я ужасный преступник.
8: Как только Сен-Жером отошел от меня, я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу. Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню. Знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы никого не видеть, я бежал все дальше и дальше по лестнице.
17: Ты куда это? Тебя-то мне и нужно, голубчик. Пойдем-ка со мной, любезный. Как ты смел трогать портфель в моем кабинете? А? Что ж ты молчишь? А? Говори, а не то я оторву тебе ухо.
12: Виноват. Я сам не знаю, что на меня нашло.
17: Не знаешь, что на тебя нашло? Не знаешь? Не знаешь? Не знаешь? Не знаешь? Будешь вперед совать нос, куда не следует? Будешь? Будешь?
12: Бей меня еще! Бей крепче, больнее! Я негодный! Я гадкий! Я несчастный человек!
17: Что с тобой? Ступай, пожалуй.
12: Нет, ни за что не пойду. Все ненавидят меня, я это знаю. Но ради бога, ты выслушай меня. Защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить. Он всячески старается унизить меня. Велит становиться на колени перед собой. Хочет высечь меня. Я не могу этого. Я не маленький. Я не перенесу этого. Я умру. Убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный. Она теперь больна, она умрет из-за меня. Я с ним, ради бога, высеки. За что он мучает?
17: Да о чем ты, пузырь?
12: Он мой тиран, мучитель. Умру, никто меня не любит.
17: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успокойся. Все тебя любят. Что ты такое говоришь? Глупенький, иди-ка сюда. Вот так. Вот, хорошо. Ну.
8: Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул. Когда я проснулся, было уже очень поздно. Одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после 12-часового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен. Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось. Но я не мог забыть, сколько испытал в эти два дня отчаяния, стыда, страха и ненависти. Я чувствовал себя все более и более одиноким. И потому главными удовольствиями во время моего отрочества были уединенные размышления и наблюдения. Все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души представлялись мне тогда.
18: Счастье зависит не от внешних причин, а от нашего отношения к ним. Человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив. Значит, нужно страдать и приучать себя к тяжелому труду.
8: И чтобы приучить себя к труду, я держал по 5 минут в вытянутых руках лексиконы Татищева, несмотря на страшную боль. Или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.
18: Да, все так. Но ведь смерть может наступить каждый час, каждую минуту. А значит, надо думать не о будущем счастье, а о настоящем. То есть нужно быть счастливым теперь и сейчас.
8: И решив это, я 3 дня бросил уроки и занимался только тем, что лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с медом, которые я покупал на последние деньги. А однажды, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я даже сделал открытие.
18: Почему симметрия приятна для глаз? Это врожденное чувство. На чем же оно основано? Разве все в жизни симметрично? Напротив, вот жизнь. Изобразим ее в виде овала. После жизни душа переходит в вечность. Проведем черту от овала до края доски. А чего же с другой стороны овала нету такой же черты? Разве может так быть? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Значит, мы верно существовали и прежде этой жизни, хоть и потеряли о том воспоминания. Ну, конечно. Конечно! Какое новое и ясное рассуждение! Надо скорее записать его.
8: Но вдруг в голову мою набралась такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер.
18: Интересно, в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет?
19: А, ты здесь? Нас зовут к столу. Ой, что это у тебя с лицом?
18: А что?
19: Уж не судьба ли человечества решается в эту минуту в твоей голове? Или еще что-нибудь крайне важное? Поделись, а?
20: Да ну тебя, Володя.
8: Как не обидна была для меня улыбка брата, она объяснила мне, что все, о чем я думал с таким воодушевлением, была ужаснейшая гиль. Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня почти до сумасшествия. Я воображал, что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что как только я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, когда я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту там, где меня не было. Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности – ум человека. Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию. Я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных. Но странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым. И чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть, не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.
21: Уже 2 часа, а его все нет.
22: И правда, скорее бы узнать. 10-й день напряжения.
21: Ох уж эти экзамены! И сегодня ведь самый сложный. Закон Божий.
22: Да, зато и последний.
23: Боже мой! Батюшки! Они! Они! Катенька, Коко! Идите сюда! Где? Любочка, смотрите, вон фаэтон. А в нем Сен-Жером и Володя.
20: Да, но он уже не в синем фраке и серой фуражке, а в мундире.
23: Значит, опять 5-ка? Значит, поступил! Володя студент университета. Подумал только.
21: Что, ежели бы ты была жива?
22: Не уверен, мамон, что Натали разделила бы нашу радость. В этом вопросе мы расходились. Хочется верить, что нам удалось бы переубедить ее. Но для всех нас это и правда радостное событие. Теперь бы ты, Николенька, так же выдержал экзамен в следующем году.
21: Дай бог, дай бог.
19: Ну, как я вам в этом новом наряде?
21: Великолепно, великолепно.
23: Ты красавец, Володя. Поздравляем.
22: Хорош, хорош. Ничего не скажешь.
18: Володя не помнит себя от радости. Еще бы. Он и правда так хорош в этом мундире. И как идет голубой воротник его чуть пробивающимся черным усиком. Какая у него тонкая, длинная талия и благородная походка.
0: В тот достопамятный день все обедали в комнате бабушки. На всех лицах сияла радость, и за обедом во время пирожного дворецкий с прилично величавой и вместе веселой физиономией принес завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины маман пила шампанское, выпила целый бокал, поздравляя Володю, и снова плакала от радости, глядя на него.
18: Теперь Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора. Принимает к себе своих знакомых, курит табак, ездит на балы. И даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского со своими знакомыми. И как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ. Обедает он, однако, регулярно дома, и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно беседует с Катенькой, которой уже исполнилось 16 лет. Но сколько я могу слышать, как не принимающие участия в их разговорах, они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви. И я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.
0: С тех пор, как Володя поступил в университет, папа стал особенно весел и чаще обыкновенного приходил обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состояла в том, что он в последнее время чрезвычайно много выигрывал. Иногда он приходил в классы и со строгим лицом слушал, как я отвечал уроки. Но по некоторым его словам я замечал, что он плохо знал то, чему меня учили.
18: Вообще, папа понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Бабушка со дня на день становится слабее. Ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате. И она принимает нас уже не в кабинете в вольтеровском кресле, а в спальне. В высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль. А в комнате тяжелый запах, который 5 лет тому назад слышал в комнате матушки.
0: Но вот уже несколько дней, как нас перестали пускать к бабушке. И раз утром Сен-Жером во время классов предложил мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Я никак не мог понять, зачем нас посылают кататься в такой неурочный час. В тот день во время катания мы с Любочкой находились почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться. Подъезжая назад к дому, я только открыл рот, чтобы сделать Любочке смешную гримасу, как глаза мои поразила черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остался в том же искривленном положении. Навстречу нам вышел Сен-Жером.
2: Votre grand-mère est mort.
23: Как? Бабушка умерла? Неужели?
18: Бабушка умерла?
23: Вот горе-то.
0: Все время, покуда тело бабушки стояло в доме, я испытывал тяжелое чувство страха смерти. Мертвое тело живо и неприятно напоминало мне то, что и я должен умереть когда-нибудь. Я не жалел о бабушке. Да едва ли кто-нибудь искренне жалел о ней, исключая одного лица, неистовая горесть которого сильно поразила меня. И лицо это было горничная Гаша. Она уходила на чердак, запиралась там, не переставая плакала, проклиная самое себя, рвала на себе волосы и говорила, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи. И это вполне отвечало моему убеждению, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.
18: Бабушки уже нет, но в нашем доме еще живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти касаются преимущественно завещания, которое она сделала перед кончиной, и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Ивановича. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение. Часто слышу разговоры о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получим наследство.
0: После 6 недель Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказал мне, что бабушка оставила все имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Ивановичу. Да, чем дальше подвигаюсь я в описании отроческой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко-редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии поре юности.
6: Вы слушали 12-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев в отрочестве, Александр Бобров, бабушка Людмила Максакова, отец Сергей Колесников, Сен-Жером Сергей Казаков, Мими Ирина Автух, Гаша Ульяна Урванцева, Володя Денис Баландин, Люба Наталья Терешкова, Катя Анастасия Нестеренко. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Антона фон Веберна, Оливье Мессиана, Пьера Булеза, Жана Батиста Люли, Антона Оренского, Хельмута Лахенмана. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Наверное, это единственный пример, когда человек с радио стал в ряд звезд первой величины наравне с телевизионными ведущими, киноактерами, эстрадными певцами. Ну, правда, помогло и кино. Как-никак полтора десятка ролей, и, если честно, то одно лишь радио не помогло бы ему добиться такой популярности. Хотя почему добиться? Он ее особо-то и не добивался. Уверен, что он не мечтал прославиться или разбогатеть. Да люди этого послевоенного поколения вообще были выше столь примитивных мещанских установок. Просто у него была любимая работа, которую он делал хорошо, с интересом, с удовольствием. Просто он был романтиком, как и все его поколение шестидесятников, выросшие после страшной войны и радующиеся ослепительным мирным горизонтам, которым дружно нога в ногу шел их народ, тогда еще уверенный поступью. Просто он был феерически талантлив и остроумен. Просто то радость бытия, то светлая грусть переполняли его душу, и тогда он сочинял и пел песни, многие из которых становились народными. Я бы сказал даже больше, становились гимнами счастливой молодости целого поколения.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Милая моя солнышко лесное, ты у меня одна, словно в ночи звезда. Лыжи у печки стоят, вот сколько себя помню, столько помню, как пели это за столом мои родители с друзьями. Хотя сама по себе диковинная фамилия Висбор мне, ребенку, ровным счетом ничего еще и не говорила. Итак, Юрий Иосифович Висбор, радиожурналист, основатель и единственный представитель уникального жанра песни-репортаж, который кроме него больше никто так и не смог освоить. Ну, а дальше можно продолжать и продолжать. Артист, сценарист, писатель, даже художник. Его биография ничем особо не примечательна. Так же, как у миллионов его сверстников. Родился 20 июня 1934 года. Мама – медик, отец – литовец, отсюда и редкая фамилия, командир Красной Армии, а затем оперуполномоченный БХСС. В 1938 году попал под каток репрессий, был расстрелян. Позже, как и многие другие, реабилитирован. В школьные годы Юра пропадал в аэроклубе. Ну, как и многие другие мальчишки, мечтал стать летчиком. Но суровая проза жизни привела его в педагогический институт, после которого попал по распределению в далекую сибирскую школу, где преподавал русский, литературу, географию, физкультуру и был единственным молодым мужчиной среди персонала и единственным сотрудником с высшим образованием. Вот как сам Висбор вспоминает об этих временах.
2: Моя педагогическая практика продолжалась полтора месяца. Я уехал оттуда не потому, что я боялся возрастающих трудностей, а потому, что в нашем женском институте не было военной кафедры, и всех мужчин, окончивших этот институт, призывали в ряды советской армии. Куда я, как честный человек, и попал. Нас привезли в такое село на огромной реке Северной Двине. Село, название было Чеверево. И вот голые мы стоим перед комиссией государственной, которая нас спрашивает, в каких войсках желаете служить. Я, поскольку занимался альпинизмом, я изъявил желание служить в горно-стрелковых войсках, но мне было в этом отказано в связи с тем, что таких войск, наряда на такие войска у них не было. Мой приятель, который стоял рядом со мной, когда его спросили, в каких войсках желаете служить, он сделал стрелой шаг вперед, что было довольно смешно, в связи с тем, что он был совершенно голый, и громко сказал: «В партизанских». Ну и в этом ему было тоже отказано. Таким образом, я попал на север, прослужил 3 года в Заполярье, очень далеко, получил в Заполярье квалификацию радиста 1-го класса, был чемпионом Северного округа по работе на средствах радиосвязи. И надо сказать, что я не собирался возвращаться в Москву, а собирался продолжать свою жизнь на севере, который очень любил. И в Мурманске уже для меня было зафрахтовано место радиста на шхуне зверобойной, с романтическим названием «Буй». Но, приехав на две недели попрощаться в Москве с матушкой и со всеми друзьями, я здесь так в этом городе и остался.
1: Надо понимать, что уже там, в армии, а может быть, и еще раньше, в далеком селе, где учительствовал, Висбор влюбился безоглядно в север и не мыслил свою дальнейшую жизнь без романтики дальних странствий. Но судьба внесла свои коррективы в жизнь отставного сержанта-радиста, потому что на китобойное судно, где его уже ждали, он не попал. Зато потом наездился и налетался по белому свету предостаточно. Рассказывает дочь Юрия Иосифовича Татьяна Висбор, которая по семейной традиции тоже стала и радиожурналистом, и бардом.
3: Нет, но когда он служил, он же был почетный радист, и даже его премировали за какой-то конкурс, который он выиграл, конкурс радистов армейских. Вот, ему подарили патефон, но это было еще до 58-го года, до того, как я родилась. Он в 57-м вернулся из армии, и служил он на севере, значит, не смог устроиться в школу, потому что задержали их призыв, они поздно демобилизовались, и он как-то пошел попеть в компанию друзей, его пригласили, тогда это называлось «Главная редакция программ для молодежи». Радиопрограммы, значит, руководила этой редакцией Александра Денисовна Беда. Она была фронтовичка. Она послушала, посмотрела и сказала, что такие ребята нам нужны. И вот он попал в эту редакцию. Потом, в 62-м году, как вы знаете, 16 октября, вышла первая программа радиостанции «Юность», где отец тоже работал. А в 64-м появился журнал с дырочкой в голове, так называемый журнал с пластинкой «Кругозор». Вообще, на самом деле, название «Кругозор» появилось, его придумал Лев Косиль, который как-то зашел в редакцию, они решали, как назвать этот журнал. Вот Косиль предложил «Кругозор», и это название прижилось, и, по-моему, существовал журнал до 92-го года.
1: Тут надо кое-что прояснить. Александра Денисовна Беда – человек легендарный. Она была одним из ключевых руководителей гостелерадио СССР и стояла у истоков молодежного вещания в стране. Генеральный директор программ всесоюзного радио. Это была номенклатурная должность. «Черная Волга». Кстати, радиостанция «Юность», на которой позже взойдет счастливая звезда Юрия Висбора, это ее детище. А «Кругозор» был необыкновенно популярным гибридным журналом. То есть в нем были и цветные страницы, и гибкие пластинки, которые можно было слушать на проигрывателе. Удивительно, но именно через этот журнал прорывались потом западные хиты Элтона Джона, Роллинг Стоунс, Пинк Флойд. А сам журнал являлся изданием Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Так что журналист Висбор сотрудничал с ним, что называется, по долгу службы. За бумажную часть отвечало издательство «Правда», а за пластинки – студия грамзаписи «Мелодия». И уже в первом номере «Кругозора» в 1964 году вышла самая первая песня-репортаж с плато, название которого звучало как «Таинственное заклинание шамана». Она была написана Висбором во время командировки на Кольский полуостров.
4: На плато, раз вон чёр, не приходит весна. На плато, раз вон чёр, всё снега да снега. Всё зима да зима, всё ветров кутерема. 18 ребят, 3 недели пурга. Мы сидим за столом, курим крепкий табак. Через час вылезать нам на крышу хибин и ломиться сквозь вой, продираться сквозь мрак, головой упираясь в проклятие судьбы. А пока мы сидим за дощатым столом, курит старший механик московский дукат, привезенный сюда сквозь ужасный циклон в двух карманах московского пиджака. Он сидит и грустит неизвестно о чем. Мой милейший механик, начальник дорог, Через час ему биться с платоросовым черным по дороге, идя впереди тракторов. Через час ему биться с платоросовым черным по дороге, идя впереди тракторов. Потому что дорога несчастий полна, и бульдозеру нужно мужское плечо. Потому что сюда не приходит весна, на затылок хибин, на плато расвум чёр. Потому что сюда не приходит весна, на затылок хибин, на плато расвум чёр. По сегодняшний день, по сегодняшний час, мы как черти здоровы, есть харч и табак. Мы еще не устали друзей выручать, мы еще не привыкли сидеть на бабах. Нас идет 18 здоровых мужчин, забинтованных в снег и потертых судьбой. 18 разлук, 18 кручин, 18 надежд на рассвет голубой. Что вам снится, девчата, в неведомых снах? Если снег и разлука, то это не сон. На плато расвом чёр не приходит весна. Мы идем через вьюгу, надежду несем.
1: Конечно, возникают некоторые аллюзии с тем же Высоцким. Дорога в дороге мас, который по уши увяз. Но тут есть принципиальная разница и в творческом подходе, и в подаче. Высоцкий был актер и входил в образ альпиниста, моряка, водителя, Висборжа, сам объездил весь Союз, побывал в самых далеких и труднодоступных уголках. Он узнал своих героев не за ресторанным застольем, а жил с теми людьми, о которых писал, кстати, никогда сам не вживался в их образы. Он знал о них все, как они живут, чем дышат, из чего складываются нюансы их профессии и быта. Высоцкий пропускал все это через свою чуткую поэтическую душу, а Висбор еще и через 5 органов чувств. То есть видел, слышал, щупал, нюхал, знал. Мерз с ними, пробивался через пургу и ветер, делился последней пачкой сигарет. Знаете, что такое репортер? Репортер — это был такой катушечный, даже не кассетный, магнитофон с выдвижным микрофоном. 6 кило, между прочим, весил. А еще запас батареек. Вот подтаскайте его с собой по экстремальным маршрутам сутки напролет. А Висбор с ним не расставался. И относился к этой железяке не просто с нежностью, а как к верному другу.
5: Мой магнитофон как корабль. Его трюмы полны встречами. Я везу людей, я везу их судьбы, их жизнь. Над дверью студии зажигается табло «Микрофон включен», и через мгновение они становятся всем известны, всеми понимаемы. Родные мои люди, я обращаюсь к вам, к тем, о ком писал. Хорошо ли писал, плохо ли, не в этом сейчас суть. Не знаю, помните ли вы меня. Я вас помню. Вы стали частью моей жизни. Мне очень хочется собрать вас всех у себя в квартире в Черемушках. Будет, правда, тесновато, да не беда. Я бы хоть раз поглядел еще на вас. Рыбаков и сеятелей, провидцев и поэтов, мудрых и честных людей, чьи слова остались на пленке моего магнитофона.
1: Хотя нет. Вот задумался и вспомнил как минимум одну песню, которую Висбор спел не от первого лица, а от вымышленного персонажа, технолога Петухова. Этот монолог в 60-е годы стал безумно популярен. Он запоминался с первого прослушивания, поэтому пела буквально вся страна. А что было не петь-то? Было чем гордиться и в области космоса, и в области балета.
6: Сижу я, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыль Енисей. А также в области балета мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит, вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое, ракеты. Перекрывай Енисей. А также в области балета я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство. В наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты. И перекрыль Енисей. А также в области балета мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей.
1: Ну, проударили по 300 на центральном радио петь было, конечно, невозможно. Ну, разве что про шампанское. А поэтому песню в оригинале мало кто слышал. Но переписывали всей страной дружно. Не забудьте про исторический контекст. Только что отшумел международный фестиваль молодежи и студентов, когда братцев-африканцев в столицу понаехало, как писал Гоголь, достаточное количество. Да и будьте готовы, ваше высочество, детскую книжку Касиля про наследного африканского принца в пионерском лагере Артек читали, почитай, все школьники. Согласитесь, что такое произведение, как «Монолог технолога Петухова», легкое, с искрометным юмором, работало несравненно эффективнее, чем все пафосные гимны советской мощи вместе взятые. Почему? Да потому что песни Висбора рождались в душе, шли из души, честные и искренние. А наигранность, тем более фальшь, народ чувствует сразу. Спустя много лет легендарный поэт-песенник Дмитрий Сухарев скажет об этом так в одном из своих интервью.
5: Знаете, тут совпало. Возникновение самодеятельной песни совпало с появлением магнитофонов. Именно магнитофоны стали теми продюсерами, которые сделали популярность этому жанру. Страшные были магнитофоны, катушечные, тяжелые. Но люди с ними таскались. Где-нибудь сядет Висбор попеть, и к нему отовсюду тянутся такие удочки с микрофончиками. Это все на фотографиях с первых грушинских фестивалей запечатлено. Масса народу, каждый записывал, привозил к себе, и все это распространялось моментально. Да, действительно, не было никаких специальных усилий. Усилия были снизу. Потребность была такая в этих песнях. Никто не хотел стать знаменитым. Не было такого. Сочиняли для себя, для своих. Это видно и по песням. А официальные композиторы? У них был такой термин «массовая песня». Один говорил другому, я сам слышал. «Давай напишем массовую песню». И у них внутри уже задание «массовое». Значит, там будет такой герой, паренек хороший. И пишут. А в бардовской песне этого ничего не было. Не было такого намерения иметь большую аудиторию. Наоборот, песня была совершенно честная, приземленная. К какому-то случаю, к какому-то человеку конкретному. Но почему-то это становилось массовым.
1: Как почему? Да потому что массы слышали в этих песнях все то, что чувствовали сами. Просто не умели спеть и сформулировать. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась, все прошло без следа. Это цитата. Или проходики стенные, помните? Когда в мой дом любимая пришла, там книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала, это мало, нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше дома нет, чем собственный мой дом, где ходики стучат старательно на кухне, где милая моя и чайник со свистком. А потом, помните? А потом то, за что на парткоме и личное дело разбирать могут самаралкой. Под ними чай другой мужчина пьет, но те часы ни в чем не виноваты. В песнях и репортажах Висбора жизнь. не приукрашенная плакатным патриотизмом, не гримированная под образцовую советскую действительность, а такая, какую проживали советские люди, какую прожил и сам автор. Ну, правда, недолго, всего 50 лет, всего полвека, и столько успел сделать. Одних только песен около 300, а еще куча фильмов, спектаклей, пьесы. Но об этом уже в следующий раз, ведь Юрий Иосифович Висбор был легендой не только радио.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Приятного аппетита!
2: Приятного аппетита!
3: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – щипс-паста, соус мамалы.

0: авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные сегодня днем нанесли удары по двум логистическим центрам на Украине и одному сухогрузу. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным рассказал ему о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Гроза с сильным ливнем сегодня вечером обрушились на Московский регион. Далее подробно. Российские военные сегодня днем нанесли удары по двум логистическим центрам на Украине и одному сухогрузу, сообщила пресс-служба Минобороны. В результате ударов поражены логистические центры в Одессе, в порту Одесса, морское судно типа «Сухогруз», доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении. Группировка российских войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения вокруг солдат ВСУ. При этом расширяет внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. Группировка нанесла поражение находящимся в окружении формированием ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы южной группировки рассказал представитель армейского объединения Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Былбасовки, Высокоивановки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Васильевской пустоши, Николаевки и Клинового. Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую машину.

0: пехоты «Мардер» производства ФРГ, 2 бронеавтомобиля «Хамви» производства США, 19 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка. Герман Греф рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Президент поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики оборудования.
2: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
1: Как рассказал глава кредитной организации, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. По словам Грефа, Сбер в ноябре также покажет новых антропоморфных роботов. По его словам, компания активно готовится к осеннему путешествию в мир искусственного интеллекта. Совет ЕС принял во вторник решение продлить на 3 года до 22 сентября 2029 года действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных, по мнению ЕС, за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщает ТАСС. Санкции касаются физических и юридических лиц и включают запрет на въезд или перемещение в ЕС для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или иных экономических ресурсов лицам и организациям, включенным в санкционный список. Во вторник страны Евросоюза продолжили обсуждение возможного соглашения, которое отменит санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, но сохранить санкции в отношении других лиц, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. В Кремле считают незаконными введение европейскими странами санкций в отношении Усманова и Фридмана, а также других российских бизнесменов и граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту «Вестей» Валентину Богданову рассказал об ожиданиях от 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам дипломата, одна из самых звонких инициатив с российской стороны – резолюция о борьбе с героизацией нацизма.
3: Что ждете от этой сессии?
4: Мы выходим на нее с набором наших традиционных инициатив, среди которых, наверное, самая звонкая и самая важная является резолюция по героизации нацизма, которую мы регулярно продвигаем, несмотря на сопротивление как бывших нацистских стран, так и нынешних нацистских стран, типа Украины, да, непонятно, все смешалось, это правда. Тем не менее, она принимается, и это важный сигнал, потому что в современном мире, и не только на Украине, мы видим, что нацизм поднимаю голову.
1: Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы во вторник из-за непогоды. Специалисты сливают дождевую воду в городскую водосточную сеть, сообщили в ведомстве. Гроза с сильным ливнем сегодня вечером обрушились на московский регион. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в Подмосковье и в Москве желтый уровень погодной опасности, связанный с грозой и осадками. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Известный французский нападающий Антони Марсьяль ведет переговоры с двумя клубами РПЛ, ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». В услугах форварда также заинтересована Малага. Сейчас Марсьяль находится в статусе свободного агента. В РПЛ летнее трансферное окно закрылось 11 сентября, однако клубы еще в течение 14 дней после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщает пресс-служба ИСУ. Среди получивших нейтральный статус и муж Александры Трусовой Макар Игнатов. Волейбол. В понедельник был третий игровой день на мужском турнире Кубок Легенд. В группе А Белогорье обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга 3-0 по партии. Московская «Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». Смешанное единоборство. В понедельник был опубликован новый рейтинг крупнейшего мирового промоушена UFC вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом по-прежнему является россиянин Ислам Махачев, а в пятерке лучших еще один представитель России Петр Ян, который занимает четвертое место. Новости тенниса. Победительница Уимблдона 2025 в парном разряде и экс-игрок первой мировой десятки в одиночке россиянка Вероника Кудерметова сообщила о своей беременности. Отмечу, что Кудерметова не выступает на турнирах с ноября прошлого года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в среду, 23 сентября, в Хабаровске плюс 14, плюс 16, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, также без осадков. В Петрозаводске плюс 13, плюс 15, облачно, временами пройдут дожди. В Новосибирске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 12, плюс 14, облачно, с прояснениями, без осадков. В Калининграде плюс 16, плюс 18, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами пройдут дожди, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве облачно, кратковременные дожди, ночью местами ливни. Ночью плюс 14, плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 19.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Его голос завораживает и наполнен любовью и свободой. Но, как говорили римляне, один голос не голос. Поэтому он поет в хоре, но всегда на полоктавы впереди. Я всей души в нашей студии приветствую певца, ведущего солиста академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, народного артиста России Вадима Ананьева. Здравствуйте, Вадим.
2: Здравствуйте.
1: Вадим, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве музыкальная школа была для вас главной, в отличие от школы образовательной?
2: Я думаю, да, судя по моим оценкам. Так. В музыкальной школе я-то отличник был. А в обычной, ну так.
1: Хорошо. Это правда, что песню «Калинка» вы репетировали несколько лет, прежде чем ее исполнили на сцене?
2: Да, это так. Это ну, что во-первых, я был артистом хора в начале, 13 лет.
1: Сколько?
2: Но 13 лет после Гнесинского института, сейчас Академия музыки, я 13 лет пел в хоре, в первых тенорах. Но вот эти 13 лет я не просто там стоял в хоре, я приходил раньше всех, за час до работы. И со мной работал Владимир Бродский, мой концертмейстер, и весь лирический репертуар мы с ним прошли. И после работы мы оставались и занимались. Ну, это на протяжении вот 13 лет. Меня иногда с «Калинкой», с другой какой-то песней «Соловьи», допустим, «Их дороги» выставляли наперед, ага. Но был основной солист, а я на подхвате был. И вот через 13 лет я стал уже освобожденным солистом.
1: 13 лет стоять в хоре с таким голосом.
2: Ну, там достаточно много прекрасных голосов. Единственное, что не хватает вот трудолюбия какого-то, целенаправленности.
1: Ах, вот оно в чем дело.
2: Но у меня вот было желание стать солистом вот изначально.
1: Хорошо. Это правда, что, присутствуя при родах своей дочки, вы давали советы супруге, как правильно рожать?
2: Не только дочки и всех остальных детей.
1: А вы откуда знаете, как правильно рожать?
2: Ну, я поглядывал, как говорится, в интернете всякие советы. И мы как бы и с женой говорили. Но жена вот... Я вначале думал, ну, какая-то блажь женская так захотела, чтобы я присутствовал.
1: А это она захотела?
2: Да, да, да.
1: Надо же.
2: Я думаю, ну хорошо, ладно. Я подготовился, учитывая, что я во всех, как говорится, профессиях спортивных, вот в нашем музыкальном, вокальном исполнении очень важно дыхание. Вот я и учил, как дышать правильно. Потому что все эти потуги, вот эти вот...
1: То есть бедная Леночка тужится, а Вадик говорит, нет, нет, дыши.
2: Неправильно, неправильно говорю. Она говорит, я готова была тебя убить. Но, говорю, ты родила, у тебя никаких там... этих звездочек не было, у тебя все нормальные глаза были, вот, никаких кровоизлияний. А что, я буду стоять в стороне и переживать? А-ха-ха-ха-ха. Да. Нет, я стоял в изголовье, говорил, так, давай, напряглась, работай.
1: Слушай, пора открывать курсы молодого отца.
2: Ну, эти курсы, я уверен, что есть.
1: Хорошо. Это правда, что когда вы выступали перед президентом Южной Кореи и исполняли песню на корейском языке, он не поверил, подумал, что эта фонограмма записана корейским солистом.
2: Ну, есть такая, как говорится, тема. Дело в том, что я исполнял песню, очень известную корейскую песню, «Ариран» называется.
1: Это
2: она
1: что
2: очень
1: такое?
2: Во всем мире, я думаю, как...
1: А можно пару ноток?
2: Ариран, ариран, арарио. Ну, это о родине песен, в принципе.
1: Вы, кстати, стали похожи на корейца сразу.
2: Ну, я вообще такая внешность у меня международная.
1: Да-да-да.
2: Меня китайцы за своего принимают, французы тоже как-то так.
1: Так, ну, возвращаемся к Корее.
2: Да.
1: Значит, вы исполнили эту песню. А как вы ее выучили?
2: Ну, очень просто. Как в школе учишь стихотворение, так и здесь.
1: На корейском
2: ну,
1: языке.
2: Ну, и тем более нас... Ну, это не самый сложный язык. Сложнее, я думаю, все-таки китайский.
1: Да.
2: Там нюансы есть такие. А корейский, он очень близок для нас. И запоминается очень хорошо.
1: Угу. Ну, вот вы исполняете эту песню, да?
2: Да.
1: А президент не верит. Как вы доказали, что это вы ее исполняли, а не фонограмма?
2: Ну, подошел и спел ему.
1: На ушко?
2: В ухо.
1: Вот это правильно. Вот это правильно. Ну, и напоследок, это правда, что вы фанат команды «Спартак».
2: Да. ну, не фанат, а как фанаты, они вон сидят, в барабаны бьют.
1: А я только подпеваю, да?
2: Да. Ну, в принципе, да, я хожу на спортивные мероприятия, связанные со «Спартаком», с удовольствием, и у нас такая компания уже сложилась.
1: Да нет, я все понимаю, но вы же в каком звании?
2: Я в звании народный артист.
1: Народный артист, а как вот?
2: Нет, в смысле военное звание, да. Но я пенсионер. Ну, так сложилось, я не за армейцев, да. А вот именно за «Спартак».
1: Ну да,
2: судьба такая.
1: Хорошо, итак, Вадим Ананьев, замечательный певец, солист хора Александрова. Родились вы в Куйбышевской области.
2: Да, Куйбышевская область.
1: В деревне?
2: Не деревня, а зерносовхоз «Рабочий». Сейчас это название изменилось. Угу. Березники.
1: Вадим, ну я не могу понять одного. Значит, папа ветеринар, мама повар, правильно? Да. Откуда же пианино появилось в доме?
2: Не пианино. Изначально был баян. Папа у меня, когда был студентом, учился он в Уфе, в ветеринарном институте. Вот, и разгружал на вокзале вагоны. Я не знаю, с чем. Ну, да. Мешки какие-то там. И он заработал деньги и научился сам, самоучка, играть на баяне. И у нас всегда звучала музыка. А мама очень такое лирическое сопрано, у нее приятное такое. Она, безусловно, пела под его аккомпанемент. Mm-hmm. И он сам так напевал. Но вот именно от деда, фронтовика, деда, который воевал в Великую Отечественную войну, вот он имел драматический тенор. Яркий такой. Его еще батюшка приглашал петь в церковном хоре.
1: Ух ты.
2: Но дед, он был такой работяга, он рубил срубы. Но я помню его голос. Я потому что, когда осознал, что я как-то каким-то боком имею возможность такую иметь голос, вот, природой мне, оказывается, дано. Я сразу ведь не понял. Да, я любил петь, но я пел так вот, ну, как бы так.
1: Так нет.
2: По-детски.
1: А как родители вдруг решили двинуть своего сына в музыкальную школу?
2: Ну, вот и в силу того, что они сами любили музыку, папа любил играть. И из радио звучал ансамбль Александрова. Это каждый день. Это я всегда видел, вот, и слышал. И, безусловно, на меня это повлияло. Я брал вот табуретку, и ремень, которым меня отец воспитывал, делал портупею, вставал на эту табуретку, потому что зеркало было высоко. И вот «Солдаты в путь», я помню. И «Бухенвальдский набат» я пел.
1: Ох.
2: Вот эти две песни я вот в моем репертуаре звучали.
1: А на каком инструменте, Вадим?
2: Ну, пока я не на каком, а после родители решили, все-таки увидев, что у меня есть стремление петь и голос есть, они это определили. И они, значит, меня отдали в музыкальную школу, в которой я учился где-то 3 года. Но в силу того, что я был очень такой субтильный, хиленький, и родители меня зимой отдали в санаторий на 3 месяца. И вот эти 3 месяца поспособствовали тому, что моя, как говорится, музыкальная школа закончилась. Но это вот был вот такой вот толчок. Во-первых, я уже владел инструментом, я знал музыкальную грамоту, и я уже выступал на телевидении, куйбышевском телевидении. Вот, представляешь, наш хор выступал, а я пел Дунаевского «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Я помню, как я волновался настолько, и настолько мне это стресс на меня повлиял, что я стал прогуливать и музыкальную школу. Вот. А мама тогда уже не поваром была, она в клубе кем-то там работала, и я проходил спокойно сеансы. И вот там не где-нибудь в зале, а я на сцене под столом сидел, чтобы меня никто не нашел, и смотрел фильмы.
1: Да. Вадим, скажите, пожалуйста, а как вы попали в хор Александрова?
2: После армии я закончил институт культуры, как дирижер-хоровик. Но я, опять же, занимался очень вокалом. И я попал к оперному певцу Казанского оперного театра. Вот. И он, значит, когда я пришел к нему на занятие, ну, давайте, молодой человек, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он так посмотрел меня. Молодой человек, так у вас голос. Что вы здесь делаете? Вам надо было в консерваторию посмотреть. А я говорю, я не знал. И меня мой педагог после того, как я уже заканчивал институт, повел в консерваторию казанскую. Я там прослушался. И когда профессор там кафедры вокала меня послушал, мы, говорит, вас берем на 2-й курс. консерваторию. И тут же площадь такая, мы пошли от консерватории через площадь в оперный театр имени Джалиля.
1: Да.
2: Я пришел, прослушался, и меня взяли стажером в оперный театр. И когда я закончил, получил диплом, у меня направление было под Йошкар-Олу в районный центр художественным руководителем в клубе. Мы же клубные работники.
1: Ну да.
2: И я прихожу к Ивану Ивановичу Иванову, замминистра был тогда, и говорю: Иван Иванович, вот так вот меня берут и в консерваторию, и в оперный театр в Казани. А он говорит: это хорошо, но вы должны были 3 года отработать,
1: ну да,
2: там положено.
1: По распределению.
2: После, да, по распределению. Ну, говорит, тогда поступайте к нам в оперный театр Шкитана.
1: А, в Йошкар-Оле,
2: да. Ну, я пошел туда. Меня взяли сразу солистом. Не стажером, а солистом. Ну,
1: да. Вадим, и поэтому опять возникает вопрос. Вы с такими амбициями уже солист. И вдруг идете рядовым в хор.
2: Нет. Я после этого, все-таки мне сделали открепление.
1: Ага.
2: Я поступил в Гнесинах. Институт Гнесинах. На вокальный факультет.
1: Угу.
2: И... после этого я учился в институте,
1: да.
2: Жил в общежитии и видел ребят, которые там музыканты, ага, там играют на балалайке.
1: Ну, да, да.
2: А вот говорит, вот этот вот балалайщик, он играет в ансамбле Александра. О, меня заинтересовало сразу это. Я,
1: ну,
2: к нему,
1: да,
2: подошел.
1: Вспомнили детство.
2: Я к нему подошел и спросил: а какие у вас сейчас солисты? Ну,
1: ага.
2: Я же хотел солисты.
1: Ну, да.
2: Он мне рассказал, я уже меньше стал интересоваться, ну, да, ансамблем Александрова. А он сказал: вот такой, такой. А мой профессор Константин Павлович Лисовский, он раньше работал в ансамбле. И он говорит: Вадим, если ты хочешь, давай,
1: так,
2: поступай,
1: ну,
2: и работай. И вот я на 3-м курсе закончил, и я пошел, прослушался в ансамбль, и меня взяли в хор.
1: Подождите, тут ария, тут большой театр, а вы в хор.
2: Нет, понимаете, я уже в театре работал. Я сделал Ленского, я сделал...
1: Так я прям вижу, да.
2: В детских спектаклях там, угу, главную роль, мухи-цокотухи комара играл. Потому что я такой худенький был. А со мной все эти примы как бы выглядели достаточно так...
1: корпулентно.
2: Массивно, да. Ну вот, я понял, что театр не для меня, не совсем для меня. Вот. И когда мне Константин Павлович сказал: давай, иди в ансамбль, ты там будешь очень, угу, ярко можешь засветиться. Меня это очень как бы так сподвинуло на это. Я пошел, меня взяли.
1: А вот как раз тут возникает вопрос. Ведь это не просто так — поступить в хор Александрова.
2: Да.
1: Я знаю, что в свое время Николай Басков пришел, просился, взяли.
2: Я этот момент помню.
1: Да ладно?
2: Я специально спустился.
1: Так.
2: Думаю, там вот те какого-то там слушает.
1: Угу.
2: Вот, а он слушался на хоре. Я пришел в хор и смотрю, молодой человек такой. Он, кстати, с папой, по-моему, был.
1: Угу.
2: И вот, значит, он спел: «Ах ты, душечка, красная девица». «Ах ты, душечку» спел. Ну,
1: ах,
2: нормально
1: ты...
2: спел.
1: Ну, да.
2: Неплохо. И хор говорит: «В хор его». А он как бы претендовал на солиста.
1: И что Коле сказали?
2: И Коле сказали: в хор.
1: В хор.
2: И Коля как бы так: ну ладно, ушел. А через некоторое время я иду по Старому Арбату, а там растяжка такая.
1: Ну,
2: Николай,
1: да,
2: Басков, там звезда, там я не знаю какая величина. Думаю, ничего себе, вот это полет.
1: Вот это полет.
2: Вот это ансамбль дал ему возможность.
1: Да. Слушай, Вадим, а, кстати, никогда не думали о том, что с вашим голосом у вас могла быть мировая слава? Ведь к вам обращались, наверное, импрессарио?
2: Думал, да, обращались, и у меня были концерты за границей. Но меня что-то всегда останавливало. Я не знаю, что, но вот меня остановило, допустим, в Германию. Мне уже ноты выслали и предлагали вместе с сыном. Сын со мной жил маленький еще, 2 годика ему было. Я бы мог туда сорваться, ага, и уехать. 90-е годы.
1: Ух.
2: Голодные. Но что-то меня остановило. А остановил меня, по-моему... Позвонил мне начальник тогда, Мальцев. Вот, и говорит: Вадим, есть возможность купить квартиру. Кооперативную.
1: Угу.
2: И я так задумался. Потому что я знал, вот мои гнесинцы, ребята, я с ними как-то поддерживал контакт. Они работали за границей. Ну, вот выезжали так, подрабатывали.
1: Ну, да.
2: И они приезжали, какие-то деньги зарабатывали, приезжали в Москву, хотели купить квартиру, а уже цены растут и растут, они не успевали. А тут мне, в принципе, реально предложили купить квартиру. И буквально я подумал, а где мне деньги взять? И тут гастроли в Израиль на месяц. И это вот мне как бы стартап был.
1: И слава богу.
2: Да, я думаю, да.
1: Слушайте, Вадим Ананьев, такой серьезный вопрос связан с хором Александрова. Вы знаете, я только недавно узнал, что, оказывается, Александр Васильевич Александров был последним регентом в Храме Христа Спасителя. И только потом возглавил военный хор.
2: Да.
1: А я вот думаю, интересно, а есть ли какая-то связующая нить между религиозной музыкой и военной музыкой?
2: Вообще вся музыка пошла от религии. Все эти песнопения, распевы. Я скажу больше. Я вот понял, что все вот военные песни, которые мы исполняем, они ведь не сколько о войне. Война, да, но вот любовь к родине, любовь к матери, любовь к женщине, она присутствует обязательно. Там все начинается с любви. Вот.
1: Скажите, а сложно петь, когда ты находишься в горячей точке?
2: Сложность может быть какая-то техническая, но учитывая, что мы можем и под баян, и под балалайку, без микрофонов, в окопе или где-то в блиндаже исполнять без проблем. Знаете, вот не каждый может работать в ансамбле в силу того, что это военный коллектив. Не всегда комфортно в бытовом плане.
1: В том-то и дело.
2: Военные самолеты, передвижение. Там, можешь жить не в гостинице, а в казарме. Ну, это в основном были 90-е годы. Сейчас мы вообще прекрасные у нас гастроли. И передвигаемся, и живем в прекрасных условиях.
1: Слушайте, Вадим, а такой маленький бытовой вопрос. А вы знаете всех, кто в хоре храпит? Представляете, вы живете в одном номере, например, на гастролях.
2: Да.
1: Это же повесится.
2: Безусловно, есть такие люди, которые храпят, но их обычно селят как бы с теми, которые могут это все терпеть.
1: Или которые тоже храпят.
2: Да, или все равно им.
1: Вадим, такой личный вопрос. Вот вы сказали, что у вас был сын и есть от первого брака.
2: Да.
1: Владислав.
2: Да, Владислав.
1: А почему вы жили с ним вместе?
2: Так сложилось, что я развелся с женой, и у нее не было возможности. Я тогда самодостаточный человек был. Все-таки мы, как говорили в 90-е годы, за граница нам поможет. И, в принципе, я достаточно хорошо зарабатывал. Вот, и мог себе позволить там снять квартиру. И не за 2 месяца заплатить, а мог за год вперед. Вот 90-е годы.
1: То есть жена вам оставила ребенка?
2: Не то, что она сказала, я у тебя заберу, вот я как-то жизнь свою обустрою. Ну, так я понял, что она не смогла. И, может, и она хотела после забрать ребенка, но мы же уже жили в нашей квартире своей. Вот, и отказался. Потому что он уже привык со мной.
1: Ну да.
2: Понимаете, это вот такое. Я заботился о нем. Я и мать, и отец, и бабушка, и дедушка. Единственное, что было, когда я на гастроли уезжал, с кем-то его оставлять. И мама, когда была жива, она приезжала там на месяц, на два. А после, к сожалению, она умерла, и папа приезжал. А после уже сын подрос.
1: Ну да.
2: Вот. Ну, за ним приглядывали, конечно, там соседи. Но, в принципе, он был у меня правильный мальчик. Вот. И он достиг достаточно больших в своем деле высот. Он очень известный в мире танцор. Тептоник, вот это.
1: Это
2: электроденс,
1: он?
2: Да. Луни Бой у него.
1: Да.
2: Творческое псевдоним. Вот.
1: Вадим, а скажи мне, а сложно быть отцом один?
2: Сложно. Сложно. Я же говорил, надо в себе, как говорится, 2 в 1, по крайней мере, и папой быть, и мамой. И, понимаете, и вот накажешь его, и тут же жалко его, и пожалеешь.
1: Да.
2: Вот так и жили.
1: Но вернемся к хору Александра.
2: Да.
1: Скажите, когда вы в первый раз вышли на сцену с песней «Калинка»?
2: Ой, я точно не могу сказать и даже год назвать. Это было на гастролях. Потому что основной солист приболел, и меня худрук попросил спеть эту песню. Но она была у меня сыровата. Я говорил, что эта песня кажется «Калинка».
1: Да-да-да. А в чем сложность?
2: Она очень сложная. Очень сложная в плане того, что там необъятное дыхание должно быть. Консилена, динамика. А начинается с первой ноты – соль. Кто знает, тенора слушает, знает, что это переходная нота. Если ее взять по академической манере, это не то. Это будет ария. А если по-народному, открыто, это не совсем, тоже не то. А вот надо было найти золотую середину. Я знаю, потому что и до меня солисты с первой ноты начиналась проблема. И они делали эту соль. И дальше она была просто там континентная песня, необъятное дыхание, все там. И вот эта вставная на соль тоже надо бы или на фа держать долго. Да, вот да, для да, того да, да, спортивного да. интереса. В принципе, это не надо, но если публике нравится, я стал это делать.
1: Да.

0: надо уметь делать, понимаете? Тут надо к этому прийти. И это не один год, потому что здесь дыхание надо необъятное держать.
1: А скажите, а есть вот такое внутреннее братство в вашем хоре, когда люди поддерживают друг друга? Ты был равным и вдруг раз стал солистом.
0: Понимаете, у нас творческий коллектив, у нас, понимаете, нет такого понятия, чтобы вот один. Угу. Понимаете, солисты поют одну, две, максимум три песни, да, в концерте. Угу. И ты должен вот на одной песне выдать все, чтобы ты уходил весь аплодисментов, и тебе кричали «браво». А это общая работа. Если будет хор там пассивно работать, ага, не добьемся мы этого успеха. Это общее дело такое. В самом деле братство такое. Армейское, как творческое братство.
1: Да. Ну что же, тогда переходим к более важным вещам, Вадим Ананьев. Значит, взрослый мужчина, на руках ребенок, ну, зарабатывает, но еще и не народный артист.
0: Да я даже не заслуживаю.
1: Да. Как вы охмурили Лену?
0: Эту Лену?
1: Красотку. Сколько ей было? 19 лет?
0: А Лена вообще, я когда ее увидел, ей было 19 лет, и мой продюсер меня решил все-таки познакомить. И говорит, знаешь, я познакомился с такой девушкой. Вот. И если ты проигнорируешь, я ей займусь. Меня так, это как-то...
1: Это
0: я
1: шантаж.
0: Говорю, хорошо, вот давай сегодня встречаемся на ВДНХ. Я говорю, знаешь, у меня сегодня выступление, я не смогу. Давай вот другое будет выступление. Mm-hmm. И вот я приезжаю на машине. Вот у меня десятка была такая красная.
1: Модно.
0: Приезжаю, да. Да, и смотрю, идет мой продюсер. А у него рост 1.60 метра, наверное. А у Лены 1.80 метра.
1: Да,
0: да еще она 10 сантиметров каблук, 1.90 метра. Я думаю, мама, мама, кого он ведет?
1: Так.
0: Куда
1: она
0: мне,
1: в машину не влезет.
0: Куда мне 1.72 метра у меня рост? Куда мне? Ладно, вышел, познакомились, да, Лена. Вот, и я говорю, пойдемте, я на концерт вас приглашаю, послушайте. Ну, короче, я выступил там, спел. А после этого концерта чаепитие было. Вот. И я смотрю, она там чайничек взяла, печенюшки. Такая хозяюшка.
1: Хозяюшка.
0: Так. Ёлки-палки. Думаю, какая молодец. Вот, уже какой-то плюс. Угу. Уже внимание к ней какое-то. И я думаю, а почему бы нет? Я же высокий тенор,
1: да?
0: А не низкий баритон.
1: Это две большие разницы.
0: Вот я, значит, мы с ней как-то так завязали отношения, и так вот получилось, что мы объединились. Сын мой очень хорошо ее принял. Мне было 42.
1: 42, да.
0: Да, ей 19. Я уже 10 лет, как говорится, один жил. И уже как бы успокоился, думаю, сын, ну что, кому я нужен? Чему я нужен?
1: Да, нужен.
0: Вот, но оказался нужен. Вот, и у нас с ней очень хорошо через какое-то время дочка появилась.
1: Анечка.
0: Аня. Ну, вот.
1: Потом Саша.
0: Саша и Юра. Юра – это вот крайний у меня.
1: Да.
0: Юре сейчас 10 лет.
1: И вот тут происходит самый интересный вопрос. Ведь мы познакомились как раз 10 лет назад, и ты меня тогда удивил. Взрослый мужчина, маленький ребенок. И я открываю ленту новостей утром и вижу о том, что погиб хор Александрова. У меня ком к горлу. Я почему-то подумал сразу о тебе. Знаешь почему? Потому что у тебя в глазах было счастье. Я думаю, ну не могло такого быть, чтобы человек на взлете, на счастье вдруг мог погибнуть. Нет, мне жалко было всех. Там погибли мои коллеги в этом самолете. И вдруг я читаю, что ты не попал на этот самолет. А скажи мне, все равно вот есть внутреннее ощущение, что ну как же так, ребята погибли, а я остался?
0: Внутреннее ощущение, конечно, я очень сильно переживал в силу того, что с ребятами это уже не один десяток. Мы, как говорится, знали друг о друге все, и детей знали, и ходили в гости, и все гастроли, общались, очень плотно общались, и после работы ходили кофе попить, чай попить. Вот. И кому-то нужна была помощь, оказывали помощь и материальную, и так просто поддержать. Кому-то помощь именно по профессии надо было подсказать, ну, что-то.
1: Да.
0: Что-то не получается. А ты сделай так, а ты сделай так. У нас очень дружный коллектив вот этот был. Вот. И безусловно, все артисты, они достойны того, что вот о них помним и любим их. Ну, Господь Бог, да, безусловно, но вот я все-таки что дети, которых я очень люблю, которых я всегда, когда жена говорила, знаешь, это мы на Дании работали, а остальные так как-то так случайно получилось. И каждый раз жена говорит, ну что? Я говорю, что идешь рожать, что? И вот был момент такой, мы были на гастролях Чехии и Словакии, и я помню этот город в Словакии, Тренчин. И звонок. Я смотрю, от жены звонок. Думаю, что такое? Она говорит, как дела? Все нормально. Я говорю, знаешь, а я беременна. Что будем делать? Я говорю, ну как?
1: Это вот Юра, да, уже?
0: Да. Я говорю, будешь рожать. Она говорит, спасибо. Все. Юра появился вот именно в 16-м году. Он был еще, ну, младенец. Я был в списке в Сирию. Я был в списке. Все, я должен был лететь, безусловно. И жена что-то у меня, понимаете, вот такая нагрузка. Это младенец. Я как...
1: Тоже как младенец.
0: Как, не, ну да, артист он такой. Вот. Все мы сволочи, по-моему, в семье. Да.
1: Заметьте, я это сказал.
0: Вот. И, значит, она говорит, вот представляешь, я не могу, у меня будет нервный срыв, потому что Юру надо будить, он маленький, пеленать его, потому что Сашу надо вести в детский сад, ему 5 лет было, Саше, а Аню надо вести в школу, и 10 лет. Вот. Я говорю, Лена, ну я на 3 дня всего лечу. Какие проблемы-то? Нет, я не смогу. Я не смогу. У меня все тяжело. У меня все... А это было за месяц где-то. Думаю, пройдет, все нормально. Ага. Через 30 дней она опять говорит мне. Так, ты сходил к генералу Валерию Михайловичу Халилову? Угу. Я говорю, нет. Сходи. Ну, думаю, ну, продолжается тема. И буквально вот за неделю до вылета она просто меня... Я сама пойду к генералу. Я не смогу. Я не смогу. Я говорю, хорошо. Пошел я в четверг Валерию Михайловичу. Вот, и Валерий Михайлович меня выслушал, говорит, ну, ты, надеюсь, только одну поездку пропустишь, остальные что? Будешь помогать жене сидеть? Mm-hmm. Нет, я говорю, вот у ней пройдет какой-то, должна успокоиться.
1: Вот такой психоз, да.
0: Да. Да. Ну, хорошо. И пожелали друг другу, как говорится, удачи. Я ушел. И вот, когда суббота на воскресенье, жена меня трясет в один, вставай, вставай утром, 7:00. Говорит, тебе звонят из ансамбля, а по телевизору сказали, что самолет исчез с радаров. Я вот сел, у меня вот тошнота к горлу подступила, слабость такая, пот холодный, и я понял, что это трагедия.
1: А сейчас память есть об этих ребятах?
0: Да, мы... Они, вот насколько мы будем живы, вот мы будем их помнить, и всегда у нас третья чарка, как говорится, если по любому поводу мы вспоминаем их, это безусловно, ну, столько лет вместе работали, это незабываемо.

0: Вы знаете, Вадим, один раз в своей жизни я был на концерте хора Александрова. Это просто какая-то лечебница. Я прям пришел больной очень. Я выздоровел. У меня был такой заряд энергии. И самое главное, вы правильно сказали, что песни военных лет, песни о войне, даже «Вставай, страна огромная», вдруг оказывается в ней столько жизни и призывы к жизни. Я был потрясен.
1: Да, это и не только здесь, в России. Вот кажется, священная война. Да. Кто-то говорил, а зачем она звучит? Зачем вы в концерты заграничные ставите? Да. И вот, знаете, был такой момент. Мы месяц работали в Польше. Ага. Она постоянно звучала у нас из концерта в концерт. Священная война. И в Варшаве, во Дворце культуры, вот шикарный там зал, похож на зал Чайковского. Все, закончили уже, как бы, финальная песня там. И вот вся эта публика, которая прекрасная публика, интеллигентная публика, стали скандировать «Священная война, священная война». Вы представляете? И мы исполнили эту песню, и во время исполнения они достали мобильные, включили, чтобы родственники, соседи эту песню слышали. Понимаете? Насколько вот эта песня связана вот с освобождением Европы от фашизма?
0: Слушай, получается, что песня – это оружие.
1: Да? Это... Нам же говорили, что ансамбль Александрова – это поющее оружие.
0: Да?
1: Это, да, крылатая фраза.
0: Вадим, а скажи, пожалуйста, а что ты ощущал, когда ты пел перед Папой Римским, Иоанном Павлом II?
1: Все папство было, Папа Римский был. Вот, и мы, естественно, подготовили программу, которую он сам лично выбирал, все песни. Все песни его.
0: Угу.
1: Он же прекрасно говорит на многих языках, в частности, и на русском.
0: Ну да.
1: И он сам выбирал. И я пел песню «Соловей» и «Калинку».
0: Знаешь, греки говорили «катарсис». Вот я слушаю тебя и понимаю, что на всех ваших концертах хор Александрова – это катарсис.
1: Я могу сказать больше, потому что вот мы бываем в Китае тоже каждый год. Вот, и когда заканчивается концерт, а мы ведь готовим обязательно несколько песен на языке страны, куда мы приехали на гастроль. Вот, и китайцы... Просто вот нам китайские товарищи показали, как китайцы в метро пели «Интернационал». А мы исполняли это в концерте, и они просто вдохновились этим. И прям, учитывая 1,5 миллиарда населения, вы представляете, сколько там метро после нашего концерта было? Очень много народа.
0: И еще, Вадим, мне кажется, или ты дружил с Карлом Готтом?
1: Да, у меня до сих пор его телефон есть. Я знаю его семью, его жену, Иванна. Дети очень талантливые, они до сих пор, девочки, поют. Он говорит как-то: «Вадим, я тебе очень завидую». Я думаю, ничего себе, мировая звезда мне завидует. Я говорю, а что такое, Карел? Он говорит: «Знаешь, у тебя 3 пацанов». А у меня девочки. Я говорю, в этом разве что.
0: Ну, Карл, да.
1: Да, и мы... Я крайний раз с ним встретился на чешско-немецкой границе, германской. Вот. И мы встречали Новый год вместе. Вот. Он с семьей был. Мне тоже предложили с семьей в отель приехать. Вот. Но я должен был после этого срочно лететь в Китай.
0: Ага.
1: Вот. И уже коллектив вылетел, а так получилось. Вот. И мы с ним встретились. Это был 18-й год. Год собаки, по-моему, встречали. Вот. И он выступал передо мной, перед курантами. Вот я пробили куранты, я после этого выступил.

0: И он после говорит: Вадим, давай со мной и с моей супругой. У меня тут икра черная, ага, и шампанское.
1: Хороший набор.
0: Хорошо. Мы посидели с ним, поговорили, у меня фотографии есть. И после простились, и больше я его... Он в 19-м году умер, на следующий год. К сожалению, вот. А так мы с ним пили калинку. И не только в Москве здесь, но и там Бельгии, Чехии, Словакии, Германия с ним пил калинку. И он кое-что мне говорит: Вадим, давай вот здесь вот сделаем так вот. Я говорю: хорошо, Карел. Его предложение принимал, но как бы не совсем. Понимаете, у нас есть традиции в ансамбле. Вот наши старшие товарищи, которые до нас пели, они настолько все это сделали идеально, что что-то добавлять, кроме своего тембра, больше нечего.
1: Ну и души,
0: вот,
1: конечно.
0: Вот, все, понимаете, и они душу, как говорится, свою. А все нюансировки, все замедления, все эти ферматы они оставили для нас. И нам, в принципе, просто все это сделать надо было.
1: А скажи мне, пожалуйста, Вадим Ананьев, а ты уже приглядываешь, кому передашь калинку? Или пока еще...
0: Нет, я... Почему? Я... Причем не кому-то одному. Я же как имею опыт уже такой. Я же 39-й год в ансамбле. Вот. С 87-го. И вот, значит, у нас молодые ребята тенора, которые пришли. Вот. Я им передаю опыт. Они благодарны.
1: И секретами делишься? Профессиональными?
0: Ну, как секретами? Понимаете, до этого, чтобы этот секрет, допустим, исполнить, надо быть готовым к этому. Вот ощутить, понимаете, вот не бояться вообще ничего, не бояться своего, как говорится, исполнения, зрителей не бояться, оркестр, хора, который сзади контролирует тебя.
1: Да.
0: Вот. Надо как-то вот набраться такой артистической наглости, выйти и доказать, что ты самый лучший. И это всегда задача, первоначальная задача солиста, доказать, ты самый лучший. Вот и все.
1: И ансамбль самый лучший.
0: Безусловно, я передаю, я ничего не скрываю, ничего не скрываю. Я говорю, ну, придет. А, Вадим, а как ты тянешь так? Как ты тянешь эти ноты? Я говорю, придет это в момент. Я же тоже со скамьи студенческой пришел. Много чего не мог делать. Но это с годами опыт приходит. Наглость такая артистическая. Я сейчас вас всех порву здесь своим талантом. Вот с таким надо выходить к микрофону.
1: Ну и напоследок, скажи мне, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет?
0: 67.
1: Как ты ощущаешь себя молодым отцом?
0: Прекрасно. Ну, конечно, скажу, что сейчас образование такое требует дополнительного еще внимания. Именно у нас есть домашний учитель. Вот приходит, занимается с детьми. Английским, русским. Дальше театровед, женщина, она ходит с детьми по театрам, по детским театрам. Вот. В силу того, что у меня Лена, она очень занята, она, у нее просто нету минуты свободы, потому что имеет свой бизнес.
1: Ничего
0: вот.
1: Себе.
0: Да.
1: Нарожала детей, понимаешь, и бизнесом занялась.
0: Да, ну а что делать? Да. Вы не представляете, как сейчас тяжело вести бизнес. Вот.
1: Да.
0: А я как бы немножечко уже отстранился, я достаточно много вот отдавал сыну, и когда был помоложе, детям отдавал внимание. Вот. А сейчас мы, как говорится, имеем возможность пригласить домашнего учителя, который дает им и знания. Вот в этом плане у нас все хорошо.
1: И самое главное, мне кажется, ты даешь им души, чувства к родине.
0: И дети ходят. У меня воспитаны дети на ансамбле Александрова, это точно. Потому что они знают изначально наш репертуар. Во-первых, мне жена звонит и говорит, тут Юрик подошел, говорит... «Мама, как у нас тихо сейчас в квартире?» А я говорю, что? А что такое? «Ну, папа уехал, никто не поет».
1: Так, Вадим Ананьев, солист замечательного ансамбля академического имени Александрова. У тебя есть одна минута, скажешь это нашим слушателям?
0: Я хочу сказать, что если сказать вот молодым певцам, которые вот сейчас учатся в консерватории, у них, конечно, большие амбиции, небольшие, как говорится, планы. Но для того, чтобы это реализовать, нужно трудиться, трудиться, трудиться. консерватория дает вот такой вот маленький такой толчок. А остальное, как вы, говорится, вы должны сами своим трудом добиваться. И будете и заслуженными артистами, и народными артистами. А это постоянно, потому что голос – это живые связки, и их постоянно надо тренировать, как спортсмен.
1: Да.
0: Вот. И всю жизнь. Вот я 67 лет, и если я не попою день, все, у меня какие-то проблемы будут. И главное – мира, мира и мир.
1: Мира, мир.
0: И счастья. Здоровья.
1: Друзья, это было...
0: И любви.
1: Вот. А вот это очень важно. Друзья, это был Вадим Ананьев. Я благодарен тебе за этот откровенный разговор. И от тебя хочу добавить только одно. Пой долго.
0: Сколько Господь даст мне, столько я буду петь.
1: И до встречи на концерте хора Александрова.
0: Дай Бог. Спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье в ДНР и развивают дальнейшее наступление. Россия считает, что санкции Запада незаконны и должны быть сняты со всех российских граждан. Катар проведет в 2028 году первый саммит по вопросам, связанным с людьми с ограниченными возможностями. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Центр» завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье в ДНР и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки, сообщили в Минобороны. Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Подробнее о работе армейского подразделения рассказал Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Голубково, Общая, Ивановка, Васильковка, Егоровка, Никольская и Васиновка. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Беспилотники вооруженных сил России нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе. Также в порту города атаке подвергся сухогруз, доставивший военную продукцию для ВСУ, говорится в сообщении ведомства. В течение дня с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Курской и Белгородской областей Республики Крым, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Киев прекрасно знает, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине, заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли в Кремле возможные переговоры с украинской стороной, а также встреча президента США с Зеленским.
3: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон

0: российской экономики. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидная ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Дмитрий Песков также отметил, что Россия считает, что санкции Запада незаконны и должны быть сняты со всех российских граждан. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию о том, что страны ЕС достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут в Нью-Йорке встречу с украинской переговорной группой и советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить предложение Киева по сделке о деэскалации с Россией. Сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники. США, Дания и Гренландия подписали на полях Генассамблеи ООН соглашение, позволяющее США расширить военное присутствие на острове. Свои подписи под документом о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии поставили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен и премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нельсон. Это соглашение уважает суверенитет и территориальную целостность датского королевства и право Гренландии на самоопределение, заявила Фридриксен. Она отметила, что участники соглашения не позволят соперникам контролировать Гренландию и влиять на нее, а в регионе расширят присутствие союзники США и Дании. Трамп, в свою очередь, отметил, что участников соглашения ждут фантастические отношения в долгосрочной перспективе. Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Глава Сбера рассказал президенту о мерах поддержки предпринимателей и регионов России.
2: У нас все неплохо. У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. В нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью. Ну и я два слова хотел сказать о наших программах. Мы сейчас приняли большую программу по реструктуризации помощи предпринимателям и гражданам Республики Крым и Севастополя. Мы до года делаем реструктуризацию, отсрочки от платежей, каникулы кредитные, как для людей, которые пострадали, их имущество пострадало, если нанесен ущерб здоровью, и для предпринимателей. Конечно, сейчас в Крыму сложная ситуация, поэтому мы это понимаем, будем всячески содействовать тому, чтобы бизнес устоял на ногах в этот период времени.
1: По словам Грефа, Сбербанк в 2026 году покажет рекордную чистую прибыль при благоприятной конъюнктуре. Катар проведет в 2028 году первый саммит по вопросам, связанным с людьми с ограниченными возможностями, сообщил во время выступления на Генассамблее ООН эмир Катара Тамим бен Хамад Аль-Тани. По данным ООН, более миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму инвалидности, более 100 миллионов из них – дети. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Карту болельщиков Fan ID ведут на стадионы клубов российской премьер-лиги в Кубке России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 22 сентября 2026 года. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Валерий Газаев и Леонид Слуцкий будут тренерами команд в прощальном матче бывшего футболиста ЦСКА бразильца Вагнера Лава. Напомню, в этом матче, который состоится 26 сентября на веб-арене, сыграют команды легенды ЦСКА под руководством Газаева и друзья Вагнера Лава под руководством Слуцкого. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 4 по 12 год, а также в 2013-м. Провел за клуб 259 матчей, в которых забил 124 мяча. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды из системы АКМ, основная команда, а также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ «Юниор». Члены сборной России по спортивной гимнастике все еще не получили визы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики, приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС. Ранее в понедельник стало известно о том, что российские гимнасты по решению правительства Нидерландов выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе без национального флага и гимна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 23 сентября, во Владивостоке плюс 20, плюс 22, переменная облачность, вечером пройдет небольшой дождь. В Красноярске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, без осадков. В Омске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 22, плюс 24, переменная облачность, также без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 25, плюс 27, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами ливни, днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Просвещение.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Иннопрактика искусства создания будущего» мы отмечаем день рождения проекта «Иннагрика». Мы говорим о Олимпиаде, которая выросла в федеральный проект. Мы говорим о том, как для нашей биологической цивилизации, для нашего агропромышленного комплекса подбирают самых талантливых ребят. Мы сегодня будем говорить о том, какой путь прошла эта Олимпиада, и, конечно же, о пятом сезоне Олимпиады «Иннагрика», о том, каких результатов добиваются ее воспитанники. И мы сегодня в гостях у нашего доброго друга, генерального директора Центра развития образования и интеграции Владимира Авдеенко. Здравствуйте, Владимир.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Антон Бабурин, студент Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины по направлению ветеринария, финалист «Иннагрики» 2025 года. Здравствуйте, Антон.
8: Здравствуйте.
6: И Владимир Домрачев, студент второго курса Дальневосточного федерального университета по направлению молекулярная биология, призер «Иннагрики» 2024 года. Здравствуйте, Владимир.
9: Здравствуйте.
6: И у меня первый вопрос к вам, Владимир Николаевич. Олимпиада «Иннагрика», как я уже сказал, из-за Олимпиады, которая задумывалась для поиска молодых ребят, сейчас это федеральный проект. Вот что такое на ваших глазах, вы видели, как росло это начинание, как ребята приходили, как они сначала, может быть, даже вместе с вами способствовали развитию этого направления. Что такое современная «Иннагрика», которая уже 5 лет?
7: Да, Дмитрий, спасибо. У нас действительно в этом году небольшой юбилей, нам 5 лет. Начиналась Олимпиада, было 3000 регистраций, то есть 3000 школьников 9-11 классов к нам пришли. В прошлом году было 26 тысяч детей и всего более, по-моему, уже 80 тысяч человек вот за эти годы поучаствовало у нас в «Иннагрике». Дети самые разные, ребята сегодня из Питера, из Дальнего Востока, да, у нас вся страна. Каждый год к нам приходят дети из соседних государств, Казахстан, Беларусь, Абхазия. Вот в этом году, например, есть уже регистрация девочка из Испании. Она русская школьница, но живет и учится в Испании. И вот зарегистрировалась у нас на «Иннагрике». Поэтому мы, конечно, очень рады такому прогрессу, активно думаем о том, как сделать, в принципе, международный формат очный, пока у нас такого очного этапа нет. прошлом году мы попробовали сделать небольшую такую ветку Инагрики в Казахстане совместно с нашими партнерами компании «Уралхим». И в этом году будем думать, как дальше эту историю продолжать. Но точно в наших планах и наши соседи, и страны БРИКС. Вот мы смотрим сейчас на несколько африканских стран. Поэтому форматы активно развиваются. В этом году появилась кнопка «Инагрики» на госуслугах, на портале «Госуслуги». Да, также можно регистрироваться, ну, традиционно через платформу «Цифровое образование», которая, собственно, является нашим базовым инструментом, где дети заходят, регистрируют личные кабинеты, проходят тестирование. Но также через платформу «Я в Агро» Россельхозбанка тоже можно зарегистрироваться. И такие регистрации у нас уже идут. Поэтому мы развиваемся и территориально, и с точки зрения такой цифровой среды, да, без которой сейчас, конечно, все это невозможно.
6: Владимир Николаевич, вы проводите и смены в Артеке, вы продвигаете Инагрику и во все регионы России. Все-таки это про что Инагрика? Это только ли про сельское хозяйство? Потому что мы с вами встречаемся и в самых продвинутых лабораториях, и задачи, которые получают ваши ребята, это молекулярная биология, это и самая продвинутая генетика. На что направлена Инагрика? Это же не просто про сельское хозяйство.
7: Нет, Дмитрий, конечно же, мы прежде всего ждем школьников, которые пойдут после школы учиться и станут учеными, во-первых, потому что для того, чтобы создавать технологии, нужна очень серьезная наука. Вот я думаю, ребята сегодня про это расскажут. Нужны генетики, биоинформатики, микробиологи, молекулярщики, робототехника. Это все то, что сегодня у нас есть в сельском хозяйстве. Поэтому нам, конечно, очень нужны дети с хорошим уровнем подготовки, с большим интересом к современной науке, повторюсь, не только в узком смысле сельскохозяйственном. И второе направление, конечно же, это специалисты в области технологий, которые будут создавать и внедрять конкретные технологии в интересах агропромышленного комплекса. Поэтому у нас замах все-таки на уровень такой. Это большая наука и большой технологический бизнес. Там мы, ребят, ждем.
6: Владимир, вы специализируетесь на молекулярной биологии, но прежде чем вы стали студентом Дальневосточного федерального университета, вы были призером Инагрики 2024 года. А как вы узнали про эту Олимпиаду? Почему вы вообще двинулись в этом направлении? Что вас заинтересовало?
5: К сожалению, не было какого-то интересного мотивирующего шага. Просто нам преподаватель прислал в группу ссылку на регистрацию, предложил зарегистрироваться. И я увидел, что участие в полуфинале подразумевает проживание на кампусе ДУФУ. Там я раньше участвовал в других проектах, в Тихоокеанской проектной школе, в Тихоокеанской школе. И понял, что это будет что-то настолько же интересное и связанное с очень умными людьми, как школьниками, так и преподавателями, учеными, что-то, что имеет такой дух коллаборации, интеллигенции, поэтому решил податься и в следующем году также, уже зная, насколько Инагрика интересная, захватывающая вещь, также подался и вот, да, стал призером.
6: Скажите, Владимир, а вот вы подались, вы туда приехали, как вас встретили, что вы увидели, соответствовало ли это вашим ожиданиям? Ну, условно говоря, есть ребята такие профессиональные олимпиадники, так, знаете, коллекционируют олимпиады, есть ребята, которые там гриндят, затачиваются в ЕГЭ, а вот для вас вот это приезд туда, в кампус Дальневосточного федерального университета, что это значило, что вы там увидели?
5: Нельзя сказать, что я именно на Инагрике познакомился с лабораториями и с вообще магией науки, подобными вещами занимался, но все-таки, да, олимпиады, они в целом помогают заводить очень интересные связи с другими людьми. А Инагрика — это одна из немногих командных олимпиад, что подразумевает куда более тесную связь с другими участниками. Так что да, для Инагрика для меня в первую очередь было про сообщество, про людей, которые не только заинтересованы в, ну, как вы сказали, в наборе максимальных баллов на ЕГЭ, в победе, в наборе почти олимпиад, но и в целом в какой-то такой интеллектуальной активности и какого-то общения между интеллигентными людьми.
9: Прекрасно. Общение между интеллигентными людьми. Насколько вам задания, которые были на Олимпиаде тогда, когда вы стали призером 2024 года, насколько это были интересные задания, насколько они были неожиданные, насколько они были трудные? Пришлось попотеть, подумать, чем-то позаниматься. Вообще, что это было для вас, как интеллектуальный вызов?
5: Мы в 2024 году нам... выпало... Ну, вот, да, в начале интервью вы обсуждали, что Инагрика — это не только про агротехнологии, и действительно, это не что-то базовое про какую-то селекцию или про создание каких-то новых пищевых добавок. Наше задание включало анализ различных сортов растений на наличие генов устойчивости к парше. Моей замечательной сокоманнице Александре Устич, самому лучшему из нас информатику, пришлось анализировать 15 различных сортов, искать по ним онлайн информацию про их... ДНК последовательности, искать, собственно, сами эти гены, выстраивать деревья филогенетические, которые показывали родственность этих генов и их эффективность при защите от различных сортов. Остальные члены команды, собственно, искали информацию о наличии этих сортов, презентовали работу. И это было, конечно, ужасно стрессово. Часто приходилось мало спать, там, прятаться от кураторов, которые не давали ночью работать и, тем не менее, дорабатывать наши проекты. И вот, несмотря на весь стресс, несмотря на то, что казалось, что ничего мы не займем, в итоге наша команда, нашей категории заняла второе место. На первом месте были только ребята, которые третий год подряд участвовали. Действительно, был такой... вдохновляющий момент какого-то открытия зрения, что наша работа действительно была хорошей, что действительно чего-то мы достигли. Определенно ради этого чувства стоило столько работать, столько готовиться.
9: Антон, а как вы узнали об Олимпиаде Инагрика? Почему вы на нее пришли? Что для вас это значило?
8: Ну, если честно, у меня тоже не было такой красивой истории, что там, я не знаю, пришел небес, пришла ссылка, по которой я там перешел и все подобное. Насколько я помню, я сидел, занимался своими делами после искал олимпиады, в которых можно как бы поучаствовать, потому что я достаточно часто участвую в олимпиадах каких-то и в маленьких, и в больших. То есть я участвовал каждый год, участвовал в олимпиаде в СОЖ по биологии и экологии. И я смотрел всякие олимпиады, в которых, ну, можно поучаствовать, что-то интересное. И одна из таких олимпиад, мне попалась Инагрика. Я слышал о ней, то есть пока я выезжал, например, в Москву на Кучатский институт для выступления с докладом, были ребята, которые как бы ехали уже туда, там участвовали и как бы обсуждали Инагрику. То есть какое-то понимание, что она существует, у меня уже было, но я не как бы не сильно узнавал. Потом я увидел уже ссылку, все почитал, поизучал, подумал, ну, блин, классно, надо попробовать как это, участвовать с людьми, делать какой-то проект, решать какую-то проблему, которая сейчас как бы есть и которая воспринимается как вот реальную вот проблему. Было бы круто, и попробовал поучаствовать в первом своем участии. Когда я только приехал на свою первую Инагрику, честно сказать, я ничего не ожидал, потому что эта Олимпиада в тот момент только Ну, была достаточно молодая, насколько я помню, когда я поехал, ей было около 3 или 4 лет, честно так точно не скажу. Ну, то есть она была вот очень молодая для моих глазах, и я думал, типа, блин, ребята, вы смогли сделать как бы олимпиаду, в которой надо участвовать, ехать в другие города, а это делается очень редко, и я понимаю, насколько это сложно. Я думал, блин, ребята, вы молодцы, то, что у вас это вышло. Когда я приехал, я уже познакомился со своей командой, и мы начали работать. Как бы. Мне очень понравилось, чем мне очень понравилась Синагрика, тем, что она позволяет как бы найти новые связи, выстроить какие-то знакомства. И тем, что она является, вот как раз я как сказал мой коллега, она является командной. А командная олимпиада это вправду очень редко, на своем опыте отлично понимаю это, но это круто. Потому что ты находишь общий язык с людьми, тебе надо общаться, тебе надо работать с кем-то. Это по-настоящему круто. И я чувствовал, что я поехал не зря, потому что, да, мы не победили в первой моей поездке, мы не вышли даже в финал, то есть мы остались в полуфинале, мы не вышли в финал, во втором мы уже вышли. Но первая моя поездка показала то, что Инагрика и вправду очень крутой проект, на который надо ехать, и то, что даже являясь очень молодым проектом для по сравнению с другими олимпиадами, она может тебя удивить.
9: Антон, а почему вы выбрали специальность ветеринарии?
8: Случилось так, что с самого детства у меня рядом со мной животные. Например, у меня жила курочка около 15 или 14 лет, ее звали Нямочка. С самого моего детства, где-то когда мне было 3-4 года, она у меня появилась. Не так давно у меня умерла Лямда, это утка, и карликовый петух Цыпа тоже умерли от старости уже. Они их когда-то купила моя сестра в канун Рождества, для того, что она хотела спасти утку. Как этот, потому что, ну, обычно на Западе запекают индюшку, у нас индюшка не прижилась, у нас пекут утку. И просто так сложилось, потому что даже у меня здесь в комнате живет шиншилла.
9: Ух ты.
8: Да. Сейчас там у нас в клеточках все сидят наши курочки, две нутрии, и я решил то, что я хочу как бы продолжать дело же, как это, работать с животными. Меня привлекла эта работа тем, что у меня будет возможность как бы общаться очень близко с животными и как бы помогать им.
9: А Инагрика вам чем-то помогла вот, в выборе вашей будущей профессии?
8: Честно сказать, да, потому что когда мы решали эти кейсы. Не, кстати, очень классные кейсы. Задания, чем еще и Нагрика очень сильно понравилось, их заданиями, потому что задания, правда, были интересны. Очень помогла тем, что я понял, как это. Я начал работать снова в коллективе, мне это дало определенное понимание, как надо работать в коллективе. И когда надо было искать информацию для как раз решения кейсов, мне попадались и ветеринарные статьи, где уже как раз ветеринары другие рассказывали вот о как бы в своих работах, какие у них были ситуации и тому подобное. Так что да.
9: Владимир, когда вы выбирали для себя университет, когда вы выбирали для себя направление, вот два Владимира, один, который школьник и олимпиадник, другой, который зашел уже в университет и является студентом. Все-таки между абитуриентом и студентом невидимая, но очень большая такое пространство выбора. Вы понимали тогда, как будучи школьником, кем вы хотите стать? Поняли ли вы студентом, кем вы хотите стать? Вот этот выбор будущего направления, насколько он для вас был важен? Кем вы хотите стать?
5: Можно сказать, что, к счастью, я с 20-го года, с 8-го класса выбрал себе карьеру биолога-ученого ближе к 11-му классу. Понял, что я хотел бы заниматься молекулярной биологией, работать с клетками, заниматься биомедициной. И понятно, что работа — это место, где я буду проводить треть своей жизни. Я очень хотел выбрать что-то, чем действительно я буду гореть работа, на которую действительно буду с радостью идти, буду как влюбленный щенок к ней относиться. Для меня решающей причиной стала объективная польза, которую я буду приносить человечеству своей научной работой, разработка каких-то новых препаратов, новых диагностических систем, возможность сейчас летальные и очень страшные заболевания сделать чем-то обыденным. Как одна моя подруга сказала, однажды сделать мир таким, что можно будет в нем сказать, у вас всего-то рак. Вот. И разница между мной как абитуриентом и мной как студентом за год такого направленного занятия биологии и за год, собственно, работы в лаборатории, я понял, что все-таки хотел бы немного скорректировать свой путь, понял, что клетки, к сожалению, они со мной разговаривать не могут, они не несут каких-то человеческих идей, каких-то эмоций, какой-то культуры, и я понял, что для меня это очень важно. Сначала я хотел переклассифицироваться в антрополога, но сейчас понял, что скорее я хотел бы заниматься чем-то более связанным с людьми, может быть, нейробиологией. Вот год учебы на своем направлении дал мне понять, что я бы все-таки хотел заниматься чем-то больше про людей, чем про молекулы клетки.
9: И вдогонку вопрос, который, на который уже отвечал Антон. А чем вам помогла ли Инагрика тот этап, который вы проходили, для того, чтобы выбрать вашу будущую профессию, выбрать путь ваш в этой третьей жизни, где вы собираетесь проводить с удовольствием?
5: Естественно, это дало мне очень много связей, о чем я уже много говорил. Вот до сих пор я обращаюсь к своим научным руководителям с Инагрики, к своим ребятам, с которыми я вместе в команде работал, если мне нужно мотивационное письмо, если я бы хотел поучаствовать еще в каком-то соревновании, я всегда могу им написать. В плане карьеры и какой-то профориентации я получил куда больше опыта лабораторной работы, я понял, собственно, чем я буду заниматься. И вот этапы полуфинала у меня проходили в моем местном университете в ДУФУ. Там я и работал в лабораториях, в которых сейчас занимаюсь. И на Олимпиаде я понял, собственно, как будет выглядеть моя ежедневная работа. Антон упомянул про то, что Олимпиада проходит в разных городах, и действительно, Инагрика — это и возможность увидеть новые места в нашей стране, что-то, о чем школьники, да, и студенты, ну, можно сказать, только и мечтают не то, чтобы с большой вероятностью увидеть, так только, наверное, на конференции и на какие-то школы. Очень многочисленные могут приехать другие университеты, студенты. А Инагрика — это вот действительно такая невероятная возможность посетить другие города, другие лаборатории, и как раз связаться, это может быть связано с будущим, выбором будущего вуза. Вот мы летали в Нижний Новгород на финал оба года подряд, работали в лабораториях ННГУ, и да, это тоже была возможность выбрать свой будущий путь, будущую карьеру, будущий университет. Такая возможность, альтернатив, которой у нас почти что нет. Поэтому я очень рекомендую всем школьникам, даже и не связанным с биологией, попробовать принять участие в Олимпиаде. Вот вчера я встречался со своей подругой, которая изначально хотела поступать на японский, на языки, а в итоге поступила на медицинскую биоинженерию. В том числе она участвовала в Анагрике, мы вместе с ней ездили на финал. Я рад, что она смогла так чуть больше понять, чем бы хотела в жизни заниматься.
9: И вот, Владимир Николаевич, я очень осторожно и аккуратно спрашивал ваших будущих коллег о том, как они проходили Инагрику. Я думаю, наши слушатели тоже заметили, как ребята отвечали. И получается, тут сразу несколько таких комплекс маленьких вопросов. Ну, то есть, получается, задания нестандартные. Задания, они приходят из реальных задач, которые встают перед учеными, перед лаборантами, перед реальной промышленностью, которая развивается не просто это агропромышленный комплекс, а биотех, высокий биотех, то есть тот, который определяет и материаловедение, и новую фармацевтику, и новые стандарты жизни, качество жизни, излечение от каких-то серьезных болезней. То есть в данном случае мы видим, что и Инагрика это и про то, что выращивается новое поколение ребят, которые будут создавать будущее. Не просто агропромышленный комплекс, а биологическую цивилизацию, то, о чем мы постоянно говорим в рамках Курчатовского института с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с вами, с его единомышленниками. Вот что это такое получается за эти 5 лет Олимпиады Инагрика?
7: Да, Дмитрий, вот и в комментариях Владимира Антона прозвучало несколько важных вещей, которые я тоже хотел бы подчеркнуть. Когда мы задумывали Олимпиаду, у нас была большая дискуссия по формату. Будет ли это командная очная Олимпиада, либо это будут стандартные тесты. Понятно, что вот Владимир сказал, что он понимает, или Антон, насколько это сложно. Это действительно очень сложно организационно, потому что мы перемещаем по стране между 5-6 городами почти 1000 школьников, с которыми едут, естественно, наставники, вожатые, методисты, люди, которые занимаются технической стороной этой организации. Вот. Но, тем не менее, мы пошли именно в эту сторону, понимая, что наша задача не просто дать школьникам возможность решать еще одну Олимпиаду, да? А мы хотели бы все-таки показать агропромышленный комплекс как вот эту биологическую цивилизацию, как нечто, что интересно для детей, у которых есть хороший уровень подготовки, хорошая мотивация заниматься наукой и технологиями, потому что мы видели, что в таком широком общественном восприятии сельское хозяйство не ассоциируется с высокими технологиями. Да? Сельское хозяйство – это вот про что-то такое, тихая деревенская жизнь, да, что-то совсем простое. Реальность мы все знаем, она совсем другая. Сельское хозяйство и потребляет, и создает огромный стек технологий самых разных, вы сейчас о них сказали. И наша задача была не только, еще раз, дать детям задание, а дать почувствовать вот эту атмосферу научного поиска в области агротехнологии и аграрной науки. Именно поэтому второй наш тезис был, что задания должны быть достаточно сложными. Тоже у нас была большая дискуссия, не понизить ли нам планку. Вот, мы решили все-таки, что мы будем сохранять высокий уровень сложности этих заданий. Активно с детьми работают действительно настоящие ученые из ведущих наших научных центров. С нами ВИР, питерский и физтех. Ну, я всех перечислять не буду, мы действительно за этим очень-очень следим. Для того, чтобы ребята, когда приезжают на Инагрику, понимали, что ну, это не игра, да, это действительно серьезная работа в настоящих лабораториях с настоящими заданиями, на которые смотрят жюри и люди из науки, и люди из бизнеса, потому что мы позвали руководителей наших крупных компаний сельскохозяйственных, которые у себя в компаниях отвечают за технологию, за науку, за вот этот высокотех, да, аграрный. И это, да, действительно, еще и очень важный момент коммуникации. Вот правда, да, что допоздна все сидят и решают задачи, вот, без перерывов и выходных. Это очень высокий уровень такой вовлеченной, интенсивной работы. Вот. Но при этом мы стремимся также и, чтобы была какая-то культурная программа. Вот тоже очень правильно ребята отметили, что Инагрика – это еще и возможность посмотреть на свою страну, увидеть города, в которые, может быть, просто так ты никогда не поехал. Вот. И следующий момент – это увидеть наши университеты. Да, вот это тоже важно, потому что далеко не все знают о том, что именно в этом направлении, вообще говоря, есть сильные университетские школы с уже хорошей лабораторной базой, с хорошими командами преподавателей и ученых, и в эти университеты можно и нужно идти.
9: А вот скажите, пожалуйста, Антон, когда вы с ребятами начали знакомиться, которые приехали на Инагрику, насколько эти ребята вам показались, ну, такими, вы все, и Владимир, вы говорите о том, что вы завели новое знакомство, вот насколько эти ребята идут на контакт, насколько это такие, знаете, ну, прошу прощения, может быть, они такие профессиональные задроты, вот они идут на Олимпиаду, там формируют свое портфолио, чтобы вот обязательно набрать дополнительные баллы, там мотивационные письма, вот такие заряженные. Насколько они становятся вашими друзьями? Насколько они становятся вашими, ну, возможно, коллегами? Вот это какое-то сообщество, которое больше, чем просто собрались, порешали задачки и разбежались. Вот насколько, что вы можете сказать об этом?
8: Ну, как минимум, я могу сказать, что таких, как бы, задротов я не встретил. Все ребята очень хорошо выходили на контакт, и не было такого, то, что человек идет такой в книжечке, вот так книжечка закрылся, и все. Он читает книжечку, его не трогать. Все ребята спокойно выходили на контакт, они шли, как бы, на диалог, и они были, как бы, за общение. То есть обе моих команды, у меня было две очень достаточно сильных команды, и мы тоже, так сказать, прятались от кураторов. По ночам нам приходилось делать презентации. Мне еще повезло, у меня оба дня рождения выпало на полуфинал как раз таки на Грике, и я отмечал их уже на самом этапе. Ребята, ну вот все ребята, вот то, что, ну вот из своей жизни. Это был мой первый вот Инагрик, она проходила у меня в Москве. Я купил пиццу, она вот только поехала со второго раза, но это другая уже история. В общем, у меня стоит где-то коробок 6 или 7 пиццы, и мы понимаем с моей комнатой, моей командой, то, что мы это не съедим. Вот не съедим, вот не могли. Я начал ходить просто вот по этажу и говорить: ребята, давайте поедим пиццу. У меня сегодня день рождения, как говорится, шикую. Ребята спокойно все выходили на контакт. Все, мы потом сидели, общались, поиграли немного в всякие настольные игры. Помню, играли в эволюцию. У кого-то там точно была эволюция, помню. В общем, ребята очень хорошо выходили на контакт, как и на полуфинале, так и на финале. То есть не было, как бы, проблем найти какой-то общий язык, даже если этот человек был из другой команды.
9: Уважаемые радиослушатели, я думаю, что вы все слышали и видели сами. Мы не готовили какие-то специальные вопросы перед началом записи этой программы, но вы видите, о чем говорят ребята, о чем говорит их наставник Владимир Николаевич Авдеенко, и мы, по сути, с вами являемся свидетелями, как в нашей стране, благодаря усилиям сотен высококвалифицированных специалистов и ведущих ученых, создается новое профессиональное сообщество, новое поколение профессионалов, которые будут создавать именно высокотехнологичное биологическое будущее нашей страны. Это на самом деле очень крутая история, о которой мы в Российском радиоуниверситете постоянно рассказываем, и мы вернемся через несколько секунд. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Инна практика. Искусство создания будущего» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим». Скачивайте. YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, говорим о том, как всероссийское движение Олимпиады Инагрика развивается в нашей стране. Мы отмечаем пятилетие этого проекта, и мы говорим на самом деле не просто о том, как создаются новые рабочие места или как новые талантливые ребята получают возможность реализовать себя в области молекулярной биологии или ветеринарии. Мы говорим о том, как на наших глазах создается новое поколение талантливых профессионалов, которые и будут представлять образ биологической цивилизации, высокобиотеха России в самые ближайшие годы. И мы в гостях у наших добрых друзей Владимира Николаевича Авдеенко, генерального директора Центра развития образования «Интеграция», Владимира Домрачева, студента второго курса Дальневосточного федерального университета по направлению «Молекулярная биология», призера «Инагрики» 2024 года, Антона Бабурина, студента Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, студента по направлению ветеринария, финалиста Инагрики 2025 года. И мы говорим о том, что же такое для ребят Инагрика, что же для взрослых людей, ведущих эту Олимпиаду, и эта Олимпиада, и те поколения ребят, которые собираются со всей страны. Вот, Владимир Николаевич, вы сказали, что более 1000 ребят, плюс еще наставники, они путешествуют между ведущими научными центрами страны, там 5-6 городов. Вы говорили о том, что дефицит таких высококвалифицированных кадров для нас, нашего российского биотеха, это 10-12 тысяч человек, профессионалов. А эта оценка сохранилась или она изменилась в сторону увеличения? Вообще, что такое понимание новых горизонтов в 2026 году?
2: Мы, понятно, что эту оценку пересматриваем, она растет, да, потому что чем больше развивается сама эта индустрия в России, я имею в виду агротехнологический сектор, тем больше нужно людей, которые могут там работать. Это первое. Второе. Развиваются сами научные методы, подходы и принципы. Для сельского хозяйства становятся доступны вещи, которые еще там 10-20 лет назад были недоступны, потому что они очень дорогие, а нам в сельском хозяйстве нужно, чтобы вакцина, которую мы делаем, стоила дешево, иначе мы не можем экономически осмысленно вакцинировать там птицу, например. А в случае с человеком это не так критично, да, мы понимаем, что лекарства могут стоить там миллионы рублей, но они все равно создаются и применяются, потому что они спасают человеческую жизнь. Поэтому сама эта сфера, она действительно продолжает развиваться, и потребность в специалистах именно такого сильного научного технологического уровня, она будет еще значительное время достаточно высокой. Поскольку, ну, тоже мы реалисты, мы понимаем, что быстро подготовить такого специалиста невозможно. Да? Это молодой человек, который приходит в университет, учится, там 6 лет становится молодым ученым или специалистом в области технологий, то есть лет 10 уходит на то, чтобы вот участник Олимпиады Инагрика, заинтересовавшись какими-то нашими агротехнологическими направлениями, стал уже давать реально ощутимый результат.
1: Но ведь рядом с вами плечом к плечу стоят индустриальные партнеры, которым нужны такие специалисты. И вот 2026 год. Какие компании, какие они предъявляют требования или запросы? Изменились ли их запросы? И вообще, как модернизируется Инагрика в 2026 году? 5-й сезон все-таки.
2: Да, ну как я уже сказал, мы активно сейчас прорабатываем международный формат, понимая, что для стран наших партнеров подготовка таких специалистов тоже очень важна. Я уже упоминал Беларусь, Казахстан, Абхазию, страны БРИКС, вот с которыми мы тоже активно сейчас думаем, как эту историю развивать. Партнеров у нас становится больше. Нас традиционно поддерживает Россельхозбанк, Росагролизинг. Но вот в этом году к нам присоединилась компания «Логика молока». Это большой-большой молочный холдинг. Компания «Русит», которая является одним из лидеров в области селекции различных культур, ну, масличных и не только. Ну, традиционно, конечно же, Фосагро один из таких базовых наших партнеров. Поэтому нас очень радует, что количество компаний, которые приходят в Инагрику, растет, и мы видим, что это уже устойчивая история. Кроме того, что вот регионы, где мы проводим мощные этапы, тоже определенную поддержку выделяют, достаточно серьезную, мы видим, что именно отрасль начинает активно интересоваться детьми, которые в Инагрике. И это интерес осмыслен. То есть мы понимаем, что это их желание понять, кто будет дальше вместе с ними создавать эти технологии ну, в частности, там, ветеринарные, например, да, тут же Антон лучше меня знает, насколько мы до сих пор зависим от импортных вакцин, вот, особенно от современных продвинутых, и там поле деятельности гигантское. Ну, про генетику мы не говорим, понятно, что здесь поле огромное, и компании, которые сейчас в сельском хозяйстве начинают заниматься или продолжают заниматься этими направлениями, становятся тоже больше.
1: И, Владимир, у меня к вам тогда будет вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы упомянули историю, когда ваша знакомая переквалифицировалась из япониста, пошла работать вот как раз в высокобиотех, ее заинтересовало это направление. А вот, вот эта штука, вот этот... переквалификация, вот то, что с вами произошло, когда вы говорите, клетки не разговаривают, хочется работать с людьми. Вот это, ну, какое-то вот это чувство и вот эта тяга заниматься тем, что ближе к людям, тем, что, вот я бы это сказал, такое гуманистическое направление. Все-таки это такое, я прошу прощения за высокопарность, цивилизационное мышление. Вот что для вас вот это ощущение приносить пользу людям?
0: Не знаю, просто... Ну, как сказал еще один замечательный в моей жизни человек, мой тезка, комфорт личный часто перемежается с комфортом собственным, когда ты вносишь в чью-то жизнь пользу, говоришь просто кому-то доброе слово, потому что бесплатно никто тебя не расстреляет, если ты скажешь кому-то комплимент или предложишь помощь, даже если это покажется не совсем уместным. Если говорить более в связи с моей специализацией, в связи с биологическими науками, мне кажется, что и желание помочь людям, оно для меня больше связано еще с желанием с человеческим контактом. Я не хочу чувствовать себя одиноким, я хочу чувствовать себя частью всего нашего человеческого рода, хочу разбираться в людях, хочу читать людей как открытые книги. И вот это свое желание помощи и взаимодействия с людьми я бы хотел связать с своей работой, с, может быть, изучением какой-то психологии, то, как... Может быть, синергии того, как гормоны, клетки, внеклеточный матрикс, все это вместе складывается в сознание, то, как это влияет на человека. И я бы хотел очень маленький комментарий добавить. Вот Владимир Алексеевич упомянул, что сейчас вместе с Олимпиадой сотрудничает компания «Русит». Я в 2024 году, в ноябре, в компании «Русит» стажировался. Мне оплатили билеты из Владивостока в Санкт-Петербург, оплатили проживание, оплатили питание и дали возможность неделю исследовать линии подсолнечника на наличие генов цитоплазматической мужской стерильности, что связано с переносом еще генов, которые могут и защищать подсолнечники от заболеваний и увеличивать их подоносность и делать их более устойчивыми к элементам, к холоду и к теплу. Вот приятно видеть, как сформируется такое сообщество из компаний, организаций, которые обращают внимание на студентов, на школьников и облегчают им вход в карьеру, вообще в жизнь.
1: Антон, а для вас, вот вы как сейчас видите свою работу, это работа индивидуального исследователя или это командная работа?
3: Нет, на самом деле все-таки ведь ИНЭИ я тоже считаю достаточно командной работой, поскольку я был на слетах ветеринарных уже на одном из таких на Санкт-Петербурге, и там как бы разговаривал уже вживую, смотрел на новые как бы препараты, на новые технологии, которые используют ветеринары. И я понимаю то, что если бы, грубо говоря, сидел бы я вот один вот такой и думал то, что вот как бы вылечить какую-то вот болячку у этого животного, я бы, скорее всего, его не вылечил. Поскольку ветеринаров много и технологии, например, тем же 20 лет назад очень сильно развились, тем, что как бы ветеринар, грубо говоря, ветеринар с одного края земли, можно сказать, ветеринар с другого края земли. О, у меня была вот такая вот болячка, и она вот лечится вот так вот. Это на самом деле очень круто. Поэтому я считаю то, что все-таки большинство даже тех работ, которые были раньше, как бы на одного человека, сейчас больше команд. То есть, ну вот как бы изменения в принципе жизни и как это все работает, заставляет меняться как бы работу саму, то есть как она должна работать.
2: Ну вот ребята, по сути, все сказали, да, действительно, современная наука – это история командная, очень динамичная, очень быстро меняющаяся во времени и в пространстве. И мы тоже стараемся в рамках нашего проекта «Инагрика». Появляются новые форматы. В прошлом году мы попробовали делать научные смены летние лагеря. Большой такой лагерь в Артеке. В этом году мы провели агросмены, это проект Минсельхоза, где в Калужской области мы привезли 200 детей. Это тоже целая неделя, когда дети решают разные интересные задачи. Но, по сути, это вот такое ответвление Инагрики. Поэтому наша цель сделать вот то, о чем ребята сегодня уже говорили, чтобы Инагрика была непрерывным контактным полем для них. Да? Чтобы это была не просто разовая акция, когда они приезжают на этап и потом ждут год, чтобы они в течение года могли общаться со своими наставниками, с университетами, с компаниями, которые в рынке. Вот такие новые форматы мы развиваем.
1: Спасибо. Я повторюсь, уважаемые радиослушатели, вы все видели и слышали сами. Мы говорили сегодня о пятилетии Олимпиады Инагрика, которая реализуется в нашей стране при поддержке компании Инапрактика. Но на самом деле вы все поняли. Мы говорили о том, как создается новое поколение наших специалистов самого высокого уровня, которые могут найти себя и в биоинформатике, в создании новых лекарств, в ветеринарии, в сельском хозяйстве, в производстве новых материалов, для чего нужна создаваемая в России биологическая цивилизация. Это очень интересная история. Мы были с вами в гостях у нашего доброго друга, генерального директора Центра развития образования и интеграции Владимира Авдеенко. Владимира Домрачева, студента второго курса Дальневосточного федерального университета по направлению молекулярная биология. И Антона Бабурина, студента Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. А Владимир Николаевич, Владимир, Антон, я вас благодарю за участие в этой программе. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. Спасибо.
3: До свидания.

0: Совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
1: Гость – ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России поразили ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Тегеран будет готов открыть для судоходства Ормузский пролив лишь при условии прекращения американской морской блокады Ирана. Бабье лето ожидается в Санкт-Петербурге в конце сентября, в начале октября и продлится неделю. Далее подробно. Вооруженные силы России поразили ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны России. Военнослужащие пресс-центров сообщили о неудачных попытках прорыва врага через окружение в городе Доброполье в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье. В окружение попали подразделения двух бригад Национальной гвардии штурмового полка «Скала». В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки, Нововодянова, Первомайского, Светогоровки и Новогригоровки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих. Бронетранспортер, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
3: Ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативное направление. Что касается этой темы в инициативе турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке. И далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке.
1: Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, заявил в июне посол России в Турции Сергей Вершинин. В турецком МИД заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками

0: на суда в Черном море. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткофа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в ООН состоялась по инициативе американской страны. Иранский министр изложил позицию Тегерана по Армузскому проливу, сообщает гостелеканал Ирана ИРИБ. Согласно его данным, об организации таких переговоров попросил сам Уиткоф. Иранские СМИ отмечают, что Аракчи напомнил собеседнику: Тегеран будет готов открыть для судоходства Армузский пролив лишь при условии прекращения американской морской блокады Ирана, возвращения Тегерану замороженных активов и прекращения боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Ранее иранская страна уже несколько раз озвучивала такие условия. Встреча Уиткофа и Аракчи прошла во вторник во время Генассамблеи ООН. Изначально о ней сообщила американская страна. Предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не фигурируют в европейском санкционном списке, сообщается в публикации в официальном журнале ЕС. Обе фамилии есть в списке лиц, которых решено исключить из списка. Франция попросила отменить санкции в отношении Усманова, после чего Словакия и Люксембург сделали то же самое в отношении Фридмана. В обмен на это Париж и Братислава согласились продлить срок действия антироссийских санкций 6 месяцев до 3 лет, цитата, «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщает ТАСС. По предварительным результатам выборов партия «Справедливая Россия» вновь подтверждает статус парламентской. Об этом заявил ее лидер Сергей Миронов. Он призвал дождаться окончательных итогов выборов, которые будут подведены 25 сентября. По словам Миронова, партия всегда воевала не числом, а умением, и в новом созыве продолжит отстаивать интересы людей.
1: По предварительным итогам «Справедливая Россия» парламентская партия. Мы на втором месте после по числу одномандатников среди оппозиционных партий. Как я уже сказал, мы проходим в Госдуму по партийным спискам. Но надо ждать окончательных результатов выборов 25 сентября. Посмотрим, какой в итоге будет наша фракция, сколько голосов мы получим. Ну и, кстати, я признателен, что и программа-то составлена на основе ваших, дорогие мои соотечественники, предложений. Мы всегда воевали не числом, а умением. Уверен, и в 9-м созыве будет то же самое. И самая главная наша задача – отставить интересы людей. Мы уверены, что в условиях войны нам нужен социально-экономический разворот. Это требование времени, это требование наших людей. И мы уже подготовили конкретные предложения. Я имею в виду конкретные законопроекты.
0: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. Бабье лето ожидается в Санкт-Петербурге в конце сентября, начале октября и продлится неделю. Предварительный прогноз опубликовал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Тепло будет и на этой неделе. Уже в среду 23 сентября в Санкт-Петербурге, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха будет до плюс 18 градусов. В четверг 24 сентября до плюс 20 градусов. С пятницы осадки в городе прекратятся. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс, в сообществах Вести. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Известный французский нападающий Антони Марсьяль ведет переговоры с двумя клубами РПЛ, ЦСКА и Краснодаром, сообщает авторитетное издание «Экип». В услугах форварда также заинтересована Малага. Сейчас Марсьяль находится в статусе свободного агента. В РПЛ летнее трансферное окно закрылось 11 сентября, однако клубы еще в течение 14 дней после закрытия окна могут подписывать контракты с футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщает пресс-служба ИСУ. Среди получивших нейтральный статус и муж Александры Трусовой Макар Игнатов. Волейбол. В понедельник был третий игровой день на мужском турнире Кубок Легенд. В группе А Белогорье обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга 3-0 по партии. Московская «Динамо» оказалась сильнее «Енисея» 3-1. В группе Б оба матча завершились со счетом 3-0. Так «Динамо» из Ленинградской области победила клуб «Нова», а «Локомотив» был сильнее казанского «Зенита». Смешанное единоборство. В понедельник был опубликован новый рейтинг крупнейшего мирового промоушена UFC вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом по-прежнему является россиянин Ислам Махачев, а в пятерке лучших еще один представитель России Петр Ян, который занимает четвертое место. Новости тенниса. Победительница Уимблдона 2025 в парном разряде и экс-игрок первой мировой десятки в одиночке россиянка Вероника Кудерметова сообщила о своей беременности. Отмечу, что Кудерметова не выступает на турнирах с ноября прошлого года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в среду, 23 сентября, во Владивостоке плюс 20, плюс 22, переменная облачность, вечером пройдет небольшой дождь. В Иркутске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 15, плюс 17, переменная облачность, без осадков. В Вологде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, утром пройдут небольшие дожди. В Уфе плюс 23, плюс 25, небольшая облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 24, плюс 26, переменная облачность, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами ливни. Днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Экзотика.
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф, представители новой волны британского постпанка квартет из Лидса Yard Act, вокалист американской группы Killers Брэндон Флауэрс и бывший лидер новозеландской инди-рок-формации The Brunettes Джонатан Бри. А открывает нашу очередную встречу композиция «Птичий глаз» американского проекта «Люсин».

Люсин Bird's Eye из нового альбома Militant Days, изданного лейблом Ghost International. Люсин – это псевдоним сиэтлского электронщика, кинокомпозитора и саунд-дизайнера Джеффа МакИлвейна. Под этим именем с конца 90-х Джефф выпускает самую разную музыку – от экспериментального техно и IDM до минимал-хауса, трип-хопа и эмбиент. Последние несколько лет МакИлвейн уверенно двигался в сторону электронного авант-попа, ярких мелодий и песенных форм. Выпущенный 3 года назад альбом «Long Light» был идеальным сочетанием вокальных поп-мотивов и изящных инструментальных фрагментов. Но прорыв на территорию поп-индитроники не получил, казалось бы, логичного дальнейшего развития. Новая работа Люсин стала возвратом к корням, кинематографическому эмбиенту и минимализму.

0: Это был американский электронщик Джефф МакИлвейн, более известный как Люсин. Прозвучала композиция «Неизведанная» из нового альбома «Тающие дни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает калифорнийская певица-сочинительница Челси Вулф с песней «Cold».

Chelsea Wolf – Cold из альбома The Dark, выпущенного лейблом Loma Vista Recordings. 42-летняя американка Chelsea Wolf – одна из самых ярких и бескомпромиссных певиц своего поколения. В ее музыке органично сочетаются элементы постпанка, готического рока, даг-фолка и дум-металла. На этот раз над новым материалом Chelsea работала вместе с давними соавторами, продюсерами и мультиинструменталистами Беном Чисхолмом и Дженнифер Де Сильвио. В записи также приняли участие музыканты из групп Warpaint, Nine Inch Nails и Queens of the Stone Age.

Это была американская певица Челси Вулф. Прозвучала композиция «Turn the Key», «Поверни ключ» из нового альбома «The Dark». А нашу программу продолжает яркий представитель новой волны британского постпанка группа Yard Act с песней «За гранью дозволенного».

0: Yard Act Over the Barrel из альбома You Gonna Need a Little Music, изданного Island Records. Этот квартет из Лидса, уверенно шагающий по пути Марка и Смита и группы The Fall, появился всего 7 лет назад, но уже успел стать одной из главных сенсаций британской альтернативной сцены. Любопытно, что лидера группы зовут Джеймс Смит, и он, так же, как и его легендарный однофамилец Марк, остер на язык, ироничен, склонен к провокациям и предпочитает пению энергичную мелодекламацию.
1: So, we were on this long drive, this long, long drive, headed from the Isle of Balamory to the San Francisco Bay. Cause when you're taking people on a ride or telling any kind of story, you learn to create.

Это был британский квартет Yard Act. Прозвучала заглавная песня из нового альбома «Вам понадобится немного музыки». А у нас на очереди клавишник и вокалист американского ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс с песней «В мгновение ока».

Brandon Flowers in a Heartbeat из третьего сольного альбома Thrasher, выпущенного Island Records. The Killers начинали с англофильского постпанка, во всем подражая своим кумирам, группе New Order. Но постепенно пришли к немного странному, но эффектному, а главное жизнеспособному гибриду помпезного американского стадионного рока и британского электропопа. Теперь даже Википедия определяет их стиль как Heartland Rock, то есть рок срединной земли, или, если угодно, рок из глубинки. Бессменный лидер The Killers, Брэндон Флауэрс, в своем сольном творчестве тоже начинал с электропопа, но, видимо, решив стать ближе к народу, пошел еще дальше и записал альбом в стиле кантри.

0: Это был вокалист ансамбля The Killers Брэндон Флауэрс. Прозвучала песня An American Dream, американская мечта, из нового сольного альбома Thrasher.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер новозеландской инди-рок-группы The Brunettes Джонатан Бри с композицией «Игра».

Джонатан Бри, «Game» из альбома «Don't Call It Love», изданного лейблом «Lil Chief Records». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня Джонатана Бри. Она называется «Chameleon». «Хамелеон». «Хамелеон».

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
9: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
10: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
11: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». История приемной матери. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
12: Если с Алексеем и с Дарьей я написала согласие сразу, то с Соней я тянула до последнего. Я вернулась в Москву, я поговорила со своим старшим ребенком, я взвесила все за и против.
0: Детский вопрос. В четверг в

0: Рок Кругозор.
1: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
2: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России поразили ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят аспекты взаимодействия Москвы и Вашингтона в рамках ООН. Сегодня в Москве сохранится теплая погода. Далее подробно. Вооруженные силы России поразили ВСУ в районе 7 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Военнослужащие пресс-центров сообщили о неудачных попытках прорыва врага через окружение в городе Доброполье в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов. Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачевка Харьковской области. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 военнослужащих и боевая бронированная машина. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Подсредняя, Новоселовка, Петропавловка и Приколотная Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сосновка, Светличная, Избицкая, Лепцы, Михайловка, Кирилловка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Стецковка Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по 2 логистическим центрам в Одессе. Также в порту города атаке подвергся сухогруз, доставивший военную продукцию для ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят аспекты взаимодействия Москвы и Вашингтона в рамках ООН, сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на МИД России. Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Рубио может состояться сегодня, 23 сентября. Дональд Трамп полагает, что он может встретиться еще раз с Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским в Нью-Йорке он высказал мнение, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Однако ЕС мешает урегулированию. При этом он считает, что Европе не угрожает война с Россией, несмотря на многочисленные заявления некоторых политиков. Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Киев обсудят возможность производства на Украине ракет для комплексов «Патриот». Франция приложит все усилия для скорейшего начала содержательных переговоров между Россией и Украиной, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Франция продолжит оказывать непоколебимую поддержку законным стремлениям украинского народа к

0: миру. В то же время она не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начать содержательные переговоры между Украиной и Россией, сказал Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка. Герман Греф рассказал о финансовых показателях, а также о работе банка в сфере развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Президент поинтересовался работой цифрового фельдшерско-акушерского пункта от Сбербанка. Греф объяснил, что цифровой ФАП – это чемоданчик, в котором есть все необходимое для диагностики.
1: Наш проект цифровых ФАПов получил огромное распространение в стране. Мы сейчас очень много производим их и применяем их. Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат, просто как фотоаппарат, это совершенно несложно. И, в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик.
0: Как рассказал глава Сбербанка, по итогам текущего года компания может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. Сегодня в Москве сохранится теплая погода. Днем воздух сможет прогреться до плюс 17, плюс 20, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на выходных погода будет солнечной и теплой.
2: В среду сохранится теплая погода, но дождей, особенно ночью, когда прольется до 6-9 литров воды на метр площади, станет больше. Дневная температура плюс 17-20. В четверг снова пройдет ливень примерно такой же интенсивности, но холодный фронт понизит максимальную температуру до плюс 14-17, что соответствует текущей климатической норме. Конец сентября обманет календарь. В заключительные дни недели на большей части русской равнины и Урала скажется влияние так называемого блокирования антициклона, и этот атмосферный щит обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме ультра HD. То есть небо станет настолько синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Поэтому москвичи и жители центральной России с пятницы до воскресенья ждут погожие деньки. По ночам столбики термометра будут колебаться от плюс 7 до 12 в светлое время суток, а 14-19 в пятницу с постепенным повышением в выходные до плюс 17, плюс 22 градусов. В общем, по всей видимости, наступит старое бабье лето, которое обычно и случается в конце сентября, начале октября.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Карту болельщиков Fan ID ведут на стадионах клубов российской премьер-лиги в Кубке России, начиная с 1 октября. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 22 сентября 2026 года. Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит предстоящие товарищеские матчи национальной команды. Он будет восстанавливаться в расположении «Локомотива», об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Валерий Газаев и Леонид Слуцкий будут тренерами команд в прощальном матче бывшего футболиста ЦСКА бразильца Вагнера Лава. Напомню, в этом матче, который состоится 26 сентября на веб-арене, сыграют команды легенды ЦСКА под руководством Газаева и друзья Вагнера Лава под руководством Слуцкого. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 4 по 12 год, а также в 2013-м. Провел за клуб 259 матчей, в которых забил 124 мяча. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил правительству региона найти возможность оказать помощь хоккейному клубу АКМ. Ранее стало известно о том, что на грани прекращения существования оказались команды из системы АКМ, основная команда, а также команды молодежной хоккейной лиги Академии Михайлова и АКМ «Юниор». Члены сборной России по спортивной гимнастике все еще не получили визы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Федерация обратилась за содействием к оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию гимнастики, приводит слова пресс-службы Федерации гимнастики России ТАСС. Ранее в понедельник стало известно о том, что российские гимнасты по решению правительства Нидерландов выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе без национального флага и гимна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в среду, 23 сентября, во Владивостоке +20, +22, переменная облачность, вечером небольшой дождь. В Архангельске +12, +14, облачно с прояснениями, без осадков. В Вологде +19, +21, облачно с прояснениями, утром пройдут небольшие дожди. В Сочи +24, +26, переменная облачность, небольшие дожди. Во Владикавказе +27, +29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем в городе на Неве +16, +18. В Москве облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице +17, +19.

Театр Радио России. Саша, привет! Радиоспектакль по одноименному роману Дмитрия Данилова. Часть первая.

Российской Республики Московский окружной уголовный суд, рассмотрев, Фролов Сергей Петрович, 16 апреля 1985 года рождения, место рождения город Москва, проживающего старший преподаватель Московского государственного университета.

день совершеннолетия 21 года Мещерской Илоны Викторовны, 28 декабря 2004 года рождения на добровольной основе, без применения насилия по предварительному сговору, согласие потерпевшей. Свою вину признал, показала, что вину обвиняемого не признала. По месту работы характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется положительно. Не имел? Нет, нет. Рассмотрено ходатайство потерпевшей. Ходатайство потерпевшей отклонено. Рассмотрев материалы дела, Московский окружной уголовный суд имени Российской Республики приговорил Фролова Сергея Петровича 16 апреля 1985 года рождения, место рождения город Москва, проживающего, к высшей мере наказания смертной казни. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней в суде кассационной инстанции.

0: Сережа входит в квартиру.
1: В кухне за кухонным столом сидит с ноутбуком его жена Света. Ну как? Приговорили?
0: Ну, типа да.
1: Ну, там типа других вариантов не было, я так понимаю.
0: Ну, да.
1: Может, не расстраиваться особо?
0: Да, можно и не расстраиваться. А можно расстраиваться.
1: Ты у нас теперь приговоренный.
0: Не обязательно мне об этом напоминать.
1: Туалет-то хоть будет?
0: Света, какой туалет? Мне положено сейчас с ума сходить, а не тебе. Мне так кажется, нет?
1: Ну, как же. La toilette du condamné. Помнишь у Гюго? Он еще был большим противником смертной казни. СК, как бы сейчас сказали. Against CK. Condemned lives matter.
0: Свет, ты это... Я, конечно, ценю твой юмор, как всегда.
1: А, типа не вовремя?
0: Ну, ты знаешь, немного, да.
1: Так что, будет ли toilette du condamné? У Гюго это очень ярко описано. Срезание ворота рубахи, срезание всех волос на голове. Чтоб гильотина как-нибудь не затормозила, не запуталась в ткани, в волосах.
0: Ты, Света, хорошая, добрая девушка.
1: Сережа, ну я как-то стараюсь не сойти с ума и не вот это вот все мог бы и оценить.
0: Да, спасибо. Я, в общем, понимаю. Может быть, глупо и даже смешно звучит. Но знаешь, как тебе сказать? И мне сейчас трудно.
1: Расскажешь?
0: Ну, они пока так, без подробностей. Подробности потом будут. Надо идти на, как его это, собеседование, что ли, в комбинат. Там все расскажут.
1: Это называется комбинат?
0: Да. Но так пока ничего особенного не рассказали. Это все известно. Никаких палачей, пулемет расстреливает автоматически неизвестно. Когда гуманная казнь. Это мы и так знали.
1: Ну да.
0: Говорят, условия хорошие, как в гостинице.
1: Ну хорошо. Хоть это...
0: Я... Это... Можно я у тебя поживу до конца мая? Не помешаю?
1: Ты живи, конечно, видишь. Сережа, как хорошо все вышло. Не надо разводиться, квартиру снимать. Без этих вот всех хлопот. Во всем есть свои плюсы.
0: Свет, ты, конечно, умеешь поддержать близкого человека в трудную минуту.
1: Ты, к сожалению, не особо близкий мне человек уже. Хотя, конечно, по старой памяти... Я уже, кажется, сказала, что изо всех сил пытаюсь не сойти с ума и как-то нормально с тобой разговаривать.
0: Света, я это ценю.
1: Спасибо.

0: Сережа приходит на собеседование в комбинат.
1: Разговор происходит в кабинете начальника комбината.
2: Сергей Петрович Фролов. Угу, хорошо. Я рад приветствовать вас в нашем комбинате, Сергей Петрович Фролов. Сразу скажу, здесь у нас ничего такого страшного нет. Не бойтесь. Вот прямо первая для вас информация. Не бойтесь. Все хорошо. Расслабьтесь, настройтесь на лучшее.
0: Да, спасибо. Я уже как-то постарался. Плоховато, конечно, получается.
2: Ну да, да. С самого начала людям трудно. Это да. Я вас понимаю. Так, ладно. У нас сегодня с вами инструктаж. Давайте начнем. А там дальше много для вас прояснится.
0: Страшновато звучит слово «инструктаж».
2: Ой, да ну, ничего страшного на самом деле. Тут у нас все страшно только сначала. А потом ничего. В общем, я начну инструктаж, если вы не против. Не против?
0: Да.
2: Ну, еще бы. В общем так, как вам уже кажется известно, в стране введен режим общей гуманизации, в рамках которого возвращена смертная казнь. Можно, конечно, смеяться, издеваться, но лучше не надо. Особенно вам и в вашем положении. Возвращена смертная казнь по преступлениям в сфере морали и по экономическим преступлениям. Это вы, думаю, знаете.
0: Ну, в общем, да.
2: Да.
0: Странный какой-то закон. Что? За убийство, изнасилование нет даже срока, а вот за это...
2: Да, это на первый взгляд кажется странным. Но как бы вам объяснить? Убийца, насильник, они уже как бы сами себя приговаривают к страшному наказанию, к нравственной смерти. Их нужно законом просто немного подтолкнуть к осознанию их проступков.
0: Немного смешно звучит.
2: Не надо смеяться. Не надо. Нарушение типа того, что допустили вы, простите, не хотел бы вас лично осуждать. Так вот, такие нарушения у нас в обществе до сих пор считаются приемлемыми. Подумаешь, переспал с девушкой. И люди, которые такое допускают, даже гордятся этим. Ходят, так сказать, гоголем. И коррупция тоже. Люди считают, что это нормально, гордятся этим. Типа, я делаю дела, я такой вот деловой человек, не то что вы все лохи. Человек гордится своими экономическими преступлениями. И вот, чтобы как-то подчеркнуть недопустимость таких преступлений, сделать их более, что ли, выпуклыми, наше государство пошло на такие вот меры. А что делать?
0: Более выпуклыми?
2: Да.
0: Ну, хорошо.
2: Да. Сергей Петрович, более выпуклыми. Сергей Петрович, я должен сейчас провести для вас экскурсию по нашему комбинату. Угу. Пойдемте.
3: Начальник комбината и Сережа долго идут по светлым коридорам.
4: Приходят в еще один коридор, очень светлый и широкий.
2: Сергей Петрович, вот это, собственно, коридор, где когда-нибудь решится ваша судьба. Вы будете каждый день ходить на прогулку вот отсюда и вон туда. И в один из дней, ну, вы понимаете. Но когда это будет, никто не знает. В том числе и я. Это решает в автоматическом режиме компьютерная программа, без участия человека. Вы сможете спокойно состариться, умереть своей смертью. А можете и не состариться, и не умереть. Это уж как получится, как повезет.
0: То есть, я вот так иду, и мне в спину стреляют, да?
2: Ну, в общем, да. Да вы ничего даже не заметите. Пулемет разносит человека сразу в клочья за полсекунды. Вы ничего не почувствуете. Гуманная казнь. Да правда, правда, вы не бойтесь. Раз и все. Даже ничего не успеете почувствовать. Знаете, мы наблюдаем за приговоренными. На самом деле очень быстро привыкают все. Будете ходить просто так, как с собачкой погулять. Привыкнете. Только первое время страшно. Ну-ну-ну-ну-ну. Не надо дрейфить. Не надо. Это на самом деле фигня. Ну, Сергей Петрович, ну что, быстро привыкните.
0: Можно пулемет посмотреть?
2: Да, конечно. Это ваше право. Вот смотрите, вот сюда. Вот, видите?
0: Сережа видит подвешенный к потолку страшный на вид пулемет. Несколько дул на круглой штуковине, судя по всему, вращающейся.
5: Пулемет выкрашен в белый цвет. Он...
1: Ну да. Будете каждый день видеть его по пути на прогулку. Но я вас уверяю, опять-таки, вы быстро привыкнете. Не будете обращать на этот пулемет вообще никакого внимания.
5: Трудно на такую штуку не обращать внимания.
1: Это вам сейчас так кажется. Ой, ладно, давайте как раз пройдем по этому коридору. Да не бойтесь, пулемет не выстрелит. Давайте посмотрим место ваших прогулок.
3: Сережа и начальник комбината долго идут по коридору и выходят в прекрасный парк.
1: Вот здесь вы каждый день будете гулять.
5: А если я захочу убежать? Вообще, если я не приду в этот ваш комбинат, уеду куда-нибудь, что будет?
1: Сергей Петрович, ну что вы как маленький, что будет, что будет. Если убежите из комбината, то через пару минут задержим и вернем обратно. Камера, слежение по расположению телефона, ну что вы, обычное дело. Если просто попытаетесь убежать, не являясь в комбинат, тоже быстро обнаружим.
2: А можно включить работу системы «Доброе возвращение». Вы сами к нам прибежите и попроситесь, чтобы мы вас обратно приняли. Это, знаете, такое воздействие, да вы наверняка читали. У человека единственное желание остается, абсолютно доминирующее – вернуться туда, откуда убежал.
5: О, это интересно. Я слышал, конечно, про что-то такое. А если человек попытался убежать, и его поймали, что ему будет?
1: Ну, вы прямо как будто собираетесь бежать. Немного не ожидал от вас. Если человек пытался бежать, его задержали, вернули в место заключения, ему ничего не будет. Стремление к свободе признано нашим законодательством естественным стремлением человека. Это никак не наказывается.
5: Какая-то неожиданная гуманность.
1: У вас просто есть предубеждение. Новая система гуманна. Ладно, давайте-ка я вам ваш номер покажу.
3: Сережа и начальник комбината идут по коридорам и оказываются в камере, похожей на номер в хорошей гостинице.
1: Ну вот! Welcome! Ваш номер. Будете здесь жить? Посмотрите. Ну, все устраивает, а? Жалобы есть? Пожелания, может, какие-то?
5: Да нет, нормально все вроде. А тут можно с компьютером?
1: Сергей Петрович, да конечно! Мы выделяем каждому заключенному персональный компьютер с безлимитным интернетом. Но если хотите, можете и со своим компьютером прийти. Все можно, все! Можете как угодно общаться.
5: Прям вот никаких ограничений нет?
1: Да никаких ограничений. Я же говорю, мы стараемся по возможности гуманизировать процесс.
5: Надо же.
1: Да, да, Сергей Петрович, гуманно. Мы стараемся. Ну, что, наверное, можно считать нашу экскурсию оконченной. Приходите. Так, покажите-ка мне ваш буклет. Ага, да. Приходите, заселяйтесь, будем с вами тут жить. Да, и не бойтесь, это не так страшно, как вы думаете. Приободритесь, давайте, до свидания. Как сейчас говорят, хорошего дня.

0: Сережа и Света выходят из такси на некотором расстоянии от здания комбината. У них с собой два больших чемодана.
1: А где тут?
2: Это вон там.
1: Ты специально так далеко?
2: Да, чтобы не прямо сразу к нему.
1: Вообще-то правильно. Слушай, подожди.
2: Конечно, нам торопиться некуда.
1: Фух, давай тут. Тут расстанемся.
2: Ну, давай тут.
1: Сереж.
2: Да.
1: Я люблю тебя.
2: Да, Света, спасибо. Тоже тебя люблю.
1: Видишь как?
2: Хрень какая-то.
1: У тебя есть что-нибудь? Молодец. Подготовился. На. А тебя туда пустят?
2: Да должны.
1: Идиотская была бы ситуация. Человек стучится в тюрьму на смертную казнь, а его не пускают.
2: Да, прикольно. Должны пустить. Знаешь, мне, наверное, надо уже.
1: Ну, давай. Когда это действительно надо сделать.
2: Давай, да.
1: Тут у нас осталось еще дохренища.
2: Ну, оставь себе. Возьми домой.
1: Домой. Раньше у нас было общее домой. Теперь нет.
2: Да, это так.
1: Не буду забирать ничего домой. Не могу, не хочу. И другую тоже. Вот так. Ну, иди. Чемодан сам дотащишь?
2: Да, да.
1: Иди. Не знаю, что еще сказать.
2: Ты мне сказала недавно, что любишь меня?
1: Да, сказала.
2: Значит, любишь.
1: Ну, какое это сейчас имеет значение? Тебя скоро убьют, расстреляют из пулемета. Тело твое разорвет в клочья. Какая разница, люблю я тебя или нет? Тебя ведь физически уже нет. Тебя нет, Сереж, понимаешь? Кого, что мне любить, понимаешь или нет?
2: Понимаю.
1: Все ты, Сережа, понимаешь. Всегда все ты, Сережа, понимаешь. Сережа, а давай сделаем что-нибудь. Ну давай. Ну что, ну давай закажем Яндекс.Такси, я не знаю. Давай, поедем в Рязань, в Кострому, в Пермь, в Хабаровск какой-нибудь, а? Да, там можно, да любое место в пределах России. Давай рванем куда-нибудь. Давай рванем, остановимся в гостинице, поживем где-нибудь, потом еще куда-нибудь. И тебя потом поймают, и меня, ну хоть хорошо поживем, да, деньги хоть потратим.
2: Света, это все фигня какая-то, до первого поста ментовского, зачем тебе это?
1: Да, действительно, зачем? Зачем?
2: Спасибо тебе.
1: Да, пожалуйста.
2: Правда.
1: Да, не выходит из нас Бонни и Клайд.
2: Да.
1: Кишка тонка.
2: Ну да.
1: Угу. Там ведь нормальные условия, как в гостиничном номере. Это же не то, что в сраном тюремном бараке.
2: Да, там нормальные условия, такие хорошие, питание хорошее.
1: Да, да, питание хорошее.
2: Да, питание хорошее.
1: Да, да, да, питание хорошее. Это хорошо, когда хорошее питание.
2: Света!
1: Что?
2: Может, хватит как-то уже?
1: Меня бесит вот это все. Вот эта твоя забота о бытии, такая трогательная на фоне смерти. Вот эта твоя приземленность на фоне смерти твоей. Ты скоро умрешь, ты понимаешь это? А ты все о каких-то обидах на меня, о каких-то мерах комфорта. Сережа, очнись! Когда я выходила за тебя замуж, я думала о тебе, что ты какой-то типа Хармса, Веденского, Друскина, Мандельштама хотя бы. А ты, ну ты кто?
2: Свет, ну это смешно. Ты мне предъявляешь, что я не Хармс и не Веденский. Ну прости меня, пожалуйста. Ну как-то не дотянул.
1: И ты меня тоже прости. Что-то я устроила тут так. Ладно. Ладно, все, давай, иди.
2: Ладно, пойду. Ну давай, Свет.
1: Давай. Прости, что я тебе тут наговорила.
2: Да ладно, ничего нового.
1: Ну пока.
2: Пока.

0: Очень деликатный стук в дверь камеры Сережи. Дверь камеры открывается, в ней появляется инспектор Антон Калашников.
1: Сергей Петрович, доброе утро. Пойдемте на прогулку.
2: Прогулка? Это вот это?
1: Ну да, если я правильно вас понимаю. Да, давайте.
0: Антон держит Сережу за плечо, тихо так держит, просто контролируя его. Сережа и Антон выходят из камеры.
1: Сергей Петрович, пожалуйста, вот сюда, на эту белую полосу. Вам надо идти по этой белой полосе, просто идти туда, и все, вперед.
2: Это вот она, полоса для расстрела?
1: Сергей Петрович, давайте не будем уточнять, вы все правильно понимаете. Пожалуйста, становитесь на белую полосу.
2: А вы где пойдете?
1: Я пойду параллельным курсом, вот, видите, синяя такая полоса. Вот я пойду там.
0: Сережа оборачивается и видит у себя за спиной белый пулемет.
2: Вот он?
1: Сергей Петрович, ну вы же инструктаж проходили. Вы все уже знаете в основном. Давайте мы с вами пойдем. Вы не бойтесь.
0: Антон делает шаг к Сереже. Сережа совершает целый ряд судорожных движений, характерных для человека, который отчаянно не хочет что-либо делать, и кричит, и сжимается в комок, и безнадежно сопротивляется. Все это совершенно бесполезно и безнадежно. Сережа моментально, даже ничего не заметив, оказывается пристегнутым к креслу типа инвалидного. Сережа издает какие-то звуки, пытается сопротивляться. Антон встает за спиной Сережи, выкатывает его на белую полосу, силой толкает. Сережа скрючивается, что-то кричит, в общем, ведет себя как человек под дулом оружия, которое может и должно его застрелить. Сережа, привязанный к инвалидной коляске, проезжает по отмеченной красным зоне. Это зона поражения, именно туда стреляет пулемет. Ничего страшного не происходит, пулемет не стреляет. Антон освобождает Сережу от удерживающих ремней.
1: О, все. Ну, видите, все хорошо. Мы не могли вам сказать по условиям нашей работы, но в первый раз Саша не стреляет.
2: Саша, это кто?
1: Саша, это пулемет. Мы его так зовем, Саша.
2: Саша, обалдеть. Саша, это вы его так зовете? Это его так зовут?
1: Ну да. Да. Как-то так у нас повелось, Саша.
2: Господи.
1: Ну а что? Надо же нам как-то очеловечить процесс.
2: Ладно, простите. Нет.
1: Хотели сказать типа монстр и чудовище? Ну да, вы правы. Я не буду спорить. Вот наш сад, наш прекрасный парк. Гуляйте. Ну, подождите, не так все сразу. Вот, посмотрите назад. Видите ворота эти? Вам надо будет подойти днем или ближе к вечеру. Гуляйте сколько хотите, до темноты. Обратно к воротам сюда. Угу. Вот вам пульт вызова. Подходите к воротам и нажимайте кнопку. Я приду за вами и отведу в камеру. Ну, ваш номер. В общем, идите.
3: Гуляйте.

0: Здравствуйте, Сергей Петрович.
1: Здравствуйте, Илона. Я немного удивлен вашим этим приходом.
0: Сергей Петрович, я не знаю, как вам сказать. Я еще в суде сказала, что не виню вас. Я в суде сказала, что все было... Мне очень мерзко произносить эти слова, но по взаимному согласию. Как-то мерзко звучит. Мне мерзко писать и говорить это, как будто это могло быть без моего согласия. Этого не могло быть в принципе. И для меня было оскорбительно, что люди обсуждали эту ситуацию, как будто бы она могла состояться без моего согласия. Вот это самое мерзкое. Думаю, вы понимаете.
1: Да, Илона, это я понимаю.
0: Ну, хорошо.
1: Ну, вот и славно.
0: Сергей Петрович.
1: Да.
0: Я хотела сказать.
1: Да говорите, конечно, если хотели.
0: Сергей Петрович, я люблю вас. Я не хотела, чтобы это все вот так получилось.
1: Да я понимаю.
0: Я не знаю, вы меня простите или нет.
1: Ну что вы, я вас прощаю. Не парьтесь так сильно об этом. Вам-то что? Вы себя ведете очень благородно для жертвы.
0: Сергей Петрович, ну какой жертвы?
1: Ну как, моей жертвы. Ну знаете, думаю, нам надо уже как-то прекращать. Я вам очень благодарен. Вы хорошая девушка, умная. Надеюсь, у вас все будет хорошо. А у меня все будет плохо. Меня скоро расстреляют. Но это не вы виноваты. Это так сложились обстоятельства. Ну и ладно.
0: Сергей Петрович, да, я понимаю. Простите, хотела у вас спросить. Сергей Петрович, вы меня любите?
2: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова. Действующие лица и исполнители. Сережа, Тимофей Трибунцев. Света, жена Сережи. Ольга Калашникова, Илона, студентка Сережи и Светы, Марина Семеновская, начальник комбината Олег Зима, автор инсценировки Дмитрий Данилов, режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время. Театр «Радио России». «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В этом году у меня юбилей, а значит, у моих одноклассников и однокурсников тоже. Так что уже полгода непрерывно хожу по ресторанам и придумываю всякие неожиданные подарки моим друзьям. Но юбилеи бывают не только у людей. Например, в этом году исполнилось 40 лет термину «графен». Вот давайте о нем и поговорим, тем более, что действительно есть о чем. История этого удивительного материала началась в тот момент, когда люди придумали использовать графит для письма. Случилось это в средние века. Откуда они брали графит? Ну, из земли, конечно. Месторождения графита разбросаны по всему миру. У нас в России с графитом тоже нет проблем. Его значимые месторождения есть в Бурятии, в Еврейской автономной области, в Хабаровском и Красноярском крае, а также в Челябинской и Свердловской областях. В мире каждый год потребляют почти 1,5 миллиона тонн этого замечательного минерала. Впервые графит, как самостоятельный минерал, описал Конрад Гесснер в своем трактате о минералах почти 500 лет назад. А 250 лет назад знаменитый шведский химик Карл Вильгельм Шейли доказал, что графит представляет собой разновидность кристаллического углерода. А в школе мы учим, что графит, как алмаз, это разные аллотропные модификации углерода. О том, что у графита слоистая структура, исследователи начали догадываться еще в середине 19 века. А вот в 1924 году это подтвердили исследования британского физика Джона Бернала. Он увидел эту слоистую структуру с помощью рентгеноструктурного анализа. И стало ясно, что графит действительно представляет собой стопку тонких слоев, сложенных из атомов углерода в виде пчелиных сот. Связи между слоями слабые, поэтому при письме слои легко отделяются друг от друга, отшелушиваются и оставляют на бумаге следы. В середине прошлого века физики принялись активно изучать эти графитовые слои, но изучать чисто теоретически, на моделях. Они были совершенно уверены, что невозможно заполучить отдельный графитовый слой толщиной в атом углерода. Да и не будет он существовать в изолированном состоянии, считали физики. Вот, кстати, именно 40 лет назад этому атомарному слою графита присвоили имя графен. И правильно, у всего должно быть свое имя и название. Однако появление нового термина нисколько не прибавило оптимизма физикам. Они были по-прежнему уверены, что невозможно вычленить вот этот отдельный графитовый слой толщиной в один атом углерода. Ну вот просто невозможно, и все тут. Но в нашем дивном мире возможно все, что может придумать человек. И это в очередной раз доказали наши физики, выпускники Московского физтеха. Кандидат физмат-наук Андрей Константинович Гейм и его ученик Константин Новоселов. В 2004 году, будучи сотрудниками Манчестерского университета, они получили живьем чистый атомарный слой графита, то есть графен. Причем получили с помощью невероятно простой манипуляции. Они взяли клейкую ленту, наложили на поверхность кристалла графита, а потом резко оторвали его. Вместе с лентой от кристалла оторвалось несколько атомных слоев графита. Теперь на этот скотч наложили новую ленту, оторвали, и получился уже слой потоньше. И так это делали до тех пор, пока не остался одноатомный слой. Это и есть графен. Этот смешной метод Гейма и Новоселова получил наукообразное название «механическое отшелушивание» и тривиальное, то есть народное название «метод скотча». Графеновый лист в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Но этим физиков не испугать. У них есть сканирующий туннельный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, которые позволяют рассмотреть графен. Физики по всему миру бросились изучать свойства этого двумерного материала. Они спинным мозгом чуяли, что графен может принести новое открытие и много пользы. Прошло немногим больше 20 лет с момента выделения графена в чистом виде, а количество научных публикаций приближается к 230 тысячам. Это настоящий графеновый бум. 10 лет назад каждый день выходило по 40 новых статей об исследовании графена и его свойств. Лидеры здесь – Китай, США и Южная Корея. А что Россия? На нашу долю в море публикаций о графене приходится всего 2 с небольшим процента. И это вполне закономерно, увы. Лидеры списка Китая и США тратят на науку гигантские деньги, во много раз больше, чем в России. А без финансирования естественные науки развиваться не могут. Нужны новейшие приборы, а они дорогие. Тем не менее, у нас есть лаборатории, где активно занимаются графеном. Ну вот, например, в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова в Якутске, в Институте физики полупроводников имени Ржанова в Новосибирске, в физтехе, в Сколтехе и Институте общей и неорганической химии имени Курнакова в Москве. Так чем же так хорош этот графен? Он оправдал ожидания физиков? Он действительно оказался необычным и многообещающим? Да, действительно. Ну вот судите сами. Во-первых, оказалось, что у графена, этого ничтожного ажурного листочка, феноменальная прочность. Он примерно в 200 раз прочнее стали, при этом он легкий и гибкий. То есть это самый прочный из известных материалов. Но при этом он может растянуться на 20%. А отсюда прямой путь к гибкой электронике. Во-вторых, у графена феноменальная электропроводность. Она тоже превосходит все известные материалы. Подвижность носителей заряда в графене исключительно высока, поэтому он идеален для высокочастотных транзисторов и других электронных компонентов. Теплопроводность графенов также находится на рекордном уровне и значительно превышает показатели той же меди, скажем, да, или других традиционных материалов. Наконец, и оптические свойства графена тоже уникальны. Он практически прозрачен в видимом диапазоне, поэтому прозрачные электроды и дисплеи – это работа для графена. А есть ли какие-то конкретные применения графена на практике? Вот уже сейчас, сегодня, есть. Вот, например, графен начали использовать как функциональную добавку, чтобы лучше и быстрее охлаждать процессоры смартфонов. Добавляют графен также в диафрагмы наушников или динамиков, чтобы улучшить передачу звука. Он снижает нежелательные вибрации, поэтому звук становится чище. Конечно, самый массовый продукт – это Powerbank. Производители говорят, что он заряжается за 20 минут. Графен есть в теннисных ракетках, поэтому они весят на 300 граммов меньше, чем обычный, а сила удара та же. Графен добавляют в бетон, чтобы усилить его прочность. Вообще с графеном все еще связаны большие планы. Из него планируют делать дешевые солнечные батареи, опресняющие устройства для морской воды, гибкие дисплеи и сенсорные экраны, сверхпрочные бронежилеты, сверхчувствительные микропроцессоры, элементы для беспилотников космических ракет, телефоны с бесконечной зарядкой, умную одежду. Ну, в общем, всего не перечесть. И, конечно, использование в медицине тоже предусмотрено. С помощью графена собираются диагностировать и лечить рак и тестировать новые лекарства. Но можем ли мы сказать при этом, что графен изменил нашу жизнь? Нет. Во-первых, он все еще очень дорогой. 1 грамм чистого графена, который используют в электронике, стоит около 28 миллиардов долларов. Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому что нет дешевых технологий. Так что, несмотря на уникальность и взрывной рост исследований, графен не изменил мир. Возможно, пока, потому что сегодня экономическая целесообразность против него. Впрочем, нет сомнений, что дешевые технологии для массового производства графена обязательно появятся. Технический прогресс неудержим.
2: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
4: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, повернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
2: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
5: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
2: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
5: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
2: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получают в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203 ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
10: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и...

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировка российских войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Россия считает, что санкции Запада незаконны и должны быть сняты со всех российских граждан. Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Сбербанка поблагодарил команду за вклад в развитие новых технологий и выразил уверенность, что эти вложения принесут хорошую отдачу. Далее подробно. Группировка российских войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Все попытки прорыва украинских подразделений пресечены, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, в окружение попали подразделения двух бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ. За сутки потери блокированных украинских подразделений составили до 50 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье. В окружение попали подразделения двух бригад Национальной гвардии и штурмового полка «Скала». В течение суток потери блокированных формирований составили до 50 военнослужащих. Все попытки прорыва противника из окружения пресечены. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Старорайского, Андреевки, Горняка, Яковлевки, Нового Дианова, Первомайского, Светогоровки и Новогригоровки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих. Бронетранспортер, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. Киев прекрасно знает, какие решения необходимо принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине, заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли в Кремле возможные переговоры с украинской страной, а также встреча президента США с Зеленским.
3: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе. Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Дмитрий Песков также отметил, что Россия считает, что санкции Запада незаконны и должны быть сняты со всех российских граждан. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию о том, что страны ЕС достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Сбербанка поблагодарил команду